0: Знание.
1: Угу. Это знание. Часть магнитаров мы наблюдаем в остатках сверхновых. Для остатков сверхновых очень хорошо измеряются возраста, потому что был взрыв, расширяется оболочка в межзвездную среду, и возраста мы довольно хорошо меряем. То есть у некоторых магнитаров возраста определены прямо напрямую, а у некоторых возраста определены более косвенным способом, но эти способы, например, хорошо проверены на пульсарах, и там это работает. Поэтому большая часть известных магнитаров – это объекты все очень молодые. Конечно, не все так просто. Есть, ну, как минимум два магнитара, в чьем возрасте мы не уверены. Скорее всего, они постарше. Они отличаются, они не совсем обычные магнитары. Но все равно, опять-таки, по таким меркам у них возраста не супер большим. Там может быть миллион лет, ну 2 миллиона лет. Это все равно относительно немного, даже по меркам радиопульсаров, у которых средний возраст под 10 миллионов лет. Поэтому среди таких активных нейтронных звезд магнитары самые молодые, и под это есть измерения.
2: Слышь?
1: Да.
2: У меня такой вопрос. А могут ли, вот этот вопрос всплыл во время лекции как раз, могут ли действительно старые магнитары давать радиосплески? Такие?
1: Ага. Это хороший вопрос, потому что как-то это интересный вопрос. Когда я защищал докторскую, меня научили, что когда спикер говорит, что это хороший вопрос, значит, он знает ответ, а интересный вопрос не знает ответ. Это интересный, потому что никто не знает ответ. Я бы сказал, что могут. То есть если у нас есть нейтронная звезда с очень большим магнитным полем, она потенциально может породить мощную вспышку, в том числе и быстрый радиовсплеск. То есть большое поле всегда это позволяет сделать. И в этом смысле, смотрите, вспышка – это в неком смысле такое короткое замыкание. Представьте, там вы приехали на дачу, там провода висят как-то такие старые, перепутанные. Вы спрашиваете, здесь может быть короткое замыкание? Да, конечно, может. Говорят, что тут гадать? А теперь вы видите где-то такую прям новую проводку замечательную. Говорят, а здесь может быть короткое замыкание? Говорят, ну, не должно, но бывает. И со старыми магнитарами, скорее всего, так же. То есть они, наверное, должны реже давать всплески. Но, в принципе, у них есть для этого возможность. Ток течет, провода есть, значит, может быть короткое замыкание. Так и там. Сильное магнитное поле есть, токи текут, значит, может быть вспышка. Логика такая.
3: Сергей Борисович, большое спасибо. У меня возникла гипотеза.
1: Отлично.
3: Я хочу, чтобы вы ее опровергли, ну или подтвердили. Я подумала, что, наверное, при планировании разработки новых астрономических телескопов, приборов, при планировании их параметров, в основу, наверное, кладутся какие-то гипотезы, которые этот инструмент должен подтвердить. Если моя гипотеза правильная, вы можете проиллюстрировать ее каким-то вот таким...
1: Да, спасибо. Спасибо. Отличный вопрос, спасибо. Что-то я, правда, про это забыл сказать. Это прям очень хороший вопрос. Да, то есть это правильно. В принципе, хорошие инструменты, они проектируются из запросов ученых. То есть не происходит такого, что инженеры придумали, да мы можем сделать такую штуку. Попросили там у правительства денег, правительство дало денег, инженеры сделали такую штуку и говорят ученым, нате. Говорит, а нам не надо такого. У нас штука замечательная, но абсолютно не нужна. И так, ну, в смысле, так бывало, но это редкий и ненормальный, на самом деле, случай. Обычно все-таки это действительно бывает так, что люди... Это непрерывный процесс, который в какой-то момент можно формализовать. Ну, то есть дать возможность там, объявить конкурс. Люди непрерывно обсуждают, что бы они хотели измерять. И в какой-то момент, соответственно, говорится... там. Оформляйте, присылайте заявки. Люди начинают думать. И изначально в описании любого прибора действительно лежит список задач, которые он будет решать. Есть люди, которым это не нравится. Потому что люди говорят, что это мешает такому вот свободному поиску. Мы как бы ищем в итоге... если у инструмента нет гарантированного результата, вы почти никогда его не пробьете. Примеры есть, и они по большей части отрицательные. На Международной космической станции стоит огромный, очень дорогой детектор АМС, который не открыл примерно ничего. Ну, то есть он что-то там мерил, но ничего значимого он не сделал. А девиз научного отдела НАСА – это максимальный научный выход на один вложенный доллар. Поэтому есть типы приборов, которые, ну, например, могут наблюдать очень небольшое количество объектов. Вот давайте прям пример. Есть замечательная идея использовать Солнце как гравитационную линзу. Идея в том, что, ну, естественно, любой массивный объект, в том числе и Солнце, работает как гравитационная линза, и вы можете поставить инструмент там, примерно 300-500 астрономических единиц от Солнца, что, надо сказать, далеко, туда еще никто не долетел, от Солнца, и, например, изображение какой-то выбранной экзопланеты, там теоретически можно попробовать собрать так, чтобы построить карту. Ну, вроде бы так супер, у нас появилась бы первая карта экзопланеты. Но это будет одна планета. Потому что для того, чтобы наблюдать другую, куда-то там надо сильно перемещаться. Это довольно затруднительно. Это безумно дорого. Там новые технологии, в общем, все плохо. И возникает вопрос, а нужно ли это делать такой ценой? И вопрос правильный даже не этот, а что вы еще можете сделать за те же деньги? И приходят люди с огромными списками, что они еще могли бы открыть за те же деньги, и вот эти списки выглядят интересней. Поэтому вот такой проект не проходит. Хотя он был бы там совершенно удивительный и поразительный по-своему, но правильное финансирование науки идет не так. Вы выбираете наиболее интересный комплекс задач, и вот согласно этому финансируете программы. Так что да, вначале есть гипотеза. Если все очень хорошо, как вот там с Джеймсом Уэббом, например, то там вам еще говорят, что вам дадут деньги на создание новых технологий под реализацию этого. Обычно все-таки так не бывает. Обычно действительно вы там по каталогу примерно выбираете хаблометр. И это делает прибор там не стоимостью 10 миллиардов долларов, а стоимостью 300 миллионов, например, долларов. И обычно это работает эффективнее. Но идея все равно та же. Есть ограниченная сумма денег, и дальше есть независимые эксперты, которые решают, у кого интересней список. То есть это вот реально как там, я не знаю, семья решила поехать куда-нибудь отдохнуть. И все предлагают куда. Но бюджет один. Можно поехать в одно место, и это не Антарктида. И поэтому все начинают описывать, почему здорово поехать туда, туда, туда. Кто представит более убедительное доказательство, что ехать надо вот именно сюда, а там не куда-то еще, тот выиграет. И вся семья едет туда. Ну, а если он не прав, то, соответственно, потом объясняют, что он не прав. Ну, уже постфактум. Да.
0: Спасибо за лекцию. Вопрос такой, раз два раза прозвучал хаблометр. Я так понимаю, что ускоренное расширение Вселенной и то, что скорость этого ускорения, оно еще и меняется со временем, это уже доказанный факт. А что думают про причины ускоренного расширения Вселенной? Я так понимаю, это в разделе гипотез.
1: Да, безусловно. Ну, думают разное. Значит, самое популярная группа гипотез называется темная энергия. Соответственно, темной энергии есть миллион разных сценариев. Это может быть свойство вакуума, это может быть какое-то физическое поле. Какое физическое поле? Тут можно провести конференцию, примерно такое количество участников, у них у всех будут разные идеи о том, что такое темная энергия. При этом рассматриваются более экзотические сценарии иногда. Но сейчас, наверное, вот те, которые я вам назову, уже, я думаю, не рассматриваются. Но я реально их слышал и статьи читал совершенно вот в таком академическом кругу. Например, можно все это объяснить, если отказаться от идеи однородной изотропной Вселенной. То есть Вселенная, если она устроена там как матрешка, и вы находитесь в центре, вблизи центра этой структуры, то действительно вы будете видеть там протяжение одних слоев к другим, будет какая-то сложная динамика, в том числе вы можете видеть такой эффект ускоренного расширения. Были такие идеи. То есть люди пытаются высказывать разные мысли, и, повторюсь, в принципе, это, ну, не уверен про этот случай, но в целом это правильно. И целом правильно высказывать какие-нибудь безумные гипотезы, если вы их можете аргументировать. То есть важно, что современная научная гипотеза это не просто там, у меня есть идея, что двоеточие, дальше значит 7-8 слов, точка. А, такого не бывает. Вам нужно развить эту гипотезу, показать, что она не противоречит тому-сему, может быть, сделать какие-то предсказания, то есть провести очень серьезную работу. И тогда вот уже это доходит до стадии такой публичной гипотезы, когда вы это можете публиковать, не знаю, рассказывать на конференциях, на семинарах, как-то, в общем, обсуждать с коллегами не за чашкой кофе, это будет не стыдно. Ну, я не знаю, как бы можно, наверное, дольше говорить про гипотезы темной энергии, но их много. Обычно вот это или свойство вакуума, или какое-то свойство физического поля, или физическое поле с какими-то свойствами, ну или какие-то очень экзотические гипотезы, где, как правило, требуется отказаться от какого-нибудь фундаментального принципа типа однородности и изотропности Вселенной.
4: У меня вопрос по поводу странных звезд. Это какой-то пополняемый каталог официальный? Либо туда просто скидываются все непонятные какие-то звезды?
1: Да, я не пояснил слово «странное», но я сказал, что синоним им кварковые звезды. Соответственно, история гипотезы такая. Давайте, как раз тоже хороший пример, поэтому я воспользуюсь случаем. Кварки были предложены в 64-м году, наверное, примерно, Цвейгом и Гелманом. И практически сразу, в 65-м, по-моему, году, Иваненко и Курт Гелаидзе написали статью, в которой сказали, что в недрах нейтронных звезд, которые не были еще открыты, это очень важно, в недрах нейтронных звезд могут складываться условия, то есть может быть достаточно высокая плотность, для того, чтобы достигались условия, когда кварки перестают быть запертыми в протонах-нейтронах. И в этом смысле Иваненко и Курт Гелаидзе предсказали такие кварковые звезды. Звезды из вещества, где кварки не локализованы в частицах. Потом эту гипотезу разные люди обсуждали в разных вариантах, и довольно быстро это не означает, что в 66-м году. Как-то все, что было до моего рождения, я считаю, довольно быстро происходило. Довольно быстро люди показали, что если это два обычных кварка, up и down, из которого состоят протоны и нейтроны, то очень трудно получить устойчивое вещество. Нужен третий кварк, следующий, всего кварков 6, третий, следующий по массе, и это так называемый странный кварк, который входит в состав гиперонов, например, странных частиц. И поэтому название «странная звезда» отражает лишь то, что для устойчивости таких объектов нужно присутствие S-кварков, которых в обычном веществе нет. То есть в этой комнате нет ничего странного. Это не странное место по Керолу и Алисе. Потому что нет странных кварков. А там, где есть странные кварки, вот там странные места, странные звезды. Спасибо. Да.
5: Что вы думаете насчет теории мультивселенной?
1: Смотрите, моделей мультивселенных много разных. Давайте быстро их перечислим. Самый простой вариант – это то, что у нас есть очень большая Вселенная, например, в результате инфляции возникшая. И, соответственно, она состоит из большого числа причинно не связанных друг с другом областей. И поэтому там события происходят независимым образом, и в неком смысле это такой самый простой вариант мультивселенных. Это, естественно, вполне возможно, но если это все равно конечный объем, то, скорее всего, никаким очень интересным последствиям это не приводит. Если бы это был бесконечный объем, тогда были бы интересные последствия, но в духе того, что где-то могло бы происходить все примерно так же, как здесь, но с небольшими какими-нибудь отличиями. Там, в духе того, что, я не знаю, «Зенит» не стал бы чемпионом в 1984 году. Вот. Другой вариант мультивселенных возникает в квантовой механике, в эверетовской интерпретации, где у вас, грубо говоря, когда там частица делает выбор, электрон решает через правую или левую щель ему пролететь, то на самом деле как бы Вселенная делится на две, в одной он пролетает через правую, в другой через левую. Соответственно, мы не знаем, правильная это интерпретация квантовой механики или нет. про это, ну то есть вроде бы люди говорят, что это не исключено, там часть специалистов считает, что очень плохая интерпретация, но кажется, что доказать это не могут. Ну то есть аргументы у них косвенные, вот что я хочу сказать. Есть какие-нибудь очень экзотические варианты мультивселенных, которые там, ну, совсем условно на другой математике построены. Про это я ничего не могу сказать. И, наконец, есть очень естественный вариант мультивселенных, если верна гипотеза космологической инфляции. То есть если в самой ранней стадии эволюции нашей Вселенной была инфляционная стадия, то инфляционные модели естественным образом предсказывают, что есть много других таких Вселенных. То есть маленький пузырик начал раздуваться, это наш пузырик, мы в нем живем. А есть совсем другой, и они не связаны друг с другом. И вот это, наверное, самая популярная идея мультивселенных. Это Вселенные, которые в неком большом масштабе подчиняются одинаковым каким-то глобальным физическим законам, но локальная их реализация может быть разной. Ну, то есть, к примеру, там, все мы люди, да, у нас есть некие очень общие вещи, значит, вложенные в какие-то там первобытные времена в наши головы, да, то есть есть нечто биологически обусловленное в нашем поведении. Но люди живут там в разных обществах по вроде бы совершенно разным законам. Хотя в целом это один биологический вид. И вот эти мультивселенные, они интересны тем, что в них могут быть разные реализации физических законов в некоторых рамках. И это, конечно, очень интересно. Это помогает связать, наверное, это не совсем точная фраза, это возникает, может быть, вследствие связи современных инфляционных сценариев там, с теорией струн, где есть возможности для разного, ну, как бы набора физических законов такого низшего уровня, который мы в основном и открываем здесь. Ну, такая красивая модель. То есть если с помощью каких-то астрономических наблюдений, это может произойти, там, ну, не знаю, в следующем году, будет доказана модель космологической инфляции, то я бы сказал, что из этого неизбежно следует существование такого типа мультивселенных. То есть выглядит как очень хорошая гипотеза. А вообще, если интересно про мультивселенные, хорошо читать что-нибудь Макса Тегмарка. Ну, может быть, вы и читали уже.
2: Так, у меня еще один вопрос возник сейчас. Я не знала, что, возможно, формулировка «что вы думаете о чем-то». И таким образом у меня родился вопрос о другой немножко теории. Что вы думаете о теории струн? И вообще, как это немножко... Ну, потому что я этим пыталась интересоваться и хотела бы узнать мнение других более понимающих людей, чем я.
1: Ну, на самом деле, мы с вами примерно на одинаковом уровне понимания здесь, поверьте. Я поясню. Как-то, значит, тоже его где-то можно найти вместе с таким научным журналистом Сашей Сергеевым. Мы брали интервью у Дэвида Гросса, который тогда еще не был Нобелевским лауреатом, но, значит, потом стал, его фонд «Династия» привозил с лекции сколько-то лет назад. Мы брали интервью, и Гросс, он один из создателей теории струн, значит, говорил, что вот теория развивается. Мы говорили, ну а как-то вот там же все сложно, как людям рассказать? О, говорит, появляются книги, где прям любой студент физического факультета разберется в теории струн. Вот, например, я недавно видел такую книгу, там написал ей как-то такую рекомендацию, знаете, на обложке бывает такой отличный книг, Дэвид Гросс. Вот. Я очень возбудился этим. Книга Oxford University Press, а у меня, значит, в этот момент один из лучших друзей заканчивал аспирантуру в Оксфорде. Или Cambridge University Press, он работал в Кембридже уже, ну, в общем, неважно. Я, значит, пишу ему, говорю, слушай, у тебя же, наверное, еще и скидка есть в вашем магазине. Сходи, купи мне книжку в Кембридже, как прилетишь в Москву, передай книжку. Он говорит, хорошо, я это сделаю. Но сразу спорим, что когда я приеду еще через год, ты будешь примерно на 35-й странице. Вот, ведь как в воду глядел. Я действительно сильно дальше не продвинулся. Поэтому я особенно ничего не думаю, честно говоря, про теорию струн. Я, правда, ее не знаю. Значит, ну, по рассказам, это, с одной стороны, очень богатая область математической физики, очень интересная, люди ей активно занимаются, именно как вот такой областью. Но как-то вроде бы у них не очень получается выходить на какие-то такие понятные предсказания, которые легко проверить. То есть они вот в этой схеме Ну, то есть они где-то тут, да, и вот перепрыгнуть от гипотез куда-то вот сюда у них не получается. То есть что они тут не считают, все равно это никак не сводится, опять же, как я слышал, да, не сводится к каким-то конкретным проверкам экспериментов наблюдений. Поэтому вроде бы они как раз очень хотели бы, чтобы была правильная модель космологической инфляции, которая имеет четкие предсказания, которые проще проверить, это можно сделать в обозримом будущем, поскольку есть некие связи между современными инфляционными моделями и теорией струн. Но вообще это для меня сложновато. Если бы я это понимал, я бы ей и занимался, наверное. Но поскольку я не понимаю, то занимаюсь более простыми вещами.
6: Сергей Борисович, я бы хотел тогда спросить про более такие вещи, которые вам, наверное, знакомы, про кротовые норы. Вот я слышал, что где-то вот кто-то что-то там наблюдал, но в новостной повестке это затерялось. И хотел спросить вообще, как сейчас в этом направлении ведется какая-то работа. Спасибо.
1: Ну, безусловно, нет никаких надежных, подтвержденных наблюдений даже, не знаю, пристойных кандидатов в кротовые норы. Был период, наверное, где-нибудь 60-е, 70-е, когда люди очень активно пытались, вот прям целенаправленно они придумали, как искать кротовые норы. Как бы ничего не нашли, как я понимаю, новых идей особых не появляется. К счастью, значит, совершенно независимо, астрономия становится все более такой продвинутой в смысле наблюдений. То есть количество наблюдений, качество наблюдений, объем наблюдательных данных, все это растет с огромной скоростью. И люди, в принципе, помнят про то, что есть такие кротовые норы. Поэтому я думаю, что когда обнаруживается какая-то экзотика, которую можно с этим связать, то люди про это помнят, вспоминают и пытаются, значит, притянуть одно к другому, теорию к наблюдениям, но я давно не слышал, чтобы как-то вот из шума вылезала идея, что то или иное наблюдение хорошо бы описать кротовой норой. Поэтому, в общем, никаких новостей, на мой взгляд, нет. Совершенно точно у них были там какие-то теоретические сложности, которые я тоже не понимаю, связанные с там, устойчивостью, с проходимостью этой кротовой норы. И кажется, что, в общем, ну не знаю, я вот, это правда мне кажется, да, я сильно выхожу за рамки своей компетенции здесь, но кажется, что для описания кротовых нор общей теории относительности, в рамках которой они были получены, ее уже недостаточно. Поскольку ясно, что это не конечная теория гравитации, ее нужно экстраполировать. Вот. Естественно, люди пытаются описывать кротовые норы в разных модифицированных теориях гравитации, но поскольку ни одна из них пока не требуется с точки зрения хоть каких-то наблюдений, люди как не ищут, они не могут найти пока никаких значимых отклонений от общей теории относительности. Уже как бы даже надоело, уже хочется наконец что-то найти. Но ничего не находится, и поэтому выбрать из этого множества теорий нельзя ничего пока. И, наверное, это отчасти усложняет понимание всего про кротовые норы. То есть непонятно даже, с какими теориями лучше работать, с какими лучше не работать. И у меня иногда складывается ощущение, что теоретики работают, ну, условно с теми, с какими им конкретно, этим теоретикам работать проще. И, ну, к счастью, теоретиков много, поэтому в итоге они очень большой ландшафт возможностей покрывают. Но хочется, конечно, чтобы у них было больше связи с экспериментом наблюдения, но это не их вина, что ее нет. Ну, давайте, если есть самый последний вопрос, а то я уже чувствую, что как бы вопросы касается того, чего я не знаю. Поэтому меня это начинает беспокоить.
7: Еще один вопрос.
1: Вот-вот, да, мы как раз... Видите, гипотеза
7: вопрос
1: была хорошая.
7: Вопрос последний. Хорошей. Мне никак не дается концепция мнимого времени. Сколько бы я ни читала, я никак не могу понять, глубоко вникнуть. Можете, пожалуйста, кратко объяснить, что, зачем, почему?
1: Нет, это очень хороший вопрос, он очень короткий ответ будет. Нет, не смогу я кратко объяснить. Но смотрите, то есть есть, ну, наверное, про конформное время, да, в конечном счете речь. Вы можете, если какое-то явление описано математикой, то вы можете работать с этим вот прямо на уровне уравнений. То есть вообще не думать про эти замечательные... Мы идем забирать шубы. Был такой философ замечательный, Пятигорский. Он замечательно иллюстрировал бытовое понимание философии. Говорит, еду как-то читать лекцию по философии. И две дамы разговаривают в метро, одна делится какими-то проблемами. Вторая говорит, да отнесись к этому по-философски. Она говорит, а это как? А не думай. Ну вот, можно работать с уравнениями, не пытаясь интерпретировать это в образах. И удивительная эффективность математики сводится к тому, что это приводит часто к правильным результатам. Работая с уравнениями, вы можете преобразовывать переменные каким-то удивительным образом, но математически корректным. И иногда при этом преобразовании у вас получаются величины, которые не имеют понятных образов. И, может быть, их и не надо пытаться представить, потому что это просто другой способ описания. Там не всегда надо, я не знаю, слушая музыку, думать, как бы вы это написали маслом на холсте. Иногда получится, иногда это вас вдохновит. А иногда не получится, в этом нет ничего страшного. Будет просто хорошая музыка. Так и здесь. То есть, если вводится там мнимое время при манипуляции с уравнениями, вы получаете конкретный результат, и потом можете вернуться к нормальному и все это сравнить с данными эксперимента, то и хорошо. Если в середине у вас не возникало образов, вот не возникало понимания на таком привычном нам уровне, мне кажется, в этом нет ничего страшного. Вот. Ну, я, конечно, не ответил на ваш вопрос, но все три последних вопроса касаются того, в чем я не очень Копенгаген.
8: Сергей Борисович, огромное вам спасибо.
1: Спасибо
8: за
1: вам.
8: Лекцию. Мы благодарим вас. Вот. Будем рады вас еще раз видеть. Вот. Спасибо огромное, что вы сегодня провели вечер вместе. Я хочу буквально два слова сказать о следующей лекции. Следующая лекция, на которую мы вас всех приглашаем, будет 20 апреля. Дмитрий Зигфридович Вибе расскажет нам о протопланетных дисках. Будем рады вас видеть. Еще раз большое спасибо.
1: Спасибо.

0: Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый. Свет. Свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, это программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программу со мной сегодня ведет Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей, всем добрый день.
1: У нас сегодня в гостях Александр Юльевич Костинский, физик, кандидат физико-математических наук, замдиректора МИИ МВШЭ. Поговорим мы сегодня о молниях и других интересных атмосферных явлениях. Здравствуйте, Александр Юльевич, во-первых.
3: Очень приятно.
1: Да, нам тоже очень приятно, что вы к нам пришли. Вот наш гость утверждает, что я его поймал незадолго эфира на таком высказывании. Наш гость утверждает, что гидрометеорологические явления порой сложнее, чем образование Вселенной. Объясните нам, как так?
3: Ну, видите, у вас программа после 16 лет, а объяснять надо для 8-летних, да?
1: Значит, смотрите. Некоторые наши слушатели тоже это замечают.
3: Нет, ну, это, конечно, метафора. Дело в том, что существуют явления, для которых нет сейчас адекватного математического описания и хорошего понимания, да, это в основном связанные с турбулентностью, с гидродинамикой. Конечно, есть какие-то уравнения, есть много люди чего про это знают, но гидродинамика таких больших систем крайне сложна. И поэтому в действительности явления, которые происходят в атмосфере Земли или в атмосфере других планет-гигантов, которые мы знаем, допустим, Сатурна, Юпитера, они настолько чрезвычайно сложны, что без эксперимента их описать нельзя. И в этом смысле сложнее. Конечно, описание Вселенной в целом требует других идеологических понятий. Ну, там, какая-то инфляционная теория модель, сейчас да. Модная, да? Модная и хорошая. Там безумно сложные идеологические понятия. Тут вроде бы все понятно, но настолько сложны комбинации самих процессов, настолько не хватает экспериментальных данных для их понимания, поэтому-то и погоду мы так плохо предсказываем. Вот почему мы, я говорю, это ученые.
2: Что мы плохо, да, предсказываем?
3: Ну, конечно, ну что, вот я вам могу сказать, что нормальный прогноз, которому более или менее можно верить, ну, это 3, максимум 7 дней, все. Когда вам говорят, лето будет таким или зима будет таким...
2: Можно не верить.
3: Да? Ну, это...
1: Гадание.
3: Знаете, конечно. Если вы посмотрите какие-нибудь настоящие научные метеорологические вещи, там всегда пишется процент совпадений. Безусловно, метеорологи, как когда-то и древние люди, да не только древние, они находили какие-то корреляции между тем, что происходит, между формой облаков. Мы много очень знаем, но эти предсказания из-за того, что мы не знаем очень многих процессов электрических в атмосфере, вот та же молния, о которой мы будем говорить, да, та же гидродинамика облаков, у нас очень мало точек для описания. Даже если бы у нас была теория, хорошая теория турбулентности, но у нас просто по толще атмосферы, ну вот тропосфера на 12-15 километров простирается вверх от Земли. Тропосфера – это нижний слой, в котором мы живем.
1: Да.
3: И в этой самой тропосфере так происходит столько событий, что точек измерений очень мало. Вот, наверное, многие помнят и видели, как ученые или метеорологи запускают воздушные шары.
1: Да.
3: Вот этих воздушных шаров нужно в 10, а то и в 100 раз больше, чтобы увидеть, как развивается... Как развивается облако. Вот то же самое. Вот важные вещи получаются: зондирование лазерной Земли, зондирование со спутников. Мы все продвигаемся, то есть наука продвигается, становится лучше. Ну вот сейчас лучшие прогнозы, которые есть, это неделя. Вот там, где есть вот уже просто все, ну как в Соединенных Штатах или в Европе, все покрыто метеорологическими данными, ну по сравнению с Россией.

0: России, в которой очень мало в России метеорологических пунктов.
1: А это связано с тем, что просто у нас большая территория и не очень освоенные местами?
0: Ну, я думаю, это связано с недостатком финансирования, если честно говорить. То есть, я знаю, что были всякие проекты, это просто довольно удивительно, что сейчас страна, ну, в общем, не так бедна. Ну, нужно на порядок минимум поднять количество автоматических метеорологических станций, на мой взгляд. Хотя я не метеоролог, может быть и больше.
1: Вот наш слушатель 87-й уже спрашивает. Расскажите об интересных атмосферных явлениях на других планетах, которых нет на Земле. Но мы сначала начнем именно с Земли. Вот. И вот, кстати, пишут тоже в Яндексе, же видны облака, тучи и грозы. Кстати говоря, мы где-то недель эдак 7-8 назад говорили с метеорологом, тоже вот кандидатом наук, метеорологом из Московского университета, который нам и рассказал, что на самом деле у Яндекса там просто, ну, экстраполяция такая. То есть он берет некую модель метеорологическую, обсчитывает, он берет спутниковые данные, да, и пытается это все, так сказать, интерполировать. Поэтому то, что, как бы, вот вы видите на картах Яндекс, это не картинка с камеры, это просто, так сказать, результаты расчета модели.
0: Ну, потому что мало точек, понимаете, вот то, о чем я говорил. Если у вас много пунктов, то у вас каждый там, не знаю, километр стоит некий датчик, который дает температуру. А если они у вас стоят на расстоянии 50 километров, то вы, естественно, должны как-то получить в середине. Вот это называется таким научным словом экстраполяция.
1: Да, хорошо. Разобрались. Ну, может, еще этого коснемся. Все-таки про молнию.
2: Поехали,
1: раз мы ее вот ключевое такое слово. Почему? Вот большинство людей слышали, что молнии – это такие электрические разряды в атмосфере. Но почему они возникают? Как они появляются? А наука-то вообще знает ответ на этот вопрос?
0: Да, и вот это очень правильно. И это, если говорить научным языком, низкотемпературная плазма высокого давления. Вот там те маленькие искорки, которые мы видели в школе, когда крутили электрофорную машину.
2: А да? Я, кстати, не крутила.
0: Да, или шокер. Вот вы можете... Вот,
2: аналог... Шокер,
0: если вы хотите посмотреть маленький кусочек молнии, вот возьмите шокер, он громко трещит, вы увидите. Это вот плазма, которая, конечно, не дотягивает, но близка к параметрам плазмы молнии. Но в действительности, конечно, мы не можем свести к маленькой искорке гигантскую молнию. И самое главное, главный вопрос, над которым сейчас бьются ученые, такое впечатление, что они подошли, наконец, к решению этого вопроса, как она рождается. Ведь когда вы крутите электрофорную машину или когда у вас есть шокер, у вас есть электроды, у вас есть где-то накопленное в каком-то конденсаторе.
2: Заряды плюс и минус.
0: Да, заряды плюс и минус, эти заряды. У вас есть высокое напряжение, оно вообще очень высокое, воздух хороший, изолятор. Вам нужно 30 тысяч вольт,
1: чтобы пробить
0: 1 сантиметр.
1: 30 тысяч вольт.
0: То 30 киловольт.
1: 30 киловольт для пробивания
0: это 1 сантиметра. Раз, это, значит, не в 10, а да, в 10 раз больше, чем в розетке. В розетке 220, нет, в 100 раз. 100 в раз, розетке 220 да. вольт. 220. Даже больше, чем в 100 раз.
1: Скажем так, если бы у воздуха было напряжение пробоя меньше, то у нас бы и розетку пробивало, да, между...
0: Конечно, нет, это так, воздух такой замечательный изолятор, да, что ведь у нас линии электропередачи, вы вдумаетесь.
1: Киловольты.
0: Не просто киловольты, 750 киловольт. В России самая большая линия электропередачи 750 киловольт. И это просто неизолированные провода висят в воздухе. Поэтому они в основном работают. Вот когда гроза, начинаются всякие трудности и так далее. Вот, и поэтому не совсем понятно, ведь никаких в облаке электродов нет. Там есть... гидрометеор. Это что такое гидрометеор? Это вода, переохлажденная вода, снежинки,
2: разные фазы,
0: ледышки. Да,
2: да,
0: это, ну, если, да, научным языком это различные фазы воды. Их там, ну, чуть ли не сотня разных кристаллов там образуется. И вся эта вот, все это движется в очень сильном потоке. И мы знаем, что, конечно, почему это происходит, мы знаем, это установили еще пионеры Далибар, Франклин, Ломоносов. Они что установили? Что, скорее всего, это трение этих самых ледышек и капель. И они разного размера, и они распределяются. Откуда берется электричество в облаке, мы знаем. Это трение гидрометеоров, трение капель, снежинок, льда и очень сильный ветер, который бегает по кругу. Такая вот есть, можно было бы сказать, так сказать, такая машина, которая крутится. И поэтому разделение заряда происходит как в облаке? Что у вас вверху находятся в основном положительные маленькие, а более крупные отрицательные внизу. Угу. Хотя, конечно, это очень упрощенная модель облака. Так сказать, еще есть небольшой положительный заряд внизу, а если посмотреть реальное облако, там очень сложное распределение заряда. Но в целом положительный заряд вверху, отрицательный внизу. Угу. Поэтому большинство молний, которые бьют в землю, это отрицательные молнии. Они несут отрицательный заряд. Вот, но мы не знаем, как он там, как такое гигантское явление, которое вообще, ну, представляете, ведь мало у нас таких явлений, которым приписывалось, что они орудия богов, или даже сами боги. В некоторых религиях древних народов молния сама бог, ну, как ветер там, вот.
1: Слушайте, ну она просто настолько порой бывает разрушительной, и настолько это яркое такое природное явление, что мне кажется логично, что древние люди приписывали ему явно какую-то божественную природу.
0: Да, конечно, конечно, логично, и поэтому это, конечно, очень красивое явление, сложное, но вопрос возникает, как же оно рождается? И вот сейчас ученые пытаются это понять. Они пытаются понять двумя способами. Они изучают молнию в облаках и моделируют на Земле. Моделируют элементы. Вообще на Земле, конечно, получить молнию, которая там 10 километров на Земле, нельзя. Но на Земле получали искры до 200 метров, длинная искра, с помощью электродов, конечно.
1: И какое же напряжение
0: прикладывали? Это до 10 мегавольт. Есть на Земле, есть 10 миллионов вольт на Земле достигли. Ну, в принципе, могли бы достичь и большего, да, напряжения для пробоя. Но это просто не нужно, потому что в основном эти установки делались для исследования прочности воздуха и для того, чтобы для этих самых линий электропередач. Но даже 200 метров получали. И эти искры во многом поведение их канала, не зарождение. Зарождение тут нет вопроса. У вас огромный конденсатор, это называется даже не один конденсатор, а это целая, так сказать, линейка конденсаторов, который называется там генератор Маркса или ГИН, то есть генератор импульсных напряжений, он выдает. Тут вопросов нету. Вопрос само развитие этого канала положительного, отрицательного, это важно. Ну, есть эксперименты, когда делается искусственное заряженное аэрозольное облако, в котором тоже возникают искры. Тут уже как бы по-честному, да? Ну, вот ученые таким образом движутся вместе к пониманию этого вопроса.
1: Я хочу небольшой перевод. У нас есть такая рубрика в нашей программе.
2: Интересно.
1: Да, когда гость начинает произносить какие-то термины, я иногда бросаюсь на амбразуру и пытаюсь что-то пересказать иногда.
0: За Google осторожно надо браться.
1: За Яндекс.
2: С учетом.
1: Значит, понимаете, в субботу в 2 часа дня, и вдруг ты слышишь низкотемпературная плазма. Значит, друзья мои,
2: конденсатор.
1: Да, плазма – это такое состояние высокоионизированного вещества. То есть там ионы, то есть заряженные частицы.
0: И электроны обязательно, много электронов.
1: Да, значит, бывает она высокотемпературная. Это просто когда высокая температура. Бывает
0: низкая температура. Вот солнце, смотрите, вот чтобы поняли, да, я прошу прощения, что такое низкотемпературная плазма – это условно. В молнии во время вот того самого яркого удара, который мы видим, это 30, а то и 40 тысяч кельвинов, то есть 40 тысяч градусов.
1: Считайте 40 тысяч градусов 40, по
0: 30, Цельсию. 30-40 тысяч градусов, да, это неважно, кельвин от Цельсия всего на 273 градуса отличается. А вот горячая плазма, это плазма вот внутри Солнца.
1: Внутри Солнца, да.
0: Да, вот там она горячая внутри, там она доходит до миллиона градусов. Вот это называют ученые горячей плазмой, то есть это их внутренняя терминология.
1: Да, поэтому не думайте, что низкотемпературно, это прям вот практически как лед или как вот у нас температура в атмосфере.
2: Комнатная, которая...
1: да? Да. Потом вот я еще хотел пояснить такую вещь, может быть...
0: Не, я перебью, но бывают, например, такие формы разряда, например...
1: Совсем вот, низкая температура.
0: Которые не нагревают. Например, людям, может быть, известно Дарсенваль. Вот когда обрабатывают лицо, вот эти и маленькие искорки, это не такие искры, как в шокере, иначе бы человека... Они холодные, они очень быстро пробегают, они бьют. Это стримеры, так называемые, это исключительно важное такое явление, это не искра, а стримеры. И они холодные, они не прогревают газ.
1: Вера, а ты знаешь, что это такое штука?
2: Я вот сейчас
1: это
2: просто
1: стимулятор,
2: слушаю,
1: мне кажется, роста волос или вот что-то так, да?
2: Ну, ты обработка. Так показываешь на бороду, как можно подумать, что это для бороды.
1: Может, и для бороды.
0: Нет, там кажется. Для всяких, там вы почитайте, там на грани, правда, со лженаукой многие советы, но это обработка или таким вот он щипает довольно прилично такой
1: разряд. И вот я еще хотел пояснить вообще само слово «разряд» и чуть-чуть какое-то дать понимание нашим слушателям, чуть-чуть вернуться, да, назад и сказать, а почему же это все-таки происходит? Многие из нас, в принципе, наблюдали всякие разные разряды, да, значит, вот когда у нас накапливается, ну, может быть, Александр Юрьевич меня поправит, потому что я уже сам как бы рассказываю на уровне моих воспоминаний о школьной физике. В общем, когда между двумя не знаю, электродами, да, возникает там, очень большое напряжение, да, если есть определенное напряжение, которое характеризует, значит, напряжение пробоя, то есть может произойти, как это сказать, вот разряд между двумя электродами.
2: Между плюсом и минусом, да, разнозаряженными, ну,
1: да,
2: условно, пластинами.
1: Это характеристика толщины и вообще с качества как бы вот изолятора. Воздух у нас является, естественно, хорошим изолятором, но существуют какие-то там...
0: Но не идеально. Ну, вот вы подняли до 30 киловольт. Ну, вот молния, первая загадка молнии, которую решили, это было... Дело в том, что если вы возьмете 30 тысяч вольт...
2: Извиняюсь, вот прям перебью на одну секунду. А у нас все время, вот вы сказали, там вот в молнии там 30 тысяч, да,
0: градусов
2: или 40 тысяч. Вот оно всегда так?
0: Не-не-не-не, вот смотрите. Ну, вот первая загадка молнии, которая была, когда вот измерили эти 30 тысяч вольт в условиях лабораторных и пересчитали их на длину молнии, даже которую мы видим глазом. Ага. Нижний край грозового облака, он 2-3 километра часто.
2: Ну, условно, там 2000
0: метров. Да, и вот возьмите 3 километра, и это, значит, 3000 метров, это значит еще в 100 раз сантиметров, и умножьте на 30 тысяч. У вас получается чудовищное напряжение, таких напряжений нет.
2: А что ж тогда?
0: Вот, и это была первая загадка, каким образом все-таки молния пробивает такой огромный промежуток.
1: Я бы предположил из самых общих соображений, что молния-то происходит не всегда, а когда у нас погода такая влажная, и что может быть, значит...
0: Нет, это не от влажности. Нет, ну, конечно, должна быть влажная, должны быть гидрометеоры, которые... Оказывается, это довольно... Это открытие было совершено, ну, в 30-е годы замечательными учеными, с сэром Базилем Шонландом, его командой, Маланом Коллинзом. Они открыли лидер, они сделали такие, вернее, усовершенствования, камеру Бойса, был такой замечательный человек, и они сняли молнию в развитии, и они увидели, что перед тем, как возникает вот это явление, есть такой тонкий, но тоже горячий канал, который пересекает лидер. И оказывается, вот в этом-то и проблема, это изучают и в линиях высоковольтных и так далее, что пробой возникает, когда возникает такое плазменное образование, тоже горячее, ну, там, может, 5-10 тысяч градусов, да, не 30, как в центре молнии, да, вот этот лидер распространяется, и именно он, когда он коснется здания, сооружения, или, не дай бог, человека, и происходит вот этот страшный основной разряд молнии.
1: Слушайте, нас тут, поправляют, говорят, в розетке уже давно 230 вольт. Знаете, честно говоря, в розетке, мне кажется, очень разное бывает напряжение. Я сам с мультиметром залезал в розетку, и по моим, мне показывало и 224, и всякое разное.
0: Ну, знаете,
1: другое.
0: Это абсолютно не важно по отношению к напряжениям 30 тысяч киловольт, но спасибо за
1: поправку.
0: Да.
1: Но есть и такие более, так сказать, концептуальные какие-то большие вопросы. Например, почему зимой нет молнии? Мне кажется, это супер вопрос, который всегда...
0: Ну, во-первых, это неправда. Зимой молнии есть. Так. И вот это странно, люди живут в Москве, а в Москве раз в несколько лет случается зимняя гроза, даже в Москве.
1: А как же вот эти стихи, там, когда весенний первый гром?
0: Нет, просто смотрите, это есть частота появления молнии. Это есть люди, которые измеряют, как часто молния в каждом регионе появляется. Так вот, в Москве раз в несколько лет бывает зимняя гроза. Даже в Москве. А если вы возьмете Краснодарский край, там Сочи и так далее, там по несколько гроз. Да, а вот в районе Красной Поляны, где вот ездят лыжники, была Олимпиада, да, там 5-6, по-моему, гроз, зимних гроз. Не то, что ни одна, ни две.
2: Сезон.
0: В сезон, конечно, зимних. А в Японии, но есть одно такое место на Земле, это...
2: Долина какой-то реки, наверное.
0: Нет, это побережье Японии. Ну, мы говорим про северные широты, да, мы не говорим про, где все время тепло. А в Японии зимние грозы на вот побережье, которое вот в этом самом Цусим, напротив Цусимского пролива, вот знаменитая Цусима, где было сражение, там зимних гроз больше, чем летних. Существует такое понятие «японская зимняя гроза». Его специально изучают, там так ветры ложатся и горы, что возносится поток, охлаждается и создается гроза. Поэтому я хочу сказать, конечно, в нашей широте, в Москве, если мы говорим, что зимой в Москве это одна гроза в несколько лет,
1: так,
0: то летом это около 30, это только в Останкинскую башню 25-30 ударов. Ну, вернее, она сама за лето порождает за лето, да? Поэтому, конечно, несравнимо. И люди привыкли, что весна, лето, ну, или даже осень.
1: А давайте тогда объясним, а почему, значит, зимой... Еще раз, почему зимой мало, а летом, и почему при движении, при перемещении к югу, вот там Красная Поляна, Краснодарский край,
2: увеличивается,
1: почему...
0: Ну, это очень понятно, мы же говорили об этом, тут та самая турбулентность, вам надо нагреть, чтобы появилось облако, оно должно быть нагретым и влажным, чтобы в нем должно быть много влаги. Откуда облако черпает вот эту сумасшедшую энергию движения, которое все заряжает и
1: солнечное...
0: так далее? Нет, солнце нагревает сам поток. А она, оказывается, это энергия, энергия конденсации. Вот у вас вода, вот мы сейчас с вами говорим, у нас, скажем, капель нет, а вода-то есть, только она в состоянии пара. Газа.
1: Да.
0: В состоянии газа. Ну, иногда пар капельки называют. Здесь нет капель. Вот мы сейчас говорим, здесь нет капель.
1: Хотя вода точно
0: есть. Да, но если мы бы воздух из нашей комнаты в студии резко расширили, то при этом он бы охладился. И появились бы сразу капли. Это называется точка росы.
1: Да.
0: Для каждой температуры есть точка росы. И вот облако, оно очень быстро, и такой есть термин адиабатический, это у него простой смысл, без обмена быстрого тепла снаружи.
2: Адиабатическое расширение?
0: Расширение, да, но это просто расширение без обмена тепла. И поэтому тепло не подводится, быстро охлаждается газ, и возникает, при этом выделяется тепло. Потому что в школе мы все учили, что вообще очень много энергии при конденсации. И вот так и происходит. Облако расширяется, происходит конденсация, оно движется, оно еще быстрее движется относительно других. Оно, конечно, не сильно нагрето, но оно нагрето, чтобы его сила Архимеда поднимала вот относительно. И поэтому летом, конечно, поэтому летом у вас больше нагрева, больше влаги. Это самое. А в Японии почему так возникает? Там ветер дует с теплого моря. С китайских вот этих морей теплых, которые идут. И поэтому он влажный, наполненный. То есть для того, чтобы получилась гроза, нам нужно влажное, теплое облако.
1: Хорошо. Значит, несколько вопросов, которые мы обсудим уже после перерыва. У нас сейчас в 30 минут будет новости и перерыв.
0: Значит, про Юпитер давайте ответим.
1: Конечно, про другие планеты. Мне очень понравился вопрос. Еще Андрей спрашивает. Есть версия, что ионизация стратосферы происходит под воздействием космических гамма-лучей? Наш постоянный слушатель Мик спрашивает. А Тесла вроде начал разработки по управлению энергией воздушных масс. Действительно, он экспериментировал с молнией. И общаюсь с Тамарой. Тамара пишет. Ваша программа есть есть в повторе и когда отвечали, другие программы есть.
2: Уже есть.
1: А, как, нет, она вот имеет в виду, что не в записи в интернете лежит, а выходит.
2: Скачать.
1: Я уточню. Нет, не скачать. Нет? А интернета у нее нет. Я уточню у коллег, спрошу, есть ли какое-то время выхода повтора, и в следующей программе вам скажу. А... Напомню, что мы сегодня говорим о молнии, у нас в гостях о молнии и других атмосферных явлениях, мы много что обсуждаем, у нас в гостях Александр Юльевич Костинский, физик, кандидат физико-математических наук, вернемся после перерыва.
3: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
1: Здравствуйте, это программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня программу со мной ведет Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Уставшая Вера Грибанова. Всем здравствуйте.
1: Вера сегодня поработала, так что ей можно. Мы выходим в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, отправляйте свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8 или в Telegram говорит МСК-бот.
2: Присылайте побольше. Пока что
1: так,
2: мало.
1: По-моему, нормально.
2: Ну,
1: вот
2: комментариев много.
1: Уже про шаровую молнию
2: задают. Да,
1: у нас сегодня в гостях Костинский Александр Юльевич, физик, кандидат физико-математических наук, замдиректора МИМВШЭ. Здравствуйте, Александр Юльевич, еще раз.
0: Да, здравствуйте еще раз, да.
1: Значит, мы в первой половине программы более или менее постарались вам рассказать о том, что такое молния, какие существуют научные представления по этому поводу, что такое там разряд, почему она там низкотемпературная плазма. И было несколько интересных вопросов. Например, есть ли на других планетах подобные явления? Вот интересный
2: или
1: вопрос.
2: Интересные другие явления.
0: Да, конечно, есть, и это замечательно. И вы можете представить, что, например, ну вот, по крайней мере, две планеты, где мы хорошо, мы, это ученое сообщество, хорошо видело огромные разряды. Это Юпитер и Сатурн. На Юпитере размеры гроз, размеры вспышек, да, были чуть ли не с Землю величиной.
1: Угу.
0: Ну, потому что Юпитер сам очень
1: огромный,
0: большой.
1: Конечно.
0: И это газовый гигант. У него там жуткая турбулентность, да. Хотя он там, конечно, не воздух, да, это водород, гелий, но там есть тоже какие-то аэрозоли, угу, которые тоже трутся и создаются вот эти самые разряды. Мы, конечно, про них очень мало знаем. Туда прилетали спутники. Они фотографируют вспышки. Но если вы, например, видели... например, вспышки на Земле от гроз, которые, допустим, с Международной космической станции. Вы видите, как вспыхивает там облако.
1: Да, да, да.
0: Вот такие же вещи видны и на Юпитере. Но, кроме того, спутники, которые летали к Юпитеру, они меряют другую очень важную вещь, которую мы знаем о молнии. Это ее радиоизлучение. Mm-hmm. Каждый разряд производит довольно сильное радиоизлучение. Mm-hmm. И даже издалека... Это
2: мы можем его изучить.
0: Конечно, мы можем его узнать. И то, что мы знаем о радиоизлучении молнии на Земле, помогает нам сказать, что, скорее всего, это радиоизлучение от молнии. То есть, вообще изучено слабо.
1: Угу.
0: Но это известно, что это есть. Причем эти грозы, в отличие от Земли, которые они длятся, ну, может, максимум час-полтора, да, там они длятся сутками, иногда неделями. Вот это все, ну, потому что гигантские газовые гиганты, да, они, да, у них гигантские вот эти вот движения, да, которые есть. Гигантская турбулентность, известно вот это самое там красное пятно на Юпитере и так далее. Есть очень сложный вопрос, который до сих пор не решен. Есть ли грозы, допустим, на Венере? И там все время идут
2: атмосфера
0: споры.
2: Атмосфера там есть, да?
0: Да, всё нет, там атмосфера есть, это СО2.
1: Да.
0: И есть там кислоты какие-то, которые образуются, и есть там какие-то капли. Вопрос, что там нет сильной турбулентности. И вопрос, что а советские аппараты Венера летели и видели радиоизлучение. Там очень плотная атмосфера. На Венере атмосфера на Земле в 100 раз, атмосфера, давление атмосферы около поверхности в 100 раз больше, чем на Земле. В 100 раз. Поэтому она очень плотная, и там и ничего не видно, да?
1: Да,
0: поэтому
1: да,
0: мы,
1: да,
0: можем только радиоизлучение видеть.
1: Да, у нас, кстати, был выпуск про планеты
2: Солнечной системы.
1: Конечно, к нам приходили всю весну прекрасные совершенно астрофизики, Вот, поэтому, если кому интересно поглубже, вы, пожалуйста, переслушайте.
0: Да, ну вот на этих планетах, на Венере тоже, но американские спутники, которые прилетали, они этого излучения не видели. И вот идут споры, чего. Может быть, почему? Это вулканы. Вот да, почему?
2: Может быть, какой-то определенный момент
0: времени. Дело в том, что ведь все-таки не только гроза, это не только, то есть разряды большие, это не только в облаке, это может быть и пылевая буря мощная, да, везде, где трутся какие-то частицы большие и маленькие, может возникать разделение заряда и, в принципе, возникать разряд. Во время вулканов иногда, вот есть очень красивые снимки, когда вы дадите в гугле молния, вы увидите вулкан, который, это не молния ударила в вулкан, в самом вулкане возникают такие большие разряды. Причем, если очень посмотреть хорошие...
2: Да. Я не видел, надо будет посмотреть.
0: Но, понимаете, о чем это говорит? Весьма возможно, что на Венере или на других планетах, где есть вулканическая деятельность, вот это радиоизлучение, это может быть излучение от вулканов, а не от облаков.
1: Может быть. Слушайте, у меня возник внезапный вопрос, который я вообще не хотел в эту сторону уходить. Сейчас,
2: давай подытожим. В итоге
1: давай подытожим.
2: Вы видели, значит, молнии на Юпитере большие, да, на Сатурне.
0: Возможно, на Венере, возможно, на Марсе они могут быть. Там же есть пылевые бури, там очень низкое давление.
2: Они тоже может быть.
0: Может быть. Я, например, не знаю, есть ли надежно, честно говоря, надо поговорить с коллегами Института космических исследований, были, ну, хотя бы радиосигналы от Марса замерены, которые можно предполагать, что это разряды. Я просто, вот, честно говоря, не знаю.
1: Вот в связи с этим всем мы часто упоминаем такое слово, как турбулентность. Возникают турбулентные потоки. И мы это слово, самое главное, слышим очень часто в жизни, когда речь идет о гражданской авиации. Все боятся этой страшной, наш самолет влетел в зону турбулентности.
2: А мы уже рассказывали про это, говорили, что в другом месте.
1: Да, говорили, что надо бояться в другом месте, но все-таки.
0: В другом месте это, кстати, сдвиг ветра, который возникает во время грозы. И во время грозы возникает, вот самолеты в основном бьются, когда они заходят на посадку или взлетают, и от грозы бывает резкий перепад давления. И когда самолет попадает в этот резкий перепад давления, он может потерять подъемную силу.
1: Вот, да. Это действительно опасное явление. Насколько я понимаю, все-таки вы говорите о сдвиге ветра.
0: То, да, сдвиг ветра. Да.
1: И он действительно как раз опасен. Дело в том, что когда самолет летит на так называемом на эшелоне, да, это высота 10, 11, 12 километров, у него очень большая скорость. А когда он уже приземляется или только взлетает, у него скорость не такая большая. И более того, на самолете есть страшно. Специальные приспособления, которые называются механизация крыла, там всякие разные закрылки, предкрылки, которые позволяют на таких небольших скоростях добавить ему устойчивости, предотвратить срыв потока с крыла. И вот в этот момент, если сильно...
0: Ну, это тоже там 400 километров, небольшие, это 300-400 километров в час. 300-400
1: километров в час, да. Ну, скорость отрыва там не более 200, наверное, для такого среднестатистического самолета. И вот на таких скоростях ему очень опасно, когда внезапно меняется ветер. Дул, например, в спину, дул навстречу, у тебя была хорошая подъемная сила крыла. Взял внезапно, подул в спину, очень опасно. Но вот я говорю, ну вот все боятся турбулентности. Коль скоро мы говорим про физику все-таки атмосферы, можете нам как-то вот, так сказать,
0: ну, это
2: пояснить?
0: По-простому это завихрение. Вот когда вы видите вылетающие из чайника вот клубы, вот вращающиеся пара,
2: да.
0: Вот это турбулентность. Или вот поток с машины, или вот когда люди курят, да, у вас после 16 лет курить плохо, но если вы сильно, вот если вы сильно вот этот аэрозоль, который после курения, да, дунуть, то он тоже, вот эти кольца, которые есть, это и есть турбулент, ну, грубо говоря, по-простому, да?
1: То есть, ну, есть, как бы, считается, есть ламинарное течение, да, линейное такое вот, а есть турбулентное,
2: знаю, это какое-то вихревое и разные.
0: Это такие, вихревое, да? Причем эти вихри разбиваются, перепутываются, и чем сильнее поток, тем больше этих вихрей, почему их так трудно описать, вот они перемешиваются. А, соответственно, если, опять же, вспомнить школу, есть такое, был такой замечательный закон, закон Бернули, да, в движущемся потоке падает давление. Это значит, во всех этих потоках разное давление. Почему трясет, когда самолет летит? Вы все время попадаете в разное давление, и поэтому он то ниже, то выше, то ниже, то выше прыгает.
1: И вот, кстати, тоже про самолет и про разное давление, вот это вот турбулентность, они же, да, ну, в общем, ладно, я просто понимаю,
2: что... Я чувствую, тебя переключают, да?
1: Да, тема самолетная мне просто очень нравится, да. Мы уже, в принципе, говорили, что сама по себе турбулентность не представляет прям большой опасности. Но вот, кстати говоря, вот эти вот грозы, и вот если почитать книжки про летчиков, они все боятся так называемых засветок на радаре. Это вот, насколько я понимаю, те самые грозовые явления, грозовые фронты.
0: И ну, вот... конечно, чё, как вы понимаете, что, опять же, что такое плазма? Плазма, она ведет себя, причем такая мощная, как зеркало. Вопрос, что она появляется, она длится не очень долго. Вот разряд молнии весь, он длится в среднем 0,2 секунды. 0,2 секунды. Бывают молнии, которые до 2 секунд. Ну, вот это то, что у вас может быть засветка на радаре, если вы вдруг летите. Но самолетам категорически запрещено летать в грозовых облаках, и они их облетают. Есть другая вещь.
1: Вот именно поэтому, да, я
0: обходил. Они их облетают. Но вы знаете, что в любой самолет, который постоянно летает, раз в год бьет молния. Самолеты летают приблизительно 3000 самолетов.
1: Это опасно для самолета?
0: Ну, в общем, это неприятно. Это редко сейчас приводит к катастрофам, но вообще всегда этот самолет идет на осмотр и так далее, и так далее. То есть даже не то, что в него бьет молния, он сам ее инициирует, но это немножко другой вопрос. Как и высотные сооружения.
1: Несколько комментариев наших слушателей, вы выберете, на что мы ответим.
0: Вот, знаете, я хотел бы не забыть, был хороший вопрос. Люди говорили про космических
1: гамма-излучения, да.
0: Да, вот я хочу сказать, что, конечно, огромную роль в атмосферном электричестве играют космические лучи. Вот мы с вами сейчас разговариваем, и нас пронизывает радиация, которая есть от Земли, всякая в основном от радона идущая, и космические лучи, они пролетают всю атмосферу. Слава богу, у нас есть атмосфера.
1: Но, опять же, хочу успокоить. Не так много. 14-15 микрорентген в час, это можно... Мы к этому адаптируем.
0: А вы подумайте, вас-то прошивает 14 микрорентген в час, но у вас частица, которую трек после себя, она разрушает все на своем пути. Да,
1: звучит страшно.
0: Да, но у нас для этого есть приспособленные специально белки, которые ремонт осуществляют. Но ионизация атмосферы, вот в каждом кубике приблизительно 1000 ионов есть, да, ионов.
1: Ага, кубики кубического
0: сантиметра. Почему они появляются? Потому что постоянно идет ионизация, потом прилипают электрончики, есть положительные ионы, отрицательные ионы.
2: Вот уже и разделение зарядов.
0: Вот разделение, ну, оно тут небольшое, но если померить ток, то в воздухе очень слабый, ток течет даже на Земле. Чем выше мы поднимаемся, тем ток становится сильнее. А когда мы доходим до ионосферы, там плазма, которая 10 в 6, настолько большая, что 10 в 6 электрончиков в кубическом сантиметре, и она отражает электромагнитные волны. Мы же, например, короткие волны, они могут оббегать Землю, да, они отражаются, и нужно только волны еще более короткие, которые через него пройдут. То есть у нас зеркало, есть зеркало, радиозеркало, ионосфера.
1: И она там... нас защищает, наверное, от внешних.
0: Да, да. Но тут, там в ионосферу, в создании ионосферы, конечно, участвуют и ультрафиолет солнечный, и солнечный, не только космические лучи. Но космические лучи не самые энергичные, и они проникают, пробивают всю атмосферу. И вообще говоря, сейчас некоторые ученые считают, что если бы не было космических лучей, то, возможно, не было бы и молнии. Вот если бы наша атмосфера, почему, например, еще подозревают, что вряд ли, чтобы разряды были где-нибудь в глубине Венеры или в глубине Юпитера, они только на поверхности. Потому что туда совсем глубоко они не проникнут, потому что там огромная толща.
1: Давайте, так как мы обещали, все-таки тема была молния и другие интересные атмосферные явления, скажу, что вот приходят вопросы про шаровую молнию, это, мне кажется, очень...
2: Надо задать.
1: А давайте,
0: всегда
1: Александр Юрьевич,
0: приходит.
1: Да, еще хотя бы перечислим или дадим краткую характеристику, может быть, какие-то еще явления существуют,
0: ну, мы о них знаем. Да, ну, да. Вот смотрите, вот буквально последние годы было несколько замечательных открытий, сделано в физике молнии. Если думать, что физика молнии, она такая какая-то, ну, все молнию видели, значит, мы про нее все знаем. Ничего подобного. В 89-м году были открыты гигантские разряды в средней атмосфере, это на высотах от 40 до 80 километров, которые назвали спрайты. Это, опять же, порождает их обыкновенная молния, но только очень сильная. Угу. Потому что молния, ну, я прошу прощения у слушателей, опять придется использовать слово конденсатор, да, у вас есть плюс и минус.
1: Ничего страшного,
0: да. А если вы возьмете, когда молния бьет на землю, она как бы разряжает часть электричества, и у вас резко в атмосфере подпрыгивает электрическое поле. Настолько резко, что вверху, где очень низкое давление, возникают гигантские разряды. Они по объему гораздо больше обычной молнии. Они могут быть десятки километров в высоту и десятки километров в ширину. Это такие гигантские красивые вспышки, которые длятся несколько тысячных долей секунды.
1: Вот. А почему они пробивают там? Вот я понимаю, поле внезапно, этот конденсатор в виде молнии разрядился, там появился недостаток заряда, да, ну, то есть как,
0: и у вас как заряд подпрыгнуло электрическое поле. А вы знаете что? Ведь важно, у вас очень сильно падает давление. Вот над нами лампочки, ну, у вас диодные лампочки, а вот лампочки, которые разрядные, да?
1: Да, да, ну, вот эти лампы
0: там же низкого давления, они же вот 220 вольт,
1: да,
0: которое есть, оно поддерживает этот разряд. Почему? Вам надо откачать газ. Важно соотношение поля и давления газа.
1: А, когда слабое давление?
0: А у вас очень резко в геометрической прогрессии падает давление, а поле падает не так сильно. И поэтому у вас возникают разряды. То есть у вас поле падает, с высотой, но падает и давление. Оно падает очень сильно. Из-за этого возникают такие гигантские разряды. Но это не все. После спрайтов были открыты джеты, гигантские джеты. Они уже прямо идут, разряды, которые пронизывают от верхней части облака, гигантский джет, прямо до нижней ионосферы, до 100 километров. Были открыты эльфы. Видите, ученые придумали, какие красивые
2: названия.
0: Красивые
2: названия.
0: Да, во время удара молнии вот такой просто круг красивый, фиолетовый, развивается.
2: Это эльф, да?
0: Это эльф, это тоже разряд, но это разряд от электромагнитной волны. Опять еще выше, где давление еще ниже, уже просто мощная электромагнитная волна, идущая от молнии, в состоянии пробить газ. То есть это оказался целый такой, ну, зоопарк. Там и гномы, и эльфы, и
2: джеты, и спрайты. Джет.
1: Про гномов вы нам ничего не сказали. Да,
0: не, ну это, надо сказать, что плазма, она, у нее очень много всяких таких красивых проявлений, и поэтому сейчас от этого термина отказались. Это какие-то проявления, так сказать. Это все вот эти самые высотные
1: разряды.
0: Высотные разряды. Кроме того, в 94-м году была опубликована статья, что в 91-м году был запущен спутник для исследования рентгеновского излучения далеких галактик, да, рентгеновского и гамма-излучения, которое прилетает, вот то самое, которое пронизывает всю атмосферу. И когда отлаживали этот спутник, его приборы были к Земле направлены, и вдруг они увидели вспышки гамма-излучения, идущего от Земли. Да, эти работы были сразу засекречены, потому что гамма-излучение – это переходы ядер. То есть это возможно, они, знаете, подумали, вдруг это ядерные испытания или какие-то люди занимаются какими-то ядерными разработками, и 3 года велась проверка. Дело в том, что если у вас есть ядерные испытания, то вообще-то трясет. Вся планета опутана датчиками сейсмическими. Ничего не заметили. Если у вас это на Земле идут ядерные испытания, у вас должна быть радиоактивность, которая разносится ветром. Опять ничего не нашли.
2: Ничего не было.
0: И вот в 1994 году решили опубликовать. И выяснилось, что это тоже связано с грозой. Оказывается, гроза и грозовые облака являются ускорителями элементарных частиц. И вообще говоря, вот эта тема сейчас прямо на фронтире, прямо на переднем крае, что возможно близко подлетать к облакам, не только потому, что молния подойдет, а может внутри облаков развиваться мощное гамма-излучение, и оно может быть опасно для персонала, для людей, которые летят в самолете, но это явление сейчас изучается, и пока об этом говорить нельзя, но это сейчас по всему миру европейская большая программа, американская программа, вот российские ученые в таких исследованиях тоже участвуют, потому что надо разобраться, в каком смысле является облако ускорителем элементарных частиц, в основном космического излучения.
1: Так вы говорите,
0: это пока гипотеза, да? Нет, это не гипотеза, это измерено.
2: Измерено.
0: Сейчас ученые выясняют, насколько мощным ускорителем является, как много этих гамма-квантов, да, может быть получено и горячих электронов, то есть которые тоже опасны, если они там 10-мевные, то есть очень энергичные, там и выше. То есть сейчас этот вопрос не в том, есть ли это явление, оно точно есть.
2: И большое оно...
0: Да, да, и предсказали его, да? Так сказать, российские физики, вот академик Гуревич с авторами его предсказали, потом оно было открыто, хотя был еще Вильсон в 24-м году, который тоже его предсказывал, но сейчас американцы внесли потом вклад, но сейчас вот есть такая версия, что не исключено, что это излучение может быть, ну, при определенных условиях очень мощным, и это очень опасно для...
1: Ну, если там мощное гамма-излучение,
0: конечно. Ну, да, это просто человек попадает под... Под мощную радиацию, и надо понять, как часто это случается, случается ли это, ну, какие масштабы и так далее.
1: Хорошо.
2: Давайте к шаровым молниям.
0: Да, ну, давайте к шаровым молниям. Да, давайте, ну да, шаровая молния. Ну, всегда задают вопрос про шаровую молнию, и это понятно.
1: Да.
0: Ну, первый вопрос, можно сказать, что, скорее всего, она существует. Существует такое физическое явление, мы будем говорить про геофизическое явление, которое чаще всего появляется во время обычной молнии или после обычной молнии. И его видели многие люди. Причем, если вначале ученые высказывали такие подозрения, говорили, что, может быть, это засветка глаза от линейной молнии. И, ну, вы знаете, когда вот стробоскоп вы видите на дискотеке, да, глаза закройте, у вас такие...
2: Вспышки еще перед глазами.
0: Вспышки плавают перед глазами, да. Другие ученые говорили, что, ну, ведь записи эти были... ну, необразованных людей, которые, ну, могли что-то придумать и так далее. Но если взять с момента, когда выдающийся ученый Франсуа Араго впервые описал шаровую молнию, а, кстати, шаровая молния была описана буквально в первой книге про молнию 200 лет назад, почти 200 лет назад, и... Франсуа Араго там прямо посвятил шаровой молнии большой, 30 случаев там приблизительно, или там 25 было описано. И вот за все эти годы уже многие ученые, инженеры, люди достаточно критического мышления описали. И если вот отсеять многое, то есть несколько тысяч случаев, которые... Первое. Итак, шаровая молния, скорее всего, как явление существует. Второе. Что это такое? Почему с ней все таскаются? Почему? Существуют, например, огни Святого Эльма, да, в ночь перед бурей на мачтах, горят Святого Эльма свечки, тоже явление, пугавшее многие годы людей. Почему о нем так не говорят? Потому что это понятно. Это большие коронные стримерные разряды во время того, когда облако опускается. Здесь нет загадки. Главная загадка шаровой молнии, не потому что, не то, что она шаровая, можно получить шаровую плазму очень многими способами. Вопрос, почему она так долго живет?
2: А мы сейчас ученые,
0: ученые хорошо знают плазму. Вот сама молния, вот я говорил, да, даже самая страшная молния, которая там 20 ударов на Землю, она длится там порядка секунды, ну, может, полторы секунды.
1: А про шаровую молнию
0: рассказывают. Она говорит, что на десятки секунд, и никаких ударов нет. Мы знаем молнию, да? Мы знаем канал. Было, например... Тёплиц был такой замечательный ученый, он говорил, он думал, что к шаровой молнии подходит невидимый глазом из канал издалека. И он питает ее энергией. Но теперь ученые хорошо знают, запуская специальные ракеты в облако, инициируя облако, что нельзя так описать шаровую молнию. Если бы ее питал канал из облака, то там бы были мощные вспышки, она бы не могла так жить. Поэтому главная загадка шаровой молнии и спекуляции, почему она так долго живет, если нет подвода энергии. Поэтому люди выдумывают всякие там какие-то подводы энергии. Почему про нее ученые мало знают? Вот недавно, ну, несколько лет назад, китайские ученые случайно, снимая обычную молнию, сняли какой-то аналог шаровой молнии. Но нельзя, но это было около линии электропередач. Они опубликовали, эта работа была скандальная там и так далее.
1: Интересно.
0: То есть трудность в том, что если мы не знаем, как рождается обычная молния, то что шаровая?
2: Буквально 30 секунд. Давай. Тамара, запишите, пожалуйста, название книги, вы спрашиваете. Книжная ярмарка была 4 сентября, а книга, я так понимаю, Виталий Егоров «Делай космос».
1: Да, вы перед этой ярмаркой давали «Делай книгу». Космос.
2: Запишите, пожалуйста.
1: Да, может быть, не она, но все-таки рекомендую.
2: Я думаю, она,
1: если
2: по
1: есть
2: датам.
1: Хоть какая-то возможность в интернете нас...
0: Ну, про шаровую молнию можно завершить так, что, скорее всего, это какая-то очень сложная комбинация явлений, а изучать ее очень сложно. Нужно много экспериментов. А просто пока... Мало наблюдений, мы не знаем, что это такое.
1: Совсем коротенько. Современная теория молнии подтверждает эффективность молниеотводов? Обязательно ли молния бьет высокий предмет?
0: Он сам порождает. Нет, молниеотводы нужны, нужно защищать. Если вы хотите, чтобы ваше здание, ну да, надо обращаться к специалистам, не делайте сами. Лучше это делать тросовую защиту, но это отдельная тема.
1: Хорошо, спасибо большое, Александр Юльевич. Нам было с вами очень интересно. Я надеюсь,
2: можно
1: нашим
2: повторить,
1: слушателям
2: наверное,
1: тоже
2: будет.
1: Можно будет как-нибудь повторить. Да, у нас в гостях был Александр Юльевич Костинский, физик, кандидат физико-математических наук, замдиректора МИИ МВШЭ. Сегодня мы говорили о молниях, спрайтах, джетах, стримерах, эльфах, ну и даже низкотемпературной
0: и плазме. И даже простой молнии.
1: И даже
0: на
1: простой
0: Юпитере.
1: Молнии. Да, на Юпитере. Спасибо большое. До следующей субботы.
0: Спасибо.

0: прошлый раз мы чем занимались? Говорили о формировании звезд. Вот сейчас закончим этот разговор. Потом поговорим об источниках энергии звезд. Не порть себе глаза, все равно ничего не видишь. Об эволюции, о последних этапах эволюции звезд. Итак, плотные облака. Довольно долго непонятно было, в каких именно облаках формируются звезды. Но в середине 20 века все-таки начали находить очень плотные облака. И первым описал их Барт Бок. Поэтому мы их называем боковские глобулы или глобулы Бока. Хотя на самом деле открывать-то их стали раньше. Вот два человека, которые приложили к этому руки. Это Барнард, американский астроном начала 20 века. Он великолепные фотографии Млечного Пути получил, и там уже темных туманностей было видно, видимо-невидимо. И прекрасные, кстати говоря, фото, как сказать, даже альбомы Млечного Пути он сделал. До сих пор мы любуемся. Качество фотографий потрясающее было. А Бок уже пересчитал маленькие плотные непрозрачные облака. Барт Бок, он в Австралии работал, был директором обсерватории Siding Springs. Ну и с тех пор мы поняли, что вот эти самые маленькие непрозрачные, они, наверное, самые холодные. Вот обратите внимание, 6 снимков одной и той же глобулы. Они маленькие, размером там от 1 до 10 парсеков. То есть, ну, фактически не намного больше Солнечной системы. Ну, 10 раз больше Солнечной системы. Но непрозрачные в оптике. А потом мы переходим к все более и более длинным волнам. Видим, что они становятся прозрачными. И в этом их особенность. Чем можно нагреть такое облако? Светом звезды, которая рядом с ней. Рядом есть горячие звезды, но их оптическое излучение, тем более ультрафиолетовое, которым они богаты, сюда не пройдет. Оно будет поглощено в первых же, там, не знаю, астрономических единицах. Ну, в общем, по краям. Все, дальше его пылинки не пропустят. Внутрь энергия внешних нагревателей не проходит. Смотрим в инфракрасном диапазоне. Облако прозрачное. Значит, оно само может охлаждаться. Там есть пылинки, которые в инфракрасном диапазоне светят. Там есть молекулы, которые светят в инфракрасных полосах. Значит, оттуда может выйти тепло, а туда не может зайти. Значит, оно охлаждается очень эффективно. В некоторых глобулах температура 5 кельвинов, 3 кельвина. Иногда даже ниже 3 кельвинов, хотя это выглядит парадоксально. И вся Вселенная наполнена реликтовым излучением с температурой около 3 кельвинов. Как можно жить в термостате и быть холоднее, чем сам термостат? Можно, можно. Если снаружи с трудом входит энергия, а изнутри выходит легко. Ну, собственно, холодильник так устроен. Из чего состоят молекулярные облака? Ну, мы понимаем, что из водорода и гелия. Это самые популярные химические элементы. Но найти их там очень трудно. При низкой температуре гелий вообще лежит и никак себя не проявляет. Его очень трудно возбудить. А водород в виде молекулы. А молекулы водорода тоже очень не любят излучать. Вот атомарный водород, он нормально может излучать. А молекулярный нет. Потому что он очень симметричный, вообще любая симметричная молекула, H2, C2, O2, там, N2, она очень не любит излучать. Почему? Она симметричная. Молекулы излучают, когда либо ее части колеблятся, колебательные уровни энергии, либо она вращается. А и то, и другое у молекулы, состоящей из двух одинаковых половинок, не приводит к смещению электрического заряда. Нам надо, чтобы заряд туда-сюда ходил, как мы в антенне радиопередатчика возбуждаем переменный ток туда-сюда. Электроны бегают туда-сюда, туда-сюда, и пошла волна электромагнитная. А когда два одинаковых, они колеблются, а заряд в их центре масс как сидел, так и сидит. Поэтому молекулы очень не любят излучать, и О2 и H2 особенно найти совершенно, ну, почти невозможно. Поэтому мы находим и изучаем плотные и холодные облака по излучению других молекул. Вот СО, она не симметричная, СО, разные два атома. Поэтому, когда ее пнешь, ну там, ударишь другой молекулой, она начинает колебаться, но заряд перемещается туда-сюда, потому что два разных атома. И вот так Млечный Путь демонстрирует себя. Мы видим, там, где темно, это оптический снимок Млечного Пути, там, прям там же, масштаб одинаковый, СО светит, молекулы СО. Хотя их меньше, конечно, С и О – это сравнительно редкие химические элементы по сравнению с водородом. Но мы поняли, где они, там и водород. Они просто нам как бы индикатором присутствия холодного газа служат. Ну, мы понимаем, здесь в основном-то водород, но светит в основном молекула СО или другие молекулы. Вот, пожалуйста, описываем, делаем карту. А, кстати, какая это? А, ну да, тут написано. Хотел спросить, какая галактика. А как она называется у любителей астрономии? Никто вертушка? Не... Ну да, вертушка, хлопушка. Вот. А в каком она созвездии? А, вот нет любителей астрономии.
1: Нет, никто еще
0: нет. Хорошо, гончий пса. Вот. А это оптика, это ЦО. Странно, на первый взгляд. Оптика – это горячие звезды, ну, они в основном светят. СО – это холодный молекулярного состава, очень холодный газ. Как же они соседствуют? Казалось бы, антагонизм должен быть. Ничего подобного. Там, где холодный газ, из него рождаются звезды. И самые массивные, самые горячие, самые яркие тут же себя проявляют. Ну, может быть, не совсем там, вот выявляют. Ну, может быть, не совсем там, вот видно, тут холодные процессы.

количестве холодных, массивных, плотных облаков. Мы их называем гигантские молекулярные облака. GMO. Гигантские молекулярные. Понятно почему? Смотрите, характерная масса. Ну, порядка 100 тысяч масс Солнца. Фантастика. У нас таких объектов индивидуальных в галактике почти нет. Ну, звезды легкие, есть звездные скопления шаровые, но их тоже штук 150, так, около 200 в галактике. А этих несколько тысяч молекулярных облаков. То есть это самые крупные индивидуальные массы. И они очень важны, они прям перемешивают диск галактики там, своей гравитации. Ну и вот их параметры тут выписаны, можете увидеть. Но они, конечно, иерархически устроены. То есть есть огромное молекулярное облако, в нем сгустки, в сгустках какие-то еще более плотные, ну, можно назвать, уплотнения. И вот тут уже посмотришь, джинсовская масса. Оп, одна масса Солнца. Вот из чего индивидуальные звезды формируются. Ну, может быть, массивные звезды вот из этих сгустков. А это уже, конечно, не масса звезд, это скорее ну, небольшое звездное скопление. Потом оно разобьется на отдельные сгустки, те распадутся на мелкие уплотнения, из них уже будут отдельные звезды. До сих пор увидеть это в динамике мы не можем, ну, потому что облако долго живет, а там миллион лет тратит на то, чтобы вся эта иерархия сложилась. Но можем промоделировать. 3D-модель компьютерная показывает нам, как растут, как облако сначала почти однородное, распадается на крупные образования, те на еще более мелкие. То есть в модели это продемонстрировано и неплохо соответствует наблюдениям. Так что мы думаем, что понимаем этот процесс хорошо. Хотелось бы заглянуть туда и увидеть в процессе рождения звезды. Иногда это удается. Если вот молекулярное облако, оно непрозрачное, много пыли, холодное, все, свет оттуда не выходит, но рядом какие-то горячие звезды его нагревают, и наиболее разреженные части быстро поддаются этому нагреву. Видите, потек газ, потек нагретый, а плотные не сразу поддаются. И они как бы выныривают из этого не очень плотного окружения и некоторое время сохраняются. И вот мы видим там, обычно на концах таких уплотнений прямо сидят новорожденные звезды. Потому что эта часть не поддается нагреву, и она собой экранирует нижележащую. Туда уже излучение звезды, которое где-то тут недалеко освещает, это все не проходит, но постепенно, конечно, расплавляет, переводит в горячее состояние этот газ, ну и звездочки оттуда вылупляются. Более или менее понятно, как это происходит. Сначала уплотнение, потом то, что мы называем протозвезда, уже достаточно оформившийся такой фрагмент, непрозрачный для света. Потом уже, собственно, молодая звезда, но на нее продолжает падать с периферии этот газ. Какое-то начальное вращение было, поэтому сжимаясь, он превращается в диск, центробежная сила останавливает сжатие поперек оси вращения. Ну и в конце концов уже какая-то молоденькая звездочка, и может быть там планета из этого диска формируется. Обычно поведение молодой звезды на диаграмме Гершвинга-Рассела, оно такое скачкообразное. Ну, если бы мы тут дальше ее нарисовали, там 3000 кельвинов, 2, 1, 0, да, где-то холодное облако. Зарождается вот эта вот протозвезда, она еще прозрачна, и оттуда легко выходит излучение. И вот это облачко резко становится ярким источником, ну, светом это трудно назвать, ну, инфракрасных лучей, да, там 1000-1500 кельвинов взмывает вот сюда, а потом она становится непрозрачной, сжимается, и ее светимость падает, и в какой-то момент в ее ядре начинаются термоядерные реакции, ну и все, она уже успокаивается на главной последовательности. Маломассивные сюда садятся, а массивные сюда, ну, типа Солнца где-то там посередине садятся. Вот все основные этапы, вы их хорошо представляете, не будем на этом останавливаться. Любопытно, что есть момент или есть эпоха в формировании молодой звезды, когда она активно избавляется от излишков вещества. Уже сама звезда оформилась, она уже горячий источник, а газ продолжает на нее падать. Она его уже не хочет принимать. Давление ее света, давление ее
звездного ветра, очень мощного на

0: стадии молодой звезды, оно сопротивляется притоку. А куда ему деться? Он падает, а до звезды добраться не может. Она уже достаточно мощный источник света и газа, и отталкивает все. Вдоль диска не может протиснуться, значит, газ уходит нагретый, так сказать, отвергнутой звездой, уходит по оси вращения. Там пусто. И на некоторое время вокруг молодой звезды диск и два джета. Ну, джетами их назвали, потому что они похожи на реактивные струи. Не всегда они похожи. Иногда это широкие потоки, а иногда даже очень узкие. Вот то, что мы буквально несколько лет назад стали видеть. До сих пор это были картинки. А теперь с помощью системы ALMA миллиметрового диапазона, интерферометрическая система, мы уже эти диски видим и убедились, что, в общем, теория была недалека от истины. Да, действительно, молодые звезды окружены такими дисками. И вот эти потоки оттекающие тоже видим. Причем замечали их давно, но только не понимали происхождение. Вот снимок, видите, он не очень качественный, он черно-белый. Это где-то середина 60-х. Тогда два астронома, мексиканский Аро, но его фамилия через H начинается, и американский астроном Хербик, они составили каталог таких вот ярких плотных облачков. Иногда даже замечали, что струи какие-то текут. Но происхождение было непонятно, хотя, в общем, догадывались, что что-то там выталкивает газ. Просто не могли разобраться. Теория была довольно простая. Ну, понятно, формируется звезда, нагревает газ, он начинает расширяться и, скорее всего, подхватывает и нагревает какие-то отдельные уплотнения. Вот мы их и видим. Потому что спектральный анализ показал, что одна струя, как правило, на нас летит, другая от нас. Смещение спектральных линий было очевидным, что это, в общем, расширяющийся поток. Видите, есть избыток. Красную, избыток, так, в какую, вот, этот в красную, нет, сейчас посмотрим, ну да, это в красную сторону от нас скорость, этот в нашу сторону, но это среднее положение линии. Ну а потом стали более внимательно присматриваться и поняли, что это джеты от молодых звезд. Вот тут в облаке где-то, ну, трудно сказать где, где-то вот тут формируется звезда. Один джет проткнул это облако, вылетел сюда, и вот ударная волна сформировалась. То есть газ, выброшенный звездой, наткнулся на разреженный газ в межзвездном пространстве. И тут они встретились, и ударная волна такая, боушок, образовалась, как перед носом корабля, идущего по воде. И если присмотреться, должен же быть второй поток, симметрия должна быть, иначе как? Должно быть уравновешено это движение. Что-то вот тут такое намечается, да? Ну, я не знаю. Вот где-то вот тут. Есть более четкие фотографии. Тут видна вот самая ударная волна, такая же примерно, но только скрытая вот этой пылью, но она просматривается. Но механизм, физический механизм ускорения джетов у молодых звезд, он все еще обсуждается. Даже глядя на фотографии, мы понимаем, не просто так горячий газ устремился туда, куда мог улететь. Во-первых, очень хорошо коллимирован, то есть сжат этот поток. Прямо иногда угол раскрыла градус, полтора градуса. Вот если вы видели, как стартуют ракеты, у них из реактивного двигателя струя быстро расширяется. Там, не знаю, градусов 15-20. А тут такое впечатление, что вот как-то его очень хорошо сжали и в одну сторону бросили. Затем, обратите внимание, спиральная структура просматривается. Но ей-то откуда взяться? И возникает мысль, что это не совсем, что это не просто выброс горячего газа, что это какой-то механизм типа Архимедова винта. Вот в мясорубках, да, у нас Архимедов винт, который подает мясо к ножу. А примерно такого же типа, а что это? Это какая-то жесткая структура должна быть. Откуда взяться жесткости в горячем газе? Магнитное поле, другого варианта нет. И создается такое впечатление, что вот действительно, вот посмотрите, джет Но тут всякие полезные вещи показаны, в каких спектральных полосах делалась фотография, это хабловская фотография. Все эти объекты HH, Herbie-Cara, там номер такой-то по каталогу. Но теперь мы их великолепно четко фотографируем и видим, откуда он вылетает. А вот это, по-моему, получше фотография. И тоже видна спиральная вот эта вот структура. Создается впечатление, что не только сама звезда, ну да, она поддает, конечно, энергию, но и диск аккреционный вокруг нее тоже участвует в этом разгоне, ускорении джета. Внутренняя часть диска быстро вращается, наружная немножко медленнее, ну, кеплеровский закон никто не отменял, и магнитное поле, которое вморожено в этот диск, оно закручивается винтом, понятно, там сдвиговая такая. Сдвиговая геометрия получается. И этот винт из магнитного поля, он как раз как Архимедов винт ускоряет вот это вот движение разреженного горячего газа. Ну, раньше мы только такие картинки рисовали, представляя, как формируются звезды, звезды и планеты. Теперь можем все это изучать. Очень удобный объект. А, что это за объект?
1: Орион.
0: А? Орион, да. Туманность Ориона, Great Orion Nebula. И там мы много чего увидели. Если фотографировать ее в инфракрасных лучах, то мы можем проникнуть внутрь и увидеть не только уже сформировавшиеся вот группа, вот 4, раз, два, три, четыре ярких звезды, тут массивные, спектрального класса О звезды, они разогревают туманность Ориона. Но в инфракрасных лучах еще видна вот эта вот область. Тут только формируются звезды, в оптике тут ничего не видно. Но мы видим, как оттекает оттуда газ, ими уже нагретый. Вот эти самые четыре ярких массивных звезды, трапеция Ориона, четыре О-звезды. В основном их ультрафиолетовым светом разогрета туманность. Там есть, конечно, много маломассивных звезд, но они энергии не дают никакой. Какова судьба вот такого... как сказать, котла звездообразования. Там много газа, там уже есть молодые звезды, там уже начинают взрываться звезды. Вот эта двойная массивная звезда, это Карины, ну, там они, две. Мы видим, что фактически она работает, ну, почти как сверхновая, с большой скоростью от нее уходят большие порции газа. Все это и свет, и выброшенный горячий газ приводит к тому, что группа молодых звезд быстро освобождается от остатков протозвездного газа. Она его изгоняет. Куда она изгоняет? Ну вот группа молодых звезд на периферию, а там еще много своего собственного, оставшегося от облака, от холодного облака газа. Они тут сжимают друг друга, получается такая более или менее сферическая оболочка, которая расширяется и освобождает область формирования звезд от довольно большой массы. Вот если посмотреть, сколько газа, сколько звезд, окажется, что звезд там процентов 5, от силы 10 по массе. А 90% массы – это газ. И вот представьте себе, раньше он формировал такую гравитационную яму, ну, потенциальную яму, где эти молодые звезды не могли оттуда вылететь. А теперь он стремительно покидает эту область, вот следующий такой уже более продвинутый этап, другой объект, покидает эту область, а молодые звезды оказываются не связанными гравитацией. Ну, очень слабо притягиваются друг к другу, потому что раньше их там газ сдерживал. Какова их судьба? Они тоже начинают отсюда понемножечку, ну как понемножку, с теми скоростями, которые были у них. Это порядка там 10-15 километров в секунду, они расширяются. И мы видим, что уже покинув, если область формирования звезд газ покинул, то и молодые звезды начинают в разные стороны разлетаться, и через некоторое время уже самого скопления может остаться некоторое количество. По какой-то причине медленно движущихся звезд, они могут остаться в связанном состоянии, жить как молодое звездное скопление. Но большая часть обычно разлетается, и это называют звездными ассоциациями. Мы видим в Орионе, прямо на площади всего созвездия Ориона, даже по соседним созвездиям, можно найти звезды, которые точно радиально движутся от места формирования. Можно их, так сказать, вернуть обратно и увидеть, где они родились. Эти звездные ассоциации, они долго не живут, они рассеиваются, и потом не найдешь, какая звезда откуда. Пожалуй, одним из первых, ну, были, конечно, такие предшественники, но очень детально это исследовал армянский астроном Виктор Мазаспович Амбарцумян. Слышали такую фамилию? Не слышали, наверное. В Армении это просто национальный герой. Он академик, он создал, собственно, хотя учился в Питере, работал в Питере, но потом переехал в Армению. И они очень, он математик сильный был, действительно сильный, они очень детально исследовали ассоциации, но у них были неправильные представления. Амбарцумян продвигал такую свою теорию, что раз звезды разлетаются, значит, был какой-то взрыв. Значит, было какое-то первичное плотное вещество, которое бабах и разбросало отдельные кусочки в виде звезд. Д-тела он их назвал, дозвездные тела. Теория была совершенно никчемная, все над ней, в общем, ну, улыбались по отношению к ней, потому что уже тогда, в 50-е годы, понимали, что вот он, вот она причина разлета звезд, изгнания газа. Но зато Бюраканская обсерватория была на виду у всех. Все думают так, а армянские астрономы иначе. Поэтому надо как-то, значит, уравновешивать две теории. Вот. Но это интересная такая историческая вещь. А дальше оставшиеся в виде звездного скопления звезды тоже не навечно оказываются рядом друг с другом. Конечно, если их много, вот как шаровые звездные скопления, то гравитация там мощная, оттуда выпрыгнуть не так легко. Если некоторые, как там несколько десятков или даже несколько сотен звезд, то хаотическое их движение довольно быстро приводит к тому, что то одна, то другая покидают скопления и рассеиваются. Необычно возраст современных звездных скоплений, вот, которые в нашу эпоху рождаются, ну там 10 миллионов лет, не больше. От силы 100 миллионов лет, более старых мы не находим. Но шаровые, вот эти вот шаровые, они очень массивные, их возраст миллиарды лет. Мы даже не совсем точно понимаем, когда они родились и в какой обстановке. Родились ли они до галактики, или внутри галактики, или в процессе формирования галактики. Это, в общем, пока вопрос. Двойные звезды. Раз мы говорим о формировании звезд, обязательно надо решить, а как получаются двойные. Есть варианты, ну вот вариант такой странно нерезкий, не очень, видимо, популярный, хотя понятный. Летели три случайных звезды, встретились в одной области пространства, и так сложилась их судьба, что две образовали связанную двойную систему, а третья унесла избыток энергии. Такое может быть. На компьютере такое мы моделируем, но выясняется, что при случайных вариантах, начальных вариантах положения и скоростей звезд, очень редко такое получается. Это надо, чтобы они прям тесно-тесно сблизились, да еще три одновременно, что вообще крайне редко. Бывает, но редко. А более популярный вариант – это прилив. Если считать звезды недеформируемыми шариками, они, конечно, встретившись, разлетятся, две звезды. А если деформируемыми, вспомнить, что они все-таки газовые тела, и учет прилива говорит о том, что часть кинетической энергии идет на деформацию и снижается скорость движения, звезда выходит на связанную орбиту. Но, правда, остаются вопросы, а как вот такие сложные-то? Ну, хорошо, двойные мы объяснили как-то. А 4, 5, 6-кратные звезды, а вот Кастер – это хорошо изученная 6-кратная система. Тут уже никаким случайным сближением не объяснишь. Да и видно, что они иерархически устроены. Тесная пара. Они друг от друга гораздо дальше, чем компоненты внутри них. Значит, они воспринимают друг друга как отдельные точечные массы и будут вокруг общего центра вращаться и не сильно, так сказать, изменять движение внутри каждой двойной, а еще одна тесная пара, и она гораздо дальше от них. Ну, в общем, иерархия тут видна, и как раз эта иерархия расстояний позволяет такой системе долго жить. Долго жить. А как образовалась? Откуда она взялась? Вот теория, которую математики 18 и 19 веков проталкивали, думая о том, как рождаются спутники у планет, двойные звезды. Была хорошо разработанная теория сжатие однородных тел. Ну, их называют жидких тел, ну, потому что жидкость несжимаемая, и она практически однородна. Вот представим себе, что это газовое тело, но оно сохраняет однородность, и у него какое-то начальное вращение было, медленное. Сначала оно шар, но по мере сжатия, вот эта вот эволюционная линия, оно ускоряет, ну, понятно, момент импульса сохраняется, при сжатии угловая скорость нарастает. Угловая скорость растет. Это удельный момент. А нарастает, в какой-то момент уже так сжалось, это последовательность сфероидов Макларена, что расширение в экваториальной области увеличивает его момент инерции, и оно может немножечко уменьшать свою скорость вращения. И крутится, и в конце концов понятно. Сжатие нарастает, превращается в диск двумерный. Может ли такое произойти? В принципе, если все идеально симметрично, да. Но идеальной симметрии не бывает. А оказывается, на этой эволюционной кривой есть две точки бифуркации. Ну вот эта точка, например, сначала на нее посмотрим. Если из центра диска вещество немножко сместится к краям, это выгодная ситуация. Момент инерции увеличится, и ему будет возможность не так быстро вращаться. Сместилось к краям, и продолжается дальше сжатие, теперь уже в виде кольца. И надо сказать, некоторые конфигурации молодых звезд показывают вот такую кольцевую структуру. Там 7, 8, иногда 12 звезд по кольцу. Наблюдали такие кольца из Эрштеда. А может быть, это вариант, может быть. Потом кольцо, конечно, распадается, оно не может быть идеальным, распадается на отдельные фрагменты. Может быть, это молодое звездное скопление из такого кольца сформируется. Но теперь вспомним вот про эту точку. Мы ее прошли, а ведь тут, если немножечко нарушено, осевая симметрия этого сжатого эллипсоида, я не помню, студенты прошлых лет вот то ли арбузоидом называли, по-моему, арбузоидом, то ли помидороидом, не помню, как, то ли деноидом. А, нет, деноид это у нас вот это. А если симметрия нарушена, вещество может отлететь к концам одного диаметра, и дальше сжатие будет происходить в виде трехосного эллипсоида вокруг малой оси. Ну и в конце концов он во что? В огурец, в дыню, потом в огурец, потом в сигару, ну и в карандаш какой-то, да, превращается. Маловероятно. Почему маловероятно? А потому что есть вот тут еще точка бифуркации. Если вещество немножечко отойдет к концам этого эллипсоида, это будет более устойчивая фигура. Вот такая гантелеобразная, Пуанкаре ее впервые рассчитал, и тогда космогонистами их называют, люди, которые о формировании звезд и планет размышляют. Они подумали, что вот она, эволюционная эта последовательность, когда у нас два шарика вместо одного получаются. Вот двойная звезда так может получиться, или планета со спутником. И правда, может. И численные расчеты показали, это вот Алан Босс, не понимаю, почему такая резкость плохая, его первые расчеты показали, это линии равной плотности, эквиденситы, что да, делятся пополам, потом отдельные фрагменты еще могут пополам. Вот перед нами четырехкратная звездная система, ну или зародыш ее, да? Это чистая гидродинамика трехмерная. Она говорит, что да, такое может быть. Ну, тут еще какой-то может быть пятый компонент может сформироваться. Ну, по крайней мере, четыре плотных мы тут видим. Иерархия, двойная система, двойная, они друг от друга удалены и так далее. Так что, в общем, мы поняли, да, круговорот из туманности в звезды, ну, потом часть массы звезды сбрасывают в виде звездного ветра, оболочек, и вот этот круговорот, он работает в природе. Все, это было окончание прошлого разговора, а теперь начнем нынешний. Так, это главная тема сегодняшнего разговора – источники энергии звезд. Первым исторически обсуждался химический источник энергии. Ну, люди всегда жгли костры. Давайте подумаем. Источник энергии химически он вполне понятный, а насколько он эффективный? Берем какой-нибудь углеводород, там, ну, уголь берем, да, чистый углерод, и сжигаем его в кислороде. Чего-нибудь получаем, какие-нибудь соединения. Вот теплотворная способность сгорания чего угодно на самом деле. И угля, и алмаза, и, в общем, любого углерода в кислороде. Намного ли хватит, надолго ли хватит такой энергии, если сделать все солнце из угля и кислорода, и потихонечку их там друг в друге объединять? Считаем. Массу Солнца мы знаем в граммах, килограммах, как хотите. Мощность излучения, то есть светимость Солнца, мы знаем в эргах или в ваттах. Ну и теплотворную способность угля. Умножаем массу на теплотворную способность, получаем полный запас химической энергии в звезде. Делим на скорость ее расходования. Та-та-та-та. И еще я на 3 на 10 седьмой поделил. А это число откуда взялось? Тут масса. Тут теплотворно. Конечно, количество секунд в годе, потому что ватта это в секунду, а я хочу в летах. В летах. В летах или в летах? В годах. В годах получить. Получили. Замечательная цифра. Несколько тысячелетий. Химики сказали, ну вот. Библия говорила, что Бог Вселенную создал несколько тысячелетий, там, 5000 лет назад. Ну, у нас получилось там с точностью, да. Нескольких процентов правильная оценка. Вот, все сходится. Хорошо, на некоторое время проблема показалась решенной. Несколько тысячелетий. Затем начался 19 век. Геологи уже нормально работали. Оценивали, например, скорость накопления осадков на дне водоемов. Знали, сколько река приносит песка, как, какой толщины осадочные породы. Говорят, нет, за несколько тысячелетий. Такое не накопится Земле, по крайней мере, миллионы лет. Ага, надо думать. Раз Земле, значит и Солнце миллионы лет. Хорошо. Физики подумали и поняли. Летает вещество вокруг Солнца в виде там метеоритов, комет, астероидов, пыли. Мы ее даже наблюдаем в виде зодиакального света. Ну и кометы, астероиды наблюдаем. В 19 веке уже про них знали. Значит, они время от времени падают на Солнце. Падают с большой скоростью, ударяются об него, выделяется их кинетическая энергия в виде тепла. Ну, хороший источник, гравитационный источник энергии. Кстати говоря, это был правильный подход. Гравитационный источник энергии часто работает в астрономии. И при сжатии облаков, и при сжатии молодых звезд, и при сжатии старых звезд, там, белых карликов, нейтронных звезд, очень хороший источник энергии. Но может ли он поддержать светимость обычной звезды в течение миллионов лет? Нам нужны миллионы. Геологи сказали, что миллионы лет, давайте искать миллионы. Оказалось, что кометы астероидов маловато. И вот тогда несколько человек, ну, в основном, конечно, Гельмгольц и Уильям Томпсон, который стал лордом за свои работы по физике, лорд Кельвин, и они сказали, да не надо ничего ронять на Солнце. Оно само на себя может падать, то есть сжиматься. Мы знаем, какая энергия при падении одной массы самой на себя, ну, то есть при сжатии выделяется. Мы понимаем, что при сжатии газовое тело будет нагреваться, значит, половина энергии пойдет на внутреннюю, на нагрев его, а вторая половина будет вынуждена излучиться. Это так называемая теорема о Вериале. По механике вы ее будете изучать, я пропущу это дело. Делим запас гравитационной энергии Солнца на его светимость и пополам. Половина идет все-таки на внутренний нагрев, а половина высвечивается. Замечательно, 30 миллионов лет. Геологи были правы. Земле миллионы лет, и Солнце вполне может, сжимаясь, обеспечить себя на несколько миллионов, даже на десятки миллионов лет. Проблема опять оказалась решенной. Зачем думать дальше, если все концы с концами сошлись? Это, говорит, вообще очень опасное дело. Когда у вас теория сходится с другой теорией или с наблюдениями, вы перестаете дальше работать. А зачем, если все сходится? Ну, по порядку величины хотя бы. Надо думать. Действительно, 10-30 миллионов лет – это характерное сжатие формирующихся звезд. Оно так и есть. Действительно, молодые звезды в период своей, сжатия, они несколько миллионов лет главным источником своей энергии гравитационное поле использует, свое собственное гравитационное поле. Они сжимаются, радиус уменьшается, высвечивается часть энергии. Хорошо. Но потом 19 век кончился, начался 20-й, открыли радиоактивность, и оказалось, что не все так просто. Возраст Земли, измеренный методами радиоактивного распада, оказался больше, чем миллионы лет. Теперь мы строим модели звезд и хотим объяснить, как они в почти неизменном состоянии могут уже не миллионы, а миллиарды лет жить и каким-то образом практически не меняться. Мы же понимаем, что Солнце не сильно изменилось за прошедшие 4,5 миллиарда лет, потому что на Земле примерно те же условия, жизнь была 4 миллиарда лет назад уже на Земле. Мы строим модели звезд, как правило, сферически симметричные, хотя некоторые быстро вращаются, но это уже изыск. Сферически симметричные и гидростатические. То есть градиент давления должен поддерживать вес любого элемента звезды и неподвижность обеспечивать, статичность обеспечивать. Что поддерживает? Поддерживают давление газовое и радиативное. Давление излучения. Газовое давление мы умеем рассчитывать, давление излучения тоже можем рассчитывать. Если внутри горячо, а снаружи холодно, значит излучение просачивается изнутри наружу, ну и градиент давления излучение тоже держит, ну, создает какое-то добавочное давление. Вот в сумме они должны противостоять весу любого элемента. Так выглядит модель Солнца, рассчитанная вот таким способом. Гидростатическая модель Солнца. Солнце, правда, очень спокойная звезда. Это вполне... Смотрите, тут 4 главных параметра. От центра к периферии так нарастает масса... Так нарастает масса внутри данного радиуса. Интересно, да, что половина массы Солнца сидит в 10% его радиуса. Половина массы. Вторая половина в 90% оставшихся процентах внешней части звезды. То есть ядро звезды должно быть очень плотным. Ну и правда, мы смотрим, как вот эта шкала для плотности, вот шкала для плотности. Плотность нарастает очень быстро к центру, и в самом центре достигает 140, может даже 150 граммов на кубический сантиметр. Никто никогда на Земле не держал такого вещества в руках, 100 с лишним грамм в кубическом сантиметре. А тут газ, плазма, сжатая до такой невероятной плотности. Ну и, естественно, и температура нарастает где-то там до 15 миллионов кельвинов. А это светимость. В единицах полной светимости Солнца, где она набирается? Она набирается где-то в центральных 20% Солнца. Вот 20% это ядро, которое генерирует энергию. Дальше светимость сохраняется, и дальше только выходит, просачивается наружу, а генерируется вот внутри 20% солнечного ядра. Как объяснить, каков же источник энергии? Сначала был открыт распад, радиоактивный распад тяжелых элементов. И он был очень эффективный. Атомная бомба взрывается, значит эффективный. Ну и подумали сразу, помните, мы в прошлый раз говорили, по спектрам было еще не ясно, из чего состоят звезды. Водород там себя почти не проявляет, а линии металлов видны очень хорошо. Значит, звезда состоит из металлов, уран это тоже металл, радий это не совсем металл, но радиоактивный элемент. Давайте подумаем, а может быть звезды просто за счет радиоактивности себя нагревают? Но быстро поняли, что взорвется такая звезда, невозможно это сделать. Тогда стали думать про синтез из легких элементов, более тяжелых. Расчеты показали, что при слиянии легких элементов тоже будет выделяться энергия. Но как обеспечить это слияние? Вот что значит слияние? Водород, протон, они же все ионизованы полностью, протон, еще один протон. Чтобы объединить их в ядро гелия или любого другого более сложного элемента, их надо сблизить, а они отталкиваются. электростатическими силами. Значит, если тут в начале координат один протон, а к нему подлетает другой, он должен преодолеть потенциальный барьер электростатического отталкивания. Потом, когда они сблизятся до, ну, практически до своего размера, их схватит и уже не отпустит сильное ядерное взаимодействие. Мы же знаем, что ядра тяжелых элементов держатся, не распадаются, ну, не сразу распадаются. Поэтому какая-то сила есть, но надо их вот сюда сблизить. А как? Только разогнав за счет высокой температуры. Чем горячее газ, тем интенсивнее летают частицы, и им надо преодолевать вот этот вот барьер. Расчеты показали, да, это возможно. Только температура должна быть там 100 миллиардов кельвинов. Ну, понятно, что в недрах Солнца нет такой температуры. Расчеты говорят, что там, ну, 10 миллионов, ну, 15 миллионов, но не сотни миллиардов. Это, кстати, проблема. Сейчас термоядерные реакции на Земле мы пытаемся управляемые сделать. Тоже приходится до сотен миллиардов. Да не прячь, ну, все равно же вижу. Ну, что ты под столом делаешь? А, значит, не проходит. И очень долго думали, хороший вариант сделать вот эти термоядерные реакции. Но нужна очень высокая температура. И тут казалось, что не нужна. Оказалось, что существует в рамках квантовой механики возможность, не сильно сближая две частицы, заставить их объединиться. Вероятность этого квантовая механика всегда нам гарантирует, потому что есть некая неопределенность в положении. Принцип неопределенности говорит, что частица может проскочить, не преодолевая потенциальный барьер электростатический, может проскочить вот туннельный эффект. Ну, профессор Липунов, будучи студентом, вот так это изобразил. Под планкой такой вот переход, под барьерный переход, под электростатическим барьером квантовый туннельный эффект. Хорошо, значит, можно. Ну и давайте посмотрим, как это происходит. Правда, очень мала вероятность этого, но она не нулевая, значит, когда-то она может реализоваться. Летят два протона, сближаются, и с некоторой вероятностью в этот момент один из протонов может превратиться в нейтрон. Хотя как это возможно? Протон легче нейтрона. А превращаясь в нейтрон, ему надо, вот превратился в нейтрон, ему надо избавиться от положительного заряда, то есть выкинуть легкую частицу с положительным зарядом, а это будет какая это частица, как она называется? А? Позитрон, да, антиэлектрон, позитрон. Но если родилась частица легкая типа электрона, позитрона, их в общем называют лептонами, то для сохранения лептонного заряда надо еще антизаряженную частицу лептонным зарядом, ну, например, легкую там нейтрино. Вот аж сколько. Значит, протон должен стать нейтроном, более тяжелым, да еще вот два довесочка выкинуть. Значит, это надо, чтобы он очень быстрый был, чтобы у него энергия движения была, Е равно МЦ квадрат, в массу превратилась. Но это возможно. Это очень маловероятная реакция. Если следить за одним протоном в недрах Солнца, то он примерно имеет шанс раз там, в 10 миллиардов лет превратиться в нейтрон. А это и хорошо, это замечательно. Значит, звезда может порядка 10 миллиардов лет эту реакцию спокойненько в своих недрах осуществлять. Если бы это было как в атомной бомбе, нам бы не видать Солнца, оно бы давно взорвалось. Нет, это очень маловероятная реакция, она тлеет десятки, ну, по крайней мере, миллиарды лет. Напомню, все просто. Потом это получается ядро чего? Дейтерия, тяжелый изотоп водорода. Заряд единица, масса двойка. Подлетает следующий протон. Тут уже все просто. Он просто может присоединиться, не надо ничего выкидывать. Получается легкий изотоп гелия. Два протона, один нейтрон. Легкий изотоп гелия. Дальше. Встречаются два таких легких изотопа гелия, и они могут связаться в более компактную, более массивную частицу. Но вот тут избыток протонов. Слишком их тут много. Электростатика хочет от них избавиться. А ядерные силы не могут удержать вот такую систему из четырех заряженных частиц. Избавляется. И остается замечательная симметричная частица. Два протона, два нейтрона. полная симметрия там, по всем возможным зарядам, ядерные силы работают очень хорошо, это ядро нормального гелия, гелий-4. Или как раньше их называли, да и сейчас еще называют, альфа-частица. Очень плотно, так сказать, сжатая частица, большая энергия связи. А куда эта энергия выплескивается? Она выплескивается вот в эти выброшенные лишние протоны. Они очень быстро разлетаются и отдают свою кинетическую энергию, сталкиваясь с соседними атомами. Все, мы из водорода сделали гелий. Вот 4, вернее, ну тут 6 этапов нарисованы. Но я вас предупреждаю о двух языковых ловушках. Очень часто в книжках пишут, термоядерный синтез водорода происходит в недрах Солнца. Это неправильно. Профессионал должен четко говорить. Синтез чего происходит?
1: Гелия.
0: Из водорода. Происходит синтез гелия из водорода. Раз. Второе. Нередко пишут, называют это протон-протонным циклом или ПП-циклом. Нет, это не цикл. Ничего обратно не возвращается. Это движение в одном направлении. Ничего не восстанавливается. Это не цикл, это по-английски четко всегда говорят chain, цепочка. ПП-цепочка или протон-протонная цепочка. Это важно, потому что есть циклы термоядерные, но это не цикл. А вот вам пример цикла. И, кстати говоря, он на Солнце тоже происходит сейчас, но незначительную роль играет. Для него нужна большая температура. Почему? Если есть ядра тяжелого, ну вот, например, углерода, он как катализатор в этой реакции участвует. Он, в него, значит, к нему подлетает водород, но вы понимаете, заряд-то тут 6 плюс 6, тут плюс 1, значит, только очень высокая температура может позволить ему все-таки приблизиться к такому ядру. Но у Солнца уже достаточная температура, чтобы иногда такое происходило. Ну и дальше можете проследить сами еще один водород, превращение в другие химические элементы, в другие изотопы, еще один водород, еще один, потом тяжелое ядро азота распадается на углерод и гелий, выбрасывается альфа-частица. А углерод как был, так и в этом цикле восстановился. Он не израсходовался. Как в любой каталитической реакции, катализатор остается живым. Он способствует реакции других химических элементов, но сам при этом не погибает, не изменяется. То есть изменяется, но в исходную форму возвращается. Это называется ценоцикл. Ну, углерод, азот, кислород, углерод, ценоцикл. Дальше тоже может происходить процесс усложнения. Ну, например, три гелия, три альфа-частицы могут слиться в ядро углерода. Ну, а потом четвертое дает кислород и так далее. Ну вот мы же знаем, встреча трех – это всегда редкий вариант. Два гораздо чаще сближаются. Они могут слиться в ядро бериллия, но оно неустойчивое. Оно очень быстро распадается. И вот если в нужный момент почти сразу же подлетит третий гелий, тогда превратится в устойчивое ядро. Ну, 12-й углерод очень устойчивый, не радиоактивный. Но это надо, чтобы быстро произошло. А значит, у него должен... Ну, в общем, вот этот вот переход требует определенных условий. Надо, чтобы там была, как сказать... Было возбужденное состояние атома, ядра атома углерода, чтобы вот подлет этой частицы не требовал бы сброса излишек энергии, а углерод бы родился в возбужденном состоянии. Когда вот эту реакцию пытались объяснить, что она нужна, иначе без нее дальше цепочка термоядерного синтеза не происходит, замечательный английский астрофизик Фред Хойл сказал, что... Друзья мои, мы состоим из углерода, ну, все на основе углерода, вся живая материя. Значит, углерод в природе обязан был получиться. Значит, эта реакция обязана была произойти. Значит, углерод, ядро углерода обязано иметь некое возбужденное состояние, там, уровень возбуждения. И он даже вычислил теоретически, ну, понятно, подлетает энергию можем посчитать, какой он должен быть. И сказал ядерщикам, ищите. У ядра углерода должен быть вот такой уровень. Ядра, они как и электроны в атоме, также частицы в ядре атома имеют возбужденные состояния. Ядро может быть в основном, а может быть в возбужденном состоянии. Ядерщики посмотрели и нашли. Уже заодно за это можно было дать Хойлу Нобелевскую премию. Это очень изящная теоретическая работа. Не дали. Потом еще много за что ему надо было давать Нобеля, но не дали ни за что. Он поругался с Нобелевским комитетом. Как-нибудь расскажу. А может, сегодня даже расскажу, на почве чего. Вот такие условия, а именно температура в недрах звезд, требуется для протекания тех или иных все более сложных термоядерных реакций. Самая простая, это, конечно, из водорода гелий, но потом из гелия и так далее, более слов, вплоть до железа. Ну, точнее, до элементов группы железа. Это вот железо, никель, там, некоторые другие. Как видите, мы это условно называем горением. Ну, не какое-то не горение, конечно, не химический процесс, но когда будете говорить с людьми, со специалистами по внутренним процессам в звездах, они всегда будут говорить горение водорода, горение гелия, горение углерода. Поэтому я так написал, чтобы привыкали к терминологии. Температуры все более и более высокие. Горение кислорода. Не в кислороде, а самого. Ну, ядерщики любят вот такой сленг. Пусть он для вас будет понятным. А температура должна быть все более высокой, потому что у нас сливаются ядра с большим электрическим зарядом, значит, их трудно сблизить, надо высокую температуру газа сообщать. Но такие температуры, вот единицы миллиардов кельвинов, они есть в ядрах массивных звезд. Просто модели массивных звезд показывают, что там как раз такая температура, и там может формироваться все вплоть до элементов группы железа. А вот потом проблемы. Дело в том, что у железа и близких к нему, там у никеля, элементов наибольшая энергия связи у ядра. То есть, когда происходит вот этот переход от магния серы к железу, выделяется энергия. Это хорошо, нагревается ядро звезды, процесс, так сказать, поддерживает звезду. А вот чтобы из двух атомов железа собрать атом более тяжелого элемента, надо потратить энергию. Но это же невозможно, тогда бы охладилось ядро звезды, и вообще процесс бы не пошел. Он не может сам себя поддерживать. Когда мы холодное полено кидаем в печку, оно горит, выделяет тепло, печка продолжает быть горячей, и следующее полено будут за счет этого тепла нагреваться и сгорать. А если процесс экзотермический требует затраты тепла, ну печка тут же погаснет, ничего дальше не пойдет. Так что трудно было объяснить, а как же элементы более тяжелые образуются, там, вплоть до урана. Ну, потом объяснили, конечно. Я вам очень советую использовать открытые учебные пособия, которые у нас на кафедре ядерной физики на физфаке. У них хороший, ну вот есть их страничка, хороший сайт, и там веб-версии настоящих таких пособий по ядерной физике. Ну, прямо нуклеосинтез, то есть нуклеосинтез, это синтез ядер. А во Вселенной Ишханова и его коллег хорошие учебники, они это лучше понимают, чем астрономы. И эти учебники лучше посмотреть. Они такие коротенькие, четкие, для подготовки к экзамену сделаны. В общем, советую заглядывать вот туда, на эту страничку. Итак, протон-протонная цепочка. Все хорошо. Только вот как бы нам проверить эти теоретические свои представления? Вот мы так на бумаге это все вроде бы объяснили, а на самом-то деле происходит это в недрах звезд или нет? Это надо было проверить. А что мы можем проверить? В этой реакции, ну, в этих вообще, тут ничего не рождается. Были частицы, остались частицы, они как были там в недрах звезды и останутся, мы ничего снаружи не увидим. В этой частице, ну, гамма-квант рождается. Гамма-кванту выйти из звезды не так просто. А здесь вот самая первая реакция. Позитрон родился, он тут же находит где-то рядом с собой электрон, происходит аннигиляция, опять гамма-квант. Там 2-3 гамма-кванта. Тоже вряд ли их когда-нибудь увидишь в недрах звезды. Они там и останутся. Вот Вот она, нейтрино. Она дает шанс увидеть реально вот в сей момент протекающие термоядерные реакции, потому что мы знаем, нейтрино очень плохо взаимодействует. Именно поэтому реакция, кстати, очень-очень редкая. Вот из-за нее, чтобы родить нейтрино, оно вообще не любит ни рождаться, ни уничтожаться, протыкает земной шар, не замечая этой гигантской массы. Вот это маловероятный процесс. Управляют им слабые ядерные взаимодействия, поэтому медленно протекает эта реакция. Ну и хорошо, что медленно, солнце долго светит. Но зато и поймать нейтрино тоже нелегко. Правда, нейтрины бывают разные. Вот на самом деле, что происходит в недрах Солнца. То, что я до этого рисовал, это самый популярный процесс. Но он не единственный. На самом деле он важный. Вот видите, слияние протонов, дейтерий – это основной канал. Потом гелий-3 – это основной канал, 2 гелия-3 в гелий-4. Да, вот эта цепочка, она питает энергией Солнца. Но есть еще и побочные маловероятные реакции, где рождаются бор, бериллий, литий. Но там тоже иногда нейтрино генерируется. И они все разные. То есть они одного типа, конечно, электронные нейтрино, потому что они вместе с частицей типа электрона рождаются. Ну, позитрон, электрон, они друзья, братья. Но у них разная энергия. Вот эти частицы нейтрино, они небольшую энергию имеют. И их вообще поймать очень трудно было. А вот в этих редких реакциях рождаются нейтрино высокой энергии. И хотя сами по себе реакции, видите, мало-мало вероятно, это каналы очень слабые, этот вообще чудовищно слабый, но именно эти нейтрино, может быть, и легче было бы поймать. И вот стали делать разные детекторы нейтринные на Земле. Сначала хлорные, потом хлорные и водяные, где должно было застревать нейтрино. И только, а это вот как, какие именно реакции с появлением какого вещества? Ну, это ПП первое дают нейтрино. Ни хлорные, ни водяные реакторы не могли, вот это самое главное, нейтрино при слиянии двух протонов рождающихся схватить. И недавно, ну как недавно, уже еще в советское время, сделали галлиевый детектор. Гарий вообще очень дорогой и редкий металл, но у нас в стране его почему-то довольно активно добывали, и выяснилось, что именно советские физики обладают наибольшим запасом галлия во всем мире. И мы с итальянцами подружились, наш галлий у них там в горах, под горами работает нейтринная обсерватория, и в нашем государстве есть галлиевые детекторы, и только вот с появлением галлиевых детекторов, такие бочки с расплавленным, галлий металл, довольно тяжелый металл, вот, он хорошо поглощает нейтрино низкой энергии. Видите, тут в мегаэлектронвольтах энергия. Но первыми были, конечно, попытки поймать высокоэнергичные нейтрино, а их только какие-то жидкие детекторы могут, либо водяной, либо хлорный. Ну, хлор штука неприятная, лучше с ним в чистом виде не связываться. Нашелся вариант. Есть такая молекула, тетрахлор-этилен, ну, практически две трети хлора, там, а углерода почти нет. Но все-таки это жидкость, и с ней легче работать. И она не, ну, опасная, но не очень. Кто в химчистках был, вот когда-нибудь посещали химчистки, там сдаете, вот пятна выводить, там запах такой неприятный, резкий. Это вот как раз оно, такой растворитель. Ну, хлорка, понятно. Первым сделал такой теорию, создал наш физик, Бруно, ну как наш, бывший итальянский, потом наш, Бруно Пантекорво. Он объяснил, что вот реакция с захватом нейтрино атомом углерода и его превращение в аргон, это довольно вероятная реакция. Если большую бочку заполнить хлором, ну или хлорсодержащим веществом, может быть, когда-нибудь нейтрино там застрянет и превратит несколько атомов хлора в несколько атомов аргона. Причем аргона радиоактивного, 36-го изотопа, который легко можно идентифицировать. Раймонд Дэвис впервые в середине 60-х начал это делать глубоко под землей, в таких шахтах золотоносных в Дакоте. Заполнил большую бочку, почти вот 400 тонн этой гадости туда залил, ну и стал считать, сколько же атомов аргона, они всплывают, аргон газ, радиоактивный, тут его можно считать счетчиком. Это вообще фантастика, ребят. 400 тонн вот этой вот жидкости. И за неделю там несколько атомов аргона рождалось. Штук атомов. И он их считал. Вот это красивый эксперимент. Я вообще не представляю, как это можно. Но ему это удалось. И он их считал. А, кстати, почему глубоко под землей? Почему не на земле? Как вы думаете? Конечно, космические лучи летят в таком количестве, что они там бурлить заставят все это внутри. А под землей ничего, кроме нейтрино, пробиться не может, все остальное застревает. Еще надо было найти такую шахту, где породы сами не радиоактивные. Вот это редкая ситуация, но он нашел такую шахту. И оказалось, что да, его детектор считает, прилетают откуда-то, откуда он не знал, но откуда-то прилетают, но маловато. Тогда надо было выяснить, а все-таки откуда они прилетают. Сделали водный детектор, но очень большой, с ядрами воды, ну, кислорода и водорода. Нейтрино тоже могут взаимодействовать, но не так хорошо, как с хлором. Поэтому детектор огромный сделали японцы. Супер Камиаканда, огромная бочка под землей. Вот тут три японца на лодочке плавают. Представляете, масштаб этой штуки. Заполняется она вся водой. Вот это все фотоэлектронные умножители, их там десятки тысяч. И они следят, если нейтрино поглощается в воде, рождается электрон. Слабая сила работает, ядерная. Электрон летит туда же, куда, откуда прилетела нейтрино. А он летит быстро, и в воде получается сверхсветовая скорость у электрона. Возникает черенковское излучение, так называемое. Наверное, вы еще не проходили это по физике. Но поверьте, когда заряженная частица движется в среде со скоростью больше световой в данной среде, там в стекле или в жидкости, она возбуждает колебания соседних атомов и рождается свет. Эта вспышечка, голубая такая короткая вспышка, регистрируется фотоэлектронными умножителями и видно, откуда он летел. И вот за полтора года наблюдений японцы создали нейтринный портрет того источника, который эти нейтрино посылает на Землю. Оказалось, что да, это Солнце. Это хорошо было. Мы поняли, что все-таки нейтрино летят от Солнца. Правда, заметьте, диагональ этой картинки 90 градусов, а размер солнечного диска на небе каков? Полградуса. Значит, на самом деле Солнце тут все вот где-то вот тут вот помещается. Но центр этой картинки совпадает с направлением на Солнце. Тут все нормально. Нейтрино летят от Солнца, только мало. Примерно втрое меньше, чем должно было по теории прилетать. И возник в астрофизике большой конфликт такой. Физики и астрофизики никак не могли друг с другом помириться. Мы, астрофизики, говорили физикам, что вы чего-то не понимаете про нейтрино, вот их мало к нам прилетает. А они нам говорили, нет, это вы чего-то не понимаете про Солнце. Мы-то про нейтрино все знаем, это частица безмассовая, а значит движущаяся со скоростью света, как фотоны, а значит не способная ни во что другое превратиться. Сколько в Солнце родилось, столько до нас должно было долететь. Когда ему, у него же когда со скоростью света летишь, момент рождения и момент поглощения – это один момент. У него нет времени. Время сжимается до нуля по специальной теории относительности. Астрономы, как правило, доверяют физикам. Мы не такие грамотные физики, как они, ядерщики. Мы стали переделывать свои модели внутреннего строения Солнца. Ну и заодно строить новые детекторы. Вот, пожалуйста, хлорный детектор. Теория предсказывает столько нейтрино, а считается в три раза, прилетает к Земле в три раза меньше. Сделали водяной детектор. Теория предсказывает столько, прилетает водяной детектор, тоже регистрирует. Ну вот, Камиока детектор, Супер Камиокан, да, это все японские машины, тоже меньше, примерно в 2,5, там, 3 раза. Галлиевый детектор сделали тоже, нейтрин мало прилетает, теория говорит, что больше, а галлий считает, а уж галлиевый-то точно все нейтрино должен зарегистрировать, он способен любое нейтрино регистрировать, все мало и мало, мало и мало. В чем же дело? Тогда стали думать, а Может быть, да. Сначала мы, астрофизики, пытались переделать модели Солнца. Вот на чем была идея наша основана. Мы видим светимость Солнца. Значит, знаем, сколько энергии в нем генерируется. Ну и расчеты показывают, сколько при этом нейтрино должно родиться. Но мы же получаем солнечный свет и тепло с поверхности Солнца. Да. А до поверхности кванты электромагнитные добираются долго, порядка 100 тысяч лет. Значит, в принципе, может быть такая ситуация. Сегодня в ядре Солнца

меняется. Нейтрин мало, а энергия продолжает просачиваться, старая, родившаяся там десятки тысяч лет назад. И сегодня нам кажется, что Солнце работает мощно, а на самом деле оно высвечивает то, что давным-давно сгенерировалось в ядре. То есть ядро должно периодически выделять тепло, потом немножечко остывать, выделять. И мы стали делать модели там, пульсирующего ядра у Солнца, магнитных полей, там, химических всяких неоднородностей и так далее. Ничего не получалось. Да мы сказали физикам: слушайте, а может, вы все-таки не все про нейтрино знаете? Может быть, чего-то вы не понимаете? И соорудили такой детектор, который должен был ловить не только электронные, но и прочие нейтрино. А прочих, как выяснилось, немало. Вот современная теория элементарных частиц, что нам говорит. Ну, это тяжелые частицы, из которых барионы, там протоны, нейтроны из кварков формируются. А это легкие частицы, лептоны. Электрон, ему соответствует электронная нейтрино. А еще есть похожие на него мю и тау мезоны. Они вроде бы почти как электроны, только потяжелее, масса у них побольше. И в природе они вообще непонятно, зачем Господь Бог их создал. Без них прекрасно можно было бы вот весь этот мир соорудить. Но они существуют. И им тоже соответствуют свои типы нейтрино, рождающиеся вместе с этими частицами. А мионная и тау-нейтрино. А что, если они умеют друг в друга превращаться? Хотя физики настаивали, что нет, потому что нейтрино не имеет массы. А кванты не имеют массы? Не имеют. Ну, вот это все частицы, связывающие, передающие взаимодействие между вот этими частицами. Кванты не имеют? Да, нейтрино тоже не имеют, может быть. Мы не можем измерить их массу в лаборатории до сих пор. До сих пор. В лаборатории мы не можем измерить массу нейтрино. Мы только получаем верхний предел. Вот знаем, что она ниже 1 электрон-вольта. Все частицы, видите, все значочки меньше, меньше, меньше. А какова она точно, никто не знает. И есть ли она? Физики говорили, что нет. Тогда сделали детектор в Канаде водяной, но вода там не простая, а дейтериевая, D2O. А с ядром дейтерия, как выяснилось, могут взаимодействовать не только электронные, но и вот эти, мионные и тау. И вот когда этот детектор стал работать, он очень красивый, там прозрачная большая емкость с тяжелой водой, а она окружена, вот у японцев фотоэлектронный умножитель внутри воды, это не очень хорошо, обслуживать их сложно. А канадцы сделали снаружи. Там внутри прозрачная емкость, а фотоэлектронные умножители на такой вот сфере снаружи. И они сухие, и обслуживать их легко. И этот детектор, вот этот на тяжелой воде, видите, дейтериевая вода, тяжелый изотоп водорода, показал, что в сумме нейтрин разного типа, их называют разных ароматов почему-то, не знаю почему ароматов, прилетает столько, сколько теория обещает. Вот тут все сошлось. Значит, теперь мы поняли, рождаются там электронные, а пока путешествуют к Земле, они взаимно друг в друга превращаются, электронных просто меньше оказывается. Ну, точную теорию этих превращений до сих пор не создали, потому что без них, вот без этих превращений была хорошая теория элементарных частиц, стандартная модель элементарных частиц. И тут вот спасибо астрономам, мы показали, что не все в ядерной физике так, как хотелось бы просто. Нет, вот эти вот осцилляции, взаимные превращения, надо их тоже в теорию вставить. Пока, ну так, есть мнемоническая такая полукачественная теория, но пока не удалось. Вот как зависит светимость, то есть мощность звезды от ее массы. Ну это нормальные звезды на главной последовательности. Чем больше масса, тем больше светимость. Причем растет с массой очень-очень-очень быстро. Примерно, ну, для околосолнечной массы звезд, вот для звезд чуть меньше, чуть больше Солнца, вообще зависимость колоссальная, четвертая степень. А если взять так по всей шкале масс, там от 1/10 до нескольких десятков масс Солнца, в среднем, ну, примерно 3/3 степень, что тоже очень сильно. То есть достаточно вдвое более массивную звезду сделать, она на порядок будет ярче светить. Это

0: очень интересно. А значит, меньше жить. Потому что раз она быстро расходует энергию, значит, время жизни у звезды будет меньше. Маленькие звезды живут долго, а массивные быстро уничтожают запасы своего термоядерного топлива. Ну, тут я это дело написал, правда, это не я написал, а Сергей Анатольевич Ламзин, а я у него взял эту картинку. Хорошо написано. Можно самому не писать. Чем массивнее звезда, тем короче ее век. Звезды типа Солнца живут порядка 10 миллиардов, ну, может быть, даже до 12 дотянет состояние там красного гиганта. Самые массивные звезды, ну, мы даже знаем там 130 масс Солнца, ну, примерно они все живут около 3 миллионов лет. 3 миллиона всего лишь. Homo sapiens когда появился на нашей планете?
1: Давно.
0: Не так уж давно. 500
1: тысяч.
0: 3 миллиона лет назад, примерно. 3,5 миллиона лет назад наши предки стали человеками. За это время целая звезда могла закончить свою жизнь. А маленькие живут, посмотрите, 100 миллиардов и даже... А это еще не очень маленькая. Это вообще полмассы Солнца. А бывают в десятую долю массы Солнца. Те живут триллионы лет. То есть ни одна маленькая звезда, маломассивная, еще не закончила свою эволюцию. Они все условно молодые. Им еще жить и жить. Ну, посмотрите на три разных звезды. Одна масса Солнца, 5-10. Формирование происходит быстро всегда. Облако сжимается за какие-то там, ну, сотни миллионов, а то и прямо единицы миллионов лет. Чем массивнее звезда, тем вообще быстрее все происходит. На главной последовательности они живут долго. Ну, массивные не очень долго, а маломассивные все-таки 10 миллиардов лет. А затем состояние уже предсмертном, красный гигант, раздувание, потом к белому карлику, значительно короче. Ну, это совсем короткий этап. Этот самый длительный, а этот достаточно короткий тоже. Значит, 90% времени жизни звезда проводит на главной последовательности, и еще 10% в состоянии таком быстрых изменений, расширения и затухания. Поэтому 90% звезд мы видим сидящих на главной последовательности, потому что это просто самый длительный этап эволюции. Вот это очень хорошая табличка. Сейчас ее, конечно, детально вы не рассмотрите. Тут в зависимости от массы звезды, от самых легких до самых тяжелых, показан ее радиус, светимость, температура поверхности, ну, спектральный класс, понятно, и вот длительность эволюции. Прямо видно, как она стремительно увеличивается по мере уменьшения массы звезды. А 0,2 – это еще не предел. Бывают звезды и в 0,1 – массы Солнца, там у них вообще больше триллиона лет время жизни. Казалось бы, уменьшая массу звезды, мы можем продлевать ее время жизни, а вот и нет. А звезды с массой меньше примерно где-то 8% солнечной, они вообще не станут звездами. В их недрах ни на каком этапе сжатия не достигается температура, достаточная для протекания термоядерной, ну, самой вот этой важной ПП-реакции, слияния протонов. И что тогда? Если звезда чуть больше этого предела, там 8,5% от массы Солнца, она формируется, потом садится на главную последовательность и триллионы лет спокойно живет, пока не умрет. Может, и никогда не умрет. Может, наша Вселенная раньше умрет, чем такие звезды. А чуть меньше... И звезда сформировалась, и оп, остыла, потому что это уже не звезда. По определению, звездой мы называем объект, в недрах которого может протекать реакция синтеза гелия из легкого изотопа водорода, из протонов. Ну вот вы видели, тут какое-то маленькое такое коленце, да, что-то тут вот ее подогрело. Это довольно точная картинка. Сейчас объясню, что там ее подогрело. Ну, вот время жизни. Чем меньше масса звезды, тем дольше она живет, но в какой-то момент с уменьшением массы уже этот процесс становится совершенно другим. Тут термоядерной реакции вообще, главная термоядерная реакция не происходит. КАКА – это коричневый карлик, brown dwarf. Вот если по-английски все точно, brown dwarf, то мы говорим либо коричневый карлик, либо, как еще, бурый. Давайте проголосуем. Кто за бурый карлик? Поднимите руку.
1: Мне бежевый нравится слово.
0: Да, да, нет, стоп, это шли. Две руки, три руки, остальные за коричневый. Да? Что?
2: Воздержались?
0: Ну, так нельзя. Термин должен родиться. Ну, в общем, я за бурый, но больше, да, больше нравится людям коричневый карлик, поэтому тут кака. Вот как происходит эволюция маломассивных объектов. Это возраст, это светимость. Ну, планеты просто остывают. Тут вот можно много-много планет нарисовать. Это самые массивные планеты, 10 масс. Тут, кстати, все массы в юпитеровых. Ну, Юпитер, он характерную такую массу для легких звезд имеет. Все планеты-гиганты, карлики, они только остывают. У них вообще никакие источники энергии, ну, почти никакие, кроме гравитационного, не существуют. Звезды маломассивные сжимаются и выходят на стационар. Загорелся водород, и потом она будет там вечно его сжигать. А вот промежуточный класс, коричневые карлики, то он сжимается, потом вот это коленце небольшое, вроде приостанавливается сжатие, а потом пошло опять вниз. Что, какова причина? Причина в том, что кроме обычного легкого водорода, есть тяжелый изотоп водорода, дейтерий, его очень мало. 0,001% в составе водорода. Но дейтерий уже готов. В обычных звездах его приходится синтезировать из легкого водорода. А вообще-то в природе он есть в небольшом количестве. И дейтерий легче вступает в термоядерную реакцию. Ему не надо там ждать, когда протон в нейтрон превратится. Два ядра дейтерия там дели и пошли. Так вот, в коричневых карликах все-таки происходит термоядерная реакция слияния дейтерия и синтез гелия из него. Но дейтерия мало, и он не дает большого тепла. Он быстро сгорает, вот это маленькое коленце обеспечивает, и потом дейтерий уже кончился. Это все равно, что у вас костер затухает, и вы, чтобы поддержать его горение, бросаете туда листик бумаги. Да, оно вспыхнет, и все. На этом все закончится. Так что это вроде бы звезды, но только дейтерий в них может... Вот как эти коричневые карлики выглядят. Они тоже разные могут быть. Видите, а светимость меняется, значит, температура меняется. Мы на разной стадии остывания эти коричневые карлики видим. Есть даже такие, которые имеют спектр, спектральный класс М. Но это довольно горячие звезды, там температура 2-3 тысячи кельвинов, почти как обычные красные карлики. Ну, это они... Ну, пожалуйста. Тут он... ярче, чем вот какой-нибудь нормальный красный карлик, нормальная звезда. Да, но это недолго, это только самые молодые коричневые карлики. Потом они остывают спектральные классы L и T. Там уже молекулы видны, там уже такая низкая температура, что в атмосфере молекулы летают. А может быть, в ближайшее время будет введен класс Y или Y. Ну и недостаточно, еще накопили материала, но это совсем холодные коричневые карлики, которые, их уже трудно от планет отличить. Юпитер в период своего формирования тоже был горячий. Он сжимался, и гравитация его как следует нагревала. Это хорошо видно и потому, как спутники Юпитера расположены. Знаете, да? Какие Галилеевы спутники Юпитера мы знаем? Ну-ка, кто вспомнит? Ио, Европа, Ганимед, Каллисто. Так вот, посмотрите, как их средняя плотность зависит от их расстояния до Юпитера. Самый плотный Ио, самый разреженный Каллисто. А потому что Юпитер был горячий, и он формировал вот этот вот диапазон нагрева своих спутников. Он нагревал ближние к себе, не очень сильно нагревал далекие. То есть тут как маленькая солнечная система. Так что тут непонятно, то ли это формируется планета-гигант, то ли это остывший коричневый карлик. Но в конце концов, это почти все равно для спектральных классов. Так что этот класс, наверное, тоже узаконят. Там уже одни молекулы светят вообще, такие знакомые нам. Перенос энергии генерируется в ядре, а ей надо попасть на поверхность звезды, чтобы с нее уйти. Там внутри температура высокая, а плотность электромагнитной энергии, она пропорциональна четвертой степени температуры. Закон Стефана Больцмана, сигма Т в четвертой. И при высокой температуре там такая плотность электромагнитных квантов, это гамма-кванты, как правило, что уже достаточно их, и они диффундируют, проходят, ну, переотражаются, поглощаются, но в конце концов стремятся туда, наружу. Начиная с какой-то границы, уже поток квантов ослабевает. Температура падает, быстро падает плотность. Ну, а вот здесь даже написано Т в четвертой, да, вот поток энергии в виде электромагнитных квантов. И температура газа падает, он становится не таким прозрачным, через него трудно пробиться квантом. И тут начинается, уже просто подогревается вот это место, и дальше горячий газ начинает всплывать и путем конвекции переносить тепло от горячих внутренних к холодным внешним слоям, что неправильно на этой картинке. В чем ошибся художник? В чем ошибся художник? Отсюда тоже хорошо видно. Ошибка крупная. Бросается в глаза.
1: А зачем там еще одно солнышко?
0: Где солнышко? Вот это? Это солнечная вспышка. Протуберанец рождается. В центре? Ну, в центре фьюжн, слияние. А, вот это? Ну да, бабах, там ядерная реакция произошла. Но ошибка тут очевидная для любого физика. Первокурсника.
2: Масштаб?
0: Чего масштаб?
2: Конвективная зона.
0: Нет, примерно конвективная зона где-то верхнюю треть радиуса составляет. Так что масштаб тут более или менее ничего. Как происходит конвекция? Если эта часть всплывает, то и эта должна всплывать. Они не могут друг на друга двигаться. Это конвекция происходит симметрично. Вот так. Как шестеренки цепляются в часовом механизме или в коробке передач. Конвекция не может происходить вот так. Это художник. Это физик бы не мог такое нарисовать. Ну вот, значит, есть у нас в звездах типа Солнца радиативная зона, то есть где радиация, кванты переносят энергию, и конвективная зона, где движение вещества уже более эффективным является, и оно просто горячее, потоки газа. Ну а дальше поверхность Солнца и уже прозрачные для света слои, корона, хромосфера, оттуда просто кванты улетают. Вот правильно нарисованная конвекция. Видите, рисунок не такой художественный, зато сделан физически правильно. Физик рисовал, а не художник. Тут конвекция. Снизу подогреваем, сверху охлаждаем. Но, оказывается, в звездах разной массы эти два механизма переноса тепла, они конкурируют и выигрывают то один, то другой в разных областях звезды. Например, как холодные звезды, маленькие, маломассивные, холодные, там вообще плотность квантов такая низкая, что радиативный перенос не имеет значения. И маленькие звезды, красные карлики, полностью конвективные, от ядра до оболочки. На Солнце и ему подобных внутренняя часть переносится энергия квантами, а снаружи конвекция. Кстати, и тут неправильный рисунок. Да что ж такое? Ну ладно, но это хорошо. Ошибки, они стимулируют мыслительную деятельность студента. А у звезд очень большой массы, наоборот, кванты не справляются внутри, и там конвективные ядра, а снаружи все равно большая звезда имеет такую высокую температуру, что там температура такая же, как в ядре Солнца почти. Снаружи кванты переносят, видите, все меняется местами. Это интересно. Но два этих механизма так или иначе обеспечивают перенос тепла. Есть еще, в принципе, третий механизм переноса тепла – теплопроводность. Когда вы беретесь за ручку ложечки чайной, погруженной в горячий напиток, а она горячая ручка, да? Это просто электроны там друг другу передавали вот столкновениями. В звездах, конечно, есть теплопроводность, там тоже атомы толкаются, но она никакого значения не имеет. Вот у белых карликов имеет, а у нормальных звезд можно забыть про этот механизм, он не имеет значения. Ну вот, тут довольно сложная таблица, даже не знаю, зачем я ее. Ну, это звезды разной массы, вплоть до коричневых карликов и даже планет, гигантов, и показано, какие массы, какие размеры у них, какова температура, и какие реакции в них происходят. Вот мы называем звездами то, где горит, сливается в синтезе обычный водород. Это звезда, Солнце – звезда, маломассивный красный карлик – звезда. А дальше? Нет, дальше водородные реакции не идут. Но это все-таки еще не планеты. На планетах вообще никакие не идут. А на коричневых карликах все-таки идет реакция дейтериевая, ядра дейтерия. Сливаются, и вот этим они выделяют себя в отдельный класс. Они не звезды, они не планеты, они такие вот объекты, в которых термоядерная реакция только с дейтерием идет. А как узнать? Довольно легко узнать, потому какие химические элементы на поверхности звезды. Вот литий, например, он горит, в термоядерном синтезе участвует при температурах промежуточных между дейтерием и водородом. Если не видим на поверхности лития, а он же конвекцией туда, в теплую зону переносится, если его нет, значит, это звезда. Значит, там литий нырнул внутрь и уже превратился во что-то другое. А если литий есть на поверхности, это коричневый карлик. Сколько бы он ни нырял, а даже внизу нет таких температур, которые бы заставили литий участвовать в синтезе более тяжелых элементов. Так что такой литиевый тест, он довольно надежно отделяет красные карлики от коричневых. Ну, эволюция звезд. Тут мы уже говорили с вами, так что можно побыстрее. Диаграмма Гершпрунга. Движение звезд при начальном этапе сжатия. Мы об этом уже поговорили. Есть довольно детальные расчеты этого. Вот Ико Ибн, он, пожалуй, первым в середине 60-х годов рассчитал траектории, по которым сформирующиеся звезды, мы их называем протозвездами, приближаются к главной последовательности. Можете посмотреть, как это бывает. Потом звезда, так сказать, оформляется уже в самостоятельное светило. Поначалу на нее еще продолжает падать газ с периферии, и ее почти не видно, пыли много в этом газе, но она ее нагревает, и в спектре огромное излучение инфракрасное, а в оптике почти ничего, с трудом пробивается. Потом просветляется это место, мы уже начинаем видеть звезду, оптическое излучение поднимается, а инфракрасное уменьшается. Ну и когда звезда отбросила от себя все лишнее, тогда только оптическое излучение остается, инфракрасного нет. Так мы отделяем формирующиеся звезды от уже готовых. Ну вот эти потоки, джеты биполярные, то есть в двух противоположных направлениях, они тоже хорошо видны. Иногда виден прямо с ребра протопланетный диск, вот он тут все закрыл, и джеты из него вылетающие. Очень такая ясная картина. Еще один рисунок профессора Липунова, правда, тогда он был не профессором, важную вещь показывает. У звезды в целом отрицательная теплоемкость. Вы когда-нибудь встречали вообще такие объекты? Что ты его нагреваешь, а он становится холоднее. Ты ему даешь энергию, а температура его падает. А у звезды именно такое свойство. Почему? Если впрыснуть каким-то образом энергию в звезду, она начнет расширяться и на поверхности охладиться. Так что это любопытное явление, которое объясняет нам, почему красные гиганты получаются. В недрах звезды, а это как раз в центре звезд типа Солнца, со временем количество водорода уменьшается, а из него получается гелий. Гелия много, но гореть он в термоядерном синтезе участвовать не может. Холодно еще внутри Солнца. И плотность начинает сильно расти. Гелий как инертный элемент там накапливается. Он не дает тепла, просто лежит в центре Солнца, а его верхние слои сжимают, И быстро-быстро центральная плотность нарастает. Ну, в конце концов, нарастает настолько, что гелий загорается. Так меняется светимость звезды с возрастом. Она постепенно нарастает, потому что гелиевое ядро, оно сжимается верхними слоями, нагревается при сжатии, и в контакте с горячим гелиевым ядром водород, который над ним лежит, он начинает все более интенсивно в термоядерных реакциях участвовать. И сначала потихоньку, а потом быстро начинает нарастать светимость звезды. Вот это показана эволюция для звезд типа Солнца, светимости, размера и температуры поверхности. Температура почти не меняется. В конце эволюции чуть-чуть станет попрохладнее. Размер меняется сильно, светимость сильно. Я придумал такую аналогию. Почему красный гигант из обычной звезды получается? Вот кто надувал шарик, тот сразу поймет. Когда шарик маленький, он непрозрачный. Когда мы его надуваем, он становится все более прозрачным, хотя количество резины при этом не уменьшилось, но она распределилась на большую площадь. То же происходит со звездой. Когда генерация энергии внутри увеличивается, ее надо как-то выпустить, иначе она будет нагревать звезду. Звезда расширяется и становится все более и более прозрачной. И свету легче, ну, свету, там, квантам, гамма-диапазон сначала, потом свету, легче ее покинуть. Красный гигант обязан быть большим, иначе он не сможет выпустить из своего ядра увеличивающийся поток тепла. И вот с главной последовательности звезда потихонечку-потихонечку уезжает в область звезд большого размера, но не очень высокой температуры. Сегодня Солнце. Родилось Солнце вот таким, сегодня оно вот такое, внутри главной последовательности чуть-чуть перемещается, а потом стремительно начнет перемещаться в область красных гигантов, станет раз в 100 больше, чем современное Солнце, примерно там 2 астрономических единицы в диаметре, то есть радиус будет порядка 1 астрономической единицы. Ну, потом будет, вот оно уедет в красные гиганты, потом гелиевое ядро загорится, солнышко немножечко, ну, как сказать, немножечко сожмется, потому что уже там не такой большой поток тепла будет выходить, водород не так интенсивно будет гореть на расширяющемся гелиевом ядре, ну, это детали. Потом гелий сгорит, опять вроде бы второй раз уже теперь в сверхгиганты, ну и потом сброс оболочки. Это я вам показывал. Показывал для чего? Чтобы понять, от массы звезды зависит время ее жизни. И вот представьте, в звездном скоплении родилась серия звезд разной массы. Маломассивные, средние, очень массивные. Первыми проживут свой век массивные, и они уйдут в красные гиганты. А эти еще будут на главной последовательности. Потом эти будут уходить, эти. И по виду диаграммы Гершпунга-Рассела для конкретной группы родственных звезд, одновременно родившихся, примерно из одного вещества, то есть химсостав, мы можем сказать, вот это молодые скопления звезд, они недавно родились, хотя уже некоторые звезды поехали в сторону гигантов. Эти скопления промежуточного возраста, все эти диаграммы Гершпунга совмещены своими нижними частями, потому что тут все звезды вечные. Они всегда будут сидеть тут и потихонечку гореть. Но это самые старые. Вот, кстати, одно из самых старых скоплений, Мессье 67, примерно и шаровые имеют такую же диаграмму. Ну, то шарового скопления тоже. Главная последовательность, те звезды, что отсюда сорвались к гигантам, и те, что уже пошли после фазы гиганта погибать окончательно. Ну, картинку для Солнца вы представляете себе. В конце эволюции, расширившись сильно, звезда начинает терять свои внешние слои. Почему терять? Да им уже держаться не за что. Вот была она такая маленькая, а станет такая большая. Понятно, что тут вторая космическая скорость, притяжение это все равно работает к центру, а слои удалились бог знает куда, там уже не удержишь вещество. И вот чуть подтолкнул, оно само уйдет. Вот оно и уходит. Ну, в этот момент, конечно, Земля будет разогрета очень сильно, когда Солнце в стадии красного гиганта будет. И мы долго не могли понять, а что будет с Землей, когда Солнце начнет в красный гигант превращаться? Вот расчеты, ну, примерно 20-летней давности, они показывали, что Солнце будет расширяться, потом гелий загорится, она немножко сожмется, опять расширится, потом там другие химические элементы. Но каждый раз теория показывала, что расширение происходит практически точно до орбиты Земли. Ну, понятно, что Меркурий и Венера при этом будут проглочены Солнцем. А вот что будет с Землей? На первом этапе расширения, это ветвь красных гигантов, Red Giant Branch, на первом этапе расширения Солнце немножечко сбросит с себя массу, ну, верхние слои улетят, 90% массы останется, 80%. Это давало Земле перспективу сохраниться. Почему? Земля по орбите движется, а потом Солнце сбросит массу, и Земля немножко может от нее отойти. Ну, масса меньше будет у Солнца, орбита Земли станет чуть-чуть побольше. Может, убежит от Солнца? Ну, выяснилось, что нет, не убежит. Вот результат самых последних расчетов с учетом очень многих разных второстепенных факторов. Меркурий будет. Это последние 4 миллиона лет жизни Солнца, вот когда оно же в красный гигант превращается. Меркурий будет проглочен, Венера будет проглочена. Земля сначала будет немножко удаляться от Солнца. Но вот тут начинается взаимодействие Земли с верхними слоями солнечной атмосферы. Какое? Да приливное, обычное взаимодействие. Земля будет возбуждать на поверхности Солнца волну приливную, и сама при этом будет тормозиться. И расчет показывает, что Земля потом приблизится, ну и нырнет в солнечную атмосферу. Ну, при этом, конечно, распадется на атомы. Понятно. До Марса точно не доберется Солнце, потому что, хотя оболочка будет продолжать расширяться, но она уже такая будет холодная и разреженная, что дальше планетам ничего не будет грозить. У многих солнцеподобных звезд, которые постарше, чем наше Солнце, мы уже этот этап видим. Оболочки расширяются. И на первый взгляд так и должно быть. Вот такие вот оболочки, сферически, симметричные, идеальные, должны быть у всех звезд. А нет. У некоторых звезд такие сброшенные оболочки. А как они называются у астрономов, эти оболочки? Планетарная туманность. А почему планетарная? Ну, а вот, между прочим, это историческая загадка. Обычно так это дело трактуют, что глядя в плохенький, этот Хаббл снимал, а глядя в плохенький наземный телескоп, вы можете принять вот это за диск какой-то далекой планеты. Да? Но я читал старые работы Вильяма Герschеля, и он по-иному это дело трактовал. Он был уверен, что он видит этап сжатия облака, внутри которого сформировалась звезда, а вот это вещество, из которого должны будут родиться планеты. И он по-иному это дело себе представлял, что это planetary nebula, которая, так сказать, протопланетная туманность. Так что тут еще неизвестно, какая история привела к этому термину. Но термин закрепился. Planetary nebula, планетарная туманность. Но, как видите, некоторые из них имеют несимметричный вид. И это надо объяснять. Или вот это, или, страшно сказать, вот это. Это просто вот попробуйте найти физические механизмы, которые из сферически симметричной звезды могут родить вот эту вот красоту. Во-первых, много оболочек. Значит, звезда как-то так вспыхивала, пум-пум-пум, сбрасывала одну другую. Потом вот это вот кружевное сооружение и еще два джета. Вот они. Как это все сформировано, честно говоря, никто не знает. Очевидно, тут какие-то, может быть, посторонние объекты, может, там компонент второй у этой звезды невидимый, или планета какая-то тяжелая. Вот это вот намекает, вот такие вот картинки намекают на то, что в этой плоскости газу не хочется расширяться. Может быть, там в этой плоскости планетная система или там второй компонент звезды. Вот. Такие вообще трудно объяснить. Магнитные силы могут участвовать. Ну, вроде у звезд не такие мощные магнитные поля. В общем, не знаю, это открытая проблема объяснить картинку, внешний вид планетарных туманностей. Над этим люди думают, и пока еще есть проблемы. Остается ядро звезды, уже лишенное источников тепла. Поначалу оно еще горячее, но потом остынет. И вот перед нами диаграмма масса, размер холодного тела. У планет все просто. Чем массивнее планета, тем она больше по размеру. Но мы видим, что Юпитер уже почти достиг, ну, для водородного или там гелий-водородного состава, почти достиг максимального размера. Если еще добавить на него вещество, ну, он чуть-чуть подрастет, а потом начнется, вообще говоря, уменьшение размера. То есть вещество уже не способно сопротивляться давлению вышележащих слоев. Впервые это дело, расчета вот этих диаграмм, сделал Субраманьян Чандрасекар, замечательный человек, йог, между прочим, индус, который работал в основном в США, Нобелевский лауреат. А он у нас тут бывал, Гаиша, вот гулял по этим коридорам со своей женой, оба они йоги были. Видите, йоги как долго живут, вот это хороший образ жизни. Колоссальное количество очень важных работ сделал. Но Нобелевскую премию получил за теорию белых карликов, теорию холодных ядер проэволюционировавших звезд. Белый карлик – это не что иное, когда звезда уже с главной последовательности, сбросив оболочку, начинает остывать. Вот последовательность белых карликов. Об этом будут отдельные курсы у нас, вы узнаете детали. Массивные звезды не останавливаются на синтезе гелия. У них чем горячее, чем глубже, тем горячее, плотнее вещество. И в центре массивной звезды образуется такая матрешка вплоть до элементов группы железа. Ну, там железо и никель. То есть нарастает вот эта вот цепочка термоядерных реакций, и она уже формирует половину таблицы Менделеева. Вот так выглядит красный сверхгигант, то есть массивная звезда на заключительных этапах эволюции. Внутри такое матрешечное ядро из всей совокупности элементов от гелия до, от водорода до железа и никеля, ну а снаружи жиденькая водородная оболочка. Надо было как-то объяснять происходящие иногда взрывы новых и сверхновых звезд. Вот два человека, которые подали идею. Вальтер Бааде, он астроном, а Фриц Цвике, он скорее физик. Ну, вообще человек удивительный, конечно. Он, например, у него есть патенты на реактивные двигатели, он много-много чего придумал. Но он же, вместе они сообразили, что ядра звезд массивных, они должны сжаться до совершенно жуткого состояния, до огромной плотности, до плотности почти атомного ядра. И вот это была впервые идея нейтронных звезд тогда. Высказано, не посчитано, а высказано. Ну а при сжатии ядра до состояния нейтронной звезды, то есть фактически до состояния ядерной плотности, такая энергия выделяется, что по сути это взрыв звезды демонстрирует. Вот такие звезды взрывающиеся мы видим, называем их супернова, сверхновые. Обозначение, как правило, обозначение это супернова, год, и дальше идет латинская буква, ну, ABCD по порядку их обнаружения в данном году. Ну, как видите, тут обычных звезд не видно, и вдруг бабах, появляется новое, мы понимаем, что это взрыв массивной звезды, и он настолько сильно повышает яркость, что тут вообще ничего не было видно, и тут она конкурирует уже с целой галактикой фактически, не намного слабее. Взрыв сверхновый – это редкое явление, и изучать их трудно. В нашей галактике последний раз видели взрыв сверхновый во времена Кеплера. Вот сверхновая 1604 года. С тех пор мы не видели тут взрывов сверхновых, хотя они происходят. Но все молодые звезды живут в диске галактики, мы живем в диске галактики, и от нас далекие области диска закрыты пылевыми облаками. Но в других галактиках лучше видно сверхновые. Вот самая, пожалуй, изученная сверхновая 1987 года. Она в Большом Магеллановом облаке вспыхнула, и мы даже еще до облака-то близко от нас, видели ее предка, вот эту звездочку. Потом она бабахнула. Такая яркость была, посмотрите. Минус, ну, по-моему, до минус, что-то тут, до нулевой она, конечно, поднималась, Ну, может, туда минус первый поднималась, не знаю. Ее заметили уже на спаде. Заметили невооруженным глазом. Соседние галактики, ну, ярко, соседние галактики заметили невооруженным глазом, и поэтому проследили ее, значит, весь ход остывания, распада химических элементов. Кстати, а как правильно сказать, невооруженный глаз или невооруженный взгляд?
1: Глаз.
0: Молодцы. А журналисты пишут взгляд.
1: Русский язык у культуры речи.
0: Вот, и вас, я-то думал. А у журналистов вроде как нету, да, курсов русского языка и культуры речи, правильно? Взгляд – это процесс, а глаз – это прибор. Процесс вооружить. Я бросил взгляд на эту девушку, например, да? Попробуй бросить вооруженный взгляд. Еще глядишь, по ней телескопом заедешь. Вот. А таким образом массивные звезды нам демонстрируют взрывы. Этот взрыв произошел 1000 лет назад, скоро будем тысячелетие отмечать, в 54-м году будет как раз тысячелетие, вы отметите его обязательно. А сегодня мы видим остатки разлетающейся звезды. А в 87-м году в соседней галактике, в Большом Магеллановом облаке, там огромная область звездообразования, 30-я Дорадус, или ее теперь называют Тарантул, вот это. А тут вот звездочка была, вот она бабахнула, вот это. Мы ее увидели. Вот это, прогенитор, то есть предок, а тут вспышка произошла. И первая же близко изученная вспышка сверхновой поставила астрономов в тупик. Только что я вам говорил, что предок сверхновой – это красный сверхгигант, внутри которого ядро резко сжимается, да? Значит, предок должен быть каким? Красным сверхгигантом, а он оказался голубым. Стали переделывать теорию поздних стадий эволюции массивных звезд. Ну, переделали, конечно, надо же соответствовать природе. Видимо, он сначала сбросил свою оболочку, а потом уже произошел взрыв. Надо же как-то соответствовать. Вот. Но, во всяком случае, каждое наблюдение заставляет подправлять теорию. Много-много кривых блеска сверхновых показывают нам, что, в общем, какое-то единообразие есть, быстрый рост и медленное спадание. Причем спадание происходит кусками экспонент, экспоненциальное, потом с другим показателем времени. Это говорит о том, что там просто главным источником тепла является распад радиоактивных элементов. Они подогревают. Сначала быстро распадающиеся, потом элементы, изотопы с другим временем распада. Значит, в момент взрыва рождается много тяжелых радиоактивных элементов. Ну, там, никель, кадмий, в общем, всякие. Рождаются и по очереди подогревают. Вот это и есть источник второй части таблицы Менделеева. Когда происходит взрыв, там большой поток нейтронов, он насыщает ядра железа и никеля избытком нейтронов, потом нейтроны распадаются, превращаются в протоны, и это ядро движется по клеточкам таблицы Менделеева туда, в сторону урана и трансурановых элементов. Ну, собственно говоря, вот полная картина, примитивная, но на сегодня, наверное, другой у нас нет. Маломассивные тела становятся коричневыми карликами, вроде и не звезда, но и не планета. У планеты нет термоядерного синтеза, у звезд есть термоядерный синтез из легкого водорода, а у коричневых карликов только дейтерий сгорает. Ну, потом звезды малой массы в конце жизни в белые карлики превращаются, тоже разные. Легкие звезды в гелевые, там ничего из гелия уже не родилось. Сбрасывают водородную оболочку, остается гелевая ядрышко. Более тяжелые, там уже ядро доросло до элементов типа кислорода, углерода, там белые карлики из этих элементов состоят. Ну, а еще более массивные, примерно с массой там от 10 масс Солнца и больше, там нейтронные звезды, еще более массивная нейтронная звезда в черную дыру превращается. А вот самые массивные звезды, а такие мы уже наблюдаем, расчет показывает, что так могут взорваться, что вообще никакого ядра не останется. Ни белого карлика, ни нейтронной, ни черной дыры. Это пока еще вопрос открытый. Так мало этих звезд, вы просто их по пальцам можете сосчитать, звезды с массой больше 100 масс Солнца. Между прочим, они почему-то любят я вот вернусь назад, они любят кучами рождаться. Вот в центре этой туманности Тарантула есть такая область, звездное скопление, там, R136, и в нем дюжина звезд с массой больше 100 масс Солнца. Мы их даже с трудом разделили. Сначала казалось, что там одна звезда в 500 масс Солнца, но потом разделили их, Хаббл помог, там наземные методы некоторые. Но там несколько звезд с массой больше 100 масс Солнца. Похоже, что половина всех известных нам звезд таких массивных сидят вот в этой жуткой области. Она огромная. Тут, если бы рядом с ней туманность Ориона положить, она была бы вот такая. Вот туманность Ориона была бы примерно такого масштаба. То есть это грандиозная совершенно вещь в довольно маленькой галактике. Она светится как, не знаю, 20% от всего Большого Магелланового облака. Тоже, может, побольше. Но огромный. Такой котел. Ну, с двойными звездами, ну, там сложная ситуация, перетекание, взаимный обмен массы. Я, пожалуй, это будет спецкурс у вас. На этом мы сегодня закончим разговор.

0: этих оснований так предполагать.
1: Есть ли в наше время родственники Бронто-Териевых?
0: Нет. Ну, все, ответил. Бронто-Териевы и Уинто-Териевы, они все вымерли, причем вымерли еще в палеогене. Если не ошибаюсь, даже в неогене они уже не успели перейти. Так что их уже нет давно и нет никаких намеков на то, что они где-то могли прятаться.
1: Сколько весил Индрикотерий и как он не перегревался?
0: Ой, ну, каждый раз, когда мне задают вопросы про вес, мне хочется обратиться к Википедии, собственно, и сам я могу туда обратиться, и вы, я думаю, можете обратиться, там информации много, и она, в общем-то, из разных источников, и можно даже посмотреть разные оценки. А я могу так вот по памяти что-то назвать типа 15 тонн, но могу очень сильно и ошибаться, плюс-минус 5 тонн как минимум, поэтому лучше посмотрите там. А если говорить насчет перегрева, это, конечно, информация уже более сложная, в Википедии ее не так просто найти, но, судя по всему, у него было достаточно много способов, как можно охладиться. Во-первых, у меня лично есть подозрение, хотя данных на этот счет нет, что, возможно, он большую часть, как современные слоны, все-таки бодрствовал по ночам и таким образом спасался от перегрева. А вторая мысль, у него была очень широкая шея, и в принципе уже неоднократно предполагают, что вот как раз такая расширенная шея, она выполняла некую функцию, ну, собственно говоря, ушей слона, то есть именно использовалась для теплообмена. Так что справлялся.
1: Необычный вопрос, не по лекции, но мы зададим его. Можно ли генной инженерии увеличить или уменьшить человека?
0: В принципе, я не вижу в этом никаких проблем. То есть, ну, мы сейчас гены человека неплохо знаем, и в принципе, допустим, просто вызвать там карликовость или же там гигантизм, ну, вот, допустим, просто. Другой разговор, то, что это будет не совсем нормальный человек, это будет там, не знаю, человек уже больной в какой-то степени. Ну, вот. Но я думаю, что это можно вызвать искусственно. Так, чтобы повлиять и сделать человека там более большим или более маленьким, но при этом, чтобы он прекрасно себя чувствовал, вот это, я думаю, уже более сложная задача, тоже, наверное, возможно, но за это нам гораздо более тонко знать гены, чем мы их знаем на данный момент. Но при любом раскладе такие гипотезы могут быть только умозаключениями какими-то, лишь оторванными от реальности, потому что любые эксперименты генные с людьми сейчас под запретом. Ну, единственное, что вроде бы я слышал, что вот какие-то там пытаются, я даже не знаю, ввели или не ввели, там генные эти эксперименты, которые приводят к исцелению болезней. То есть вот такая вот корректировка генома вроде как уже применяется. Ну, вот так, чтобы улучшить, допустим, человека в чем-то, или там изменить его рост, или еще чего-то, это не пройдет.
1: Почему морские драконы вымирают? Как можно их спасти?
0: Так, сообразить бы, кто такие морские драконы, но если имеется в виду эти, собственно, морские коньки, дракончики, я думаю, наверное, так, потому что у меня как-то больше других идей нету, честно говоря. Там есть лиственный дракончик, вот, какой там еще, ну, по-моему, просто там морской дракон так и называется. Так вот, эти ребята, они живут исключительно около Австралии, как, собственно, и подавляющее большинство современных иглообразных. То есть, такого количества животных, как около Австралии, особенно на территории Большого барьерного рифа, не обитает нигде. Ну, а у нас идет изменение климата, у нас идет потепление глобальное, у нас идет загрязнение вод. Ну, и это все, разумеется, не способствует никоим образом нормальному функционированию морских животных. И поэтому численность очень сильно сокращается, и не только морских дракончиков. Морских дракончиков проблема в том, что они очень имеют узкий ареал и достаточно небольшую численность.
1: Сотрудничаете ли вы с кем-то из западных палеонтологов, например, Стивеном Бруссатти?
0: Ну, конкретно со Стивеном я ни разу общения не имел. Но, в принципе, как сказать, сотрудничаю. То есть так, чтобы постоянно я с кем-то общался, по каждому там вопросу, у меня был какой-то такой постоянный консультант, такого нет. Но у меня были совместные статьи, в том числе с итальянскими и с румынскими коллегами. И, соответственно, я периодически, когда там совсем не мог найти какую-то очень интересную информацию, я хотел докопаться до истины, обращался за консультацией.

0: и к некоторым коллегам. Ну, по возможности пытаюсь их не беспокоить все-таки. Но были случаи. Последний раз общался с коллегами, даже с несколькими, когда готовил ролик для своего канала про этих морских животных, которых нашли около пирамиды Хеопса. Вот. Соответственно, там не очень было много данных, и хотелось получить мнение специалиста, который, собственно, там проработал всю жизнь. Вот. Вроде Филиппа Генрича. Ну и получил. И пани доброжелательно отнеслись, ответили на все мои вопросы, за что им большое спасибо.
1: И, наверное, последний вопрос, если их не будет еще в чате. Почему гиганты среди млекопитающих не используют пневматизацию, как динозавры?
0: Хороший вопрос. Но я думаю, что это связано с исходными, скажем так, генетическими данными. То есть, в принципе, нет такой склонности у млекопитающих. Хотя в некоторой степени все-таки плотность и, так сказать, размер костей меняется. То есть, например, там очень-очень стали рыхлыми кости тех же летучих мышей, очень хрупкими. Наоборот, очень утяжелились у каких-нибудь там ластоногих или сирен. То есть, некоторые изменения есть, хотя, конечно, не в такой степени, как у динозавров. Части динозавров было, опять же, проще развивать вот такую пневматизацию, потому что у них еще и дыхательная система была пневматизирована с большим количеством легочных мешков. То есть у них как бы все, весь организм был рассчитан на то, чтобы устраивать эти полости в костях. Поэтому они очень легко это делали. С млекопитающими чуть сложнее. То есть у них такого механизма нет.
1: Появился еще один вопрос. Так. Секундочку. Почему животные ледникового периода были крупнее своих потомков в нашем времени?
0: Ну, в принципе, я об этом говорил. Тут даже дело не в том, что они, как это, раньше все было лучше, раньше все было больше. А дело в том, где они обитали. То есть животные, которые обитают в более холодном, более суровом климате, они, как правило, более крупные, потому что им просто жизненно необходимо сохранять тепло. Поэтому они становятся более крупными, у них более широкая кость, и это связано со всеми животными. Даже если мы посмотрим, допустим, на людей, которые сформировались в условиях ледникового периода, а именно неандертальцев, мы заметим, что у них гораздо более широкая кость, они более такие приземистые, более сплоченные. То есть, опять же, как-то как будто, если брать, по крайней мере, в поперечном плане, они более широкие, чем, собственно, сапиенсы. Ну и это относится, разумеется, и ко всем другим животным. То есть более северные животные, как правило, более крупные.
1: Так, у нас появились еще несколько вопросов. Ярослав, у вас есть время для ответов на вопросы?
0: Ну, да, пока есть.
1: Есть. Вы тогда намекните нам, дайте знак. Хорошо?
0: Ну, когда под стол провалюсь, намек.
1: Что вас не насильно удерживают, не насильно удерживают в эфире, а что вы по своему желанию отвечаете на вопросы?
0: Хорошо. Ну, я думаю, что до полутора часов можно смело.
1: Почему пингвины не смогли стать большими, как киты, и не смогли захватить океаны? Ведь они раньше китов в воду перебрались. Если я не ошибаюсь, спрашивает наш слушатель.
0: Ну, вообще, насчет того, что пингвины не стали большими, это не совсем правда, потому что были разные пингвины, и в том числе известны пингвины ростом под 2,5 метра. Вот. Такие пингвины-пятачи. Пингвины Геракла. Так что пингвины были побольше, как раз в более древние времена. Почему они не стали такими большими? Вопрос, конечно, интересный. Возможно, что это связано с тем, что они все-таки птицы. И птицам им проще делать пневматизацию костей, но сложнее делать какие-то крупные полностью водные формы. Возможно, им просто-напросто это было не сильно нужно, потому что они все-таки откладывали, например, яйца. Им все равно надо было периодически вылезать на сушу, и поэтому увеличиваться в размерах до беспредела они не могли, они потом просто на суше не смогли бы уже жить. А возможно, что это связано и с климатом, потому что все-таки пингвины, они жили в более южном полушарии, и там довольно стремительно температура стала опускаться, а китообразные стали формироваться в более теплых, умеренных водах. Вот возможно, что это тоже как-то повлияло на их увеличение размера. Но это, конечно, не факт, это уже так, гипотеза.
1: Какие последние палеонтологические находки у нас в стране и в мире? большой вопрос, наверное. Я думаю, что можно один из выпусков посвятить новостям палеонтологии. Предложение такое.
0: У меня тоже была такая идея. Ну, вот я не знаю, вот раз удалось ли вывесить голосовалку, почему, к сожалению, в предыдущей неделе не получалось. Mm-hmm. И каждый раз, когда голосовалки проходят, как-то идеи про лекции с новостями не пользуются популярностью. Так что, ну, пожалуйста, я как бы еще разочек на голосование вынесу такую идею. Если кто-то, кому-то будет интересно, я с удовольствием. Что касается каких-то конкретных находок, ну, у нас много чего постоянно находят. У нас находят, в первую очередь, всевозможных морских рептилий. У нас находят множество самых разных рыб древних. Вот, вот так уж прям по динозаврам или по млекопитающим такого я не слышал. Ну, и каких-то вот прям суперсенсационных наших находок тоже, к сожалению, прям вот за этот год, ну, по понятным причинам, нет. Ну, и даже за прошлый год, честно говоря, не припомню. А в мире вообще много чего интересного. В мире вот в прошлом году нашли такой детский сад шинозавров с большим количеством костей, как взрослых, так и малышей. Нашли нескольких новых дромеозавров, в том числе одного из них, похожего на птичку из Монголии. Ой, мы не все на птичку похожи, на удочку. Удочку и на лебедя, такой смесь, такой полуводный товарищ из Монголии. Находят всевозможных новых млекопитающих. В общем, много чего. Действительно, прям большой рост. Вот очередного, например, мегараптора нашли, самого крупного, между прочим, звали его Тень Смерти.
1: Большое спасибо за лекцию, за ответы на вопросы. Ждем, наверное, эфир через неделю.
0: Я надеюсь, что все-таки мы сможем собраться и выступить еще разок. Ну, а я со всеми тогда прощаюсь. Всем хорошего настроения. Не теряйте интерес к науке, и мы вас ждем через неделю.
1: Пока. До свидания. До встречи. Спасибо за донаты.

0: Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Мы продолжаем наш рассказ о времени Петра Великого. И, честно говоря, этот рассказ был бы неполным, если бы не поговорили о петровских соратниках, о людях, которые вместе с Петром, под его началом, строили Россию, армию, флот, проводили реформы. Тем более, что во всех ваших откликах и комментариях, за которые я хотел бы отдельно вас еще раз поблагодарить, вы пишете и просите побольше рассказать о Меньшикове, Шереметьеве, Брюсе, многих-многих других соратниках Петра Великого. Я, реагируя на эти комментарии в предыдущих лекциях, буквально несколько раз возвращался к жизни трех видных иностранных птенцов гнезда Петрова.
1: Друзья, хотим напомнить вам о приложении «Лекторий Достоевский». Все наши лекции, курсы и подкасты в вашем смартфоне абсолютно бесплатно. В приложении можно смотреть и слушать видео в фоновом режиме и даже без интернета. Скачивайте приложение по ссылке в описании и открывайте для себя новое вместе с «Лекторием Достоевский».
0: О Гордоне, о Лефорте, о Франции – Тиммермане, это какие они птенцы, они были старше Петра, один из них в дедушке ему годился. Я имею в виду генерала Патрика Гордона. Сегодня же давайте остановимся на других его соратниках. Без этого наш рассказ будет и несправедливым. Конечно, образным пушкинским выражением «птенец гнезда Петрова» описывалась непридворная должность. Перечня таких птиц не существует. У разных историков их количество и поименный состав могут отличаться. И все-таки метафорическая точность в этом определении есть, потому что наш поэт уловил главное. Это были люди не просто обязанные Петру своим положением, своим возвышением. Скажем так, его супруга и будущая императрица Екатерина I тоже была ему обязана более чем кто бы то ни было. Но они со временем стали его не только верными слугами, они стали его единомышленниками, его соратниками, на кого Петр опирался. Коль мы уже использовали эту образную цитату Пушкина, давайте обратимся к первоисточнику, к поэме «Полтава». Итак, «За ним, за Петром, во след неслись толпой сии птенцы гнезда Петрова, в применах жребия земного, в трудах державства и войны его товарищи, сыны». И далее Александр Сергеевич оглашает список. «И Шереметьев благородный, и Брюс, и Боур, и Репнин, и счастье баловень безродный, полудержавный властелин». Я обращаю ваше внимание, что в списке присутствуют и двое благородных, боярин Шереметьев и князь Репнин, два иностранца, Брюс и Боур, ну и, наконец, полудержавный безродный баловень судьбы Алексашка Меньшиков. Ни национальность, ни происхождение никак не влияют и не препятствуют пути в сподвижники императора. Кроме того, и это очень важное качество для руководителя, он не боялся людей сильных, ярких, талантливых. В лекциях про Екатерину II мы говорили о ее умении приближать людей способных. Петр в той же манере обладал кадровым чутьем. И что важно, при всей своей активности, деятельности, если бы этого не было, то Петр I, безусловно, стал бы Павлом I. Без правильного подбора кадров достичь поставленных целей он бы не смог. Удивительная вещь, я с самого начала об этом сказал, но многие его соратники, выдвиженцы по возрасту были существенно старше Петра, что, кстати, тоже является показателем внутренней силы личности юного царя. Я упоминал уже и Гордона, и Лефорта, повторяться не буду. Лишь такой факт. Гордону Петр во многом обязан властью. Генерал Гордон обладал огромным авторитетом в войсках, и во время противостояния с Софьей именно он открыто с барабанным боем, развернутыми знаменами, увел полки нового строя в Троице-Сергиев монастырь. Более того, он об этом решении еще заблаговременно проинформировал в открытую всесильного фаворита Софьи Василия Голицына. С ним и ушли, и все иностранные офицеры. Еще один из петровских соратников, уникальный человек, занимавший при Петре совершенно особое положение, деятель, который был, наверное, на протяжении почти всей своей жизни при Петре вторым по влиянию человеком в государстве и точно, наверное, первым по грозности, старше его на 28 лет – Это князь Федор Рамадановский, классический сатрап, родовитейший аристократ. У Стругацких в «Трудно быть богом» Дон Румата Эсторский, кто помнит, он представитель коренного дворянства митрополии, благородный дворянин до 22-го колена. В общем, Рамадановский покруче. Рамадановский Рюрикович в 23-м колене. Род Рамадановский шел напрямую от Всеволода Большое Гнездо, то есть непосредственно от легендарного Рюрика. Фамильный нрав Рамадановский был известен. Еще царь Алексей Михайлович говорил об одном из них. «Самого истинного сатаны сын и друг дьявола в своей невиданной спеси и строптивости». А вот самому Федору Рамадановскому князь Куракин дал в свое время такую характеристику. Открываем кавычки, она очень образна. «Сей князь был собою видом, как монстра, нравом злой тиран, превеликой нежелатель добра никому, пьян во все дни, но его величеству верны бы так, что никто из другой». 40-летний Рамадановский занял сторону Петра во время противостояния с Софьей и с той поры все время был тем человеком, на которого Петр опирался. Именно Рамадановскому Петр в момент своего отсутствия в азовские походы, во время Великого посольства в течение полутора лет от своего имени поручал управлять всем государством. Петр придумал Рамадановскому уникальный титул «Князь Кесарь». Кесарь – это, собственно, Цезарь, то есть царь, то есть князь-царь. И, уезжая за границу, отдал ему вообще все царские полномочия под ключ. То есть все должны были почитать Рамадановского как первое лицо в государстве. Даже письма свои Петр из Европы адресовал ему так. «Государю, князю Федору Юрьевичу». По отношению к Рамадановскому Петр испытывал своего рода пиетет, зачастую искусственно и сознательно подчеркиваемое. При всей склонности Петра, конечно, к шутовству, надо отметить, что в отношениях с Рамадановским он не шутил. И в голову никогда не пришло Петру побить Рамадановского палкой, или начать дергать его за бороду, или как-то грубо толкать, затягивать его во всякого рода пьяные кутежи и заварушки. Нет, подъезжая к дому Рамадановских, каждый, включая самого Петра, дом его находился на Маховой, недалеко от Каменного моста, в центре Москвы. Так вот, подъезжая к усадьбе Рамадановского, у ворот Петр спешивался, оставлял экипаж на улице и дальше заходил, уже подходил к крыльцу пешком. Так же должны были делать все. Когда князь Рамадановский заходил в помещение, все, включая Петра, вставали. Князь Рамадановский возглавил Преображенский приказ. Поначалу это было какое-то, по нынешним временам, комбинация управ делами наследника и хазу, потому что в функции Преображенского приказа входило хозяйственное, организационное, финансовое, административное обеспечение села Преображенское и окрестных владений Романовых, где, собственно, находился Петр Алексеевич. Кроме этого, естественно, Преображенский приказ занимался еще финансированием и управлением потешными войсками юного царевича. Но постепенно этот приказ собирал все больше и больше полномочий и превратился в полноценный орган полицейского, прокурорского и следственного надзора и сыска, таким образом став прообразом первых русских спецслужб. Рамадановский наблюдал за Софьей и ее окружением, вел дела стрельцов, старообрядцев, колдунов и всех прочих крамольников. По словам современников, никакой крови не боялся. Порой даже собственноручно, не то что пытал, казнил преступников. Яков Брюс, другой соратник Петра, когда Петр вызвал его из России, догнав Великое посольство в Голландии, заявил, что Рамадановский в отсутствии царя велел пытать его каленым железом и показал свою руку, которая действительно была у Брюса обожжена. Петр пришел в ярость и написал Рамадановскому характерное письмо. Кавычки открываются. «Зверь! Долго ли тебе людей жечь? И сюда раненые от вас приехали. Перестань знаться с Ивашкою, быть от него рожи драной». Ивашка, Хмельницкий, так понимать, это кодовое название водки в их переписке. Рамадановский, ничуть не смущаясь, отвечал. «В твоем письме написано ко мне, будто я знаюсь с Ивашкой Хмельницким. А то, господин, неправда. Ваше это дело на досуге стало знакомство держать с Ивашкою. А нам не досуг». То есть Рамадановский Говорит, что у царя много свободного времени, и можно попьянствовать в Европе. А ему некогда, он работает. Далее. «А что Яков Брюс донес, будто от меня руку обжег, то сделалось пьянством его, а не от меня». Ну, в общем, известно было, что Брюс тоже был большой любитель выпить. Иногда выпивал вместе с Рамадановским. Так что в итоге слово за слово, слово против слова. Где там правда, так и не выяснили. Возможно, действительно подрались или обошли друг друга в какой-то пьяной потасовке. За что Петр ценил Рамадановского и почему, собственно, доверял. И давал ему самые невероятные полномочия. Это, конечно, его кристальная честность. Рамадановский был абсолютно неподкупен. И удивительно... не сребролюбив. Есть такая история. После первой Нарвы, потери Петром всей артиллерии, разгрома его армии, якобы Рамадановский взял молодого царя буквально за руку, привел его в какую-то подземельную комнату в Кремле, открыл ее секретным ключом и показал лежащее там богатство, сказав, что отец Петра, Алексей Михайлович, собрал здесь такой НЗ, небольшой золотой запас московского государства, и велел никому не показывать. Хранить это Рамадановскому почестное слово и достать только в том случае, когда будет в этом самая-самая-самая у его наследников крайняя нужда. И вот Рамадановский решил, что после Нарвы такая нужда настала, надо строить новую армию. И торжественно это сокровище вместе с ключом от подземной казны вручил Петру. Петр был так ошарашен, что потом во всем после этого Рамадановскому доверял. Кстати, говорят, что там же в подземельях Кремля Рамадановский очень активно искал знаменитую библиотеку Ивана Грозного. В последний раз якобы ее видели буквально при молодом царевиче Петре, где-то в 1680-е годы. Но, к сожалению, все последующие поиски окончились неудачей. В общем, на сегодня... существуют десятки версий того, куда делась библиотека Грозного. На эту тему написано нескончаемое количество исторической, исследовательской, приключенческой литературы. Один из историков как-то сказал мне, что ее съели. Я говорю, как съели? Ну, как говорят, книги были на пергаменте, кожаные, дорогие. Ну, так сварили и съели вместе с кожаными сапогами, подметками поляки в осажденном Кремле в 1612 году. Они же даже человечину ели. Так что и книги съели точно. Не знаю, версия, конечно, оригинальная, а если шутка, то жестокая. Вполне в стиле князя Рамадановского. Он прожил долгую жизнь, Петр всегда на него опирался, и в конце был похоронен как один из видных соратников Петра в Кремлевской стене той поры, в Петербурге, в Александро-Невской лавре. Поговорим еще об одном, тоже другое предыдущее поколение. Борис Шереметьев, фельдмаршал на 20 лет старше Петра. Я его, Шереметьева, очень люблю почему-то. Мне он кажется таким живым, если его себе представить. И совершенно не таким, как его изображают в советских фильмах. Вы помните, Шереметьев – это такой грузный маленький старикашка с длиннющим париком ниже локтя, который с отдышкой, что-то он там бегает, суетится и страшно обижается на Менщикова, который отобрал у него митрессу Марту Скавронскую, будущую императрицу Екатерину Первую. Шереметьев был совсем не такой. Его имя точно знает каждый гражданин России, и не только гражданин России, потому что аэропорт Шереметьево. Потому что аэропорт Шереметьево, он, конечно, не в честь назван того самого Бориса Шереметьева, главного, о котором мы будем говорить, но он назван в честь его праправнука. Ибо через владение его праправнука проходила железная дорога, когда ее строили. И там появилась станция. Станция называлась Шереметьево или Шереметьевская. И вот когда рядом с этой станцией строили аэропорт, соответственно, аэропорт тоже назвали Шереметьево. Кстати сказать, у Шереметьева и его потомков было огромное количество разного рода земельных угодий и прочей недвижимости в Москве и вокруг Москвы. Например, не дай бог кому из нас побывать, никому не желаю, это больница Склифосовского, дом. По-моему, внука нашего героя Бориса Шереметьева. Солидный дом. Шереметьев, он из старого-старого боярского рода. Отец его киевский воевода. В те еще годы при Алексее Михайловиче, убежденный западник, ходил в Киеве бритый, с бритым лицом, в польском платье, содержал дома много книг, красивую иностранную мебель, сына своего Бориса отдал учиться в лучшее учебное заведение на территории тогдашнего Московского государства, в Киево-Могилянскую академию. Борис Шереметьев выучил там иностранные языки, много читал, интересовался с той поры европейской культурой. И вообще при Петре неофициально считался самым культурным и самым вежливым человеком в России. Так получилось, что служил он четырем государям: Алексею Михайловичу, как и его отец, Федору Алексеевичу, затем Ивану и Петру. Вот четверым, не считая регеншу, царевну Софью. Считался он человеком Василия Голицына. Голицын сам был хорошим дипломатом-международником. Ну и, соответственно, Бориса Шереметьева тоже использовал по дипломатической линии. Он участвовал в переговорах с Польшей при заключении Вечного мира. Потом даже работал какое-то время при дворе польского короля Яна Собеского. Вел переговоры в Вене с императором Леопольдом о заключении тогда Большого союза против Османской империи, так называемой Священной Лиги. Но разница между дипломатом и военным была небольшой. Поэтому сразу после дипломатического поприща отец забрал Шереметьева, направил его на военную службу, ну, естественно, по поручению Алексея Михайловича. И, кстати сказать, когда Петр начинал свои азовские походы, в возрасте 20 с небольшим лет, то уже весьма опытный воевода и командир Борис Шереметьев вел целую армию с ложной задачей сымитировать поход на Крым, чтобы турки и крымские татары подумали, что Петр собирается не брать Азов, а вслед за Василием Голицыным попытаться еще раз отвоевать Крым. Кстати сказать, первый азовский поход окончился полным фиаско, зато Борис Шереметьев со своим ложным походом добился многих успехов. Он и армию сохранил, и несколько крепостей весьма успешно взял. Так что можно сказать, что поход обманный и ложный был более успешен, чем настоящий. После этого дипломат вновь отправился с Петром, на этот раз в Великое посольство. Тоже, как и Петр, под чужим именем. Но, что интересно, у него был отдельный маршрут у Шереметьева. То есть, если Петр в Голландии учился строить корабли, потом в Лондоне, много времени провел в Германии, то Шереметьев сразу поехал через Австрию в Италию, посетил там Венецию, Геную, Рим, встречался с папой римским, кстати, был принят с почетом. Побывал даже на Мальте, где после аудиенции с магистром Мальтийского ордена удостоился почетного Мальтийского креста и стал командором Мальтийского ордена. Мы видим с вами, Павел I не был первым русским командором на Мальте, и связи, и контакты с Мальтой Россия поддерживала давно. Кстати, Шереметьев очень гордился своим Мальтийским крестом и непременно требовал, чтобы при официальном полном перечислении его званий, наград и регалий обязательно упоминалось, что он является Мальтийским кавалером. Он и до этого был западником, но когда вернулся из Великого посольства своего отдельного и предстал перед Петром, конечно, все только развели руками. Петр ему уже было в этот момент под 50, очень зрелый человек по тем временам, в напудренном парике, гладко выбритым, в идеальном европейском платье, в сияющих модных башмаках с серебряными пряжками. И, в общем, как денди лондонский одет. Показал пример всем боярам, чего хочет государь. Но ценим мы Шереметьева не за его дипломатические успехи. И, конечно, не за его прозападный модный вид. Ценим мы Шереметьева как настоящего героя долгой, муторной, затяжной малой войны. Я так называю первый этап Северной войны, начиная от Нарвы и где-то до 1708 года, до победы под Лесной, до взятия Батурина и до Полтавы. Война шла долго. Шведы были сильны. Всеми боевыми действиями в районе современной Ленинградской области, Прибалтики, вокруг Петербурга руководил Шереметьев. Петр оставил его за главного в Северной армии. И надо отдать должное, что, видимо, сочетание дипломатического дара, невероятной осторожности с приобретенным военным опытом, Шереметьев умел учиться в любые годы и хорошо учился, дало совершенно неожиданный результат. Шереметьев последовательно, методично и целенаправленно, выражаясь современным языком, перемалывал шведские воинские части и подразделения. От одной битвы к другой он раз от разу побеждал. Он был невероятно осторожен. Он вступал в сражение только тогда, когда у него было существенное преимущество в численности, в диспозиции, в артиллерии, но он не ошибался. И постепенно не осталось практически ни одного шведского генерала или видного военачальника, который бы не пострадал от нашего скромного и немолодого, неторопливого и очень осторожного полудипломата, полугенерала Бориса Шереметьева. Будучи совсем немолодым, под Полтавой, Петр немножко недолюбливал Шереметьева за его медлительность, как ему казалось, нерасторопность. Но даже под Полтавой Шереметьев формально считался главнокомандующим русской армии. То есть Петр, как обычно, был в тени, хотя принимал, конечно, все решения. Кавалерия командовал Меньшиков. Общее командование осуществлял Шереметьев. И, кстати, как говорят некоторые военные историки, план Полтавского сражения самой нерусской из всех русских великих побед военных. Сражение, которое было полностью на 100% выиграно до первого выстрела, до его начала. Вот весь этот план аккуратный, осторожный, осмотрительный разработал боярин Шереметьев. Вполне возможно, что это так и есть. Петр молодец, что он послушал старика многоопытного. И потом с невероятной энергией и храбростью вместе с Меньшиковым добили Карла XII. Но вот этот план обороны в большинстве на выгодных позициях со 100% расчетом и 100% уверенностью в будущей победе, кстати, план, который привел к минимальным потерям русской армии в сравнении с лучшей армией Европы того времени шведами, это был план Бориса Шереметьева. Поэтому неудивительно, что в списках награжденных Шереметьев значился первым. Орден Андрея Первозванного. Кстати сказать, к тому времени уже не просто Шереметьев, а граф Шереметьев. Мир, заключенный после, по итогам неудачного прусского похода, фактически стоил Шереметьеву сына. Его сын Михаил остался у турок заложником. Сразу после освобождения, по пути домой, сильно болея, он умрет. Отец очень горевал. После этого уже немолодой Шереметьев будет просить отпустить его на покой. Умрет его жена. Он вообще был глубоко набожным человеком. И, как говорят, как неудивительно, это человеком искренней веры. И он стал проситься отпустить его в монастырь. Хотел стать монахом, кстати, в Киеве, Киево-Печорской лавре. Но Петр не отпускал. Более того, повелел ему заново жениться. Сам подобрал ему молодую жену из хорошей семьи Салтыковых. Разрешил ему служить в Киеве, там все-таки потеплее. Назначил его командующим Южной армией. Судя по тому, что в браке Шереметьев с молодой женой приобрел еще 5 детей, ну, наверное, все-таки Борису Шереметьеву было рано идти в монахи. Кстати сказать, я совсем забыл рассказать еще о литературных способностях Шереметьева, потому что когда он ездил со своим особым великим посольством по Европам, он оставил очень интересные путевые заметки. Эти путевые заметки были изданы потом уже сильно позже, при Екатерине II, написаны по тем временам довольно живым литературным языком. Видимо, писал он их для себя. Описывает Шереметьев, как побывал он в Помпеях, на Венецианском карнавале. Описывает разного рода памятники архитектуры и искусства, которые посещал. Много пишет о культуре. И, в общем, они выдают человека, очень интересующегося культурой, нравами, бытом других народов. Такой же любознательный, как и Петр. Хоть и годился ему в отцы. Порядки, которые он завел у себя дома, в многочисленных усадьбах и домах, все-таки это очень богато. Старинный боярский род, они всех поражали. Все усадьбы, дворцы Шереметьева были обставлены европейской мебелью, скульптурами, картинами. Ну, в общем, придя во дворец Шереметьевых, Кусково, например, вы попадали во владение какого-нибудь невероятно богатого венецианского дожа. И, в общем-то, это мало чем отличалось от самых лучших домов европейской знати. Конечно, как и все люди той поры, Борис Шереметьев был честолюбив до тщеславия. Он очень любил награды, звания. Они все соперничали в этом карьерно-честолюбивом порыве. В чем-то он обгонял своих конкурентов из числа других птенцов гнезда Петрова. Например, именно Шереметьев стал первым графом за успешное подавление Астраханского восстания. Действительно, малой кровью относительно. По тем временам, без больших сражений, очень быстро он разобрался с восставшими астраханцами. Он был весьма беспристрастен по жизни. Мало интриговал, не пил, в отличие от многих других. И даже в его известном многолетнем конфликте с Александром Меньшиковым, они все время ревновали, кто из них, собственно, лучший военачальник, вот даже в этом многолетнем конфликте Они никогда, как говорится, не переходили черту. Соревновались, но никто из них не пытался довести друг друга до плахи и до темницы. Потом Шереметьев будет еще много-много раз проситься в отставку, ссылаться на болезни. Петр будет его не отпускать. И даже снова пошлет его на войну в Европу. Потом вернет опять домой. Умрет Шереметьев в 1719 году, прожив очень долгую жизнь по тем меркам, и завещает похоронить себя в любимой Киево-Печерской лавре рядом с могилой своего сына, который стал выкупом России после прусского мира. Петр Алексеевич считал, что его подданные, вне зависимости от титулов и заслуг, принадлежат ему не только при жизни, но и после смерти. И негоже генерал-фельдмаршалу лежать где-то там в Киеве. Поэтому предсмертная воля Шереметьева учтена не была. Похоронили его там, где положено быть похороненным генерал-фельдмаршалу в Александро-Невском монастыре. Помните, я начинал с того, что Шереметьев такой маленький толстый старичок в длинном парике и в камзоле. Если вы посмотрите на его портреты, конечно, они дают очень неточное представление о реальной внешности, даже о реальной, честно говоря, фигуре и комплекции портретируемых. Но Шереметьев вот был точно не такой. Из тех документов и воспоминаний, которыми мы располагаем, мы видим с вами очень храброго человека. Будь он хоть генерал, хоть фельдмаршал, он все время на передовой в сражениях. Он все время в первых рядах. Во время Полтавской баталии 60-летнему Шереметьеву прострелили рубаху в бою. Рубаха, слава богу, болталась там как-то, надувалась. Остался жив. Он много раз был ранен во время сражения. И, в общем, достойный человек. Поэтому сегодня, когда мы с вами приезжаем в аэропорт Шереметьево, который называется аэропорт Шереметьево теперь имени Пушкина, давайте вспомним и Александра Сергеевича, и его Полтаву, и благородного Шереметьева, достойного сына своего отечества. Несколько слов о Якове Брюсе. Об этом человеке рассказывать очень интересно, потому что вся его жизнь, вся его история – это просто кино, по-другому не придумаешь. Все, кто любит фильм «Храброе сердце» с Мелом Гибсоном и вообще любят старую английскую, шотландскую историю, либо, правильнее сказать, противостояние многовековое Англии и Шотландии, то, конечно, все мы помним, как звали самых прославленных шотландских королей, успешно противостоявшим английской экспансии. Брюсы. Так вот, Яков Брюс – прямой потомок тех самых шотландских королей Брюсов. Его отец приехал в Россию в середине 17 века. Как раз в это время в Англии была буржуазная революция, Кромвель, гражданская война, ну, всяческая неразбериха. В России было как-то поспокойнее всегда, чем в Европе. Поэтому приехал в Россию, нанялся офицером полки нового строя. И Яков Брюс уже родился в Москве. Поэтому говорил на русском языке как на родном. Был крещен в православии. Кстати, не знаю точно, мне кажется, мама Якова Брюса была, скорее всего, русской. И самое главное, его не воспринимали как иностранца. Стопроцентным подтверждением этому является тот факт, что Брюс в свое время возглавил одну из коллегий. По Петровскому регламенту руководить коллегиями могли только русские. А первыми замами у них обычно были эффективные менеджеры, опытные бюрократы, либо опытные начальники, иностранцы. Вот Яков Брюс считался русским, поэтому был, собственно, министром, руководителем Петровской коллегии. Брюс – один из образованнейших людей эпохи. Кроме военного дела, в котором он невероятно преуспел, будучи реформатором русской артиллерии, создателем и руководителем первых военных артиллерийско-морских инженерных училищ, он прекрасно знал географию, астрономию, математику, был великолепным инженером. И вообще, Брюс – это не просто профессионал, как Петр. Это настоящий ученый. Причем ученый именно в смысле того времени, в смысле той великой эпохи больших научных открытий. Ученый – многостаночник. В те времена разница между алхимией и химией, астрологией и астрономией, химией и физикой – эта разница была весьма условной. Все это вместе считалось науками равной степени важности, интересности и солидности. Брюс занимался всем. Всем абсолютно. Но кое в чем он, конечно, преуспел более чем в другом. Во время Великого посольства он сначала туда не поехал, но потом, когда Петр решил, что он поедет в Англию по приглашению английского короля, Петр вспомнил, что у него в Москве остался верный сподвижник Брюс, и он вызвал его письмом. Все-таки Петру было приятно, что он приедет в Англию. Не абы с кем. Вот у меня в свите, там, среди моих друзей и помощников, пожалуйста, есть и потомок шотландских королей. Брюс умудрился в Амстердамском университете получить звание магистра наук и защитить труд «Теория движения планет». То есть, можно сказать, профессиональный астроном. Он, кстати, был отличным картографом. Петр очень любил карты, как мы знаем, и ценил тех, кто умеет работать с картами, составлять карты. И Брюс составит одну из первых подробнейших карт земель Московского государства на юг от Москвы, вплоть до Каспийского моря и Малой Азии. Затем он создаст школу навигатских математических наук в Москве и оборудует совершеннейшую по тем временам обсерваторию в Сухаревой башне. В Полтавской битве Брюс будет командовать всей артиллерией. И не надо забывать, что именно слаженные, организованные и очень эффективные действия русской артиллерии нанесли максимальный ущерб армии Карла XII, пока он приближался сначала к нашим редутам, а потом и во время основного боя, и очень сильно поспособствовали победе нашей армии. Но вообще Брюс в первую очередь интересен нам как ученый. Привезя из Голландии любовь к астрономии в дополнение к своему магистерскому диплому, он перевел на русский язык книгу астронома Гюйгенса «Космотеорос». Он редактировал глобусы, он редактировал географические карты и книги. Он собрал грандиозную библиотеку в несколько тысяч томов. Выпустил календарь с расчетами церковных праздников, разных дат затмений, движения созвездий на столетия вперед. Этот календарь назывался Брюсовым. Это такой был астрономическо-математический календарь. Этим календарем пользовались даже в конце 19 века. Он много-много раз переиздавался. Был своего рода бестселлер, можно сказать. К сожалению, от занятия наукой его все время отвлекали. Брюс человек был умный, деятельный и эффективный. Кстати сказать, в артиллерии он не просто командовал, он провел целую реорганизацию артиллерии. В этом отношении, наверное, прямой аналог Аракчеева для своего времени, только на 100 лет раньше. Брюс, насколько смог, постарался унифицировать все артиллерийские калибры, стандарты, завел регламенты. В нашей артиллерии даже части пушек и вообще все предметы артиллерийского дела назывались по-разному. Он унифицировал все названия, написал соответствующие уставы. И русская артиллерия Петра – это, безусловно, лучшая артиллерия Европы той поры. После Полтавы Петр поручил Брюсу не только командовать всей артиллерией русской армии, но и руководить всеми крепостями, их обустройством, фортификацией, усилением, перестройкой. Затем добавил к этому общее руководство всей промышленностью Российской империи, торговлей, военным образованием, типографиями, монетным двором. В частности, Брюс был исполнителем Петровской знаменитой денежной реформы. Помимо этого, Брюс стал еще сенатором, заседал в Сенате. Видя такой объем обязанностей Брюса, я, во-первых, совершенно не понимаю, когда у него было время писать книги и заниматься наукой. Совершенно очевидно, что если Петр не знал, какое это дело, кому поручить, кто бы с этим может справиться, он просто отдавал его Брюсу. Брюс точно разберется и найдет себе толковых помощников. Незаменимый человек. После смерти Петра, видя грызню между птенцами, Брюс осторожно и осмотрительно удалился в отставку. Он купил себе имение Глинки рядом со станцией Монина по Ярославской железной дороге, разбил там замечательный регулярный парк, построил дом, наконец-то, с полноценной астрономической обсерваторией, как у него было в Сухаревой башне. И с тех пор, вплоть до своей смерти, безвыездно жил в имении. Никто ему там не мешал писать книги и заниматься наукой. В преклонных годах он увлекся медициной и, говорят, даже бесплатно лечил окрестных жителей. Все его затворничество способствовало созданию вокруг имени Брюса ореола таинственности. И слава Брюса как колдуна и чернокнижника надолго пережила его самого. Якобы он умел делать, не поверите, людей из железа и баб из цветов. Якобы Брюс летал на железных птицах. Якобы были свидетели, утверждавшие, что слышали какие-то страшные звуки и крики. А потом из окон Сухаревой башни по ночам вылетало железное чудовище с человеческой головой. А сидел на нем, на этом страшном железном драконе, сам Яков Брюс. И якобы Петр, зная это, велел Брюсу летать над Москвой строго по ночам, чтобы народ московский поменьше пугался. Несколько лет назад вышел целый длинный такой мультфильм российский, полуторачасовой, посвящен той эпохе. Главным героем этого мультика как раз был Яков Брюс и один из мальчишек, который учился там у него в навигатской математической школе прямо в этой Сухаревой башне. Еще рассказывали про особую железную служанку, которая жила в имении Брюса. Это был такой железный женский робот. Франкенштейн отдыхает. Байки про Брюса дожили даже до советских времен. После революции в 1929 году при сносе лютеранской церкви, где был захоронен Брюс, были обнаружены его останки. Их передали в лабораторию Михаила Герасимова. Это правда. И Герасимов должен был восстановить по черепу, по останкам внешность Якова Брюса. Однако неожиданно все они таинственным образом испарились. Более того, в 30-е годы немецкая разведка каким-то образом выкрала брюсовские чертежи самолетов. И только благодаря этим чертежам самолетов, доставленным на заводы Мессершмитта, были созданы эффективные немецкие аппараты. Рассказывали, что сам Сталин искал какую-то черную секретную книгу Брюса, и в этой черной секретной книге собраны все колдовские брюсовские тайны. Сухареву башню не просто банально взорвали. Ее верхнюю часть разбирали по кирпичику. Конечно, ничего не нашли. Сталин якобы сильно рассердился. После того, как эта секретная книга найдена не была, уже основание Сухаревой башни было взорвано. Также ходила городская легенда, что Лазарь Каганович, тогда он был секретарем Московского горкома партии, то есть что-то типа современного мэра Москвы. Так вот, Лазарь Каганович увидел Брюса во сне. И Брюс погрозил ему пальцем за то, что так нехорошо обошлись с Сухаревой башней. Ну, правда, непонятно, почему погрозили Кагановичу. Ну, видимо, он там подписывал решение на снос башни. Не знаю, может быть, Брюс и являлся Кагановичу во сне и чем-то там грозил. Видимо, грозил не грозно, потому что Каганович прожил очень долгую жизнь, почти 100 лет. Есть и другой вариант, что в Сухаревой башне были найдены секретные чертежи Брюса подземной Москвы. И эти секретные чертежи, с учетом исследования Брюса энергетических мест и подземелья Москвы, легли в основу первой линии московского метро. Легенд и баек про Брюса очень много. Зайдите в интернет, почитайте. Это я вам даже сотую часть всего не рассказал. Но если говорить серьезно, то на самом деле я думаю, что Брюс, конечно, был никаким не мистиком, а самым настоящим ученым-материалистом. Потому что именно об этом свидетельствуют реальные факты. Например, нет ни одного подтверждения, что Брюс где-то вообще верил в какие-то сверхъестественные вещи и в какие-то чудеса. Однажды Петр показал ему в Новгороде, в Новгородской Софии, чьи-то нетленные мощи. Брюс отнесся к этому крайне скептически и сказал государю, что все эти мощи есть свойства климата и земли, в которой они были погреблены, а также правильного бальзамирования телес и воздержания этих святых людей при жизни. Видимо, в бальзамировании Брюс разбирался точно, потому что именно Брюсу поручили бальзамировать тело Петра после его кончины. Кстати сказать, во время Великого посольства, когда Брюса вызвал Петр, Брюс отпросился съездить в Шотландию, на историческую родину. Очень хотел посмотреть, видимо, места своих предков. Ну, так англичане же. Не могла англичанка не нагадить. В том числе и Брюсу. Не пустила она его в Шотландию. Сказала, что не надо. Даже потомки беглых шотландцев вызывали у англичан неадекватные подозрения. Когда Петр уже уезжал из Англии, возвращался в Европу, Брюс умолял оставить его там еще на несколько месяцев, потому что очень хотел поучиться. Все ему было интересно. Так либо иначе, мы и сегодня можем посмотреть, по крайней мере, на одежду Брюса. Есть его отреставрированный кафтан, камзол. Все это находится в фондах Государственного исторического музея. Ну и самое главное, можем погулять мимо его усадьбы. Усадьбы-то нет уже давно. Находилась она в самом центре Москвы, в районе современного Брюсова переулка. Брюсов переулок замечательнейший. Тихий переулок, отходящий от Тверской в сторону Большой Никитской, он как раз назван в честь фамильной усадьбы Брюсов. Там есть прекрасная и очень модная среди московских хипстеров церковь, Там есть замечательный памятник Мстиславу Ростроповичу. Если будет у вас время, идете по Тверской, сверните в Брюсов переулок, пройдитесь до Никитской ночью, поздно, в тишине. Посмотрите на небо. Может быть, увидите железную птицу, вылетевшую из Сухаревой башни. Родион Бауэр. Вообще, он, конечно, никакой не Родион. Он Христиан Бауэр. Участник Северной войны и генерал от кавалерии. Генерал от кавалерии – это по-современному генерал армии, упомянутый Пушкиным среди птенцов, выходец из родовитой шведской дворянской фамилии, переселившийся в свое время в Германию. Он участвовал в Северной войне поначалу на той стороне, на шведской. Да-да, именно так. В самом начале Северной войны в чине ротмистра, то бишь капитана, он защищал Нарву от русских во время второй Нарвы. Но получилось так, что, будучи человеком задиристым, Бауэр на дуэли убил сослуживца. Дело было подсудное не только по русским, но и по шведским законам того времени. И так либо иначе Бауэр перебежал на сторону русских. Допрашивал его лично Петр сам. Бауэр хитрил и сказал, что состоит на службе Августа, а в Нарве якобы находится с какими-то особыми шпионскими заданиями. Царь почему-то Бауэру поверил. За него поручился кто-то из шотландцев, находящихся на русской службе, и даже направил его к тому самому Августу с каким-то дипломатическим заданием. Бауэр задание выполнил, вернулся в Россию, стал расти в чинах, служил, дослужился до полковника. И, в общем-то, можно сказать, что наравне с Меншиковым был одним из создателей регулярной русской военной кавалерии. Участвовал с той поры на стороне русской армии во всех основных сражениях Северной войны. Участвовал успешно. Никакого здесь морального предательства и нравственного конфликта, безусловно, нет. Во-первых, он был шведом, но из немцев, поэтому особой присяжной верности Карлу XII не испытывал. Но, во-вторых, в те времена военные люди-профессионалы, в общем-то, перейти в другую армию человеку, не привязанному тесно к своему государю, не привязанному личной присягой, такое случалось нередко. Бауэр служил верой и правдой до конца жизни. В битве при Лесной, командуя кавалерийской атакой, получил пулю не просто в голову. Пуля попала в рот. Он был парализован. Почти не мог дышать. Иммунитет и сила воли поставила этого человека не просто на ноги потом, а он спустя 9 месяцев под Полтавой опять вместе с Меншиковым командовал русской кавалерией. Потрясающие люди. Невероятные. Конечно, наш рассказ о соратниках Петра и о его воспитанниках был бы неполным, если бы мы не упомянули еще о двоих. Очень разных, но в чем-то похожих. Мы их совсем не знаем, а это несправедливо, потому что это были важные люди, особенно первый из них, о котором я вам сейчас расскажу. Его звали простым русским именем, которое легко услышать и легко забыть. И такой он был человек, неприметный. Тень Петра. Звали его Алексей Макаров. Это был его личный секретарь, или, как тогда писали, кабинет-секретарь. А по современным меркам мы бы сказали руководитель секретариата. Или, может быть, даже руководитель аппарата. Хотя как такового большого аппарата, канцелярии у Алексея Макарова не было. Алексей Макаров такой человек из самых-самых региональных низов. Отец его служил где-то в провинции, в Ярославской губернии, подьячим в какой-то воеводской канцелярии. Так что можно сказать, что он потомственный бюрократ. И сын его тоже пошел по канцелярской линии, грамотный, аккуратный, внимательный, ничего не теряет, все помнит, все знает. И Александр Данилович Меншиков как-то Петру такого толкового помощника-секретаря посоветовал. Этот совет и определил судьбу Алексея Макарова. Алексей Макаров со временем стал просто незаменим для Петра. Он вел всю его громадную переписку. Он отвечал за содержание придворного штата, принимал все письма, входящие, челобитные, расписывал, определял, какие из них, в каком порядке царь будет изучать, читать. Наверное, подсказывал во многом, как на них реагировать. Он ведал за все исходящие и также контролировал поручения, чтобы царские письма попали по адресу и встали на контроль от руководителя.

большое историческое произведение, историю Свейской войны, ну, то есть историю войны со Швецией, Шведской войны. Затем Петр черновики, которые Макаров писал, уже сам редактировал, что-то туда дополнял. История получилась суховатой. Все-таки Макаров не писатель, он канцелярист, но задача сделать из этого приключение Гулливера или приключение Робинзона Крузо, задача такой не стояла. Задача была подготовить политически правильный документ, который четко расставит все точки над «и», кто прав, кто виноват, и что вслед за чем, и вследствие чего происходило. С этим Макаров вполне, по мнению Петра, справлялся. Вообще Макарову поручалось все подряд. Собирается кунсткамера, Макаров ведает за то, чтобы расплатиться с поставщиками, организовать учет там и так далее. Нанимаются иностранные специалисты, Макаров отвечает за найм и за оплату. Такой человек за спиной у Петра все время. Среди многочисленных поручений необычных Макарова можно назвать создание первого в России зоопарка. Точнее, называлось это тогда зверинцем летнего сада в Петербурге. Основой коллекции стали животные и птицы, которые были подарены Петру иранским шахом и доставлены в Петербург в 1713 году. Так вот, среди первых жильцов петербургского зоопарка числился настоящий слон. Известен его суточный рацион. Внимание! 34 фунта риса, 7 фунтов патоки, 7 фунтов коровьего масла, 30-40 калачей в день, а также 4 попугаям и 1 кокоду выдавать в сутки по 3 четверти фунта сахара, столько же коровьего масла, 2 фунта муки, 2 фунта персидских орехов. В общем, здоровый образ жизни и воздержанность животным не предписывалось. Слону, кроме всего прочего, ежедневно выдавали ведро простого вина. Не знаю, что такое простое вино. Оно какое-то недорогое, не очень крепкое. А птицам более изысканный напиток – бутылку белого рейнского. Я плохо разбираюсь в масштабах провианта, потребляемого слоном. Но с попугаями и кокоду, мне кажется, каждый из нас может прикинуть сам. Как писал наш выдающийся исследователь петровской поры Павленко, мне кажется, что вся администрация зоосада и летнего сада, и все надзиратели животных, они честно, по-братски делили со слоном и кокоду, и рейнское, и простое вино, и орехи, и изюм. И еще немного оставалось. После смерти Петра, конечно, влияние его руководителя аппарата Макарова так потихоньку снижалось. При Аниановне он угодил в опалу и даже под следствие. Здесь, возможно, была личная причина. Дело в том, что пока Анна Иоанновна жила в Метаве, то она постоянно просила финансовую помощь у Екатерины, у Меньшикова, у Петра, естественно. Все эти письма проходили через канцелярию, через руки Макарова. И вот она стала императрицей. И хотя Макаров ее письма не задерживал, всегда оперативно доставлял, получал положительные резолюции, своевременно отправлял документы далее. Но, возможно, Анна просто не хотела видеть рядом с собой свидетелей ее многолетних унижений. Такова жизнь. Макарова отправили в имение, ничего не нашли за ним, никаких грехов, но, тем не менее, до конца жизни он так в имении и прожил. При этом занимался еще небольшим бизнесом. Он получал немного, руководитель аппарата, где-то на уровне полковника армейского. Жил, конечно, не на эти деньги, в основном на доходы с поместья, которые Петр ему жаловал. Кстати, тоже поместья небольшие, там отнюдь не тысячи крепостных. И пытался как-то пустить эти деньги в оборот. У него была и судная контора, можно было одолжить у Макарова под процент. И немного занимался мануфактурами, торговал чем-то. Но самое интересное из бизнесов, которыми Макаров занялся уже в свободное от аппаратной работы время – была история с отсутствующими крестьянскими душами. В этом отношении Макаров в чем-то был предтечей Чичикова. Если Чичиков покупал мертвые души, мы об этом уже с вами вспоминали, известно как и почему, то Макаров покупал беглые души. Дело в том, что когда крестьяне бежали, официально помещик обычно подавал следственные органы в сыск. Но все это было очень медленно. Чиновники ничего не делали без подношения. Военным было не до этого. Полиции как таковой, кроме главных городов, не существовало. Поэтому разыскивать крестьян и разыскать их, если они до Дона не добрались, откуда выдачи нет, то разыскать крестьян было очень тяжело. И издержки по розыску могли превысить стоимость этих крестьян. Поэтому была возможность беглых крестьян
купить по документам,

совсем задешево, пока еще они не приобрели статус беглых. Их вроде как нет, а по документам они есть. Понятно, что Макаров как-то этими беглыми, несуществующими бумажными крестьянами распоряжался, возможно, тоже отдавал их в залог или брал под них какие-то кредиты или обеспечения. Честно говоря, не погружался в эту историю, но с учетом его особого положения, я думаю, что сильно к нему в этом отношении не придирались, и такая операция на грани закона ему сходила с рук. В общем, такой был человек. Без него Петру бы пришлось тяжело, и мы должны быть ему благодарны, что он Петра Алексеевича избавлял от многих забот, а те поручения, которые ему государь давал, выполнял четко, вовремя, в срок, и даже чуть-чуть лучше, чем хочет его руководитель. Несколько слов о известном петровском денщике, любимце Абраме Петровиче Ганнибале. Почему Абрам или Ибрагим? Потому что он откуда-то из Турции. Наш посол в Константинополе Толстой купил несколько арабчонков и послал их в Москву. Что такое арабчонки, мы понять сегодня не можем. Это могли быть какие угодно мальчонки с темным цветом кожи. Один из этих арабчонков каким-то образом оказался при Петре. Петру он приглянулся, и он стал у него денщиком. Был при Петре неотлучно. Бойкий, шустрый, исполнительный. Помогал ему, сапоги чистил, платье чистил. Где-то за дверью все время рядом с комнатой Петра находился. Всего у Петра на протяжении разных периодов жизни, как мы помним, бывало одновременно и 5 денщиков, и 10 денщиков. Могло быть и 20 денщиков в штате, потому что Петр еще все время колесил по России, по Европе. Часть денщиков оставалась у него дома, часть денщиков рядом с государем. Такие люди всегда есть при любом большом руководителе. У нас это называется адъютант. Их тоже много. Разница, конечно, большая, потому что наши адъютанты служат в системе ФСО Российской Федерации. Это очень подготовленные офицеры, очень грамотные. Они все с высшим образованием, прошедшие специальную подготовку и образовательную, и военную. Поэтому это офицеры с особыми навыками. Конечно, любому начальнику такие люди нужны. Не в качестве телохранителя, а в качестве, в первую очередь, быстрых порученцев. У Петра было с этим проще. Петр набирал денщиков. Достаточно было, чтобы человек просто понравился своим характером, сметливостью, живым умом. И вот многие, и Меншиков, и будущий генеральный прокурор Павел Ягужинский, и арабчонок Абрам Ганнибал начинали с должности денщика. Почему Абрам Петрович Ганнибал? Потому что Петр стал его крестным отцом. Он был человек широкой души. Он Ганнибала крестил в православии. И поэтому стал называться Петровичем. Точнее, правильно говоря, Абрамом Петровым. Ганнибал, эта фамилия появилась у него позже. Он уехал в Париж во второе Великое посольство. Вместе с Петром там поступил в инженерную школу. Прошел полный курс обучения. И в Россию вернулся инженер-поручиком бомбардирской роты Преображенского полка. Получил дворянство. Кстати, забавное наблюдение по поводу толерантности. У нас нормально было купленному на невольничьем рынке арабчонку стать дворянином, офицером, а в будущем и генералом. Невозможно, честно говоря, представить себе, чтобы лордом Британской империи стал какой-нибудь индус Маугли, а испанским грандом американский индейец. С толерантностью у нас всегда было проще, с настоящей. Так вот, Ганнибал – это не настоящая фамилия, это самоназвание. Абрам Петров решил так себе называть, уже вернувшись из Парижа и еще через несколько лет после смерти Петра, в честь карфагенского полководца, воевавшего с Римом. Вот так Ибрагим стал Абрамом Петровичем Ганнибалом. Потом он тоже поссорился с Меншиковым. С Меншиковым многие ссорились. Был сослан в Сибирь, но быстро вернулся, сразу после того, как сослали самого Меншикова. На военной службе восстановился и дослужился до генерал-аншефа. Управлял всей инженерной частью русской армии. Прослужил несколько десятилетий. Уже при Екатерине выйдет в отставку и переселится в свои имения. Имений у него было несколько. Их пожаловала ему Елизавета за верную службу. Главным образом в Псковской и Новгородской провинции. Ну, еще в Ленинградской области. В Псковской провинции он основал усадьбу, которая впоследствии, после многих семейных разделов, стала имением внучки Ганнибала, Наташи Ганнибал. Внучку Ганнибала мы знаем по ее сыну, Александру Сергеевичу Пушкину, правнуку прямому Абрама Петровича.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Я буду рассказывать лекцию про озерных чудовищ и про то, что современная экология может сказать по поводу их существования. Зовут меня Вадим Валерьевич Маринский или Маринский. Я не знаю, как правильно ставить ударение в моей фамилии, честно говоря. Я научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ. Вообще, тема озерных чудовищ, она интересна со многих позиций. Ну, во-первых, это очень загадочно и как-то интригует. А во-вторых, на самом деле это очень хорошая теоретическая задачка для экологов. А можем ли мы построить модель экосистемы, то есть совокупности живых объектов, объектов неживой природы и всего разнообразия взаимосвязи между ними в одном отдельно взятом озере, пусть даже большом, чтобы точно сказать, может там жить существо определенного размера с определенными вкусовыми пристрастиями или не может? Как эта задача решается, мы обязательно поговорим чуть-чуть, но сначала давайте уточним, про что именно мы говорим. Ну, понятное дело, что человеку склонно представлять, что в тех местах, где его нет, и особенно в тех местах, куда он попасть не может, по крайней мере, без специальных технических приспособлений, обитают какие-то удивительные создания. На протяжении всей человеческой истории кем только не населяли подводный мир люди. И, разумеется, озерные чудовища, ну, вернее так, некие коварные сущности, хищные, плотоядные, опасные, которые могут жить в озерах, ну, человечество, можно сказать, преследовали в некотором смысле на протяжении всей его истории. Да и до сих пор, я думаю, что многие, когда заплывают на глубину посередине озера какого-нибудь, то и дело задумывается, а не ухватит ли меня кто-нибудь там такой страшный, не окажусь ли я в чьей-то пасти? Откуда такой страх в нас сидит? Это же не может быть просто так. Мы обязательно тоже поговорим. Ну, для начала, чтобы говорить об озерных чудовищах, давайте поговорим о том, кого именно мы имеем в виду. Мы не имеем в виду реально существующих и понятных нам, к сожалению, плотоядных существ. Ну, в первую очередь приходят в голову представители отряда крокодилы. С крокодилами человечество тоже, видимо, взаимодействует на протяжении всей его истории. И крокодил

стали то и дело лакомиться человечиной. Они тоже живут в озерах, они живут в реках. Поэтому, в принципе, откуда у нас вот этот подсознательный страх, что «а вдруг меня кто-то схватит?» Ну, вполне себе можно представить, потому что такие существа действительно есть, и мы о них знаем. Правда, сразу хочется относительно крокодилов сказать следующее, что если мы посмотрим на ареал распространения всех известных нам видов крокодилов, да даже если вдруг есть какие-то неизвестные, они наверняка скрываются где-то в этом же ареале, то мы увидим, что он находится в тропиках. Даже не в субтропиках, на самом деле, а ну, иногда немножко в субтропики заходит своими границами, но преимущественно это тропические существа. Для того, чтобы крокодил чувствовал себя комфортно, ну, надо, чтобы значительную часть года была не просто плюсовая температура, а температура выше градусов 15-20. Понятное дело, наши водоемы для этого не подходят совершенно. И если вдруг кто-то боится, что «а вдруг кто-то коварный привезет крокодила из теплых стран, или ему крокодил надоест у себя дома в ванной, и он выпустит его в реку или в водохранилище, вдруг он меня укусит». Нет, даже если, а такое действительно, ну не то что регулярно, но время от времени приходит информация, что то там, то тут, в Подмосковье, находят таки несчастных, небольших, полузамученных крокодильчиков. Но здесь важно понимать, что даже российское лето, лето в средней полосе, для крокодила это та самая зеленая зима. Чудовищное, и при тех температурах воды, которые, до которых прогреваются наши водоемы, летом крокодил, конечно, существовать там может, но вот, например, активно охотиться у него уже получится, честно говоря, вряд ли. Поэтому бояться их у нас ни в каком виде не стоит. Тем не менее, понятное дело, поскольку, ну, во-первых, люди любят жить в тропиках и субтропиках, потому что там тепло. Человек – существо достаточно общительное. И на протяжении всей своей истории, так или иначе, ну, по крайней мере, те группы людей, которые общались между собой, даже те, кто жили в относительно северных широтах, знали про существование крокодилов. Если мы посмотрим на различные средневековые бестиарии, ну, такие энциклопедии удивительных, вымышленных или не совсем, или просто каких-нибудь странных существ, то мы обязательно в большинстве из них увидим описание крокодилов, несмотря на то, что их авторы там где-нибудь в Северной Европе составляли эти книги. Правда, ну вот здесь понятное дело, что автор крокодила в жизни никогда не видел. Но как мог, по описанию нарисовал. Как только авторы бестиариев не изображали крокодилов, существует даже, ну, наверное, это скорее сейчас проходит по разряду того, что называют городская легенда. Действительно, в новгородских летописях XVI века описан удивительный и совершенно загадочный случай, что вышли крокодилы из реки и многих покусали. Что имел в виду автор? Большой вопрос. Возможно, кто-то действительно крокодилов привез. То, что крокодилов держали в зверинцах, дело известное. И, в общем, крокодилы, ну, как и прочие существа с небыстрым обменом веществ, довольно неплохо переносят транспортировку, если их не морозить. Поэтому в теплое время года, в общем, крокодилов доставляли вполне себе даже в северные регионы. Возможно, это были какие-то сбежавшие крокодилы. Может, автор что-то хотел иносказательно сказать. Мы этого не знаем. И, наверное, вряд ли узнаем. Но что мы точно можем сказать, что в XVI веке, да и раньше, и позже, какой-либо популяции крокодилов, размножающейся на территории России, точно совершенно не было. Ну, крокодилов поэтому мы оставим. И сразу давайте ограничим, собственно говоря, территории, на которых мы будем искать озерных чудовищ. Те озерные чудовища, про которых я буду говорить, они описываются для северных регионов нашей планеты,
Там, где крокодилов точно быть не может. Где они не то что размножаться, перезимовать совершенно гарантированно не могут. Да и на самом деле летом тоже, скорее всего, сдохнут от голода. Как ни странно, еще одно существо, которое тоже в озерах может нападать на человека, это акула. Правда, это единственный вид акулы. Акула-бык или бычья акула. Акула-бык отличается от абсолютного большинства других акул удивительной способностью переносить пребывание в пресной воде. На самом деле, несколько видов акул могут переносить пребывание в пресной воде, кратковременное, но акула-бык для нее известна, например, популяция, которая живет в озере Никарагуа и живет там постоянно. То есть это постоянная пресноводная популяция акул. Правда, ну, по последним представлениям, долгое время считалось, что они вообще никак с морем не взаимодействуют. По последним представлениям, все-таки, судя по всему, они умудряются мигрировать по рекам. Но так или иначе, есть акулы, которые могут жить в озерах. И, к сожалению, акула-бык – это... Ну, достаточно опасное для человека создание. Я думаю, все помнят фильм «Челюсти». Вот как ни удивительно, как ни странно, сюжет фильма «Челюсти», он основан на вполне себе реальной и достаточно чудовищной истории, которая случилась летом 1916 года на побережье Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка, в Соединенных Штатах Америки, когда действительно у побережья курортного городка было совершено несколько нападений акул. Причем до этого вообще к тому, что акулы нападают на людей, ученые относились достаточно скептически, будем честны. Считали, что это что-то из разряда пиратских баек каких-то таких. Тем не менее, эти нападения заставили пересмотреть. И самое главное, что из 5 нападений 3 произошли, ну, примерно в 25 километрах выше по течению реки, речка Матаван. То есть это нечто, как мы сейчас предполагаем, скорее всего, это все-таки была, ну, либо белая акула, либо акула-бык. Вот исходя из того, что нападения произошли в том числе достаточно далеко от моря в реке, с некоторой вероятностью это могла быть и акула-бык. Ну, так или иначе, говоря о пресноводных акулах, которые, как мы теперь понимаем, тоже встречаются, мы опять же ограничиваемся тропиками. Если мы говорим про северные регионы, то никаких акул ни в каких пресных водоемах мы не встретим. И вот мы переходим теперь к портрету нашего, собственно, гипотетического озерного чудовища. Что это нечто довольно крупное, плотоядное, обитающее в северных озерах. Удивительно здесь вот что. Если мы послушаем рассказы местных жителей, живущих вокруг практически каждого хоть сколько-нибудь крупного озера в Евразии, мы услышим рассказ о том, что там живет некий монстр. Будь то озеро Лохнесс, будь то, например, озеро Лабынкыр у нас в Якутии, про которое тоже в 70-е стало распространяться очень много сведений о том, что вроде как там кто-то живет. Будь то озеро Хергас в Монголии. Причем местные жители достаточно четко могут описать это существо. Обязательно найдутся те, кто его видел. Было бы странно думать, что за этим ничего не скрывается. Но действительно немножко странно, что люди, не сговариваясь в разных местах, описывают что-то, и здесь ключевое слово, в общих чертах подобное. Мы чуть подробнее остановимся на истории поисков, ну, наверное, самого известного чудовища, чудовища озера Лохнесс, просто потому что история поисков этого озерного чудовища, ну,
детально задокументирована, и если посмотреть на нее целиком, абстрагировавшись от самой легенды о монстре, то, честно говоря, все становится, ну, по крайней мере, в некоторых отношениях достаточно прозрачным. Здесь изображен снимок, который обошел огромное количество газет, огромное количество энциклопедий по всему миру. Собственно говоря, я во многом стал гидробиологом, как мне кажется, благодаря этому снимку, потому что я помню, как в детстве меня немыслимо, у меня была энциклопедия «Опасные морские создания», и последний раздел был посвящен гипотетическим чудовищем. И вот там был этот снимок, и написано про лохнесское чудовище. Я помню, что меня это, прошу прощения за тавтологию, чудовищно впечатлило. Возможно, отчасти поэтому я стал гидробиологом. Этот снимок сделан в 1934 году довольно уважаемым врачом, доктором Уилсоном. Про него сейчас мы точно знаем, что это фальшивка. Она была полностью раскрыта. То есть, собственно, все сознались в итоге. Ну, не все участники, некоторые не сознались по причине своей смерти, но некоторые в итоге сознались. Мы точно знаем, что это не настоящий кадр. Ну, в смысле, кадр настоящий, а чудовище здесь не настоящее. Это муляж. Но давайте постараемся вообще проследить историю наблюдений этого загадочного лохнесского чудовища. Для начала давайте опишем озеро Лохнесс. Это вытянутое, прохладное озеро с каменистыми берегами, каменистым же во многих частях дном. Это важные особенности. Мы к ним обязательно еще вернемся. Ну, как везде, любая статья, любой рассказ про лохнесское чудовище начинается с жития святого Колумба, который вроде как в VI веке силой молитвы прогнал от берега некоего странного зверя. Подробно этот зверь никак не описан, ну, нечто, что-то с лошадиноподобной головой, которое куда-то уплыло. После VI века нашей эры нельзя сказать, чтобы про озеро Лохнесс с какой-то избыточной чистотой в летописях было записано, что там видели нечто странное. Ну, на самом деле нет. Как и для любого большого озера, периодически появлялись очевидцы, которые записывали, что что-то я там видел, наверное, там что-то обитает большое. А затем в конце 19-го и, самое главное, начале 20 века вдруг резко возрос интерес к вот этому гипотетическому чудовищу озера Лохнесс. Объясняется это, на самом деле, объясняется это, если подумать, достаточно прозаически. Да, вот здесь вот изображен облик такого гипотетического водного духа. Ну, в северной мифологии это келпи. У многих народов описываются некие мистические, загадочные существа, немножко лошадиноподобные передней частью тела, которые живут где-то в воде. То есть, повторюсь, до рубежа 19-20 века никаких четких описаний лохнесского чудовища не было. Были описания из разряда общераспространенных для озерных чудовищ. Вот такие подробные описания его как монстра с вытянутой шеей, бочкообразным телом, это уже описание, в первую очередь, начала 20 века. Объясняется это просто. Во второй половине 19 века семимильными шагами развивается палеонтология, и развиваются реконструкции различных вымерших ящеров. Ну вот здесь иллюстрации. Понятно, что сейчас эти иллюстрации — это иллюстрации как раз рубежа 19-20 века из замечательной книги «Вымершие чудовища» за авторством Генри Невилла Хатчинсона. Конечно, такие реконструкции сейчас немножко наивно для нас воспринимаются. Тем не менее,
Конец 19-го, начало 20 века – это пик появления в научно-популярной литературе вот таких вот картинок. И тут же получается, что это гипотетическое странное создание одевается в совершенно конкретный внешний вид. Поэтому мы можем здесь говорить о том, что на рубеже 19-20 века речь шла не о том, что вдруг возросла частота встречи с этим лохнесским чудовищем, а с тем, что просто наконец-то ученые описали существ, которых можно было бы применить к этому образу, и сразу, разумеется, как только образ конкретизировался в виде ну, какого-нибудь ящера, вроде плезиозавра, тут же массово люди начали его видеть. А вот теперь, когда мы такими широкими мазками прошлись по портрету этих гипотетических озерных чудовищ, давайте посмотрим все-таки, ну ладно, за прошедшие 100 с лишним лет ни одного трупа лохнесского чудовища найдено не было, как и ни одного трупа любого другого озерного чудовища. Не было ни одной достоверной фото- или видеосъемки. Ну так, чтобы можно было точно сказать, что мы видим нечто живое, нечто крупное, не какое-то животное, которое неизвестно науке, и при этом оно, в общем, есть что-то для масштаба и так далее, и так далее, и так далее на этой фото- или видеосъемке. А фотографии того, что где-то вдали озера что-то плывет, или даже видеосъемок, таких очень много. Но мы же не можем их рассматривать. Давайте обратимся к экологии. Я позволю себе напомнить такой момент из школьной программы по биологии, как правило пищевой пирамиды или правило пирамиды биомасс. Подразумевается следующее, что если мы возьмем любую наземную экосистему, начнем с наземных экосистем, потому что с водными все несколько запутаннее, и я обязательно поясню, почему. Так вот, если мы возьмем любую наземную экосистему, то там мы можем выделить несколько пищевых уровней. Ну, их же называют трофические уровни. Это продуценты. В наземных экосистемах это в основном зеленые растения. Это организмы, которые, ну, в случае зеленых растений, используя энергию света, сами создают органические вещества из минеральных и, соответственно, их используют. А затем на более высоких трофических пищевых уровнях расположены расположены консументы. А консументы – это организмы, которые потребляют созданную продуцентами органику. Ну, дальше все это разрушается редуцентами, бактериями и грибами, которые эту органику обратно в минеральные вещества возвращают. Но их мы в этой пирамиде биомасс не учитываем, чтобы не портить ее красоту. Тем более, что в той модели, которую мы рассматриваем, роль редуцентов вот здесь пока можно не учитывать. Но вообще-то ее надо учитывать. Об этом мы тоже поговорим. Так вот, почему это правило называется правилом пирамиды биомасс? Все очень просто. Сами по себе пищевые уровни консументов можно разделить на консументов первого порядка. Ну, понятное дело, условно их можно назвать травоядными. Те, кто потребляют зеленые растения. На консументов второго порядка, которые питаются условными травоядными, то есть хищники. Консументов третьего порядка. Хищники, которые питаются хищниками, которые питаются травоядными. Однако очень много уровней мы здесь построить не сможем. По одной простой причине. На каждый следующий трофический уровень приходится в 10 раз примерно. Разумеется, это очень грубая оценка, но тем не менее. Примерно в 10 раз меньшая биомасса. Условно говоря, если мы рассмотрим сверхпримитивную модель, ну такую, в общем, сферическую экосистему в вакууме, где у нас есть
тысячи килограммов травы, которая равно съедобна для насекомых, обитающих на этом лугу, и кроме насекомых там нет никаких потребителей этой травы, то у нас получится, что этих насекомых может там жить 100 килограммов, не больше. Разумеется, в реальных экосистемах получается так, что не все организмы одного пищевого уровня равно съедобны для другого и так далее, и так далее, и так далее. Но если мы говорим в общем о пищевых уровнях, то это правило в первом приближении работает. А почему так происходит? Все чрезвычайно просто. Но на всякий случай позволю себе напомнить, потому что, понятное дело, когда мы съедаем какое-то количество еды, большая часть этой еды, этой биомассы, идет на поддержание нашего обмена веществ. Рассеивается в виде тепла и так далее, и так далее. И только примерно, опять же, это очень грубая оценка, 10% из того, что мы съедаем, идет на построение так или иначе нашей собственной биомассы. Повторюсь, это очень грубая модель, но она действительно позволяет нам оценивать ожидаемое количество биомассы, ну, а значит и в штуках можно посчитать, организмов на том или ином пищевом уровне. И эта модель автоматически запрещает существование каких-то сверхвысоких пищевых уровней, потому что до них просто ничего не дойдет. Это если мы говорим про то, как в школьной программе рассказывается про пирамиду биомасс для наземных экосистем. А вот если мы откроем те же самые школьные учебники, например, или какие-нибудь научно-популярные книги про пирамиду биомасс в водных экосистемах, нам покажется, что нас авторы пытаются свести с ума. Потому что где-то будет изображено, что в морских, например, экосистемах такая же пирамида биомасс. А где-то будет изображено, что она почему-то перевернута. А где-то будет изображено, что она вообще не пирамида, а какой-то волчок, что ли, странный. Здесь сразу должен уточнить. Вообще экология — это, ну, когда мы говорим про динамично развивающиеся биологические дисциплины, мы обычно представляем генную инженерию, биотехнологии, молекулярную биологию и так далее. На самом деле экология тоже является очень динамично развивающейся дисциплиной в биологии. У нас появляются все новые методы, которые позволяют на самом деле действительно понять, как устроены экосистемы. И вот то, что в разных учебниках школьных, в разной научно-популярной литературе мы сталкиваемся, ну, с какими-то диаметрально противоположными рассказами про то, как устроена пирамида биомасс в воде, это не потому, что авторы что-то от нас хотят скрыть или являются крайне некомпетентными. На самом деле мы только сейчас, в последние буквально 15-20 лет, приходим более-менее к пониманию того, как работают пищевые цепи в водных экосистемах. И работают они в значительной мере не так, как в наземных. Ну, одна из концепций в экологии, которая была введена буквально вот в последние лет 15 и действительно произвела настоящую революцию, это концепция микробной петли. Значит, здесь речь идет об океанических экосистемах. Замечательно. Здесь речь идет об океанических экосистемах. В чем суть? Если мы посмотрим вот сюда, значит, фитопланктон — это одноклеточные и колониальные растения и похожие на них организмы, то, что называют словом водоросли, которые являются автотрофами, то есть продуцентами. Автотрофы — это как раз те существа, которые способны синтезировать органику из неорганики. Их поедают организмы зоопланктона. Это различные рачки в первую очередь. И их, в свою очередь, поедают рыбы, которых могут поедать
например, касатки, тюлени и так далее. То, что с водными экосистемами что-то не так в плане вот этого правила пирамиды биомасс, исследователи заметили давно. Ну, например, если посчитать в условном, я не знаю, там, нескольких сотнях условных кубических метров воды, реальное соотношение по биомассам представителей вот этих вот трех трофических уровней, продуценты, консументы первого порядка, консументы второго, окажется странная вещь, что больше всего приходится на консументов первого порядка, на зоопланктон. Что действительно у нас не пирамида, а какой-то такой волчок получается. А происходит это из-за принципиального отличия в жизнедеятельности и в сроках жизни основных продуцентов океана и вообще водных экосистем, фитопланктонных организмов, и продуцентов в наземных экосистемах. В наземных экосистемах продуценты — это многоклеточные растения. Они живут, если не очень долго, то, по крайней мере, достаточно долго. А когда основные продуценты или значимая часть продуцентов — это одноклеточные или колониальные, то есть состоящие из нескольких клеток водоросли, все происходит совершенно иначе. Фитопланктонные организмы не успевают, даже при том количестве, которое есть, целиком съедаться зоопланктонными. Однако скорость их воспроизведения выше, чем у организмов зоопланктона, поэтому на самом деле, если мы пересчитаем на время, учитывая единицу времени, за которое произведена та или иная биомасса, то окажется, что все в порядке с правилом пирамиды биомасс для водных экосистем. Только в каждый отдельный момент времени фитопланктонных организмов ощутимо меньше, чем зоопланктонных. Но зато они и воспроизводятся быстро. Поэтому если мы посчитаем, сколько кто кого съедает, то вся эта пирамида сохранится. Однако стало понятно, что вот эта вот пирамида биомасс, собственно, изучением которой изначально и занимались, это только маленькая верхушка айсберга. В реальности основная часть вещества и энергии в водных экосистемах проворачивается через так называемую микробную петлю. В чем идея? Идея в том, что значительная часть фитопланктонных организмов не успевает съедаться зоопланктонными, а просто умирает. А когда ты одноклеточный и умер, когда ты умер, твое тело просто развалилось. И фактически ты сразу перешел в состояние растворенных, просто взвешенных органических веществ в воде. Вот эти вот растворенные органические вещества потребляются бактериями, которые затем потребляются такой группой, как гетеротрофные жгутиконосцы, одноклеточные существа со жгутиками, которые при этом не являются автотрофами. Гетеротрофы — это как раз консументы, те, кто не могут потреблять, или редуценты, те, кто не могут сами синтезировать органику. Так вот, а вот эти гетеротрофные жгутиконосцы потребляются инфузориями, замечательными одноклеточными хищниками, которые, в свою очередь, конечно, частично потребляются организмами зоопланктона, но в значительной мере тоже в основном успевают сдохнуть раньше, чем их съедят, и перейти в состояние просто растворенных органических веществ. А если учитывать, что инфузории еще и едят сами по себе фитопланктонные организмы, то у нас получится, что если мы говорим про океан, то основная доля вещества и энергии прокручивается вот здесь вот, в микромире. А все макроскопические заметные организмы — это только небольшая надстройка. Причем, как можно заметить, честно говоря, совершенно не обязательно. Что нам это все дает? Разобраться с микробной петлей, мы не до конца с ней разобрались еще, безусловно, но продолжаем разбираться. У нас почти получилось. Что касается пресных водоемов,
то там все, ну, интуитивно хочется думать, что там все должно быть проще, чем в океане. На самом деле разнообразие пресных водоемов несколько выше, чем разнообразие условий в приповерхностном слое океана. А, поэтому там бывает по-разному, но в целом вот это вот проворачивание вещества и энергии через микромир для них тоже справедливо. А сейчас мы обладаем методиками, которые позволяют нам, ну, например, изотопный анализ, которые позволяют нам не просто путем наблюдений понять, кто кого ест, а действительно, проанализировав химический состав тех или иных существ, точно сказать, что вот это существо ест примерно этих в таких-то соотношениях, а это существо примерно этих. И сейчас мы понимаем, что вот эта вот структура, она действительно описывает реальное положение в экосистемах. Несмотря на всю эту микробную петлю, можно заметить, что начиная с зоопланктонных организмов, все достаточно линейно. Повторюсь, мы не учитываем здесь редуцентов, то есть организмов, которые разлагают трупы и так далее. Но для того, чтобы посчитать возможную биомассу рыбы в каком-то водоеме, нам достаточно знать биомассу зоопланктонных организмов. Ну, разумеется, если этот водоем находится в зоне с сезонным климатом, нужно знать еще, как в течение сезона изменяется их продуктивность и так далее, тем не менее. А в значительной мере для того, чтобы знать ожидаемое количество зоопланктонных организмов, нам нужно знать биомассу, вес, ну, на определенный объем воды, фитопланктонных организмов, тоже учитывая скорость их воспроизведения. Таким образом, получается, что несмотря на то, что вот эта вот заметная глазом жизнь — это только верхушка айсберга пресноводных экосистем в плане пищевых цепей, здесь это правило пирамиды биомасс вполне себе продолжает работать. И, исходя из него, мы точно можем сказать, что ни в каких северных озерах никаких крупных чудовищ, по крайней мере, так, как их описывают, не живет. А еще в 70-е годы, как раз когда экология активно начала тоже развиваться, в нескольких довольно серьезных научных журналах выходили статьи, которые моделировали количество гипотетических лохнесских чудовищ, которые могли бы жить в озере Лохнесс. И здесь, честно говоря, упирается все, ну, в достаточно простые ограничения. Само по себе знание о вот этом правиле пирамиды биомассы, о том, как работают пищевые цепи в водоемах, не запрещает существование озерных чудовищ, безусловно. Но если мы хотим найти что-то достаточно большое, то, например, для озера Лохнесс достаточно крупных, по крайней мере, так, как их описывают, существ, которые с очевидностью должны питаться рыбой, ну, потому что, ну, а чем им еще питаться там? Если они еще и вроде как даже нападают иногда на людей. Гипотетическое количество вот этих лохнесских монстров в озере Лохнесс, ну, исчисляется 10-15. То есть это в любом случае первые десятки. Да, условные 15 лохнесских чудовищ, прямо как их описывают, могли бы жить в озере Лохнесс. Но тут возникает большая сложность. Как мы понимаем, у любой популяции совокупности живых организмов должно быть минимальное число особей, чтобы она могла на протяжении длительного времени существовать. Это явно число, которое ощутимо ниже. Поэтому, исходя из наших представлений о структуре популяции и о том, как функционируют пресноводные экосистемы, там, к сожалению, просто не остается места для того, как их описывают, по крайней мере, озерных чудовищ. Но, опять же, ну не может же быть так, чтобы люди в разных совершенно регионах планеты придумали что-то одно и то же,
и чтобы это ни на чем не основывалось. А вообще озера значительно более удивительный и многогранный мир, чем может показаться. А, не сочтите меня нелюбителем океана, я очень люблю океан, но просто про океан все знают, что удивительный мир, непознанный, там огромное количество неведомых созданий, глубины океана, что в себе только не таят, и человек еще так мало про них знает. А, вообще-то, честно говоря, озера немножко по-другому, но тоже фантастически разнообразный мир. И что касается обитателей озер, и что касается вообще принципов организации экосистем озер, нам не все и до конца понятно. А, давайте поговорим про то, как вообще устроено, ну, такое обобщенное озеро. Можно, если открыть специализированную литературу, увидеть, что выделяются огромное количество разных зон в озере. Но для нас важно не это. Если мы изобразим просто обобщенное озеро, для нас важным будет, что озеро — это водоем, в который могут втекать реки, из него могут вытекать реки. Но если это достаточно глубокое озеро, то его глубины эти процессы не напрямую затрагивают. Безусловно, по краям озера растут какие-то растения, там живут различные животные. Но все они умирают. И в озере у трупов живых организмов, самых разных, путь один – на дно. Получается, что на дне, ну, во-первых, постоянно идет дождь из трупов, а во-вторых, на дне скапливается в озере большое количество мертвой органики, которая там гниет и превращается в ил. Вообще процессы, которые происходят в илу, они совершенно фантастические. Там удивительный набор микроорганизмов это все делает. Мы сейчас подробно на этом останавливаться не будем. Для нас важно следующее. Для нас важно, что в результате жизнедеятельности микроорганизмов, которые населяют этот ил, выделяются различные вещества. Я думаю, многие обращали внимание, что если заходишь, ну, в какое-нибудь, не знаю, озеро в средней полосе России, там вот этот топкий ил, заходишь, и вокруг тебя что-то бурлит, как джакузи практически. Это газы, которые выделяются в результате гниения трупов огромного количества живых существ, которые туда оседают. А понятно, что чем больше озера, тем больше выделяется таких газов. А также важно следующее, что чем больше озеро, тем, понятное дело, под большим давлением там это находится. И на самом деле, если мы говорим про по-настоящему большие озера, то в них с выделяющимися при гниении газами могут происходить совершенно удивительные вещи. Вот здесь изображена, здесь вы видите фотографию озеро Харуснур в Монголии, переводится как Хар. Черный ус, вода, Нур, озеро. Озеро черной воды. Ну, уже такое зловещее название достаточно. Бархан, который подходит вплотную к воде. Если по нему пройтись босиком, испытаешь довольно странные ощущения, как будто что-то колется. Присмотревшись, можно увидеть, что там огромное количество рыбьих костей. Это неглубокое озеро, оно хорошо прогревается, там огромное количество фитопланктонных организмов, зоопланктонных, а значит и огромное количество рыбы. Ну, действительно, рыбалка там разительно отличается от рыбалки где-нибудь в средней полосе России.
Это соседнее с ним озеро Далай-Нур. Вы видите, что озеро до самого горизонта поросло вот этими красивыми такими цветами. Это был отцветник. Сейчас вы поймете, к чему я веду. И вот это следующее озеро, которое соединяется с этими озерами. Оно называется Хар-Нур, Черное озеро. Тоже достаточно зловещее название. Эта фотография сделана мной примерно в середине озера. Оно большое. Когда ты находишься в середине, как можно заметить, берегов не видно. Тем не менее, опять же, как можно заметить, глубина там небольшая. Глубина там в среднем, ну, где-то 1,5-2 метра. В некоторых местах даже значительно меньше. На этом озере я наблюдал удивительное явление. И представив, что это явление наблюдает человек, у которого нет возможности по возвращении из экспедиции обратиться к коллегам-гидрохимикам и попросить объяснить, а что же, собственно говоря, я видел. Ну, понятное дело, что можно рассказать много всего. Фотография. Кажется, что просто черный квадрат, прямоугольник. На самом деле нет. Обратите внимание на вот этот еле заметный огонек. Пятнышко в центре. Я понимаю, что художественная ценность этой фотографии стремится к нулю. Она не претендует на художественную ценность. Я ее сделал просто, чтобы продемонстрировать себе, что то, что я вижу, оно действительно существует, а не кажется мне. Когда мы расположились лагерем на берегу озера, это было во время нашей монгольской экспедиции несколько лет назад, так что я подумал, что уже достаточно много. Так вот, мы вдруг увидели, что вдалеке, причем явно в центре озера, загораются огоньки. Всполохи такие. Причем загорается и гаснет, загорается и гаснет. А сначала мы подумали, ну, может, мы... У нас было... Перемещались мы в эту экспедицию на байдарках. Может, мы как-то перегребли, устали. Но нет. Вот мы пофотографировали. Действительно, эти огоньки реальны. И когда мы смотрели в бинокль, да, это было похоже на какие-то вспышки огня. Мы все-таки решили, и я думаю, хорошо, что решили, на байдарках в ночи туда не грести, и днем в эту зону озера тоже решили не подплывать. Когда я вернулся и у коллег-гидрохимиков спросил, а что это вообще могло быть? Ну, потому что первое, что приходит в голову, выделение газа при гниении, метан какой-нибудь. Но он не загорается. Метан сам по себе не загорается. Сложно себе представить, что там сидит монгол на лодке с зажигалкой, который ждет, когда будет выброс, и поджигает его. Ну, тем более, что точно можем сказать, что местное население вокруг этого озера, там расположено буквально несколько юрт, и ни в одной из них лодок нету. А коллеги-гидрохимики пояснили мне, что, в общем, конечно, здорово, что мне повезло такое увидеть. Хорошо, что мы все-таки не решили проверять, что это такое, потому что с большой вероятностью это было выделение смеси метана с фосфином. Фосфин – это газ, который в том числе выделяется при гниении особенно большого количества рыбы. А как я упомянул, в этом озере рыбы действительно много. И вот смесь метана с фосфином может в определенных условиях самовозгораться. Когда мы плыли, переплывали это озеро на следующий день, мы обратили внимание, что дно испещрено воронками разного размера, ну, от совсем маленьких до достаточно крупных, из которых явно временами просто происходят такие выбросы. Понятно, что такие выбросы могут происходить в разных масштабах, и тут все зависит, опять же, от масштабов озера. Очень часто озерные чудовища описываются как... Встреча с ними описывается как то, что человек увидел, что какое-то чудовище заныривает в озеро. Всплеск. Такие всплески тоже могут вызываться выделениями газа. Ну, я очень кратко здесь упомяну совершенно
чудовищный пример того, в каких объемах газ может выделяться из озера. Это озеро Ниас в Африке. Утро 21 августа 1986 года оказалось странным и очень жутким. На берегах озера Ниас была абсолютная тишина. И, к сожалению, ни один из людей, более чем 1500 людей, которые жили на берегах этого озера, не проснулись в своих постелях, как не проснулся домашний скот и огромное количество просто животных, которые жили по берегам озера. Ну, можно заметить, что цвет воды немножко странный. Он такой не из-за дождей. В 1986 году в озере Ниас произошло то, что называют лимнологическая катастрофа, озерная катастрофа. Это глубокое озеро, оно вулканического происхождения. У него на дне есть несколько довольно мощных источников вулканических газов. И глубины озера были перенасыщены газами. В первую очередь, видимо, углекислым газом. Но, скорее всего, там был и сероводород, и много всего еще. Видимо, ночью 21 августа 1986 года то ли случился какой-то оползень, то ли еще какие-то, может быть, чуть-чуть тряхнуло землетрясением. И эти газы массово вышли, убив все в радиусе нескольких километров. Совершенно чудовищная история. По счастью, такое происходит крайне редко. Сейчас вокруг озера Ниас живут люди, но там существуют проекты по дегазации. В общем, специальные построили гидротехнические сооружения, которые потихоньку разгружают глубины озера от газа. Но сам этот чудовищный пример подсказывает нам, что, в принципе, такое может случиться не обязательно в таких масштабах, на самых разных озерах. Лучше всего его иллюстрирует просто бутылка с газированной водой. Сама по себе вода сейчас совершенно спокойна. Но стоит нам ее потрясти, и газ, находившийся под давлением, тут же начинает, газ, который был в воде, тут же начинает выходить. Видимо, в озерах, в которых не такое, которые не снабжены постоянной вулканической подпиткой газами, а в которых газы в глубинах образуют, выделяются просто в результате гниения, такие процессы тоже происходят. Поэтому, скорее всего, не стоит бояться, что если вы плывете на озере в лодке, то вдруг случится выброс газов, и, не знаю, там, из-за большого количества поднятых пузырей лодка провалится под воду. Хотя гипотетически такое можно представить, но скорее нет. Однако представить, что всплывает какой-то крупный пузырь и с плеском лопается, можно запросто. У нас в России, в Кировской области, есть тоже эффектное, но, по счастью, значительно более гуманное озеро Шайтан. На этой фотографии видны характерные его приметы, плавающие острова с растущими деревьями. Это просто сфагновая сплавина, куски оторвавшиеся сфагновой сплавины. Такой ковер из мха сфагнума, который у нас на болотах обычно образуется. Отрываются они вот по какой причине. Это озеро в профиле, оно тоже выглядит как воронка. Оно карстового происхождения. В глубине есть источники, по которым постоянно идет вода, но иногда их что-то забивает. Тонущие куски торфа, коряги какие-то. Там скапливается давление, и затем резко происходит выброс. Вот на озере Шайтан зафиксированы выбросы до там, которые выглядят как гейзер, который достигает высоты пары метров над поверхностью озера. Причем он довольно широкий. Можно себе представить, что человек, который не ожидает такого увидеть в обычном, казалось бы, лесном озере, оно не очень большое, может быть впечатлен и даст этому какое-нибудь творческое развитие. Еще одно озеро, про которое я расскажу, это озеро Хиргаз в Монголии.
Очень красивое озеро, про которое издавна существует, ну, его еще называют монгольским Лохнессом, про него издавна существуют рассказы о том, что там какие-то гигантские существа обитают. А рассказы эти базируются на очень интересном. Да, берега у него очень живописные. Вот здесь изображена колония бакланов. И надо заметить, что для постройки своих гнезд бакланы перемежают ветки и, например, кости домашних животных. Выглядит это тоже немножко жутковато. Понятно, почему у путешественника, оказывающегося на берегах Хиргаса, появляется ощущение, там еще и в воде много костей животных. Это просто монголы очень любят есть овец. И все, ничего больше. Но устойчивая уверенность местного населения, самых разных людей, которые бывали на озере Хиргас, в том, что там живет кто-то большой, кроется в том, что видно вдалеке на этом снимке. Там есть совсем такие скалистые берега, есть галечные берега, и в некоторых местах можно увидеть вот такие вот странные как будто следы. Как будто кто-то выползал. Целая семья чудовищ. Вот эти следы сфотографированы ближе. И это действительно выглядит очень загадочно. У местного населения нет лодок. Они ими не пользуются. Никаких крупных камней рядом нету. Есть галька, на которой явно следы от выползания кого-то. Это очень важный момент, что очень часто, помимо того, что, когда говорят про озерных чудовищ, опираются на какие-то свидетельства очевидцев, рассказывают еще про следы. Вот это типичный пример следов загадочных. Но на самом деле эти следы имеют достаточно прозаическое объяснение, по крайней мере, как я это понял. Когда я впервые их увидел в 2012 году, я был впечатлен. Потому что, разумеется, перед этой экспедицией я почитал про вот этого хиргасское чудовище. И увидев эти следы, мы с коллегами походили вокруг них и поняли, что что-то как-то вообще-то непонятно, действительно, а как это получилось? Причем некоторые из них выглядят просто как будто такая дорожка, кто-то выползал. И спустя буквально пару лет, когда я стал внимательнее присматриваться к берегам рек и озер с вот такой же мелкой галькой. Просто на самом деле таких мелкогалечных пляжей на озерах и на реках мы не очень часто встретим. И на якутских реках, на реке Марха конкретно это было, где я увидел вот точно такой же пляж, я увидел точно такие же следы. Посмотрев на расположение их, стало понятно, что это такое и кто же оставляет следы, которые принимаются за чудовище озера Хиргас. Это льдины. Озеро Хиргас замерзает, там дуют очень сильные ветра. Судя по всему, когда оно уже вскрывается, просто за счет каких-то нагонных явлений ветровых, когда ветер дует на берег, выкидывает туда льдины, которые и вспахивают вот такие характерные следы. Почему можно сразу предположить, что это оставил кто-то неживой, такие следы? Потому что следы уж очень одинаковые, несмотря на то, что они совершенно разного размера. Ну, льдины разного размера. Что же получается? Получается, что вообще никаких животных, которые бы претендовали на звание озерных чудовищ, их нет. И получается, что это все исключительно выдумки людей. Ну, слово «выдумки» здесь не совсем корректно использовать, а неверная интерпретация каких-то явлений, а мы с вами теперь понимаем, что, в принципе, в озерах происходит много достаточно интересных и не всегда ожиданных, а иногда довольно опасных явлений, которые можно принять за озерных чудовищ. Но давайте просто пофантазируем и представим.
А если бы озерные чудовища были, среди каких групп животных хотя бы их надо было искать? То, как описывают озерных чудовищ, что они выныривают. Наверное, мы отметаем рыб. Наверное, мы отметаем рыб. Тем более, что с рыбами все...

земноводным не надо слишком часто всплывать, чтобы подышать. У них развито кожное дыхание, и вообще можно себе представить, что это какое-нибудь, не знаю, там, неотеническое, размножающееся на личиночной стадии личинка гигантского тритона, гипотетического, у которой жабры, и которой вообще всплывать не надо. Но здесь возникает одно ограничивающее обстоятельство. Эра крупных земноводных миновала на нашей планете очень давно. Земноводные, в принципе, на нашей планете в основном существа небольшие сейчас. И все-таки это существа, которые тяготеют тоже к тропикам и субтропикам. Ожидать их в Северных озерах не приходится просто в силу целого ряда особенностей их обмена веществ и вообще того, какой размерный класс земноводные сейчас занимают. Ожидать в качестве озерных чудовищ в Северных озерах рептилий точно не приходится. Рептилиям любым было бы слишком холодно круглый год находиться, особенно как бы таким большим, в озерах, поддерживая необходимый им уровень обмена веществ. То есть, конечно, гипотетически можно себе представить какого-нибудь лохнесского чудовища, которое лежит на дне с открытой пастью, и время от времени ему туда просто заплывают рыбы, охотиться на них ему не надо, ну тогда это еще как-то бы было возможно в плане рептилий. Но, увы, совершенно точно нет. Однако мы знаем, что есть водные млекопитающие. И вот с некоторой вероятностью именно водные млекопитающие в значительной части случаев и стали прообразами тех самых озерных чудовищ и прообразами, ну, и теми самыми случаями их наблюдения. Ну, во-первых, есть такие замечательные тюлени-нерпы. На нашей планете живет три вида нерп, которые обитают в представители которых обитают, могут обитать, по крайней мере, в пресных водах. Это байкальская нерпа, это каспийская нерпа. Ну, большую часть жизни она проводит, в принципе, в Каспии, но при желании по Волге может подниматься почти до Волгограда. Согласитесь, это немножко удивительно будет, гуляя по набережной в Волгограде, увидеть нерпу. А она может. И это кольчатая нерпа, у которой кольчатая нерпа, она в основном живет в океане, но у нее есть отдельные озерные подвиды, например, в Ладоге живет отдельный подвид кольчатой нерпы. И вообще для некоторых тюленей характерна периодическая в поисках рыбы, например, способность заходить в реки или даже заходить в озера. Понятное дело, что внезапное наблюдение высунувшейся головы нерпы, особенно в том месте, где человек не ожидает этого, вполне себе может тянуть на встречу с озерным чудовищем. Ну и что касается рассказов северных народов про то, что в реках и озерах они сталкивались с кем-то гигантским. Здесь речь, помимо всего прочего, может идти... Объяснение достаточно экзотическое, но совершенно не противоречащее тому, что мы знаем о биологии этих существ, о белухах. Белухи, зубатые киты, которые иногда способны по крупным северным рекам подниматься в поисках рыбы достаточно высоко. Ну и понятные эмоции какого-нибудь оленевода, который с морем особенно никак не взаимодействует, он перегоняет оленей с места на место. И вдруг в реке выныривает что-то такое. Ну, с очевидностью это чудовище. В принципе, так оно. Если мы считаем чудовищем какое-то неведомое создание, то вполне себе на чудовище это тянет. А, таким образом, получается, что... Наше современное понимание экологических механизмов функционирования экосистем на нашей планете не оставляет места озерным чудовищам в том виде, в котором, по крайней мере, их
рисует, хотела бы нарисовать.

0: рисовать наше воображение. Однако, как я уже упомянул, озера – это большой, очень многогранный мир. В озерах происходит много физических, химических явлений, проявления которых могут так или иначе быть приняты за следы жизнедеятельности каких-то крупных организмов. Ну и помимо всего прочего, нельзя сбрасывать со счетов, что иногда какие-то известные нам организмы могут оказаться в силу каких-то не до конца известных нам особенностей своего поведения в не совсем ожидаемых для нас местах. Какие-нибудь вопросы будут?
1: Он написал свою экспедицию на это озеро, говорил, что там очень много рыбы, но удивление было, что это странно, он все видел, там фотоплан, и что какое-то таинственное существо, оно еще выходило, они заметили там следы застывшие воды, следы отдельно, и собаку не потащила, и вот он даже слышал голос его, как он там написал, ужасно, противный, жуткий фон.
0: Я тоже это читал. Значит, да, ну, и интервью еще какое-то с ним тоже читал, вот как раз когда про Лабынкыр освежал в памяти. Что касается рассказов про какие-то звуковые эффекты, это тоже вполне себе укладывается в объяснение с выделением газов со дна озера. А что касается, ну, вот у господина Черноброва ни в одном из интервью он не указывал, что он непосредственно видел что-то. Прям такое вот, что...
1: Собака не пропала, и собака боялась заходить.
0: Да, но вот тут мы опять имеем дело с такими как бы косвенными, да, какими-то проявлениями, которые, каждый из которых по отдельности может быть так или иначе объяснено. Я очень важно здесь отметить, что все, что я рассказал, ни в коем случае не говорит о том, что мы все знаем, например, про крупные озера, что мы не допускаем там существования каких-то неизвестных существ. Допускаем, конечно же. Но если мы говорим об озерных чудовищах так, как их, ну вот этот образ, скажем так, конкретизировался, собирательный образ озерного чудовища действительно в первой половине 20 века, когда стали появляться массовые реконструкции динозавров, и вот все рассказы о духах с лошадиными головами и так далее у различных местных жителей или обнаружение местными жителями каких-то загадочных следов сразу получило форму. Вот в такой форме мы можем сказать, что озерных чудовищ точно не существует. А может ли кто-то неизвестный нам жить в озерах? Может. Но здесь надо как бы точно понимать, что это должен быть не кто-то гигантский. Если где-то живет крупное существо, мы его следы, то, что называется экосистемный след, сможем вычислить. То есть не следы, в смысле, которые он оставляет, а реконструируя, моделируя экосистему, мы сможем понять, что в нашей модели, если оно там есть, не хватает чего-то крупного. Ну, ровно почему, например, если ожидать снежного человека где-нибудь в высокогорьях в Тибете, ну, не может он там жить. Просто не хватило бы ему там места на пищевой пирамиде. Могло показаться. В принципе, Лабынкыр, ну, озеро довольно закрытое, все-таки находится достаточно далеко от моря. Предположить, что туда какой-то зубатый кит заплыл, все-таки не получится такого предположить. А предположить, что коренные, представители коренных народов Севера периодически видели в водоемах достаточно далеко от моря крупных существ, зубастых, выныривающих, тут как бы никаких проблем нет. А в случае с озером Лабынкыр, знаете, как такая фраза, очень бы хотелось верить, но вот ну, не получается. Вот никак, к сожалению. То есть на данный момент все случаи, которые так или иначе наталкивают на мысль о существовании вот таких озерных чудовищ, они все-таки объяснимы, если как бы детально изучать вопрос. И самое главное, что мы здесь двигаемся не только логически со стороны, что объяснить каждый случай, а как раз со стороны просто моделирования экосистем и вот ну, такого размера на постоянной основе там жить ничего не должно.
2: Я хотела спросить, а почему так вот 100% скидывают со счетов рыбы и рептилии? Насколько я знаю, крупные рыбы они могут иногда
0: да, могут даже много выныривать. Знаете, один из самых страшных моментов в моей жизни случился со мной на реке Тарим в Китае. Это река, которая течет по северу пустыни Такламакан. Мы перемещались на байдарках тоже в нашу экспедицию. И большая равнинная река вокруг барханы. Я гребу, и вдруг рядом со мной делает, это называется свечка у рыболовов, делает свечку вот такая вот рыбина. Очень страшно. Когда происходит в полуметре от тебя, прям максимально страшно, безусловно. Нет, могут, безусловно. Я не говорю, что скидывают со счетов. Я говорю, что нет, с рептилиями. Рептилий скидываем со счетов. Просто потому, что рептилиям в условиях, просто исходя из их уровня обмена веществ и особенностей физиологии, в северных озерах делать нечего. Они там не смогут существовать. Если крокодила выпустить в какое-нибудь, не знаю, Учинское водохранилище в Московской области, он никому не причинит вреда, а сам будет чудовищно страдать. Как я уже сказал, для него это будет вот как из анекдота «Зеленая зима». Что вроде лето, а почему же так холодно-то вообще? Поэтому рептилий точно нет. Что касается рыб, да, случаи наблюдения каких-нибудь крупных рыб могут быть приняты за, безусловно, жизнедеятельность каких-то существ. Ну, первые, кто приходит на ум, это самы, на самом деле. В общем, довольно, как бы, есть несколько видов пресноводных рыб, которые могут достигать очень больших размеров. Это сом, белуга. Ну, правда, совсем гигантские белуги – это теперь уже предмет, видимо, успеха браконьеров прошлого. Но, тем не менее, да, бывают большие рыбы. Их жизнедеятельность, в принципе, если неподготовленный человек, я один раз, идя просто, возвращаясь домой из биологического факультета по берегу Москвы-реки, впервые увидел в Москве-реке толстолобика. Это рыба, которую интродуцировали. Когда ты видишь вот такое вот плывущее, я не преувеличиваю, бревно, ты впечатляешься. Понятное дело, что если человек не ожидает. Если человек представляет, что рыба – это что-то исключительно маленькое, и вдруг видит, что какая-то спина где-то пронырнула, ну, он может подумать, что там что-то большое. Но, опять же, если мы говорим... Тут мы опять подходим к объяснению того, на чем могут основываться вот эти вот такие случаи наблюдения. Безусловно, мы не считаем всех людей, которые говорили, что видели нечто большое, загадочное в воде, обманщиками. Да нет. Человек мог видеть большую рыбу. Мог видеть выброс газов. Мог видеть разгрузку подземных вод, когда фонтан просто какой-то бьет. Если это относительно недалеко от океана, мог видеть белуху. Нет, если это соответствующий регион. Мог видеть тюленя. Если это на Байкале произошло, то вообще понятно, кого он видел, или на Ладоге. Поэтому не то чтобы сбрасываем со счетов, просто мы точно можем сказать, что вот тот портрет озерного чудовища, который устоялся в такой околонаучной литературе к середине 20 века, вот такой портрет, он нереалистичен совершенно точно.
2: Я знаю, возможно, информации у персоны Кочеряко обнаружилась такая довольно серьезная живучесть в холодных районах. И просто была катастрофа, когда персоны Кочеряко выбрасывали в пруды, и они умудрялись там даже уничтожать экосистему.
0: Ну, во-первых, красноокая черепаха – это очень опасный инвазивный вид. То есть вид, который, попав в те места, где никогда не жил, если там подходящие условия, начинает активно выжирать все, вытеснять, да. Но если человек, где-то прочитав, что красноухие черепахи вроде как научились перезимовывать в Подмосковье, думает, что ну я куплю сейчас себе маленькую черепашку, а когда она вырастет большой, я выпущу ее в пруд, и с ней все будет в порядке. Нет, с ней не будет все в порядке. Красноухие черепахи могут, в отличие от крокодилов, они значительно более толерантны к температуре, и они для жизни, не для размножения. И они, в принципе, теплый сезон в водоемах средней полосы России прекрасно проведут. А вот перезимовать... Вроде как есть данные, что каким-то отдельно взятым красноухим черепахам удается перезимовать. Во-первых, этого точно никто не видел. Во-вторых, ну, можно себе представить, что если идет сброс теплых вод, например, каких-то в водоем, возможно, что-то получится. Но размножаться они здесь не могут вот прям гарантированно.

Доброе утро! Наконец-то наступила зима, и прежде чем показать вам книги, я хочу показать вам свою елку. Во-первых, ее не абы кто наряжала ее Елена Сударикова. И согласитесь, что не каждому может так в жизни повезти. А во-вторых, посмотрите, чем она украшена. На елке висят такие маленькие миниатюрные книги, и это первый подарок, который я получила в нынешнем году к Новому году. Эти книжки сделала еще одна моя коллега Анна Игоревна Конюхова, который работает в секторе учета. Это очень важная должность, но такое, не очень интересное, но смотрите, какая она рукодельница. Я, например, такое сделать не могу. А здесь ровно висит 16 книг по тому количеству роликов, которые уже лежат на нашем канале. И на каждом из них вот наклеен титульный лист, то есть они соответствуют своим изданиям. И сделано они в полном соответствии большой книге, то есть это форма кодекса книжного. Это листы, соединенные в тетради и оформленные в такой красивый переплет. Здесь сделана такая мраморная бумага. И даже, сейчас мы раскроем, есть такие форзацы из вручную изготовленной мраморной бумаги. Но здесь нет самого главного, здесь нет текста, листы пустые. И сегодня я вам расскажу про книги без текста. Так. У нас они тоже есть в нашем фонде. Первая книга, она еще оформлена на таких веревочках. Сейчас я вам ее покажу. Сейчас надену перчатки как следует. Вот. Вот эта книжка. По виду ничем не отличается от обычных книг. Если мы ее откроем, здесь тоже, смотрите, форзацы из мраморной бумаги. И единственный текст, который здесь есть, это титульный лист. Но если мы дальше будем открывать, то внутри текста не будет, а будет такая коллекция шпонов. И они расположены по алфавиту. Здесь на каждом шпоне наклеена такая бумажка с названием на латинском языке и на немецком. Название пород, деревьев. И вот по алфавиту они так вот расположены. Здесь всего 12 листов, и все 12 листов заполнены вот такими коллекциями. Скорее всего, напоминает такой каталог, который может предложить рабочие, когда делают у вас ремонт по выбору материала. И в конце здесь есть еще такой лист дополнительный, где напечатано название этих пород деревьев, ну, те же самые наклеечки. Но я не знаю, для какой цели. Возможно, для того, чтобы собрать еще одну такую. Или если бумажка потерялась, и надо наклеить новую. Честно говоря, не знаю ее принадлежности. А сама книга называется «Коллекция зарубежных и отечественных пород деревьев». И написана она тюрингским купцом Хильдом Иоганном Адольфом. Про него вообще мало чего известно. Известно только, что он занимался еженедельным изданием журнала, который был посвящен разным новинам в промышленности, в каких-то изготовительных моментах. Но вот в 1797 году он выпустил такую книгу с такими породами деревьев. Вот. И долгое время я вообще не очень понимала вообще, как ее использовать, почему она могла быть без текста. И нашла такую еще одну книгу в каталоге, в интернет-каталоге букинистического магазина. Она там, кстати, продается, и стоит она 8 с чем-то тысяч евро. И оказывается, что годом или двумя годами позже еще был выпущен все-таки такой текст, который поясняет и дают какое-то объяснение. Но у нас этого текста нет. Нам эта книга досталась по обмену из Российской государственной библиотеки. Ну вот и замечательное такое издание. Еще одна книжечка на завязках. Вот она такая, небольшого формата. И я завязки специально не стала завязывать, потому что их очень тяжело развязывать, и чтобы не тратить время, я все это развязала. Так, по идее, нужно, конечно, завязать, чтобы страницы были плотно сложены. Здесь, помимо титульного листа, вот он, помимо титульного листа, есть еще такой вступительный текст небольшой автора, который рассказывает о содержании этой книги и о том, какие-то такие технические достаточно, небольшой такой листочек. Ну, а дальше в книге тоже нет текста, а это коллекция листовых мхов. Вот. Листовых мхов. Тоже под каждым мхом есть такая наклеечка с названием.
И таких страниц здесь 47 и всего 170 видов разнообразных мхов. Единственная особенность, что здесь не указано место, где были собраны эти мхи. А так это прям полноценная настоящая коллекция. Называется, эта книга так собственно называется, «Листовые мхи умеренной полосы» или «Коллекция мхов». Написана она немецким исследователем Фредериком Леопольдом Тилли. О нем мало тоже что известно. Он некоторое время работал ассистентом берлинского гербариума. Я увидела, что вот когда на него ссылаются, что у него есть книга с похожим названием, немножко другое продолжение названия и другой год. У нас эта книга издана в 1827 году в Берлине, а в общем, ну, обычно упоминается книга 1832 года. И там гораздо большее количество страниц, но по описанию я увидела, что там есть иллюстрации и листы текста. Но вот подобного такого издания я больше нигде найти не могла. Поэтому что это было? Либо пробная какая-то коллекция, либо таким ограниченным тиражом она вышла. Тут некоторые мхи не пронумерованы, а по такой звездочкой. И это те виды, которые он впервые описал и дал им впервые название. Но описания, сами понимаете, здесь никакого нет. А просто вот здесь, ну, как бы отмечено как раз в предисловии, что это новые виды, которые раньше нигде не встречались. Интересно, что на книжке есть дарственная надпись. Мадам Нарышкиной с данью уважения от некого доктора А. Нормана. Доктор А. Норман, судя по всему, это Александр фон Нордман, это финский и русский зоолог. Он, кстати, в 1827 году получил ученую степень в Берлине и, вполне возможно, каким-то образом контактировал с автором этого издания. Но удивляет, конечно, личность мадам Нарышкиной. Женщины все любят цветы. Я, например, тоже очень люблю цветы. И в 19 веке вообще было популярно собрание каких-то гербариев, засушенных цветков, но именно таких садовых, каких-нибудь роз, красивых лилий или что-нибудь такого. Но, представляете, получить такой в подарок собрание мхов. То есть это мадам Нарышкина. Мы, кстати, не сможем установить, потому что здесь нету ни даты, ни инициалов. Но вот она вызывает у меня уважение, если такая женщина интересовалась вот такими растениями. И следующая замечательная книга, которую я вам покажу, смотрите, какой замечательно красивый переплет оформлена. У нее трехсторонний золотой обрез. Видно, что это дорого, богато, что называется. И таких томов у нас целых 14. Я вот один том вытащила, хочу вам его показать. Таких вот абсолютно 14 томов. Значит, здесь у нас тоже есть титульный лист, на котором написано, что это коллекция рисунков европейских бабочек и молей. Первый том. Ну а дальше все сделано вручную. Вот такие красивые рисунки, нарисованные с рамочкой из туши выполненной и раскрашенной акварелью. И на каждом листе наклейка, на котором нарисовано только растение или цветочек и бабочка. Но бабочка не нарисована, а был такой специальный способ переноса чешуек крыльев бабочек на бумагу. Бумага проклеивалась специальным раствором, бабочка прижималась либо внешней, либо внутренней стороной, в зависимости от того, какую сторону нужно было пропечатать. Сверху накладывался тонкий лист бумаги, потом плотный, потом это все прижималось, потом аккуратно снималось пинцетом или иголочкой, приподнималась бабочка, и вуаля! А чешуйки бабочки оставались на бумаге. Дальше требовалось только очень аккуратно акварелью покрасить, если что-то там не пропечатывалось. И вот такие альбомы, не могу сказать, что очень популярны были, но все-таки были. И особенно такие техничные в этом плане были немцы. И вот вся вот эта книга состоит вот
По сути, это тоже коллекция бабочек, вот таким образом перенесенных и запечатленных. Вообще, про эту книгу я хочу сделать отдельный большой ролик, может, даже несколько роликов, потому что она содержит в себе очень много тайн и загадок, и все вам подробно рассказать, и кому она принадлежала, и кто собирал эту коллекцию, и в какое время было. Но это, в общем, начало 19 века, вот что я могу сейчас сказать примерно, но когда до конца я проведу все исследования, обязательно вам расскажу. Более того, что я собрала тоже бабочек и хочу еще и повторить этот эксперимент, попробовать сделать точно так же. Интересно, что у меня получится. Вот такая еще одна уникальная книга. А следующая книга, про которую я вам хочу рассказать, в общем, тоже не совсем книга. Вот это набор открыток. И посвященная она австро-венгерской экспедиции на Северный полюс, которая состоялась в 1872-1874 году. Отчет об этой экспедиции вышел в 1876 году, и я видела эту книгу, у нас ее нет, но я видела, но переплет оформлен ровно в таком стиле. То есть вот такая же точно книга, только еще более красивая, там какие-то белые медведики сверху. Вот, и я думаю, что это такая превьюшка, такая заманилова к покупке этой книги. Потому что здесь, правда, текст небольшой есть, но это вот действительно такая краткая версия того, что будет в этой книге по главам, прям буквально вот по два слова. А книга вышла 60 тысяч экземпляров тиражом и содержала 140 иллюстраций. А здесь только лишь 12 вот таких открыток. Это не фотография, это выполнено в виде фотогравюры с иллюстрацией. Иллюстрации были выполнены одним из организаторов этой экспедиции, Юлиусом Пайером. Он, помимо того, что он был путешественник, он был альпинист и художник. И во время экспедиции делал такие рисунки. И, в общем, собственно, вот эти 12 открыток – это 12 таких зарисовок. А в книге, которая вышла в 1876 году, таких иллюстраций было больше 140 точно. Вот. И здесь разнообразные сюжеты. С ними, кстати, ничего страшного не произошло, но про экспедицию я не хочу рассказывать, а вдруг Яна про нее расскажет подробнее или что-нибудь захочет рассказать. Но если не захочет, я когда-нибудь потом, может, тоже расскажу. А с ними ничего страшного не произошло, они спаслись, хотя были там неприятные трагические моменты, и они вынуждены были сидеть какую-то часть, по-моему, незапланированную, зимовать, и не только зимовать, а летовать там. И спасла их, в общем, русское поморное судно, которое случайно там проходило мимо. Вот. И во время этой экспедиции была открыта частично описана земля Франца Иосифа. И это, собственно, ответ на вопрос, почему на русской территории такое название. Собственно, они и назвали ее в честь императора Австро-Венгерской империи. Земля Франца Иосифа. Вот такая замечательная история. Так. Но еще одна книга, последняя, про которую я вам расскажу, она уже пятая на сегодняшний момент, и я про нее уже вам рассказывала. Это книга про нахлыстовую ловлю. Но вдруг вы не видели, вот так непрозрачно я вам намекаю на то, что этот ролик можно еще посмотреть на нашем канале. А вот она тоже очень красивая, в очень красивом дорогом переплете. Она библиофильская, потому что это библиофильский экземпляр, потому что это ограниченное лимитированное издание, которое вышло в 250 экземпляров, плюс 20 копий для презентации, и представляет собой в таких углублениях помещены нахлыстовые мушки. Это только нам с вами кажется, что рыба ест все подряд, и ей все равно. Но оказывается, что рыба прекрасно разбирается, какое насекомое, в какой период жизни, в какой сезон, в какое время года, в какую погоду проявляет свою активность. Поэтому удачливые рыбаки знают, что нужно накрутить, изготовить, что каким-то образом сделать. Вот такое полностью повторяющее насекомое, либо взрослое, либо в какой-то ее стадии развития. И это очень сложный достаточно процесс. Изготавливаются эти мушки из
перьев разнообразных, из усов млекопитающих, из эвебриз, из разных ниточек. И очень красивые, очень искусные, прям даже какое-то произведение искусства. И они там делятся на сухих и мокрых, некоторые погружаются в воду, некоторые плавают на воде. Но к этой книге, правда, надо сказать, что есть текст. Вот про него я рассказывала как раз в прошлый раз. И тут как раз подробности и описаны, как это нужно делать, из чего делать, как делать и так далее. Здесь есть и рисунки насекомых. А вот это издание, которое было уже 11-е относительно первого издания автора Альфреда Роланда, это издание издатели решили полностью повторить по его советом, по его вот этим, как изготовить, и изготовили вот такое лимитированное издание. Наш экземпляр имеет номер, сейчас я вам скажу, 68, по-моему, насколько я помню. Кому же он принадлежал, точно сказать нельзя. Да, у нас 68-й. Здесь подпись издателя. Ну, вот такая замечательная история. Я вам показала 5 книг. Они все очень разные, все замечательные. И я хочу сказать, что если вам понравился такой формат, я могу еще рассказать про 5 каких-нибудь самых редких книг, или 5 книг, написанными женщинами, или 5 рукописных книг, или что-нибудь такое. Если вам это интересно, напишите нам в комментариях, мы обязательно откликнемся и сделаем такой ролик. Ну и я хотела бы ответить на вопросы и комментарии к предыдущему ролику. Там, в общем-то, вопросов было не очень много, и про Хомякова я сейчас говорить ничего не буду, потому что как-то вызывает нездоровые интересы, какой-то поднимается тема, кому на Руси жить хорошо, эта тема вообще совершенно бесконечная. Вот. Но там был один вопрос, почему такие огромные поля были в той большой книге Бифона, кто ответит за такое неэкономное использование бумаги? Но точно ответить на этот вопрос нельзя, потому что ни одного живущего человека уже нету. Ответит, то есть заплатит за это точно покупатель, потому что чем книга больше формата, тем дороже она стоит. Но еще более всего удорожает книгу это иллюстрации. Ну вот в то время было именно так. Потому что для того, чтобы иллюстрировать книгу, там нужно было пригласить художника, после этого изготовить гравюры, а после этого еще рисовальщиков, чтобы они раскрасили. И, видимо, для того, чтобы сэкономить, а книги Бифона издавались огромным тиражом, я вам уже сказала, и разного формата, у нас есть и вот такие малюсенькие, и вот такие большие, и, видимо, для того, чтобы сэкономить на иллюстрациях, то использовали иллюстрации книг, которые были для вот формата в два раза меньше, чем та большая книга. Здесь полностью, сейчас мы найдем каких-нибудь сов, которых мы вам показывали, они полностью по формату совпадают. Вот, например, один в один полностью совпадает и текстовая часть, и изображение. Но книга уже, видите, гораздо более удобная. Не каждый человек может вот такую книгу держать у себя дома. Это нужно иметь большое помещение и большие шкафы. Ну и, конечно, вот эти большие книги, про которые в прошлый раз говорила, они тоже были такое кино не для всех. Они все-таки были для такого представительского подарка или для именно вот для людей, которые могут себе это позволить. Или были достаточно дорогие издания. Вот. Так что, а здесь все то же самое, все точно так же совпадает. На этом я с вами прощаюсь. Пишите нам в комментариях вопросы ваши, ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал. Ну и до новых встреч! Ой, я ее, знаешь, как хотела снять? Я ее хотела снять в виде всех роликов, как детективную историю, как вот тоже мы ничего не знали, что знали. Но в конце, конечно, просто Тимофея позвать, просто его заранее подготовить, да? Что-нибудь ему показать, ну, чтобы он что-то такое рассказал, да. Прям, ну, уже в самом конце там. Кстати, как раз я к Тимофею ходила с этой книжкой и смотрела в бинокуляр. Вот, и мы увидели, что там чешуйки, и вот эта акварель нарисована и так далее. Так, подожди, я опять забыла. Юлиус Пайер, Карл Фальбрехт. Зачем я это говорю, не знаю. Даже надо что-то такое сказать умное. Ну, ты представляешь, сколько человек Майлз, да?

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Таких твердых ядер комет мы еще не встречали. Ага, значит, внутри кометы есть целые города такие пещерные, а ведь там идеальное место для развития жизни может быть. Кто там, невидимое, в темноте скрывается от нас? Трижды видели, как на Юпитер падает комета. Это зрелище не для слабонервных. Вдруг он повернет комету и кинет ее на Землю. То это не просто опасность, это катастрофа для всего земного шара.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь астроном Владимир Сурдин рассказывает обо всем интересном, что находится не на Земле. И сегодня у нас горячая новость. СМИ пестрят заголовками: «Самая большая комета в истории движется к Земле». Насколько это правдиво? Скажите, как вычислили размер кометы Бернардинелли Бернштейна?
1: Это нелегко, потому что, конечно, мы никакого размера не видим. Она далеко, она относительно небольшая, и вообще ни одного ядра, то есть твердого тела кометы, в телескоп с Земли не различить. Только если подлетает космический аппарат, а это редко бывает. Как же вычислили? А очень просто. Если мы освещаем какой-то объект со стороны солнечным светом и видим, каков его блеск, как он отражает этот свет, можем приблизительно судить о том, большой он или маленький. Если большой, хорошо отражает, ярко виден на небе. Если маленький, слабо, но мы же не знаем, какая у него поверхность. А вдруг он большой, но черный? Тогда он плохо отражает. А вдруг он маленький, но белый, как мел? Тогда хорошо отражает. Как же узнать, какая у него поверхность? А дело вот в чем. Если он не отразил свет, значит, он его поглотил, впитал в себя, нагрелся. А нагретое тело само излучает. Значит, надо не только смотреть на отраженный солнечный свет, а надо еще измерить, а что же он излучил своим теплом. И тогда в сумме это нам подскажет, сколько света солнечного на него попало. А значит, какая у него площадь поверхности. А из площади легко вычислить размер. И вот таким образом, глядя на ядро кометы обычным оптическим телескопом, чтобы отраженный свет увидеть, и инфракрасным телескопом, чтобы собственное тепловое излучение увидеть, складывая вместе эти два излучения, мы узнаем довольно точно размер любого далекого астероида, кометы, в общем, любого небольшого твердого тела Солнечной системы. Это оказалось действительно крупным. И прилетело оно очень даже издалека, из той области, которую обычно называют облако Оорта. Это периферия Солнечной системы. Лучи света туда солнечного так слабо доходят, что почти там ничего не освещают. И если оттуда что-то добралось до нас, сюда, вот центральную часть Солнечной системы, тогда мы это видим. Как правило, это льдышки большие, вот эти самые ядра комет. Подлетая поближе к Солнцу, они нагреваются, начинают испаряться, окутывают себя газовой такой атмосферой временной. Она под давлением солнечного света вытягивается назад, и у кометы появляется газовый хвост. Газовый, ну там и пылинки мелкие, вообще такой газово-пылевой хвост. Ну, у этой кометы он еще не отрос, она довольно далеко от Солнца, но постепенно начинает уже окутывать себя самыми-самыми легко испаряющимися веществами. Вода там еще холодная, она в виде льда, ну а метан, например, он легко испаряется, или там еще бы азот, например, легко испаряется, но постепенно будет нарастать вот эта вот шуба, газовая шуба, окутывающая твердое тело кометы. Ну и тело не маленькое, по-моему, около 50 километров размером. Таких твердых ядер комет мы еще не встречали.
3: По оценкам разных исследователей, размер кометы Бернардинелли Бернштейна может варьироваться от 50 до 200 километров. Таких больших кометных ядер мы в Солнечной системе еще не наблюдали. прилетающих из облака Оорта, тем более. Я напомню, что в свое время, примерно 64 миллиона лет назад, на Землю упало ядро кометы размером всего 10 километров. И тогда пострадали огромное количество видов животных, ну и это стимулировало вымирание динозавров. Если на Землю упадет комета размером даже 50 километров, а может быть и 150, и даже 200, это будет глобальная катастрофа. И может быть, Земля даже лишится части своей атмосферы.
2: Сможем ли мы ее увидеть и когда?
1: Насколько помню, близко к Солнцу она не подлетит. Года через 2,5 или 3 она приблизится на расстояние примерно Юпитера, то есть в хороший телескоп без труда. Ну, в школьный или там в любительский, я думаю, что не очень легко будет ее увидеть. Но дело не в этом. Просто это редкий гость, редкий, издалека. И такие визиты очень важны для нас, чтобы понять, а что же такое облако Оорта? Что там невидимое в темноте скрывается от нас? Сколько там таких? И часто ли они посещают Землю? Кстати говоря, им редко удается пролететь мимо Юпитера. Это же гигантская планета. Пролетая рядом с Юпитером, ты попадаешь в его гравитационные лапы, и он начинает все к себе притягивать. И так притягивает, что иногда просто засасывает, роняет. И за историю астрономических наблюдений мы трижды видели, как на Юпитер падает комета. Это зрелище не для слабонервных. Ведь любое тело, падая на Юпитер, разгоняется до скорости 60 км в секунду. Удар получается невероятный. Впервые мы увидели это с помощью профессиональных наблюдателей, настоящие телескопы. А второй и третий раз это заметили любители астрономии. Ну, у профессионалов просто не хватает времени посмотреть на все. А любителей их много, и они имеют неплохую технику, они контролируют Юпитер непрерывно. И буквально пару месяцев назад третий раз любители увидели, как бабахнула по Юпитеру небольшая комета. Но если бы туда упало вот это, 50-километровое, это бы увидели, я думаю, без всякого телескопа.
2: Ну, это было бы на Юпитере, и для Юпитера это, возможно, катастрофой не стало бы. А угрожает ли комета Бернардинелли и Бернштейна Земле?
1: Нет, конечно, это не угрожает. Нет, она пройдет далеко от Земли, унесется в облако Оорта и в следующий раз через десятки тысяч лет вернется к нам. Можно про нее забыть, но астрономы, конечно, не забудут. А для Юпитера это тоже укол комара, конечно, Юпитер гигант, он проглатывает такие вещи легко. А вот для нас, изучающих Юпитер, это очень полезное явление. Когда комета врезается в облака Юпитера, происходит мощный тепловой взрыв, облака разлетаются в стороны, и мы на короткое время можем заглянуть туда, внутрь, в глубину атмосферы Юпитера. Иначе не увидишь, иначе облака нам все закрывают. Так что мы любим, когда комета ударяет по Юпитеру.
4: Это «Неземной подкаст». Здесь регулярно новые рассказы о космосе астронома Владимира Сурдина. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
2: Кометы не меняют свои траектории, проходя мимо массивных тел, таких как Юпитер?
1: Меняют. И очень сильно меняют. Когда-то нас это настораживало, а вдруг он повернет комету и кинет ее на Землю. Да. А потом мы поняли, батюшки, да это же хороший способ менять траекторию наших космических аппаратов. Летит наш зонд, а мы его между ним и Юпитера пустим, и Юпитер его как подтолкнет своей гравитацией в нужное место и с нужной скоростью направит. И все последние полеты туда, за пределы орбиты Юпитера, происходят так, что, пролетая мимо него, мы даем космическому аппарату новый пинок гравитационный, и он летит быстрее и долетает куда нужно и с большой скоростью.
2: Но он же также может распинывать и кометы, и астероиды по нашей Солнечной системе.
1: Да, Юпитер одни астероиды направляет к нам, другие от нас, и в среднем он как-то так уравновешивает шансы ударить по Земле. То есть те, которые могли бы ударить по Земле, они отворачиваются, но те, которые могли бы пролететь мимо, к сожалению, Юпитер направляет на нас. В общем, никаких больших хлопот он нам не доставляет, но перемешивает, как ложечка в чайной чашечке, перемешивает содержимое Солнечной системы своей гравитацией.
2: Вот само слово «комета» восходит к древнегреческому «длинноволосое». Считалось, что вот этот хвост – это такие длинные волосы девы. Ну, греки вообще были очень поэтичны. А все-таки из чего же созданы кометы, из чего они состоят? Знаем ли мы об этом?
1: Да, кома – это копна волос, когда на ветру, да, вот у девушки так разлетаются волосы. Хотелось бы знать, из чего они состоят внутри, но пока мы только знаем, из чего они состоят снаружи. Пролетая недалеко от Солнца, они нагреваются, и наружные слои начинают испаряться. Вот этот газ, эти пылинки мы видим. Очень хороший термин – грязный снежок. То есть это как глыба снега, в которой много-много твердых мелких частиц грязи. Мне кажется, комета напоминает мартовский сугроб. Вот знаете, грязный такой городской снег, который немножечко подтаял уже, а вода испарилась, а твердая корочка такая собралась. Ну, в марте мы знаем, как в городе выглядят сугробы, особенно в Москве. А действительно так выглядят кометы. Они покрыты твердой коркой, довольно темной коркой, но когда подлетают к Солнцу, нагреваются, внутри, под этой корой, газ начинает испаряться и разрушает, взламывает ее, и оттуда потоки газа вырываются. Но вот есть одна загадка. Да, комета в основном состоит из льда. В основном из водяного льда. Вода – самое распространенное вещество в космосе. Но мы же знаем, что водяной лед довольно плотный. 1 грамм в кубическом сантиметре, и вода, и лед почти такую же плотность имеет. Мы уже исследовали примерно 7 сегодня ядер комет, так с близкого расстояния, и можем судить об их средней плотности. Так вот, эти глыбы льда имеют среднюю плотность менее 0,5 граммов на кубический сантиметр. Но это лед. Значит, половина его объема – это пустота. Вот нас сегодня интересует, а что же это за пустоты в недрах гигантской ледяной глыбы, вот этого айсберга космического? Значит, там то ли пещеры крупные, то ли мелкие пузырьки пропитывают этот лед. Похоже, что пещеры. Недавно мы детально исследовали ядро кометы Чурюмова-Герасименко. К ней подлетал европейский космический зонд «Розетта», и он сфотографировал там, мы можем просто увидеть это на фотографиях, огромный колодец, который идет туда, в глубину этого ледяного тела. Колодец размером со стадион, буквально 100 метров в диаметре. Значит, там огромные полости. Полости, пещеры. Ага, значит, внутри кометы есть целые города такие пещерные. А ведь там идеальное место для развития жизни может быть. Потому что радиация там ослаблена, ее практически нет, воды сколько хочешь, в общем, температурные условия достаточно приличные, нет колебаний температуры, как в любом подземелье, как в метро, например. И мне сейчас кажется, что комета не такая уж безнадежная вещь в смысле поисков жизни. Если нам когда-нибудь удастся туда, в эти пещеры, пронизывающие кометное тело, попасть, может быть, мы найдем там следы жизни. Мы уже в испарениях, улетающих от ядер комет, находим довольно сложные химические соединения, формальдегид и даже аминокислоты, то есть это те кирпичики, из которых сложены наши белки нашего организма. Кто его знает, может быть, и там внутри комет тоже примитивная жизнь.
2: Ну вот на Чурюмова-Герасименко зонд, к сожалению, провел не очень много времени, но все же вот этот пейзаж, который похож на пейзаж то ли из тундры, то ли из Эвереста, да, скорее откуда-то из горного массива, что он дал ученым? То есть вот что мы можем сказать о том, есть ли атмосфера действительно на этих кометах?
1: Во-первых, мы окончательно поняли, что комета – это, как правило, сочетание нескольких космических глыб. Если вы посмотрите на фотографии разных ядер комет, они чаще всего похожи на такие картофелины или земляные орехи, состоящие из слипшихся больших комков. То есть мы понимаем, что комета не сразу рождается, как огромный айсберг космический, а постепенно собирается из частей, сталкивающихся между собой, слипающихся. И постепенно они бы, одни из них превратились в планеты, то есть большие глыбы вещества, а другие так и остались небольшими кометными ядрами. Это мы уже теперь вот на примере Чурюмовской кометы поняли хорошо, состав поняли. Но не можем понять внутреннее содержимое. Надо бы их просверлить, и для этого туда посадили небольшой зонд, посадочный аппарат. Но он неудачно сел, и его бурильная установка не вниз оказалась направлена, а установка не вниз оказалась направлена, а в сторону. И он не помог нам

0: вот далеко от Солнца и ненадолго пролетает мимо него, чтобы показать нам вот эту феерию, свой хвост, свое гало, как мы говорим, вот окружение кометного ядра, а потом снова унестись далеко. То есть их орбиты сильно вытянутые. Тысячи лет она летает где-то там, за орбитой Нептуна, Плутона, и потом на короткое время прилетит сюда, мелькнет и улетает. И с этим связана еще одна традиция астрономическая. Вы знаете, конечно, что мы звездам имена не даем. Планет новооткрытым даем мифические какие-то имена из мифов там, древних народов. Ну, традиция такая. А вот кометам и только им даем имена первооткрывателей. То есть ты открыл комету, теперь она будет называться твоим именем. Почему? А для того, чтобы любители астрономии, ну и профессионалы тоже, внимательно следили за небом и не пропускали ни одну комету. Ведь она прилетела, улетела, и нет ее, и ты на тысячи лет потерял возможность исследовать это тело. Надо не пропустить ни одной. Так что для любителей астрономии это великолепный бизнес. Открыл комету, и навсегда твое имя к ней прилипло. Замечательно. И я вот, например, очень рад, что наши любители астрономии тоже, даже не имея телескопа, знаете, можно открыть комету, не имея телескопа. Космические телескопы фотографируют небо и тут же в интернет сбрасывают свои фотографии. Надо просматривать то, ну, как можно быстрее эти фотографии из архива космических телескопов. И очень часто везет любителям астрономии, даже не обладающим собственными инструментами, а только вот компьютер, интернет. И их именем названы открытые ими кометы по снимкам.
1: Ну, уже более 6300, по-моему, комет открыто. А сколько их еще может быть?
0: По расчетам в облаке Оорта примерно 100 миллиардов комет. Далеко не каждая когда-нибудь прилетит сюда, то есть объявится здесь. Они вот там далеко летают и могут летать там бесконечно долго. Но значительная доля из них рано или поздно посещает наши вот эти теплые области Солнечной системы. Так что гарантированно, что ищите и найдете.
1: То есть есть еще.
0: Есть шанс, очень, да, открыть.
1: Много комет. Шансов, я бы даже сказал. Все-таки что отличает кометы от других космических тел при наблюдениях?
0: Первозданность. Ну, при наблюдениях, понятно, размытая форма. Если это тело окружило себя какой-то газовой такой разреженной атмосферой, то она выглядит как туманное грязное пятнышко на небе. К тому же довольно быстрое движение. Она прилетает издалека, разгоняется в гравитационном поле Солнца и летит с очень большой скоростью. 50, 60, 70 километров в секунду. И прямо за одну ночь можно заметить, как ее изображение сдвигается на фоне далеких звезд. Это, собственно говоря, и есть метод поиска кометы. Движется размытая точка по небу, значит, это комета. В этом же ее опасность. Астероиды – это камни, которые тут летают между орбитами планет. Мы довольно рано открываем, часто открываем, и потом они никуда не деваются. Мы можем прогнозировать их движение на тысячелетия вперед, и говорить, вот там, через 150 лет мимо Земли пролетит такой астероид, или там ударит по Земле, давайте его отведем куда-нибудь в сторону. А комета не было-не было, и вдруг вот она. И буквально за несколько, там, может, полгода или даже за несколько месяцев она несется к нам, мы ее только увидели, а она уже здесь. Вот это по-настоящему большая опасность, в смысле, там, для Земли. Если размер кометы 50 километров, то это не просто опасность, это катастрофа для всего земного шара. Я напомню, динозавров погубила, вероятно, тоже комета, ну, может быть, астероид небольшой, размером 10 километров. И он смел с Земли половину живых существ. Это кошмарное было событие. А 50 километров ударит по Земле, да еще со скоростью кометы, то есть это может быть там 50 и 80 километров в секунду, это будет страшная катастрофа, которая сметет почти всю атмосферу Земли, и, в общем, выживут, пожалуй, только подземные жители. Значит, вот то, что надо делать, это как можно раньше обнаруживать далеко летящие кометы. То есть большие телескопы направлять во все точки неба и за столетия вперед прогнозировать прилет комет. Тогда мы каким-нибудь образом от них убережемся.
1: Почему у некоторых комет два хвоста, а не один?
0: А это зависит от того, из чего состоит вещество кометы. Я уже говорил, что в основном это лед. Но иногда в нем бывает довольно много твердых частиц. Ну, условно мы их называем пылинками, хотя они не похожи на нашу земную пыль, это такие мелкие твердые частицы. песчинки.

0: мелкие, я бы их назвал, только еще более мелкие. И вот представьте себе, испаряется лед, и он, улетая с ядра кометы, подхватывает эту самую пыль. Некоторое время они летят вместе, ну, просто улетают от твердого тела кометы. Что потом? А потом они ощущают на себе давление солнечного света и солнечной плазмы. Солнечный свет в основном давит на пылинки. Они поглощают свет, ощущают его давление, их сносит в одну сторону. А молекулы газа ощущают на себе давление солнечной плазмы, ну, тоже газовых частиц. Их сносит немножко в другую сторону. И уже на некотором расстоянии от кометы пылевой хвост в одном направлении, а газовый хвост в другом. И они даже цветом различаются. Пылевой хвост такой красноватый, а газовый хвост голубоватый. И вы можете увидеть, да, как правило, два хвоста. Я хорошо помню, в 1996 году над Москвой яркая, красивая комета была, Хейла-Боппа. Это два американских любителя астрономии ее открыли. Она была безумно мощная, яркая, красивая, у нее было два хвоста. Я до сих пор студентам показываю замечательные фотографии этой кометы.
1: Спасибо, Владимир Георгиевич. Ваши рассказы всегда как яркий полет кометы на небе. Это был «Неземной подкаст». До встречи. Ну и спасибо нашему информационному партнеру, инстаграм-аккаунту «Космос No Secret». Красивые виды и интересные факты о космосе. Ссылка на инстаграм в описании. Обязательно посмотрите.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Взрыв сверхновой звезды – явление во Вселенной не столько редкое, сколько непредсказуемое. Но при этом исключительно полезное. Например, сравнительный анализ сверхновых типа 1А дает метод измерения расстояний до далеких галактик. Суть дела в том, что такая сверхновая представляет собой стандартную свечу. Всегда имеет одинаковый максимальный блеск. Благодаря наблюдениям за ними и удалось установить, что Вселенная расширяется сейчас с ускорением. Но по сверхновым типа 1А мы можем установить и кое-что другое. Колоссальный прогресс, происходящий в науке. В 1006 году бенедиктинские монахи всего лишь заметили и описали изменения в светимости вспыхнувшей тогда звезды. У следующей подобной сверхновой, взорвавшейся в 1572-м, астрономы, включая самого Тихо Браге, уже пытались измерить параллакс. И Тихо Браге понял, что она находится гораздо дальше Луны. Эти наблюдения внесли свой вклад в опровержение утверждения, что звезды образуют единую сферу вокруг Земли. Становилось все более понятно, что они распределены по какому-то объему, характер которого еще долго оставался загадкой. Сравнительно недалеко от нас сверхновая типа 1А взорвалась в 2014. За время, прошедшее от сверхновой Тихо Браге, претерпел колоссальную эволюцию телескоп. Его даже успели вывести в космос. А фиксировать стали излучение не только в видимом свете, но и в других диапазонах спектра. Спутник, способный делать такие наблюдения, не просто находился на орбите в 2014, но и был в горячем состоянии, готов к наблюдениям, которые он успешно и осуществил. Когда взорвется следующая сверхновая типа 1А где-нибудь неподалеку, мы решительно не можем знать. Но мы точно знаем другое. Наука встретит это событие, вооруженное новыми технологиями и знаниями. Вселенная, которую Тихо Браге сделал больше, поколебав сферу неподвижных звезд, станет понятнее. Вполне можно смотреть на сверхновые типа 1А как на стандартную свечу не только для измерения трансгалактических расстояний, но и для выражения степени научного прогресса. Добро пожаловать! Сегодня у меня в гостях научный сотрудник лаборатории палеогерпетологии и палеоорнитологии Палеонтологического института Российской академии наук Александр Сергеевич Раутиан. Здравствуйте. И кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института истории, естествознания и техники имени Вавилова Дмитрий Александрович Баюк. Здравствуйте, Дмитрий Александрович и Александр Сергеевич. Большое спасибо, что нашли время прийти. Как известно, они вымерли, а мы живы. Они вымерли, чтобы мы захватили всю планету. И все же, могло ли получиться как-то по-другому? Давайте начнем с того, что посмотрим сюжет.
1: Динозавры все-таки погибли. Как считает большинство ученых, приблизительно 65 миллионов лет тому назад в результате падения на Землю огромного астероида. Сказать «жаль» значит ничего не сказать. Ведь если забыть хотя бы на время об эгоистической составляющей нашего менталитета, то как знать, пошли бы они по пути все нарастающего развития своего интеллекта, стали мыслящим видом вроде нас, а потом и кто знает, обогнали. Ученые осторожны. В случае с эволюцией никогда нельзя знать наверняка. Но это всего лишь присущая науке осторожность. И вовсе не исключено, что у динозавров мог развиться интеллект. Между прочим, громадные животные царствовали на планете 160 миллионов лет. Немалый срок даже в космологической шкале. И за этот долгий период у них были взлеты и падения, но они всегда выживали. Если верить результатам новых исследований, удар астероида фатально пришелся на самое неудачное для динозавров, конечно, время. Подъем уровня моря вкупе с высокой вулканической активностью поставил многие виды на грань вымирания. А вот если бы чуть раньше, всего лишь миллион лет какой-то, или чуть позже, тот же искомый миллион, они, скорее всего, могли выжить. Ужасно, не повезло. Идеальное для беды стечение обстоятельств. То время, когда готовность к удару была наименьшей. На этом оставляем альтруистические настроения и переходим к суровой правде жизни. Мы не рискуем пересказывать мысль о том, что нет худа без добра. Более того, в данном контексте считаем ее циничной. Но факт явно может быть истолкован однозначно. Именно упадок динозавров привел к рассвету млекопитающих, включая и нас, людей. Представьте только, пресловутый астероид пролетел мимо, и в подлунном мире до сих пор доминируют динозавры. Здорово, подумают одни, как поживут веселенькие рисуночки. Девочка, совсем малышка, ведет на веревке огромного добродушного исполина. Поиграть, очевидно. Вместо подъемных кранов, нестойких, сильные и послушные динозавры. И опять же, герои многочисленных розыгрышей. У них ведь при гигантских размерах головы маленькие, некуда дурным мыслям прятаться. Доверчивые они. Только вот в жизни, в ее эволюционном развитии особенно, многое обстоит гораздо сложнее. Недобродушный она лубок, серьезный и противоречивый процесс. Подчеркнем, в случае с эволюцией никогда нельзя знать наверняка. Вовсе не исключено, что у динозавров мог развиться интеллект. Примем это за рабочую гипотезу и классифицируем как грандиозный и по-своему любопытный эксперимент. Вот только не все эксперименты в финале увенчиваются овациями.

0: прежде чем мы обсудим биологический аспект, мне интересен социальный аспект и ваше к нему отношение. Значит, увлечение, массовое увлечение динозаврами носит какой-то запредельный характер.
1: Отчасти я могу объяснить интерес к динозаврам вот детским любопытством. Это что-то очень непохожее на то, что есть сейчас, то, что живет сейчас, и очень большое.
2: Ну, мне кажется, что последний всплеск интереса был действительно связан с парком юрского периода. Потому что там, ну, понятно, что люди просто помешались на этом. Но дело в том, что это же действительно это замечательное, фантастическое произведение. Значит, интерес к фантастике, он, вообще говоря, достаточно устойчив. А это вот еще, кроме того, фантастика, которая имеет отношение к реальности.
0: Имеет отношение к реальности.
2: Да.
0: Только какое?
2: Нет, ну, прошлой реальности, но, тем не менее, это все-таки все было. И, так сказать, кости находятся. Они, конечно, были гораздо интереснее, чем то, что мы можем по несчастным остаткам.
0: Дмитрий Александрович.
2: Ну, я не знаю, я могу рассказать историю, которая была со мной. Значит, в свое время в экспедиции я, значит, поймал паденок. Современных паденок.
0: Это кто?
2: Это насекомые такие.
0: Большие, маленькие?
2: Что, ну, небольшие сравнительно. Значит, самое главное, что они во взрослом состоянии не питаются, и вообще взрослое состояние возникает только для того, чтобы размножаться.
0: И длится, наверное,
2: да.
0: Бабочки.
2: А, нет, но это не бабочки, это гораздо более примитивные насекомые. Значит, а личинки живут иногда по многу лет.
0: Угу.
2: Вот. Значит, ну и в честь, значит, эта подёнка оказалась новой, в честь меня назвали эту подёнку, там и прочие дела, я, значит, отнекивался, главный аргумент.
0: Подёнка кто-то, кто-то, латинское название раутиани.
2: Да, ну да, да, и пиорус раутиани, какая разница. Значит, я когда отговаривался, то, соответственно, главный аргумент, который мне был предложен, в честь тебя настоящие насекомые описывают, а не какую-нибудь рвань ископаемую.
0: Живое, вот. Живое.
2: Живое, живое, конечно. Значит, поэтому понятно, что, конечно, очень жаль, что мы все это не можем видеть вживе.
0: Нет, а вот так, чисто по-человечески, Дмитрий Александрович, вот чисто по-человечески, глядя прямо мне в глаза, вам жалко, что динозавры все умерли и прям все погибли?
1: Ну, мне, наверное, нет. Мне, наверное, не жалко.
0: Вы жестокий человек.
1: Я скорее реалист.
0: Ага.
1: То есть, динозавры существуют в нашей реальности. Они же ведь есть. Многое из того, что не живет, как не проживает живую жизнь, вот как бабочка там, или мелкое насекомое, тем не менее существует в культуре. Вообще, существование чего-либо в прошлом – это особый вид существования. Оно же все равно существует. Поэтому мне довольно трудно представить, каким бы был современный мир, если бы в нем разгуливали вот такие огромные существа. Хотя присутствие в нашем мире, скажем, крокодилов,
0: да.
1: Ну, оно же его не то чтобы сильно меняет. Для нашей повседневной жизни факт наличия крокодилов.
0: А просто я хочу пояснить, что крокодил – это, поправьте меня, это в некотором смысле динозавр.
2: Ну, нет. Значит, крокодилы и динозавры имеют общих предков. Токодонты они называются. Вот.
0: Но просто я говорю это потому, что я слышал.

0: Брауне да. появляется парень, который умеет бегать.
1: Жалко, что создатели фильма вот про это не знали. Это была бы действительно классная картина, когда гонка хищника создатели и жертвы происходит шагом.
0: Да. Этого они не знают просто, ага. потому что это придумали мы.
1: Да.
0: Вот. То есть в нашем отечестве.
1: Ну, не столько придумали, сколько открыли.
0: Ну, если хотите,
1: не да. изобрели, а выяснили, что ну, так было.
0: Как вы понимаете, это всегда реконструкция.
1: Да.
0: То есть, на самом деле, это в некотором смысле самое главное придумать, то есть понять. Потому что понятно, что напрямую мы не видим, как они двигаются.
1: Да.
0: Вот. Значит, токодонты это сделали.
1: Предки динозавров.
0: Предки динозавров это сделали за счет того, что они подвернули конечности
1: вместо
0: под себя.
1: Чем вот так, удобно, они сделали вот так.
0: Они сделали вот так. То есть, ну, примерно так, как мы видим у млекопитающих.
1: Да.
0: Да? И, соответственно, благодаря этому в крупном размерном классе научились бегать.
1: Потрясающее достижение, вот. Кончившееся, да. в конце концов, как мы знаем, печально. У нас следующий сюжет, и мы продолжим.
2: Эксперимент, естественно, начался задолго до трагического конца, до вымирания. Для начала обратим внимание на соотношение веса головного мозга и гораздо менее известного другого, мозга спинного, который в позвоночнике. Между прочим, соотношение это не одинаковое для всех данность. Хорошо известно, что спинной мозг берет на себя функции мозга головного. Более того, в научных исследованиях зафиксированы случаи, когда в силу различных причин, не только травм, альтернативный, назовем его так, мозг, берет на себя достаточно много обязанностей. Вплоть до того, что вполне реальный студент освоил университетский курс, отнюдь не блестяще, правда, при практическом отсутствии того, что в голове. Спинной мозг напрягся, очевидно, и сумел многого достичь. Согласный факт не из числа досконально проверенных, но вряд ли будет кощунством назвать нашу голову, устроенную именно так, а не иначе, моделью с вынесенной за пределы тела панелью управления организмом. Что это единственный вариант? А если панель эту внутрь организма упрятать и лишь совсем немного оставить во внешнем секторе? Не будем же мы ставить перед эволюцией запреты на эксперименты. Не исключено, что динозавры – именно тот случай. Хочется, между прочим, верить, хотя беспощадные к себе физики не церемонясь комментировали. Что касается интеллекта динозавров, то природа поставила этот эксперимент, и в результате получились вороны. Почему столь нелестная роль для птицы, которая ничуть не лучше, а то и не хуже многих? Да просто потому, что любит таскать в облюбованные ею места всякую мишуру. Такой мишуры в науке пока немало, от простых идей до сложнейших космологических проблем. Впрочем, это не тема сегодняшнего разговора. А мы оставим глубоко в себе грусть, что не стали соседями по планете с мыслящими добрыми динозаврами. Утешимся, вряд ли они были бы добродушными, но главное в другом. Хорошо известно, что некоторые виды динозавров постепенно сходили на нет после пресловутого суперудара гигантского астероида. И хотя специалисты пришли к заключению, что признаков неминуемого вымирания динозавров в долгосрочной перспективе не наблюдалось, они могли восстановиться после катастрофы, но вряд ли дотянули бы до наших дней. Другие группы животных имели больше шансов развить интеллект и, как результат, способность изготовлять и пользоваться орудиями труда. С этого момента динозавры были обречены, что, кстати, косвенно подтверждают факты упадка некоторых их видов еще до удара астероида.
3: Я, если можно, если позволите, хочу все-таки обратить внимание на некоторую методологическую сторону вопроса, которая и в предыдущем сюжете тоже присутствовала, и здесь, когда авторы ролика говорят об эксперименте. Конечно же, неправильно то, что произошло на Земле, называть экспериментом, потому что мы имеем один единственный случай. Мы имеем в виду некоторую историю, причем историю реконструированную по весьма таким скромным остаткам. И вот как Александр Сергеевич только что правильно совершенно заметил, что мы ее придумываем. Да? То есть мы имеем дело с придуманной историей, которая относительно подтверждается некоторыми найденными нами там фрагментами. Но эксперимент – это отнюдь не единственный источник знаний. Эксперимент

0: довольно часто бывает невозможно проводить. Или их бывает возможно провести, но это, скажем, аморально проводить эксперименты. Или это очень дорого. Или...
1: аморально и дорого.
0: Аморально и то, и другое.
1: Ну, тогда уж точно.
0: Вот. И в большей части таких случаев мы имеем возможность проверить истинность своих выводов и делать теоретические заключения на основе математики. Мы можем посчитать.
1: Ого.
0: Вот. Эволюционная теория, к сожалению, нам не дает такой возможности. Насколько я слышал... пока еще никто не написал уравнений, которые бы описывали происхождение вида. А вот появление нового вида как хотя бы. То есть то, ради чего эволюционная теория создавалась, оно присутствует как некое, как говорил Пое, правдоподобное рассуждение. Да, вот есть математика, есть правдоподобное рассуждение. Это правдоподобное рассуждение. То есть мы имеем, говоря о... такой вот древней истории Земли и эволюционных возможностях разных сценариев, мы все-таки имеем дело с определенного рода фантастикой. Это более или менее научная фантастика, подкрепленная различными правдоподобными рассуждениями.
1: Ваш сосед сейчас скажет, что он точно, когда он подкрепляет, то он подкрепляет. Когда они правдоподобные, они правдоподобные. Когда различные данные сходятся, то они сходятся.
2: Да. Я в первую очередь должен сказать, что самая классическая правдоподобная наука – это физика.
1: Наука, которая только
2: значит,
1: правдоподобные
2: и если помните, это самое соответствующее сочинение Пои, они основные примеры, которые там приводятся, это именно физические. То есть, все естествознание есть результат более-менее правдоподобных рассуждений, поскольку истинное доказательство возможно только в математике, то есть, в аксиоматической системе. Значит, физика также точно является открытой системой, как и палеонтология. Другое дело, что я согласен, что в палеонтологии об очень многих вещах приходится судить косвенно. Но, вообще говоря, на этот случай существует биология. Потому что, на самом деле, конечно, было бы совсем тяжело, если бы мы не знали современные организмы. Мы их знаем довольно много.
1: Ага, я вас понимаю так, что мы выводим законы и, руководствуясь той методологией, которую Дмитрий Александрович тут обрисовал, мы по возможности переносим и смотрим, чтобы это согласованным образом описывало то, что мы видим в биологической реальности. Например, да. Законы о том, вот рассуждения, которые мы слышали, что голова должна быть где-то отдельно высунута из тела, а не упрятана внутрь. И смущающие меня рассуждения, честно говоря, обращаюсь к вам за помощью, о том, до какой степени спинной мозг может заменить головной мозг, вообще одно ли это и то же. Я просто иногда подозреваю, что употребляется одно и то же слово «мозг» в разных значениях. Нет? Неправильно подозреваю? Нет.
2: Ну, видите, дело в том, что если мы будем говорить об организмах, которых мы знаем теперь,
1: да.
2: Ну, потому что, вообще говоря, мозги динозавров мы, так сказать, физиологически изучать не могли, как легко догадаться.
1: Да, их не
2: стало. Но, вообще говоря, у всех современных позвоночных спинной мозг выполняет прежде всего автоматические функции. То есть то обстоятельство, что у вас бьется сердце. Правильно? Вы же не приказываете ему биться. Ну, вот так, как вы приказываете руке взять стакан. Правильно? Значит, у вас сердце бьется, там, я не знаю, желудок переваривает. Значит, вы руку отдергиваете от чайника, не занимая голову при этом.
1: А, голова не занята.
2: Не занята. То есть
1: это гораздо быстрее,
2: конечно,
1: да?
2: То есть рефлекторная дуга проходит через спинной мозг.
1: А, для экономии времени, для важных вещей.
2: Ну, и главное, стандартных. Потому что дело в том, что понятно, что наша голова чем хороша, что она позволяет вырабатывать нестандартные решения.
1: О, значит, все-таки мы впереди планеты всей, мы впереди динозавриков точно.
2: Ну,
1: да?
2: Во всяком случае, это чрезвычайно вероятно, да. Значит, особенно у некоторых динозавров, там, скажем, у завропод, значит, у некоторых птицетазовых динозавров, у них были крестцовые расширения, которые по размеру были больше, чем головной мозг.
1: То есть, там таки было много всего.
2: Было, было,
1: это из... да.
2: Да,
1: но мы думаем на основе всего, что мы знаем, что это вопрос шел именно об автоматических функциях из-за того, что большое тело, он был большой.
2: Мы об этом...
1: Или они там решали дифференциальные уравнения в этой как бы... В этом как бы мозге.
2: Нет, но вы сами понимаете, что мы этого заранее знать не можем. Но вообще говоря, когда спинной мозг выполняет такие функции у всех позвоночных, да, то, понятное дело, мы должны по аналогии полагать, да, что у динозавров было так, пока не показано противного. Угу.
0: Я должен только заметить, что если речь идет о движении, то, безусловно, решение дифференциальных уравнений происходит.
1: О, да, это верно.
0: И как в головном мозге, точно так же и в спинном. Поскольку иначе бы нельзя было и шагу ступить, как говорится.
1: Ну, другое и дело, не знаешь, чтобы поймать антилопку или кого-нибудь еще, когда они прыгают с упреждением.
0: Вопрос в рефлексии. Да? Вопрос в том, насколько происходит осознание этого процесса. Или насколько можно уравнение это себе сначала представить, а потом решить. Угу. Это немножко другая история. Насколько я понимаю, происхождение разума у человека в значительной степени произошло из-за того, что автоматизм, вот этот инстинктивно заложенный, зашитый автоматизм, это вопрос не столько hardware, сколько software. Да? Это проблема того, насколько...
1: Аппаратно реализованный и программно реализованный.
0: Да, совершенно верно. Вопрос в том, насколько часто та или иная особь или та или иная популяция оказывается в ситуациях, когда когда прошивка либо не дает никакого алгоритма поведения, либо дает противоречивые решения.
2: Или дает неэффективный механизм поведения, после чего начинается отбор.
0: Ага. Вот. Да, тогда вот возникает этот разрыв, в который вклинивается разум. Здорово. Когда по мере того, как разум растет, возникает необходимость обучения. Да, то есть этого нет в прошивке, значит, это нужно как-то наработать, эти программы недостающие, они уже происходят не из генетического кода, а из культурного. Какой момент и почему это становится эволюционным преимуществом, а ведь именно поэтому человек как вид начинает, собственно, захватывать жизненное пространство. Это очень большой вопрос, и именно потому что это вопрос, который лишен экспериментальной базы, первое, и не просчитывается на уровне теоретическом второе, мы не можем ответить на те, безусловно, интересные вопросы, которые тут ставятся. Как на них, как может развиваться наука, приближая нас к ответу на этот вопрос? Вот я, честно говоря, таких пока путей не вижу.
1: А можно я еще один аспект подниму?
0: Но я думаю, что вот последнее, что я хочу сказать, что некие возможности создания искусственной жизни, которые сейчас обозначаются, они, безусловно, позволят в будущем ответить на этот вопрос.
1: Мой последний вопрос, заготовленный, был такой. А можем ли мы создать парк юрского периода? Но я его хочу отложить на самый конец. А сейчас хочу такой аспект еще. А вот размер имеет значение? То, что они были большие и как-то не удалось. А мы, наоборот, маленькие, вроде удалось, правда, вот мечтаем о чем-то большом.
0: Нет, безусловно, я знаю, что Александр Сергеевич есть много что по этому поводу сказать. Я начну лишь с того.
1: Маленькую
0: хочу только вставить примарку относительно того, что этот вопрос ставился и вполне хорошо осознавался еще в 17 веке. И вторая замечательная книга «Галилео Галилея. Беседы и математические доказательства» начинается именно с путешествия героев в Венецианский арсенал, где они беседуют с работающими там людьми, которые говорят о бессмысленности моделирования. Что если вы делаете маленькую модель корабля, и она совершенно устойчива и крепка, а потом пропорционально ее воспроизводите в нужный размер, то это не работает, потому что корабль разваливается. Да. Нужно, когда вы увеличиваете размер в 3 раза, балки делать толще не в 3 раза, а в 9, условно говоря. Тот же самый Галилей тут же вспоминает о животных, у которых при увеличении их размеров сильно утолщаются кости. Непропорционально.
2: Ага. Да, конечно, это так.
1: И значение размера в эволюции. То, что мы маленькие, и мы успешные, а они большие.
2: Значит, во-первых, надо начать с того, что динозавров было достаточно много маленьких. Вы сами понимаете, что птицы происходят от небольших сравнительно динозавров.
1: Да.
2: Да. Значит, другое дело, что динозавры, среди динозавров были действительно очень крупные формы, и поэтому они лучше сохранялись и их раньше нашли. То есть, например, когда я там был школьником, то считалось, что самый маленький динозавр был величиной, ну, скажем, сундюка. Вот, значит, но сейчас известны вот такие динозавры.
1: Это не дети, не детеныши,
2: не детеныши, а взрослые. Да. Если вас интересуют хитрости, то они состоят в следующем. Дело в том, что в мелком размерном классе очень поздно была изобретена эффективная фитофагия.
1: Что это
2: то
1: такое?
2: Есть питание растениями. То есть это вот тоже то, что вы там не увидите, потому что это то, что было сделано в нашем Отечестве.
1: Да.
2: Значит, дело в том, что, как это ни смешно, эффективные растительноядные животные прежде всего появляются в относительно крупном размерном классе.
1: Значит,
2: вот. То есть, значит, на самом деле первые эффективные по-настоящему поедатели растений в мелком размерном классе – это млекопитающие.
1: Ого.
2: То есть они появляются.
1: Этим-то чего не удавалось? До млекопитающих. Почему нельзя в мелкому животному наесться травкой?
2: Это не только тогда, этого нет и сейчас.
1: Ага.
2: Значит, дело в том, что если вы возьмете рептилий,
1: да,
2: любой природной зоны,
1: да,
2: то вы очень быстро обнаружите, что количество плотоядных, то есть питающихся другими животными, да, рептилий, и растительноядных будет примерно одинаково, или плотоядных будет даже больше. Значит, и это при том, что количество энергии, которое переходит с одного трофического уровня на другой, примерно 10%. Угу. То есть, их должно быть в 10 раз больше.
1: Угу.
2: Так вот, современных рептилий, они не в состоянии, значит, ну, современные рептилии почти все мелкие, как вы знаете, но относительно. Значит, среди мелких рептилий нет фитофагов, которые могли бы использовать достоинство низкого положения в цепях питания.
1: То есть, до сих пор не умеют питаться растениями.
2: До сих пор, да. Но это только в мелком размерном классе.
1: Ага.
2: Значит, на самом деле, для чего нам нужны динозавры? Если бы не было крупных растительноядных в прошлом, современных крупных рептилий растительноядных нет совсем. Потому что крокодилы, крупные вараны, там, ну, исключение составляют только крупные черепахи. Если потом захотите, я могу рассказать отдельно, почему они исключение составляют. Значит, причем, как вы знаете, крупных черепах тоже немного, и все на островах. Там замечательно то обстоятельство, что в крупном размерном классе удается использовать растительный материал гораздо эффективнее по той причине, что растительный корм низкокалориен. Значит, а соответственно, у крупного животного энергетические расходы на единицу массы гораздо меньше, чем у мелкого.
1: Поэтому, то есть, как ни странно, низкокалорийный корм идет впрок больше, в большей степени идет впрок крупным животным.
2: Да, да, да. Значит, и поэтому понятно, что, значит, когда мы говорим о том, что маленьких животных должно быть очень много, во времена, когда динозавры только начинались, это не совсем так, потому что маленьких животных, которые бы эффективно использовали растительную пищу, в те времена не было. И это одна из важнейших причин того, что они не дожили до нас. Потому что вы сами понимаете, что когда появились млекопитающие и в мелком размерном классе появились эффективные фитофаги,
1: поедатели травы,
2: да, то легко догадаться, что, так сказать, появилась масса мелких животных, которые ели не только там, скажем, насекомых, червей, вот эту вот штуку, но начали есть позвоночных. Тот, кто научился питаться позвоночной пищей в мелком размерном классе, только ленивый не будет есть динозавровых детей. Мама-то здоровенная, поэтому она на самом деле почти не может защищать своих детей. Дети в первую очередь должны в рассыпную разбегаться от мамы, иначе она их потопчет. Тут вот начинается пиршество у этих млекопитающих.
1: Которые только этого момента и ждали.
2: Да, но это все, значит, поздняя юра и еще позже. То есть в поздней юре, только-только, значит, в конце поздней юры, появляются эффективные фитофаги среди мелких животных.
1: Мы вернемся к вопросу о размерах после сюжета.
3: Конечно, никуда от этого не деться, динозавры в значительной степени уступили место млекопитающим. Но мазохизм в данном конкретном случае вряд ли уместен. Мы и так много натворили на планете. В чем виноваты, виноваты, но лишнего на себя вешать не стоит. Проблема видится в другом. Естественно, разные они были по размерам, но ассоциировались с гигантами. И, скорее всего, диктовали они. Отсюда и судьба их вида, скорее всего, с гигантизмом была связана. А всегда ли нужен этот гигантизм? Человек, кстати, увлекается им все больше и больше. Изготовился к стартовому рывку лайнер с 1500 пассажиров. Сидишь в нем? У большинства одна мысль. Неужели такой гигант оторваться от земли может? Унять дрожь и спокойно приземлиться. И взлетают, и приземляются. Но не всегда. Катастрофа такой машины — всеземная трагедия. И лезут в голову всякие мысли. И зачем? Помнят ведь другие чудеса. Летные аппараты на 30, 40, 50 мест. И безопаснее они были сами по себе. И если подумать, то легче было бы с них спасение организовывать. Так может и правда вместо одного на 500 человек делать десяток на 50? Но ведь сколько ни твердим, что дороже всего человеческая жизнь. Что, опять по привычке лицемерить? Кто же ответит, зачем нам стремление к созданию механических динозавров 21 века? Да и небоскребы все рушат и рушат. Разрушили подонки близнецов, очнуться не успели, их рекорд перекрыт. Медики утверждают, что жить выше 9-го этажа вредно для здоровья. Да что там медики? Сами с усами. Между прочим, и легенд немало о доисторических людях-гигантах. 3 метра 5, 9, 15. Легенда, скорее всего. А вдруг не легенда? Вдруг очередной эксперимент шел на нашей земле по внедрению очередного диночеловека или человека-динозавра. Закончилось ничем. Слава богу, что хоть людей-сверхгигантов в пробирках не надумали выращивать. И на том спасибо. За миллиарды лет эволюции накоплен гигантский опыт. В том числе мудрая природа, судя по всему, немало потрудилась над пропорциями. И что любопытно, в искусстве мы это признали. В классической живописи, к примеру, сбой этих параметров лишает картину художественных достоинств. Если подумать, то и в других видах творчества тоже, пусть и в более завуалированном виде. А вот жалеть, что не пришлось в обнимку посидеть с мыслящими динозаврами, не приходится. Зря, между прочим. Это из области фантастики. Ненаучное деление, присущее каждому виду рамочными размерами, явно один из законов гармонии в эволюции. И надо уважать эти законы, пусть еще до конца и не изучены. И не стремиться свою тоску по динозаврам 21 века в реалии воплощать. Ни в воздушных машинах, ни в наземных, ни в небоскребах, ни в гидроэлектростанциях. Вернее, там, где это необходимо, зеленый свет. Но только не ради свидания с динозаврами.
1: Простите мою несколько вульгарную параллель. Гигантомания, если мы ее видим вокруг нас в современном мире, стремление к большим формам, все более высокий дом. Не следует ли нам в этот момент вспомнить об уроках динозавров, о том, что что-то большое не всегда хорошо, и не забывать про пропорциональность того, что мы делаем. Вот погоня современной цивилизации за все большими вещами, построением все больших, ну, от кораблей до самолетов, до зданий. И не нужно ли нам быть немножко скромнее и подумать о том, что, может быть, история динозавров нас чему-то учит?
0: Я бы сказал, что главная особенность динозавров даже не в том, что они большие, а в том, что они все время растут. То есть, в отличие от млекопитающих, которые, достигая какого-то размера взрослого лоса, перестают расти, динозавр растет всю жизнь.
1: Он растет все время.
0: Да.
2: Ну, правда, затухающая криво.
0: Ну, затухающая, но... Да, но... И не стал бы я точно так же абсолютизировать стремление человека строить все больше и больше механизмы, хотя при определенном желании здесь можно находить какие-то архетипы и заниматься
1: психоанализом. Ну, знаете, там какой-нибудь гигантский экскаватор где-нибудь там, раскапывающий Австралию,
0: да.
1: Там...
0: Но там, дело в том,
1: до горизонта, что это почти динозавр в некотором смысле.
0: Большие механизмы обладают большей эффективностью. Здесь, безусловно,
2: большей экономичностью, да?
0: Они обладают и большей экономичностью, и большей эффективностью. Это немножко разные вещи, но, безусловно, скажем, простой пример с кораблем. Большой корабль, перевозить пассажиров на большом корабле, это экономически выгоднее, меньшие затраты приходятся на перевозку одного пассажира, но это и безопаснее. Переплыть океан на надувной лодке – это, в общем-то, вполне себе приключение. Переплыть на современном лайнере – это не только
1: это
0: практически безопасно,
1: еще...
0: да. Но и человек на этом лайнере даже не страдает от морской болезни, угу. Потому что его практически не качает. То же самое с самолетом. Вот утверждение, сделанное в этом ролике, что самолет на 20-30 человек безопаснее самолета на 500, оно преувеличено, хотя там не 500, но где-то вот пик безопасности приходится где-то на 200-250 человек. Такой самолет самый безопасный. Другое дело, что а если он разбивается, то одно дело гибнет 20 человек, другое дело гибнет 250. Конечно, это уже катастрофа, и об этом будут писать газеты долго. Вот. Но в каком-то смысле газеты и будут писать об этом долго, потому что это очень редко.
2: Ну, не случайно вы постоянно слышите в телевизор, что, соответственно, самолеты – это самый безопасный вид транспорта вообще.
1: А большой самолет еще более безопасный.
0: В самолетах, в кораблях, в автобусах и во всем этом есть определенный пик, да, вот есть определенный оптимум, когда достигается максимум безопасности. Вот для самолетов здесь получается как раз довольно удачно, что много маленьких самолетов. Выхлоп у самолета – это не выхлоп от автомобиля, это нечто гораздо большее, потому что за больше энергетические затраты. Автомобиль стоит, его надо просто покатить. А самолет нужно поднять в воздухе и разогнать в довольно большой скорости, на которой там сопротивление воздуха вырастает довольно сильно. Так, вот 20 самолетов, выхлоп от них существенно больше, чем от одного большого. И тут довольно удачно, вот на размере в 200-250, это все совпадает.
1: Есть безопасность, есть соображение эффективности.
0: Это экономическая эффективность, экологическая, скажем,
1: То есть так, динозавры перестарались с размерами, а мы нет. Мы как раз в самый раз. То, что кажется гигантским в нашей, гигантские продукты, создаваемые нашей цивилизацией, это в самый раз. Мы не уподобляемся. Я так немножко вульгарно спрашиваю, но все-таки хочу этот вопрос
2: задать. Вы вспомните, что вам сейчас было сказано в этом фильме.
1: Да.
2: Вам было сказано, что к 500 пассажирам дело пододвигается. Не исключено, что в предвидимом будущем такие большие самолеты станут такими же безопасными. Ну, потому что понятное дело, что каждый шаг в освоении любой технологии, он, понятное дело, проходит стадию, когда эта технология не вполне эффективна.
0: Да.
2: Так что это на самом деле очень... Ну, во всяком случае, я думаю, что мы вряд ли готовы сказать, что, грубо говоря, рубеж 250 пассажиров по безопасности никогда не будет преодолен.
0: Может быть, и будет.
2: И, конечно, это ни из чего не следует. Вот. Другое дело, что вот что требует гигантизм, гигантизм требует высокого уровня специализации.
1: Ага.
2: Потому что вы сами понимаете.
1: И в биологии, и в технике.
2: Конечно.
1: Равным образом.
2: Конечно. Значит, на самом деле, в биологии на этот предмет существуют просто анекдоты. Что если находят новый вид мышей, то, значит, описывают новый вид, но если найдут новый вид быков, это обязательно будет новый род.
1: Ага.
2: Потому что понятно, что для того, чтобы сделать нового быка, то, как говорится, радикальность перестроек должна быть гораздо выше.
1: Больший размер означает большую специализацию.
2: Большую специализацию, да.
1: И значит, динозавров это отчасти загнало в неизвестно куда.
2: Да, и это важная сторона дела.
1: А нас нет. А нас в цивилизацию, создает.
2: Она нас загоняет тоже.
1: Ага, таки загоняет.
2: Отчасти, конечно. Потому что, когда дикарь строит шалаш, то ему при этом серьезные инженерные науки не требуются. Но даже уже для того, чтобы построить трехэтажный дом, вообще говоря, немножко нужно рассчитывать, иначе он завалится.
1: Да.
2: А когда вы строите в 102 этажа, или там сейчас, может быть, даже уже больше существует, то можете себе представить, какой инженерный гений должен это делать. Или самолет на 500 человек. Это совсем непростое дело. Значит, и понятное дело, что интеллектуальные затраты здесь колоссальны.
1: Ну, так все-таки, возвращаясь так к началу нашего разговора, смотрите, встроенная в нашу психику тоска по динозаврам, она, не она ли находит в себе выход в желании сделать что-то потрясающе большое, превосходящее воображение, что-то гигантское, казавшееся раньше невозможным?
0: Я не связываю стремление к гигантизму к тоской по динозаврам. Это просто стремление к гигантизму. Это некое понимание или ощущение эффективности большого.
1: Но оно не может не осознаваться в динозавроподобных вещах, коль скоро динозавры в нашей культуре. Когда я вижу гигантский шагающий экскаватор или какую-нибудь там штуку, мне иногда хочется сказать, ну, динозавр просто какой-то.
2: Ну, апеллируя,
1: конечно, моим расхожим непрофессиональным представлением о динозаврах.
0: Мне кажется, что динозавр здесь соответствует вот некому такому паттерну, некоторому архетипу. Его роль вполне могут выполнять, например, слоны. И они выполняли эту роль до того, как стали известны, в общем, динозавры в культуре.
1: Да.
0: То есть это просто большое, но понятно.
2: Нет, вот... были и большие млекопитающие там. Ну, действительно, среди динозавров есть самые крупные наземные животные. То есть, скажем, современные киты крупнее любого динозавра.
1: Крупнее любого динозавра?
2: Любого.
1: Любого?
2: Да. Любого.
1: А, это для меня новость. Любого-любого.
2: Ну, как вам сказать? Значит, во всяком случае можно сказать, что среди наземных животных никогда никакие животные не превосходили размеров даже современных китов.
1: Примерно потому, что это невозможно.
2: А я помню, что?
1: Главным образом потому, что это невозможно.
2: Ну, во всяком случае, это очень трудно для движущегося существа.
0: Ага. Я когда-то читал, что там бронтозавры или диплодоки достигали длины 50 метров. Это неправда?
2: Нет, что они достигали длины 50 метров, это, быть может, значит, на самом деле не они, неважно, их родственники. Значит, на самом деле есть реконструкции, при которых, значит, самые крупные динозавры оказываются в размер современных китов, но не больше.
0: Ну да, ну, в общем, это порядок, ну, конечно,
1: суше,
0: один,
1: там, 50 или 30.
2: Да. То есть, на самом деле, так сказать, ну, просто существуют очень крупные животные. Значит, я уж не говорю о том, что современные слоны – это не самые крупные наземные млекопитающие всех времен.
1: А скажите, кто самый крупный наземный
2: млекопитающий?
1: Это родственники...
2: Это родственники носорогов. Они, правда, были безрогими и очень высокими. Это вот, кстати говоря, вопрос о том, как губит специализация. Потому что ведь дело в том, что этот носорог был сделан ради тех же задач, что современный жираф. Угу. То есть для того, чтобы объедать верхние крона. Но вы сами понимаете, что когда вы это делаете за счет чудовищного увеличения размеров, то вы вроде хотите расширить кормовую базу, но при этом чудовищно увеличиваете пищепотребление.
1: И попадает в замкнутый круг.
2: Да, и поэтому я думаю, что современные жирафы живут именно потому, что они обходятся меньшими размерами.
1: Парк юрского периода мы сможем создать? Ну, действительно, нет, клонировать, что-нибудь и сделать.
2: Нет.
1: Не сможем.
2: Это
0: думаю,
2: абсолютно
0: что
2: нереально.
0: То есть, если задаться такой целью, то, мне кажется, она... будет достигнуто в относительно скором возможности для ее достижения вполне себе.
1: Мне приятно, что вы на этой финальной ноте разошлись во мнениях не первый раз сегодня, хотя много раз были согласны. Поживем, увидим, посмотрим, что получается. А я хочу сказать, что итог сегодняшней беседы можно подвести в довольно общих и философских терминах. Что бы мы ни делали, не будем забывать о пропорциях того, что происходит вокруг нас в самых различных смыслах этого слова. Дмитрий Александрович Баюк и Александр Сергеевич Раутиан. Большое спасибо. До свидания. Всего хорошего.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория научных видео. И как всегда, по субботам и средам мы к вам приходим через YouTube и общаемся с вами. Интересные темы рассказываем, и главное, у нас есть отличные собеседники. Сегодня формат, который называется «Постскриптум». Значит, я для начала представлю нашего второго ведущего, Александра Скалова. Саша, привет!
2: Всем привет, друзья! Здравствуй, Виталий! Я в свою очередь, рад представить нашего гостя. Но просто я хочу сказать, что у нас сейчас пошли такие постскриптумы. Напомню, что постскриптум – это эфир по итогам какого-нибудь доклада на нашем форуме. То есть мы приглашаем спикера форума «Ученые против мифов», который в прямом эфире, ну в данном случае в прямом эфире, отвечает на вопросы, которые накопились после того, как доклад был выложен на YouTube. Доклад короткий, полчаса, после этого 15 или 10 минут на вопросы. И не все успевают спросить, у кого-то вопросы появляются уже потом при просмотре видео. Вот мы эти вопросы собираем, и уважаемый докладчик отвечает на эти вопросы, плюс на те, которые уже вы будете задавать в чате. Так вот, у нас сейчас пошел сезон таких старых постскриптумов, то есть ответы на вопросы по итогам докладов, которые звучали достаточно давно, но от этого не стали менее актуальными, острыми. И вот сегодня мы будем проводить эфир по итогам доклада «Мог ли Боинг 747 возникнуть случайно? Мифы креационистов», который проходил 2 года назад на «Ученых против мифов 7». И у нас в гостях Михаил Никитин, научный сотрудник.
1: Михаил, день добрый.
2: Да, Михаил, приветствую.
3: Здравствуйте.
2: Да, научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии имени Белозерского, автор книги «Происхождение жизни от туманности до клетки». Вот Михаил выступал с докладом по поводу абиогенеза, доклад вызвал бурление в комментариях. Сегодня мы попробуем что-то с этим бурлением сделать. Сначала короткие объявления. Виталий.
1: Да, и напомню, если вам нравится этот стрим и вообще наши проекты в целом, то вы всегда их можете поддержать, если речь идет о проекте anthropogenes.ru или лаборатории научных видео. У нас есть, например, странички на Патреоне, что помогает нам, собственно, вот такие вот видео и такие стримы проводить. Если данный конкретный стрим вам нравится, то вы можете также поддержать его. Есть ссылка в описании, она же сейчас появится в чате, ну или можно использовать суперчат. Вопрос, который приходит к нам таким образом, зачитывается в самую первую очередь. Ну и самое главное, что вы нас поддерживаете. И не забывайте ставить лайки. Нас обычно смотрит огромное количество людей, но где-то в треть, наверное, из них только помнит о том, что поставить лайк своему каналу – это очень хорошо. Не забудьте подписываться, конечно.
2: Спасибо, Виталий. Я еще напомню, что мы традиционно в конце каждого эфира передаем список вопросов нашему гостю, и он выбирает авторов 2 лучших вопросов, которые получают в подарок футболки форума «Ученые против мифов». И на предыдущем эфире у нас был в гостях Алексей Водовозов, который уже выбрал авторов 2 лучших вопросов. Это Александр, который спрашивал про отношение Алексея к книге «Крах гигиены». Ну, кстати говоря, он уже во время эфира объявил, что этот вопрос будет одним из лучших. Я с ним полностью согласен. Александр, автор 1 из лучших вопросов. Автор 2 вопроса – Андрей, который спрашивал, можно ли без токсикологических исследований отличить отравление ФОВ и смесью неселективных агонистов М и Н холинорецепторов. Наверное, правильно произнес. Вот. Андрей и Александр, вас ждут заслуженные футболки. Напишите Георгию Соколову по контактам, которые сейчас должны появиться в чате. А сейчас мы переходим к вопросам.
1: Михаил, еще раз
2: готов, наверное.
1: Угу. Михаил здесь, с нами, готов?
3: Да, Михаил.
1: Слышно
3: здесь
1: нас хорошо?
3: Прекрасно.
1: Отлично. Друзья, в чатике напишите, пожалуйста, всех ли вам хорошо видно, хорошо слышно, и мы уже, наверное, начнем. Нас уже больше 300 человек, насколько я понимаю. 345 человек в стриме находится, самое время начинать. Я надеюсь, что дошли все, кто хотел дойти на данный момент к этому стриму. И, собственно, первый вопрос – звучит следующим образом. Задает его человек, который подписался КВТ-5002, и пишет он следующее. У меня такой вопрос возник. Утверждается, что жизнь самозародилась в форме простейших РНК и постепенно эволюционировала. Для того, чтобы эволюция работала, нужны следующие механизмы. Копирование, изменчивость, наследование и факторы отбора. И эти механизмы эволюции должны были работать уже с самого начала. Как обеспечивались механизмы эволюции у простейших РНК?
3: Отлично. Вы вначале поставили вопрос такой длинный и фундаментальный. Да, да. Действительно, четыре фактора, которые нужны, чтобы эволюция... Ну, факторы отбора, с ними все просто. Одни РНК копируют себя хорошо, другие копируют себя плохо. Те, которые копируют себя хорошо, те получают преимущество в отборе. Как-то совсем избавиться от отбора нельзя. Изменчивость тоже обеспечивается автоматически. Если есть какой-то механизм копирования полимерных молекул с последовательностью, будь то там РНК, ДНК и так далее, он неизбежно будет ошибаться. Абсолютно безошибочное копирование на молекулярном уровне, оно практически запрещено термодинамикой. То есть, чтобы копирование было абсолютно безошибочным, оно должно быть очень-очень медленным. Для любой разумной скорости копирования какое-то количество ошибок остается неизбежным. То есть изменчивость и отбор будут. Сложно тут на самом деле с тем, как обеспечить копирование. Потому что в копировании нуклеиновых кислот, копировании ДНК и даже вирусных РНК геномов в современном мире всегда участвуют белки и обычно сразу довольно много белков. Вопрос в том, как их заменить. Ну, например, расплетание двойных спиралей, потому что для начала копирования нужна одиночная цепь, это может обеспечиваться повышением температуры градусов до 70-80, что в горячих источниках, гейзерах и так далее обеспечивается. Собственно, катализ, то есть ускорение химической реакции, образование связи между нуклеотидами, не обязательно требует белка. Главный игрок там это всего лишь магний. Ион магний-2+, который в большинстве водоемов на Земле, и в морях, и в пресной воде, и в горячих источниках их достаточно. Но чтобы магний эффективно обеспечивал именно копирование РНК, а не побочные реакции, его надо как-то упаковать в какую-то оправу, которая в современных клетках – это молекула фермента РНК-полимеразы. Ну и предполагается по теории РНК-мира, что до этого это были рибозимы, то есть РНК-ферменты. И экспериментально такие РНК-ферменты получены, их много разных. Они позволяют копировать какие-то РНК, правда, да, они пока недостаточно быстрые и эффективные, чтобы обеспечить вот прям устойчивое существование самокопирующихся РНК. Но, возможно, ученые, которые этим занимаются, они немножко не там ищут по условиям копирования. Может быть, им стоит попробовать дополнить их эксперименты, проводимые в пластиковых пробирочках, колебаниями температуры, глиной, обеспечивающей огромную поверхность, адсорбирующую РНК, освещением, чем-нибудь таким, возможно, получится лучше. Есть основания такое ожидать. Вот. То есть изменчивость обеспечивается автоматически, факторы отбора, если уж есть какое-то копирование, тоже неизбежно будут, потому что кто-то копируется лучше, кто-то хуже. Наследование тоже по умолчанию есть, потому что если какая-то мутация в молекуле РНК появится, она будет унаследована ее последующими копиями. Сложно обеспечить копирование, но вот над этим как раз ученые работают. Из 90-х годов, когда самокопирующиеся РНК впервые стали пытаться получать, до сегодняшнего дня большой прогресс есть. Убедительного успеха, к сожалению, пока нет, но я думаю, что это вопрос там ближайших 10 лет.
1: Спасибо. Все. Хорошо, так, следующий вопрос. Задает его Фубар. А есть какое-то объяснение, почему подобные процессы зарождения жизни не продолжаются до сих пор?
3: А, это очень просто. Это еще почти 100 лет назад Апарин и Халдейн объяснили, что одно из препятствий самозарождения жизни сейчас – это то, что на Земле уже есть жизнь, появившаяся раньше. И она съедает какие-нибудь накопившиеся органические вещества, которые нужны, чтобы дать начало новой жизни. Их съедают гораздо раньше, до того, как из этого что-то новое интересное появится. То есть, как только первое поколение жизни самозародилось, самозарождение дальше невозможно. Если только первое поколение жизни не уничтожит полностью какими-нибудь там ударами больших астероидов.
2: Спасибо.
4: Спасибо большое.
2: Сейчас вопрос.
3: Ну, еще кислородная атмосфера, которую тоже сделали живые организмы, она тоже мешает самозарождению. Угу. Аминокислоты и многие другие составляющие клетки, они в бескислородной среде устойчивы, а в кислородной постепенно окисляются и разрушаются.
4: Спасибо, понятно.
2: Наверное, стоило бы пояснить, что просто в первичной атмосфере свободного кислорода его было там очень
3: его мало. Его было уничтожено мало. Весь кислород, который есть вокруг нас, его сделали растения и цианобактерии, то есть живые организмы.
2: Угу. Спасибо. Вопрос задает Лев Раскин, который спрашивает: выходит, вирусы из космоса залететь не могут, раз там живых клеток нет, а бактерии появились до вирусов?
3: Так, очень короткий вопрос, но там сразу несколько частей, на которые надо отвечать по отдельности. Вирусы из космоса залететь не могут? Скорее всего, да, потому что в всех метеоритах, которые на этот предмет изучали, ничего похожего на живые организмы, живые прямо сейчас, а не окаменевшие остатки, как в этом марсианском метеорите, не находили. Бактерии появились до вирусов? Нет. Скорее всего, нет. Вирусы, скорее всего, появились до появления бактериальных клеток, но паразитировали они на каких-то неклеточных предшественниках бактерий, на каких-то плоских протоорганизмах, прилипших к минеральной подложке, которые потом отделились от минеральной подложки, окружили себя клеточной стенкой и стали бактериями.
2: Спасибо.
3: Вирусы старше клеток.
2: Угу. Следующий вопрос задает Фубар.
4: Нет, Саша, этот вопрос я уже задавал.
2: Лютик.
4: Да.
2: Лютик. Откуда взялись жиры? Этот вопрос не освещен в лекции.
3: Прям по больному месту. Никто толком этот вопрос не изучал, к сожалению. Сначала все ученые занимались получением аминокислот, кто в этом пытался заниматься происхождением жизни, вот как опыт Миллера и Юри был про это поставлен. Потом переключились на нуклеотиды и сахара, на ДНК и РНК. А жиры как-то оставили без внимания. Я не знаю, и никто не знает.
4: Понятно, спасибо. И следующий вопрос пришел от Red Isochka. И вопрос звучит так: а кто победил, Сурдин или Никитин? В скептиках. Речь идет, видимо, о форме ученых против мифов Z, который был совсем недавно, относительно недавно, в конце июня. Вот. И, Саша, ты помнишь, кто победил?
2: Победила дружба.
4: Дружба, да.
3: Но в споре родились новые идеи.
4: Да. Но на самом деле, крайне сложно. По-моему, Сурдин сейчас самый популярный в целом лектор в YouTube. С ним вообще сложно конкурировать. Но это было очень интересно. И я думаю, что в этом случае действительно победила дружба вообще без вопросов.
3: Ну, по просмотрам, да, конечно, у него больше, чем у меня.
4: Он реально адекватно самый просматриваемый лектор в российском YouTube. Это прям вот официально. Продолжим. Следующий вопрос задает Наталья. И Наталья, спасибо огромное за поддержку. Она говорит: спасибо за долгожданный, очень долгожданный стрим. А Михаилу огромное спасибо за книгу. Собственно, это не вопрос, а констатация факта и благодарность. Михаил, спасибо за книгу. И
3: пожалуйста.
4: Передает следующий вопрос от таракан за печкой. Существуют клетки без мембран? Или нет?
3: Нет, не существует. Клетка без мембраны существовать не может, потому что мембрана отделяет ее от внешней среды, и без мембраны, естественно, клеточные крупные молекулы, там белки РНК, расплывутся во все стороны.
2: Спасибо. Угу. Следующий вопрос от нашего постоянного зрителя. Пирожок с ковидлом спрашивает, велика ли вероятность того, что Лука был не один, но потомки других всеобщих предков не дожили до наших дней? Надо пояснить для всех, что такое Лука. Не все
3: знают. Да, поясню, конечно. Значит, Лука – это предполагаемый последний общий предок клеточных организмов. Одна линия потомков его дала начало бактериям, другая – археям. И те, и другие мелкие клетки без ядра, и в микроскоп выглядят примерно похоже, но у них довольно глубокие отличия в биохимии, у них совершенно разные жиры образуют клеточные мембраны, ничего общего между их мембранами нет, у них разные ферменты для копирования ДНК, у них довольно много отличий в обмене веществ, они разошлись очень-очень давно. Так вот, естественно, Лука был не единственным организмом на Земле в свое время. Экосистем из одного вида практически не бывает. Но другие современники Лука не оставили таких ярко выраженных прямых потомков. Но тут на самом деле вопрос скользкий, потому что во времена Лука, да и сейчас, в общем, для многих бактерий и архей, помимо прямого вертикального наследования генетической информации, большую роль играет горизонтальный перенос генов от одной клетки к другой неродственной. Там есть разные способы, это вирусы могут перетаскивать гены из одной клетки в другую. Многие микробы, если наступают тяжелые времена, пытаются набрать любые молекулы ДНК, плавающие снаружи, в надежде, что это поможет им выжить. В общем, бактерии и археи склонны к горизонтальному переносу генов. Так вот, Лука – это предок не по всему геному современных всех бактерий и архей, а прежде всего по рибосоме. Потому что комплект генов, нужный для образования рибосомы, прежде всего рибосомная РНК и несколько десятков рибосомных белков, он практически никогда горизонтальному переносу не подвергается, и он в любой клетке, даже в самых упрощенных паразитах, он всегда есть. Вот если мы прослеживаем родословную по рибосомной РНК, то все современные бактерии и археи сходятся в каком-то точке в прошлом к общему предку, к этому самому Лука. Но кроме генов, кодирующих рибосомы, в любой клетке есть много других генов. И по генам, прежде всего связанным с обменом веществ, довольно похоже, что другие современники Лука внесли таки вклад в современное разнообразие генов. Потому что общий предок бактерий и архей, который вот вырисовывается по сравнительной геномике, получается, что он был каким-то абсолютно универсальным организмом в плане экологии, что он умел и фотосинтез, и фиксацию углекислого газа делать из него сахара сразу двумя разными способами, что ни один современный организм не умеет, и способен был к брожению, и способен был к сульфатному дыханию, и, в общем, по разнообразию путей обмена веществ он похож на микробное сообщество современное, а не на любой отдельный вид микробов. То есть получается, что вот такое консервативное ядро генома, это гены рибосомной РНК и белков, они унаследованы только от Лука, а гены, кодирующие разные пути обмена веществ, они и от других его современников тоже достались современной биосфере. В этом смысле, конечно, Лука не единственный источник генов для всей последующей биосферы.
4: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос задает еще наш постоянный зритель Евгения Лысакова. Она спрашивает, проблема разных мембран. Возможно ли, что Лука был не клеткой, а сообществом молекул в пористом субстрате, затыкая дырки мембранами обоих типов? И прокариоты, и археи стали клетками независимо.
3: Я это в своей книге освещал. Значит, мембраны у Лука точно были, потому что существуют мембранные белки, общие для бактерий и архей, наследованные ими от Лука. Мембранный белок может нормально свернуться только в мембране. Так, но про состав клеточных мембран Лука скорее всего, у него не было смеси современных двух типов мембранных липидов, бактериальных и архейных. Скорее, у него были свои, принципиально другие липиды, которые образовывали более проницаемую мембрану. Потому что мембрана современных бактерий и архей, они не пропускают ионы металлов, в том числе необходимых клетки, таких как калий, железо, цинк, медь и прочие ценные микроэлементы. Чтобы они в клетку поступали, клетки имеют в мембране специальные белки, ионные насосы, которые с затратой энергии их туда накачивают. И тут мы влипаем в парадокс курицы и яйца. Ионный насос – это мембранный белок. Если мембраны нет, он не может нормально свернуться и не может функционировать. А если мембрана есть, а ионного насоса в ней нет, то такая мембрана душит клетку голодом и позволяет пропустить через нее микроэлементы. Поэтому, вероятно, до появления ионных насосов мембраны были проницаемые. Они свободно пропускали ионы металлов в обе стороны. И это возможно, если Лука жил в тех же геотермальных водоемах, где первые РНК, где была вода обогащена калием, цинком и другими необходимыми микроэлементами, которые клетки сейчас с большими энергозатратами достают из окружающей воды. А потом уже в линиях бактерий и архей независимо произошли изменения липидов, которые сделали их непроницаемыми для солей, и позволили им выйти из геотермальных водоемов в другие, например, в море, где калия мало, а натрия много. А от натрия клетки защищаются, они откачивают его наружу. На уровне молекул основное различие такое, что липиды бактерий и архей, при всей их разнице, это молекулы с двумя жирными хвостами. А липиды Лука, скорее всего, имели один хвост. Синтетические мембраны из таких липидов пробовали делать, и они действительно свободно пропускают натрий, калий и другие неорганические соли. Вот.
2: Спасибо. Спасибо. Сейчас несколько таких просто благодарностей. Говорят спасибо Авиамир 88 и говорят и Татьяна, оба они нас поддерживают канал Лаборатория научных видео донатами, так что спасибо вам. Авиамир, и спасибо Татьяне. Евгений Гусев пишет: пресс F for причудливые формы палеоавиа. Одна летающая лодка с 9 крыльями чего стоит. Спасибо за рассказ об эволюции ЛА. Это, видимо, летательных аппаратов. Это была бомба. Ну, это такой вот комментарий к выступлению Михаила. Я согласен. Да,
3: пожалуйста.
2: Да. И, наконец, вопрос от Евгении Лысаковой снова. Вопрос. Марсианские породы изучались на смещение изотопного состава?
3: Это все? Это весь вопрос, да?
4: Да. Изучались,
2: изучались ли?
3: Да, конечно, они изучались. Дело в том, что изотопный состав разных элементов указывает на разное. Если это имеет отношение к поиску марсианской жизни, то интересует нас прежде всего изотопный состав углерода. Потому что живое вещество, оно обедняется тяжелым углеродом 13 по сравнению с тем углекислым газом, который оно потребило. Это позволяет отличить углерод из остатков микробов, даже там в древнейших горных породах на Земле. Другие элементы, там кислород, железо, сера, кремний, титан, алюминий, азот, водород, они тоже имеют несколько изотопов, и соотношение их тоже может на что-то указывать. Естественно,

0: И это позволяет, например, опознать куски вещества из дальней окрестности их Солнечной системы, которые занесло на Землю с кометами или метеоритами. Вот, но конкретно по углероду в Марсе изотопный состав углерода он обогащен тяжелым углеродом по сравнению с, даже с атмосферой Земли. И связано это, конечно, с неживыми процессами, с потерей марсианской атмосферы. У Марса слабое магнитное поле, поэтому атмосферу сдувает солнечный ветер. И легкие молекулы углекислого газа, содержащие легкий изотоп углерода, улетают быстрее, чем с тяжелым изотопом углерода. Поэтому остаточная атмосфера Марса, вот та тонкая, которая есть сейчас, она обогащена тяжелыми изотопами и для углерода, и для кислорода, по сравнению с твердыми породами самого Марса, не только по сравнению с атмосферой Земли. То есть изучали, конечно, да, но признаков жизни именно в изотопном составе углерода нет. Ну и для пород, выбитых с поверхности Марса, это, в общем, не удивительно, потому что там высокий уровень радиации, мало воды, жесткие перепады температур. И это не очень благоприятное место для жизни. Вот если бы у нас были пробы с километровой глубины из марсианской коры, вот это другое дело. Там микробы могут жить и сейчас.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос задает Сан Саныч. А в каком случае будет доказана возможность самозарождения жизни, если, например, в пробирке получат клетку?
0: Два варианта ответа на этот вопрос. Вариант первый. Действительно, если в пробирке получат клетку, даже, может быть, не в одном опыте, а в нескольких последовательных, где будут воспроизводить там разные этапы этого процесса. Второй вариант, если найдут инопланетную жизнь, возникшую независимо от земной, и устроенную по-другому. И желательно еще, чтобы она была явно моложе земной, там не 4 миллиарда ей было, а 1 миллиард или еще меньше лет.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое. Так, и, Михаил, если не сложно, чуть-чуть крышку ноутбука опустите, чтобы вас было больше в кадре.
0: Ага, пожалуйста.
1: А вопрос... Отлично. Да, отлично, спасибо. И вопрос задает Injustice. Но зарождение жизни – это просто удачное стечение обстоятельств, случай исключения, или же закономерность?
0: Честно, сейчас на этот вопрос нельзя ответить, потому пока мы знаем только один пример жизни – нас самих. Когда у нас будет несколько примеров жизни для сравнения, хоть инопланетных, хоть полученных нами искусственно, тогда уже можно будет какие-то разумные выводы делать. Но пока, извините, график по одной точке построить нельзя. Вероятность посчитать по единственному событию нельзя.
2: При этом умельцы регулярно это пытаются делать. Самое забавное.
1: Да, спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает Арсений Татаров. А что по поводу возникновения хиральной частоты? Чистоты, наверное, не частоты.
0: Частоты, да.
2: Она возникла до или после возникновения жизни? А если после, то можно ли это списать на отбор?
0: О, хороший вопрос. Значит, во-первых, начало пути к хиральной частоте явно произошло до зарождения жизни. В составе некоторых метеоритов есть органические вещества, в том числе аминокислоты. И в этих метеоритных аминокислотах левых изомеров часто немножко больше, чем правых. Это не хиральная частота, но это небольшой хиральный избыток на несколько процентов, который мог дать первоначальный толчок к хиральной частоте. Эти метеоритные аминокислоты – это не остатки живых организмов, там по изотопному составу и по химическому составу похожих аминокислот разной длины. Довольно очевидно, что это продукты химических реакций ионно-молекулярного обмена, происходящих в холодных газопылевых туманностях, при температурах там минус 200 и ниже. То есть это заведомо абиогенные аминокислоты, но в них есть хиральная асимметрия. Хиральная частота жизни, по наиболее распространенной версии, возникла с самого начала, с самого зарождения жизни. Но есть альтернативная гипотеза, что мир РНК был двуххиральным. То есть в нем существовали цепочки РНК из правых нуклеотидов и цепочки РНК из левых нуклеотидов. В пределах одной цепочки хиральная частота была, но в пределах, в масштабах всего РНК мира в целом,

0: правый и левый РНК сосуществовали, взаимодействовали и помогали друг другу. Эта гипотеза, она произошла из интересного экспериментального результата, когда пытались сделать рибозим, каталитическую РНК, которая не будет сама себя копировать, а будет копировать молекулу РНК другой хиральности. То есть правый рибозим для копирования левой РНК. И внезапно он получился гораздо более эффективным, чем обычные рибозимы, создаваемые для такой задачи. То есть для этих копирующих рибозимов частая проблема – это что матрица, копируемая РНК, образует несколько комплементарных пар с частью рибозима и застревает. А правая РНК с левой комплементарных пар образовать не могут. Поэтому такой кросс-хиральный рибозим, копирующий РНК другой хиральности, может работать гораздо быстрее и эффективнее. Вот по одной из версий мир РНК – это было содружество правых РНК и левых РНК. А когда уже произошел переход к белкам, то две хиральности РНК стали уже избыточны, и случайно или как-то закономерно под влиянием метеоритных аминокислот избытка левых, например, осталась только одна – правая РНК, а левая вымерла.
1: Спасибо.
0: Но это была не конкуренция, а именно изменение в кооперативном сообществе. Правая РНК выиграла, то есть левая РНК, она не проиграла конкуренцию правой РНК, она проиграла конкуренцию белкам. По этой гипотезе.
1: Угу. Продолжаем с вопросами. И вопрос задает Анатолий Ленин. Добрый вечер. Вопрос такой. Биологическая жизнь – это что? Набор сложных молекул или что-то больше?
0: Простите, у меня встречный вопрос. Анатолий Ленин, вы математик?
1: Вряд ли прямо сейчас ответит, но вопрос мы подвесили. Надеюсь, он смотрит.
0: Нет, я сейчас отвечу, но ответ будет длинный, и я не уверен, что Анатолий он удовлетворит. Потому что в естественных науках, которые имеют дело с какими-то объектами реального мира, со строгими определениями всегда сложно. Не так, как в математике, где же там строгие определения точки, прямой и так далее существуют. Поэтому в естественных науках ограничиваются рабочими определениями, которые работают там только в каких-то определенных задачах, но не во всех. В физике это в меньшей степени проблема, потому что физика работает с самыми простыми объектами и с самыми общими закономерностями. Но там уже в химии, простите, абсолютно строгого определения молекулы нет. Как ни определяй, что такое молекула, всегда найдутся какие-то исключения и пограничные случаи. Точно так же в геологии определение минерала или определение горной породы, оно тоже неизбежно будет нестрогим. Так, можно вернуть вопрос мне на экран, я его больше не вижу. Виталий, да, спасибо. Угу. Нет, предыдущий.
1: Прошу прощения, вот он.
0: Да. Биологическая жизнь имеет... Так, зачем вы опять вопрос убрали, простите? Хорошо. В биологии появляются свои законы, именно биологические, которые не выводимы из законов нижележащих уровней сложности, физики там и химии. Ни в физике, ни в химии нет ничего похожего на естественный отбор и биологическую эволюцию. Нет ничего похожего на там возникновение каких-то коопераций между разными эгоистичными реплицирующимися объектами, ну как симбиоз между организмами разных видов, например. То есть... Если так брать широко, то биологическая жизнь, конечно, это что-то большее, чем набор сложных молекул, потому что у нее есть свои законы поведения, которые у других наборов сложных молекул отсутствуют. Но есть куча частных случаев, когда биологическую жизнь, есть задачи, в которых биологическую жизнь можно сводить к каким-то более простым объектам, в том числе к набору сложных молекул. То есть... когда мы изучаем там какие-нибудь отдельные химические реакции обмена веществ, они, естественно, подчиняются химическим законам. И в пределах одной реакции обмена веществ, конечно, никакого естественного отбора и репликации нет. Там химия полностью работает. Разве что катализаторы более сложные, чем привычно для химиков, но это тоже катализаторы, которые работают по тем же принципам, что и любые другие. То есть много частных вопросов в биологии на самом деле сводимы к закономерностям каких-то других наук. Поэтому бывает биохимия и бывает биофизика. Но биология в целом к другим наукам не сводится. У биологии в целом есть свои законы, которые не выводятся из химических и физических.
1: Спасибо. Спасибо. И вопрос, который нам задает Ред Исочка. И он смешной. Как думаете, какой политический строй у инопланетян вероятнее всего?
0: Спросите об этом политологов лучше. Я в этом ничего не понимаю. Вот Екатерина Шульман расскажет.
1: Космических политологов.
2: Уфологов, политологов. Я думаю, они расскажут.
1: Хорошо. И дальше мы говорим спасибо РусА за то, что поддержал наш стрим. Огромное спасибо, что смотрите и поддерживаете. И еще больше благодарность Денису Залетаеву. Спасибо, что поддерживаете. И с таким большим донатом очень приятно. В последнее время в космосе находят все больше и больше органических молекул. Может ли быть такое, что жизнь зародилась где-то в плотных газовых облаках ближе к центру галактики? Как проверить? Спасибо. И смайлик.
0: Ближе к центру галактики. Ближе к центру галактики, с одной стороны, плотные газопылевые облака и много органических молекул, с другой стороны, там слишком суровые условия. Там очень много звезд в маленьком объеме, поэтому там частые вспышки сверхновых, выдающие огромное количество жесткой радиации и убивающие жизнь на десятки световых лет вокруг. Поэтому зародиться-то она там, конечно, может, но проживет очень недолго. Солнечная система, ну, наше Солнце, оно находится на такой орбите относительно галактического центра, что как раз вероятность встречи с сверхновыми для Солнца практически минимальна по сравнению с другими звездами нашей галактики. Солнце вращается с такой же скоростью вокруг центра, что и спиральные облака, спиральные рукава с газопылевыми облаками, где идет активное звездообразование и где вспыхивают сверхновые в основном. Наверное, это не случайно, что наше Солнце находится именно на достаточно безопасной орбите в галактике.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос от Алексея Карука. А не могли ли на Древней Земле существовать черные курильщики или щелочные гидротермальные источники на мелководье? Я слышал где-то предположение, что изначально океан на Земле был довольно мелкий, и геотермальной активности было, конечно, гораздо больше. То есть те же образования, которые сейчас существуют на дне океанов, тогда, наверное, могли существовать на мелководье или даже в полосе прилива, подвергаясь ультрафиолетовому воздействию.
0: Так, щелочные гидротермы, конечно, могли существовать на мелководье. Сейчас они существуют в глубине океана исключительно потому, что в основном там для них сохранились источники энергии, источники питания. То есть горячий базальт, который постепенно остывает, растрескивается, и в него затекает морская вода. И вступает в реакции с этим базальтом. А вот с черными курильщиками сложнее. Для получения черного курильщика нам нужна жидкая вода с температурой выше 300 градусов.
1: Михаил, я прошу прощения, вы периодически пальцами микрофон сейчас закрываете, и вас становится чуть-чуть хуже слышно.
0: Так, да. Меня хорошо слышно?
1: Отлично, спасибо большое.
0: Чтобы вода при 300 градусах не закипала, нам нужно высокое давление. Примерно в 100 раз выше, чем у нас сейчас в атмосфере. То есть километр воды, либо сверхплотная атмосфера а-ля Венера. Но под сверхплотной атмосферой, как у Венеры, неизбежно будет сильный парниковый эффект, неизбежно вся Земля будет там горячее 200 градусов. И для появления жизни это слишком горячо. То есть щелочные гидротермы на мелководье возможны в прошлом, черные курильщики нет.
1: Спасибо.
2: Следующий вопрос задает Ексела. Можно ли сделать искусственную жизнь с другой хиральностью, точно такую же жизнь, как нашу, но несовместимую с нашей?
0: Да, можно. Более того, китайцы над этим работают.
1: Отлично. Тогда следующий вопрос. И мы благодарим за него Константина. Спасибо огромное. Предполагается наличие общего предка для всех бактерий и архей. А просматривается ли что-то общее у всех вирусов?
0: Вирусы более разнообразны, чем бактерии и археи. Разные группы вирусов, в частности, используют принципиально разный тип генома и стратегии его копирования. Есть вирусы с ДНК-геномом и двунитевым, и однонитевым. Есть вирусы с РНК-геномом, тоже может быть двойная спираль, а может быть одиночная цепь. Есть ретровирусы, у которых генетическая информация переписывается с РНК на ДНК и обратно. И считается, что эти группы вирусов, то есть как минимум три больших, РНК-вирусы, ДНК-вирусы и ретровирусы, произошли независимо от каких-то более эгоистичных генов, которые из первоначального генного пула или уже из клеточных геномов вышли, научившись распространяться от клетки к клетке. Недавно, в прошлом году, вышла работа Евгения Кунина, где они исследовали происхождение капсидных белков. Это белки, образующие, собственно, оболочки вирусных частиц. Они собираются в такие красивые многогранные структуры. Значит, этих капсидных белков оказалось несколько разных типов, имеющих разное происхождение, и многие из них угнаны у клеток. Там один из самых распространенных типов капсидных белков оказался переделанным каким-то ферментом метаболизма сахаров. То есть вирусы несколько раз убегали из клеток или из доклеточного генного пула, независимо одеваясь капсидами. Среди всех вирусов есть некоторые общие черты, потому что разные по происхождению вирусы все-таки связаны горизонтальным переносом генов, но общего предка всех вирусов не было.
1: Спасибо большое. Спасибо. А еще скажем спасибо Илье Михальчуку, который прислал вам донат и сказал спасибо. Благодарим вас за то, что вы смотрите нас и поддерживаете. А вопрос от Алексея Кравцова. Автор сказал, что мир РНК потерян. А как же вироиды или прионы?
0: Прионы – это вообще про другое. Прионы – это белки, они не имеют отношения к РНК-миру. А вироиды – это такое... Конечно, намек на РНК-мир. Вироиды – это маленькие молекулы РНК, которые размножаются в клетках, зараженных РНК-вирусом. То есть это как бы паразиты на вирусах. Паразиты на паразитах. Но вироиды копируются при помощи вирусного белкового фермента РНК-зависимой РНК-полимеразы. В этом смысле они, конечно, не остатки РНК-мира. Они, скорее всего, какие-то независимо появившиеся упрощенные обломки древних РНК-вирусов, зависимые от белков. Угу. Действительно, реликтами РНК-мира является гораздо более важная и сложная структура – это рибосома, белок-синтезирующая машина. В ее сердце, в каталитическом центре, соединяющим аминокислоты друг с другом, нет никаких белков. Там до сих пор происходит химические реакции при посредстве только рибозима. Вот большая субъединица рибосомы, да, это реликт мира РНК. Она, конечно, обросла кучей дополнительных белковых деталей и сильно усложнилась, но функциональное ядро у нее со времен мира РНК так и осталось.
2: Спасибо. Следующий вопрос от SGI3000. Интересно мнение Михаила по теме парадокса Ферми про отсутствие видимых разумных существ в галактике. Где может быть загвоздка?
0: Ой, про парадокс Ферми столько уже говорено людьми поумнее меня, вероятно. Ну, там сколько было идей про то, что разумные существа, сколько-нибудь недолго прожив, убивают друг друга атомными бомбами, например, или следующая пуговка, что все дружно уходят в матрицу или дружно подсаживаются на какие-то новые синтетические наркотики и, в общем, так или иначе себя гробят. У меня есть некоторая новая идея, которую вроде как никто не высказывал, связанная она с тем, что в формуле Дрейка, по которой считали вероятность выхода на связь разумных цивилизаций, в ней не учитывается время, необходимое на развитие от простейших организмов до разумной цивилизации. Для нашей планеты это 4 миллиарда лет. Это так солидный возраст по сравнению с возрастом Вселенной. Всей Вселенной 14 миллиардов лет. То есть таким сроком пренебрегать никак нельзя. Зарождение цивилизации, то есть путь от мира РНК до цивилизации, он совершенно не мгновенный. И вот тут есть большой вопрос. А почему это было именно 4 миллиарда лет, а не 1 миллиард лет и не 40 миллиардов лет? Я на эту тему читал даже отдельную лекцию на площадке Polit.ru, ее можно найти на Ютубе. Но сейчас попробую объяснить кратко. Значит, эволюция, как мы знаем из палеонтологии прежде всего, идет неравномерно. Очень неравномерно. В ней чередуются периоды стазиса, когда никаких крупных изменений не происходит, с вымираниями, которые могут быть спровоцированы разными внешними причинами, а могут быть и нет. А после вымирания идет период быстрой эволюции, когда возникает как раз большинство новых форм, занимая освободившиеся экологические ниши. То есть скорость эволюции обычно ограничена тем, что нет свободных экологических ниш. Ничего принципиально нового придумать нельзя, потому что все уже занято. А вот если там астероидом, вулканом или какой-то еще катастрофой этих старых специалистов из экологических ниш выбить, то, во-первых, можно занять их места, во-вторых, можно вообще перестроить экосистему и создать новые экологические ниши. Ну, например, у палеозойских деревьев не было опыления насекомыми. А в течение мезозоя появились там сначала голосеменные бенетиты, потом цветковые растения, которые постепенно коэволюционировали с насекомыми и создали гораздо более экономичный способ опыления. Когда пыльца переносится не ветром, а насекомым, который летит прицельно на другой цветок того же вида. И с этого открылись новые экологические ниши для мух, пчел, бабочек и массы других насекомых, связанных с цветками. Ну, это один из примеров. Так вот, до появления животных эволюция тоже шла неравномерно. Во-первых, был период быстрой эволюции, видимо, в раннем архее, сразу после появления жизни, от мира РНК до бактерий и архей. И в самых первых ископаемых остатках живого, 3,8 миллиарда лет назад, гренландское местечко Изуа, мы там уже видим окаменевшие нитчатые цианобактерии, более-менее такие же, как сейчас. То есть бактериальные клетки, причем не просто бактериальные клетки, а сразу цианобактерии, они устроены сложнее, чем большинство других бактерий, уже были в раннем архее. Дальше, больше миллиарда лет, почти весь архей принципиальных изменений не происходит. Микробная биосфера, бескислородная атмосфера, мягкий относительно климат без оледенений, несмотря на то, что Солнце было тусклее, чем сейчас, до самого конца архея. Потом архей кончается, начинается следующий период, протерозой. И происходят резкие изменения. Во-первых, в атмосфере появляется кислород. Во-вторых, резкое похолодание на следующие 200 или 300 миллионов лет раннего протерозоя. Земля не менее 3 раз покрывается льдом полностью. Земля снежок. Потом климат опять теплеет. А Земля стабилизируется уже в новом состоянии, когда в атмосфере есть кислород, когда в биосфере, кроме бактерий и архей, появились эукариоты, то есть клетки с ядром, такие как животные и растения. Ну, многоклеточных животных и растений сначала не было, но вот одноклеточные водоросли из раннего протерозоя с клеточными стенками уже известны. Дальше в течение протерозоя опять скучный миллиард лет, когда почти ничего не происходит. А под конец протерозоя опять все становится интересно. Опять ударило глобальное оледенение, криогений. И после того, как льды криогений растаяли, в ископаемой летописи появляются животные. Сначала это мягкотелые животные венской фауны, а потом происходит кембрийский взрыв или кембрийская скелетная революция, когда вендобионты вымирают, а им на смену приходят уже современные типы животных, такие как трилобиты, моллюски, губки, кораллы с разнообразными скелетами, которые гораздо лучше

0: Но, тем не менее, вы можете зайти на канал и, соответственно, немножечко отмотав, посмотреть, что там происходило. Ну и главное, на этом канале, на канале «Научная станция» уже больше 1000 подписчиков. Так что продолжайте оставаться вместе с нами, подписывайтесь. На этом канале также будет выходить очень много интересного.
1: И вот ставьте таким. Лайки.
0: Ставьте лайки, да. Это очень-очень важно для продвижения канала в целом и конкретного стрима в частности. Ну, а теперь мы можем продолжить с вопросами.
1: Да, мы продолжим с вопросами. И вопрос, который задает Club Life 911. Что есть естественный путь? На каком основании он считается, в кавычках, естественным? Можно ли повторить естественный опыт? О, какой вопрос.
2: Так, в корень смотрите.
0: Я напомню про лаконичность. Я уже, вижу блеск в глазах.
2: В биологии очень много копий сломано, что считать естественным, что нет. Особенно, конечно, на этих граблях потанцевали в науках о поведении животных. Но про эволюцию в масштабе биосферы тут довольно легко можно сказать, что все, что было до появления человека, наверное, это было естественно. В смысле, без разумного вмешательства. Доказательств того, что кто-то еще разумно вмешивался, какие-нибудь там инопланетяне или Господь Бог, четких таких доказательств нет. А вот с тех пор, как люди появились, стали заниматься там одомашниванием растений, животных, селекцией, генной инженерией.
0: Михаил, прошу прощения, вы опять микрофон немножко перекрываете рукой.
2: А, простите. Слышно?
0: Да, сейчас хорошо.
2: То есть все, что было до людей, смело можно считать естественным.
0: Окей, спасибо. Следующий вопрос от Дениса Давыдова. Это не вопрос, это просто благодарность. Он прислал нам небольшой донат и сказал спасибо. Спасибо вам огромное, Денис, за то, что вы вместе с нами. И далее вопрос от Виктора С. Вы говорили, что в начальном копировании РНК есть проблемы. Почему не пробовали олигопептиды, наверное, так, или мелкие белки с положительными зарядами для стабилизации?
2: Так, секундочку. Проблема с олигопептидами или белками такая, что они не образуют, их звенья не образуют комплементарных пар, в отличие от нуклеотидов ДНК или РНК. Поэтому по матрице одного пептида нельзя сделать другой пептид. По крайней мере, нет такого очевидного универсального способа, который бы работал для пептидов с разнообразной последовательностью. Ну и кроме того, белки и пептиды, в отличие от РНК и ДНК, они не несут глобального электрического заряда, размазанного по всей длине цепи, поэтому склонны сворачиваться в плотные клубки, как, собственно, большинство белков и делает. А нуклеиновые кислоты, из-за того, что они кислоты, из-за того, что у них отрицательный заряд по всей длине молекулы, отталкивающиеся друг от друга, они склонны относительно прямую форму поддерживать. То есть и двуспиральная форма ДНК, и односпиральные РНК и ДНК, они не очень склонны к плотной упаковке. И чтобы их плотно упаковать, нужно дополнять их отрицательный заряд какими-то положительно заряженными молекулами, желательно там определенного не очень маленького размера. Например, в ядрах наших клеток для компактной упаковки ДНК она намотана на молекулы гистонов. Это такие специальные белки с большим положительным зарядом. То есть примесь положительно заряженных пептидов помогает РНК копироваться и, кстати, повышает активность многих рибозимов. Но пептиды как генетический материал использовать невозможно. По крайней мере, никому не удалось показать такого способа. У нуклеотидов ДНК и РНК есть комплементарное спаривание аденин с тимином, гуанин с цитозином. У аминокислот такого нет. Информация, записанная в белок, достать ее обратно средствами клетки нельзя.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо. И, да, Виталий, наверное, я скажу.
0: Давай.
1: Да, значит, во-первых, Александр Золотухин перешел на уровень лаборанта, значит, он стал

0: спонсором канала «Лаборатория научных видео». Спасибо, Александр. А следующий вопрос от нашей постоянной зрительницы Тата Атанава, которая спрашивает на вопрос: «Как из неживого получилось живое, я не отвечу даже после ваших лекций. Не хватает фундаментального бэкграунда. Но во время ваших стримов чувствую себя значительно поумневшей. Спасибо». Это вот не вопрос,
1: пожалуйста,
0: а такое выражение эмоций.
2: И, спасибо, очень приятно, да.
0: Спасибо. И Ангелина Кирсанова тоже пишет: «Огромное спасибо за вашу работу». Вам, Ангелина, спасибо. И, наконец, Джон Смит спрашивает вопрос: когда и как разделился первый рацемат аминокислот и почему остался только L-изомер?
1: Так, можно... Там текст следующего вопроса, что-то было про телесно-ориентированную психотерапию было. Можно вернуть обратно про рацемат? Я про это немножко говорил, что разделение левых и правых аминокислот началось еще в холодной туманности до появления жизни. И следы этого избытка левых аминокислот первичного сохраняются в метеоритах, таких как метеорит Мурчинсон. Как конкретно этот избыток усилился до хиральной частоты белков в биосфере, точно ответить нельзя, но там довольно понятно несколько возможных механизмов. Один связанный с кристаллизацией растворов аминокислот, потому что большинство аминокислот при упаривании раствора выпадает в осадок рацемическими кристаллами с соотношением левых и правых молекул точно один к одному. А тот изомер, которого было немножко больше, остается в растворе в обогащенном виде. Поэтому если у нас есть смесь с метеоритным составом изомеров аминокислот, там 52% левого, 48% правого, то упаривая этот раствор, мы можем получить, там, остановив упаривание в нужный момент, 90% левого изомера. Второй механизм связан с адсорбцией молекул на минеральные подложки, которые, во-первых, облегчают их соединение в цепочке, полимеризацию, во-вторых, при полимеризации на минерале цепочки получаются хирально чистые, даже если в растворе присутствуют оба изомера. Ну, то есть для ДНК и РНК этот эффект гораздо более значим, но и для аминокислот тоже заметен. То есть, если у нас в растворе плавает 90% левых аминокислот и 10% правых, мы насыпаем туда глину, упариваем и создаем условия для полимеризации на поверхности глины. У нас получается, скажем, 80% чистых левых цепочек, 10% цепочек левых с небольшой примесью правых аминокислот, 5% правых с примесью левых аминокислот и 5% чисто правых. Как-то так, приблизительно.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Вопрос задает человек, который подписался цифровым значением 271117. А что такое порядок? В какой момент беспорядок превращается в порядок? Если мы не находим в чем-то закономерности и называем это беспорядком, то это не означает ли всего лишь того, что мы недостаточно умны для просчитывания непонятных нам закономерностей?
1: Ну, этот вопрос, конечно, не ко мне, а к физикам или даже скорее к математикам. Я могу вас отправить только к гуглить по словам «Колмогоровская сложность» и «Энтропия по Шеннону», «Энтропия по Колмогорову». Вот, потому что это вопрос не биологический, это вопрос математический, который вылезает там от биологии до криптографии. Так, еще раз, текст вопроса можно? В какой момент беспорядок превращается в порядок? Ну, да. То есть, насколько я мог, я ответил, но вообще, конечно, я не лучший специалист для ответа на этот вопрос. Математики вам, надеюсь, ответят лучше.
2: Спасибо. Арсений Татаров спрашивает: а что за новую книгу вы пишете вместе с женой?
1: А, да, конечно, отвечу. Значит, мы пишем книгу про то, чем мальчики на самом деле отличаются от девочек, и то, сколько мифов и вранья на эту тему развели за тысячи лет человеческой цивилизации.
0: Ого.
2: Отличный заход, спасибо.
0: Будем читать. Будем
2: всем,
0: читать.
2: Всем спасибо. Читать, конечно.
0: А сейчас вопрос от Бэтмена. А можно ли собрать сегодня жизнеспособную клетку из элементарных химических элементов?
1: Пока нет, но к этому идут. Вот был большой успех Крейга Вентера, когда он собрал работоспособный геном для простой бактерии и вставил его в клетку другой родственной бактерии, лишенную своего генома, и это все заработало и стало жить и размножаться. То есть, по крайней мере, длинные молекулы ДНК мы, напрягшись, собирать уже можем. Вирусы собирать можем с нуля. Но вот именно чтобы клетку пока не тянем, но я думаю, что это вопрос времени. Вот я уже упоминал про китайские работы по кроссхиральной жизни. У них сейчас основной успех, что они химическим синтезом, без помощи каких-нибудь рибосом, получили работоспособный зазеркальный белок ДНК-полимеразу, который состоит из правых аминокислот, неприродных, и копирует левую ДНК, неприродную. И с помощью этого фермента они там дальше надеются получить что-то типа РНК-белкового мира, собрать примитивную зазеркальную рибосому и дальше переходить от этого уже к зазеркальным клеткам. То есть молекулы нуклеиновых кислот мы делать с нуля можем, вирусы мы делать с нуля можем, клетки пока не можем.
2: Спасибо.
0: Да. И следующий вопрос задает его Мирослава Лучик. В связи с услышанным у меня встал вопрос, почему же продолжают искать жидкую воду на экзопланетах в контексте поиска на них жизни? Та же Европа. Ее ведь считают основным претендентом на наличие жизни по той причине, что подо льдом у нее может быть жидкая вода. А получается, что прямо наоборот, маловероятно, что там может быть жизнь, поскольку еще и ультрафиолета туда не проникает. Ну и в целом выходит, что критерии поиска жизни должны быть пересмотрены.
1: О, хороший вопрос, да. Я про это немножко упоминал в послесловии к русскому переводу книги Ника Лейна «Вопрос жизни». Это послесловие в итоге в книгу не вошло, но оно отдельно опубликовано на сайте Elementary.ru. Значит, Ник Лейн как раз сторонник происхождения жизни на щелочных гидротермах, он про это уже много лет книги пишет. Но он, эта теория не единственная. Есть много свидетельств того, что жизнь скорее появилась в условиях регулярного пересыхания, то есть на суше. Там грязевые котлы Мулкиджаняна, формамидные лужи в пустыне Стивена Беннера, приливно-отливная зона, морская пена в ней. Такие гипотезы тоже есть, потому что основные успехи в синтезе там, компонентов РНК или ДНК в условиях, имитирующие древнюю Землю, они включают в себя либо ультрафиолет, либо регулярное пересыхание, либо и то, и другое. Но поскольку Ник Лейн и его соавторы, они начали раньше, и они были довольно влиятельны, Ник Лейн один из редакторов Nature, то они успели в этом многих убедить. И, собственно, два года назад на астробиологической конференции в НАСА НАСАвцы просто устроили такую очную ставку Мулкиджанян против Лейна. Ну, примерно так. Там с обоих сторон, конечно, не одни были, а с разными коллегами и соавторами. Но, в общем, по итогам НАСАвцы решили, что жизнь стоит искать в там, где было высыхание и ультрафиолет. Поэтому главной целью является теперь не Европа, а Марс, который по условиям больше похож на Землю. Там уже нашли следы горячих источников в прошлом. И там ультрафиолет был, высыхание было. Но Европу совсем списывать не стоит. Во-первых, никто не сказал, что невозможно возникновение жизни какого-то другого типа, не зависящего от ультрафиолета. Во-вторых, на Европу могли долететь метеориты, выбитые из Земли или из Марса, занесшие туда микробы наши, земные или марсианские, которые попали под лед и заселили подледный океан Европы. Условия там, насколько мы можем судить, подходящие для некоторых земных экстремофильных микробов. Возникнуть они там не могут, но если их туда занести с метеоритом или с космическим аппаратом, то они там могут размножиться и заселить этот океан.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Виктор С. задает следующий вопрос. Я про это и говорил. Не использовать белки как матрицу, а использовать их для стабилизации рибозимов. Были ли научные работы именно про копирование РНК с таким плюс ОЛП, который можно абиогенно получить?
1: Да, Виктор, совершенно верно. Такие работы в последние 3 года появились. И копирование РНК очень сильно улучшается.
2: Отлично, спасибо. Так, и Павел Гришаев нам прислал небольшой донат на зарождение новых стримов и их эволюцию. Спасибо огромное. В общем, мы на этом и работаем. Спасибо вам огромное за поддержку и за просмотры. Лекс Люгер пишет нам. Можно ли считать, что сознание есть только у многоклеточных, а у одноклеточных нет нервной системы? И это просто биороботы.
1: Ой, 3 строчки, как все вкусно.
2: Лаконичность, Михаил.
1: Пожалуйста, в студию, Лекс Люгер, то, которым вы хотите пользоваться. Во-вторых, большой вопрос, есть ли сознание у многоклеточных с простой нервной системой, типа червей и улиток. В-третьих, есть многоклеточные животные без нервной системы, например, губки. В-четвертых, есть растения, такие как мимоза, с проводящей нервноподобной системой и тоже с какими-то реакциями. То есть там все сложно. Тут хотя бы с обезьянами-то разобраться, которые к нам совсем близки, в какой мере у них сознание есть, а в какой нет. Тут опыты с говорящими обезьянами, ну, которые обучены языкам жестов, показали много странного. Ну, во-первых, что они обучаются языку жестов и могут там строить фразы на уровне 3-4-летнего ребенка. Во-вторых, вот в последнем поколении таких опытов, когда учили не обезьяну, выдернутую из родной стаи и воспитываемую в человеческой семье, а учили обезьяну, входящую в состав естественной группы, вот этот шимпанзе Кадзи, он в какой-то момент стал выдавать фразы типа «мне другие обезьяны сказали», имея в виду других обезьян, не обученных языку жестов. Вот вопрос, чего они ему как сказали, каким способом.
2: Спасибо.
1: Тут с обезьянами бы разобраться. Ну, владельцы собак тоже могут рассказать много на тему сознания у их питомцев. Тут про рыб замечательная история выяснилась, когда манта, большой скат, подплыла к водолазу, потерлась об него плавником, показала ему там свои жабры, в которых застрял крючок, вот, явно намекая, что помогите вытащить. И водолаз ей вытащил, она там терпела, пока он ей этот крючок вытаскивал, что, наверное, было больно. Вот, потом сделала вокруг несколько кругов вокруг и уплыла. Есть ли у нее сознание или нет? Ну или вот недавно книга выходила, которая так и называется «Душа осьминога». Там тоже много интересного про поведение этих моллюсков рассказано. Есть у них сознание или нет? Как это из поведения вычислить?
2: Спасибо огромное. Михаил, еще раз про микрофон напомню. Вы периодически его накрываете.
1: Да, я его прицеплю повыше.
2: О, теперь точно хорошо. Угу. Очень хорошо, спасибо.
1: Еще вопросы? Так.
2: Да, конечно, их очень
0: их
2: много.
0: Их много.
2: Евгений, у вас опять микрофон сполз. Евгения Лысакова с нами. Много и часто, и это очень приятно. Спасибо, что смотрите и поддерживаете нас. Возможно ли горизонтальный перенос между археями и бактериями?
1: Да, конечно, возможен, много случаев известно.
2: Отлично.
0: Спасибо. Вот хороший такой прям вопрос и ответ.
1: Качественный. Ответ ну, короткий, главное.
2: Да, да, да, нет, не обязательно, но...
0: Да, теперь вопрос от Бабичева Ильи, и он касается вашего выступления на форуме. Лекция отличная, но лично мне не особо понятны некоторые моменты. Даже не то, что непонятны, просто трудно представить, как все эти первичные структуры могли между собой взаимодействовать. Ведь для связи той же ДНК с рибосомой, на которой, собственно, происходит синтез белков, используется огромное количество ферментов и прочих вспомогательных штук. Не знаю точности процесса. Насколько мне хватает моих знаний, просто плавающие рядом друг с другом цепочки РНК не начнут сами собой реплицироваться, и именно возникновение хоть каких-то простейших признаков жизнедеятельности для меня загадка.
1: Так, ну, во-первых, большинство этих вспомогательных штук, которые плавают вокруг рибосомы, их функция сводится к всякой точной регулировке. чтобы синтезировалось именно то, что надо, когда надо и с нужной скоростью. И чем у вас сложнее клетка, чем больше в ней генов, тем больше в ней потребность во всех этих управляющих белках. В простой системе, там, типа микоплазмы, у которой 700 генов, количество этих регуляторов сильно уменьшено. И все это сильно упрощено, и такого количества не надо. Во-вторых, функции многих из этих белков связаны еще просто с механической стабилизацией связи. Они не делают ничего, кроме как скрепляют временно рибосому, например, с РНК матричной. При наличии минеральной подложки, типа глины, которая хорошо присоединяет РНК, она все эти функции прекрасно берет на себя. В-третьих, функции многих этих вспомогательных белков связаны с тем, что они там с затратой энергии просто ускоряют процесс. Например, это факторы элонгации в рибосоме. Их можно заменить, например, колебаниями температуры, происходящими в геотермальном водоеме. То есть вот такие простые абиогенные факторы, как колебания температуры и глина, они заменяют большинство этих вспомогательных белков.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Следующий вопрос задает Эндрю М. Еще одна натяжка. Достижение после Миллера. Это по-прежнему химия, биохимия, но не то, что нужно доказать. А как же информация записалась в те РНК? Какой ультрафиолет научил их самокопироваться?
1: Так. Вопрос, во-первых, сильно упирается в определение информации. Ну, да. Во-вторых, то, какой ультрафиолет научил их самокопироваться, научил, конечно, вот учить не надо. Есть некоторые варианты последовательности РНК, которые способны к самокопированию. И если до этих последовательностей возможно дойти случайным перебором за какое-то разумное время, то они появятся и будут самокопироваться, и начнут дарвиновский естественный отбор с этого момента. Вопрос в том, можно ли до этих самокопирующихся РНК дойти полностью случайно. Ультрафиолет тут дает некоторую помощь, потому что он отбирает РНК со шпильками, с двуспиральными участками. Они более устойчивы к ультрафиолету, чем односпиральные. И все функциональные рибозимы, в том числе самокопирующиеся, они обогащены шпильками по сравнению с РНК там, со средней случайной последовательностью. То есть ультрафиолет ускоряет этот путь, но он может быть пройден и просто случайным перебором, если много раз пытаться. Насколько это вероятно, тут, не зная про жизнь на других планетах, ничего мы сказать не можем. Я как-то склоняюсь к тому, что жизнь микробного уровня возникает часто, и что в нашей галактике должны быть как минимум тысячи, а то и миллионы планет с чем-то вроде бактерий. А вот вероятность возникновения разумной цивилизации уже сильно ниже. Но это моя личная оценка, я не готов там строго ее доказать.
2: Спасибо. Арсений Татаров задает следующий вопрос. Являются ли эукариоты сестринской веткой к Асгардхейм? Я прошу прощения,
1: да, Асгардхейм.
2: Или являются частью этой клады, да.
1: Они являются частью этой клады, насколько мы можем судить. Угу. То есть внутри этой группы археи, которую назвали Асгард, по-моему, Хеймдал-археоты – это сестринская группа эукариот.
2: Спасибо. И следующий вопрос, довольно длинный, от Брауна Сильвера. А почему многие исследования исходят из того, что жизнь зародилась именно на Земле? Не будем брать далекие галактики, но даже в нашей планетной системе было множество разнообразных условий, в которых могла зародиться жизнь. Почему бы не провести серию экспериментов, повторяющих условия на Марсе, Венере, других объектах? Может, там даже проще будет. Да, и вопрос с тем метеоритом пока остается открытым.
1: С тем метеоритом это имелся в виду марсианский метеорит, видимо, ну, в котором нашлись структуры, похожие на окаменевшие бактерии. Да, на Марсе условия, пригодные для возникновения жизни земного типа, тоже были. тоже горячие источники на суше под солнышком. Более того, на Марсе подходящие для возникновения жизни условия сложились раньше, чем на Земле. Потому что Марс меньше, он не испытал мегаимпактов, Земля долго остывала. Земля от начала Солнечной системы до пригодных для жизни температур остывала там 200-300 миллионов лет примерно. А Марс уложился с остыванием в 50 миллионов лет или даже еще меньше. Поэтому я не исключаю, что мы все на самом деле марсиане. Что наша жизнь зародилась на Марсе, а потом с метеоритами перелетела на Землю. Я этого исключать, конечно, не могу. Поэтому очень интересно полететь на Марс с хорошей буровой установкой и поискать там глубинную биосферу. Если жизнь на Марсе и сохранилась, то в глубине. Ну или хотя бы вот ждем, что там зонд ExoMars, который вынюхивает метан в атмосфере, что он там вынюхает. Есть ли следы метана, выделяемого глубинной биосферой?
2: Угу. Спасибо. Так, и так, у Эксла, наверное, так это нужно читать, задает вопрос, известно ли, что Лука появился именно на Земле, а не, например, на Марсе? Говорят, там подходящие для жизни условия наступили раньше, чем на Земле.
1: Ну вот я тоже только это самое и говорил, да.
2: Практически дублируется вопрос.
1: Я не исключаю, что Лука мог быть марсианином.
2: Все, спасибо. И продолжаем. Следующий, это не вопрос, это просто благодарность. Благодарность от Негативы. И спасибо, спасибо вам, Негатива, за то, что поддерживаете наш стрим и смотрите его. Это всегда очень приятно. Нас, кстати, смотрит 830 человек. Давайте-ка еще немножечко поднажмем. Отправьте своим друзьям ссылочки. Нам всем будет приятно. И вопрос от Антона Сычева. А кто живет сейчас в тех местах, где, предположительно, жили первые РНК и тот же Лука в этих самых грязевых котлах?
1: Почти никто. Потому что с появлением кислорода в атмосфере грязевые котлы стали страшно кислой средой. В них поступает много сероводорода и сернистого газа, которые с кислородной атмосферой дают серную кислоту. Там среда кислее, чем у нас в желудке. Поэтому только немногие самые кислотоупорные микробы там сейчас живут. Мир РНК там сейчас искать бесполезно.
0: Спасибо. Так, вопрос задает Антон Сычев, или там сначала у нас благодарность
2: от... Нет, следующий вопрос.
0: Антон Сычев. Чик,
2: вот это вот. Нет, Антон Сычев только что был.
0: А, был. Хорошо. Да. Вопрос Чищик.
2: Чищик.
0: Чищик. 1686. Вопрос, кстати, интересный. Проводилось ли радиометрическое датирование марсианских пород? Ну, кстати, и не только марсианских.
1: Ну, конечно, очень многие метеориты датировались уран-свинцовым, калий-аргоновым и другими методами. Марсианские метеориты, особенно их как раз по калий-аргоновому возрасту-то исходно опознали, что он моложе явно, чем у других метеоритов. У тех метеоритов, которые не были выбиты из Марса или из других планет, у них у всех возраст превышает 4,5 миллиарда лет по уран-свинцовым датировкам. А у марсианских меньше. В том числе у самых молодых он меньше 1 миллиарда лет. Про датировку горных пород на Марсе, вот прямо на месте посадки марсоходов, я не знаю, но вполне возможно, что тоже да. Надо будет посмотреть это в литературе.
0: Угу. Спасибо.
1: Возраст лунных пород там в основном в диапазоне 4,3-4 миллиарда лет.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Следующий вопрос от PGS Walker. Как бы верующим не являюсь, поэтому вопрос к докладчику и публике. Есть ли другие аналогии, не подразумевающие вмешательство божественного и прочего, и доказывающие, что эволюция и появление живых клеток прошли сами по себе? Заранее спасибо.
1: Если эволюция и появление клеток прошли сами по себе, то какая же это альтернатива? Действительно серьезная альтернатива была в конце 19 века, это теория панспермии. Про то, что жизнь распространяется с планеты на планету. И вот тогда теория панспермии подразумевала, что жизнь существует вечно. Потому что тогда считалось, что Вселенная существует вечно и начала у нее нет. Но по мере того, как развивалась астрономия, когда было открыто разбегание галактик и возникло представление о Большом взрыве, это пришлось отбросить. потому что 14 миллиардов лет назад Вселенная была очень маленькой, плотной и очень горячей. Настолько, что там не было никаких атомов и молекул, только каша из элементарных частиц, в которой жизнь современного типа, конечно, быть не могла. Слабая Спасибо. Теория панспермии, что жизнь, зародившаяся на одном небесном теле, может перелететь на другое, она, конечно, не отвергнута. И вполне возможно, что на Марсе мы найдем какие-то ее подтверждения.
0: Спасибо.
2: Следующий вопрос от Рома. А как вам, как человеку, обогащенному таким пластом знаний, живется каждый день? Вы не смотрите на кошку, как на сообщество клеток? Это вопрос. Не смотрите ли вы так на кошку?
1: Нет, на кошку я смотрю.
2: Как на кошку?
1: Как на кошку, да.
2: Тяжело, не тяжело? Очень интересует вопрос.
1: Нет, не тяжело. Наоборот, забавно.
2: Спасибо. Следующий вопрос от Кирилла С. Он тоже длинный. Вероятность того, что ураган из кучи мусора соберет биплан, весьма низкий. Тут не совсем понятно. Хорошо, вероятность создания РНК больше, чем создания клетки. Но остается вопрос, насколько больше. Может, эта вероятность настолько мала, что создание РНК невозможно. Второе. Если жизнь возникла случайным образом, то значит невозможно точно сказать, было это событие или нет. Можно только посчитать вероятность этого события. Так почему биологи считают, что жизнь произошла случайным образом? Ведь это нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть.
1: Так, прошу вас не убирать текст вопроса, потому что...
2: Он длинный, какую часть вам выдать?
1: Второй из трех кадров.
2: Второй из трех кадров, это, по-моему, вот этот.
1: Жизнь произошла случайным образом, из этого... Так, нет, следующий кадр.
2: Вот эта часть,
0: наверное, да. Значит, невозможно точно сказать, было это событие или нет.
1: Вот это просто неверно, потому что жизнь сейчас есть, никто в здравом уме в этом не сомневается. Мы все видим, что живые организмы происходят из других живых организмов, то есть в прошлом жизнь явно тоже была. И продолжая просто эту логику в прошлое, мы приходим к тому, что либо жизнь должна была быть всегда, но это противоречит данным астрофизики о Большом Взрыве, либо что жизнь в какой-то момент появилась. Тут как раз участие случайности в происхождении жизни ничего не меняет. Жизнь есть сейчас, жизнь не могла существовать вечно, потому что был Большой Взрыв, значит, она когда-то и где-то появилась. Когда, где и как, это, возможно, разные ответы, но явно это событие было. Так, и начало вопроса теперь покажите.
0: Про вероятности.
1: Там. Вероятность создания РНК больше, чем создание клетки. Да, это посчитать можно. Такие расчеты есть, например, в книге Евгения Кунина «Логика случая», она так и называется. Ну и там он... Даже при довольно пессимистичных исходных данных, то есть он там не просто самокопирующийся РНК хочет получить, а сразу рибосому, то есть гораздо более сложный объект. И у него получается, что в видимой части Вселенной с ее вот миллионами галактик один раз это вполне могло возникнуть. То есть при таких его пессимистических оценках получается, что мы одни в видимой Вселенной примерно можем быть. Но там есть другие факторы, которые он не учитывает, которые могут увеличить оценку вероятности еще там на десяток порядков и привести к тому, что у нас только в нашей галактике будет там тысячи обитаемых планет, обитаемых хотя бы микробами.
0: Спасибо. Следующий вопрос от зрителя, не знаю, как читать, Каре-М.А., который спрашивает, сколько ресурсов потребуется для симуляции на ЭВМ эволюции отдельно взятых микробиомов?
1: Все зависит от того, насколько подробно мы симулируем, с каким уровнем детальности. Для там, большинства значимых приложений современных суперкомпьютеров вот для моделирования того, как микробиом будет меняться, не хватит.
2: Спасибо. Далее вопрос. Саша, тебе надо звук включить, если ты хочешь говорить.
0: А почему он у меня не работает? Должен все, работать.
2: Теперь тебя слышно, давай.
0: Спасибо. Ученый для людей задает вопрос. Во как. В возникновении эукариотов было три революции. ДНК, репликация и многоклеточность. Какова вероятность таких случайных событий? Насколько она сопоставима с миллиардами экзопланет?
1: Так. Сейчас... отделим мух от котлет. Во-первых, ДНК есть не только и у эукариота, она и у бактерий архей есть. Репликация есть у всех клеток, и даже у вирусов есть. Многоклеточность возникала... Многоклеточности у бактерий и у архей нет, но среди эукариот многоклеточность возникала десятки раз. Есть животные, растения высшие, есть многоклеточные грибы, есть куча групп водорослей, перешедших к многоклеточности, такие как красные, бурые, зеленые водоросли, золотистые и так далее. То есть... Возникновение многоклеточности вообще достаточно вероятно. Оно было более 10 раз. Но возникновение многоклеточности, до которой дошли животные с нервной системой и другой высоким уровнем интеграции клеток, оно было только один раз, но тут непонятно, в чем причина. Потому что это такое маловероятное событие, или просто потому что один раз возникшие животные уже блокируют повторные попытки, заняв все подходящие для этого экологические ниши. А вот возникновение самой эукариотной клетки с ее теснейшим симбиозом архейного и бактериального партнеров и, возможно, еще и крупного вируса, который дал основу ядра, насколько оно вероятно, мы не знаем. И есть основания считать, что оно гораздо менее вероятно, чем возникновение жизни.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: С нами снова Евгения Лысакова. Яна задает вопрос. А столкновение с Теей помогло или помешало возникновению жизни?
1: Пока мы не знаем хотя бы десятка других примеров инопланетной жизни, на этот вопрос ответить нельзя. В пределах Солнечной системы маловато статистика, что у нас есть Марс и Венера, на которых таких столкновений не было, и жизни на них, ну, в первом приближении нет. То есть на Венере точно нет, на Марсе есть только совсем в глубине, если есть. На Земле столкновение с Теей было, и жизнь есть. Ну, как бы три случая – это еще не статистика все-таки.
2: Спасибо. И вновь пирожок с ковидлом, с небольшим донатом. Спасибо. Слышал новость, что...
1: Пирожок.
2: Да-да-да, с ковидлом. Слышал новость, что в одном из метеоритов, не являющихся осколком крупных планет, обнаружили следы белка, не встречающегося на Земле. Насколько это подтверждено?
1: А, эту новость, по-моему, мне даже присылали для редактирования. Значит, это не совсем белок. Это короткий пептид, примерно из 10 остатков одной аминокислоты, глицина. Свернутый довольно характерным образом в очень плотную двойную спираль, два пептида и с ионами металлов на концах. Земные белки так не сворачиваются. Земные белки имеют последовательность, то есть белок, состоящий там из одной чистой аминокислоты, такого неизвестно. И по изотопному составу этого метеоритного пептида тоже понятно, что он происходит из холодной газопылевой туманности. Он сильно обогащен тяжелым водородом, дейтерием. Это такой знак реакции ионно-молекулярного обмена. Живые клетки, наоборот, дейтерий не любят, как и все тяжелые изотопы.
0: Спасибо. Вопрос задает Эльман Сафаров. Привет из Баку. У меня вопрос. Когда Солнце расширится, зародится ли в Марсе жизнь?
1: Нет, не зародится. Марс слишком сухой уже для этого. Он потерял большинство воды. Большую часть запасов воды, которые на нем когда-то были. На Марсе же когда-то были океаны. Но все высохли. Гораздо более вероятно, что мы сами туда переселимся, еще и ледяных комет накидаем, чтобы опять наполнить водой океаны Марса.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Следующий вопрос от Сергея Щерса. Интересно, а первый аэроплан возник сам по себе? Сам конструировался и собрался? Это, видимо, подколка в адрес, так сказать, вашей метафоры с выступления на форуме.
1: Конечно, нет, конечно, его конструировали, но метод проб и ошибок, подобный естественному отбору, он в ранней истории авиации все-таки сыграл большую роль, потому что поначалу никто толком не знал, как строить самолеты, которые будут летать. Поэтому пробовали разные конструкции, какие-то не взлетали, какие-то взлетали и бились, какие-то взлетали и худо-бедно летали. То есть там было сочетание разумного дизайна и естественного отбора.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Следующий. Да. Угу. Давай ты. Там тем более твой ник шикарный.
2: Да, отлично. И ник звучит так. Ведро тюленей. Здравствуйте, спасибо вам, что вы с нами. А какая выгода в горизонтальном переносе генов или это случайность в широком смысле слова?
1: Выгода для кого? Там есть несколько действующих лиц, так сказать. Это микроб, к которому переносятся гены, и сам этот блок переносимых генов, у которого там есть свои интересы в распространении. Есть горизонтально переносимые гены, которые не приносят своим хозяевам никакой особой пользы, даже скорее вред. Например, система токсин-антитоксин. Там два гена, один вырабатывает устойчивый яд, а другой быстро протухающее противоядие. Поэтому клетка, случайно получив этот кусок ДНК, дальше не может от него избавиться. Потому что если она его потеряет, у него прекращается производство противоядия, а запас стабильного яда остается, и она погибнет. Вот такие системы токсин-антитоксин, они действительно существуют в плазмидных ДНК, то есть маленькие кольцевые молекулы ДНК, которые более склонны к горизонтальному переносу, чем основная ДНК бактерий. Вот, и они, очевидно, эгоистичны. Но многие другие горизонтально переносимые гены и генные кластеры, они, конечно, своим хозяевам полезны. И естественным отбором они подхватываются. И чаще всего подвергаются горизонтальному переносу там, что-то, связанное с защитой от вирусов. Например, те же системы CRISPR-Cas и рестрикции метилирования, связанные с защитой от антибиотиков, от тяжелых металлов и от других опасных факторов внешней среды. Потому что, там, грубо говоря, если у вас загрязнение тяжелыми металлами, и у вас в микробном сообществе какой-то один вид, который умеет с этим бороться, то всем остальным его соседям по сообществу выгодно такие же гены получить.
2: Спасибо большое.
1: То есть там, где горизонтальный перенос генов закрепляется, горизонтально перенесенные гены интегрируются в основной геном, они это делают потому, что это выгодно хозяину. Угу. Но есть и вполне эгоистичные, от которых хозяину скорее вред, чем польза.
2: Понятно, спасибо. Вопрос задает ЕА или ИА. Вспоминается прям конец 90-х. Что думаете о быстро развивающемся мракобесии вокруг квантовой механики? Думаете ли вы
1: что-нибудь? Простите, я не понял этого вопроса. Я не знаю, какое мракобесие развивается вокруг квантовой механики. Я не физик, чтобы что-то отвечать про квантовую механику. Извините, это не ко мне.
2: Продолжаем с Виктором С. И он тоже продолжает. То есть мы сильно независимые, сильно удачливые асгард-археи, которые попытались съесть больше бактерий, чем смогли переварить, заразившихся несколько раз правильными вирусами?
1: Ну, такая точка зрения возможна. Да, действительно, какие-то древние наши предки были асгард-археями. Да, действительно, они заразились несколько раз правильными вирусами. Да, действительно, они питались бактериями и в процессе этого питания перешли, так сказать, от охоты к скотоводству. Один из видов бактерий одомашнили и превратили в митохондрии.
0: Спасибо. Вопрос от француза. Если материя появилась после большого взрыва, то есть ли вероятность, что живая материя просто появилась из этого взрыва, так же, как и неживая?
1: Конечно, нет, потому что после большого взрыва материя существовала в основном в виде атомов водорода с небольшой примесью дейтерия, гелия и совсем маленькой примесью лития. А те атомы, из которых состоит живая материя, там углерод, кислород, азот, железо, сера, это все продукты звезд. Первого поколения звезд, которые образовались после большого взрыва, прогорели, взорвались и выбросили синтезированные тяжелые элементы опять в космос.
0: Спасибо. Вопрос от Delaware Jarvis, какой-то не знаю кто, Борис Стерн в своих лекциях на YouTube оценивал вероятность встретить во Вселенной планету с многоклеточной жизнью как 10 в минус сотой. Как оцениваете эту вероятность вы?
1: Ну как, 50% либо встретишь, либо не встретишь. Если серьезно, то в этом вопросе там столько неопределенностей, что там легко можно на 20 порядков в любую сторону сместить эту оценку. Ну вот 10 минус сотой степени – это очень пессимистичная, конечно, оценка, потому что планет всего гораздо меньше. Насколько я помню, там атомов водорода в видимой Вселенной что-то типа 10 минус 80 степени. А планета, мягко говоря, побольше атома и состоит из большого количества атомов. Вот. То есть, ну, есть расчет Евгения Кунина, я про него уже упоминал, по которому получается, что в видимой Вселенной примерно в среднем можно ожидать одну обитаемую планету. Ну, и у меня есть соображение, что Кунин скорее пессимист, а есть много факторов, при учете которых эта вероятность повышается. Моя оценка – это скорее тысячи обитаемых микробами планет в нашей галактике.
2: Спасибо. И следующий вопрос от Ивана 5G. Вопрос: какие принципиальные проблемы остались в вопросе зарождения жизни на Земле? Фундаментально Иван подошел к вопросу.
1: Да. Ну, принципиальные вопросы: самокопирующиеся РНК, честно, самокопирующиеся, еще не получили. Убедительного, достаточно убедительного абиогенного синтеза всех четырех нуклеотидов сразу еще не получили. То есть те успехи, которые есть в этом направлении, это либо только два пуриновых нуклеотида получаются, либо только два пиримидиновых. Но прогресс там идет быстро, я думаю, получат. С хиральной частотой, ее происхождением, есть несколько вариантов, каждый из которых мог сработать, но мы не знаем, какой из них на самом деле сработал. Вот, то есть... Там много проблем на самом деле, да. Но самое главное, это вот, что еще не получилось эффективно самокопирующихся РНК, не получилось способы синтеза всех четырех нуклеотидов одновременно, и непонятно, какой из путей к хиральной частоте реально имел место на нашей планете. Из тех, которые возможны в принципе.
0: Спасибо. Вопрос задает аргумент... Клинин, как развиваются идеи о кремнии органической жизни?
1: Я бы сказал, что никак. Кремний органическая жизнь, про которую многие фантасты писали, насколько я могу судить, невозможно, потому что кремний в химическом отношении сильно отличается от углерода. Почти весь кремний во Вселенной, который мы можем как-то наблюдать, то есть в составе планет, метеоритов и газопылевых облаков, он связывается в очень устойчивые, прочные, тугоплавкие минералы, оксиды кремния, силикаты, карбиды кремния и нитриды кремния, которые химически очень инертны и дальше в реакции не вступают. Сделать из этого какие-то биомолекулы, которые должны превращаться друг в друга, невозможно. А даже если в лабораторных условиях их делать, то вот синтез кремнеорганических соединений, которыми занимаются химики, он всегда требует безводных условий. То есть ему мешает вода, ему мешает кислород, ему мешает аммиак, и некоторые другие распространенные в Вселенной вещества тоже этому мешают. Но сравните оксид кремния, кварц, твердый тугоплавкий кристалл, и оксид углерода, углекислый газ. Углекислый газ при комнатной температуре вполне вступает в разные химические реакции, ну хотя бы там со щелочами, а оксид кремния нет.
2: Да, спасибо большое.
0: Спасибо.
2: У нас, кстати, 933, я видел отметку в 950. Давайте еще немножечко поднажмем и до 1000 добьем.
0: И обгоним Сапольски.
2: Да.
0: Простите. Почти уже погнали. Мы, конечно, к этому не стремимся. Вопрос задает Сергей Иванов. А может ли раковая клетка стать отдельным организмом и заиметь свое тело?
1: Именно свое тело, не знаю, но вообще есть два, есть уже несколько примеров раков, которые сбежали из родного организма и стали инфекционными паразитами. Это венерическая саркома собак, это лицевая опухоль тасманийских дьяволов и несколько примеров среди двустворчатых моллюсков. Причем у моллюсков этот рак даже между видами передается. Когда там раковые клетки из одной устрицы выплывают в морскую воду, при фильтрации захватываются другими устрицами, в том числе других видов, и они тоже заражаются, и в них растут опухоли.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Виталий.
2: Вопрос задает Илья К. И он тоже длинный. Из видео следует, что пока не создадут микро-РНК-организмы, все сказанное про возникновение жизни на Земле остается гипотезой. Второе. Зачем усложнять эксперимент, задавая условия, похожие на те, что были в далекие времена? Сначала надо вообще попробовать создать какие-нибудь микроорганизмы, используя вместо глины специальные мембраны, готовые РНК-цепочки с нужным набором аминокислот. Все сделать искусственно, с новейшими технологиями, а потом, когда получат результаты, усложнить эксперимент до первичного бульона или пиццы, или что-то там еще.
1: На самом деле так тоже делают. Вот направление исследований, которое называется синтетическая биология, которым занимаются вот, в том числе Крейг Вентер и Стивен Беннер, они пытаются создавать новые организмы с нуля, не только моделируя первичный бульон и первичную пиццу, но и используя там все доступные крутые лабораторные методы, чтобы получить результат побыстрее. Но при этом не претендуя на то, что жизнь на Земле таким же способом возникла. Это два пути, которые развиваются параллельно, и там тоже свои успехи есть. Ну вот я сказал, что геном бактериальный синтезировали с нуля, хотя бактериальную клетку не могут, что вирусные частицы жизнеспособные могут собрать, а вот клетку пока не можем, но в эту сторону идем.
2: Спасибо. Станислав Аспен или Аспен. Задаю следующий вопрос. Интересно, можно ли прикинуть, сколько времени должна просуществовать планета вроде нашей, чтобы на ней появились условия для начала зарождения жизни?
1: Ну, на нашей планете там все просто. Как только она остыла до каких-то приемлемых температур, ниже 100 градусов, на ней условия для зарождения жизни сразу же и сложились. Много горячих источников, температура ниже 100 градусов, отсутствие озонового слоя, так что до поверхности Земли доходило много ультрафиолета, и все это сработало. Наоборот, чем дольше Земля существует, тем слабее у нее геологическая активность, тем хуже на ней условия для зарождения жизни, если уж она не зародилась раньше.
2: Спасибо.
0: Следующий вопрос от человека с ником, который я прочитать не смогу, к сожалению. Вот, можете просто посмотреть. Люди слишком высокого о себе мнения. С чего вдруг их деятельность считается неестественной? Только потому, что это делают люди? Ну, тогда, наверное, все естественное. Вот что не
2: безобразно.
1: Да, это хороший, глубокий вопрос. С чего их деятельность считается неестественной? Ну, и тут намек на ответ на самом деле дает то, что ник автора вопроса записан иероглифами, что разделение деятельности, то есть выделение деятельности людей как неестественное, оно продукт европейской культуры с христианством, которое считало, что там Бог, он не от мира сего, в отличие от языческих религий более старых, и что дух человеческий и душа, они тоже не часть этого мира, они там вложены Богом снаружи. Что люди, в отличие от животных, здесь пришельцы в каком-то степени, то есть они в телах из местного вещества, но душа у них не отсюда. В этом смысле люди здесь чужие. А вот за пределами христианства, насколько мне известно, такого четкого разделения нет. И, ну, по крайней мере, вот для японского язычества, для синтоизма, там совершенно нормальный сюжет для их баек, что там, скажем, кукла, к которой человек был очень сильно привязан и любил ее, там может ожить и ничем принципиально от человека не отличаться. Из этого, кстати, следует, что у японцев нет такого принципиального страха перед искусственным интеллектом, который просто в западной культуре зашкаливает, ну, начиная со Скайнета, как минимум.
2: Спасибо.
1: Для них нет принципиальной разницы между искусственным интеллектом и естественным.
0: Вопрос задает One Man. Никто никогда не говорит о том, зачем эти формы жизни размножаются. Откуда у них появилось желание выживать и развиваться? Ну, появилась форма жизни, поплавала и сдохла. С чего она вдруг решила размножаться? Откуда взялся этот мощный инстинкт выживания? Химия, да и вообще ни одна наука этого объяснить не может. Пока нет объяснения этому феномену, остальное не имеет особого значения.
1: Ну, как объяснение этому феномену дает биология, что у кого-то этого инстинкта размножения нет, а у кого-то есть. И у кого он есть, те потомков оставили. Поэтому их мы видим. А у кого этого инстинкта не было, потомков не оставили, и мы их не видим. Знаете, если вопрос... внимательно изучать поведение животных и его естественную изменчивость, то в природных популяциях в каждом поколении вполне встречаются особи с поломанным инстинктом размножения, которые не оставляют потомков. Поэтому их немного. Но если внимательно и массово изучать, то заметно, что они есть, и они регулярно появляются.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает мистер Икс. А как быть со вторым законом термодинамики? Он ведь гласит, что самопроизвольно в замкнутых системах энтропия возрастает, то есть, по идее, все должно разрушиться, если нет вмешательства извне. Именно поэтому самолеты совершенствуются. Мы вмешиваемся, и они совершенствуются. Не очень тогда понятно, почему человек совершенствуется. Потому или наоборот, человек, это деградация.
1: Потому что человек – это не замкнутая система, потому что любая живая клетка – это не замкнутая система, потому что биосфера – это не замкнутая система, потому что в биосферу светит солнце. И через растений энергия солнечного света постоянно вносится в биосферу, проходит по ней и в конечном итоге возвращается в космос уже в виде инфракрасного излучения Земли. Это во-первых. Во-вторых, второй закон термодинамики в вашей формулировке, он относится к равновесной термодинамике, созданной там Карно, Клаузиусом, Больцманом и так далее. А живые организмы принципиально находятся в неравновесном состоянии. И термодинамика неравновесных процессов, она более сложная, она создана только в 20 веке. Там за начало только ее создания Илья Пригожин получил Нобелевскую премию, но она, в общем, активно развивается и сейчас. И в неравновесной термодинамике в том числе есть так называемая S-теорема Климонтовича, которая строго доказана и которая гласит, что в открытой системе с постоянным потоком энергии через нее будет происходить усложнение, будет происходить падение энтропии. Жизнь – это просто один из самых ярких примеров такой самоорганизации в открытых системах, но не единственный. Например, торнадо и циклоны в атмосфере Земли – это тоже самоорганизация в открытой системе и тоже, кстати, питаемая энергией Солнца. Или такие колебательные реакции химические, как реакция Белоусова-Жаботинского – это тоже еще один пример. Так, простите, у нас уже 9 часов. Вы планируете еще вопросы, да?
2: Ну, может буквально быть, один вопрос, да, но до того, так, как мы его зададим. Так,
1: простите, у меня тут некоторые проблемы с ноутбуком. Оказывается, он не был подключен к розетке. Сейчас я его включу обратно.
0: А мы пока объявление. Пока
2: как раз, да, нужное и важное объявление сделаем. Спасибо всем, кто смотрит, кстати говоря. И у нас сейчас в данный момент 967 человек на стриме осталось. 33 человека. Давайте чуть-чуть еще немножечко, и мы добьем до конца этого стрима 1000 человек. Будет очень классно. И не стоит забывать о том, что можно нас поддержать. В первую очередь нажмите лайк, потому что просмотров прямо сейчас количество людей, которые смотрят, больше 960, а людей, которые поставили лайки, меньше 775. Вот. Будет хорошо, если вы поставите лайки нам тоже.
1: Можно продолжать еще хоть час.
2: Ну, мы столько не можем. Это, в общем-то, слишком тяжело будет в первую очередь для
1: наших спикеров. Для наших по сверхурочным расценкам.
2: Хорошо. Ну и, естественно, нас можно поддержать при помощи Патреона. Есть соответствующие странички. Можно задавать свои вопросы в суперчате. И по ссылке, которая есть в описании, появится сейчас в чате. Ну и, естественно, подписаться на наши каналы будет более чем полезно. Таким образом, каналы продвигаются, и они выше находятся в ранжировании.
0: Да, а я, друзья, хочу напомнить, какие еще мероприятия на наших каналах вас ждут. В среду, 16 сентября, в 19.00 в формате «Эффект присутствия» будет экскурсия по местам находок ранних Хомо с антропологом Станиславом Дробышевским. Это долгожданная вторая часть, мы ее долго действительно ждали, она переносилась, и, наконец, я уверен, она состоится. Наконец, я уверен, она состоится 16 сентября на канале.

0: Для тех, кто зарегистрировался и кто имеет отношение к научпопу, форум «Ученые против мифов. Профи» – это такая специальная конференция для популяризаторов. А в конце этого мероприятия будет финал конкурса научно-популярных видео «Хрустальный пингвин Эпитека». Мы узнаем, кто получит главный приз. Там будет, на самом деле, два главных приза и еще приз «Фаворит форума». Смотрите в субботу на канале «Антропогенез». А, вот, еще раз хочу напомнить, что моя книжка «Странная обезьяна» вышла в издательстве «Alpina Nonfiction» весной. И вот там не сразу, но поступила в книжные сети. Вот, она есть на Литресе, а сейчас есть аудиокнига. Вот, это очень здорово, ну, для меня, мне это приятно. Вот, так что пишите ваши отзывы. Для меня важна обратная связь, реакция читателей на мою книгу, на мой труд.
1: Очень важно добавить одну информацию. Мы всегда в конце наших стримов даем ссылку на наш уютный телеграм-чат для тех людей, которые действительно с нами находятся, смотрят и нравится то, что мы делаем. Свое общение можно продолжить вот в этом уютном, классном нашем телеграм-чате. Там больше, по-моему, 250 уже человек. Ну и, соответственно, вы всегда там долгожданный гость. Присоединяйтесь, в чате сейчас она появится.
0: А, друзья?
1: Она ссылка, в смысле, да.
0: Так, а сейчас вопрос от мистера Икс.
1: Нет, а, вопрос нет, от Андрея Досмахвалова.
0: От Андрея Самохвалова. Похоже, наши коллеги покинули нас и убежали к Сапольске. Я имею в виду тех, кто занимается модерацией вопросов. Андрей Самохвалов спрашивает. То, что каким-то чудом образовались нуклеотиды и случайным образом соединились в небольшую цепь, можно себе как-то представить, но ведь вы в своем докладе упустили самую главную загадку клетки, а именно вопрос, что делает клетку живой? Ведь соединить молекулы мало, нужно, чтобы этот механизм пришел в движение. И вот именно в этом движении и кроется основной вопрос, ответ на который я не услышал.
2: Вы имеете в виду, какие внешние источники этого движения? Тогда это любой источник энергии, который клетка может использовать. Там либо солнечный свет, если мы говорим о растениях, либо какие-то химические реакции, например, кислородное дыхание для остальных клеток. Если вы спрашиваете, какие внутренние механизмы клетки это движение обеспечивают и делают возможным, то, собственно, вся структура клетки, она про это. Вот я, честно говоря, не знаю, как подробнее ответить на этот вопрос. Да? Могу только добавить, что у многих живых организмов бывают покоящиеся стадии, в которых никаких движений нет. Там споры бактерий и грибов, какие-то там высушенные тихоходки, которых можно в космос запускать и до 100 градусов нагревать, и они потом способны ожить обратно. Или там зимующие лягушки, которые вмерзают в лед, а потом оттаивают и оживают. То есть для многих живых организмов возможна полная остановка всех идущих в них процессов и обратный запуск при подходящих условиях.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Хочу сказать спасибо тем, кто поддерживает наш стрим. И в данном случае Валерий отправил нам донат. Огромное спасибо. В общем-то, с такими же словами и отправил. А Андрей Савельев добивает. То есть, если мы будем в будущем покорять новые планеты, то мы сами станем доказательством панспермии?
2: Да, конечно, станем.
1: Отлично. И следующий вопрос прислал к нам, представляете себе, друг Соколова. Вы слышали про Кенда Хованда? Наверное, все про него слышали. И его доводы о невозможности? Нет? Он, по-моему, Кент Хованд.
0: Кент
1: Хованд. Да, и окей. И его доводы о невозможности передачи жизни с других планет из-за больших расстояний. Можете это прокомментировать?
2: В пределах Солнечной системы, конечно, жизнь может перемещаться с планеты на планету, метеоритов для этого достаточно. Про межзвездный перенос, тут это возражение уже сильнее, но чтобы что-то про межзвездный перенос определенное сказать, надо ловить межзвездные метеориты, как вот те, что недавно были обнаружены в Солнечной системе. Но они пролетают быстро, они пролетают по очень неудобным орбитам, и ловить их мы сможем, к сожалению, не скоро. Это задача посложнее, чем слетать на Нептун.
1: Спасибо большое. Я думаю, что на этой

0: тяжелый для любителей панспермии. Ноте мы будем, наверное, заканчивать. Очень интересные 2 часа с лишним, на мой взгляд, были. Спасибо вам огромное, что вы следили за тем, что происходит, задавали свои вопросы. Надеюсь, вам было интересно. Александр, спасибо. Михаил, тоже огромное спасибо.
1: Спасибо. Виталий, спасибо тебе.
0: Напомню еще раз про наш чат. Забегайте туда и продолжим общение. Мы регулярно этим занимаемся. Наши лекторы тоже периодически там появляются, отвечают на ваши вопросы. Ну все, до скорого, до среды. Счастливо.
1: Счастливо, спасибо.

Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие мои дети, ребята, ну, здравствуйте, взрослые, коли уж вы к нам примкнули, оставайтесь с нами, мы не возражаем, да. Ребят, ну, сегодня у нас будет тема достаточно любопытная. Мы сегодня будем говорить, ну, как вы видели в анонсе, о рогах и копытах, да, не просто о копытах, мы будем говорить о парнокопытных, и не просто о парнокопытных. Я немножко держу интригу, вы потом узнаете, как полностью этот таксон называется. Помните, что такое таксон, ребята, в систематике, да? Таксон – это каждая вот такая вот полочка систематики. Вид, род, отряд там, и так далее, и так далее. Это все таксоны. Мы будем говорить с вами об оленях и не только. Не только потому, что мы будем говорить об оленеобразных. Там все-таки есть существа, которые размером зайчика и весят всего 2-3 килограмма, а есть огромные гиганты, а были так вообще гиганты еще больше, представители мегафауны. Ну, давайте начнем с самого начала. Вот сегодня нам Михаил руководит у нас полетами, да, эфирными. И вот мы сейчас Михаила попросим показать первую картинку. Вот кого вы видите на этой картинке? Ну, вы узнали мамонта, конечно же, да, узнали мускусного быка, овца-быка, да, и кого там вы еще видите? Вон там хрюшечки какие-то бегают, я их не могу разглядеть, даже писец, да. И видите, вот чуть правее два северных оленя. Вот этот комплекс млекопитающих называется мамонтовая фауна. Это, ну, это, как вам сказать, поздний плейстоцен, да, это вот ледниковый период, вы мультик смотрели, наверное, да, ледниковый период. Ну, вот такой расцвет, пик ледникового периода, это где-то вот 100 тысяч лет назад, тире 10 тысяч лет назад, вот 10 тысяч лет назад он начал заканчиваться, стало теплее, и вот наступил неолит, когда человек стал человеком, да. Вот он вызревал на льду, а потом дозрел до того, что сразу все изобрел, да. И животных приручил, и дома стал строить. Но это вот вам коллега Дробышевский лучше об этом расскажет. И я сейчас на поляну Ярослава Попова немножечко влезу, потопчусь на ней. Я, конечно, не палеонтолог, но мне это необходимо для того, чтобы, вот для старта, для того, чтобы нам начать рассказ об этих удивительных животных. Млекопитающих. Итак, что такое мамонтовая фауна? Да, это тундра-степь. Почему, кстати, мамонтовая фауна, ребят? Там же не только мамонты водились, там же, помните, шерстистые носороги были, пещерные медведи, саблезубые кошки, кого там только не было. Мамонтовая фауна, потому что мамонтовые остатки лучше всего сохранились, ну, потому что это был самый крупный все-таки зверь, и лучше всего сохранились мамонты, мамонтовые бивни лучше всего сохранились. Вот поэтому и назвали мамонтовая фауна. Итак, это была тундра-степь. Вот даже на территории Москвы, вот где вот я сейчас сижу на даче, это у меня граница Московской Тульской области, здесь никаких лесов не было, так, кустарнички были. Здесь зато были высокие-высокие травы, такие травы, что я бы там с головкой бы скрылся, и вот выше меня ростом. Такие были жирные, сочные травы. И поэтому очень много было травоядных животных. Они все ели травку. И мамонты ели травку, и бизоны ели травку, и гигантские лоси, и гигантские олени, они все дружно ели травку. И ели еще, конечно же, древесные растения. Ну, тогда деревьев не было, были такие кустарнички. Вот они ели эти кустарнички, не давали подниматься лесам. Это, помните, как называется, ребят, мы об этом говорили. Это называется ландшафтообразующие животные. Те, которые сотворяют ландшафт. Вот ландшафт такой тундры-степи поддерживали вот эти крупные представители мегафауны, ландшафтообразующие животные. И мамонты, конечно, в первую очередь. Ну, а потом крупные животные вымерли, кустики поднялись, за кустиками поднялись деревья, все это превратилось в сибирскую тайгу и так далее, и так далее. Так вот, если следующий, покажите нам, пожалуйста, картиночку. И вот следующая картиночка – это как раз представители мамонтовой фауны. Видите? Тут шерстистые носороги, мамонты, песцы, лисы, волки, бобры. Кстати, бобры были огромные в те времена, гигантские бобры, больше, чем я размером. Вот такие были гигантские. А вот там, видите, дикий осел, тур – это бык, предок нашей коровы –
у зубра, у бизона были другие рога. Видите, вот такие вот серповидные рога, это бизон. У современного бизона американского они рожки-то маленькие, да, а у этого были такие вот развесистые, как вилы, рога. Но вот обратите внимание, ребята, что вот здесь, как минимум, даже на этой картиночке, мы видим трех представителей оленеобразных, да. Ну, там еще сайгак, я забыл вам сказать, конечно, дзерен. Это сейчас сайгаки водятся там, где тепло, да. Ну, вот Черноземельский заповедник, Калмыкия, Ростовская область, Казахстан. А тогда они в тундре степи водились. Еды хватало всем. Травы были высокие, густые, обильные, то есть вот еды всем хватало абсолютно, поэтому они ели, росли. Почему было так много крупных зверей? А потому что, ребята, холодно было. И вот крупным животным, у которых были такие жировые отложения мощные, им, конечно, легче было справиться с этими холодами, потому что лето было короткое, дождливые, а вот зимы были достаточно теплые. Слышу вопрос, откуда зима, зимой травка, да, как откуда? Была травка под снегом, ну, снегов было на самом деле не так уж и много, их выдувал ветер, а есть такое понятие тебеневка. Вот животные тебенюют, никогда не слышали такое выражение? Тебенюют, это значит, они копытами или рограми разрывают снег и поедают кустарничек, травку, лишайники, что там под этим снегом окажется. Вот этим животные и занимались зимой. Поэтому даже зимой, конечно же, корма всем хватало. А в это время, вот во времена мамонтовой фауны, северные олени, мы о них будем говорить, ребята, отдельно, доходили до Крыма и до Южной Европы. Представляете? Вот они жили на территории Крыма, на территории Южной Европы, Франции, даже Италии. Ну, а там уже было теплее, там уже ледников не было, там уже был совершенно другой комплекс животных. Это Ярослав вам Попов об этом расскажет гораздо более подробнее. Или, наверное, уже рассказал. Да? Вот. И, конечно же, в это время жили мегахищники, которые питались вот этими, ну, раз уж были крупные животные, то и хищники были очень крупные. Был, например, ужасный волк. Не просто волк, а ужасный волк. Причем ужасный – это не эпитет, это его официальное научное название. По латыни, господи, canis dirus или что-то в этом роде. Но он официально называется волк ужасный. Он был раза в полтора больше нашего современного волка. У него были огромные зубы. Это был такой мощный агрегатный хищник. Были саблезубые кошки, вы помните, да? Были пещерные медведи, были гиены, кстати. Тоже огромные гиены, которые не падали, питались, а стаями охотились. Поэтому хватало хищников. Поэтому нашим оленям, конечно, приходилось туговато. Но олени как могли тоже приспосабливались. Вот давайте посмотрим следующую картиночку, кто у нас будет. Вот. Красавец-зверь, правда? Вот на переднем плане олень почти такой же, как современный, как пятнистый, например, олень, да, или да, лань даже, по-моему, судя по рогам. А вот он, видите, вот он, какой красавец. Рога у этого красавца достигали в размахе 4 метров. Ребята, вы представляете, что такое 4 метра? Вот сдвиньте две кровати. Одна кровать, 2 метра. Очень хорошее мерило. Я вот вам всегда предлагаю вот для наглядности мерить так. Дверной проем 2 метра – это высоту. А если в длину надо, вот эта кровать, вот 2 метра. И от нее пляшите уже. Ну, 2 метра – это, наверное, все-таки натяжечка. А вот 3,80 – такие зафиксированные, такие висят. Я сам видел в музее. Сходите в палеонтологический музей. Там тоже такие же рога висят. Весили такие рожки около 100 килограммов. Представляете, вот Олежка таскал. Представляешь, вот таскать на своей шее 100 килограммов. Это какие мышцы нужно иметь, какой фитнес, какая зарядка у него была. Ну, мы чуть позже поговорим. Значит, назывался этот олень Мегалоцерус гигантеус. Мегалоцерус – это большерогий. Цереус, помните, что такое? Да, это рог. Мы с вами платицерус, я вам рассказывал этот папоротник оленей рог, да? Ну, в общем, достаточно часто в латинских названиях это слово встречается. Ну, можно его назвать большерог по-русски, да, перевести. Гигантский. Ну, насколько он был гигантский, да? В холке он был где-то 2,30. Ну, это тоже немало. Ребят, все знают, что холка? А? Ну, если честно, честно, все знают, что холка? Но у кого есть собака, те знают. Холка – это вот потрепать по холке, это то место, где вы на собаку ошейник надеваете. Да?
А у лошади, у коровы, у оленя холка – это то место, где кончается спина и начинается шея, да, где шея переходит в спину. То есть представляете себе 2,30 в холке, да? Это очень много. Это, ну вот, какой-нибудь баскетболист, двухметровый дяденька, наверное, встречали на улицах, да, такой, что вот голову надо задирать на него смотреть. А это еще больше, сантиметров на 10-15 больше, чем этот дяденька. То есть это были гигантские животные, очень сильные, очень мощные. И вот что удивительно, вот эти гигантские рога, почти 4-метровый, каждый рог почти 2 метра, они отрастали, ребята, знаете, за какое время? За один год. Потому что точно так же, как наши олени, как наши лоси, вот эти вот ископаемые древние большерогие олени свои рога сбрасывали. Да? Зимой они сбрасывали в середине зимы, и потом отрастали новые. И росли со страшной скоростью. Ну, ребят, если у современных оленей, мы с вами поговорим дальше, рога растут со скоростью 2 сантиметра в сутки иногда, да? Время-то бежит. А рога к турниру надо вырастить. И мы о турнирах с вами поговорим отдельно, пока просто запомните эту фразу, что прежде всего рога оленям, вообще оленеобразным, нужны не для того, чтобы обороняться от хищников. Это турнирное оружие. Если у тебя нет таких рогов, у тебя нет шанса продлить свой оленьий род. Ты не будешь пользоваться никаким успехом у оленях, да тебя к ним и никто из самцов не допустит. Ну, как я уже говорил, о турнирах мы с вами поговорим немножко позже. Где жили эти олени-роги? Олени, они жили в болотистой вот, тундростепи, держались около влажных мест, конечно. Их начали находить в 1588 году. Первая находка была в Ирландии. Нашел ее ирландский доктор. Звали его этого доктора Томас Молинье, по-моему. Ну, ребят, дело в том, что врачи в то время были едва ли, ну, не единственными людьми, которые просто очень живо интересовались естественными науками, и поэтому именно врачи делали очень много открытий в области ботаники, в области зоологии, да, все-таки это такие, поэтому не удивляйтесь, или судовой врач, да, ведь судовой врач на каждом корабле, он же ведь еще был как натуралист, в его обязанности входило, как правило, сэр Чарльз Дарвин, вам, пожалуйста, да, в его обязанности входило не только лечить членов команды, но и изучать флору, фауну тех мест, где не ступала нога человеческих, аппаратов тогда не было, они все прекрасно рисовали, их с детства этому учили. Вот. Но это, представляете, это самый конец 16 и уже ближе к 17 веку. Это было очень давно. Но с тех пор находили их достаточно часто. И, конечно же, обитали эти большерогие олени и на территории нашей страны, на территории России, и даже на территории Сибири, конечно же. И как доказательство этого, это то, что Петр I вот такие роскошные диковинные рога подарил, господи, как же его звали-то, Август Сильный, да, его звали Саксонский король, вот ему Петр I подарил такие рога. У Петра I много чего было в кунсткамере всяких диковинок. Вот он поделился. Теперь, значит, ребят, вот что самое удивительное. Самое удивительное – это то, что на некоторых островах, когда стали выкапывать вот эти вот останки, ну, что такое рог? Рог – это косточки. Это кость, поэтому рога достаточно хорошо сохранялись, даже вот лучше, чем другие детали скелетов. Но удивительно, что вот где-то в районе Корсики, Крита, да, Сардинии, там находили ископаемые остатки вот таких же вот большерогов. Но это были очень маленькие животные. То есть, помните, ребят, мы с вами говорили о таком феномене, как островная карликовость и островной гигантизм. То есть, вот есть материковая популяция, да, а тот же самый вид в условиях такой вот замкнутой популяции на острове, он может быть либо намного больше, либо намного меньше. Ну, намного больше, как правило, становились либо насекомые летающие, либо птицы летающие, чтобы их просто не сносило в океан ветрами, да? А крупные животные в условиях острова, конечно же, мельчали.
Ну, остров же он не может таких гигантов прокормить. Вот, например, все мы знаем мамонтов, огромных исполинских мамонтов. А на Сибирских островах, на Восточно-Сибирских, на острове Врангеля, там еще 3000 лет назад обитали карликовые мамонты. Представляете, 3000 лет назад. Это вот Месопотамия, шумерские, акадские народы друг на друга доносы писали на глиняных табличках, да? А вот в это время по Сибирским островам разгуливали мамонты. И это были карликовые мамонты. И вот так же и большерогие олени. У нас они были огромные, с 4-метровыми рогами, а на островах они были настоящие, ну, что ли, 60 сантиметров холки, братцы. Это вот не по пояс, это как, ну, даже не как, ну, как овчарка, вот собака. Вот такие вот они. А ближе всех к этим большерогим вымершим оленям считается лань. И почему именно лань? Вот покажите нам сейчас большерогого Олега, Михаил, оленя. Запомнили форму его рогов, да? Вот они немножко не такие, как у наших оленей. Больше на лосиные похожи, лопаты такие, да? Вот, видите, тут даже написано, что The Great Irish Deer. Ну, это старые гравюры. Большой ирландский олень. Почему ирландский? Потому что в ирландских болотах его нашли. Поэтому ирландский, да? Теперь, где он жил, что он делал, этот олень? Ел он, конечно, травку, может быть, конечно, и поросль ел всякую древовидную. И жил он, ну вот считается, что жил он на открытой местности по одной простой причине, что с такими вот рогами по лесу бегать, ну как-то вот, да, между деревьев-то как с такими рогами бегать. Но, тем не менее, некоторые ученые со скепсисом смотрят на эту теорию, говорят, что ну ничего, лоси бегают, и другие олени с большими рогами приспособились к жизни в лесу, ничего. Может быть, даже рога им помогают ветки раздвигать у деревьев и у кустарников, чтобы их по лицу не хлестали на бегу. Так что вполне может быть, что лесные, такие полулесные массивы они тоже населяли. Ну вот знаете, что интересно? Вот скифские курганы, это вот за Урале, когда стали раскапывать их, то там находили статуэтки золотые, которые изображали именно вот таких вот как раз большерогих оленей. То есть там рога были характерные, вот такие вот лопатообразные, но это были не лоси. И ученые вот так вот со смелостью предположили, а может быть тогда, ну это возраст этих курганов где-то 3,5 тысячи лет назад, и они предположили, а может быть в это время жили большерогие олени, может быть, они уцелели до этих времен, или, может быть, просто скифам или древним художникам, которые делали из золота эти статуэточки, попадались рога, и они думали, а, наверное, вот где-то бродит такой вот олень с такими роскошными рогами. Жалко, что живого его не встретили. Кстати, Трандуилова звали, да, помните, король, если кто «Хоббита» читал, король эльфов. Покажите нам следующую картиночку, он там будет. Вот он, по-моему, на таком олене ездил. Вот я специально нашел картиночку, и вроде бы вот на таком. Толкин его посадил на такого оленя. Давайте посмотрим, Михаил, там следующие картинки, какие у нас будут. Вот, смотрите, ребят, здесь как раз масштабность. Видите, вот он 1 метр, две клеточки. Соответственно, вот он человек. И обратите внимание, ребята, вот наш современный лось, серенький, это лось. Он в холке такой же, как вот этот большерогий ископаемый олень. То есть где-то 2-2,20 сантиметров, по-моему, да, самые большие лоси у нас в Канаде водятся. Вот там попадаются лоси вот такие же огромные. Ну, конечно, у него не такие большие рога. До лося мы еще дойдем, поговорим о нем отдельно. А вот там уже, вот видите, такой вот оленечек небольшой. Это вот типа пятнистого оленя, типа оленя Замбара, да, вот такие вот средние небольшие олешки, они вот такого вот роста. Видите, сколько там метров холочки, да, получается. Ну, давайте следующий посмотрим картиночку. Вот, это чучело такого, ну, не чучело, это реконструкция, там, скорее всего, только рога настоящие, все остальное. Сделали это вот музейный такой экспонат. Ну, ребята, идите в музей, палеонтологический музей, там замечательные экскурсоводы, и там увидите тоже, там очень много и рогов, и вот таких вот реконструкций. Так,
Следующий, покажите нам еще картинку, Михаил. Вот. А вот это вот как раз он и есть. Трандуил, да? Вот видите, по-моему, он все-таки на таком олене, как мне кажется. Ну, поехали дальше. Будем скакать по оленям царства. А вот это роскошные рога, да? Ну, это, конечно же, тоже из палеонтологического музея. Рога просто роскошные. И у Клоде Церос это называется, этот вид, ну, скажем так, это кусторогие олени. Они были, ну, немножко поменьше, не такими здоровыми. В длину они были 2-2,5 метра, чуть побольше кровати в длину, да, все-таки достаточно большие. Где-то 1,8 метра в холке, чуть поменьше, чем большерогий олень. И весили килограммов 400, ну, это как современная лошадь, тоже немало. И вот у них были такие роскошные-роскошные рога. 12 зубцов, вот видите, можно даже посчитать. Кстати, ребят, о рогах мы с вами поговорим отдельно, они заслуживают этого разговора. Главное, что есть у оленя, да, это, конечно же, рога. Что такое рога, как они устроены, как они растут и для чего они нужны вообще, да? И правда ли, что по отросткам рогов можно посчитать, сколько лет оленю? Да, правда, но с такой, с натяжечкой, плюс-минус, да, вот по количеству вот этих вот отростков можно посчитать 3, 4, 5 лет животному, потому что обычно, ну, особенно если мы говорим вот про классических таких оленей, как наш благородный олень, да, каждый год по одному новому отросточку у него появляется, то есть он сбросил рога, а на следующий год у него вырастают рога побольше и на один отросток уже больше. Но до определенного момента, потому что когда олень начинает стареть, то рога уже у него становятся меньше, и они становятся хрупкие, не такие крепкие. И это тоже понятно почему. Значит, вот как растут рога, давайте поймем. Сначала появляется хрящичек, да? Вот. Потом этот хрящичек замещается костной тканью. И эта костная ткань, она обтянута кожей, с пушком с таким. Да? Вот видели, да, наверное, в зоопарке видели, это вот такие вот рога, обтянутые кожей с пушочком, да, как плюшевые, они называются панты. И все дело в том, что между кожей и костной тканью там кровеносные сосуды, по которым циркулирует кровь. Ну, ребят, посудите сами. Оленю всего лишь меньше, чем за год. Ему нужно вырастить вот эти вот огромные рога к осени, к сезону битв, поединков и турниров. Вот надо, чтобы выросли большие крепкие рога. Для этого ему надо очень много есть. И, конечно же, очень много надо есть кальция, фосфора, да? То есть он ищет растения, которые богаты кальцием, да, околоводные растения, водные, там тоже говорят больше немножко кальция. Вот то, что ему нужно для рогов. И для того, чтобы рога росли, для этого нужна кровь, кровоток, потому что кровоток, он подносит туда питательные вещества к рогам и уносит вот эти вот отработанные всякие токсины. То есть там циркулирует кровь. Вот кровь, она помогает отращивать вот эти вот рога, которые растут с такой огромной скоростью, 2 сантиметра в сутки иногда, да? Ну, если олень хорошо питается, если это здоровое животное. Но потом, когда рога отрастают на свою максимальную величину, кожа начинает отшелушиваться, она мертвеет, все, капиллярчики, там кровь уже все не бегает, не ходит. Вот. И кожа начинает чесаться, олень начинает этими рогами чесать деревья. И вот это такое зрелище не самое приятное. Видели, в зоопарке он ходит, оттуда такие лохмотья торчат, знаете, как оборванные паруса на мачтах у корабля, которого буря потрепали. Но, тем не менее, скоро очень эти ошметки улетят, и олень будет готов к брачным турнирам. Покажите нам, Михаил, следующую картиночку. Вот. Вот это вот тот самый олень, о котором мы с вами говорили, кусторогий Эуклодоцерус, да? Вот по отношению к человеку. Видите, в соотношении с человеком в масштабе. Ну, вполне такой большой, хороший, крепкий олень. Следующий нам покажите картиночку. Вот. А вот это, ребята, то, чего я не смогу понять никогда, и думаю, что вы со мной солидарны. Это лось. Это лось, а за ним, за лосем, сидит довольный, сытый мужик, которого распирает гордость и счастье от того, что он грохнул зверюгу вот с такими рогами. У них это называется трофейная охота.
По-моему, это самое тупое, самое глупое и самое вредное занятие человечества. Потому что тысячи людей бегают по всему земному шару с ружьями, с винтовками, с оптическими прицелами, бог знает с каким еще оружием, и грохают всех наповал, чтобы помириться. Нет, у меня самые большие рога, нет, вот там специальные бюллетени печатают, там специальные... Зачем? Вот это непонятно. Вот зачем ты позируешь рядом, чтобы всему миру показать, какой ты идиот? Вот я этого не понимаю, ребят. А потом, мало того, они завешивают, ну, у меня дома тоже рога есть, много, я их вам покажу, но я не убивал животных. Я эти рога либо находил, либо мне дарили рога, которые сброшены, об этом мы тоже поговорим. Кстати, ребят, знаете, почему, если вы не нашли зимой или осенью рога, то летом вы их не найдете, а весной тем более. Знаете почему, да? Ну, я вам это скажу потом, когда вы увидите картиночку. Ну, вот это трофейная охота. Вот видите, такой ходил с сахатой, красавец, пока не напал на вот этого вот скудоумного человека. Мало того, я вам по секрету скажу, они же ведь идут на всякие хитрости. Если эти рога там не дотягивают до рекорда сантиметр, они их как-то выпаривают, вытягивают. Ради чего? Ну, вот это вот страшный грех, гордыня, которая в христианстве считается самым большим грехом. Это же и есть гордыня в чистом виде. Ну, запретить эту охоту нельзя, к сожалению, потому что люди скудоумные, такие вот горделивые, они будут заниматься чем-то другим, я уже не знаю, там, чем они будут заниматься, чтобы как-то самоутверждаться. Давайте посмотрим следующую картинку. Вот, видите, а это вот еще такой же. А здесь уже, видите, увешали этими рогами всю... К сожалению, даже охотничьи замки, и вот эти трофейные рога на медальончиках, и вот приходят гости для того, чтобы увидеть, какая-то, ну, ребята, ну что ты, вот тебе нечем больше хвастаться, ты ничего не смог создать в этой жизни, ты ничего, ты не смог вырастить хороших детей, ты не смог написать хорошую книжку, ты не смог написать великую картину. Ты не смог построить красивый дом, ты ничего не смог сделать, кроме как вот нагрохать огромное количество трупов и развесить эти рога по стенам. Ну вот были, к сожалению, и есть, и остаются такие люди. Давайте следующую картиночку посмотрим. Я надеюсь, что вы меня поддержите, братцы. Вот давайте начнем с лося. Вот у лося, видите, у него тоже пока еще панты. Видите, у него такие пушистые рожки, еще кожа, еще там бегает кровь под этими пушистыми рожками, да, под кожей, под плюшью, под этим плюшем. Там бегает кровь, и эти рога растут, растут и растут. Кстати, по рогам лося гораздо легче определить возраст. Специалисты это сразу делают на глазочек. Ну, еще лучше у оленей определить и точнее. Можно возраст по зубам, как у лошадей. Но не подойдешь же к такому сахатому, не скажешь, сахатый, зубки покажи, а, ротик открой, а, сахатенький, кажется, тебе лет 6 или 7, да? А вот по рогам сразу видно. Лось. Итак, лось или, да, просто лось. Лось, давайте начнем с систематики. Это все настоящие олени. То есть, ребят, вот запомните такую штуку. Лось – это олень. Это самый крупный олень на земном шаре. Вот на сегодняшний момент. Если кто-то скажет с приятелями, кто там у нас в кустах-то стоит? Олень, что ли? А потом посмотрим, нет, это не олень, это лось. Вы ему скажите, нет, это олень. Это олень, это лось. Потому что лось – это тоже олень. Итак, вот давайте его разложим по систематике. Ну, пропустим там хордовые, млекопитающие и так далее, и так далее. Это отряд, внимание, отряд называется китопарнокопытные. Еще раз повторю, кито, от слова кит, чудо-юдо, рыба-кит. Китопарнокопытные. Ребят, вас ничего не смущает в этом названии, да? О каких китах идет речь? О тех самых. О пластинчатоусых, о зубатых китах, о касатке, дельфины. Это все киты, и они ближайшие родственники парнокопытных, потому что киты – это так называемые вторично водные животные. Опять я залез на поляну Ярослава Попова. Ну, ничего страшного, я надеюсь, он меня простит. То есть, это животные, которые жили на суше, а потом им на суше не понравилось. Они сказали, злые вы, ухожу я от вас. И ушли обратно в море.
И вот там вот сформировались уже вторично водные животные. Это киты, это всякие там ламантины, дюгони там и так далее, и так далее, и так далее, которые в родстве с парнокопытными. А поэтому и называется отряд китопарнокопытные. И, ну, выражаясь научным языком, он объединяет парафилетическую группу парнокопытных и инфраотряд китообразных. Вот так. Отъезжают от него, да? Вниз китообразные отдельно, а парнокопытные отдельно. Вот. И в свою очередь семейство оленевые, род настоящий олени, как у лося, да, в семействе оленевых больше 50 видов, конечно, я все не помню. И там от лося вот этого гигантского до пуду, а пуду это совсем такой крошечный оленечек размером зайца. И вот все вот это вот семейство, они как бы делятся на олени на две группы. Это первая группа, это олени старого света, вот сюда входят настоящие олени, да, и мунджаки. До мунджаков мы с вами дойдем, это уже Азия, Южная, Юго-Восточная Азия. Мунджаки – это такие небольшие олени, очень изящные, симпатичные. Вот. И вторая группа – это новый свет, да? А новый свет – это водяные олени, мы тоже о них поговорим, это косули, ну и так далее. Это вот все то, что водится в новом свете. Ну, давайте следующую посмотрим с лосем картиночку. Итак, лось, да, высота в холке 2 метра 30 сантиметров, как я уже говорил, да, рога не такие большие, но все-таки достаточно серьезные, 180 сантиметров, ребята, это почти кровать, да, представляете, 180 сантиметров у матерого лося, вот как вот этот вот самодовольный дяденька подстрелил вот такого же вот лося. Весят они очень много, где-то 20, а то и 30 килограммов, но не 100, как у большерогого, да, ископаемого, но все равно 30 килограммов, ребят, на себе таскать, это тяжеловато. Это шея будет очень-очень мускулистая. Сбрасывает рога лось где-то в декабре. И вот почему он называется сахатый, да, потому что рога похожи очень на саху. А вот, ребят, посмотрите, как стоит лось в воде. Это очень частое зрелище. Очень часто можно видеть лося, который заходит по колено в воду. Знаете почему? Потому что вот в таежных местах, в лесах, где очень много гнуса, вы когда-нибудь, ребята, бывали там, где много гнуса, нет? Я помню, на Дальнем Востоке в армии как-то мы в палатках жили в сопках на стрельбищах, и были накрыты столы на улице. И вот ужинать мы не могли, потому что либо ты ужинаешь, либо ты отгоняешь комаров, потому что это невозможно. Это такой шевелящийся ковер. А там еще мошка, это еще хуже. Мошка это вообще страшная вещь, мокрецы. А у лося, у него выделяются такие живые репелленты. То есть у него есть специальные железки, которые выделяют отпугивающие вещества. И вот эти отпугивающие вещества, которые гнус и мошка страшно не любят, они затыкают нос и летят от него подальше, искать кого-нибудь повкуснее, да? Но у лося нет этих железок на морде и на вот здесь вот, где у нас запястье, да? Поэтому он очень часто заходит в воду. Ну, там под водой его комары не кусают, а здесь он не боится. Ну, кто-то, когда я был на лосиной ферме, про лосиную ферму мы поговорим еще, я там очень много общался с теми, кто ухаживает за лосями, их изучает, разводит. И они как раз мне рассказали, за что купил, за то продаю, что во многом вот эти вот репелленты образуются благодаря тому, что в рационе лося есть растения, которые обладают сильным запахом, который насекомые очень не любят. В частности, пижма. Вот запах пижмы они очень не любят. И вот пижму лоси едят специально для того, побольше пижмы. Может быть, она им тоже не нравится, но вот они ее с отвращением едят, чтобы все-таки поядренее там секрет выделялся, и чтобы комары и гнус всякие не донимали. Лось, кстати, ест очень много. За сутки он съедает 20-30, а если крупный лось, то и 35 килограммов в сутки. В год это 7 тонн получается, немало. И корм его очень разнообразный, ребята, очень. То есть там
Вот опять же, когда мы снимали наш фильм, а вы можете найти, вот наберите Хабургаев в натуре лось. Это вот как раз, сейчас не помню, как он. А, «Быть ли лосю домашним» он назывался этот фильм. И мы там как раз перечисляем. Там и грибы, там и ягоды, там и веточки, там и травки, там и лишайники, там чего-чего-чего только нет. Причем в одно время года лось любит молодой прирост у елочек, у сосен. А в другое время он ест там свежие веточки, там у ивы. Потом он ест кору, потом он ест еще что-то. То есть лось, он гурман. Он в каждое время года знает, что у него в каждое время года есть свое любимое блюдо. Именно поэтому лося очень трудно одомашнить. Давайте следующие посмотрим картиночки. Вот видите лосиха с двумя лосятами, ну чаще один лосенок рождается. Помните, ребята, у нас с вами была беседа по поводу домашних животных, и там я вам как раз рассказывал про эксперименты с одомашниванием лосей. Они где только не проводились. И финны этим занимались, и в Прибалтике этим занимались, и у нас этим занимались. Покажите следующую картиночку. И я помню, вот, видите, пожалуйста, это вот джентльмен, даже вот такую тележечку запряг. Следующее нам покажите. А упряжные лоси есть. И вот эту фотографию я вам тоже показывал и рассказывал эту историю. Это вот, видите, использование лосей в кавалерийских подразделениях РККА, ну, Красной Армии. И кто-то даже мне в комментариях написал, что а вот про брошюрку это фейк. Нет, ребят, это не фейк, это действительно была такая история. Две фермы осталось с тех времен. Это в Печоры-Лычском заповеднике одна ферма, а другая это Сумароковская ферма. Она ближе гораздо, туда можно съездить, это недалеко от Москвы. Эти вот как раз обе фермы остались с тех времен, когда пытались сделать такую лосиную кавалерию. Потому что лось, он по болотам хорошо ходит, в отличие от лошади. Ему на шею можно станковый пулемет поставить. Ну, я рассказывал эту историю. Кому интересно, посмотрите. Поэтому повторяться, конечно же, не буду. Могу только напомнить, что с лосем, ну, ребят, если бы его приручали как лошадь 10 тысяч лет, да, там, или 7, или 8, я уж не помню, сколько лошадь, то, конечно, может быть, и как-то обошлось. Ну, ему, во-первых, ему невозможно заготовить корм, да. Это лошади накосил сено, она его жует, или овса ей насыпал зерна, да, и она будет счастлива. А лосю нужны и веточки, и лишайнички, и грибочки, там, и еще что-то. И, ребят, это, конечно же, нереально. Поэтому, хотя у лося прекрасное молоко, он доится. Вот давайте посмотрим следующие картиночки. Вот, видите, это Сумароковская лосиная ферма в Костромской области. Вот это вот главный вход, и вот лось, видите, лежит. Там очень интересно, ребят, если вы туда поедете, кстати, попросите родителей, съездите. Там даже бутылку молока можно купить лосиного. Вот там справа магазинчик, видите, такой домик, там можно купить бутылку лосиного молока. Оно жирнее коровьего. Там лоси приходят сами. То есть они на вольном выпасе, они гуляют по окрестным лесам, по полям, а потом определенно у них работает хоуминг. Помните, мы с вами говорили, дети мои, хоуминг, это что такое? Это вот чувство дома, которое подсказывает тебе, где дом, и благодаря этому чувству животное возвращается домой. Вот они возвращаются, их там подкармливают, все нормально. Следующее, покажите нам картиночку. Раньше их горном трубили в такой рог, и они по зову этого рога приходили. И вот доярка доит лосиху, причем это на уровне импринтинга. Дети мои, еще один термин. Я знаю, что я противный зануда, но термины мы с вами учим. Вам потом легче будет. Зоология. Импринтинг. Что такое принтер? Принт. Это запечатление. То есть эта лосиха, она запечатлила именно вот эту доярку. Она ее воспринимает как, как своего ребенка, как лосенка. Да? Она приходит ее покормить, но она не понимает, что доит в поддон. Она думает, что это вот доярочка сама сейчас ее молочка попьет, и будет с ней все хорошо. То есть другая доярка уже эту лосиху не подоит. Она может ей не позволить этого делать. Видите, как все непросто. Это вам не корова на ферме, где автодоилку подвесил и вперед на мины. Следующую картиночку давайте посмотрим. Вот теперь видите, эта картинка, как лось отбивается от волков. Ну,
Понимаете, ребят, рога, вот еще раз я хочу вам сказать, что рога в основном лосю нужны как турнирное оружие. Но в данном случае он их выставляет вперед не для того, чтобы боднуть этого волка, да, а для того, чтобы не позволить волку подойти с этой стороны. То есть, знаете, как рукой иногда вот так вот кого-то отпихиваешь, ограждаешь. Вот точно так же. Потому что лось очень мощно бьет ногами. Причем он бьет и передней ногой, и задней ногой. Цельно, прицельно и очень мощно. Удар будет такой, что волк кубырьком полетит в сторону. Да? Ну, матерый волк увернется, конечно. А вот молодой какой-нибудь незадачливый, если подвернется, то может и убить. Очень мощный удар копытом, поэтому, в принципе, у него нет нужды обороняться рогами. Даже вот после того, как он сбросит рога, он все равно для волка представляет очень серьезную опасность, и для медведя, хотя бывает голодный медведь, либо шатун, либо который рано проснулся весной, отваживается иногда на не очень большого лося и нападать. Ну вот давайте дальше посмотрим. Ну, вернемся еще к лосю на секундочку, Михаил. Я просто что хотел сказать, ребят, что лоси очень часто попадают под машины, очень часто бывают столкновения. Вот каждый год, я поскольку на радио работаю, и приходится мне руку на пульсе вот этих вот событий держать, что где происходит, я там веду как раз передачу «Разное время», это то, что происходит у нас в стране. И обязательно каждый год несколько случаев то там, то здесь, то еще где-то, да? Причем самое страшное, что когда лося сбивает машина, да, то вот бампер приходится на ноги, они подбиваются, и он влетает в лобовое стекло. То есть он представляет смертельную угрозу для тех, кто сидит в легковой машине, если это столкновение с легковой машиной. Да? Если это, тем более, если это очень большая скорость. И поэтому часто такие столкновения трагическими бывают не только для животного, но и для людей, которые в машине сидели. Почему они попадают? Здесь два момента. Первый момент – это лоси выходят полизать соль. Соль сыплет же как реагент на дорогу. И второй момент, вот я читал об этом раньше, мне казалось, что это завиральная идея, но вот в Сумароковской лосиной ферме мне подтвердили работники, сказали, да, это так. Второй момент, это то, что лоси на оживленной трассе очень любят нюхать выхлопы, вот эти вот, да, автомобильные выхлопы, и они впадают в такое вот, как бы, ну, не токсикоманы, но все-таки впадают в такое вот полуобморочное состояние, теряют бдительность, да, и поэтому дело доходит иногда до столкновений. Ну, теперь давайте с оленями разбираться. Итак, вот, видите, а вот это уже олень. Покажите нам следующую картиночку. Еще раз напомню, что лось и олень – это лось – это тоже олень. Точно так же, как и у лосей, у всех наших оленей средней полосы, субтропиков, ну, за исключением тропических оленей, это отдельная история, мы об этом с вами поговорим подробнее, осенью у парнокопытных идет гон. То есть в это время самцы становятся дрочливые, необычайно агрессивные, они бьются за своих самок. И почему осенью, понятно, да? Ради этого они отращивали свои рога, а не для того, чтобы от волков отбиваться. Потому что происходит спаривание после таких турниров. И самочка вынашивает в своем животике потомство всю зиму. А вот оленята и лосята появляются на свет уже весной, когда потеплело, когда есть травка, когда есть что покушать. Да? И олененок, и лосенок, у всех парнокопытных, детишки, которые появляются на свет, они не лежат в пеленках, их не возят в колясочках, а они встают на ноги, и через несколько часов они уже могут бежать за мамой. Иначе бы они просто-напросто не выжили в этом жестоком мире, где очень много хищников. Конечно, мама их защищает, мама сильная, у нее крепкие копыта. Рогов у наших оленей, кроме северных, нет у самок. Об этом мы тоже поговорим. Но рога трещат, сшибаются рогами. Вот я вам могу даже показать. Вот, ребята, сейчас. Это вот у меня рога благородного оленя. Эти рога мне, кстати, подарили в оленьем парке.
Это вот Оленьий парк, наш партнер, чью заставку вы видели в самом начале, увидите в конце. В Оленьем парке разводят оленей, там чистокровную линию поддерживают благородных оленей. И вот там мы, когда снимали фильм, то нам подарили мне Эли, нашей режиссерше, и Олегу Шумакову, моему другу, нам подарили каждому по рогу. Но Элеонора Тухарелли потом позвонила и сказала: «Сандрик, ты знаешь, мне этот рог не нужен, забирай его к себе». И я очень обрадовался, потому что я понял, что получится пара такая, да, можно над камином повесить. И я молил Бога, чтобы это оказался, если у меня левый, чтобы это оказался не второй левый, а все-таки правый рог. Это оказался, на мое счастье, это оказался правый рог, но у него один зубчик, видите, здесь обломан. То есть сшиблись олени так здорово, что вот этот вот зубчик обломился. И вот, ребята, пожалуйста, вот здесь можно посчитать. Раз, два, три, четыре. Да, 4 года, наверное, этому оленю было. Так вот, беда в том, что олени сшибаются так. Ладно, если рог обломился, это еще полбеды. Но иногда они сцепляются рогами, то есть входят в замок, да? И они не могут расцепиться. То есть такая сила удара, что они расцепиться не могут. И вот это вот уже очень часто кончается и печально. Вообще, как мне говорили охотоведы, где-то 3-4 до 5% брачных турниров у оленей кончаются летальным исходом, когда один из противников погибает. То есть это не шуточки, это не борьба, это серьезная драка. И я помню, читал, это тоже не байка, это описанный случай, документальный, там все исследования есть. Вот как раз в замок сцепились рога при турнире у благородного оленя, у двух благородных оленей, причем удар был такой силы, что один из них погиб на месте. А второй вот с этим вот мертвым телом своего собрата был вынужден, видимо, несколько дней таскаться, потому что умер он от жажды и от голода рядом с речкой. То есть вот речка рядом, он не мог напиться воды, потому что вот у него на рогах висела вот эта вот туша, с которой вот он мотался, которая не давала ему ни есть, ни пить, ничего. И туша мертвого собрата, она была такая вот толстенькая, упитанная, то есть крепкий был такой хороший олешек. И у него весь бок был вытерт. Это свидетельствовало о том, что он его таскал повсюду, да, вытерлась шерсть на этом боку. А зато сам самец, который остался жив, который его таскал на себе, он весь был худой, изнеможденный. То есть это вот случай описанный, вполне достоверный и, к сожалению, наверняка не единственный. Просто не обо всех мы с вами узнаем. Первыми начинают сшибаться в наших краях косули. У них где-то в августе начинается гон. Они становятся бешеные, сумасшедшие. Ребят, мы дойдем до косули, я вам расскажу об этом подробнее. Лоси, кстати, бьются тоже очень жестко, даже иногда пробивают друг другу грудную клетку. Хуже всего, конечно, вот как я уже говорил, благородный олень. Вот у него такая ситуация, рога ветвистые, очень крепкие. Поэтому вот такое иногда происходит. Вот, покажите нам, кстати, следующую. И вот вы знаете, что еще? Вот, видите, какие рога, необычной формы. Такие рога называются отава или пика. Это происходит обычно у оленей на заводческих хозяйствах, когда снимают понты, а их спиливают, вот эти вот молодые рожки, для того, чтобы получить из них пантокрин. Мы сейчас поговорим с вами о том, что это такое, да? Забегая вперед, скажу, что пантокрин – это самое дорогое, ну, как бы вам сказать, самое дорогое вещество животного происхождения на Земле. Очень ценное. Поэтому, когда их отпиливают, то вот от этого пенечка иногда растет рог, продолжает расти новый рог, но он без ветвлений, он вот такой вот, как пика. И когда сшибаются два таких оленя, у одного рога ветвистые, а у другого вот эта пика проходит меж ветвей и бьет сразу в лоб своему противнику. Ну, в хозяйствах обычно вот эти вот отавы спиливают сразу же от греха, потому что в вольерах тоже же ведь драки постоянно происходят между оленями. Так, ну давайте следующее посмотрим, да? Вот это вот рев. Это рев оленя, бык называют самца.
Очень часто вот охотники так и говорят, бык – это самец оленя. Он сначала обозначает себя, у, я здесь, и потом уже, когда появляется противник, вот тут-то и начинается битва. А вот теперь покажите следующую картиночку, очень любопытная будет картинка. Вот, видите, что это такое, знаете? А это чемпионаты бабинья оленя. Вот такие чемпионаты, международные чемпионаты, чемпионаты Европы, например, они регулярно проходят. Вот я знаю, в Беларуси они проходили несколько лет. Что такое вабить? Ваба. Помните, я вам рассказывал, когда мы говорили о волках? Вабить – это подражать там, вою или крику животного. А ваба – это инструмент, с помощью которого ты это делаешь. Так вот, на этих соревнованиях съезжаются мастера по вабе, которые умеют подражать реву оленей, разным видам оленей, там благородному оленю, пятнистому, белохвостому, там еще какому-то, да. Причем, ну вот следующее, покажите картиночку, она, по-моему, тоже с этих соревнований. Да, вот там, видите, призеры уже стоят. Причем там даже так соревнующийся объявляет: «Сейчас я буду изображать рев молодого оленя, которого даже не допустили до боя с другими соперниками, и который знает, что ему не достанется ни одной самки. Это рев отчаяния, безысходной грусти. У-у-у-у!» И сидят знатоки и говорят: «Ну да, похоже, только вот в конце». Или другой выходит, говорит: «А я сейчас изображу рев морала, доминантного самца, который только что победил своего противника и который всему лесу объявляет, что все самки его у-у-у-у!» И все говорят: вот это вот другое дело». Вот, то есть они подражают разным оленям, разного вида и даже в разных ситуациях. Ну, там сидит жюри, это компетентные люди, которые знают оленей язык, скорее всего. Я не был, ребят, на таких представлениях, но ну, это хорошо, ребят, согласитесь, вот это вот лучше. Вот тот дядька мордатый, который лося убил, он бы лучше бы научился бы вабить, правда? И получал бы гораздо больше удовольствия, если бы он выходил бы вот так вот, позорики-то, на холм, среди красоты всей этой, и переговаривался. Ведь с ними можно переговариваться, с оленями. Он откликнется. И вот умелый вабильщик, да, он может вступать в диалог с животным. Это же гораздо интереснее. А вабить разрешают чем угодно. Там вот есть такие специальные штуки, знаете, у них вот как две трубки, они, знаете, как тромбон, вдвигаются друг к другу, чтобы варьировать звук. Некоторые при помощи раковины большой, некоторые при помощи раковины большой это делают, да, тритоны.

находят следы, тропят животного по следам, они уже предполагают, в каком месте, где вот больше истоптано, да, и находят. То есть это очень тоже азартное занятие. Если этот рог не найти зимой, то к весне вы его не найдете. Знаете почему? Потому что его сгрызают мышки. Ну, не только мышки. Мышки, белки и другие животные. Это же кальций. Это же кальций в чистом виде. И, кстати, даже вот северные олени, например, сами свои рожки хрумкают иногда, да, как сухарики. Вот. Чего добру-то пропадать? А, ребят, в мире животных это частое дело. Вот некоторые лягушки, жабы после линьки, ящерицы некоторые тут же съедают свою шкурку, которая перелиняла. А что пропадать добру? Там столько полезного, всяких витаминов, откуда вот вышло, туда же вернулось. Поэтому рога, либо они бывают уже обгрызенные к весне, либо их сгрызают вовсе. Так что рога ископаемых оленей, которые находили, да, это были рога, которые либо вот оленя, который утонул в болоте, в торфяниках, либо где-то еще, где не добрались другие животные, и их не схрумкали. Смотрим дальше. Картиночки. Вот. А вот что можно сделать с рогами. Видите? Особенно если это рога не с убитого животного, а найденные. Ведь так интереснее. Видите, какая резьба тонкая. Вот это вот уже искусство. Вот лучше бы этот дядька мордатый взял бы резец и лучше бы вот искусством бы занимался. Тогда я уверен, у него бы рука не поднялась бы ни на одно животное. Давайте следующий посмотрим. Вот, видите, еще. Здесь уже такие многофигурные композиции. А здесь уже и медведь, и лось, и лайки. Видите, медведя подняли, а там наверху соболь сидит, да, по-моему, на веточке. Вот такая красивая резьба. Следующую покажите нам. А вот это вот, видите, из рогов даже люстры. Вот если вы будете... Очень много таких охотничьих замков в Чехии. Ну, вообще в Австро-Венгрии знать очень любила такие охотничьи замки. И в этих охотничьих замках очень часто и люстры, и мебель бывает из рогов. Ну, к сожалению, там повсюду висят и шкуры, и головы. Ну, что поделаешь. Тщеславные люди, а аристократы так тем более тщеславные. Давайте дальше посмотрим. Вот еще видите несколько вариантов люстр из рогов. У меня была мысль тоже вот из этих рогов как-то сделать какую-то люстру. У меня там еще другие есть, но что-то как-то руки не доходят. Давно хочу повеситься, все руки не доходят. А следующее покажите нам, Михаил, картинку. Там будут еще очень интересные варианты. Давайте так пролистаем. Вот, смотрите, роскошная люстра, правда? А следующее покажите. Это вот люстра в интерьере будет. Видите, здесь уже весь интерьер этого охотничьего замка, и люстра очень хорошо вписывается с камнем. Следующее покажите. Вот, еще. И здесь, слава богу, все не обезображено трупами и головами. Да? Просто вот обошлось все одними рожками, которые сбросили животные. Ну, кстати, у знати, у аристократов очень часто в парках разводили парнокопытных и других животных, поэтому вполне могли эти делать люстры из тех рогов, которые у них в парках, в их хозяйствах животные сбрасывали. Следующее покажите нам. Вот. Вот пошла мебель. Видите, какая? Диванчик. Это хороший олень. Это уже очень такой хороший олень. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, где-то 6 лет, да? Следующее покажите. Вот, видите, кресло, да еще обтянуто шкуркой. Следующее покажите нам. Тут и лось, и олень комбинированный. А здесь слэп. Вот, ребят, вот такая вот грубая доска, спил с дерева, да, называется слэп. И вот этот слэп на двух рогах тоже такой очень хороший на лосинах. Следующее покажите нам картиночку. Вот, еще мебель и даже люстра из рога тоже так вписывается. По-моему, ничего, со вкусом сделаны. Вот я не знаю, насколько это крепко, потому что даже деревянные стулья иногда расшатываются, а вот насколько долговечна такая мебель, ребят, я не знаю, я никогда не пользовался рогатой мебелью. Давайте следующую посмотрим картиночку. Вот видите, замечательный пример симбиоза. Наши галки на олене сидят вот как где-нибудь в тропиках скворцы майны сидят на буйволах. Дальше покажите. Вот теперь мы с вами переходим. Ну, давайте теперь говорим

уже о болениях как таковых, да? Это у нас пятнистый олень. Пятнистый олень у нас водится, у него такой очень широкий ареал. Ну вот я не знаю, почему я сюда начал все-таки с пятнистого. Мне почему-то пятнистый больше всего нравится. Покажите следующую картиночку. Он, кстати, пятнистый только летом. Вот самочка пятнистого оленя, видите, какая она изящная. Он какой-то очень пропорциональный, очень гармоничный. И он такого ярко-рыжего цвета, с пятнами, такого каштанового-рызового цвета, очень приятно. Следующий покажите нам. Вот. А это детеныш пятнистого оленя. Ребята, он вам никого не напоминает, этот детеныш пятнистого оленя, персонажа? Ну, конечно, кто-то уже сразу отгадал и закричал «Бэмби». Ну, покажите нам следующую картиночку, там и будет Бэмби, который из мультика. Ребят, а вот как вы думаете, к какому виду относился олененок, а потом уже и взрослый олень Бэмби? Вот я тоже задумался на эту тему, потому что, учитывая то, что диснеевский мультфильм, да, и, по-моему, следующую фоточку покажите, там, видите, вот это взрослый Бэмби, а назад верните к нему, вот назад на Бэмби молодого. Понимаете, ребят, сама сказка, книжка, написана австрийцем. Написал австриец Феликс Зальтон. А поскольку написал австриец, то, скорее всего, он имел в виду благородного оленя, да, который там в Австрии, в лесах обитает. Но мультфильм диснеевский снят по мотивам книжки Зальтона. И учитывая то, что там все-таки скунсы были, да, помните, друзья, у него скунс был, и вот взрослый олень вот такой вот, это уже Бэмби вырос. Я думаю, что, скорее всего, изобразили американского белохвостого оленя. Покажите нам следующую картиночку. Вот, видите, скунс. Это однозначно Америка, скунсы – это у нас американское животное, вонючий скунс. Следующую покажите. Вот так он выглядит в натуре. В природе, в смысле. Вот тот же самый, видите, белое пятнышко, как в мультфильме. Вот такая белая задница. Видите, а вот, кстати, белая задница, вот такое зеркало, да, это называется. Если по науке, это называется каудиальный диск. Каудиальный диск. Ну, у вас память хорошая, не то, что у меня, вы запомните. Для чего это нужно? Иногда бывает так, что этот диск прижат хвостиком, а когда хвостик поднимается, то он совсем белый, вот эта попка обнажается, и это сигнал тревоги. То есть, если побежал олень, он сигнализирует этим диском, что, ребята, сбегаем, опасность рядом. То есть, это сигнальный вариант сигнальной окраски. Помните, мы с вами говорили об окрасках, да, и вот там мы с вами проходили еще и сигнальную окраску. Вот это вот каудиальный диск, это зеркало на попе, оно вот нужно прежде всего для этого. Это у многих оленей. И у косуль, вы обратите внимание, что очень-очень у многих оленей этот каудиальный диск присутствует. Покажите следующую картиночку. Вот самка и самец. У самок, конечно же, тоже рогов нету. Но они тоже очень изящные, такие грациозные. У нас очень много сейчас белохвостых оленей в России, их разводят в охотхозяйствах, их интродуцировали в природу. Что такое интродуцировали, помним, дети мои, а? Гримаса интродукции, у нас с вами целая беседа была. Да, они прекрасно прижились, замечательно себя чувствуют и по всей Европе, не только у нас. По-моему, даже в Австралию, в Новую Зеландию их завезли, куда только не завезли, но это плохие такие эксперименты. Давайте следующий покажем. Охотники наши ругаются. Вот. Это зомбар. Вот мы с ним подружились так, что я даже попросил его вешалкой поработать. Это тропический олень, который водится в тропиках Вьетнама, Лаос, Камбоджа, Индия. Его еще называют болотный олень. Но не путайте с американским. Там тоже есть американский болотный олень. А это вот зомбар, индийский зомбар. Их несколько видов зомбаров. Он немножко поменьше, чем благородный. Но вот видите, достаточно такой большой. Тоже рогатый. Он очень любит рядом с водой. Ему нужна вода, ему нужна влажность.
Вот, прекрасно плавает, очень любит валяться в воде, как бегемот, знаете, вот залезает в воду и там валяется. И вот следующее, покажите картиночку, это в Камбодже мы сделали эту фотографию, и вот он ушел, видите, у него длинный хвостик. Вот я не помню, это этого же я снимал, или это другой такой же вот олень. Они там совершенно не боятся людей. Это вот парк, где они гуляют на свободе, поэтому у них нету антропофобии никакой. Что такое антропофобия, помним. Молодцы. Все, молчу, не напоминаю. Давайте следующую посмотрим картиночку. А вот теперь мы, ребята, приехали к благородным оленям. Ребят, изюбрь, марал, благородный олень – это все суть одно и то же, да? Ну, дело в том, что у благородного оленя, которого мы называем благородный олень, у него всякие подвиды, и в разных местностях эти подвиды по-разному называются. Поэтому, если вы услышите марал или изюбрь, то знайте, что речь идет, конечно же, о благородном олене. У нас в стране кое-где есть даже фермы, где разводят маралов. Покажите следующую картиночку. Вот, видите, это как раз ферма. И разводят ради понтов. И пантов. Извините, оговорка по Фрейду. Ради пантов, конечно, их разводят. Что-то у меня сорвалось. Вот. Дело в том, что панты, это олени панты, они содержат очень-очень много разных веществ, да? Там и хондроитины, полисахариды, 20 с чем-то аминокислот. В общем, там такой набор. И из них получают пантокрин или пантогематоген. Это вот кровь, которая циркулирует. В принципе, это, ну, конечно, олень не получает от этого огромное удовольствие. Но когда панты достигают определенных размеров, их спиливают. Вот. И он после этого жив-здоров, ветеринары за ним присматривают, чтобы все было хорошо. Вот. А из рогов уже делают вот это, всякие препараты. Там делают и порошок, делают настойки, да, с пантокрином. Я вам не буду перечислять, какое огромное количество. Ну, мне почему-то кажется, я, конечно, не врач, не доктор, но мне почему-то кажется, что чудодейственные свойства пантов несколько преувеличены, да? Ну, вот китайцы за них целые сокровища готовы отдать. Не только китайцы, Юго-Восточная Азия пользуются большим успехом. А что только не лечат. Начиная от онкологии, кончая там, я не знаю, депрессиями и бог знает чем. Ну, может быть, эффект плацебо срабатывает, но ради люди покупают за очень большие деньги, спрос есть, есть предложение. Ну, во всяком случае, на таких фермах живут животные, которые все-таки живы, их разводят, и это генофонд сохраняется. Ну, пусть будет так, не будем с вами возражать. Покажите вот следующую картинку. Да, я забыл сказать, что еще рядом с такими фермами даже пантовые ванны устраивают. То есть там есть санатории, и у нас где-то 20, около 20 регионов России, где вот есть такие санатории с пантовыми ваннами, и там калий, магний, фосфор. Ну, это очень хорошо, потому что если есть магний в воде, да, без магния, например, не усваивается кальций, да, почему в море полезно купаться? Магний в соленой морской воде. Вот, поэтому вот говорят, что такие пантовые ванны творят настоящие чудеса. Ну, вот, как я уже говорил, растут достаточно быстро такие рога, сантиметра, иногда до 2 сантиметров в день, особенно если нормальное питание. Вот сейчас сотрудник разбивает стадо, видите, на две группы, значит, пришло время резать панты. Ну, вообще, ребят, одомашнивание марала произошло, эта штука такая не новая, не новый фокус, потому что до Алтая я где-то читал, братья Шарыповы были такие. Они этим занимались уже в самом конце XVIII века, там, в 1790-х годах. То есть они уже пытались наладить такую ферму, где можно было одомашнить и разводить маралов. Ну,
конечно, это такой забавой повсеместной не стало, но сейчас вот разводят, и не только у нас, с границ тоже такие фермы есть. Давайте следующий посмотрим картиночку. Вот это панты, видите, срезанные, они ждут своей обработки, переработки. Вот там и настойки, порошки, и все это будет уже потом. Следующую покажите нам, Михаил, картиночку. Вот. А это кто-нибудь узнал этот сюжет, ребята? Узнал кто-то? Кто это, дяденька? Ну, вообще, здесь он хилый какой-то. Обычно этого дяденьку изображают покрупнее, помощнее. Это Геракл, ребят. Это Геракл и Киренейская лань. Третий подвиг Геракла, если мне не изменяет память. Ну, вот Киренейская лань, это была любимая лань богини Артемиды, богини охоты. У нее были золотые рога, а копыта... Нет, ребят, не серебряные. Серебряные копытцы – это у Бажова. У нее были медные копыта, потому что серебро в Древней Греции было, по-моему, очень большой редкостью, если было вообще. Вот, особенно в те времена. Копытцы у нее были медные. Она была, конечно же, огромная. Но там много разных легенд по этому поводу. Когда она еще была от раковицы юной, то богиня охоты, она увидела несколько таких огромных божественных ланей, она их всех отловила и запрягла в свою колесницу, а вот одна лань убежала, вот эта вот самая Киренейская. Есть другие версии ее происхождения, но так или иначе, Геракл пребывал в услужении у своего брата, у царя Микенского Еврисфея, и Еврисфей послал его добыть эту критскую лань. Год, говорят, он за ней бегал по лесам, по полям, по горам, дошел аж до страны Гипербореи, это где-то до современного Дуная, якобы, да, по разным источникам. Но вот есть много версий, как он ее поймал. В одних источниках он и выстрелил метким выстрелом в ногу, ранил, по другим вот так вот заломал за рога. Это была не просто лань. Ну, привел он ее в Ресфию. Теперь, ребята, вот с ланью. Я вам покажу. Вот. Вот они, рога лани. Они у меня из Греции. Я когда снимал на острове Родос, кажется, или Кос, вот я уже путаю, то ли на Родосе, то ли на Косе мы снимали этот сюжет. Там была как раз ферма, где чистопородных ланей. Вот они, видите, не убитые. Это мне подарили, это я нашел в пыли, нашел один рог, подошел к хозяину фермы, говорю, можно я это возьму с собой? Он сказал, а чего один, походи, поищи, наверняка другой найдешь. Я походил в пыли, порылся, нашел второй. Ребят, значит, посмотрите, ничего вам не напоминает эти рога? Видите, они лопаткой, да, как у лося, да? Не у всех оленей такие рога есть. А еще кого они вам напоминают? Вот, конечно, да? Как он у нас назывался, помните? Ну, как он у нас назывался? Он у нас назывался мегалоцерус, большерогий олень. Так вот, ученые говорят, что большерогий из современных оленей, к этому большерогому оленю ближе всего лань. И, ну, по рогам похоже, что это действительно так. Так, значит, с ланями. Лань у нас обитает в Европе, в Малой Азии. Ну, есть такое мнение, вполне вероятно, что вообще центр видообразования – это Малая Азия. А в Европу лань потом завезли, интродуцировали. Покажите нам лань, вот следующую картиночку. Вот, видите, это Киренейская лань, вот как ее, вот там Артемида, богиня со своей любимой ланью. Вот следующее покажите нам, Михаил. Вот она. Вот самцы с рогами. Это олень среднего роста, скажем так, да. Ну, где-то высота метра в холке. То есть, это вот мне вот так вот по грудку мне будет, наверное, да, в холке. То есть голова у него на уровне моего уха заканчивается. Очень легко приручается. Я в Греции, вот на острове Закинтос, там есть оленей парк такой тоже. Мы подружились, я там был несколько раз в гостях. У него там
самцов лани человек, наверное, 6 или 7. И у каждого этого самца имена античных богов. Одного Зевс зовут, другого Посейдон, третьего там Аполлон, четвертого Гефест. Вот у них у всех божественные имена. Иногда даже они погулять уходят и возвращаются. Ну, там весь остров знает уже чьи-то лани. Вот. Но вес. Вес бывает до 100 килограммов, иногда даже чуть больше. Ну, 50, 60, 70 до 100 килограммов. Да? Латинское название. Дама, дама. Вот так. Вот я не знаю, почему дама. Вот, может быть, сначала самку увидели и назвали ее дама. Дама, дама – это родовое и видовое название, как вы уже догадались. Ест травку, не трогает и козявку, хотя, конечно, трогает. Может есть нежную кору, но только нежную кору, то есть грубую кору она уже не ест. Но вот что интересно, когда у лань начинается гон, то самец окапывается, как настоящий солдат. Он роет яму рогами и копытами, ложится в эту яму и трубит уже лежа в яме. То есть из окопа, из своего трубит, вызывает на поединок другого самца. То есть он таким образом защищает еще и свою территорию. То есть он не только подманивает самку для того, чтобы она пришла, посмотрела, как он сейчас тут всех победит, да, и добьется ее любви. Но он еще и свою территорию охраняет, держит свою территорию. И зимняя окраска, конечно, у лани, вот следующая, по-моему, я там взял, да, зимнюю окраску. Нет, это вот самочка, видите, с теленком. А вот это турнир, видите, как летит во все стороны, сшибаются так, что, видите, один даже вверх тормашками полетел. Зимняя окраска, конечно, намного серее. Но лань очень красивая, олень очень грациозный, очень красивый. Вот это свиной олень. А свиной олень – это у нас тропики, Южная, Южно-Восточная Азия, Индия, Вьетнам, Непал, вот туда вот уже, по-моему, Южный Китай, Таиланд. Высота поменьше, где-то сантиметров 70 в холке, где-то до 50 килограммов, то есть в два раза он меньше лани по массе. Слышу, ребят, почему свиной? Свиной, потому что у него походка, как у свиньи. Почему-то он, у него совсем не оленя такая грациозная походка, а он семенит, как хрюшка. Поэтому его назвали свиной олень. Покажите следующую картиночку. Там вот будет самочка у нас. Вот, видите, самка вообще еще больше на свинюшку похожа. Ну, вот это вот еще и беременная самочка. Видите, она с животиком. Огурец ест, по-моему, да? Огурец. Ну, это олень-одиночка, он очень любит такие болотистые джунгли, болотистые леса, даже в горы немножко поднимается. А самки держатся иногда группками, у оленя это часто бывает. Когда самцы в одиночку разбредаются, ну иногда молодые самцы вместе тоже группками, компаниями держатся, как у лосей, да? А вот потом самочки держатся группами, в гон. Страшно агрессивные становятся, бросаются даже на людей. Местные жители это знают. Но, к сожалению, их становится все меньше и меньше свиных оленей, потому что исчезает их среда обитания. Ребята, антропоген. Люди начинают превращать болото в рисовые ячейки, и олени постепенно уходят. К тому же, к сожалению, в этих странах, хоть и обращают некоторое внимание на охрану природы, но меры не такие жесткие, как, скажем, у нас в Европе или в Америке. Ну вот, давайте дальше посмотрим. Следующий олень у нас какой будет? Вот это он же. Следующий покажите нам. Вот. А вот у этого, смотрите, видите, какая челочка? Клыки я вижу. Вижу, ребят, про клыки мы сейчас отдельно поговорим с вами. Спокойно. А челочка, видите, какая? Чубчик, да? Вот из-за этого чубчика до 17 сантиметров, ребят, представляете? Вот это уже такой иракез, как у панка. Вот, да? Это хохлатый олень. Это уже Китай, это очень редкое животное. Хохлатый олень – это монотипный род. Помните, что монотипный род, да, ребята? Монотипный род – это где всего лишь один вид, да? И подсемейство мунджаков. То есть он ближе всего к мунджаков. Мунджаков вы сейчас скоро увидите, поймете, что это такое. Высота где-то 70 сантиметров, ну тоже небольшой такой оленючек.
Вот, до 50 килограммов весом он вырастает. Рога. Рога у него есть, ребят. У него рожки очень маленькие, только у самцов. Но у него такой большой вот этот хохолок, чубчик, что рогов под ним, как правило, не видно. Ну, если он поднет, то там выросты есть и достаточно приличные. Ну и, конечно, главное украшение – это клыки. Ребята, клыки есть у многих оленей. Как это ни странно, вот зубная формула у оленей. Вот когда будете учить вот это, да, вы увидите, что клыки есть у многих оленей, у оленей подобных, скажем так, животных. И они играют достаточно большую роль в их жизни. Вот следующее покажите картиночку. Ну, что касается самого хохлатого оленя, вот он, да, о нем что можно сказать? Он поднимается в лес, в горные леса он поднимается до высоты 4-4,5 тысячи метров. Это очень много. Это 4-4,5 тысячи метров, ребят, это уже почти туда, к небальному поясу, туда, где лежат снега даже летом. Точно так же одиночки, они живут в одиночку. Ну, достаточно редкие, но сейчас вроде китайцы стали их разводить, и я недавно читал, что по подсчетам китайцев у них почти 500 000 поголовья. То есть это значит, как вид он не исчезнет, этого достаточно, чтобы близко родственного скрещивания не было. То есть этот вид можно удержать. И вот точно так же, как у других оленей, каудальный диск, видите, у него сзади зеркальце, да, беленькое. Вот. Ну, а теперь давайте перейдем на чемпиона по клыкам, на самого клыкастого оленя, да. Узнали, ребята, саблезубый олень. Это наша кабарга. Ну, наша как она? В Европе не водится, это азиатское животное. Кабарга – это мускус мышеферус, по-моему. Вот я сейчас латынь не буду. То, что мускус – это точно, потому что мускус, ребята, извините, я вас перепутал, не пантокрин, мускус – это самое дорогое вещество животного происхождения. Сейчас мы об этом поговорим отдельно. Следующее, покажите нам фотографии, там, по-моему, будет череп. Вот видно, да, вот эти вот клыки саблезубого нашего Олежка. Значит, кабарга по систематике – это не совсем олень. Да, это оленеподобное, да, оленевидное животное. Значит, по систематике семейства кабарговый, род кабарга, вид кабарга. То есть кабарга, кабаргаевна, кабаргова получается. Да? То есть, ну, она стоит где-то между оленями и оленьками. Про оленьков мы с вами будем говорить потом. Это совсем такие крошечные создания. Некоторые из них даже на оленей совершенно не похожи. Высота где-то 70 сантиметров. Вес небольшой. Ну, до 20 килограммов максимум, обычно меньше. Килограммов 15, 16, там, 18. То есть, это очень небольшой. Ну, вот следующее, покажите нам картиночку. Характерная посадка такая кабарги. У нее очень длинные задние ноги. Ну, не такие, как у кенгуру, да, или у зайца. Но все-таки у нее задние ноги намного длиннее передних. И о чем это говорит? О, проницательные дети мои! О чем это говорит? Конечно! Я рад, что вы сразу догадались. Я вас не сомневался. Это говорит о том, что это очень прыгучее животное. Она без разбега с места берет легко двухметровый барьер. Она очень маневренная. То есть она как заяц, кстати, путает следы, да, она не может бежать долго, я вам открою секрет. Она очень быстрая, стремительная, но долго она не может бежать, она выдыхается. Вот. Поэтому она либо петляет, она может на 90 градусов повернуть в прыжке вот так вот в сторону, да, резко. Не каждый хищник может повторить этот маневр. А врагов у нее много, ребят. Кабарга небольшая такая вот животное это. Поэтому у нее врагов много. Это и волки, это и рыси, это и росомаха, это и кстати, другие крупные куни, да, вот, я не знаю, ну, та же харза ее берет, да. Харза все-таки чуть-чуть побольше кошки, да, такая вот куница. Вот берет она кабаргу.
Значит, что про кабаргу еще можно сказать? Вот самое главное, ребят, что у нее на брюхе вот проходит такая брюшная железа, которая выделяет мускус. С одного самца можно получить 5 или максимум 10 граммов мускуса. Но это ценнейшее вещество. Для чего оно нужно? Да? Ну, во-первых, ему приписывают такие чудодейственные свойства, что, я не знаю, только женьшень, может быть, сравнится. Да? Мускус был известен в Европе уже где-то, там, я не знаю, в 4-м, в 3-м, 4-м веке точно он уже был известен. То есть путем обменов с Дальнего Востока, с территории Китая, наверное, не знаю, откуда еще могли, вот, он все-таки доходил до Южной Европы. Мускус вспоминают и Марко Поло, и Ибн Сина, Авиценна, да, уже использовал его, вовсю использовал его как лекарство. Но самое главное другое, что уже потом мускус стали использовать парфюмеры для закрепления запаха. Точно так же, как используют касториум, бобровую струю, точно так же, как китовую амбру, вот эту отрыжку кашалота, используют для того, чтобы закрепить запах. То есть она сходит вот в этот парфюмный коктейль, да, из которого делают духи. В Саудовской Аравии есть фермы, где разводят кабаргу ради вот этой вот драгоценности, ради мускуса. Черный мускус это там называется. Почему-то все арабские шейхи считают, что это самый притягательный запах для мужчины, запах мускуса. Они вот наносят на себя этот мускусный запах. И прямо вот они в полной уверенности, что женщины сходят с ума от этого запаха и бегут за ними толпами. Преследуют их по этому мускусному запаху. Ну, ладно, бог с ним. Пускай пребывают в своих представлениях о жизни. Да то они арабские шейхи. Ну, нам с вами интереснее другое. Вот, значит, ареал у нее большой. От Восточной Сибири до Сахалина. Это вот, если в широту и в глубину, туда вот на юг, аж до Кореи. То есть, это очень большой ареал. Кабарга прекрасно бегает по скалам, по распадкам, очень хорошо себя чувствует в лесу, питается мхами, питается лишайниками. Вот здесь зубы помогают ей соскребать вот эти лишайники с деревьев. И еще вот такая интересная деталь, она даже лазает по деревьям, ребята. То есть она настолько ловкая, что она с ветки на ветку может подниматься на высоту больше 4 метров. В поисках лишайников. Ну, не только лишайники. Она очень любит хвойные леса. Хвойку молодую обкусывает. Ну, в общем, травоядная, как и почти все олени. Но, ребята, олени не такие уж и облигатные вегетарианцы. Об этом мы поговорим чуть позже, когда дойдем до северных оленей. Потому что олени очень часто еще и хищничают. Как это не покажется кому-то странным. Значит, у нее очень интересная шерсть, у кабарги. У нее почти нет пуха, у нее только остевой волос, а волос внутри полый. Ну, кстати, так же, как у северного оленя. И вот этот полый волос, он, во-первых, отличная такая термозащитная защита от холода. То есть, когда кабарга спит в снегу, то снег даже не подтаивает под ее теплым телом. Вот. И еще такая шерсть, она еще как спасательный круг, позволяет ей очень здорово плавать. Она прекрасно плавает, переплывает даже большие реки. Ну, лишайники, которые она ест зимой, кстати, составляют почти 90%, даже больше 90% ее корма. Поэтому кабарга всегда прокормится в лесу, всегда найдет, что поесть. Главное, конечно, уйти от хищников. Вот с этим немножко сложнее, потому что хищники на нее тоже охотятся очень сильные и очень ловкие. Но вы меня спросите, для чего ей нужен этот мускус, да, и откуда он у нее берется, за которым так охотятся люди. Ребят, этим мускусом самцы метят свою территорию, и вот этот мускус из секрета вот этой мускусной железы, это визитная карточка самца. То есть самка может понюхать этот мускусный след и сразу понять, какой-то самец.
сильный он или слабый, здоровый он или слегка приболел. То есть по вот этим нюансам, да, самка прекрасно понимает, с кем она имеет дело. Это, ребят, как собачки. Вот у кого есть собачка, мы с вами говорили на эту тему, да, она нюхает меточки, чьи-то там капельки на снегу, и она по этому запаху прекрасно понимает, кто оставил, в каком он был настроении, злой он был или наоборот пребывал в хорошем настроении, болеет он или здоров. То есть запах очень-очень многое для животных значит. Мы с вами поговорим еще о запахах в жизни оленей. Так, ну давайте следующее посмотрим, кто у нас там будет, да? Вот, видите, вот как раз мы видим вот эти клыки кабарги. Ну, по-моему, больше 10 сантиметров. Я слышал вопрос. Ребят, вот сейчас не помню, но опять-таки вот есть эти не очень умные люди, которые гоняются за трофеями. Может быть, они им еще и вытягивают эти клыки, чтобы прославиться. Но, по-моему, сантиметров 10 точно. Вот я видел иногда в музеях чучела. Давайте следующее. Да, ребят, забыл вам сказать, что у кабарги, конечно, как у многих других оленей, бывают очень жестокие битвы. И во время этих битв самцы пускают свои клыки в ход, очень часто наносят им рваные, тяжелые раны своим противникам. То есть это не просто украшение, это не просто такое приспособление добывать пищу, это еще все-таки и рожек нету у кабарги, но зато есть очень мощные клыки. Вот. А вот это вот, ребята, это косуля. Да? Косуля, вот, в отличие от многих других оленей, кору не ест. Еще она чем каприолус, каприолус, по-моему, латынь, каприолус, каприолус, да. Чем еще она отличается? Тем, что она своих детей кормит молоком лежа. Вот остальные олени стоя. Это самый маленький наш олень в средней полосе. Широко распространена по всей нашей стране. Наверняка вы в лесу где-то видели косуль. Вот, видите, какой у нее зеркальце, да? Каудальный диск. Вот то же самое, да. Рога. Рога у самцов есть, они точно так же потом опадают, вырастают новые. У косуля очень трепетное животное, очень чуткое. У них прекрасный нюх, они верхним чутьем чувствуют за версту опасность. Ну вот для сравнения, у косули 300 миллионов вот этих обонятельных клеточек, да, в аппарате, а у нас, у людей, в 10 раз меньше, у нас около 30. Да? То есть в 10 раз как минимум нюх у них лучше, чем у нас, у людей. Кстати, в Германии есть такая популяция косуль-меланистов. Они темные, почти черные. Так что такое тоже бывает. Косули, вот у них самый ранний гон в августе, они сходят с ума. У нас вот рядом с дачей лет 6 назад нам влетел такой бык косули в бок автомобиля. Мы ехали вечером домой. Две двери пришлось рихтовать. Мы ничего не могли сделать, мы были не виноваты, мы ехали по дороге мимо леса, и вдруг он в прыжке просто бум, в нас влетел в бок, как снаряд. Ну, я потом уже анализировал ситуацию. Видимо, его шуганул другой самец. Они просто теряют голову в это время, а потому что вот мой товарищ Александр Давидович Липкович, замдиректора Ростовского зоопарка по науке, он рассказывал, как у них в Ростовском зоопарке один сотрудник вырастил косуленыша, превратился в самца хорошего, был абсолютно ручной, бегал за ним, как собачка, ел с ладони из рук, ластился, но когда у него начинался гон, он сходил с ума, кидался на всех, даже на своего, так сказать, хозяина. Да? То есть у косуль это вот, как у всех оленей, вот крыша у них на бикрень едет во время гона, и ничего с этим не поделаешь. Ну вот следующего покажите нам красавца. Мы скоро с вами закончим такой вот обзор. Вот это косуля, косуленыши. Следующий покажите. Вот, видите, какой чудесный косуленыш. Мне приходилось достаточно часто с ними встречаться в природе. Следующий покажите. Вот. А вот эти рожки вам никого не напоминают, а? Не напоминают, помните, кусторогих оленей, да? Это олень, олень Давида. Олень Давида – это олень, который пропал в природе.
То есть в живой природе, ну, реинтродуцировали не так давно в Китае. Его еще называют Милу или Элафурус, олень Давида. Вот он как раз уже к настоящим оленям относится. Это Китай, это он поднимается вверх даже по горным лесам. Это приличный олень, такой достаточно большой, достаточно приличный олень, до 200 килограммов, в холке 1,40 м. Ну вот, наверное, вот так вот мне по плечика, да, будет. То есть большие рога, но рога у него, обратите внимание, у него все отростки идут назад, отрастают, да, не вперед, как у морала, как у благородного оленя. Причем, что интересно, олень Давида меняет рога 2 раза в год иногда. Вот такая характерная особенность. Кстати, в литературе я встречал такое вот распространенное мнение, якобы у тропических оленей вообще смена рогов не происходит, или раз, два, в 3 года. Ребят, вот я видел, встречался в тропиках с оленями Элда, это олень Лира, да, вот замбарами. И вот я спрашивал у Олега Шумакова, который там прожил просто лет 15 в той же Камбодже, в Вьетнаме. Сказал, нет, говорит, ничего подобного. Меняются у них рога каждый год, все нормально. Поэтому не знаю, откуда такое взяли, факт. Ну, ладно. А с оленем Давида произошла такая интересная история. Он пропал совсем. И вот небольшая популяция сохранилась только у императора, вот император Тунджи, это был 1869 год, и вот этот император Тунджи, он тогда пошел на сближение с Европой, и в качестве такого жеста доброй воли он подарил несколько оленей Давида французам, несколько англичанам, несколько Германской империи. И в Германии, и во Франции эти олени, к сожалению, не выжили, то ли там не смогли за ними ухаживать, я не знаю. Но знаю одно, что в Англии они попали к какому-то герцогу, не помню, как его звали, какой-то очень такой, вот прямо такой герцог, прямо вот очень-очень он был родовитый. И он развел их, у него было 16 штук в имении у этого герцога. Но в Китае очень скоро после этого все олени Давида погибли. Потому что, во-первых, там разлилась река Хуанхэ, где этот был парк с оленями. И они просто утонули. Бурные потоки, их утащили, все олени утонули, а какая-то часть осталась, но они погибли во время погромов, потому что в 1900 году в Китае произошло знаменитое вот это восстание боксеров. Кстати, вот любопытный момент, восстание боксеров, как его у нас называют, оно же как раз было против влияния иностранных агентов, прежде всего Запада, да, на Китай. Это было восстание именно против сближения с Западом. А император как раз, вот этот его жест с дарением оленей, он как раз шел навстречу Западу. Восстание было очень таким мощным, это была целая революция, и вот в этом восстании погибли оставшиеся. И стали возрождать оленей Давида вот с тех 16, которые в английском герцогстве и остались. Но проект оказался достаточно удачный. И вот заповедник есть, он называется Дофин Милу. Милу – это олень, да? Там, по-моему, около 600 голов сейчас. То есть, в принципе, да, такая точка невозврата, будем надеяться, пройдена. Как вид его можно сохранить. Очень красивый олень. Кстати, во многих зоопарках мира его можно видеть. В московском зоопарке раньше был, не знаю, как сейчас. А раньше, я помню, времена моего детства и молодости, там был олень Давида. Очень любит воду. Прекрасно плавает. Вот такой хороший Олежка. Ну, следующий покажите нам. Ух ты, ребята, опять 2 часа. Меньше 2 часов у нас никак не получается. Вот, видите, очень похожи у него рога на кусторогого оленя. Покажите следующий. Вот теперь надо приближаться к финалу. Вот это оленек. Вот животное, я специально сделал вот эту фотографию, да, вот не скажешь, что это к оленю какое-то отношение имеет. А вот следующий покажите. Там уже появились маленькие рожки, и понятно, что это вот такой Олежка. Оленьки.
Оленьковое это семейство. Ой, там много видов, я сейчас не помню точно сколько, но там есть крошки, которые килограмма 2 весят, а есть и такие вот килограммов 15. Это самые примитивные из оленеобразных, они еще сохранили по два пальца. Вот почему говорят парнокопытные, да? Это два пальца, два копыта, это два ногтя двух пальцев. А у оленьков еще два пальца сохранились, да, рудиментарные, чего у других оленей уже нету. Ну, они еще в миоцене бегали вовсю, это 50 миллионов лет назад, так что это самые такие древние, самые примитивные олени. И вот они-то как раз хищничают за милую душу, чего только они не жрут. Они и рыбу ловят, едят, и крабов ловят, едят, и мышку какую словят, съедят, и ящерицу словят, съедят, ну и, конечно, растительную пищу тоже. И вот покажите нам еще там будут оленьковые всякие. Вот, это вот оленечек, видите, покажите следующего там еще. Вот это уж совсем, видите, не похоже, да? По-моему, это мышиный олень кончили. Вот это самые крошечные олени. Ребят, извините, я вас обманул. Это мунджаки. Извините, верните назад. Оленек. Это мунджак. Это мунджак. Ребята, я что-то вот разговорился, а на экран почти не смотрю. Это мунджаки. Это мунджаки, род семейства оленевых, у которых, кстати, тоже клыки, да? Мунджаки, кстати, лают, как собачки. Кстати, вот интересно, что мунджаков только в 1990 году было открыто сразу 5 новых видов в непроходимых лесах. Это мунджаки. А вот следующие уже пошли оленьки. Вот, и это африканский большой оленек. Оленьки, они вообще без рогов. У них рогов нет вообще от слова совсем. У них тоненькие ножки, вот они ловят крабов, они ловят рыбку. Это я был невнимателен. Следующее, покажите картиночку. Вот, а вот это вот уже мышиный олень кончили. Тоже крошечный, и у него, смотрите, какие длинные-длинные клыки. Ну, следующую картиночку нам покажите. И вот мы наконец дошли, вот, все, оленьков мы проворачиваем. Это вообще на оленей не похож, да? Вот оленьки, это вот как раз самые древние. Вот они не изменились за 50 миллионов лет. Вот они вот такие же, вот и бегали 50 миллионов лет назад в миоцене. И вот такие же они дошли до наших времен. Следующее покажите. Как же я с мунджаками-то промахнулся. Вот, и следующее. А вот этого помните, красавца, да? Сказку помните, да? Кая и Герда, и вот видите, девочка-разбойница, она сажает Герду на своего северного оленя. Вот мы с вами, ребята, и пришли к северному оленю. Покажите нам следующую картинку. И, собственно говоря, мы и сегодня с вами затеяли этот разговор об олене для того, чтобы помочь хорошим людям, хорошим ребятам, которые в Байкальском заповеднике спасают популяцию диких северных оленей. Представляете, Байкальский заповедник, да, это же ведь у нас Хамар-Дабан есть такой горный хребет, это юг от Байкала. То есть это северный олень, мы его называем северный, а водится он южнее, чем Москва. То есть если по широте посмотреть, а он доходит еще южнее, аж до Монголии. А говорят, что не так давно северные олени, ну, где-то в веке 18 точно, а то и в 19 водились, ну, например, у нас в Тверской области, да? То есть северные олени, я вам уже говорил, что они доходили до Крыма, до Европы. У них был очень-очень широкий ареал, это вот мамонтовая фауна. Они дошли до наших дней, но вот пещерные стоянки во Франции говорят о том, что еще вот в первобытные времена люди на них охотились, там очень много останков, и там они были, северные олени. А в торфяниках Финляндии находили даже следы упряжи, как показалось исследователям, то есть это вообще бы говорило бы о том, что 7 тысяч лет назад их уже на территории современной Финляндии пытались приручить, да? Запрягали их или нет –
кто ж его знает. Вообще вот это вот очень таинственная, очень загадочная история. Где, кто, когда приручил северных оленей. Потому что у народов, которые этим занимались, письменности не было. И, конечно, никаких дат не осталось. Но вот многие ученые считают, что это могло происходить, конечно, очень давно. И два центра, могло быть несколько таких центров доместикации, одомашнивания. Это и Прибайкалье, и Алтай, да, современный. Но, опять же, очень-очень тяжело сказать, когда точно и когда это произошло. Но здесь, ребят, вот что, конечно же, северные народы, которые сейчас живут на севере, в тайге, в северной, в тундре, есть два подвида северного оленя, это лесной и тундряной, да? Они бы просто не смогли выжить. Они бы не смогли жить в этих условиях без северного оленя. То есть перед нами, ребята, форма симбиоза человека и животного. И вот давайте рассмотрим два таких примера. С одной стороны, в новом свете, это индейцы-бизоны, которые живут рядом со стадами бизонов. А вот в старом свете, это люди и олени. Ну, что касается бизонов, там было все просто. Бизон – это супермаркет для индейцев. Там все. Там мясо, там жир, там шкура для вигвама, да, и для одежды. Вот все. Индеец жил только благодаря бизонам. И вот индейское каждое племя, оно проживало рядом со стадом бизонов и вместе с ним мигрировало. Ставили свои вигвамы и вот следовали за бизонами. То есть они были вечные странники, точно так же, как и стадо, при котором жили индейцы. Что касается оленей, здесь другая история. Люди не просто жили рядом с оленями, а они им помогали. Они их отбраковывали. То есть они, ну не то чтобы выводили стихийно породу, понимаете, они выполняли очень много функций. Они их защищали. Они, например, формировали у них такой стадный инстинкт, потому что дикие северные олени, они остались еще. Об этом мы тоже поговорим. У них не такие огромные стада. Они живут небольшими семьями, ну, там голов 10-20, ну, может быть, 30, да? А вот эти вот огромные стада – это как раз те, которые гоняют оленеводы на протяжении столетий. То есть, видимо, еще древние оленеводы, они выбраковывали особи, которые отбивались от стада, от коллектива, да, у которых был плохо сформирован этот стадный инстинкт. И потом уже люди стали выхолащивать оленей, кастрировать. И кастрированных оленей они объезжали, объезживали и уже делали их упряжными и для верховой езды. Вот давайте следующее посмотрим картиночки. Красивое животное. Видите, вот это лесной, явно лесной олень. Покажите следующую картиночку. Вот. Они прекрасно плавают. У оленя тоже вот волос он особенный, он внутри полый. Да? И поэтому вот эти вот полые волосы, они очень хорошо защищают оленя от холода. Но можете себе представить, Аймекон, да? Оймекон в Якутии, полюс холода, минус 60 градусов, минус 70, по-моему, даже бывает. Ну, 60 с чем-то то. Вы представляете, ребят, что такое минус 60 градусов? А вот якутские лошадки и олени выдерживают такие морозы. Представляете? Потому что у них такая шерсть. Потому что у них вот такая теплоизоляция. Вот мудрая природа распорядилась. Таежное оленеводство предположительно началось, центр такой-то Ивенки, это тунгусы. Кстати, вот на Западе тоже потрясающий совершенно помощник появился у людей. Это оленегонная лайка. Это удивительная порода собак, которая помогала пасти оленей стада. Так вот, люди, они уже гоняли стада. То есть, они не просто мигрировали вместе с оленями, они их иногда направляли куда нужно. То есть, вот на этой площади мы уже были недавно, давайте пойдем туда. То есть, они еще корректировали их миграционные пути. И, конечно же, вот стихийно что-то типа пород создавалось, потому что вот считается, например, харгин, да, чукотская порода такая, самая мощная, самая знаменитая. Они такие крепкие, статные. И по фенотипу, кстати, они пеги, у них очень много таких пятнышек. Ну, вот, опять-таки, ребят, понимаете, можно сколько угодно говорить о вегетарианстве и так далее, о веганстве, но
Вы представляете, люди бы не выжили там однозначно. Вот у аборигенных народов, которые употребляли в пищу свежую кровь оленю, да, или свежую печень, у них никогда не было цинги, например. А вот у путешественников она была, у которых там нехватка продуктов и так далее. Ну вот домашний, и еще самое главное, ребят, домашний северный олень, он уже не может существовать без людей. Ну, то есть, если его выбросить куда-нибудь, они, может быть, одичают, и кто-то из них выживет, но вряд ли. Потому что это уже продукт такого симбиоза, которому далеко не одно столетие. Ну вот что касается ездовых оленей, давайте следующее посмотрим. Они, кстати, очень хорошо плавают. Видите, в армии их использовали, это явно не наша армия. Вот я нашел в интернете эту фотографию. Австро-Венгрия, что ли, какая-то, судя по фуражке, даже не знаю кто. Или финны. Финны, скорее всего. Покажите нам следующую. Вот, это вот наши красноармейцы. У нас в армии олени пользовали очень часто как вьючное животное, да, даже были такие вот специальные подразделения оленеводов, их тоже призывали в армию, и во время Великой Отечественной войны олени воевали, как и многие другие животные. Покажите следующую нам картиночку. Вот это вот, видите, стадо. Следующую покажите нам картиночку. Вот здесь уже верховая езда на олене. Вот откуда она появилась, езда. Здесь очень много спорят ученые, и некоторые исследователи утверждают, что поскольку сами вот эти монголоидные народы, они все-таки пришли с юга, да, что вот сам принцип упряжи и так далее, они перенимали у южных народов, которые уже к тому времени приручили лошадей и верблюдов. И то ли это вот то, что мы называем зоологи конвергентное сходство, да, ну, придумали уздечку, придумали там гужи, да, и там придумали. Не знаю. Но вот такая теория есть. Насколько она оправдана или нет, ребят, если вам интересно, покопайтесь. Я думаю, много чего интересного для себя найдете. Следующее нам покажите картиночку. Вот, вот это, видите, тут уже устраивают гонки регулярно на оленях. Покажите нам следующую картинку. Вот он белый. Они очень, кстати, по фенотипу разнятся. Бывают белые, бывают черные, бывают пеги с разными пятнышками. Следующую нам покажите картиночку. Ох ты, уже скоро час. Вот видите, ребеночек спит, привалившись к оленю. Здесь тоже еще интересный момент, ребят. Дело в том, что у северного оленя, это единственный олень в мире, у которого рога есть не только у самцов, но и у самок. Кстати, в Америке, Карибу, да, там ездовых не было и упряжных не было. Это уже потом в Старом Свете они уже научились этому ремеслу. То есть там олени тоже были дикие, но там их местные народы не использовали как домашнее животное. Так вот, у самцов рога падают раньше, чем у самок. И это самкам дает преимущество, потому что наступает зима, самцы уже безрогие, а самочка в это время тебенюет, разрывает копытами снег и ищет там мох, ягель, да, травку, кустики. И когда самец наглый лезет, чтобы ее обожрать с ребеночком, да, то важенка, так называет самочка оленя, она этими рогами самца отгоняет. Вот. И даже, вот как мне рассказывал мой друг Александр Самуилович Аболец, который кандидатскую диссертацию по оленям, по северным защищал, он не раз наблюдал, как наоборот, самец, у которого рога уже отпали, он своими мощными широкими копытами разроет снег, там хороший ягель вкусный, такой кустистый, пушистый, и тут приходит самочка, его рогами отгоняет, и со своим теленком начинает этот ягель есть. Вот. Но, ребят, давайте следующие посмотрим, следующие картиночки. Вот, видите, даже гонки на оленьих упряжках. Вот это вот выхолощенные олени, которых приспособили для езды. Вот такое вот искусство. Следующее покажите нам. Регулярно такие гонки проводятся. И вот следующее нам покажите. У каждого народа, у всех северных народов все это происходит по-разному. А вот это вот, ребята, фотографию уже мне прислал Алексей Китаев из Байкальского заповедника. Это вот уже те самые олени Хамар-Дабана.
Мордобан – это горный хребет, который вот туда уходит в Саяны, это к югу от Байкала. И вот, ребят, вот эти вот дикие популяции, по-моему, их около 5, вот как Алексей Китаев говорил, их осталось около 5 штук. Самая большая – это таймырская популяция. Она самая большая, самая крепкая. У них очень большие миграционные пути у таймырской популяции. Они до 3000 километров проходят, представляете, без устали. Но, ребята, они начинают очень здорово и очень быстро дикие олени вымирать. То есть их осталось несколько таких локальных популяций. Вот там, вот там, вот там. И вот там одна из них как раз хамар-дабанская. И везде они стремительно уходят, потому что две беды. Первая беда – это... Даже не первая, а вторая. Первая беда, конечно, человек, о чем мы поговорим отдельно. А вторая беда – это климатические условия, это глобальное потепление. То есть тают реки, и вот представляете, отелилась важенка, появился молодой теленочек, олененочек, а река уже вскрылась, они не по льду ее переходят, а вынуждены переплывать. Они прекрасно плавают, но переохлаждение, опять же, многие тонут, и оленята тонут, и самки, ослабленные родами, тоже тонут. А вторая беда – это люди. Потому что вот я помню ВВФ, Всемирный фонд дикой природы, проводил исследование.

0: на ферме, который будет за ним ухаживать. Это огромная беда. И вот сейчас как раз в Хамардабане ребята проводят такую вот, у них проект «Спасем дикого северного оленя», они на краудфайдинге, потому что очень плохо изучена эта дикая популяция. Вот Хамардабане мы с Алексеем Китаевым говорили вчера по телефону, он сказал, где-то около 30 голов популяция хамардабанская. Общается она или нет с другими популяциями, тоже пока неизвестно. Это все надо выяснять. Это все надо... Ну, ребят, поймите главное, для того, чтобы спасти популяцию, для этого надо прежде всего выяснить, все выяснить, в каком она состоянии, какие у них миграционные пути, общаются они с другими какими-то популяциями, не общаются, чем они питаются. Это все предмет исследования, для этого нужны фотоловушки, для этого нужны коптеры. Вот покажите нам следующие кадры. Это вот кадры как раз Алексей Китаев снимал, вот они, северный олень. Как Алексей говорит, они очень любопытные, не пугливые в этих краях. Близко подпускают к себе, даже позировать начинают. Вот покажите следующего. Вот, видите, какие роскошные олени. Вот они бегут на фоне гор. И еще покажите, нам тут есть фотографии Алексея. Нет, вот это вот я вам просто для того, чтобы показать этот мир Хамардабана, вот этот пейзаж, эти декорации, на фоне которых все это происходит. Посмотрите, какие потрясающие первозданные пейзажи. Следующий покажите нам картинку. Это, видите, вот уже и хвойные леса. Конечно, они уходят в горы, олени, летом, потом зимой они спускаются. Еще покажите нам картиночки, тут есть... Вот, рододендроны цветущие, видите, целые поля цветущих рододендронов, синие горы, красота. И вот здесь живут дикие олени Хамардабана, которых надо спасти. Следующий покажите нам картиночку. Вот, а это вот как раз группа. Это вот Алексей Китаев со своими товарищами. Вот на вертолетике приходится мотаться над горами, вести наблюдение, первый учет по снегу. И так далее. Такая будничная, заповедная работа. И, ребят, я думаю, что мы с вами должны этому делу помочь. Как? Найдите, наберите в интернете «Спасем дикого северного оленя». Найдете там подробную информацию по этому проекту. Дело хорошее, дело полезное. И я думаю, поскольку мы люди виноваты, то, что олень исчезает. Ну, есть среди нас такие вот, к сожалению, нерадивые люди. Значит, наш с вами долг, как людей радивых, помочь и сделать все возможное для того, чтобы северный олень не исчез. Ну, еще покажите нам парочку фотографий последних. Вот Алексей Китаев как раз. Следующий. А сейчас мы сделаем это вот прощальная фотография. Вроде все, что я вам знал. Ну, не все, но почти все, что мог, я вам рассказал про оленей сегодня, чтобы помочь. Большое спасибо еще раз Оленьему парку, нашему партнеру, который нам очень здорово помогает, центру Архе, и вот нашему проекту «Путешествие с натуралистом». И большое спасибо Алексею Китаеву за его фотографии. Давайте сделаем так, ребят. Сейчас мы посмотрим ролик, который нам Алексей привез по поводу северного оленя. А вы пока задавайте свои вопросы. Он идет 4 минуты. 4 минуты вы будете смотреть ролик и пишите вопросы. А потом я на них отвечу, если мы Михаила еще совсем не утомили. Не утомили, Михаил? Нет, да? Отлично. Тогда так и сделаем, да? Давайте, Алексей.
1: Знаете ли вы, что дикий северный олень встречается не только на севере в тундре? В таежных лесах обитает лесной подвид дикого северного оленя.
2: Если верить северным легендам, то дух земли создал медведя, дух леса – лису, белку и других лесных животных, а дух неба – северного оленя. Наблюдая в горах Хамардабана, как северный олень мчится по высокогорной тундре, нельзя не согласиться с представлением древних хантов о том, что он обязан своим происхождением небесам.
1: Вплоть до бронзового века они встречались по всей Южной Сибири, перекочевывали в нетронутые человеком места, так и появились разные группировки. Например, в горном хребте Хамардабан Байкальского заповедника встречается 20-30 особей этого редкого животного.
3: Эти редкие животные очень любопытны. Они могут разглядеть любую вещь.

0: есть, даже если это будет человек. А еще они очень чувствительные, могут унюхать пищу под самым толстым снегом.
1: При опасности северные олени предупреждают других членов семьи позой осторожности, при этом широко расставив задние ноги и приподняв голову вверх. А когда они убегают, то держат хвосты поднятыми вверх, образуя белый треугольник, за которым следуют другие олени.
2: А вы знали, что дикие северные олени самые путешествующие? Они совершают миграции и в день могут пройти несколько десятков километров. Они очень коллективные. В стаде жить легче, чем поодиночке. Легче прокормиться и защитить себя и малышей.
0: Рога у северных оленей растут не только у самцов, но и у самок. Их рога растут не так, как у других оленей, в разные стороны, а назад и вверх. Рог северного оленя считается самой быстро растущей костью в мире. За лето он вырастает на 2 сантиметра в день.
3: Северный олень – самый всеядный олень из всех оленей. Он питается травой, ест побеги кустарников, очень любит лишайники, особенно ягель. И иногда ест маленьких зверей, яйца птиц. И даже ест сброшенные рога своих сородичей.
4: И даже копыта северного оленя уникальны. К лету они становятся мягче, а зимой мягкие подушечки исчезают. Копыта у северного оленя сильно расширены и изогнуты, напоминая большую ложку. Это помогает им не скользить на больших склонах, и это удобно для разгребания снега.
5: Олень покрыт шерстью от кончика носа до кончика концов копыт. И в каждой шерстинке пустота, чтобы сохранять тепло.
6: В октябре этого года научные сотрудники Байкальского заповедника разместили проект «Спасем дикого северного оленя» на сайте planeta.ru. Учеными будут изучены факторы, влияющие на современное состояние популяции дикого северного оленя. Также мы сможем найти ответы на вопросы, как сохранить и сберечь этот уникальный вид. Очень хочется, чтобы эти животные также мирно существовали в природе. Заходите на сайт planeta.ru и поддержите проект «Спасем дикого северного оленя».

Так, ну вот, ребята, теперь вы о хамар-дабанских оленях знаете даже больше, чем я. Ну, не хотел, наверное, не самое удачное время об этом сказать, да, я просто начал вам рассказывать о том, что олени не облигатные вегетарианцы, а северные олени так тем более. И, конечно же, они питаются не только травкой, они могут и лемминга поймать, съесть, могут и яйцо в гнезде, а иногда и птенчиков вместе с яйцами вот, прихватить. Ну, что грибы, кстати, очень любят, едят мухоморы и даже впадают в такое вот полуобморочное состояние, пожирая мухоморы. Олень вообще зверь такой очень интересный. Мне даже как-то рассказывали на острове Врангеля, там ученые-орнитологи очень не любят оленей, потому что они съедают птичьи яйца, они изучали гусей, редкий вид. И вот, говорит, контрольная кладка, вдруг смотрим, стоит олень, и как вот в миску у него морда опущена. Очень были злы на этого оленя. Ну, что поделаешь, ребят, это природа, всем надо выживать, и в том числе и северным оленям. Вот. Я думаю, что все равно мы им поможем, и все равно мы сделаем все для того, чтобы северные олени, дикие олени выжили. Так, все, теперь поехали. Мия, здравствуй, Мия. Рад тебя здесь видеть. Спрашивают, у какого сейчас живущих оленей самые большие рога? Мия, самые большие рога из ныне живущих оленей – это у лося. 180 сантиметров, 1,80 м в ширину. Это, наверное, вот 1,80 м, вот я 1,76 м, да, то есть меня можно положить, и еще останется. И весят такие рога, как я уже говорил, ну, килограммов 20-30, а то и больше. Вот самые тяжелые, самые большие рога это у лося. Ну, на втором месте, наверное, все-таки благородный олень, морал, скорее всего. Так. Кто-то, наверное, полагает, что детей любят все и всяких. Какая группа ошибка? Не знаю, я всяких детей люблю. Вот. Насчет всех, не всех. Не... Я, знаете, друзья мои, я думаю, что те, кто не любит детей, они и людей не любят. Ну, есть такие люди. Ну, чё ж, верно ли понимаю, что деление на оленей старого нового света условное? Ведь те же лоси есть, да, и там, условное, да, конечно. Это просто вот как бы группы, да. Лоси есть и в новом свете, и в старом свете. Как я уже говорил, канадские лоси самые крупные, они даже крупнее, вот, чем наши в средней полосе. Если так плохо изучены представители мегапопуляции, то насколько же плохо изучены представители мелкой, да, фауны? Это вы кого имеете в виду? Северных оленей? Да, они изучены это хорошо. Как они могут быть плохо изучены, когда люди бок о бок с ними живут сколько лет уже, сотен лет? Имеется в виду вот эти вот отдельные популяции плохо изучены, потому что, ну, поймите, там же ведь и ветеринары должны изучать, и болезни, и паразиты, и так далее, так далее, так далее. В каждом регионе, в каждой популяции там свои тараканы, свои детали, которые ученые должны знать. Я имел в виду именно это. Есть ли различия между северным оленем нашим и северным оленем Аляски, Америки, Канады? Ну вот, по сути дела, это один и тот же вид, ну, условно, как подвид они. Но вы не забывайте, что Берингов пролив не так давно был перешейком, через который, в общем-то, миграция была. Это было вот, ну, не так давно, это там, я не знаю, там, ну, 15-20 тысяч лет назад, наверняка там как по мостику можно было ходить. Есть ли различия между... Так, Ира из Земфир, большая просьба продублировать их. Кого их? Не понял. Олени нападают на белых медведей? Не, ребят, да вы что? Ну, как олени на белых медведей могут напасть? Представляете себе, где белый медведь и где олень? Белый медведь, он же здоровый, как ты на него нападешь? И потом, не все белые олени так близко к океану подходят, к морям, к северным подходят. А почему вы не рассказали о рогатых хамелеонах и других рогатых существах? Ну да, у йеменского хамелеона у него еще вот эти вот рога, да? Ну, давайте, ну, тогда рогачей, почему про рогачей не рассказывать? Слушайте, хорошая мысль, спасибо. Сейчас я запишу, вот как раз меня Алексей. Давайте так, рога у животных. Отлично, рога.
Ну, и жука-носорога возьмем, и рогачей возьмем, других пластинчатоусых. Все, рога. И хамелеона рогатого возьмем, и ящериц рогатых. Очень хорошо. Рога у животных, расскажу. Главное, бумажку не потерять и не забыть. А большой олень, он ближе к кому? К северному оленю или обычному лесному? Какой? Большерогий олень. Большерогий олень ближе всего, я же вам сказал, к лане. И я же вам говорил, что у большерогого оленя были островные формы, да, вот островные популяции большерогих оленей на Крите там и так далее, на европейских островах, они были очень маленькие. Они были 60 сантиметров холки, ну, фактически как лань. Так, Алекс, гены, вот так-то. А будет ли отдельная лекция про мамонтовой мегафауне? Нет, ребят, это Ярослав лучше меня вам расскажет. Он настоящий палеонтолог. Я сделал несколько фильмов о мамонтовой фауне. Вот, я общался с палеонтологами, вот с профессором Агаджаняном мы общались, и с Кириллом Яськовым мы общались, и с моим старым товарищем Алексеем Юриным. Но я не возьмусь. Пускай лучше это делает специалист, он это сделает лучше, интереснее, чем я. Я не кокетничаю, Ярослав действительно это сделает лучше, интереснее. Он просто знает намного больше меня. Так, какие особенности строения позволяют судить о единстве происхождения китов и оленей, кроме височной кости? Ну, давайте это вынесем в отдельную тему, да? Киты и олени, да? Давайте сделаем так. Давайте мы сделаем отдельную лекцию, назовем ее вторично вводные, да? Давайте поговорим о китах. Вот, давайте так. И там все это мы с вами разжуем. Это надо показывать все. Это просто разговор не на одну минуту. Вот, сейчас, вторично вводные. Записал. Вот очень хорошо, что вы подсказываете темы. Вот вы подсказали тему с воронами. У нас был, вы подсказали тему с крысами. Я, кстати, был потрясен, когда у нас никогда в жизни столько народу не собиралось на крыс. Вот я уже пошутил с друзьями. Прямо вот крысы, как Ксения Собчак. Все их не любят, но все смотрят. Они противные, но все вот упиваются. Вот. Ну, что поделаешь. Так, меня... Чем косули принципиально отличаются от оленей, а африканских антилоп от тех... Ну, антилопы это совсем другие животные, да? Антилопы-то это уже у нас все-таки полороги. Алло, вот назад верните. Так, Мия спрашивает, правда ли, что у лося самый большой детеныш? Или олененок другого вида больше? Когда у пятнистых оленей начинают расти рога? Спасибо большое. Мия, наверное, все-таки у лося самый большой детеныш. Мия, посмотри, вот набери Хабургаев в натуре в Ютьюбе, быть ли лосю домашним. У нас там целый фильм про лосят. Мы их прямо усыновили. Там очень много было лосят, человек 9, наверное. Рассмотришь их хорошенько. Да, наверное, все-таки у лося самый большой детеныш из всех оленей. Когда начинают расти рога, ну, где-то после 2 лет там появляются вот такие вот пипочки сначала, маленькие рожки. Они без этих самых пока еще. А потом с каждым годом они все больше, больше и больше. А как лось не падает со своих тонких ножек? Они какие же у него тоненькие-то? Сергей. Ну какие же они у него тоненькие. Вы видели ножку лося? Там копыта. Видели какое? Он как даст. Фу, ничего себе. У него ножки-то совсем. Это вот у оленька тоненькие ножки. У какого-нибудь. Это да. А вот у лося совсем не тоненькие. Жук-олень парнокопытный. Еще как парнокопытный. Кстати, у жуков-оленей у них вот эти вот турниры. Когда они бодаются рогами, действительно очень похожие на оленей, но, конечно, до летальных исходов у них не доходит. И у жука-оленя у него главная задача своего соперника с ветки сбросить, потому что рядом сидит самочка, ее феромоны настолько летучие, что вообще у всех пластинчатоушных жуков, не только у оленей, самец их чувствует за несколько километров, находит самочку, бьется с другими, там скорее борьба такая вольная, да, этими рогами. Вот. И рога, конечно, ему тоже нужны, как оленю, для... Это турнирное оружие.
Пятно у оленей не может мешать им прятаться от хищников. Ну, нет, оно наоборот помогает. Пятно у оленей, если вы имеете в виду пятнистых оленей, да, вот у которых пятна на теле, это разбивка контура, это покровительственная окраска, вид покровительственной окраски, который называется разбивка контура. И все оленята, они все пятнистые, маленькие. Другое дело, что многие потом, вот ювенильная окраска, когда они полиняют, уходят эти пятна, а у некоторых, как у пятнистого оленя, как у лани, остаются на всю жизнь. У кабанчиков тоже, кстати, ювенильная окраска, они все пятнистые кабанчики. И тапиры тоже все пятнистые, такие точка-тире, как азбука Морзе. Видели, наверное, да? Так, про жаб рогатых. Так, Рыболтовский рассказывает. Ну, отлично, да. Александр, для чего люди вешают на стенку рога? Я вам скажу, для чего я вешаю. Мне, правда, жена не дает их повесить. Я мечтал, что у меня рядом с камином будут висеть, но жена их все время снимает. Ей не нравится. Я вешаю рога, потому что для меня это воспоминание. Я не убивал этих животных. Вот эти рога, это у меня из оленьего парка. Я сразу вспоминаю вот этот оленей парк в Липецкой области, вот этих замечательных людей, с которыми мы общались, которые нас так тепло принимали. А вот эти рога у меня из Греции. Я сразу вспоминаю вот этих своих друзей греков. Я вспоминаю сразу остров Закинтос, один из моих любимых островов. Мне рога нужны исключительно как воспоминания. Так же, как и многие другие вещи, на которые я смотрю и вспоминаю. Только для этого. Киты, мистер М. Лотл, ну что, наверное, все, да? А что ест лань и косуля? Это маленький олень или отдельные виды оленях? Косуля не ест кору. Косуля в основном ест травку, молодые веточки, да, лань, да. Ну, лань тоже ест и кору, и молодые веточки. Лань – это олень, косуля – это, ну, род другой просто косули, но это все тоже оленеобразные животные. У них все как у оленей, образ жизни очень похожий. У них очень похожий у всех образ жизни. Самцы живут отдельно, самки сбиваются кучками иногда и воспитывают детей вместе так удобнее. Самцы бьются в гон за самочку. У них очень-очень все похоже. Могли ли охотиться аргентинусы на большерогих оленей? Не знаю. Это вопрос к Ярославу задавайте. А кто смотрит человек, который... Ну, кто-то смотрит, я не знаю. Кому-то нравится, знаете. Меня Мия предлагает тему кошачьих продолжить, о пантерах особенно. Какой фильм или книгу вы порекомендуете о лошадях? Большое спасибо. Книга о лошадях, да? Книга о лошадях, даже я не знаю, какую вы имеете в виду. Вот, друзья мои, объясните мне, о каких лошадях вы говорите? Если вы имеете в виду диких лошадей, да? То это одни книги. Вот книги о тарпанах, о лошади Пржевальского. Это вот одни книги. Если вы имеете в виду породы лошадей, история коневодства, ну, во-первых, я вам советую, если вы живете в Москве, то в Тимирязевской сельскохозяйственной академии есть замечательный музей коневодства. Очень интересный музей коневодства. К сожалению, мало кто о нем знает. Там чудесные картины художника Сверчкова, который всю жизнь писал лошадей. Там очень много об истории пород, да? Об орловских рысаках, знаменитый конь Сметанка, чистокровный арабский скакун. Книг, не знаю, сейчас у меня на ум как-то не приходит. Не знаю. Знаете что, давайте так сделаем. Про лошадей, я думаю, гораздо... Если центр... Я подскажу вот руководству центра, чтобы попросили Александра Самуиловича об улице рассказать вам о лошадях. Он очень большой знаток. Это мой сосед по даче. Мы с ним соседи. От меня до него 6 км. У него голов 20 точно лошадей есть. Очень часто мы раньше с семьей брали у него лошадей. Он нам давал покататься по лесам, по полям. И Александр Самуилович, он великолепный рассказчик, и он знает, ну, я не знаю, это был, я как третьеклассник, а он как учитель. Так, что привело к уменьшению размеров оленей в джунглях, зарослях, а у нас нет?
Ну, понимаете, не к уменьшению оленей, а наоборот к увеличению. Понимаете, ведь предки лошадей тоже были вот такие крошечные, да? Совсем на лошадей не похожие. Они бегали, питались фруктами. А потом уже они стали расти и превращаться вот в непарнокопытных, да? Точно так же и с оленями. Вот оленек, оленька вы видели, он же маленький. Вот оленек, он не изменился за 50 миллионов лет. А вот из таких же мелких предков потом стали получаться вот эти вот большие олени. Так что скорее, да. Другое дело, что, опять же, вот как мы с вами говорили, есть такие феномены островные, да, островной карликовости. Это уже другая история. А я вот представил себе, как стадо оленей, как стая волков нападает на белого медведя. Ужас! Ой, какой ужас! И представьте себе, вот они всей толпой за Мишкой как погнались, да, а Мишка от них в воду и на льдину, и грести, грести, грести, да? Ужас, согласен. Так, ну, есть еще китайцы вообще все едят. Да, китайцы все едят, ребят, это точно. У меня было три экспедиции по Китаю, и я помню, у нас был Петя, ну, он не Петя, он там Пити и Тун какой-нибудь был или что-нибудь в этом роде, а так в миру мы его звали Петя, наш гид, переводчик. И мы как-то по лесу идем, это в тропическом Сычуане, где-то было в предгорьях. Я говорю: «Петя, ну где у вас птицы, где насекомые, где рептилии?» Говорю: «Почему никого нету?» Он говорит: «Съели все, все съели». Я говорю: «Петь, а есть что-то, что вы, китайцы, съесть не можете?» Он сказал: «Есть», задумался и сказал: «Автомобиля, самолета и подводная лодка». Вот все остальное китайцы едят, это точно. Ну, у него юмор такой был. А я вот так: есть ли у оленей антропозоносные заболевания? Носят ли олени где-нибудь вред сельскому хозяйству? Нет, олени нигде. Антропозоносные заболевания есть у всех почти животных, да? Это заболевания, которые представляют определенную опасность и для животных, и для людей, да? Почему нет? Тоже бешенство, например, да, которое у кого только не встречается животных. Но никакого вреда сельскому хозяйству они не наносят по одной простой причине, потому что там посевов нет. Там, где живут северные олени, в тайге, в тундре, там просто ничего не сажают, ничего не сеют. Поэтому олень не может, как сивка-бурка, на пшеничное поле забрести, и что не поел, то ногами потоптал. Да? Как влияет на размер рогов и в популяции трофейная охота? Плохо влияет. Вот отвратительно. Самое ужасное, вот понимаете, то же самое было, например, с сайгаками. Там же рогач выходит вперед, это вот самец с большими рогами, и охотники били прежде всего в рогача. Самые большие рога – это самое крепкое, самое здоровое животное, это производитель, который должен выиграть турнир и оставить самое здоровое потомство. Поэтому если его убивают, и вот что обидно, то, что иногда достойные люди этим занимались и втягивались туда. Я помню фотографию старую. Эрнст Хемингуэй в Африке, рекордная газель Томпсона с рекордно длинными рогами была, принадлежала Эрнсту Хемингуэю, там рекорд чуть ли до сих пор его не побит. Ну, ему-то зачем? Замечательный писатель, инженер душ человеческих, ты-то куда полез, я не знаю, вот в эту ярмарку тщеславия мелких людишек. Вот это вот очень обидно. Очень обидно, что трофейная охота, вот она живет и процветает. Все понимают, что это ужасно. Это и для природы ужасно, и для людей. То есть это то, что губит человеческую душу. Так, то помните, у Зощенко был рассказ про Ленина, да? Как он стоял на номере на охоте. В это время лиса выскочила, зимой дело было, и лиса на полянку выскочила, сзади собаки, спереди: «О, Ленин! А Ильич! Эх, говорит, не могу такую красоту стрелять». Ну, вот. Это рассказ, конечно, Зощенко его придумал, но подход правильный. Так. А есть же и мясные породы лошадей. Нет, мясных пород лошадей нет. Но лошадей сдают на мясо очень часто, к сожалению.
И я помню, в 89-м году, еще в советские времена, я был в Туркмении, был на конном заводе, где разводили знаменитых алхотыкинцев, горбоносых лошадей. Это чудесная порода, удивительная порода лошадей. И разнарядка приходила на мясо. И приходилось, ну, в советские времена, если разнарядка пришла, значит, дай мясо. И вот работники этого конного завода, они сами на свои деньги покупали других лошадей, сдавали их на мясо для того, чтобы оставить производителей. То есть вот до идиотизма доходило. Сейчас тоже очень многие животные идут на мясо. Конина входит в сервелат финский, да, там и нутрия, кстати, входит, и лошадиное мясо конина. Очень много лошадей. Я понял, почему вы задали этот вопрос, потому что в некоторых регионах, например, в Монголии, да, там в свободном выпасе держат верблюдов и лошадей именно на мясо. То есть там есть стада, которые вот держат вот такое мясное животноводство. Так, у них просто в традиции конина, верблюжатина. Есть ли промысел и резчики по рогам лосей, как по бивням слона, мамонта и моржовым бивням? Вы знаете, я не знаю, есть ли такой промысел. Традиционного промысла нет, как резьба по моржовому клыку, да, или по бивню мамонта. Ну, есть умельцы. Принцип-то тот же, и материал тот же. Какая разница, какая кость? Будь то рога, там, я не знаю, будь то бивень мамонта, те же самые материалы. Традиционных нет, таких промыслов вроде нет, региональных, да. Ну, сейчас Мия просит о диких лошадях, о мустангах. Спасибо, Мия. У меня фильм есть про диких мустангов Ростовской области. Хочешь, посмотри. Набери их. Бургаев в натуре мустанг. Я не помню, как называется. Степные мустанги, что ли. Там рекордное количество просмотров, я помню. Там было 300, что ли, тысяч просмотров на этом фильме у нас. Почему-то всех заинтересовало. Это остров Водный, Мия. Это, ну, давайте я расскажу эту историю про лошадей, да? Давайте, лошади. Это Маныч-Гудило, есть такое озеро, и там есть остров Водный. И на этот остров попали лошади, по-моему, то ли 50, то ли 60 лет назад. И там большой табун лошадей, их больше 100, они живут дикой жизнью. И ученые их наблюдают, потому что там они возвращаются к исходной дикой форме, как у там тарпанов. То есть там очень интересно наблюдать вот их иерархические взаимоотношения, да, в табуне. Вот я туда приехал с морковкой и с яблоком. Я не видел своей же, я много общался с лошадьми, и я не видел такую лошадь, которая отказалась бы от морковки. На острове Водном лошади отказывались от морковки, от яблока, которые я оставлял, потому что они не знают, что это такое. Мне просто сказали, ну не веришь, проверь. Мало того, им привозили сено в бескормицу, они его не ели, потому что они к тебеневке привыкли, они могли есть только траву. Ну вот так что и у нас тоже есть мустанги в нашем отечестве. По радио России шла передача о проводниках, трофейной охоте братьев Беловых. Они рассказывали, что в Африке развито, а у нас не очень. Как же охрана животных? Ну, если на радио России шла такая передача, ее делал мой друг Николай Васильевич Мамулашвили. Я просто сам работаю на радио России ведущим программ. Я конкретно эту передачу не слышал, но Колю вижу, я его спрошу обязательно. Я не охотовед, я не интересуюсь охотой. Самое смешное, что в моей жизни было такое предложение лет 20, поменьше, лет, наверное, 17 назад. Мне предлагали даже должность главного редактора журнала «Охота». Я отказался. Я спросил директора издательского дома «Друг», говорю, а ничего, что я не охотник? И я ни разу не стрелял по животному. Зачем я буду главным редактором охотничьего журнала? Так, Мия просит о диких мустангах. Понял. Мия, о лошадях я расскажу обязательно. И про мустангов тоже поговорим. Я записал. Но, Мия, это будет уже в следующем году. Не волнуйся, время летит быстро. Ты просто этого еще пока не заметила. Что еще? Здравствуйте, на ваш взгляд. Насколько разумны животные? Что мешает развиваться по примеру человека? Животные очень разумны. Я в этом неоднократно убеждался. И что им мешает?
А зачем им надо развиваться? Они видят, до чего мы дожили. Они видят такой печальный пример говорящих обезьян. Вот мой товарищ, зоолог Георгий Александрович Начаркин, очень любит нас, Homo sapiens, называть говорящими обезьянами. Так вот, животные видят, до чего дошли говорящие обезьяны, и, может быть, просто не хотят развиваться в этом же направлении. Вы об этом не подумали? Во-вторых, вот знаете, был такой случай как-то. На Садовом кольце был такой мир аквариума. Помните, выставочный зал? Его братья Кочетовы организовали из зоопарка. И вот там собирались аквариумисты. И как-то вот мы сидели в компании аквариумистов, таких молодых еще, я тогда тоже помоложе был, и между собой разговаривали, какие рыбы самые умные. Да? Кто-то говорил, вот цихлиды, кто-то там вот крылатки, наверное, все-таки, кто-то там еще что-то. А потом подошел, вот я не помню, по-моему, Сан Саныч Бернацкий или Игорь Иванович Ванюшин, кто-то из старых аквариумистов, постоял рядом с нами, послушал. Говорит, ребят, а зачем вот вы человеческими мерками меряете, кто из рыб умнее? Вот просто это глупая задача. Человеческими мерками измерять интеллект животных. Они мыслят другими категориями. У них другой ум. У них эта мудрость глубинная, не такая, как у нас. А у них мудрость стратегии, тактики выживания. Да? Как бы, ну, хотите, давайте. У нас, кстати, прошлая передача о крысах. Мы очень много говорили об интеллекте животных и о мозгах. И позапрошлое о Врановых. Вот хотите посмотреть вот эти две наши прошлые передачи про Врановых и про крыс. Это интеллектуалы мировой фауны. Ну, все, наверное, да? Все, Михаил? А, есть. Есть ли какая-то разница домашних северных оленей от диких северных оленей? Да, есть. Есть разница. Ну, она для нас, новичков, незаметна. Специалист сразу ее увидит. Там и по фенотипу есть некоторая разница, но еще раз, мы с вами не заметим эту разницу. А вот опытный оленевод, он сразу отличит домашнего оленя от дикого. Может ли кабарга стать хищником в мире травоядных? Ну, с такими-то клыками. Вот, кстати, насчет кабарги не знаю, но ну, вот тот же оленек, да, он же и насекомых ест, и крабов, вот, у которого тоже такие же клычки, у него рогов нету, а клычки есть. И другие олени, ясно. Очень хорошо, я помню, как-то Алексея Юрьева спросил в палеонтологическом музее, вот своего товарища доброго, и мы как раз разговаривали о мамонтовой фауне, и я говорю, Алексей, ну хорошо, а почему так получилось, что вот смотри, выжили там эти, выжили эти, выжил северный олень, а почему не выжили гиены, почему не выжили там пещерные медведи, ну уркуюм не в счет, да? А он рассмеялся, говорит, ну ты же понимаешь, да, такой пластичный вид, как олень. Он все, что угодно съест, хоть валенок. Это действительно так. Олени легко перешли с травки, или лоси, да, они с травы перешли на кустики, на жизнь в лесу. Они смогли к этому приспособиться, а кто-то не смог, да? Вот, например, смотрите, какая история. Вот наоборот, были там деревья, потом деревья ушли, появилась саванна, или наоборот, да? Вот если вы пойдете в палеонтологический музей, вы там увидите очень много реконструкций животных с длинной шеей, как у жирафа. Там и верблюды с такой длинной шеей есть, там и носороги с такой же длинной шеей, как у жирафа есть. Почему? И вот как мне объяснил в свое время профессор Агаджанян, потому что если нету корма, не хватает, то природе эволюции, эволюционно проще вытянуть животному шею, чтобы она дотянулась до верхних веточек, куда остальные не дотянулись, да? Чем изменить зубную формулу и зубы, чтобы питаться травой, чтобы нагнуть голову. То есть вот животное, которое питается листьями с деревьев, да, или веточками, у него другие зубы. Они по-другому устроены, они по-другому растут. Но представляете, вот жевать траву, там же земля, песок, это абразив, это зубы моментально сотрутся. Это значит, надо изменять зубы, эмаль, вот это все, вот строение зубов изменять. Эволюционно это очень сложно. А удлинить шею, да расплюнуть там
300 тысяч лет, и вот тебе длинная шея. Вот такая история. То же самое, может ли поедание мухоморов совершить толчок в интеллектуальном развитии по теории Стемица? Вы знаете, я не знаю теорию Стемица к своему стыду, и я не уверен, что человек совершил стремительное эволюционное развитие только потому, что ел мухоморы. Так, что тут еще у нас? Правда ли, что поголовье лошадей не сократилось так радикально с конца XIX века, как это прогнозировалось при появлении автомобилей? Нет, оно... Понимаете, там получилась какая история-то? Дело в том, что до появления автомобилей, конечно, лошадь – это был основной гужевой транспорт. Лошадь в России, в Европе, не только в России, вообще в Европе, да, в Америке, это было самое, самое забитое, самое истязаемое, самое вот животное, которое более всего подвергалось избиению и издевательств со стороны человека, да, потому что жестоких ямщиков хватало, и про лошадь, которую избивали до смерти, и Некрасов писал, и Маяковский, помните, деточка, все мы немного лошади, и кто только об этом не писал. Но, конечно, когда, как писал другой поэт, железных, как там, живых лошадей победила железная конница, конечно, лошади отошли на второй план, но они воспряли по одной простой причине, потому что они стали модными, потому что появился конный спорт, потому что появились всякие скачки, потому что стало престижным держать чистопородных лошадей только из-за этого. Сейчас есть лошади пэт-класса, да, то есть, ну вот смотрите, если вы купили лошадь, ну, ставить ее на ипподроме в Деннике вам обойдется, ну, 10 тысяч можно договориться. Ближе к Москве дороже, ну, 15 тысяч в месяц, ну, 20 тысяч в месяц, да? Это поставить ее в Деннике. Ну, купите вы перевозку, да, для того, чтобы приезжать, ну, доплатить надо будет конюху, чтобы он ее выгуливал, да, ну, чтобы она не стояла в Деннике, иначе она... Вот, то есть, в принципе, это не такое уж и дорогое удовольствие, что средний человек, там, тратя на лошадь тысяч, там, я не знаю, 30-40 в месяц, вполне может ее содержать. Вполне. Ну, тут сюда еще ветеринар, прививки там, так далее, так далее. Конечно же, очень дорого стоит седло, упряжь там, особенно если вы модник или модница, вам там нужны и сапоги для езды, ну, это уже другая история. Но все больше и больше становится лошадей, да, и очень многие люди, я знаю, заводят лошадей. Бил молока якутский, Светлана Капанеева бил. Молока якутские коровы дают мало, но оно жирное. Ну и другая корова там не выживет. Да, якутская корова – это отдельная история, потому что, представляете, в Якутии, вот я говорил же, морозы 40-50 градусов. Кстати, у них очень ценятся шкуры у якутских коров и у якутских лошадей. Они совершенно там, волос даже другой, не такой, как у наших коров. Они низкорослые, якутские коровки, небольшого росточка. Молоко у них действительно жирное, замечательное животное, которое приспособились к своим условиям. Жаль, что люди придумали хайфон, строят чего? Скажите, пожалуйста, олени, коровы, лошади могут быть хищниками, ну, скажем, скушать утенка и так далее. Олени скушают утенка запросто, легко, особенно северные, да, как я уже говорил. Что касается коров, понимаете? Ну, что значит хищник? Хищник – это животное, которое питается живыми организмами. То есть корова съела травку, на травке ей попались кузнечики, там еще кто-то, да? И что, она хищник, что ли? Нет, она облигатная, вегетарианец. Ну, с этих позиций, конечно, можно... Понимаете, опять же, кого мы называем хищниками? Если мы называем хищники в таксономическом, да, это отряд корневора хищники, куда относятся там волки, собаки, там псовые, кошачьи, куни. Это отряд корневора хищный, это одно дело. Если мы с вами говорим хищник по способу питания, да, в экологическом плане, это совершенно другое понятие. Надо определиться, кого мы с вами в данном случае называем хищниками.
Первые рога растут в годовалом возрасте. Такой олень называется перворожек. Рожки не имеют отростков. Правильно. Такой был на фото в лекции, но Александр назвал эти рога оттавой. Думаю, ошибочно. Может быть, да, я просто не мог найти рога с оттавой. Согласен, да, спасибо, Светлана. Я не мог найти вот рога пиками, поэтому показал такие вот то, что я нашел. Мне надо было, чтобы дети видели прямые рога, как оттава. Поэтому вот единственная фотография, которую я нашел. Спасибо вам, что вы меня поправили. Вот я очень люблю, когда поправляют. Спасибо. Сразу видно, человек-специалист. Перезревший и пахли на лошадях. Старый конь борозды не портит. Прозревший и пахали на лошадях. Ага. Какова судьба лошадей тяжеловозов? Например, Владимирский тяжеловоз. К сожалению, уходят. Ну, видите, нужды в тяжеловозах нету. У меня есть знакомый тяжеловоз. Я как-то попытался на нем верхом проехаться, но, знаете, я не могу его обхватить ногами. Он прямо как диван вот такой. У него копыта, как тарелки суповые. И он еще в галоп у меня сорвался. Я оттуда чуть не полетел, потому что вот, ну, вот такую бочку ногами очень тяжело сдерживать. Конечно, тяжеловозы не для верховой езды. А как гужевой транспорт, ну что, пашут сейчас на другой технике, таскать, ну да, уходят потихонечку. Хотя вот есть такие вот тяжеловозные породы, которые традиционно держат, ну, наверное, больше даже как декоративные, да, как в Бельгии. Ну ладно, это отдельная история. Если хотите про лошадей поговорить, давайте как-нибудь попробуем. Хотя я не такой большой лошадник. Чуть-чуть так немножко разбираюсь, но очень чуть-чуть. Так, ну все, наверное, да, Михаил? Ну, спасибо большое, друзья, что вы были с нами. Извините, что опять так затянулось. Просто хочется, ребята, вам рассказать побольше из того, что я знаю. Ну, кто досидел до конца, значит, не соскучился. И еще раз хочу напомнить, что я читаю все комментарии. Если где-то что-то я ошибся, допустил неточность, обязательно меня поправьте. Если у кого-то какие-то вопросы, пожелания есть, оставьте в комментариях. Я их потом обязательно читаю для того, чтобы вот у нас какой-то диалог был и была обратная связь. Для меня это очень важно. Всего доброго. Спасибо Михаилу, который сегодня разрулил наш эфир. Спасибо всем тем, кто досидел до конца. До следующего воскресенья. Всего доброго.

сёгуны и сёгунаты, то есть правительство или системы власти, во главе которых стояли сёгуны, действительно являются такими характерными, да, для именно японской истории. Фактически все японское средневековье с конца 12 и до второй половины 19 века, то есть практически 7 столетий, да, во главе страны стояли сёгуны, за редким исключением. За это время у власти сменились целых 3 сёгунских династии, и каждая из них была в чем-то похожей, а в чем-то не похожей друг на друга по системе организации власти. Вот. Само слово сёгун означает просто-напросто полководец, да, глава армии, главнокомандующий и так далее. То есть изначально это слово употребляли просто для высших командиров японской армии еще в эпохе Нара и Хэйян. Вот. Если же говорить о сёгунах японского средневековья, то целиком их титул звучал как Сэй Тай Сёгун, то есть великий полководец, покоритель восточных варваров. И впервые этот титул, ну или примерно похожий на него, начинает использоваться еще в начале 9 века. И этим титулом наделялись полководцы, которые возглавляли армии, направлявшиеся на северо-восток страны для усмирения непокорных племен Эмиси, которые считаются предками или одними из предков современных айнов. Соответственно, этот титул был таким почетным, временным, на время какой-то военной кампании. Однако к концу 12 века, когда власть в стране, фактическая власть в стране, да, попала в руки Минамото Йоритомо, основателя первого сёгуната, вот он стал перед проблемой, какой взять себе такой титул, чтобы показать то, что он является главным среди всех воинов страны. Вот. И он тогда взял на вооружение вот такой, на тот момент уже древний, да, титул, великий полководец, покоритель восточных варваров. Тем более, что незадолго до того, как он принял этот титул, его войска уничтожили род северных фудзивара, опять же на северо-востоке страны, в чьих владениях все еще жили потомки тех самых древних эмиси. Соответственно, Минамото Йоритомо стал первым сёгуном уже вот в новом понимании, как лидер всего военного сословия страны. То есть это не было какой-то должностью, это был такой действительно почетный титул, указывавший на то, что ему должны подчиняться все те, кто считает себя воинами. И, соответственно, этот титул стал передаваться по наследству внутри семьи Минамото, хотя сама семья Минамото очень быстро прервалась, вот прямая линия наследования, и последующими сёгунами первой династии становились уже выходцы из клана Фудзивара столичного, хотя они принимали фамилию Минамото. Вот. Первый сёгунат находился в городе Камакура на востоке Японии. В эту эпоху сёгун и его правительство еще не были полноправными властителями всей страны. Фактически они были только главнокомандующими среди воинского сословия. Они занимались какими-то спорами, имущественными или военными, между представителями военного сословия. Вот, и судебные, там, полицейские функции были на этом правительстве. Вот, они назначали своих наместников, военных губернаторов и военных администраторов в провинции и частные земельные владения. Но основной их задачей тоже было, ну, либо использование военной силы, либо урегулирование споров между представителями военного сословия. Да. То есть наряду с административным аппаратом этого военного правительства все еще продолжало существовать правительство, как бы гражданское, в Киото во главе с императором, хотя оно и утрачивало, да, по ходу этого периода утрачивало свои реальные властные функции и все больше их перенимало вот это новое военное правительство. Более того, сам дом сёгунов Минамото очень скоро, уже практически после смерти первых 2-3 представителей этого рода, потерял реальные властные полномочия, и фактическими правителями страны стал дом Ходзё, родственников жены первого сёгуна Минамото Йоритомо. И именно Ходзё
были реальными властителями на протяжении всего периода Камакура. Во многом это и стало причиной крушения этого первого сёгуната, потому что многие другие вассалы Минамото, которые были отстранены Ходзё от власти, были недовольны сложившимся положением дел. И в итоге вторая сёгунская династия, да, Асикага, которая правила с середины 14-го, ну и формально практически до конца 16 века, вот это второй сёгунат, он уже носил несколько иной характер. Это была уже фактически коалиция военных домов, каждый из которых был, ну, представлял собой такое ответвление, да, от либо от дома Минамото, его потомков, либо от ближайших вассалов этого дома. Фактически на протяжении вот этого второго сёгуната, ну, за редким исключением, вот, правления третьего сёгуна, дом сёгунов не контролировал, да, всю ситуацию в стране. Все очень сильно зависело от расклада сил вот между такими приближенными военными домами. Очень важным постом, должностью в эту эпоху становится должность военного губернатора, которую представители разных военных домов стремятся всячески занять, а то и поставить под контроль несколько провинций через вот занятие этих постов. Ко второй половине вот этого периода правления сёгунов Асикага фактически страна начинает распадаться на компактные владения, в каждом из которых верховодит, да, вот один из военных домов. Поначалу это были представители вот этой воинской элиты, приближенные сёгуна, да, боковые ветви и соправители, как бы его. Вот. Но в ходе начавшихся вот этих войн за власть в отдельных провинциях, в очень многих местах первоначальных военных губернаторов свергали их заместители, становились на их места, из низов поднимались талантливые военачальники, тоже, которые объединяли вокруг себя местных воинов и формировали свои армии, и также брали под контроль там целые провинции. То есть началась вот эпоха, которую любят называть таким выражением «низы свергают верхи». Это было далеко не везде, но в очень многих провинциях события происходили именно так. Вот. И в конечном счете к 16 веку де-факто Япония разделилась на несколько десятков крупных компактных владений, которые занимали от нескольких уездов до нескольких провинций. И во главе каждого из них стояли князья, да, по-японски даймё, и они уже вели борьбу между собой за расширение своих владений. Ну а во второй половине 16 века появляются первые военачальники, которые стремятся поставить под контроль более обширные регионы и таким образом претендовать на то, чтобы объединить всю страну под своей властью, что удается в итоге Тоётоми Хидэёси в последние десятилетия 16 века. Вот. Ну а последняя династия сёгунов Токугава, которая правила в Японии с 17 по середину 19 столетия, это своего рода итог всей вот этой истории власти военного сословия в Японии. И, на мой взгляд, основатель этой третьей династии Токугава Иэясу учитывал весь предшествующий опыт и уже постарался выстроить власть в стране очень сбалансированно. То есть сам дом Токугава оставался собственником только четверти земель страны, а остальные три четверти были поделены между князьями, теми самыми, которые еще с эпохи Сенгоку властвовали, да, в своих земельных владениях, ну, либо между своими ближайшими вассалами. Он разделил некоторые владения, которые были получены в ходе войн с другими князьями. Вот. И, соответственно, три четверти страны контролировали именно эти князья. В дела этих княжеств, во владения князей, Токугава практически не вмешивались во внутренние дела. Да. Они, конечно, могли там наказывать сменой владений, изъятием владений, сокращением владений. Там. Вот. Но это происходило только в первые десятилетия власти Токугава. Потом, когда ситуация устоялась, уже и эти меры почти не предпринимались. Соответственно, сёгун по-прежнему оставался в эпоху Токугава как бы главным среди всего военного сословия. То есть все остальные князья должны были признать себя его вассалами.
Вот, а через них, соответственно, и все самурайство страны признавало сёгуна как бы главным, да, в своем сословии. Вот. Но в то же время к этому моменту, да, уже никаких других институтов власти в стране не оставалось. То есть вот только те властные институты, которые были выработаны сёгуном и бакуфу на своих землях, а князьями на своих, вот только они и управляли страной. То есть в этом смысле какого-то двоевластия, как в первую эпоху, в эпоху Камакура, уже не было.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. Сегодня у меня в гостях доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института ядерных исследований Российской академии наук Дмитрий Горбунов. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Я сегодня замахнулась, на мой взгляд, на невыполнимое, но решила, так сказать, рискнуть. У нас в общей сложности чуть меньше получаса, чтобы объяснить людям, что такое нейтрино и почему это важно. Я пишу в адресной строке в поисковике «нейтрино». Что я вижу? Я тут выписала себе. Выпадает частица-призрак, крошечная частица, покорившая Вселенную, но и все в том же духе. Говорят еще, что мы стоим на пороге новой эпохи в космологии, эпохи нейтрино. Ну, потому что за открытие во взаимодействии этих частиц присуждают Нобелевскую премию, как вот ни за какое другое изучение других частиц столько Нобелев не присуждали.
3: Призрак почему? Потому что, смотрите, мы все элементарные частицы пытаемся увидеть как-то с помощью приборов, увидеть их проявление на приборах. А прибор у нас все электромагнитные. А нейтрино такая частица, которая напрямую в электромагнитных взаимодействиях

0: не участвует. Поэтому мы напрямую нейтрино там не видим. Мы можем увидеть, например, если нейтрино провзаимодействовав, она участвует в слабом взаимодействии, родит, например, электрон или мюон, или как-то проявит себя, ударив, передав часть своей энергии, там, например, ядру какому-то, так, или выбив электрон, ну, что-то такое, выбив электрон, не родив его.
1: Что-то сделает она, в общем.
0: Что-то сделает. И вот эти уже вторичные частицы, которые сейчас уже взаимодействуют, мы можем регистрировать. Угу. Так? Поэтому она в этом смысле призрак, да, мы их как бы не видим, вот как призраки, да, орёт, а мы и не видим, вот призрак, да, вот здесь вот, вот такое. Теперь второе у вас там как-то было, нейтрино, маленькое, что-то такое,
1: крошечная частица, покорившая Вселенную.
0: Это исторические названия, нейтрино-крошечная частица, потому что нейтрино, ну, такое этимологически, это значит с итальянское, маленький нейтрончик.
1: Нейтрончик, такой. Да, переводится.
0: Потому
1: всё.
0: Что нейтрон мы знали в ту эпоху, когда нейтрино предложили, и, ну, нейтрон, как бы, частица, которая участвует в сильных взаимодействиях, мы как-то его различили уже к тому моменту, а здесь оказалось, что тоже вроде электрический заряд не несет, но масса много-много-много меньше массы нейтрона. До сих пор мы напрямую эту массу пока не зарегистрировали, массу нейтрино. Нейтрино мы пока не знаем, какой массы. Теперь третье, про космологию, там что-то вы сказали.
1: Что мы нейтрино. Стоим на пороге новой эпохи в космологии, эпохи нейтрино.
0: Мы все знаем, что есть реликтовое излучение. Это фотоны, которые остались от ранней эпохи, когда у вас образовался водород. В ранней Вселенной наша Вселенная расширяется. Соответственно, в прошлом она была более плотной, там была такая горячая плазма, на ней летали всякие разные частицы. Вот у нас Вселенная расширяется. В какой-то момент становится выгодно производить водород. То есть электроны и протоны, которые до этого отдельно, значит, летали свободно, там рассеивались друг на друге, стали образовывать водород. А тогда у вас для фотонов, которые там летали раньше на электронах, рассеивались, нет электрического заряда. И фотоны свободно после этого начали распространяться по Вселенной, и вот до нас долетевшие – это наши реликтовые фотоны, которые мы называем реликтовым излучением.
1: Ну, может быть, начать с истории открытия нейтрино, потому что она как увлекательный детектив такая читается. Представьте себе ситуацию начала 20 века. После открытия радиоактивности совместными усилиями Беккереля и супругов Кюри, у физиков мира появляется новая забава – ядерные реакции. Я вот при Кюри читала, это действительно были забавы. У них свидания были в радиоактивных комнатах, потому что все было очень красиво. Да, у супругов Кюри так бывало. Но потом наступает некий кризис, потому что, ну, сначала люди думают, что вот очередное открытие, все, физика будет. Будущего все стоят на пороге, но потом все пошло не так гладко. Почему? Дмитрий сейчас продолжит.
0: Если говорить про нейтрино, то там, значит, ну, как бы люди привыкли уже в таком обычной физике, да, в физике макромира, так скажем, привыкли к тому, что есть некоторые законы сохранения. И, конечно, ну, люди хотели проверить вот этот момент, как он выполняется, когда мы вот дошли до этих частиц, которые мы называем элементарными. Элементарные частицы, кстати говоря, частицы, у которых мы не видим внутреннюю структуру.
1: Так, это просто, такие точечные, чтобы... из чего вот дальше нельзя их разбить.
0: Нет, смотрите, они не точечные, у нас же есть квантовый механик. Мы не можем их как бы остановить, они не точечные. Это такие волновые пакетики, не локализованные. Но мы, пытаясь разглядеть их внутреннюю структуру, мы не видим ее. Мы не видим там внутри структур. То есть как бы это не точечная частица. Когда рассеяние происходит на ней, это не обязательно, чтобы вы попали прямо в какую-то точку, пролетев сбоку. Попасть в точку невозможно, сами понимаете.
1: Поняла.
0: Вот. Но мы не видим внутреннюю структуру. Так вот, люди стали рассматривать вот эти процессы на микроскопическом уровне, представляя себе, что вот у вас есть одно ядро, вот оно распадается, вот полетело, вот другое ядро, в которое оно превратилось, и вот полетел электрон. И ядро тяжелое, и в этой ситуации электроны, которые, значит, у вас одна частица распалась в две. И в этой ситуации, если вы прям возьмете школьный курс физики, как там всех учат, напишите, значит, сохранение энергии, сохранение импульса, у вас моментально окажется, что электрон, который там должен влетать, должен нести всегда одну и ту же энергию. Выяснилось, однако, что вот в реальном эксперименте электроны, которые вылетают из этих процессов, вылетают на самом деле с разными энергиями, а некоторые есть разброс.
1: Получается, кто-то ворует у них энергию, да, получается?
0: И дальше, значит, было две дискуссии, как бы варианты, да, один вариант такой, что... А может быть, вот если говорить про микромир, то в микромире вот этот вот закон сохранения энергии, импульса там и так далее, ну, не выполняет. Он выполняется как-то средним. А вот в конкретном процессе он может не выполняться. А другой вариант, который значит, восторжествовал экспериментально, вот мы сейчас во всем убедились, так и есть, стоял в том, что давайте себе представим, что там появляется кто-то третий, То есть не один в два идет распад, а один в три. Тогда у вас больше свободы, у вас появляется, у вас не будет уже электроны одни из тех же энергий летать, потому что есть еще один кто-то, кто уносит эту энергию, и они могут поделить ее по-разному. И тут, ну, этот кто-то мы не регистрируем, этого кого-то мы не регистрируем. Более того, мы видим по закону сохранения заряда, что он должен быть электрически нейтральным. Mm-hmm. Но все тогда замечательно, вы говорите, смотрите, кто-то еще вылетает, он несет электрического заряда.
1: Поэтому мы его не поймали, он отбирает.
0: А он при этом отбирает, и дальше мы просто пытаемся, глядя на вот спектр этих электронов, понять, например, единственную характеристику в такой ситуации, что может только быть, это масса этой частицы. Это очень маленькое число, там типа 0,08 электрон-вольт. Чтобы сравнить, масса электрона – это 500 килоэлектрон-вольт. А масса нейтрина, значит, меньше, чем 0,8 электрон-вольт.
1: Какая у вас сложная работа.
0: Столько порядков величины разные. Это один момент. А второй момент, там еще со спином было. Есть у каждой частицы элементарной и у составных объектов, которые, получается, когда вы составляете элементарные частицы, в частности, там у протона, нейтрона, и, соответственно, из протонов, нейтронов, когда вы составляете, у вас получается ядро, у него есть спин.
1: Спин, друзья мои, это вектор вращения частицы.
0: Кутис такой, волчок можно воспринимать. Угу. И на этот момент вращения этот волчок, он тоже сохраняется. То есть сумма волчка в начале и в конце из этих разных частиц должна быть той же самой. Но вот здесь вот получалось, что у вас в начале одно ядро, потом другое ядро, вылетает электрон, а вот еще половинка волчка, так сказать, потому что электрон там несет половинку спина, спин-половинка, вот, куда-то пропадает. Но вот сразу поняли, что вот теперь...
1: Недоволчок какой-то получается.
0: Да, вот все хорошо, теперь электроны и нейтрины вместе образуют один волчок, все будет хорошо после этого. Вот, так сказать, две таких проблемы решила эта замечательная частица. Потом еще потребовалось десятки лет, чтобы эту частицу обнаружить.
1: Сначала швейцарец Паули все это предложил в теории, но он говорил о том, что он не доживет до того момента, что я совершил ужасную вещь, и что я, в общем-то, предложил то, что доказать и обнаружить невозможно. Но Энрико Ферми, это у нас итальянец, он все-таки доказал спустя 23 года, вот после того, как Паули все это дело открыл. Скажите мне, пожалуйста, вот все, что вы перечислили, это можно назвать теми самыми уникальными физическими свойствами, которые делают эту частицу, вот правда, призрачной? То, что, соответственно, вот она неуловимая.
0: Уникальное физическое свойство, которое делает ее призрачной, это то, что она участвует только в слабых взаимодействиях. Угу. Слабые взаимодействия, они так и называются слабые, что очень-очень редкие. То есть, если мы рассмотрим теперь, как мы хотели бы эту частицу зарегистрировать, почему каялся Паули, ну, все равно же это физический объект. То есть он предложил вообще-то физическое объяснение. Физическое объяснение, физика наука экспериментальная, вы должны иметь возможность его проверить. Он предложил объяснение для некоторого опыта, который был аномальный, да, он установил закон сохранения, но введя такую частицу, но теперь вы должны убедиться, что такая частица существует. Как вы можете убедиться, что такая частица существует? А люди поняли, что есть прямые обратные процессы. В мире элементарных частиц они идут одинаково. То есть вы можете как бы их вот, взять две, растить, родить две другие, и наоборот взять те, которые родились, заставить их про взаимодействие, вы можете получить те первые. И, значит, соответственно, сообразили, что теперь смотрите, если эта частица вылетает вместе с электроном, ну, можно попытаться этой частице теперь ударить в ядро и сделать обратный процесс, выбить электрон. Соответственно, появление электрона под пучком вот таких нейтрин, если вы верите, что они существуют, вот был бы вам как бы указание, что нейтрины действительно есть. То есть вы с одной стороны ставите там, я не знаю, условно радиоактивные элементы, которые распадаются, ставят эти нейтрины. Но нужно много. А потом вы должны поставить такие элементы, на которых нейтрино бы провзаимодействовала и создала бы вам электрон или другое бы ядро какое-то. Да? Вот обратный процесс создала бы. И тогда это будет указание, что действительно вот есть такие нейтрины. Вот этого люди ждали, значит, 10 лет. Когда это произошло, ну, все сказали, да, точно, значит, это самое вот замечательное нейтрино действительно есть. Мы его зарегистрировали. Формально, когда говорят про мир элементарных частиц, мы все частицы зарегистрировали, но формально мы не зарегистрировали одну. Антитау-нейтрино такое. Вот. Мы не сомневаемся, что он существует, все нормально, но вот формально, вот в таком, как вот я вам сейчас рассказал, мы пока его не видим.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к этой мозгодробительной беседе, но жутко интересно. У нас в гостях физик Дмитрий Горбунов.
2: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Передача данных.
1: И снова здравствуйте, это передача данных. Меня зовут Мария Баченина, сегодня мы замахнулись на нейтрино. У нас в гостях доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Дмитрий Горбунов. Вот, Дмитрий, у меня был вопрос. Я, честно говоря, не уверена сейчас, что он связан с тем, что вы только что сказали, но прозвучало слово «анти», поэтому я тут же цепляюсь за это. Мы знаем, что электрон имеет свою античастицу, да, позитрон. Протон имеет свою античастицу антипротон. Ну, так, в общем-то, со всеми частицами.
0: Не со всеми, не со всеми. Например, фотон не имеет антифотона.
1: Окей, вычеркиваем слово со всеми. Так вот, что свойства одинаковые, просто заряд разный, ну, противоположный. Но вот, насколько я понимаю, что в нашем мире, когда, собственно, зарождалась Вселенная, вместе с материей в теории существовала антиматерия. Но в нашем мире почему-то стала преобладать, соответственно, просто материя, а не антиматерия. А есть такая теория, я с учеными много раз сообщалась на эту тему, что, ну, вот гипотеза такая существует, что где-то во Вселенной может быть зеркальное отражение нашего мира. Ну, то есть, что сейчас мы с вами сидим и тоже общаемся, только мы из антивещества, и все вокруг тоже из антивещества. Соответственно, получается, есть и антинейтрино, и если мы его поймаем, то мы докажем эту гипотезу. Верно ли я рассуждаю?
0: Нейтрино и антинейтрино и так рождаются. У нас есть ядерные распады, которые мы эксплуатируем везде. В атомных станциях, например, да, ядерные у нас установки стоят, и там вылетают антинейтрино. А есть процессы в Солнце, там у нас происходит слияние, синтез, да, элементов более тяжелых, оттуда вылетают нейтрино. Вот два мощнейших источника, нейтрино и антинейтрино, это у нас вот Солнце и Земля. Потому что в Земле, в самой коре происходят радиоактивные распады тех самых урана, тория и так далее, которые мы, значит, извлекаем и там пытаемся использовать. А история про то, что у нас с вами, вот мы состоим из вещества, антивещества вокруг нас нету, ну, это, да, правда, действительно, это загадка. Мы не знаем, как в рамках той теории элементарных частиц, которая у нас есть, это объяснить. И это одно из указаний на то, что теория вот этой вот физики элементарных частиц, которую мы знаем, она не полна. Ее нужно как-то дополнять так, чтобы в ранней Вселенной удалось создать вот эту асимметрию. Ну, люди на эту тему, как бы сказать, предлагают разные идеи, разные гипотезы, пока никакая не подтвердилась, но их ищут. Тем не менее, когда люди узнали про проблему, ну, например, темной материи, да, что у нас есть, вот космологи нам говорят, и астрофизики нам говорят, что у нас должна быть темная материя, частицы, которые мы не видим, электромагнитно, которые стабильны и так далее, и так далее. Кто это такие, что за частицы, мы не знаем. Есть много гипотез. И одна из гипотез, что вот это проявление зеркального мира, оно теперь вот такое. Другое представление, да, что зеркальный мир может участвовать как-то вот в какой-то вот этой асимметрии между материей и антиматерией. Тут нужно понимать, что это асимметрия между материей и материей, и антиматерией – это между нашими материями. Да? То есть это между нашим протоном и нашим антипротоном, а не между нашим протоном и зеркальным аналогом. Вот в чем все дело. Поэтому тут более сложная связь.
1: Да, без 100 грамм тут достаточно сложно, но, кстати, да, значит, да, разбираться. Да. Я задам сакраментальный вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что до сих пор не найдена масса. А когда она будет найдена, когда смогут взвесить нейтрино, какие горизонты это перед физиками откроют, перед учеными?
0: Сейчас самое, вот я говорил, что прямые измерения, это вот, например, распад трития, в этом смысле попытка прямо напрямую увидеть вот эту вот частицу в том же эксперименте, в процессе, в котором его изначально просто предложили, чтобы он объяснил, почему электроны летают всяких разных энергий. Мы не измерили ее, мы видим только, что масса меньше чего-то. Если говорить про космологию, то в космологии, оказывается, нейтрино играют определенную роль, и вот пытаюсь разглядеть эту роль в наблюдаемых, в распределении галактик, в их эволюции, там, в анизотропии электрического излучения, в этих пятнышках и так далее. Много-много всяких разных есть наблюдаемых. Ну, где-то на уровне там, 0,3 электрон-вольт, я бы так сказал. Опять еще раз для сравнения, 500 килоэлектрон-вольт – это масса электрона, чтобы можно было сравнить. Значит, еще есть явление замечательное, связанное с нейтрином, так называемый нейтринный осциллятор.
1: Осцилляция, за это Нобелевку дали?
0: Да, за это Нобелевку дали, да-да-да.
1: 18,
0: вот это переходы нейтрино одного типа в другой, пока они летят, да. И, то есть это выглядит как? У вас есть источник нейтрино электронного, а на каком-то расстоянии вы поставили прибор, который может детектировать мюонный нейтрино. И он видит, что хотя вы изначально вырождали только электрон нейтрино, там вы зарегистрировали мюонный. И из того, что нейтрино одно в другое может переходить, Понятно, что нейтрино должны быть массивны. Не меньше, чем 0,06 электрон-вольт. Примерно вот так.
1: Ну, хорошо, мы его взвесим. И что нам это даст? Я вот никак не могу дойти до этого.
0: Есть прям варианты такие понятные использования нейтрино. Значит, понятные варианты использования нейтрино связаны с тем, что она очень-очень слабо со всеми взаимодействует. Да. Это означает, что она может откуда угодно вылететь и долететь до вас. Ваша задача ее зарегистрировать, но пролетает она свободно. Так?
1: Ну, вообще, вот мы сейчас сидим, и через нас пролетают...
0: Да-да-да-да, большое количество нейтрино, совершенно верно. Чтобы остановить нейтрино, которое вылетает из ядерного реактора, требуется, значит, свинцом обложить, выложить стенку до ближайшей звезды. Так что просто понимать себе. То есть нейтрино очень тяжело остановить. Соответственно, это замечательный прибор, с помощью которого вы можете мониторить то, что происходит там, куда вы физически добраться не можете. Что происходит в Солнце? Внутри. Мы не знаем, мы видим с поверхности излучения. Мы изучаем явление осцилляции вот этих солнечных нейтрин, мы измеряем их спектр, и поэтому понимаем, какие процессы, какие термоядерные процессы происходят внутри Солнца. Где и что-то такое. Нейтрино из Солнца летит во все стороны, конечно. Часть из них направлена к нам. У нас стоит детектор, и этот детектор регистрирует эти нейтрино. Нейтрино вылетают всякие разные, там много всяких разных реакций. И здесь мы должны учесть явление нейтринных осцилляций, что нейтрино одно в другое переходит. Если мы измеряем только электронные нейтрино, часть из них пропала. Угу. И причем в разных, если говорить про спектр, в начале спектра пропала одна часть, в конце спектра пропала другая часть.
1: Потому что две трети исчезли.
0: Уже изучали. Вот. Поэтому, смотрите, и вот чтобы вот это сделать аккуратно, да, нам, конечно, нужна максимальная информация о нейтринном секторе. Другой вариант, когда вы можете использовать вот именно, значит, там геонейтрин такой, их только стали регистрировать, у вас внутри залегают тяжелые химические элементы, которые распадаются, оттуда вылетают нейтрины. Точно так же вы смотрите, что с ними происходит. Пытаетесь понять, где залегают элементы. Другой вариант, у вас нейтрино рождаются в атмосфере, они энергичные, и они теперь пролетают через Землю, и особенность нейтринных осцилляций немного зависит от свойств Земли. Потому что немножечко нейтрино рассеивается на веществе. Немножечко. Это немножечко влияет на результат осцилляции. Mm-hmm. Если вы можете аккуратно измерить спектры нейтрино, которые вылетают теперь через Землю, вот тех атмосферных, вы тоже можете что-то понять про Землю уже, про залегание в ней тех или иных элементов.
1: Вот я понимаю про... Это практическое применение. Вот,
0: ядерные реакторы, смотрите, вот ядерные реакторы. У вас внутри происходит вроде бы реакция, которую вы понимаете, да? У вас есть тепловыделение, вы его измеряете, вы его используете, ради этого вы все сделали, да? Ядерный реактор закрыт мощной бетонной стеной. Наружу ничего не должно вылетать, все как было. Но нейтрино остановить, конечно, нельзя. Они вылетают. И вы можете тут же прям смотреть аккуратно, каких элементов, сколько, прям мониторить, как происходит выгорание, каких становится больше, каких становится меньше. Все вот это прям мониторить сейчас.
1: То есть она прям несет всю информацию, такая флешка летающая.
0: Смотрите, насчет как бы всей информации, это все-таки вы понимаете, да? Как бы вот вы, например, глазами смотрите там какое-нибудь явление, а вот в театр вы пришли, вы глазами смотрите, а уши закрыли. Ну, не всю информацию, да, она несёт.
1: Нет, конечно.
0: Поэтому тут, конечно, значит, но это дополнительный источник, который позволяет вам заглянуть туда внутрь, что там происходит.
1: Да, то, куда мы не можем добраться.
0: И чтобы это использовать, нам нужно хорошо понимать вот этот нейтринный сектор, потому что это такой хороший инструмент для мониторинга происходящего куда мы залезть с вами совсем не можем никак.
1: А правда, что Вселенная состоит из нейтрино?
0: Есть реликтовые фотоны, а есть реликтовые нейтрино, которые образовались, когда Вселенной было труда до секунды. Эти нейтрино остались. Они здесь вокруг нас. Их немножко меньше, чем фотонов. А фотонов примерно 400 в кубическом сантиметре, как говорят, этих реликтовых фотонов. 400 штучек в кубическом сантиметре.
1: Да, нейтрино мне нужно было поменьше. Время, чтобы это осознать, извините.
0: Да-да-да, нейтрино немножко поменьше. Но мы их пока не зарегистрировали. Вот в чем все дело. И это одна из, вот вы говорили, будущей Нобелевской премии, что такое Grey Challenge. Это важная задача экспериментаторов, как придумать и зарегистрировать вот эти реликтовые нейтрино. Эти нейтрино будут содержать слепок того, что происходило во Вселенной, когда ей было отроду одна секунда.
1: Точно потрясающе. Так же, а скажите мне, пожалуйста, они вечные? Они никуда не...
0: Нейтрино в каком-то смысле вечные. Ну вот нейтрино, электронно-мионные тау, да? И они, значит, смешиваются между собой. Ну и в этом смысле, как бы, если рассматривать эту всю композицию трех нейтрино, то, конечно, из этих трех частиц там есть какие-то, которые, ну, легчайшие, и она, в конце концов, все эти нейтрино там в нее перейдут.
1: Mm.
0: Но этот процесс займет такое чудовищное время, да, что, в общем, с 15 миллиардами лет можно не сравнивать. И в этом смысле можно считать, что они все стабильные.
1: Обалдеть.
0: В любом случае, при этом переходе будут рождаться только, значит, другие нейтрино, поэтому, ну, вот как бы здесь...
1: Прямо нет, какая-то волшебная реинкарнация. Как говорится, теперь живите с этим. Это была передача данных. У нас в гостях был доктор физико-математических наук Дмитрий Горбунов. Спасибо.
2: Передача данных.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Наступила осень. Для кого-то это конец отпусков, учеба и трудовые будни, а для нас – научные итоги летних месяцев. За это время ученым удалось датировать следы древних сапиенсов из Южной Африки, изучить рисунки неандертальцев на стенах пещер, покопаться в могилах Хомо наледи, прочитать ДНК семи поколений, живших 6700 лет назад, найти гипотетического предка современных людей из Китая и не только. Обязательно досмотрите до конца. Итак, номер первый. Следы ног древнего человека попадаются археологам нечасто. Но благодаря активным поискам число таких находок в последние десятилетия резко возросло. А еще не так давно появился специальный термин – амоглиф – для обозначения древних узоров, выполненных людьми в рыхлом песке тысячи лет назад. Подобные находки сделаны недавно в Южной Африке. Они особенно важны тем, что приходятся как раз на период, когда в Африке происходило становление человека современного вида. На южном побережье Капской провинции обнаружены не только отпечатки ног, но и окаменевшие узоры на песке – круглые, штрихованные, веерообразные и другие. Все эти следы сохранились в сцементированных береговых отложениях, некогда бывших песчаными дюнами. Примечательно, что некоторые отпечатки представляют собой естественные слепки – негативы, то есть выступающие оттиски в слое, когда-то покрывавшем древние следы. Новая публикация посвящена датировкам семи таких памятников, сделанным с помощью метода оптически стимулируемой люминесценции. Среди найденных участков я хочу выделить несколько. Это участок номер два. Множество выступающих оттисков человеческих стоп на потолке естественного туннеля у подножия скал. Участок 3. Узор в виде круга с углублением в центре и предполагаемые отпечатки двух коленей. Наконец, участок 7. 40 выступающих оттисков человеческих ног на потолке и стенах небольшой прибрежной пещеры. Следы оставлены группой людей, быстро спускавшихся по склону дюны, возможно, бежавших трусцой. Древность следов на побережье от 153 тысяч до 70 тысяч лет. Самым старым оказался участок 2, выступающие следы на потолке туннеля. Датировка участка номер 7 говорит о том, что утренняя пробежка по дюнам состоялась около 90 тысяч лет назад. Итак, это самые древние следы людей, найденные в Южной Африке, и, вероятно, древнейшие известные следы людей современного вида. Номер второй. Продолжим разговор про Южную Африку, но теперь в нашем поле зрения Homo naledi – удивительные человечки с маленьким мозгом, жившие около 300 тысяч лет назад. Эти существа описаны палеантропологом Либергером по находкам в системе пещер Rising Star. В декабре 2022 года ученый объявил, что, судя по находкам, наледцы активно использовали огонь. Теперь вышло три статьи с еще более невероятными открытиями. Во-первых, это погребение. Да-да, намеренное погребение Homo naledi. При раскопках в камере Диналеди палеонтологи обнаружили скопление костей, названная особенность Диналеди-1. 108 скелетных фрагментов в овальном углублении, заполненном породой. Все кости принадлежали одному взрослому индивиду. Исследователи полагают, что это не просто углубление в полу, а намеренно выкопанная яма, в которую положили тело, а потом засыпали. Дело в том, что отложения, которые вокруг особенности 1 образуют слои, внутри ямы лежат хаотично. И само расположение костей указывает на то, что тело поместили в углубление целиком, и оно было засыпано до того, как мягкие ткани разложились. Рядышком находится вторая такая ямка, особенность Диналеди 2, пока что подробно не исследованная. И еще одно вероятное погребение находится в другой камере пещеры, называемой «прихожая холма», скопление костей на участке треугольной формы. Учитывая, что материал очень хрупкий, скопление разделили на три части, залили гипсом и целиком подняли на поверхность, а потом исследовали с помощью томографа. Тут тоже большинство костей принадлежали одному индивиду Homo naledi. И это тоже, по мнению исследователей, намеренное погребение. А рядом с запястьем этого индивида находится некий каменный заостренный артефакт. Кажется, впервые в истории с Homo naledi появилось что-то, похожее на орудие. Замечу, что речь о погребениях, ну если это они, которые как минимум на 160 тысяч лет древнее самых ранних могил Homo sapiens в Африке. Но дальше больше. На северной и южной поверхностях естественного столба, торчащего в пещере, исследователи обнаружили нечто, напоминающее гравировки. Линии пересекались, образуя геометрические узоры, квадраты, треугольники, кресты. Наиболее заметное изображение из пересекающихся линий образует нечто вроде решетки, хэштега. По мысли авторов, об игре природы речи не идет. Изображение создал человек. Один из главных вопросов, конечно, возраст изображений. Когда их сделали? Пока что никаких проб с поверхности не бралось. Но исследователи заверяют, что они обязательно постараются датировать рисунки. И все же мысль авторов сформулирована прямо. Скорее всего, изображения созданы Homo naledi. Ну, ведь следов никаких других гоминин в Rising Star не найдено. При этом совсем рядом с изображениями находятся погребения. Значит, выбор места не случайен. Люди возвращались в пещеру раз за разом. Может, гравировки имели какой-то особый символический смысл? Номер третий. А теперь о другой группе наших ископаемых родственников – о парантропах. Этих прямоходящих существ с мощными жевательными зубами обычно разделяют на три вида. Примерно 2 миллиона 800 тысяч лет назад возник парантроп эфиопский. А от него произошли парантроп бойса в Восточной Африке и парантроп массивный, робустус, на юге. Однако с такой схемой согласны не все. Есть, например, предположение, что южноафриканские и восточноафриканские парантропы произошли независимо от разных видов австралопитеков. Кроме того, антропологи отмечали, что находки из Южной Африки, относимые к робустусам, довольно разнообразны. Это пытались объяснить либо сильными различиями между самцами и самками, либо тем, что кости принадлежат не одному, а минимум двум разным видам. Как разрешить этот спор? Ведь в столь древних костях уже нет надежды найти ДНК. Ну, почти нет. На помощь ученым приходит палеопротеомика – анализ остатков древних белков. Некоторые аминокислоты более устойчивы, чем ДНК, и могут сохраняться, например, в эмали ископаемых зубов. Состав белков позволяет делать вывод о родственных связях древних организмов, примерно так же, как это делают с помощью древней ДНК, хотя, конечно, не с такой разрешающей способностью. И вот группа ученых взялась за зубы парантропов, найденные в южноафриканской пещере Сварткранс. Исследователи выбрали для анализа 4 зуба из самых древних слоев памятника, возрастом около 2 миллионов лет. Удалось прочитать аминокислотный состав от 8 до 10 белков. И первое, что идентифицировали ученые, это пол хозяев зубов. Вышло, что 2 зуба принадлежали самцам, а 2 других – самкам. Но больше всего исследователей интересовало, в каком родстве эти парантропы состоят между собой и с другими гоминидами, современными и вымершими. С этой целью белковые последовательности из образцов сравнили с большим набором эталонных данных, включавшим разных обезьян, а также сапиенсов, неандертальцев, денисовцев. По результатам анализа все 4 парантропа оказались ближе к Homo, чем к любым другим приматам. Отрадно, что представления об эволюции человека подтверждаются. Ведь могло получиться, что парантропы родня какой-нибудь горилле, и тогда привычное эволюционное дерево пришлось бы перетряхивать. Когда исследователи построили родословное дерево, 3 парантропа образовали сестринскую ветвь по отношению к разным Homo. 4-й индивид, SK-835, оказался стоящим слегка особняком в сравнении с другими парантропами. Вероятно, эта особь принадлежала какой-то специфической группе парантропов. Кстати, из-за маленьких размеров зуб SK-835 считали принадлежавшим самке. Оказывается, самец, но особенный. По мнению исследователей, такой результат, полученный для зубов возрастом в 2 миллиона лет, можно считать потенциальным прорывом в палеантропологии. Номер 4. А теперь новое достижение в палеогенетике. Памятник Гюрги-Ле-Нуаза находится на севере Франции. Это крупнейшее кладбище эпохи неолита. Примерно 6700 лет назад здесь похоронили 128 человек. Исследователям удалось получить полные геномы большинства погребенных и тщательно их изучить. Для каждого индивида определялся пол и возраст, а также вероятный цвет кожи, глаз и волос. Ученым удалось построить две родословные. Самая длинная родословная объединяла 64 индивида в 7 поколениях. На настоящий момент это самое большое генеалогическое дерево, построенное на основании древней ДНК. Поколения в обеих родословных связаны почти исключительно по мужской линии, то есть социальное наследование в этом обществе происходило через отца. Кроме того, и по генетическим, и по изотопным данным большинство женщин были не местными, а мужчины происходили с данной территории. Это значит, что сыновья оставались жить в своей общине, а матери их детей прибыли из других общин. Большинство взрослых дочерей, напротив, ушли, чтобы присоединиться к другому сообществу. Для самой длинной родословной исследователям удалось установить отца-основателя некрополя, мужчину, от которого произошли все члены генеалогического дерева. Интересно, что его могила представляет собой единственное вторичное захоронение в некрополе. Кости патриарха помещены в женское погребение. Учитывая данные изотопного анализа, исследователи рисуют такой сценарий. Группа из нескольких поколений переехала на новое место, оставив своих умерших детей в предыдущем некрополе, но привезя с собой кости отца-основателя. Спустя какое-то время, около 100 лет, группа съехала, вновь переселившись куда-то, а на кладбище остались могилы их умерших детей. Согласно генетическому анализу, у некоторых индивидов были голубые, у других – карие глаза, встречались черные, каштановые и рыжие волосы, а цвет кожи варьировал от очень бледного до очень темного. Такое разнообразие подтверждает гипотезу о постоянном генетическом обмене с другими сообществами. Номер 5. Переходим к моей любимой теме – неандертальскому искусству. Ну, конечно, неандертальцам не переплюнуть Homo naledi, и все же тема творчества европейских троглодитов крайне интересна. Одна из спорных находок – маска из французской пещеры Ларош-Катар. Артефакт из кремня, напоминающий лицо, в отверстие в котором была вдета кость, образуя нечто вроде глаз. Маска ли это? Или у археологов разыгралось воображение? Как бы то ни было, пещера Ларош-Катар когда-то, несомненно, посещалась неандертальцами. И недавняя публикация посвящена новым открытиям в этой пещере – гравировкам на стенах. Следы, о которых идет речь, расположены только на 13-метровой стене одной из камер пещеры, причем отметины сгруппированы в панели. Исследователи предположили и даже подтвердили экспериментально, что эти следы оставили, водя по стенам пещеры пальцами. Дело в том, что стены образованы туфом, который в результате неких геологических процессов покрылся тонким рыхлым налетом. Этот слой легко продавливается, и просто водя по нему руками, можно оставлять на поверхности заметные углубления. Ученые подробно описывают 8 панелей, покрытых гравировками. На первый взгляд, увидеть какую-либо систему в этом хаотичном наборе отпечатков и линий сложно. Но исследователи настаивают, что в некоторых случаях речь идет о продуманной композиции. Более-менее это очевидно в случае треугольной панели. Здесь 25 вертикальных желобков, оставленных пальцами, идут параллельно друг другу. Важный вопрос. Все-таки, когда эти гравировки появились? По результатам термолюминесцентного датирования, вход в пещеру был закрыт наносами как минимум 51 тысячу лет назад. Значит, никто, кроме неандертальцев, водить по стенам пальцами не мог. 8 панелей образуют некую продуманную систему. Здесь явно был замысел, вот только какой? Загадка.
3: Тот вопрос, который задает Александр Борисович, что бы это могло значить, какой в этом во всем смысл в этих рисунках на стенах пещер, он на самом деле, скорее всего, останется для нас без ответа. Да и не скорее всего, он точно останется для нас без ответа. Главные вопросы, которые интересуют специалистов в этом случае, это насколько детально проанализированы все обстоятельства находки этих гравировок, насколько мы можем доверять выводам авторов, насколько это действительно древность более 50 тысяч лет и насколько это действительно может быть связано с неандертальцами. Так вот, авторы этой статьи абсолютно детально проанализировали этот источник. Здесь есть вся необходимая и внутренняя, и внешняя критика этого источника. Они проработали и вопрос геологической истории этой пещеры, того момента, когда она стала недоступна для посещения другими людьми. И это действительно произошло порядка 50 тысяч лет назад. И вплоть до конца, ну, границы 19 и 20 века пещера была недоступна для посещения людьми современного антропологического облика. Соответственно, последние люди, которые ее посещали, жили в Европе более 50 тысяч лет назад, что подтверждается целой серией, огромной серией из 50 ОСЛ дат, оптически стимулированная люминесценция. Есть и серия радиоуглеродных датировок, но большей частью они открытые. Это значит, что возраст, который получен по этим датировкам, это не предел, а возраст отложений, в которых взяты образцы для датирования, еще больше, чем полученные значения. А там, ну, что-то в районе 40 тысяч крутится, то есть пещера древнее. И ОСЛ-датировки подтверждают этот значительный возраст. В это время на территории Центральной Европы проживало лишь одно человечество, лишь одна ветвь человечества – это неандертальцы. Соответственно, шансы посетить эту пещеру, погулять по ее залам были только у них. И оставить вот эти следы также могли только неандертальцы. Конечно, в этой пещере также проживали и, ну, бывали. В этой пещере также бывали и животные. Например, там найдены кости гиен. Пещерные медведи часто устраивают свои лежанки там в пещерах. И исследователи выделяют целую группу следов, оставленных животными, следов, которые не могут быть связаны с человеком. Также исследователи указывают на то, что есть повреждения, оставленные во время раскопок в начале 20 века металлическими инструментами. То есть они не все следы на стенах непосредственно связывают с посещением неандертальцев. Это вот и есть та самая критика источника. Мы разбираемся, какова природа этих следов. И исследователи все это очень детально проанализировали. Итак, они разобрали геологическую историю пещеры, продатировали отложения, которые в ней скрыты, проанализировали природу самих следов. И все это дает нам очень надежное основание для того, чтобы доверять выводам авторов о том, что эти абстрактные изображения, не фигуративные изображения, оставлены именно неандертальцами. Конечно, такие изображения уступают в зрелищности рисункам сапиенсов, рисункам кроманьонцев, пещерной живописи, но тем не менее нужно помнить, что это другое человечество, и это другие люди, возможно, с другим сознанием, с другими представлениями об устройстве мира, ну и вообще с другими даже физиологическими возможностями. Поэтому ожидать от них того же, чего мы ожидаем от сапиенсов, от нас самих, не стоит, да? Нужно относиться к этому вот как к проявлению неандертальского, но все же творчества.
2: Друзья, было ли интересно? Каких новостей, каких подробностей вам не хватает? Пишите в комментариях. Это видео выходит только благодаря вам. Спасибо вам, если вы нас уже поддерживаете. Но если еще нет, то подпишитесь на нас на sponsor.ru, если вы в России, или на Boosty, если вы не в России. Это поможет делу просвещения. С вами был Александр Соколов.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Игорь Дмитриев, доктор химических наук, историк науки, профессор кафедры философии науки и техники философского факультета СПбГУ, директор музея-архива Дмитрия Ивановича Менделеева, СПбГУ.
1: Спасибо, что приехали к нам из далекого Петербурга. Но прежде чем вы начнете ваше выступление, я хочу провести простой опрос. А поднимите руки, кто считает, что Менделеев придумал формулу водки? Так. А кто считает, что это утка? Так. А кто не уверен? Спасибо. И я прошу тех, кто смотрит нас онлайн, перейти по ссылке и тоже проголосовать, и мы потом посмотрим результаты. Игорь, скажите, пожалуйста, а бывает такое, что ученый сам способствует возникновению каких-то мифов вокруг своей особы?
2: Ну, непреднамеренно, да, потому что, скажем, Дмитрий Иванович, он такой человек очень колоритный, как, кстати, и многие ученые, типа Галилея, о котором мне приходилось писать, Ньютона. Вот. И да, есть такое, что они иногда совершают экстравагантные поступки с той или иной мотивацией. И это в глазах современников, понимаете, человек ведь как? Вот что-то произойдет, прибежит 100 человек народу, и каждый будет рассказывать свое. Так что, да. Чем колоритнее личность, тем... Так, я могу, значит, продолжать теперь, да?
1: Да, конечно.
2: Вот. Ну, сегодняшний день начался с дикарей и заканчивается Менделеевым. Мне очень нравится такой расклад. Значит, вот здесь дата жизни Дмитрия Ивановича. Не вполне стандартная фотография его. Я всегда сравниваю эту фотографию, так сказать, с образом Раскольникова, что имеет свои основания, хотя он никого не убивал. Вот. И надо сказать, что практически ни об одном ученом не ходит, по крайней мере, в России не ходит столько мифов, легенд и анекдотов, как о Менделееве. Это такой Василий Иванович русской науки. Вот. И можно выделить где-то почти десяток мифов. Я тут 8 написал, но можно еще там несколько указать. Вот. И, конечно, самый главный и самый распространенный миф – это о том, что Менделеев является отцом русской 40-градусной водки. Это, если так можно выразиться, национальная легенда. Она созрела еще при жизни Дмитрия Ивановича, но, так сказать, укрепителем и распространителем этой легенды в 20 веке стал Вильям Васильевич Похлебкин, историк-скандинавист, автор многих кулинарных книг. Вот, и, значит, в книге по истории водки он подробно описывает, значит, как это все было, ссылаясь на Ветхий Завет, на Новый Завет, на другие бесспорные источники. Только одной ссылки нет – это на работы самого Менделеева. Ни на архивный материал, ни на это, кроме как на одну его работу, о которой я сейчас буду говорить. Значит, дело все в том, что каждый миф, не только о том, что Менделеев автор водки, значит, он содержит какое-то ядро, которое более или менее опирается на какие-то реальные факты. Вот если говорить о том мифе, о котором я сейчас буду рассказывать, то да, вот это ядро является то, что Менделеев 31 января 1800, дальше все даты, 1865 года защитил докторскую диссертацию о соединении спирт с водой. Ну и дальше уже вот это действительно факт, после чего, значит, уже он обрастает вот оболочкой, что Менделеев и сам любил выпить, и что он обнаружил, что именно 40 градусов – это вот та самая концентрация спиртоводной смеси, 40 градусов, то есть процент по объему, значит, когда смесь приобретает особые качества, физико-химические, там органолептические, физиологические и прочие, прочие. Все остальное много уже менее интересно. Вот эта обложка этой диссертации Менделеева, значит, что об этом можно сказать? Значит, если говорить кратко, то Менделеев этой области концентраций от 0 до 47 градусов по объему, даже не 40, а 47 с хвостом, вообще не занимался. Значит, я немножечко поясню, вот, что он делал в этой диссертации. Система спирт-вода, ну, здесь имеется в виду этиловый спирт, значит, обладает одной особенностью. Если вы возьмете один объем спирта, один объем воды, ну, чистых, то вы не получите два объема, вы получите немножко меньше. Вот это явление называется контракцией, сжатие. Насколько зажмется смесь и какова будет плотность ее, или удельный вес, когда говорили, это теоретически там каким-то уравнением выяснить невозможно. Поэтому надо только эксперимент при нескольких температурах вот, составить значит, такую спиртометрическую таблицу. Ну, вот я фрагментик маленький, упрощенный спиртометрической таблицы, я показал. Вот там спирт там 40, 39, 38 и плотности. Это при температуре 20 градусов. Ну, вот. И вот Менделеев, собственно, этим и занимался. И в своей диссертации, над которой он работал несколько лет, 62-й, 63-й, 64-й год, он откровенно, совершенно, вообще он был человеком очень откровенным, он написал, что, по поводу вот концентрации от 0 до 47 градусов сделал только немногие определения, и при том довольно спешно. И он, чтобы иметь какую-то оценку плотности в районе 40 градусов, он сослался на данные англичанина Гильпина, о котором ничего не известно историкам, но только известно, что он опубликовал эти данные в 1792 году, то есть за 70 лет до Менделеева. Ну, это было так сделано для оценки. Вот. Теперь, возникает следующий вопрос. То есть Менделеев все ясно, просто вот нет по факту, и все. А что касается вопроса о том, откуда же 40-градусный стандарт взялся, это интересно. Дело все в том, что в 1860 году русское правительство, да, вот по поводу Менделеева ходили карикатуры уже в конце его жизни, вот намекали на то, что вот он все-таки изобрел эту водку, но это все уже, так сказать, народные легенды. Вот. Так вот, в 1860 году русское правительство решило ввести акциз на крепкие напитки. Акциз, то есть налог, брался с градуса. Для этого эти градусы надо уметь определять. А шкалы, которые были, так называемая шкала Траллеса немецкая, там, или Германа Ивановича Гесса, академика, все эти шкалы, они были неточными. И поэтому встал вопрос о том, чтобы, во-первых, для того, чтобы составить точную таблицу, надо получить чистый спирт. Это уже, так сказать, не очень легкая задача, особенно для того времени. Так вот, значит, Менделеев за нее и взялся. Значит, русское правительство пользовалось шкалой Гесса, и согласно этой шкале самый популярный народный напиток, который имел название «полугар», имел 38 градусов крепости. 38 градусов крепости. И русская

И учитывая, что вот этот напиток по ГЕСу 38 градусов при изготовлении заводского, значит, было постановлено, что отпускная крепость должна быть 40 градусов, а в раздробительной, то есть по-нашему розничной торговле, не ниже 38, иначе наступала уголовная ответственность. И это для центральных и средних губерний, потому что для какого-нибудь там Ставропольской губернии достаточно 25 градусов, лишь бы горло драло, как выражались в министерстве изящно. Вот, и вот это постановление, о котором сейчас рассказывал, оно было принято, значит, при министре Рейтерне 6 декабря 1966 года. Вот это и есть, собственно, дата рождения, значит, русской 40-градусной водки. Если бы те, кто празднует другую дату, защиту диссертации Менделеева, обратились к специалистам, что в России совершенно не принято. Вот, потому что специалист существует для того, чтобы участвовать в форумах, подобных, так сказать, вот тому, где мы с вами находимся сейчас, да? Вот. То дата, может быть, была бы другая. Это первая легенда. Вторая легенда, которая мне нравится много больше первой, надо сказать, она принадлежит школьным преподавателям, значит, двум, которые написали энциклопедию для мальчиков, но это есть и в некоторых других работах. Там просто это очень красиво сформулировано, что Менделеев, вот здесь все есть, предпринимал несколько попыток поступить в университет и каждый раз заваливал химию. Во-первых, нельзя завалить тот экзамен, сдачу которого никто не требовал. Во-вторых, вот это очень интересно, значит, Марья Дмитриевна, его мать, привезла Менделеева из Тобольска на последние средства. Они приехали в дорогой во всех отношениях Петербург, и выражение «предпринимал несколько попыток», знаете, это очень драматическая ситуация была. На какие деньги он жил вот этот год, чтобы второй раз хотя бы пытаться? Нет, дело было не так. Значит, Менделеев закончил Тобольскую классическую гимназию. Каждая гимназия классическая, а только после классической гимназии можно было в университет идти, значит, была приписана к определенному университету, которых тогда было в России всего 7 вместе с Прибалтикой. Значит, и он мог подавать документы в университет, только казанский. Но по семейным обстоятельствам там не получалось. Не было родственников, в общем, не поехали. И тогда решено было попробовать приехать в Петербург и устроиться там, где неважно, в каком месте человек закончил среднее учебное заведение. Менделеев сначала хотел стать врачом. Экзаменов не было, но было вступительное испытание – пребывание в анатомическом театре. При виде трупа Дмитрий Иванович упал в обморок. Вот этот здоровый мужик, за 180 рост, он упал в обморок. Его не взяли. Ну а дальше, как говорится, нет дороги, иди в педагоги. Значит, он отправляется в главный педагогический университет, который находился под одной крышей с университетом петербургским. Там не только крыша была общая, но и преподаватели. И вот главный пединститут, он как казенно-кофтный студент и закончил. Теперь еще один. По-моему, я здесь все сказал, что хотел. Да. Следующая очень красивая легенда о Менделееве, о том, что периодически закон приснился ему во сне. Ныне покойный академик Бонифатий Михайлович Кедров очень любил эту легенду, его ученики тоже. Они совершенно серьезно в научных журналах обсуждали вопрос о том, что в действительности увидел Менделеев во сне. У меня на этот счет тоже есть гипотеза. Она состоит в том, что, по-видимому, все-таки это гипотеза, поэтому, по-видимому, Менделеев свои сны смотрел в одиночку. И вот почему я не очень верю в эту гипотезу и считаю ее мифом. Потому что, во-первых, молчание фактов, молчание документов. Мы знаем только из одного источника. У Менделеева был друг. Это очень сильное слово, правда, для Дмитрия Ивановича. Ну, хорошо. У Менделеева был друг
русский геолог, профессор Петербургского университета Александр Александрович.

0: иностранцев. Вот его воспоминания, которые были изданы. Значит, и иностранцев, который писал мемуары в 1919 году, то есть спустя, ему было уже 76 лет, уже прошло почти там 40 лет со дня открытия закона, он писал о том, что после открытия закона он как-то зашел Менделееву, Менделеев вообще любил о себе байки рассказывать разные. И часть выдумывал, часть правда была. Он сказал, что вот, значит, во сне ему это привиделось. Больше об этом никто не писал ничего. Кроме того, значит, есть еще одно. Кое-какие документы, которые, ну, являются, так сказать, черновиками. Да, вот в Петербурге по этому поводу даже памятник, который называется «Сон Менделеева». Отличный памятник, кстати. Вот, значит, кое-какие документы, черновики, вот, которые иллюстрируют путь к открытию его, они сохранились. И надо сказать, что... да, вот эти, значит... Надо сказать, что эти документы, здесь только два представлены, на самом деле их несколько, они не выдают вот этого скачка. Вот приснился, схватил бумагу, как иностранец писал, записал и все, вот и таблица. Нет, они показывают этапы работы очень четко. Вот, теперь, что еще сейчас, да, ну это вот естественная система его. И последний миф, я успеваю его рассказать. То, что Дмитрий Иванович сделал чемоданы. Значит, он звучит так, что Менделеев делал чемоданы, что он торговал ими в Петербурге в гостином дворе, и что торговцы соседние, на вопрос одного из них, кто это такой за господин, они говорили, это известных чемоданных дел мастер Менделеев. Значит, опять-таки, откуда взялась эта легенда? Нет, это можно... Нет, назад, вот слайд, где был чемодан. Назад, вот так. Откуда взялась эта легенда? Менделеев последние 15 лет жизни работал в Главной палате меры весов. Метрологи его считают своим человеком. Вот, и там у него была такая дама... Ольга Ярославовна Азаровская. Она потом прославилась тем, что пела народные песни. Значит, ну вот в молодости она грешила тем, что работала вот в метрологическом этом заведении. Значит, и она написала воспоминания. Эти воспоминания, они вообще состоят из очень многих легенд. Вот. И в том числе вот о том, что он делал чемоданы. Менделеев был человеком рукастым. Кое-что действительно известно, что он делал там некоторые предметы из плотного картона, там столики и так далее. Но то, что он чемоданы делал, и то, что он торговал ими в гостином дворе, вы знаете, вот представьте себе, что кто-нибудь из известных артистов или политиков сейчас где-нибудь в Москве там пристроится со столиком, ну, скажем, в Жириновске, да, и начнет чем-нибудь торговать своего изготовления. Об этом уже к вечеру будет писать пол интернета. Да? Менделеев, которого пресса всегда, так сказать, вот преследовала, очень актуально было, что он там думает, все, он был героем прессы. Если бы он был замечен, то это, об этом писали все газеты, об этом бы писали дети, об этом бы писали ученики, знакомые и так далее. Нигде, кроме вот Азаровского, этого нет. Ну вот, я эти четыре мифа рассказал, и, пожалуй, я сейчас остановлюсь, потому что, может быть, будут какие-то вопросы. Потому что мифов больше.
1: Конечно, будет. Да. Вопросы, безусловно, будут. И первый вопрос... Вам дистанционно сейчас задаст научный журналист Александр Сергеев. Пока готовят видео, я тогда задам вопрос, который вам прислал наш делегат. Угу. Он в текстовом виде, поэтому проще. Угу. Вопрос, кстати, непростой. В последнее время религиозное сообщество активно оскорбляется по поводу и без. В связи с изложенным, испытывает ли научное сообщество трудности при изложении своих научных воззрений? Если испытывает, то какие? Приходится ли корректировать свои речи для соответствия условной религиозной цензуре при изложении научных фактов и открытий? Как научное сообщество относится к активной пропаганде всевозможных религиозных представлений? Противостоит ли этому? Вот такой вот вопрос.
0: Я должен сказать, что за все научное сообщество я сказать не могу. Но я позвонил недавно своему знакомому священнику, кандидату в физмат-наук параллельно. Вот, значит, он сказал, что он так особых как-то таких не видел драматических моментов. Понимаете, такие истории возникают тогда, когда ученый начинает писать в публицистическом духе. Потому что научных журналов и научной литературы у нас вообще мало читают, даже коллеги друг у друга. Понимаете, это другой вопрос. Но вот мне приходилось писать о Галилее на такую тему, как, например, «Процесс над Галилеем». Ну, это вот соотношение науки и религии, там, и смотреть с двух сторон на это. Надо сказать, что ну, были так некоторые упреки, что я как-то уж слишком хорошо отнесся в представлении критиков, отнесся к матери католической церкви. Но так, чтобы вот как-то мне кто-то затыкал рот, у меня вообще язык без костей. Я не заметил.
1: Спасибо. Так, надеюсь, нам удастся посмотреть все-таки видео-вопрос. Правда?
0: Да. Да.
2: Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на форуме «Ученые против мифов». Я считаю, что в последнее время уровень форумов значительно вырос, и они стали важным культурным явлением в жизни страны. Думаю, они оставят свой след в истории, подобно тому, как оставила его комиссия по проверке медиумических явлений, которую возглавлял в свое время Менделеев. Я представляю здесь комиссию по борьбе с лженаукой Российской академии наук. И мы считаем, что комиссия Менделеева в некотором роде была прообразом нашей работы. Однако и у нас, как и у Менделеева, есть трудности во взаимоотношениях с Российской академией наук. После того, как наши меморандумы вызвали значительный общественный резонанс, надеюсь, хоть немного подобный тому, который вызвал в свое время отчет комиссии Менделеева. После этого Российская академия наук подверглась целому ряду нападок, в том числе судебных, и часть людей в ней, часть академиков, стала выступать за то, чтобы ограничить и заглушить голос комиссии. Надеюсь, этого не случится, но гарантий дать невозможно. Сейчас этот вопрос решается в Академии наук. И в этом плане мне было бы интересно задать Игорю Дмитриеву, с чьими работами о Галилее и о Менделееве я с большим интересом знакомился, вопрос об отношениях Менделеева с Академией наук. В 1874 году его не избрали членом-корреспондентом. В 76-м, правда, избрали, но в 80-м снова прокатили на выборах в академики, и теперь уже окончательно. В Википедии по этому поводу написано, что прокатило его немецкое большинство академии. Мне бы хотелось понять, поскольку в Википедии отмечено, что уже более 1000 дней источник этих сведений не указан. Мне бы хотелось понять, это реально было так, или это своего рода патриотический, националистический миф, что немцы были против русских ученых и поэтому не избрали Менделеева, едва ли не самого выдающегося ученого, русского ученого XIX века, в члены Петербургской тогда Академии наук. Помню, около 10 лет назад Академия наук, уже российская, приносила, ну, если не извинения, то в каком-то смысле сожаление по этому поводу. Уважаемый Игорь, можете ли вы прояснить, какова ситуация? Действительно ли это было своего рода противостояние национальных ветвей в Академии наук?
0: Так, я понял вопрос. Значит, я сразу хочу сказать, что у меня есть, в интернете можете найти, там погуглить, статья, которая называется «Скучная история». Я специально взял чеховский заголовок. Это статья о том, значит, да, и в этой книжке «Человек эпохи перемен» эта статья есть, но она есть и в интернете просто. Значит, о том, почему и как Менделеев не был в 80-м году избран академиком Петербургской академии наук. Да, самая расхожая версия – то, что немецкая партия была против него. Значит, когда я начал разбираться с этим, первый вопрос, который я сам себе задал, из кого состояла эта немецкая партия и кто был во главе. Значит, получается, что во главе немецкой партии стоял непременный секретарь академии, значит, Константин Степанович Веселовский, отнюдь не немец, вот, который кричал Бутлерову, единственному после смерти Зинина, а как раз вакансия в связи со смертью Зинина и открылась, значит, в академию, который кричал, именно кричал на Бутлерова, что вы хотите своих университетских протащить в академию, а мы вам этого не дадим, даже если университетские лучше наших. Значит, уже за этим стоит некий конфликт между университетом и академией. Кроме того, тут стоит еще конфликт между Бутлеровым и Менделеевым. Отношения у них были далеко не безоблачные. В свое время, когда Бутлеров хотел перейти из Казани в Петербург, в Петербургский университет, а он хотел перейти, чтобы стать академиком, потому что академик должен был жить в Петербурге, академия петербургская, значит, Менделеев, держа две кафедры, сделал все возможное, чтобы воспрепятствовать этому переходу. И только потому, что ученый совет, а потом министерство, так сказать, уже прекратили обращать внимание на интриги Менделеева, Бутлеров стал профессором кафедры, которая еще не существовала, кафедры органической химии, и которая была создана под Бутлером. И, наконец, надо иметь в виду еще два обстоятельства. Первое. Это еще, все еще не самое главное, хотя интриги, конечно, да. Да, насчет интриг Бутлерова. Он, единственный химик, выдвигает на одно место двух кандидатов. Менделеева и Бекетова. Надо сказать, что, естественно, реакция была академиком, ну так, если попросту сформулировать своими словами, ну, друг мой, это, ты же химик, ты уж выбери между ними, кого ты хочешь-то. То ж мы-то должны тут геологи сидеть и прочее, значит, за тебя решать. Вот. Теперь дальше. Надо иметь в виду, что большая часть этих академиков немцев, у них, у некоторых прадеды жили в России и говорили по-русски. Они были, так сказать, ну да, этнические немцы, фамилии немецкие, там, скажем, Шренк и так далее. Но это... И, наконец, самое главное. 80-й год. За что? Да не за что было избирать. Это мы сейчас знаем, что Менделеев великий ученый, который открыл периодический закон. Но некоторые считают, что еще и водку изобрел. Значит, периодический закон к 80-му году рейтинга не набрал. Это после 86-го года только, когда был открыт Германия, предсказанным Менделеевым, третий из предсказанных Менделеевым элементов, тогда начались приоритетные споры, как всегда, и уже, так сказать, понимание, что речь идет о серьезном открытии. А тут нечего. А перед этим Менделеев, который на самом деле всю жизнь искал мировой эфир, периодический закон для него был дело десятое, Менделеев с этим эфиром, там была очень некрасивая история и в научном, и в человеческом плане. И академики ему все припомнили. Так что, когда он, вопреки советам Бутлерова, все-таки решил оставить свою кандидатуру, ну, сложилась ситуация, как в том вот французском романе. «Tu l'as voulu, Вражданден». «Tu l'as voulu?» «Ты этого хотел, Вражданден?» Он и получил то, что хотел. Теперь насчет последнего, что академия, там, изменения и так далее. Знаете, когда вы ходите в Петербургскую консерваторию по лестнице, там висят золотые медалисты. И первый среди них Петр Ильич Чайковский. Так вот, я должен сказать, что Петр Ильич Чайковский, заканчивая консерваторию, его работа не очень понравилась Рубинштейну, и он получил серебряную медаль. Но при советской власти ошибка была исправлена.
1: Так, во-первых, я попрошу вывести на экран результаты голосования. Попрошу вывести. Значит, во-вторых, прежде чем я перейду к вопросам из зала, я хочу еще раз вас предупредить, что если кто-то сейчас собирается бежать в буфет, не дождавшись конца, то имейте в виду...
3: Помните, пингвина Питек следит за вами.
1: У пингвина Питека ядовитый укус. А теперь прошу посмотреть. Да, давайте посмотрим. Нет, это утка все-таки считает большинство.
0: Да, нормально, да. Раньше ко мне корреспонденты приходили, покажите архивный документ, где Менделеев писал, что 40 градусов – это лучшее. А сейчас приходит пресса и говорит, не могли бы вы нам разоблачить легенду о том, что так что все нормально.
1: Спасибо. Прошу вопросы из левого блока. Но сейчас так темно, что ничего не видно. Поэтому, Кристина, действуй.
4: Добрый день. Александр, Москва. Складывается такое ощущение, что Менделеева в советской власти считали за своего пролетарского ученого, да? То есть он вот из низов вышел, не потомок дворян, сделал знаменитые открытия. Вот были ли какие-то мифы, которые о Менделееве придумала именно советская власть?
0: Специально таких мифов, кроме того, что он был стихийный материалист, ну, понимаете, тут и придумывать не надо, либо о человеке молчали, либо клеймили, либо стихийный материалист. Там набор был из так, трех пунктов. Вот, пожалуй, не было специально, но очень любил его Троцкий, и сочинение... Менделеева, он же много писал по экономике, пользовался Ленин, когда писал о развитии капитализма в России, и у Ленина даже в Шушенском в шкафчике стояли основы химии. И, кстати сказать, брат Ленина Александр тоже учился по этим основам химии, учебнику Менделеева. Но специальных таких советских мифов, ну, только что вот может быть, это, да, вот насчет академии. То, что я рассказывал, да, это очень любили, да, немцы, он...
1: Так, пожалуйста, правый блок. Так, где руки? Да, прошу.
5: Спасибо за предоставленное слово. Хочу поблагодарить за выступление и вас лично, Игорь, и всех докладчиков до этого, и организаторов прекрасного мероприятия. Вопрос вот в чем. Всем нам со школьной программы известен периодический закон в виде таблицы. Я не являюсь специалистом, но на просторах бесконечных интернетов видел такую версию о том, что существует пространственное отображение, так можно, наверное, сказать, этого периодического закона, как пример в форме спирали, который позволяет его более глубоко понять, ну, с точки зрения физики, химии, там, возможно, других технических наук. В связи с чем, я не знаю, как правильно сформулировать вопрос.
0: Я понял.
5: Ваше
0: мнение, я понял. Сейчас я сформулирую сейчас ваш вопрос. Есть три вещи. Есть закон Менделеева, что там, ну, по Менделееву форма и свойства соединения зависит там, у него от атомного веса, сейчас от заряда ядра. Значит, есть система, то есть это, я употреблю слово, может, не все очень понятно, топология системы. То есть как бы вы ни пытались наглядно репрезентировать на плоскости, в пространстве, у вас, скажем, галогены должны быть рядом. Друг под другом, там, по вертикали, но рядом, потому что это аналоги. Вот. И есть формы конкретного представления системы в виде таблиц. Можно наматывали кто-то на цилиндр, кто-то там еще там на квадрат, на более сложные фигуры. Это художественные формы. В 70-х годах американский один ученый издал книжку, он по литературе собрал разные варианты именно таблиц Менделеева. И он насчитал их там 200 с лишним. Вот, реально существуют наиболее интересные таблицы. Это короткая форма, вот тут она называлась естественная, то, что в школе обычно делается. И таблица длинная форма, вариант Нильса Бора. Короткая форма хороша для химиков, вариант Нильса Бора длинный, он учитывает заполнение электронной конфигурации, и он более удобен с физической точки зрения. Вот и все. А здесь, может быть, причем каждый вариант, значит, автор, кто выдумывал новый способ репрезентации, он считал, что он делает научное открытие.
1: Так, задние ряды. Прошу. Мне кажется, я там вижу мираж. На самом заднем ряду такая призрачная рука. Прошу.
6: Здравствуйте, меня зовут Александр, Москва. Значит, вы вот сейчас разоблачили несколько мифов о Дмитрии Ивановиче Менделееве. Насколько я понимаю, основная опасность этих мифов в том, что у людей складывается неверное впечатление о том, что такое ученые, какова их работа, что они вообще делают, ну и в целом неверное представление об истории. Скажите, пожалуйста, а в чем еще опасность мифов, вот, в частности, о Менделееве или о других ученых?
0: Значит, вообще миф – это не обязательно что-то плохое. Миф возникает в разных ситуациях. Скажем, он возникает, потому что нет точных данных. И фактически он играет роль гипотезы. Иногда, может быть, не очень обоснованный, все, но гипотезы. Вот. Но если говорить о тех мифах, которые я рассказывал, то, понимаете, за этими мифами стоит просто желание. Миф вот такого рода, вот как я рассказывал, это... Он всегда вкуснее правды. И поэтому чувствую себя комфортно. Ну, представляете, вот мало того, что, значит, периодически закон открыл, он еще водку открыл, он еще был русским шпионом во Франции. Это тоже один из мифов. И так далее, и так далее. Понимаете, возникает некий такой грандиозный почти монстр, который от скуки на все руки. Вот. И это, да, это такое вот представление. Это не представление об ученом. Это наше представление просто о том, что если человек сделал одно открытие, он должен быть велик во всем. Это особенно проявляется, кстати, не на Менделееве, это особенно проявляется на Ломоносове. Вот я надеюсь, в будущем году вначале выйдет моя книжка «Академия благих надежд». Это по истории РАН, только 18 века. Вот там все это рассказано. Вот. А миф – это всегда комфорт. Это всегда не надо лезть в архивы, не надо ничего. Написал диссертацию «Соединение спирта с водой», значит, о чем? О водке.
1: Так, а что у нас балкон скажет? Давайте только не про водку спрашивать.
0: Про закуску.
1: Ладно, про водку тоже можно. Да, вот там. Вопросы только про водку принимаем. Пожалуйста, прошу.
7: Здравствуйте, Вячеслав Лайконар, проект «Научная среда». Угу. У меня интересный вопрос по конспирологической, значит, версии вот про исчезновение эфира из таблицы Менделеева. То есть, как этот миф возник, ну, то есть, какая история за этим реально стояла. Ведь он искал эфир, как вы сами говорили в начале, да, потом поместил его вроде под нулевым номером, а потом он оттуда исчез. И вот на эту тему есть конспирологические рассуждения.
0: Ну, ваш вопрос, как вы сами его определили, интересный. Значит, насчет конспирологического, я не очень понял, в чем тут конспирология. В том, что исчез. Значит, Менделеев верил в существование мирового эфира до последнего дыхания. Его последняя научная работа, фактически его завещание, 1904 год, называлась она «Попытка химического понимания мирового эфира». Он не нашел его экспериментально, но он решил все-таки написать. Вот. Надо сказать, что Дмитрий Иванович Менделеев очень плохо ориентировался в современной физике. Он не признал открытие радиоактивности, он не признал открытие электрона. И в одной из рецензий за несколько месяцев до смерти он написал: «Современная мысль, запутавшаяся в ионах электронов и электронах». Вот. А в эфир он верил как химик. Он считал, что надо выяснить, что это такое за вещество. Надо сказать, что эфир был популярен в XIX веке, в частности, особенно среди английских ученых. Некоторые из них, в том числе и Максвелл, но Максвелл очень осторожно высказывался. Некоторые ученые считали, что оккультные явления, столоверчение, вот это вот все, так что было, это связано с тем, что вот эти, значит, оккультисты, они владеют каким-то образом, влияют на эфирное тело человека. Почему? Это к вопросу Сергея, вот почему он сейчас занялся этими делами. Значит, но после смерти Менделеева как-то химики равнодушно к этому относились, а физики уже начали понимать, что, по-видимому, особенно после теории относительности, и дальше, что, по-видимому, говорить об эфире как-то не стоит. А когда в 28-м году Дирак, это я для избранных сейчас скажу, несколько таких не очень приличных выражений, значит, Дирак решил задачу о квантовании электромагнитного поля и показал, что есть нулевые колебания вакуума, если вы понимаете, о чем я говорю, то хотя...
1: Понимаете?
0: Да, ну не важно. Вот, значит, то как бы понятие эфира вернулось, но это уже большая натяжка. Это все равно, что говорить о том, что там ядерные реакции, которые позволяют получить золото из неблагородных металлов, в принципе, да, это вот осуществление мечты алхимиков. Слишком разные контексты здесь уже.
1: Так, вот спасибо. И следующий вопрос, который, вероятно, будет последним, и он будет вот оттуда, откуда-то, из той области. Да, прошу.
8: Здравствуйте. Здравствуйте, Егор, Москва. У меня вот такой вопрос. Как вы считаете, Дмитрий Иванович Менделеев заслужил Нобелевскую премию или нет? По вашему мнению.
0: Нет, Нобелевскую премию он бесспорно заслужил. Но ему просто не повезло. Потому что Нобелевский комитет не дал... Уже почти все решено было. Уже было все, так сказать, подготовлено, чтобы это дать. И в последний момент при обсуждении было указано на то, что она не соответствует завещанию Нобеля. Открытие сделано очень давно, несколько десятилетий назад. Потом... Нобелевский комитет вот здесь отошел от этого требования и начали давать за более древние открытия. Вот. А его хотели вместе с Рамзаем там, и так далее. Вот. И второе, как всегда, вот, на вопрос, почему многие русские ученые не или там, советские не получили Нобелевские премии. Очень хороший ответ дал Нобелевский лауреат академик Гинзбург. Он сказал, потому что мы своих не выдвигаем. У нас в России нет научного сообщества консолидированного. У нас очень интересные дрязги, но очень нет консолидированного сообщества. И Менделеева Меншуткин, который мог это сделать, просто забыл выдвинуть, а потом Менделеев умер, и все. Да, а несколько лет, 10 назад, один из членов Нобелевского комитета написал книгу, где он говорил о том, как жалко, что Менделеев не получил. Эта книга была переведена на русский язык. Значит, и историю того, почему Менделеев не получил Нобелевскую премию, он начинает с Демокрита. Мне очень понравилась. Книга отвратительная. Я написал в интернете мою рецензию. Она называется «Урам и ломим, гнутся шведы».
1: А мы сейчас выясним, кому достанется книга «Упрямый Галилей», автор написана и Дмитрием.
0: Я сразу хочу сказать, что эта книга, которую же, к сожалению, очень трудно найти в продаже, она разошлась. Это книга о процессе над Галилеем. Значит, я бы дал вот автору за конспирологию. Мне всегда очень нравится, так сказать, когда упоминают о конспирологии.
1: Я тоже люблю конспирологию, поэтому книга уходит на балкон. Вам отправляется «Пингвин и Питек». Обратите внимание на скетч, нарисованный Юлией Родиной,
0: да,
1: по мотивам вашего выступления. Вам «Пингвин и Питек».
0: Спасибо.
1: Спасибо.

0: животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Евгений Александрович Коблик. И говорить мы с ним будем о таком непонятном феномене, который ученые называют инверсией полов. Это выражается в том, что самки животных становятся крупнее самцов. И зачастую ведут себя так, как ведут себя самцы. Ну вот самый распространенный пример и понятный, сейчас он стал очень популярным, это гиены, да, у которых самки крупнее самцов и доминируют в группе. Но важное замечание, самки гиен ухаживают за своим потомством. А вот у птиц бывает все значительно сложнее. И вот как раз об этом я хочу поговорить с Евгением Александровичем Кобликом. Евгений Александрович, здравствуйте.
2: Приветствую, Иван Игоревич.
1: Разные инверсии полов. Ну, понятно, когда самка крупнее самца, ну, для хищных птиц это все вполне, наверное, оправдано, потому что надо этого птенца как-то за ним следить, да, и самке выгоднее быть крупнее, она больше энергии тратит и на высиживание, и на то, чтобы его выкормить. И такое положение дел бывает у млекопитающих довольно часто, в частности, у китов, у синих китов, допустим, самки. Вот эти 33 метра, которых достигают синие киты, это как раз самки. А самцы там на пару метров меньше. То же самое у хищных птиц. Да, но бывает, это более сложный вариант.
2: Иван, я бы только не говорил об инверсии полов, потому что это все-таки инверсия, ну, там, скажем, полового поведения, родительского поведения. Все-таки это не совсем инверсия полов. Но, тем не менее, давайте поговорим действительно об этом обратном половом диморфизме, когда самки больше самцов. И действительно, вот то, что вы назвали у китов, это имеет место быть и у хищных птиц, причем и у дневных, и у ночных, и у ястребов, там, орлов, и у сов. Почему? Да просто потому, что им так удобнее защищать потомство и заботиться о потомстве. То есть здесь нет как таковой инверсии полов. Просто есть обратный половой диморфизм у размеров, получается, да? Самка больше и мощнее самца.
1: Ну да.
2: Значит, чем это выгодно, скажем, тем же хищным птицам? У них, как правило, такие семейные пары, очень крепкие, многолетние. Самка более крупная, она откладывает яйца. И просто более крупные самки удобнее, легче их насиживать и потом обогревать вылупившихся птенцов, потому что она большая и теплая, да. Самец более верткий, более маленький, в это время он летает вокруг и добывает мелкую добычу. А самка сидит в гнезде, обогревает птенцов и защищает их, если туда полезет какой-нибудь враг. И, естественно, более крупной самке это сделать проще, чем более мелкому самцу. А самец летает вокруг, ловит маленьких птичек, например, или маленьких мышек. Приносит в гнездо, самка отбирает у нее добычу, разрывает ее, кормит маленьких. Потом птенцы подрастают. Им требуется все больше и больше корма, но зато требуется гораздо меньше обогрева и, собственно говоря, ну, меньше защиты. Они уже достаточно, ну, и сами там за себя могут постоять в какой-то мере, да. Ну, и самое главное, их не надо уже так обогревать. А главное, что нужен корм. И тут на охоту вылетает самка. И поскольку и самец, и самка охотятся на одном и том же гнездовом участке, на большой гнездовой территории, они, ну, в общем, уходят от конкуренции вот этим самым образом. Самец продолжает мелкую добычу ловить, а более крупная самка ловит более крупную добычу, которая еще осталась, потому что ее, ну, не словил самец. Таким образом, вот они уже начинают с удвоенной, даже с утроенной силой фактически кормить свое потомство, не вступая в конкуренцию друг с другом. Очень удобно.
1: Получается, у них дифференциация, да, такая возникает?
2: У них, да. У них вот этот обратный половой диморфизм, он у них не связан с какой-то инверсией половых ролей или родительских ролей. А вот есть птицы, да, у которых самцы молодцы, ну, или подкаблучники, по-разному можно судить. Вот, например, есть такие птички тинамо, это родственники страусов. Есть такие птички трехперстки, это родственники куликов, такие напоминают маленьких таких перепелочек. Вот у них самки самые настоящие амазонки. Они больше самцов, они ярче самцов окрашены, и они абсолютно самцового поведения. Они атакуют, они дерутся за внимание самцов, друг с другом конкурируют, да, вот за полового партнера. А самцы маленькие, такие серенькие, подкаблучники. Потом самец с самкой, они устраивают гнездо. Ну, в основном даже самец устраивает это гнездо. Самка спаривается с самцом, откладывает ему яйцо и уходит к другому самцу. Точно так же самец спаривается со следующей самкой, следующей, следующей. В конце концов, оказывается счастливым обладателем нескольких яиц. которых он в одиночку насиживает эти яйца и, значит, вводит птенцов и, в общем, заботится о потомстве. А самки, вот они как такие настоящие мачо, да, как какие-нибудь там вот глухари или селезни, которые покрасовались перед самками, там, самка отложил яйца, и все, их больше потомства не интересует. Здесь вот эти самки как раз тинаму и трехперсток поступают точно таким же образом. Они больше к заботе о потомстве никакого отношения не имеют. Ну, еще третью группу вот назову из этих же. Это такие кулички-плавунчики. Вот тоже у них самки яркие, красивые, борются за самцов, а самцы вот такие серенькие, маленькие подкабучники.
1: Но, а и яканы?
2: С яканами сложнее. Там ведь вот какая штука. У якан самца от самки вообще не отличить. У них нету вот этого обратного полового диморфизма. То есть самцы вполне такие нормальные, но вот они берут на себя заботу о потомстве. А еще интереснее вот у тех же страусов. Вообще, должен сказать, что вот этот обратный половой диморфизм и вот эта инверсия родительских ролей, она как раз очень часто развита у таких древних групп птиц, вот страусов, им подобных, вот тинаму, это же тоже родственники. У некоторых кур, например, сорные куры, самцы строят огромные инкубаторы, собственно, и они сами не высиживают птенцов, но именно они занимаются выведением птенцов, а вовсе не самки. Самки только
1: гнездостроением.
2: Да, гнездостроением. Ну, инкубатор, ну да, можно сказать, что это такое гнездо. Так вот, значит, у тех же страусов, например, да, если возьмем мы казуара, или возьмем эму, или возьмем киви, у них, да, у них самки крупнее самцов. Причем у казуара может быть, ну, в два раза больше весить самка, чем самец. Но, тем не менее, самец атакует, самец ревет, привлекая самок. И у них такое, нельзя сказать, что у них полиандрия или там полигамия. А вот у них какое-то такое смешанное отношение полов, такое свободное достаточно. Вот. Но, тем не менее, самец сам вот насиживает яйца, водит птенцов и так далее, и так далее. А вот у африканского страуса или у нанду, самец-то больше, чем самка, и ярче самки, да, казалось бы, половой диморфизм такой, ну, прямой, да, то есть самец обладает всеми самцовыми признаками, но, тем не менее, инверсия родительских ролей все равно присутствует. Именно самец в основном насиживает кладку и водит птенцов. Так что вот бывает очень по-разному все это.
1: Но тут возникает вопрос, как связан половой диморфизм и яркость окраски с инверсии полового поведения, но об этом мы поговорим после сообщения нашего архивариума.
0: О животных.
3: Известно ли вам, что у гигантов прошлого, птиц Моа, была нелегкая жизнь, особенно у самцов? Изучив останки 227 птиц, ученые вычислили, что в популяции Моа число самок превосходило число самцов в 5 раз, причем среди птенцов количество самцов и самок было одинаковым. На основании этого ученые решили, что самцов из популяции буквально выдавливали более крупные и агрессивные самки, подобно тому, как это происходит у совсем иных животных, современных нам пятнистых гиен.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. И я беседую с Евгением Александровичем Кобликом о странных способах выведения потомства у разных птиц. Странных с нашей точки зрения, а с точки зрения самих птиц, возможно, вполне нормальных, когда самки становятся самцами по своему поведению. И вот мы говорили о том, что, вот, скажем, у страусов, у которых самец, сначала ведет себя, ведь он как самец на самом деле. Вы почему-то умолчали о его, так сказать, мужественном поведении, Евгений Александрович, ведь он же держит гарем из таких
2: самок. Гарем, да.
1: Да. Другое дело, что потом он у них забирает, как настоящий папа такой вот, южный, я бы так сказал, забирает детей и начинает их воспитывать самостоятельно. Но при помощи любимой жены одной, да?
2: Да, да.
1: Вот.
2: Это у африканского страуса. А, например, у других страусов только он, только самец участвует.
1: Безусловно. Ну, скажем, тот же самый эму, там он достаточно невзрачно выглядит. Так вот, речь-то идет об этом, что сначала вроде бы он ведет себя абсолютно нормально, и потом он меняется ролями самкой уже потом, когда появляется потомство. То есть он превращается в наседку.
2: Да. Я поэтому говорю, что, во-первых, вот эти обратный половой диморфизм и вот эти роли родительские и половые, они не всегда увязаны очень четко. То есть бывают самцы, которые, ну, настоящие мачо, да, там они красивые, яркие, большие, ухаживают за самками, там образуют целый гарем, но все равно родительская роль у них скорее материнская. А бывают, наоборот, одинаковые, совершенно одинакового размера, там, и так далее, и так далее, но за потомством следит, например, самка. Вообще очень интересно, как это могло возникнуть.
1: Да, да, об этом хотел спросить. Только единственное, вот преамбулу я кидану. Значит, есть вот модель страуса, когда страус переходит потом вот к женской модели поведения, самец. А есть совершенно из другой оперы птички, которые называются кукушками, которые совместно выращивают потомство изначально. То есть вот одна из фаз вот этого кукушества, когда кукушка просто подбрасывает свои яйца другим птицам, а начинается все с того, что они коллективную кладку совершают такую, да, как страусы, да? И кто там уже кого выводит, непонятно. Я к тому, что самцу-то, в любом случае самцу, ему же важно знать, за кем он ухаживает, да? А в случае с яканами, которые, когда там самка непонятно от какого папы яйца подбрасывает, или вот с теми самыми, как правильно сказать, тинамами.
2: Тинаму, да-да-да.
1: Динаму.
2: Такие похожи на куропаточек птицы, но близкие родственники страусов, на самом деле.
1: Да. Да, очень красивое название, тем не менее.
2: У них еще яйца очень красивые, они как будто вот облиты шоколадной глазурью или такие зеленые какие-то, голубые, очень красивые блестящие яйца. Так что самец просто получает в подарок от самок своих многочисленных вот настоящие такие сокровища, которые он вынужден, правда, насиживать и потом заботиться о потомстве.
1: Так вот, эволюция-то каким образом происходила? Вот и совершенно непонятно при этом роли отцовства, ну, смысл биологический, да, когда отец воспитывает вообще непонятно кого в результате.
2: Тут вот какая штука. Вот очень интересно, что действительно вот эта инверсия половых ролей и родительских ролей, она у птиц, которым свойственно не строгие вот парные отношения, там, не постоянные пары или пары на один сезон, а именно у таких вот свободным, скажем так, половым поведением. То есть либо это полиандрия, либо это полигения, ну, то есть какие-то вот такие свободные отношения, да. И, казалось бы, действительно, самец, он выращивает, ну, фактически, понятно, чье потомство, свои ли это дети у него, да. Непонятно, как это возникло и какой это имеет логический эволюционный смысл. В ряде случаев мы можем сделать некие предположения, но они касаются скорее вот парных птиц, у которых, ну, более-менее нормальная пара хотя бы на один сезон образуется. Скажем, у тех же некоторых куликов образуется пара, самка откладывает яйца, они нормально насиживают там по очереди эти яйца, ну, или там самец в меньшей степени, или там самка в меньшей степени. А потом вот что происходит. Вылупляется 4 птенца. Двух забирает папаша, двух мамаша. И водят вылупки по отдельности. И, возможно, в этом есть некий смысл, потому что, ну, если неудача, то хотя бы у одного из родителей, да, то хотя бы половина выводка останется в живых.
1: Понятно.
2: Есть такие варианты. И у киви, вот родственников страусов, да, как мы знаем, маленькие, не очень похожие на страусов существа, скорее похожие на каких-то такую пернатую землеройку или там пернатого ежа, будем так говорить. У них такая же штука. У них уже самец стал подкаблучником. Он меньше самки. Самка откладывает ему яйцо, и он его насиживает. Насиживает и водит своего единственного птенца. Но бывают такие случаи, когда самка через месяц, поднатужившись, откладывает еще одно яйцо. Так вот, второе яйцо-то она откладывает, и вынуждена уже сама его насиживать. И потом сама водить вот этого младшего птенца. Так что получается папин сынок и мамин сынок. Вот так.
1: Понятно. То есть тут можно, так сказать, эволюционные такие вот прослеживать параллели, что ли, или вот линии эволюционные, что сначала была какая-то вот дифференциация, да, родительского поведения.
2: Да.
1: Когда самка забирала своих, самец забирал своих, для того, чтобы как-то была лучше выживаемость. А потом какие-то самки почему-то вдруг они решали, что хватит, и начинали вести
2: свободный образ. Похоже, что так. И вот у многих куликов, вот, например, на севере живут такие кулики, называются песочники. Их много разных видов. Вот они все относятся к одному роду, они все довольно похожи. Но у них у всех разные системы поведения и разные системы родительской заботы. У одних самец молодец, то есть самка отправляется, там отложила яйца, чуть-чуть понасиживала и сразу свалила, как только родились птенцы. У других наоборот, самец не принимает участие в насиживании и в заботе о потомстве. Там, например, турухтаны вот эти знаменитые с разноцветными воротниками. Вот типичный пример такого, значит, полигамного самца, который только очаровывает самок, а дальше никакого участия в заботе о потомстве не принимает. А между вот этими крайними вариантами, когда либо только самец заботится о выводке, либо только самка, существует масса-масса вот всяких вот таких вот промежуточных. Либо когда делят выводок, либо когда просто самка, ну, доведя, допустим, вот выводок вместе с самцом до какой-то стадии, потом вот все-таки сваливает, и уже самец один докармливает там и доводит их до подъема на крыло. Так что вот внутри одного рода мы видим весь спектр таких взаимоотношений. И самое интересное, что внутри вот этого одного рода мы видим и разные варианты полового диморфизма, начиная от прямого, кончая обратно.
1: То есть все-таки половой диморфизм, он является следствием смены вот этих вот родительских функций?
2: Я думаю, в целом да. Потому что все-таки, ну, как мы знаем на примере гиен тех же самых, да, все-таки у самок гормональный фон, там повышенное содержание тестостерона, насколько я помню, да, у самок гиен, что им доставляет там немало сложностей в плане там рождения детенышей, да, но тем не менее вот такой самцовый, будем так говорить, биохимический фон у них присутствует.
1: Но это же только у пятнистых гиен, и тут вообще непонятно, тут скорее всего, это какой-то вот вариант, да, как вот с образованием плаценты, как вирус вмешался, появилась плацента, да, у нас. То же самое вот с этим избытком тестостерона, ведь это на эмбриональном уровне происходит все, когда именно пятнистые гиены...
2: Да, не у полосатой, не у буры, да.
1: И не у земляного волка, тем более... Да, на эмбриональном уровне происходит вот такая вот штука, когда у плода наблюдается избыток вот мужских половых гормонов, да, и поэтому самки повышенно агрессивны. Но тут эволюционный смысл этого вообще непонятен, да, он вообще ускользает, и, видимо, здесь какая-то вот была такая вот штука, вот нельзя ее назвать случайной, но в результате каких-то обстоятельств вот она появилась, да, но у птицы, наверное, не так. Вот когда вы рассказывали про то, что у многих куликов вот разные виды вот этих вот родительских стратегий, это более-менее понятно, возможно, потому что они таким образом как бы ниши между собой вот этих вот, свои куличинные ниши.
2: А да, кроме вот того, мы не должны забывать, что это тундра, это Арктика, это значит там вот очень высок процент гибели птенцов, и зачастую вот такие варианты помогают как-то сберечь птенцов, ну, по крайней мере, вот эта дележка между самцом и самкой выводка. А дальше уже нарастает, как снежный ком, какие-то последствия. Вообще, честно говоря, я думаю, что если мы будем искать смысл этого явления, мы его, может быть, и не найдем. Что это какие-то вот все-таки реликтовые вещи. Ну, там, скажем, допустим, у куликов вот этих тундровых это возникло, видимо, недавно, но в основном вот все остальные группы птиц, у которых вот инверсия полового и родительского поведения и обратный половой диморфизм, это все какие-то древние группы, ну, те же страусы, те же трехперстки, те же там тинаму, вот, это все какие-то реликтовые осколки. Я думаю, что, возможно, когда-то был какой-то фактор, который вот предопределил такую инверсию у самцов, но сейчас мы следов этого фактора найти не можем.
1: Ну, может быть, так сказать, повышенная плодовитость самок, допустим, так вот теоретически рассуждая, оставление многочисленных потомков у разных самцов позволяло вот самкам конкурировать между собой, да, чисто внутривидовая конкуренция, да, позволяло оставлять больше потомков.
2: Я допускаю, что могли быть разные факторы. Вот, например, мы же сейчас вот, глядя на эти мучения тех же сорных кур, про которых я рассказывал, самец строит огромный инкубатор. Он открывает клюв и слизистой оболочкой нёба проверяет, правильная или неправильная температура. Если слишком жарко, он там разбрасывает с инкубатора лишние слои этой гниющей растительности. Если слишком холодно, наоборот, набрасывает. Да? Вот. И вот эта деятельность совершенно титаническая, да, она продолжается большую часть года. То есть вот он следит за этим огромным гнездом, а самки только приходят, значит, ну, спариваются, конечно, с самцом, отложило яйцо, самец его зарыл и дальше следит. И вот такой конвейер, они же не появляются все птенцы одновременно. То есть одно яйцо уже насиживается, да, из него вылупляется птенец, уходит. Следующее яйцо и так далее, и так далее. То есть фактически какая-то титаническая работа в течение большей части года, но он заботится только о насиживании, об инкубировании, да. Ни самец, ни самка не заботятся о своих детях, то есть о выводке практически не заботятся. Поэтому птенцы, они вылезают из этого инкубатора и уходят в лес и живут себе самостоятельно. Ну, благо, они достаточно такие развитые, да, для своего возраста.
1: Пожалуйста. А вот там у сорной курицы одна самка или несколько самок откладывают?
2: А там по-разному.
1: Несколько самок откладывают.
2: А там по-разному бывает. Бывает и так, а бывает,

0: как-то это самое, просто насидеть теплом собственного тела, ну и все будет нормально. А вот это циклопическое сооружение, которое требует 10-месячного дежурства возле него, ну как-то не очень укладывается, вот, например, ну, с точки зрения как-то вот пользы.
1: Ну, значит, рано или поздно произойдет естественный отбор. Так полагаю.
0: Ну, наверное. Скажем, тех же сорных кур по сравнению с другими куриными, там, с теми же фазановыми там, или теридинами, мы отнюдь не можем назвать очень успешной группой. Скорее, это тоже такая реликтовая группа. Вот живут в определенных местах и занимаются странными с человеческой точки зрения делами. Так что тут мы тоже как бы можем только строить догадки, как это возникло, зачем это возникло и почему это не возникло как-нибудь по-другому. Ну, вполне возможно, что просто то, что мы называем, как говорится, естественный отбор, природа, да, вот разные варианты пробовала. Какие-то из них оказались более удачными, какие-то менее удачными. Судя по всему, все-таки вот эта инверсия родительских ролей менее удачный вариант, чем
1: нормально,
0: мама,
1: да, почти
0: мама, да, и у немногих птиц это сохранилось, но сохранилось, вот, да, все-таки вот теплятся вот эти странные, на наш взгляд, отношения.
1: Но на самом деле, я так думаю, что мы не учитываем всех факторов. Ведь есть же мельчайшие какие-то вот такие подробности, ну вот типа той же самой сорной курицы, когда мы говорим о том, что ну тут главное досидеть, а потом дети уйдут, и сами они растут как хотят. И это достаточно эффективно. То есть, если бы пришлось бы еще и с детьми бы возиться, когда они вылупились, ну тут совсем было бы, наверное, неправильно, да?
0: Ну, конечно,
1: и,
0: да.
1: То есть, есть какие-то такие, видимо, факторы, которые зависят от того, ну, насколько там, скажем, плотные ли участки гнездования, да, когда там есть вариант, что съедят соседнее гнездо, а не твое, да, или наоборот, совсем редкие, чтобы там враг не может найти. Этого вот мы тоже как-то вот не учитываем, а, вероятно, эти факторы каким-то косвенным образом влияют на определение, кто
0: на выбор
1: папа,
0: стратегии, да. А может, да? А может быть, какие-то факторы, как я уже говорил, они сейчас нет, но они влияли раньше. И это как бы вот инерция длится до сих пор.
1: Да. На самом деле, я так вообще считаю, что все, что мы видим сейчас, это следствие того, что произошло раньше. И очень редко мы можем видеть на наших глазах там смену каких-то вот стратегий, но обычно на такие подвиги пускаются, ну, совсем уж продвинутые в интеллектуальном плане животные. Но социальное поведение при этом меняется в последнюю очередь. Вот мне кажется, что сначала меняется поведение просто, и потом меняется социальное поведение, которое уже влечет за собой все остальное, там, и диморфизм половой и прочее, прочее.
0: Ну, в целом, да.
1: То есть в природе все очень многофакторно, правильно? Ведь
0: да.
1: Экологическая ниша недаром определяется как многомерное гиперпространство, да, таким вот красивым словосочетанием. Ну вот мы о поведении, тем более такого рода, еще более сложная штука. Гиперпространство как бы в нескольких измерениях. Евгений Александрович, я вам дал, видимо, повод для следующих, так сказать, научных изысканий, я надеюсь. Вот, подождем их результаты. Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Мы говорили с Евгением Александровичем Кубликом, кандидатом наук, сотрудником зоомузея МГУ, о том, как меняются роли у партнеров при родительском поведении. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: «О животных» с Иваном Затевахиным.

0: Всем привет! Сегодня мы ответим на самые интересные вопросы комментариям к фильму «Пан Валдаевский». И у нас в гостях историк и писатель Клим Жуков. Привет, Клим!
1: Всем привет! Кристина, чертовски рад видеть. Наконец-то, после полугодового отсутствия.
0: Взаимно.
1: Спасибо.
0: Ты говорил о военных преимуществах Османской империи. Я сейчас тебя процитирую. Османская империя уперлась в границы естественного расширения. Как только это происходит, любая феодальная империя, даже такая мощная, как Османская, начинает клониться к закату. Скажи, что ты подразумевал под границами естественного расширения для Османской империи?
1: Для любого государства, и в первую очередь, конечно, феодального, три фактора. Первый – экономический. То есть пока империя завоевывает соседние страны, или иначе как-то их в себя включает, например, при помощи династических браков. В любом случае, есть расширение. Пока это расширение обеспечивает выгодное экономическое взаимососуществование всем вместе, страна будет крепнуть, шириться, расти, увеличиваться. Как только единство экономического пространства распадется, то есть когда у тебя на окраинах, или может быть даже не на окраинах, перестанет быть выгодно находиться под единым центром, эта империя обязательно будет разваливаться. То есть никакая культура, религия, общая история, родовая честь, приверженность единой династии ничего не спасет. Не было в истории ни одного государства, которое, потеряв единство экономического пространства, осталось бы в своих границах. Оно обязательно развалится раньше, позже, но в любом случае. То есть какое-то время их можно удерживать военной силой. Или, например, суперавторитетом правящей династии. Ну, или, например, мощнейшей пропагандой. Или всем вместе. Но это ненадолго. Как только вот есть дружба дружбой, а табачок врозь. Как только у регионов табачок будет врозь, каждый регион пойдет куда-нибудь в сторону от центра. Повторюсь, это очень редкое правило, которое не знает в мировой истории ни одного исключения. Соответственно, Османская империя, когда доросла до определенных границ, вот на этих границах в неизбежным совершенно образом начали появляться регионы, которые были не заинтересованы в самом простом – в уплате налогов в центр, потому что они раньше эти налоги не платили и прекрасно жили, потому что эти средства оставались у них. Это во-первых. Во-вторых, это фактор пространственный. Это для архаических государств, которые не имели телефона, телеграфа, интернета, было очень важно. – И самый яркий пример – это самая большая в человеческой истории континентальная империя, империя Чингисхана, которая развалилась в том числе потому, что из столицы, из Каракорума, например, на окраину, ну скажем, к нам на Волгу, в Сарай-Бату, гонец по почтовым станциям скакал с сумасшедшей скоростью, около полутора месяцев. Это очень быстро. Это даже представить себе нельзя, какой был революционный шаг, который монголы принесли. Но полтора месяца в одну сторону – и все, в Сарай-Бату приказ приезжает, а за полтора месяца, может быть, все поменялось, или Ишак сдох, или падишах, или я. Соответственно, уже, может быть, этот приказ уже и не нужен, не валиден или прямо вреден. А когда приказ будут репетовать обратно в столицу, еще полтора месяца пройдет, и вот у тебя три месяца. То есть, что, четверть года. Понятно, что управлять такой гигантской махиной нормально не получится. То есть, конечно, некоторое время можно, но оно имеет вполне определенные... вполне определенные пределы, просто управляемости из-за огромных пространств. В Османской империи было то же самое. И третий – это фактор демографический, совершенно неизбежно возникающий в любой феодальной империи, в любой феодальной монархии. То есть, что такое феодализм? Феодализм – это, во-первых, экономический базис, основанный на прикреплении крестьян к земле на основании внеэкономической эксплуатации. То есть их палками бьют, чтобы они работали. Или отнимают насильно еду. Соответственно, на каждой земле, которая находится обязательно в условном держании, сидит младшего ранга феодал, который обязан старшему феодалу службы за владение землей и этими самыми крестьянами, которые его кормят и вооружают. Это самое главное. Так вот, у феодала рождаются дети. И дети тоже становятся потомственными феодалами, а значит, им тоже нужна земля. То есть, если старшему сыну по праву майората, как в Западной Европе быстро придумали, переходит вся или почти вся земля папы, а если сыновей двое, трое, пятеро, им же тоже нужна земля. Они же тоже феодалы. Их выгнать из класса феодалов так просто невозможно, тем более всех, только за какие-то очень серьезные проступки. Ну вот у вас трое детей... Старший умный был детей, на средний было так и сяк, младший вовсе был дурак. Понятно, старшему папина наследство, среднего в церковь, младшему саблю до коня, щенка бульдога и барабан за правдошний, пошел воевать. Его там обязательно убили, и вот это вот как-то нивелирует момент дробления участков земельных. Но вот младший сын выжил, и он захватил себе участок тоже. И вот у него родилось еще три сына. И ну, рано или поздно вам нужно будет или все больше земель захватывать, или откуда добывать земли внутри страны. То есть нужна будет внутренняя колонизация, расчистка болот, вырубка лесов, облагораживание, короче говоря, территории. Но и то, и другое это сложно. Почему? Потому что серьезная внутренняя колонизация — это огромное экономическое напряжение, которое требует чудовищного, просто чудовищной концентрации ресурсов, людских, материальных и прочих. В средние века, как правило, государства были на такое не способны. Даже Османская империя, которая была очень централизованная, не могла такого себе позволить. Ну а если ты захватываешь вовне земли, так смотрите выше, первые два пункта. Экономический, потому что рано или поздно все эти феодалы на местах соберутся и скажут, мы сами себе будем королями. И пространственный, то есть ими невозможно будет управлять, контролировать, обеспечивать пропаганду, контроль за выполнением приказов, элементарное репетование приказов. Вот и все.
0: А как выглядят границы естественного расширения для Речи Посполитой?
1: Так точно так же. Для любого феодального государства оно выглядит одинаково. А Речь Посполитая что? Она вот дошла до Руси, еще не будучи Речью Посполитой, еще будучи раздельными королевствами, точнее королевством Польши и Великим княжеством Литовским. Они дошли до Руси. Русь должна была пасть буквально под их ударами. Не пала. Соответственно, все. Они уперлись, и вот они до 17 века вот так туда-сюда качались. Кто кого поборет. С одной стороны, с другой стороны турки. То есть Речь Посполитая уперлась в Османскую империю. Победить Османскую империю Речь Посполитая не могла даже, вот, даже теоретически. Соответственно, не могла отъесть у них много земли. А значит, феодальное государство перестало расширяться, и феодалы перестали получать новые земли. Все. А у нас в это время были бесконечные границы наследства того самого Чингисхана. То есть до Петропавловска, Камчатска, Владивостока обколонизируйся. Там до сих пор никто не живет. Ну, почти.
0: Есть зрители, которые углядели в твоих словах диссонанс, тебе прочитаю. Ты говоришь о существовании у главного героя исторического прототипа, рассказываешь о как минимум частичной подлинности исторических событий, но при этом утверждаешь, что лента не имеет ничего общего с реальностью.
1: Это правильно. Я же привел пример Дюма прямо в нашем разборе, недаром, потому что Сенкевич в ранние годы под Дюма прям косил. Ему очень хотелось быть польским Дюмой.
0: Ну, мы это с тобой обсуждали, да, в передаче.
1: Конечно. То есть какие-то имена, названия, географические, исторические события, которые совершенно справедливы, они были в самом деле. Вот, пожалуйста, пан Володоевский. Мы же об этом сейчас говорим. У него прототип Еже Володоевский. Из полонизированного южно-русского рода, из Подолья, из-под Каменца. Из-под Каменца Подольского, сейчас в Братской Украине это все находится. Герб Корчак его известен, это три балки серебряные на червленом поле. Корону не помню, правда, какая была корона положена, но это не важно. Короче говоря, это вполне реальный род, вполне реальный человек, который вполне реально оборонял Каменец Подольский от турок в 1672 году. Вот. Но то, что придумали вокруг этого, ну, извините, пожалуйста, это, ну, уж чистое фантазерство. Плюс фантазерство, заточенное вот в такую хорошую, такую прям мощную и, конечно, неправильно понятую польскую национальную идентичность. То есть это просто конкретно пропагандистский материал, где все принесено в угоду этой самой польской самости. Понятно, что я на такое произведение не могу сказать, что оно строго историческое. Я и не говорю, я говорю, что это как Дюма. Приключенческий роман в историческом антураже, вот и все. Какой диссонанс тут может быть, я не понимаю.
0: А нашли зрители, которые говорят, что слово «султан» для турецкого монарха неприменимо. Правильным в данном случае является падишах или кайсар арум. Согласен ли ты?
1: Вот кайсар арум — это совершенно правильно, это официальный титул. Кайсар Ар-Рум, потому что... Но это далеко не единственный титул, вот в чем дело. Потому что Кайсар Ар-Рум — это... Как переводить на русский язык? Римский император. То есть Цезарь. Кайсар — это Цезарь. Рум — это понятно, не нужно переводить, это Рим. Это указание на то, что турецкий султан претендовал на часть земель или все земли, которые раньше принадлежали Римской империи. Он хотел их себе забрать. И поэтому он себе принял специально римский титул. Румский, прошу прощения, султанат возник еще тогда, когда эти самые токсельджуки в XI веке прибыли в Малую Азию. Вот там возник румский султанат, это малоазийская часть Римской империи. Турецкий султан тоже претендует на эти территории, принял себе такой титул. Самого его звали Султан, извините, пожалуйста. Что, кстати, тоже значит примерно одно и то. Примерно то же самое. Император. Падишах турецкий. Нет, извините, пожалуйста. Турецкий султан. За европейскую часть земель, которые принадлежали Римской империи, он принимал титул Кайсара Рум.
0: Ты давал определение слова демократии в выпуске? Нашлись комментаторы, которые сказали о том, что значение частицы демо как народ отрицается.
1: Кем?
0: Зрители пишут, что демократия – это власть демов, а демы, в свою очередь, земледельческие общины.
1: Да, дальше я это слушать просто не хочу. Это просто, знаете, народная этимология. Давайте, значит, в тот же детский сад, где воспитывали Фоменко, Носовского и покойного Задорнова, царство ему небесное. Ну, это кретинизм, извините, пожалуйста.
0: В выпуске ты говорил, что турки содержали очень дорогую армию.
1: Да.
0: И могли позволить, цитата, мужиков вообще оторвать от производственного цикла и полностью посвятить военному делу.
1: Да.
0: И это все, по твоим же словам, содержалось за счет имперской казны. У аудитории возник вопрос, а как же тогда пополнялась сама казна?
1: Налогами. Из чего казна может пополняться? Налоги и плюс военная добыча. Ну, они много воевали и грабили, и поэтому, да, была военная добыча и налоги. Во-первых, во-вторых, еще что очень важно, это же, не забудем, феодальная эпоха. У султана, которому вроде бы и так принадлежала вообще вся земля, это как раз был огромный плюс Турецкой империи, османов, что у них не было вообще никого, кто бы владел хоть чем-то, кроме султана. Все принадлежало ему, все было в центре сосредоточено. Все остальные им владели только потому, что это батюшка разрешает. Но, тем не менее, все равно у султана была своя личная земля, на которой не было никаких там этих самых посторонних пользователей. С нее он, естественно, получал тоже доход, причем, естественно, доход был самый большой, если взять каждого отдельного феодала. У него был самый большой доход. И вот эта вот личная, как это сказать, доминиальная рента, вот так бы мы сказали по-европейски, то есть доход со собственного домена, он был очень большой и тоже позволял содержать какие-то армейские формирования. Например, первые янычары содержались именно на султанские деньги, султанские средства, и подчинялись только ему, просто потому что именно он их персонально кормил. Дальше, когда янычар там стало не 3 и не 12 тысяч, а гораздо больше, понятно, что султан такую орду уже прокормить не мог, и да, их стали перекладывать на какие-то местные налоги. Ну и они сразу султана как стали сильно любить. Потом они его свергали раз за разом, потому что они что? Как известно в советском анекдоте, владеешь то, что стережешь. Они султана стерегут, значит, они им владеют. По-моему, логично.
0: У многих после просмотра выпуска сложилось мнение, что страной управляли паны, а король нужен был, процитирую, нужен был Польше как мальчик для битья, на которого в случае неудачи можно было все свалить. Насколько такое определение близко к истине?
1: Я бы назвал его не мальчиком для битья. Почему же мальчик для битья? Это очень важный свадебный генерал, который является в данном случае не выразителем, а демонстратором воли правящего класса. Если оказывается на этой должности очень сильный, прям такой мощный, толковый король, который может там всех развести по политике, если что, по шапке надавать, вот каким и был, например, Ян Собеский, или гораздо раньше Стефан Баторий, вот там сразу все меняется, тут же, потому что свадебный генерал оказывается вдруг не свадебный, а настоящий. Но потом оказывается, что как в любой феодальной монархии, вообще в любой монархии, мы не можем гарантировать, что каждый следующий король будет толковый, ну, как обычно, природа отдыхает на потомках, и обычно наследник бывает идиот. Или невеликого ума, или лентяй, или как, ну, например, Август Сильный, который современник Петра Первого. Бабник, пьяница, любимец Марса и Венеры.
0: Прекрасный набор.
1: Вот, да. Поэтому там это все сразу разбегается как раз к этим самым панам, которые давным-давно реально владели властью в королевстве. Давным-давно.
0: Интересуется, в чем корневые отличия пана от короля?
1: как положено, и вот как конкретно в речи, в Речи Посполитой это было в высшем своем выражении, как положено феодальной монархии, король это первый среди равных. Это такой же пан, как и все. Ну, просто, извините, вот он не герцог, не маркиз, или не, там, не дай бог, не граф, он выше всех. Это самый главный феодал. Но феодал, он не выделяет из общей массы, как, например, выделялся бы римский кесарь над римскими патрициями. Римский кесарь, это не был просто так римский патриций, это обожествляемая фигура. А это же такой же, как мы. Он же тоже рыцарь, тоже шпоры носит, там на коне скачет фехтовать, учится с детства, земли у него больше. Ну и что, подумаешь, больше. Я же такой же, у меня герб есть, у него герб есть. Вот и все. Это, например, во Франции того же времени, конечно, которая до всех порах шла к абсолютистской монархии, которая в 18 веке нашла свое высшее выражение, вот там, конечно, было все уже немножко не так. Хотя, конечно, декларировалось, что именно так. А Польша очень напоминала, если мы говорим об аналогии с Францией, Францию 11 века, когда несчастные капетинги, то есть королевская династия французская, владела только Иль-де-Франсом, то есть вот этой частью вокруг Парижа. Если посмотреть на карту средневековую, то понятно, что такой плевочек, какой-нибудь герцог Квитанский, герцог Анжуйский, у них просто элементарной земли было больше, ну, раз в 10. При этом он герцог, а это король, который всех этих графов, герцогов, баронов, маркизов, виконтов, если что, по углам разводит и выступает просто третейским авторитетом. Потому что и ему выдали вот этим всеобщим договором высшую верховную, даже вот не власть, понимаете, а авторитетное представительство. Это как, знаешь, у воров в законе, смотрящий. Вот очень похоже.
0: Ты сейчас немножко затронул Османскую империю, Речь Посполитую. Вот просят зрители поподробнее рассказать о взаимоотношениях Речи Посполитой и Османской империи. Можешь ли ты еще раз сформулировать ключевые сходства и различия этих двух государств, и в частности обусловленные географическим положением, а также коротко охарактеризовать их взаимоотношения в исторический период, показанный в фильме «Пан Володиевский»?
1: А что тут характеризовать-то? Начнем с конца. У них была очень серьезная непримиримая война. Почему? Потому что в самом начале разговора я сказал, а тем и другим обязательно нужно было расширяться, нужны были новые земли, выходы к новым торговым путям или уверенный контроль за старыми торговыми путями. Мы, конечно, говорим о Черном море, во-первых, и выходе к Днепру. То есть, что такое Днепр? Это же древний путь из варяг в греки. Его важнейшая часть, важнейший участок. Туркам это нужно было забрать, полякам удержать и забрать, наоборот, Черное море. И из-за этого, конечно, они сцепились, они не могли не сцепиться. Вот, пожалуйста, война 1672-1676 года, на которой в самом начале и погиб Ежи Михаил Володоевский, если мы говорим про реального прототипа, и вымышленный Михаил Володоевский в романе и в фильме. Чем похоже, тем, что и то, и другое, это феодальная монархия. Чем не похоже, я только что сказал, Речь Посполитая максимально децентрализованная, такая олигархическая демократия, если можно так сказать, то есть там все решали радные паны или паны рады, то есть паны совета. Олигархи, магнаты, вот самые богатые люди Речи Посполитой. У них была масса этих самых подпевал, которые ходили вместе с ними и помогали своему начальнику. И король в качестве некой декоративной фигуры, которую к тому времени выбирали, назначали, как это происходило, я рассказывал. В общем, печальное зрелище. С одной стороны, с другой стороны, это обеспечивало в качестве плюса, конечно, безусловно, был плюс в этом. Обеспечивало крайнюю заинтересованность как магнатерии, так и шляхетства мелкого в собственной, конкретной на местах самодеятельности. То есть их никто не ограничивал. Они знали, что если они повоюют, и у них удачно выйдет, это все станет им. Король это не сможет забрать. И, конечно, они старались хорошо воевать, потому что же ради себя. А моментики, конечно, есть такие, что, например, какому-нибудь шляхтичу из Трокского воеводства или из Виленского воеводства, ну, понятно, около Вильнюса, ему в этом Каменце-Подольском, что он там забыл? Он даже не знает, в какой-то стране, далеко. Вот он там воевать будет плохо, потому что его туда призвали на войну, нет, он, конечно, поехал, куда деваться, но ему на этой Украинке южной, ему там делать нечего. Дадут ему там землю или нет, он не знает, родовая земля вот там, около Вильнюса, около Вильны, Зачем это ему ехать воевать? Это нет такой конкретной хорошей мотивации. Османская империя, суперцентрализованная империя, одна из самых, наверное, централизованных феодальных монархий вообще своей эпохи, то есть такой централизации вообще не было, наверное, нигде, где все выполняется очень жестко, все приказы спускаются по четкой бюрократической пирамиде сверху вниз, есть контроль за выполнением, есть понимание священности особо монарха, потому что это защитник ислама. Соответственно, ислам как очень жесткая идеология всего, то есть, точнее, часть идеологии, конечно, не целиком ислам составлял идеологию Османской империи. И вот это все вместе с одной головой направляет гигантские, просто невероятные ресурсы на выполнение конкретных поставленных задач, например, военных. И Османская империя – это самое мощное государство Европы 16-го, первой половины 17 века. То есть с ними сравниться не мог никто, даже император Священной Римской империи. В смысле, просто невероятных возможностей концентрации ресурсов. Ни у кого такого не было. Но, повторюсь, оно же все еще феодальное. То есть решительного превосходства у турок, конечно, тоже не было. Потому что у всего этого есть, опять же, свои минусы. Потому что пока у тебя в центре, где-то там, в Царьграде, в Истамбуле, диван при султане что-нибудь султану присоветует, он решит поставить, значит, свою печать. Это письмо с печатью дойдет по этой самой пирамиде субординации куда-нибудь там в Крым к вассалам. И их вассалы скажут: да, давайте, хорошо, мы сделаем. Отпишут, что, простите, а вот мы не поняли пункт 2, 5 и 8. Он как-то сформулирован так, что двусмысленненько, знаете, мы не очень понимаем, а мы там... Перед вами, о солнце великий, не можем ослушаться и показаться глупыми, поэтому разъясните. Вот, разъясните нам, пожалуйста. И оно обратно идет в диван, доходит до султана, созывается совещание, значит, по поводу пунктов 2, 5 и 8, их формулируют заново, отправляют обратно в Крым. Ну и так год может продолжаться. То есть это тираннозавр, настоящий тираннозавр. Но он, как положено, огромный, в этой вот машине с одной маленькой головой, очень неповоротливый, он не может быстро разворачиваться. Например, крымчаки, которые, да, это вассалы турецкого султана, они могут спокойно пойти воевать сами, например, раз и пошли в набег в какой-нибудь. А турецкий султан об этом ни слухом, ни духом. Они поссорились с поляками, начинается уже конкретно предвоенная ситуация, и турки в недоумении: а что случилось? Так это же просто твои друзья сами пошли, кого-то там порезали, взяли в рабство. Полякам не нравится, они предъявляют за самоуправство. И вот начинаются эти самые опять долгие переговоры, кто виноват, может быть, татары сами пускай разберутся. Тоже регулярно такое бывало, говорили: разбирайтесь сами, вы там заварили кашу, давайте.
0: Пишут про твои оговорки, что Кетлинг, которого ты назвал немцем, он был шотландцем.
1: Сейчас, конечно, это курляндский род, шотландцем. Этих курляндских немцев в Российской империи я, наверное, могу с 18 по 20 век штук 20 вспомнить. Вполне реальных исторических деятелей, с приставкой фон, правда, в начале. Это хороший курляндский баронский род. Это рыцари, потомки рыцарей Ливонского ордена.
0: Еще тебя просят подробнее рассказать о действительно осаде Каменца-Подольского и сопоставить ее с экранной версией. Что ты можешь сказать о достоверности этой части фильма?
1: Она, в смысле канвы событий, довольно правильно показана в фильме, как я это вижу себе. То есть, да, там была масса штурмов, которые предпринимали турки. Раз за разом были бомбардировки, штурмы, бомбардировки, штурмы. В конце концов проломили стену и пошли на взятие этого самого пролома. Поляки просто чудом отбились. Вообще непонятно как, они не должны были отбиться, потому что турков было сильно больше. Тотальное военное превосходство. За ночь поляки успели насыпать баррикаду. Ну, было понятно, что следующая бомбардировка эту баррикаду просто снесет. И будет новый штурм, и Каменец-Подольский обязательно падет. Вот, и вот тут и договорились сдаться. Вот, а как раз вот тот самый шотландец, который на самом деле, конечно, курляндский немец, который был там начальником артиллерии, сдавать отказался, заперся в пороховом складе, и его то ли поджег, то ли из пистолета в бочку выстрелил, непонятно. В общем, там рванул пороховой погреб. И по разным данным, то ли 600, то ли 800 человек убило. Начался пожар, и заряженная пушка картечью выстрелила и оторвала Валдеевскому голову, если мы говорим про настоящие события.
0: Ну и многие пишут о том, что мы не обсудили сам фильм, а мы обсудили историю.
1: Как это мы не обсудили сам фильм? Мы, по-моему... А вы точно смотрели наш с Кристиной выпуск? По-моему, какой-то другой.
0: Какие ты моменты в фильме можешь назвать, которые тебе больше всего понравились?
1: Ну, конечно, самый финальный момент, он сделан невероятно красиво, прям берет за душу, и сразу хочется схватить саблю, сесть на коня и пойти рубать, значит, турков на границу. А когда Ян Собеский говорит со сломанной саблей пана Володоевского, что герой умер, кто встанет на его место? И там такие все шляхта вся выхватывает сабли, говорит там... Я, мы, Володоевский, как сейчас принято говорить. Володоевский Lives Matter. Вот. Очень круто сделано, по-моему. Ну, опять же, очень нежные отношения с его женой, Кристиной. А, да, это, опять же, реальный персонаж. Тоже у них трогательные такие отношения. Причем сначала он так это в монастыре грустит, потом к нему приезжают друзья, вытаскивают его на свет Божий. Фильм весь очень милый на самом деле. Он такой черно-белый, не кричащий совершенно, старая школа, короче говоря. Мне вот этот стиль изложения, неторопливый, очень нравится. 60-е, к сожалению, прошли, сейчас так уже, наверное, никогда не буду делать. Но вообще круто. У меня он вызывает самые теплые чувства. Я его смотрел раза, наверное, 3. И каждый раз мне он нравится, без всяких изъятий.
0: В твоих словах многие усмотрели современную политическую повестку. В том же определении демократии, о котором мы говорили только что, ты дал определение народу. Народ — это те, кто влияют на власть, а другие — скот. В этом зрители увидели отсылку к современной российской демократии. Вкладывал ли ты такой смысл?
1: Невозможно жить в обществе и быть свободным от общества. Поэтому, конечно, я вкладываю вполне конкретные и отсылки к современности тоже. Хотя я специально оговорился, что когда мы говорим про демократию в рамках обсуждения данного фильма, мы говорим о шляхетской демократии, которая имела место быть в 17 веке в Речи Посполитой. Вот просто она тоже демократия, и это именно и хотел сказать, почему она называется демократия, почему эта Речь Посполитая переводится на латынь как республика, это же республика. Республика может быть только демократическая, ну или это не республика. Почему Речь Посполитая – это республика? Я просто вынужден был объясниться. Почему? Потому что демократическая. Сразу скажу, так там же у них это король, дворяне, какая демократия? Я объяснил, какая. Как и везде. Как в Афинах, как в Риме, как в Речи Посполитой, как в Российской Федерации, как в Соединенных Штатах Северной Америки, где угодно. Демократия – это власть народа. А народом являются те, кто эту власть реально может проконтролировать. Если вы не можете проконтролировать собственные решения, это не власть, это фикция. Соответственно, есть люди, которые могут это проконтролировать хоть как-то и повлиять. Есть. Вот это их власть. Все остальные властью не обладают.
0: Это «Постдеконструкция». И с вами была я, Кристина Егорова, и Клим Жуков.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Итак, добрый вечер. Я с удовольствием представляю нашего лектора. Профессор Ран, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ, лауреат премии «За верность науке» как лучший популяризатор 2015 года, и Борисович Попов. Вы все, конечно, его знаете, поэтому приветствуем.
2: Добрый вечер.
1: И начинаем.
2: Добрый вечер. Так хорошо. Сегодня мы поговорим про экзопланеты, ну и про планеты вообще, собственно, Солнечная система, естественно, просто частный случай других планетных систем. Вот так громко это все называется, судьба экзопланет. Но действительно идея в том, чтобы начать с образования экзопланет и потихонечку добраться до их финальных стадий жизни, поскольку, конечно, с самой планетой что-то сделать трудно, нужно пригнать какую-то звезду смерти, чтобы ее совсем уничтожить. Но в редких случаях это удается. И что такое звезда смерти, мы поговорим. Как когда звезда становится звездой смерти. И вот это наш такой общий план на всю лекцию. Я все время переживаю на лекциях про экзопланеты, потому что я вспоминаю об этом во время лекции. Я говорю, ну вот сейчас известно примерно там столько-то экзопланет, я забыл поменять цифру на слайде. Сегодня первый раз в жизни за полтора часа до выхода из дома, то есть я не думаю, что с тех пор открыли еще несколько экзопланет, хотя всякое может быть. Я залез на сайт exoplanet.org, и все-таки вот сегодня, давайте вот сегодняшняя дата стоит, 19 октября, сегодня я списал, что там написано. И написано там вот что. Надежно таких отождествленных экзопланет примерно 3000, чуть меньше. Неподтвержденных хороших кеплеровских кандидатов, плохих там 20 тысяч, это число я не посмотрел. Плохих кандидатов там побольше, но хороших кеплеровских кандидатов 2500, то есть, в общем, полное число, легко запоминаемое 54-54. И можно так окинуть взглядом, где эти планеты примерно находятся. Вот на этом графике построена гистограмма расстояния до звезд, вокруг которых крутятся планеты. То есть по вертикальной оси просто количество, просто штуки. А по горизонтальной оси расстояние в парсеках. И все начинается, естественно, с Альфа-Центавры. С Проксимы Центавры. У Альфа планету закрыли. С Проксима Центавры, вот это первая палочка, единичка, видно, что основные планеты находятся на расстоянии несколько сотен парсек, то есть несколько тысяч световых лет. Ну, ни близко, ни далеко. То есть такое что-то среднее, Серпухов. По галактическим меркам галактика большая, да, центр галактики 8 килопарсек с хвостиком, по всей видимости. Здесь в среднем меньше одного, но и не супер близко. Вы понимаете, что уже в окрестности 10 парсек от Солнца, есть огромное количество звезд, в основном это, конечно, слабые красные карлики, но есть и вполне яркие звезды, нормальные звезды, какой-нибудь Сириус, например. Это распределение известных планет по их расстоянию от звезд. Это астрономические единицы, астрономическая единица расстояния от Земли до Солнца, 150 миллионов километров примерно, вот одна астрономическая единица – 1/100, то есть это очень близко, это, соответственно, 1,5 миллиона километров. То есть, по большому счету, если туда поставить звезду типа Солнца, это уже почти что будет чиркать по поверхности. Но здесь, на самом деле, звездочки более дохлые. А по вертикальной оси масса в единицах масса Юпитера, единичка — это Юпитер. Да. И видно, что много планет на близких орбитах, но это не потому, что это самые часто встречающиеся планеты, просто их там проще открывать. В основном планеты действительно открыты Кеплером, он где-то 50% вклад внес. И Кеплер за несколько лет наблюдений, естественно, ему было трудно открыть планету с орбитальным периодом 2 года, и невозможно надежно открыть планету с орбитальным периодом 3, 4, 5 лет и так дальше. Так что вот это распределение, оно немножечко такое искусственное, но тем не менее некую реальность это отражает. Действительно, очень распространены планеты, которые по параметрам похожи на Уран, Нептун и сверхземли, которые у нас в Солнечной системе отсутствуют. Горячие Юпитеры, несмотря на то, что их очень просто открывать, вот каким методом, кроме микролинзирования, каким методом, не открывая планеты, проще всего открыть горячие Юпитеры, но тем не менее их не супер много, и детальный анализ показывает, что во всей популяции где-то 1-2% может быть. Но есть и планеты с массой примерно как у Земли, на расстоянии примерно как Земля. То есть планеты есть разные, и в том числе, дорогие нашему сердцу, планеты типа Земли не являются какими-то экстремально редкими. И все это повышает шансы на то, что когда-нибудь мы откроем что-то действительно похожее на Землю. Хорошо. Ну вот теперь переходим к основному такому магистральному пути, по которому в течение полутора часов будем двигаться. Итак, во Вселенной непрерывно происходит такой спирали ворот. Спирали, потому что это вот не круг замкнутый, когда все возвращается к своему началу, а это действительно спираль. Все начинается с межзвездного газа и пыли. Под действием гравитации соответствующее облако газа и пыли начинает сжиматься. Потихонечку в центре появляется звезда, вокруг появляется протопланетный диск. В этом протопланетном диске начинают рождаться планеты. Наконец формируется система. Такая штука может жить долго, поскольку в основном это определяется временем жизни звезды. У Солнца это полное время жизни больше 10 миллиардов лет, а маленькие звезды живут вечно, в том смысле, что если вы в самом начале времен родили маленькую звездочку с массой, не очень даже маленькую, 0,3 массы Солнца, то она до сих пор жива. Так что это может длиться долго, но не вечно. В конце концов, звезда тем или иным способом сбрасывает вещество вовне. Если это массивная звезда, она взрывается как сверхновая. Но планеты в основном существуют у более легких звезд, и причина очень проста. Вот этот процесс образования планетной системы занимает миллионы лет. Ну, от самого начала, может быть, там даже десятки миллионов лет, зависит от деталей. А самые тяжелые звезды просто столько не живут. Поэтому планетные системы около самых массивных звезд не возникают. Да и этих массивных звезд мало. Их в процентном отношении, самых массивных доли процента от полной популяции галактики. Так что все-таки этот сброс вещества, обычно это сброс внешних оболочек красных гигантов или там звезд асимптотической ветви гигантов, это вещество возвращается в межзвездную среду, но это не то же самое вещество. То есть воздух, который мы вдохнули, не похож на воздух, который мы выдохнули, потому что в одном больше кислорода, в другом больше углекислого газа. Так и здесь звезда вдохнула вещество с каким-то содержанием тяжелых элементов. В астрономии все просто. Тяжелее гелия, тяжелые элементы. То есть вот на самом деле 1-2 тьма. Таблица Менделеева выглядит так. Водород, гелий, металлы. И вот это количество металлов, оно непрерывно растет. И следующее поколение звезд рождается из вещества, уже обогащенного этими самыми металлами. Это большой предмет дискуссии, особенно в смысле изучения Солнечной системы, где мы прямо можем брать образцы из Земли, из метеоритов, из Луны, Марса. Там, на кометы слетали, на астероиды слетали. Везде есть образцы, есть содержание изотопов. И можно детально анализировать. Оказывается, что там есть много интересных вопросов и есть проблемы. Надо было, когда Солнечная система уже рождалась, вот на какой-то такой стадии, или взорвать близкую сверхновую, или нужно, чтобы звезда асимптотической ветви гиганта вовремя рядом сбросила оболочку и накидала нам этих тяжелых элементов. В общем, это интересно. И из вот этого обогащения тяжелыми металлами вытекает интересный вывод. Когда-то их не было. То есть было самое первое поколение звезд, которое родилось из чистой среды, состоящей только из водорода и гелия, в общем-то. И, конечно, вокруг этих первых звезд, звезд поколения 3, потому что считают от нашего времени, поколение 1 — это Солнце и вот звезды, которые рождаются сейчас, 2, которые рождались на заре формирования галактики, и 3 — самые первые звезды у Вселенной. Там, конечно, не могло быть никаких каменных планет, просто их не из чего делать. Как бы, не то, что камней не было, а не было кремния, например, из которого эти камни делают, или кислорода. Хорошо, двигаемся дальше. Хотя процесс образования звезды и планетной системы медленный и длинный, мы можем наблюдать разные этапы. То есть, если вас там, я не знаю, на недельку пускают на инопланетную обитаемую планету, вы не увидите, как местные жители рождаются, взрослеют, потихонечку как-то развиваются, и вот их жизнь завершается. Вы весь этот цикл не увидите, потому что они живут долго, а вас послали на неделю. Но вы можете делать много фотографий, потом на фотографиях найти, что вот это школьник первого класса, это второго, третьего, десятого, одиннадцатого. Точно так же со звездами и формирующимися звездами и планетными системами. Мы видим разнообразные протопланетные диски. Все, что видите, это реальное изображение. Здесь нет никакой фантазии художника. Вот это все диски вокруг других звезд, молодых звезд, где планетные системы только формируются. И это очень здорово, мы можем это изучать. И чем более современные телескопы появляются, тем в больших деталях мы это можем делать. И чуть позже посмотрим изображение с установки Альма. С другой стороны, когда образование системы уже завершилось, то есть что это означает? Вы сформировали все большие планеты, самые главные дела сделали. Знаете, есть такой замечательный рассказ, у него есть две версии, одна с напитком, не являющимся водой, я поэтому ее рассказывать не буду, а вторая более философская, имеющая отношение к нашей проблеме. Вот если вы возьмете стакан, нальете сюда воды полный, или песка лучше насыпать, и потом скажут, а попробуйте теперь опустить туда большой камень, ничего не получится. А если, наоборот, вы опустите вначале большой камень, то потом вы сможете сюда насыпать песка. Это говорит о том, что вначале надо делать крупные дела, а мелкие дела потом все равно как-то сделаются. А если вы вначале будете делать только мелкие дела, то крупные вы уже никогда сделать не успеете. Так вот, мы можем считать, что планетная система сформировалась, когда там возникли главные крупные объекты, большие планеты. Но после этого эволюция еще какое-то время продолжается. Остается строительный мусор, который не вошел в состав планет. Он крутится. И, вращаясь вокруг, он сталкивается друг с другом. И возникают так называемые остаточные диски. Но вот впечатление остаточное, кажется, что это та пыль, которая просто осталась после формирования планеты, и она потихонечку диссипирует. Эта пыль постоянно возобновляется, потому что у вас летают не только пылинки, но и тела размером километр, два, десять. Они сталкиваются друг с другом и рождают новую пыль. И вот этого хватает довольно надолго. И мы видим вокруг звезд с возрастами там, десятки, даже миллионов лет, такие вот остаточные диски. Это вокруг Фомальгаута, это вокруг звезд с красивыми названиями, которые здесь написаны. Все время говорю, если вы запомните такое название какое-нибудь, у вас замечательный пароль есть. Во-первых, вы примерно будете знать всегда, где посмотреть, если забыли. А во-вторых, подобрать это невозможно, потому что это совершенно бессмысленное название. Ну, в том смысле, что ни с чем. Если вы там Альфа Центавр, сделаете пароль, это, наверное, или Проксима, это легко взламывается. А вот HD-14-19-43 уже гораздо сложнее. Хорошо. Наблюдаются, соответственно, такие остаточные диски. А вот это теоретическое восстановление того, как это выглядит на самом деле. Это вот изображение, причем оно такое сложное, отсюда убирали звезду. Собственно, проблема изучения экзопланет, протопланетных дисков, околопланетных дисков, всяких остаточных дисков, в том, что звезда мешает, она слишком ярко светит. Да? И любимый пример, что если вот сейчас открывается дверь, и кто-то ввозит Хокинга. Потом очень трудно вспомнить, кто его увозил. Ну, там, если это не Мик Джаггер, то очень трудно. На одной из лекций меня спросил, кто такой Мик Джаггер. Я был шокирован. Я понял, что что-то уже с возрастом. Окей. Как планеты рождаются? Есть такая упрощенная картина. И по большому счету, только когда начали открывать экзопланетные системы, стало ясно, что вот эта картина, ну, фантастически упрощенная, но она прямо во всех учебниках была, она объясняет практически все. Я вот помню, сколько там, 20 с лишним лет назад рассказывал это школьникам и думал, что так и есть на самом деле. Итак, образовалась звезда вокруг диск. Там смесь газа и пыли. Пыль потихонечку оседает, начинает комковаться во всякие комочки. И, наконец, у вас начинают расти планеты. Нам очень важно будет, мы этому еще пару слайдов посвятим, но преамбулу я начну прямо сразу, где какое вещество находится. Потому что есть очень четкое разграничение. У Солнца жарко, а вдалеке холодно. И, ну, газа всегда будет больше вот в середине, просто диски так устроены, вы, в общем, по-другому не сделаете. Но ясно, что, например, вблизи Солнца не будет никакого льда, и вообще в основном там будут твердые частицы. И поэтому, скорее всего, вблизи от звезды вы не можете формировать очень крупные планеты и совсем не можете формировать ледяные гиганты, льда просто нет. Соответственно, больше всего газа в середине, вот тут, и тут проще всего формировать большие планеты, а дальше много льда, ну и какое-то количество газа, проще формировать ледяные гиганты. Шикарно все объясняет. Мы прямо это видим у Солнца. Вот они, четыре маленькие планеты железно-каменные, вот они, два газовых гиганта, Юпитер-Сатурн, в основном состоящие из водорода, его тут было много. Водород вообще самый распространенный элемент во Вселенной. Стоит на первом месте. Знаете, да, жена долго убеждала Менделеева, что на первом месте должен стоять не водород, а семья, но он не соглашался. А дальше было много льда, и вот они, ледяные гиганты. На самом деле это упрощенная картина. Мы с вами увидим, что история Солнечной системы была гораздо более бурная, чем вот эта простая вещь. Но эта простая вещь действительно хорошее первое приближение. С этим можно работать. Это можно надстраивать и рисовать дальше более правильную картину. Окей. Итак, во-первых, разберемся с этими льдами всякими. Ну, во-первых, лед не только водяной, воды много. Воды много по очень понятной причине. То есть вот нам кажется, что вода, здесь мы слышим, что где-то на какой-то планете в облаке открыли воду, все, воду открыли, вот, значит, там наверняка все хорошо. Вода очень распространенный элемент, она состоит из водорода, просто самого обильного элемента во Вселенной, просто более обильного нет, и кислорода. Как ни странно, кислород очень обильный элемент, его очень легко делать в звездах. Собственно, звезды вначале водород превращают в гелий, но их и так было много. А вот следующий шаг, из гелия углерод, поэтому его, вообще говоря, много. И неудивительно, что вот у нас тут тоже вокруг много углерода. Мы как-то обычно до пожара мы не знаем, что вокруг много углерода. И много кислорода, потому что кислород — это углерод плюс ядро гелия, плюс альфа-частица. И поэтому кислород легко делать, и его даже больше, чем углерода, потому что углерод просто заканчивается в звездах. Углерод существенно превращается в кислород, и кислород оказывается очень обильным элементом. То есть во Вселенной больше всего там водорода, гелия, кислород, железо. Окей. Но, тем не менее, лед есть не только водяной, есть замерзший углекислый газ, метан, азот молекулярный. В общем, это можно продолжать. Просто это самые такие типично встречающиеся. И всякие тела в Солнечной системе далекие, они прямо покрыты вот этими льдами. Тела в поясе Койпера, например. Окей. Итак, вблизи Солнца горячо, здесь вообще, говоря, испаряется пыль, то есть там совсем горячо. Пыль испаряется примерно при 1500 градусах, зависит от состава пыли. Вот такая прохладная область, где мы и живем, где нам хорошо, 300 К, это примерно наша с вами температура. Ну а дальше холоднее, и, соответственно, где-то проходит так называемая снеговая линия. И внутри льдов нет, снаружи они есть, и там вы можете формировать всякие ледяные объекты, ну, например, кометные ядра, и, например, зародыши будущих ледяных гигантов. Мы это, правда, видим. Видим в других системах. Это очень красивая картинка. Существует такое вот вещество, ионизованный, я не знаю, как это правильно называется у химиков, короче, N2H. Азот с водородом ионизованный. И вот эти ионы присутствуют в большом количестве и проявляют себя в наблюдении только если СО уже замерз, если он вымерз целиком. Тогда обильно возникают эти ионы. Вот реальная картинка излучения вот этих ионов. И видно, что здесь их много, а внутри их нет практически. Хотя вещества внутри как раз больше. То есть если бы мы рисовали просто плотность вещества, все это росло бы к центру. В таком масштабе звезда там совсем крошечная-крошечная точечка. И хорошее объяснение состоит в том, что вот тут ЦО еще много, а здесь весь ЦО уже перешел в льдинки. То есть мы прямо видим границу снеговой линии, но вот для этого вещества. Естественно, границы снеговой линии для разных льдов немножко разные, но в среднем это все равно несколько астрономических единиц. Поэтому если у нас есть ледяные тела, мы можем сказать, что в основном они образовывались за вот этой границей. Да, и, конечно, когда я говорю несколько астрономических единиц, это для Солнца. Если звезда более дохлая, то граница будет поближе, если более мощная, то подальше. Итак, все, естественно, начинается с газа и пыли, то есть совсем маленьких. Пылинки, про которые мы говорим, это вот, ну, не пылинку, которую прямо можно видеть, и вот откуда-то там стряхиваются рукава. Это действительно очень маленькие образования, и им еще нужно дорасти до миллиметра. И вот это как раз очень просто. Легко дорасти до размера нескольких миллиметров. Миллиметр — это размер хондр, например. Вот есть метеориты хондриты, да, их, наверное, вы видели на выставке замечательной в планетарии разных метеоритов. Вот хондры могут иметь размеры миллиметровые. Их очень легко делать, они очень рано возникают в истории Солнечной системы. Если хотите, это не из первых таких образований, возникших в Солнечной системе. Дальше возникают проблемы. Потому что если вы сделали уже камни, то есть объекты сантиметрового размера, они летают. Во-первых, сталкиваясь друг с другом, они не любят слипаться. Они наоборот любят разрушаться. Так чаще происходит.

занимаются этим моделированием. Он говорит, природа это как-то сделала, теоретики нам когда-то это объяснят. Поэтому мы смело идем дальше. От километров до Земли. Вот когда вы сделали километровые штуки, вот это уже хорошо, они при столкновении чаще будут объединяться, они уже тяжелые. То есть если вы столкнули два объекта размером по 100 километров, ну, конечно, большой бадабум происходит, все разлетает, все, но у них уже большая гравитация, они уже не дадут этому разлететься, они все равно все это по большей части объединят. Какие-то клочки полетят по закоулочкам, но очень маленькие. Так что проблем образовать объекты типа Земли, в общем, нет, если вы уже сделали объекты километрового размера. Проблема сделать более массивную планету. Массивные планеты нельзя сделать твердыми. То есть, ну, если вы, конечно, пишете, если вы пишете фантастический роман в стихах, можете писать все, что угодно. Но если, значит, вы пишете в прозе, то сюжет оказывается важным. И всякие детали. И не пишите, что это была планета размером массы с Юпитера, или ну, размером еще страшнее, массы с Юпитера, состоявшая там, из камней и железа. Не бывает столько камней и железа, никак вы их не соберете. Если большая планета, она обязательно состоит из газа. И основное это все равно водород. Он может входить в какие-то соединения, естественно, но просто много только водорода. Только из этого можно сделать. И это проблема. Но мы еще к ней вернемся. Как растут вот эти комочки? Ясно, что природа не сделала так, что она решила, как в стихах у Дмитрия Александровича Пригова про Куликовскую битву, что вот тут этих я расставил, тут этих. Здесь, значит, будет 4 зародыша для планет типа Земли, здесь для двух газовых гигантов, а здесь для двух ледяных гигантов. Их образуется много само собой. Они называются красивым словом планеты Земали. Я долго учился, где здесь буквы Е и правильные, но до сих пор боюсь, что я ошибаюсь. Итак, вот они потом должны слипаться друг с другом, и происходит так называемый олигархический рост. Ну, вот правда так и происходит. Банки слипаются, большие съедают маленьких. И здесь это отражено на левом рисунке по горизонтальной оси время. Это логарифм, то есть вот это 100 тысяч лет, да, здесь миллион, здесь 10 миллионов, здесь 100 миллионов. И по вертикальной оси расстояние от звезды. Большая полуось, и это линейная, не логарифмическая шкала. Вот вы запускаете много этих планет Земали, они потихонечку растут. В какой-то момент они начинают очень эффективно взаимодействовать друг с другом. Вот что происходит? Их орбиты перепутываются. Здесь очень красиво, что вот граница экрана попала, очень вовремя вот эта полоса, просто супер. Это еще усиливает эффект, что здесь начинается хаотизация орбит. Они начинают туда-сюда летать, взаимодействуют друг с другом, и выживает их в итоге очень мало. И массы их при этом растут. Вот это здесь хорошо видно. Здесь снова возраст по горизонтальной оси. И здесь, наконец, авторы, что-то у них сработало, и они не дробные, а целые логарифмы написали. Молодцы. За это им зачет. Вот растут массы, и видно, что здесь начинает происходить активное слипание. И вот в итоге выживает 1, 2, 3, 4, 5, 6 массивных объектов, они могут стать действительно зародышами настоящих больших планет. Они, конечно, потом еще могут взаимодействовать, кто-нибудь кого-нибудь выкинет. Как мы увидим, такое бывает. Но, тем не менее, это очень важная стадия роста планет, олигархический рост планеты Земали. Он немножко по-разному происходит внутри, где у вас из камней в основном планеты, и наружу, где они из льда. Вот красивая картинка, это рост ледяных олигархов. Здесь снова время, большая полуось, а в конце написаны массы в единицах земных. То есть 10 — это 10 масс Земли, а 1000 — это 1000 масс Земли, это примерно Юпитер. Чуть-чуть побольше получается. И смотрите, вот когда они начинают взаимодействовать, они уже тяжелые, в принципе, они уже большие, но они начинают очень сильно менять орбиты. Видите, как прям колбасит планеты. Жила-была она где-то на 20 астрономических единицах, ее закинуло аж на 60, потом она сползла обратно. Это ползание туда-сюда связано еще с тем, что есть много, кроме вот этих там скольких-то десятков объектов крупных, есть много мелких, с которыми они тоже взаимодействуют, и, естественно, взаимодействие с большим количеством мелких тоже влияет. У банка проблемы могут начаться не только потому, что есть другие крупные банки, а еще потому, что есть мелкие вкладчики, которые там все прибегут, и все начнут менять там тугрики на юани или наоборот. Хорошо. Итак, от Земли до Юпитера. Стать Юпитером легко, если вы быстро набрали 10-20 масс Земли. Тогда вы уже тяжелые,
Есть замечательный

книжка «Пикетти. Капитал в 21 веке». Вот, когда у вас уже много денег, дальше все просто. Важно набрать вот эти 20 масс земли, и тогда вы очень много газа легко сможете наакрецировать. Акреция — это процесс, когда гравитация захватывает вещество, и вот оно приближается к центру. Вообще слово вначале, наверное, в геологии возникло. То есть на самой Земле идет акреция. Если вы там насыпете гору из чего-нибудь очень тяжелого, из свинца создадите гору, вот она будет потихоньку опускаться вниз. Это можно называть акрецией. Но в астрофизике обычно это когда на тело извне что-то прилетает, тоже называют акрецией. Так вот, если вы набрали 20 масс Земли, дальше все просто. Проблема вот в чем. Проблема в том, что эпоха первоначального накопления капитала быстро заканчивается. И диск протопланетный быстро теряет массу. Газ быстро расходуется, используется, разлетается. И поэтому у планеты нет десятков миллионов лет ждать, пока она дорастет до этих 20 масс Земли, чтобы потом начать превращаться в Юпитер. Надо делать это быстро. И это снова проблема. Снова не во всех расчетах легко получается вовремя набрать 20 масс Земли, но опять-таки природа как-то это делает. Теоретики используют разные идеи, в том числе, например, такую. Теоретики могут говорить вам, что сразу образуются большие планеты. К сожалению, это нельзя делать близко от звезды. Мы знаем, что многие крупные планеты находятся близко от звезд. Но, может быть, для части планет работает другой механизм, когда у вас в тех частях диска, где вещества много, сразу развивается некая неустойчивость, и большие комки вещества схлопываются в объекты сразу с массой, существенно превосходящей массу Земли. И тогда, конечно, они очень быстро начинают превращаться в планеты-гиганты. Это вот снапшот компьютерного расчета, где как раз на больших расстояниях от звезды начинают образовываться такие крупные, вот, такой крупный сгусток, который потом легко превратится в массивную планету. Я обещал картинки с установки Альма. Вот они. Альма — это большая система телескопов, то есть это интерферометр, работающий в миллиметровом диапазоне, находящийся в Южной Америке. Почему в Южной Америке? Эти наблюдения проводятся, ну, почти что в инфракрасном диапазоне, а земная атмосфера не везде хорошо прозрачна в инфракрасном диапазоне, и причина в основном связана с присутствием воды, водяных паров в атмосфере. Соответственно, наблюдать лучше там, где воды в атмосфере мало. И вы должны выбирать или очень сухое место. Это не значит, что это пустыня Сахара. На самом деле там воды довольно много в атмосфере, потому что она почти что на уровне моря находится. Вам нужна высокогорная пустыня, и в Южной Америке как раз такие есть, поэтому там хороший астрономический климат. Ну, есть еще одно место замечательное, вот с этой точки зрения просто шикарное, это Антарктида. Там очень холодно, и поэтому там абсолютная влажность в воздухе везде низкая. Но еще вдобавок Антарктида — это высокогорье. Поэтому там совсем маленькая абсолютная влажность воздуха, но в Антарктиде тяжелее немножко работать. Это место в Южной Америке не самое дружелюбное для человека. Поэтому есть телескопы, которые стоят в Антарктиде. Это, правда, лучшее место для наблюдения на Земле, вот в таких диапазонах, но большие крупные установки находятся все-таки в основном в Южной Америке. Итак, это реальное изображение протопланетного диска вокруг звезды и чели Тельца. То есть все вот эти щели, они реальны, там действительно меньше вещества. И это совершенно потрясающая картинка. То есть впервые увидели такие мелкие детали, причем именно вот такие, именно там, где их и предсказывали теоретики, как все это должно быть. Это область звездообразования, известная в Тельце. Ну и сама звезда и чель Тельца — хорошо известный объект, молодая звезда. И, соответственно, вот тут она находится, вот тут диск — это установка Альма. Наблюдения проводились на разных длинных волн. Ну, в основном это вот миллиметровый диапазон. Видите, миллиметр, там доля миллиметра, несколько миллиметров. Это вот длина волны. Чуть разная картинка, потому что разные области излучают больше, меньше в разных спектральных диапазонах, поэтому важно все это дополнять, то есть получать некую полную картину, естественно. Ну и вот это наблюдаемый диск, но его пересчитали, развернули к нам, чтобы он был к нам лицом повернут, такой вот красивый, вот они эти щели.
Почему они возникают? Ну, наивно сразу представляется образ, я вот представляю, если бы там рисовали анимацию, да, то такие вот, как в компьютерной игре, как лангольеры, такие бегали по диску планеты, выедали эти щели. То есть наивно хочется сказать, что вот и тут планета, и тут, и вообще их очень много. На самом деле, как мы увидим, не обязательно. Я чуть позже покажу вам компьютерное моделирование. В принципе, даже одна планета создает такую систему щелей. Планета тяжелая по сравнению с диском, она тяжелая, по сравнению со звездой она легкая. По сравнению с диском тяжелая, она сильно перестраивает его структуру, нарушает аксиальную симметрию и может создавать целую систему щелей. Но как только появились детальные данные по этому диску, конечно, несколько групп теоретиков бросились прямо его посчитать, то есть прямо определить параметры планет для этого диска, и все-таки их понадобилось 3 штуки в данном случае. 3 планеты с массами в 10-й доле массы Юпитера. Но это вот последовательный расчет. И вот здесь, я когда не смотрю на то, что написано, всегда путаю, где теория, где наблюдение. Сейчас вот попробую не глядя вспомнить. Там идея в том, что теория выглядит аккуратнее, чем наблюдение. Да, теория, да. Нет, не угадал в этот раз. Наблюдение слева, теория справа. Действительно хорошо воспроизводится картина диска, все абсолютные масштабы воспроизводятся, мы знаем, какая масса звезды в центре, так что все это довольно хорошо известно, достаточно для того, чтобы можно было детально моделировать. То есть правда, к чему я все это так детально показываю, у нас правда есть хорошие наблюдательные примеры того, как образуются планетные системы, и поэтому люди не просто так делают очень детальные модели, им нужно не только какое-то ненаблюдаемое, далекое-далекое прошлое Солнечной системы объяснять, но и объяснять известные системы. И сейчас Альма, конечно, будет поставлять все больше и больше таких изображений. Изучение протопланетных дисков не единственная задача для этого инструмента, но, пожалуй, одна из самых главных в списке их приоритетных проблем. Это проблема в первой там, тройке-пятерке. Существует проблема. Значит, когда я вам показывал эту упрощенную схему, которую там, 25 лет назад я рассказывал детям несчастным, там газовые планеты образуются довольно далеко от звезды, в толстом месте диска, где большая масса сконцентрирована. А мы, наблюдая, видим большое количество массивных планет. Здесь снова большая полуось, то есть расстояние от звезды — это масса. В единицах масс Земли в данном случае. Мы видим вот эти самые горячие Юпитеры. Мы видим массивные планеты на расстояниях в сотой доли астрономической единицы от звезды. То есть очень близко. И любой, не то что даже теоретик, занимающийся этой областью, а любой разумный человек, хоть чуть-чуть знающий про образование планет, скажет вам, что они там образоваться не могли никак. То есть они как-то должны были туда придвинуться. И мы можем смотреть на конкретные системы, опять-таки со всякими хорошими названиями, выбирайте себе пароли. Ну вот 55 рака плохо выбирать, снова повторюсь, или вот это плохо. Все с HD очень хорошо. Ипсилон Андромеды так на грани. Окей, вот мы видим, здесь размер кружка, естественно, соответствует массе планеты. Мы видим вот эти самые горячие Юпитеры, массивные планеты, которые находятся глубоко внутри одной астрономической единицы. Их как-то нужно объяснять. Мы вообще видим сейчас довольно много планетных систем. Ну, видимо, это не значит, что у нас есть фотографии. Да? Есть хорошо известные планеты с понятными орбитальными элементами, с какими-то собственными параметрами, с массой или радиусом, которые входят в систему. Вот эта картинка 2012 года, то есть довольно древняя, просто картинка очень хорошая, красивая. И это только данные Кеплера. Вот здесь есть одна система из 6 планет, вот они, красненькие. Сколько, соответственно, 8 систем из 5 планет, вот голубые точки большие, это планеты, входящие в системы из 5 известных планет. Там может быть еще какое-то количество неизвестных нам планет. Мы в Солнечной системе не знаем, есть еще одна планета или нет, что говорит про другие. То есть, вообще говоря, у нас есть данные о том, как устроены системы. Вдобавок известны звезды, соответственно, известны их возраста, мы еще вдобавок знаем возраста этих систем, хотя бы примерно. И можно рисовать такие вот красивые картинки.
Это архитектура планетных систем. Здесь вам мелко не видно. По горизонтальной оси орбитальный период 1 день, 10 дней, 100. Это все разные системы. И размер кружка соответствует массе планеты. То есть все-таки, заметьте, в среднем работает очень интересное правило. Внутри находятся все равно более мелкие планеты. То есть, вообще говоря, вот та упрощенная картинка, которую я вам показывал, внутри образуются маленькие каменные планеты, а снаружи большие газовые, в среднем она правда правильная. Если только большие планеты не подошли уж совсем близко, а это означает, что если они двигались, они просто все смели на своем пути, скорее всего, и там просто нет более мелких планет, то эта упрощенная система работает, но планеты все подъехали к звезде, все подошли поближе, пересели поближе к костру. Поэтому понадобилось детально разрабатывать теорию миграции планет, как планеты двигаются в протопланетном диске. Причем двигать их действительно в основном надо, когда еще есть диск. Потом, когда остались одни планеты, вы плавно их двигать практически не сможете. Это очень интересная тема, потому что создание теории миграции планет не закончено. Есть несколько типов миграции, я не буду в это углубляться. Но, во-первых, потому что это можно углубиться на полгода и читать такой хороший семестровый курс по миграции планет. А во-вторых, потому что, правда, окончательного ответа все равно нет. Все равно это все в работе. Но покажу вам одну простую идею и объясню, откуда вот эти щели возникают, что планеты их не выедают. Смотрите, вот у нас массивная планета. И мы рассмотрим два каких-нибудь мелких тела. Это могут быть, я не знаю, там камушки, пылинки, кирпичи, письменные столы, что хотите. Что-то существенно более мелкое, но не газ. То есть, чтобы это все-таки были отдельные частицы. Звезда, естественно, находится где-то тут. Ориентация орбит, изогнутость орбит это более-менее показывает. Вращаются все, двигаются в одну сторону. Окей, смотрите, что происходит. Вот эта штучка, она вращается быстрее или медленнее большой планеты? Медленнее, конечно, она дальше, а это быстрее. Поэтому вот это в среднем, когда пролетает планета, отстает от нее. И планета своей гравитацией ее в среднем к себе подтягивает. А если вы к спутнику прикрутили, ну, в смысле, у него есть двигатель, ладно, не прикрутили, залили в него горючего и начали включать двигатель. Вот он разгоняется. У него орбита будет вверх двигаться или вниз? Вверх. И там он, кстати, будет замедляться, что интересно. Так вот, происходит следующее. У вас планета разгоняет эту частицу и поэтому переводит ее на более высокую орбиту. То есть эффективно отталкивает ее от себя. А с нижней, наоборот, нижняя убегает вперед, она быстрее движется. И планета своей гравитацией тормозит ее, подтягивает к себе. А тормозит означает, переводит ее на более низкую орбиту. То есть отталкивает от себя. И достаточно массивная планета может создать вокруг себя щель. Собственно, проблема в чем? Диск имеет какую-то толщину. И если вы просто пытаетесь создать маленькую щелку вокруг себя, у вас вещество притечет сверху, и никакой большой щели не получится. Но когда ширина щели станет равна толщине диска, то тогда вот действительно откроется такой пустой коридор, и планета будет по нему двигаться. Так возникает основная щель, по которой двигается планета. То есть она не выяла вещество, она его гравитационно растолкала туда-сюда. Почему возникают другие, чуть попозже посмотрим. Ну вот, собственно, да, сейчас уже начнем. И возникает такая штука, это наблюдение, эту картинку вы уже видели в самом начале, есть такие спиральные структуры в диске, и их может породить одна массивная планета. А вот планета, вот основная щель, которую она вокруг себя выедает, вот эта темная, но она создает целую спиральную структуру. Где-то вещества больше, вещество, тем не менее, течет на планету. Все это увидим на численном моделировании более детально. Но возникает целая система щелей. И вообще говоря, могло оказаться, что вот эта красивая картинка у HL-Тельца, она сформирована одной планетой, но реальные параметры показали, что все-таки их нужно несколько штук. Но гораздо меньше, чем мы видим темных полосочек в диске. Планеты мигрируют. И скорость миграции планеты сильно зависит от ее массы. Но масса планеты не постоянна, она аккрецирует газ, захватывает газ. Ну и немножко твердые тела, но газ проще, особенно если она массивная. Вот эта красивая картинка, это компьютерное моделирование, показывает, как планета мигрирует. То есть это формирование планетных систем. Естественно, здесь посчитано великое множество планет в разных условиях рожденных.
это некая усредненная картина, по горизонтальной оси расстояния от звезды, по вертикальной массе планеты в единицах массы Земли. И видно, что есть три основных типа миграции. Маленькие планетки, точка соответствует тому, что все остановилось, все закончилось, диск исчез. Маленькие планетки практически никуда не мигрируют, сидят, тихонечко наращивают массу. Ну, так она вроде вырастает в разы, но она была маленькая, выросла в разы, все равно стала маленькая. То есть это все равно маленькие каменные планеты, они сильно не мигрируют. Есть планеты, которые очень сильно мигрируют в диски и при этом не успевают стать тяжелыми. Есть такой режим миграции, когда как раз щель планеты не открывает, и она очень быстро движется. И вообще говоря, в основном эти планеты падают. То есть вот эти символы, не точки, треугольнички, показывают, что планета почти наверняка упала на звезду. Она слишком близко подошла, и все, и не возникла в этом смысле. А вот тяжелые планеты, которые прорвались, знаете, 20 масс Земли, они начали натягивать на себя, аккрецировать много газа, и они перешли на другой режим иммиграции и аккреции. Они потихонечку растут и потихонечку плавно двигаются. И могут остановиться на самых разных расстояниях. То есть, смотрите, давайте попробуем. Вот в основном рождаются они вот здесь. Видите, откуда, где гнездо, где консерватория. Вот они все отсюда вышли, как из гоголевской шинели, а остановились на расстояниях там, 0,2 астрономических единицы, 0,3. То есть это более или менее горячие Юпитеры. Это гиганты, и массу они, кстати, набирали уже, в общем, внутри одной астрономической единицы. Но рождались они гораздо раньше. То есть вот эта штучка, она вот так идет, уходит сюда. И вот эта миграция планет очень важна. При этом есть там всякие красивые тонкости, планеты могут назад двигаться, но про это тоже еще немножко скажем. Вот пример компьютерного моделирования, но это снапшот. Планета, вот эта щель открыта, и вещество все-таки течет здесь. Вещество течет в основном внутрь, попадает на планету. Планета растет, она двигается в щели, но тем не менее есть, она не в пустоте двигается. Она такими мостами соединена с двумя краями диска вокруг себя. Ну, наконец, давайте мультики. Вообще планета крутится вокруг звезды, да, но если вот все время за ней следить, то голова может закружиться. Поэтому можно перейти в такую систему отсчета, где планета не крутится. Это очень удобно, и здесь именно так и сделано. Звезда... Что-то я двигаю очень быстро. Упс, отлично. Звезда в серединке, вот она планета. Идет время, планета растет, и чем больше масса, тем глубже щели, которые она создает, тем лучше они разбросаны по всему диску, потому что создает она их своей гравитацией. Напомню, своей гравитацией планета просто перестраивает распределение вещества в диске. И если она более массивна, делает это более эффективно. Синяя соответствует низкой плотности, красной — более высокой плотности. Чуть другая картинка. Здесь снова планета не двигается, немножко другие условия, но более-менее все происходит точно так же. Такая красивая система щелей, красивая спиральная структура. Ну и, наконец, так, чтобы уже теперь мы не боимся, что голова закружится, здесь планета будет двигаться, она родится, появится примерно тут, вначале ее не очень будет видно, но по мере набора массы она будет видна вся эта спиральная структура. Около нее, естественно, плотность вещества большая, вещество к ней течет. И возникнет. Здесь очень хорошее. Всегда важно нарисовать красиво. И на, пожалуй, самой известной книжке по формированию планет Филиппа Эрмитажа на обложке как раз вот эта картинка находится, потому что она красивая. Хорошо, что у нас с Солнечной системой? Ну, в деталях мы не знаем, потому что как раз про Солнечную систему мы знаем очень много деталей. Когда вот просто там лежит детектив, и никаких деталей не знаете, вы сразу говорите, что убийца Дворецкий, и идете дальше. Да? Но если вы знаете детали, то все становится сложнее. Ну, например, может быть, в тексте вообще нет Дворецкого, и это осложняет поиск убийцы заметно. Про Солнечную систему мы знаем слишком много. У нас есть очень много данных, у нас есть детальнейшие радиоизотопные данные по изотопам радиоактивным.
по их содержанию, и это позволяет прямо вот датировать с высокой точностью. Солнечная система начала формироваться 4.566 миллиарда лет назад. То есть вот до третьего знака после запятой сейчас известен возраст Вселенной, Солнечной системы. Вселенной хуже известен. Кроме того, как мы увидим из этой картинки, двигаясь по Солнечной системе, большие планеты раскидывали легкие тела. И легкие тела приобретали какие-то орбиты, иногда довольно странные. И свойства этих орбит хранят в себе историю формирования Солнечной системы. То есть почему так важно изучать там какие-нибудь кометы, астероиды? Ну, когда летает в Солнечной системе какой-то мусор, ну и что? Это важно, потому что это проливает свет на бурную историю формирования Солнечной системы, которая была вот не просто столь быстрой, как несколько миллионов лет, когда планеты образовались, но, как мы увидим, немножечко более долгой. Итак, здесь красное — это камни, ну то есть пыль, твердая составляющая, темно-синяя — это лед, голубенькая — это газ. И вот момент ноль. Момент ноль как раз по метеоритам устанавливается по там, содержанию кальция, алюминия в хондритах. И вот начинают в этих местах, вот раз, два, три, четыре, рождаются четыре большие планеты. Большие планеты возникают раньше. Но это не значит, что прямо здесь родился объект с массой Юпитера, но в конкретной модели он вот отсюда происходит, то есть родился он на расстоянии 2, 3, чуть меньше 4 астрономических единиц от Солнца. На разных этапах написано, где находятся всякие крупные объекты. Вот он сформировался уже пояс астероидов. А вот эти линии показывают нам на самом деле пути миграции планет. И примерно спустя 600 миллионов лет после формирования Солнечной системы произошла очень бурная ее перестройка. На самом деле непрерывно Сатурн и Юпитер двигались, и они были гравитационно сцеплены, ну, они не были спутниками друг друга, но они находились, их орбитальные периоды синхронно менялись, но вот наконец они прошли очень важный резонанс и начали двигаться наружу. Они начали двигаться наружу. И в этот момент они начали влиять на Уран и Нептун, которые тоже начали двигаться наружу. И вот в этот момент произошла большая перестройка в Солнечной системе. Был разрушен существенно пояс астероидов, он как бы заново формировался. Юпитер захватил астероиды, которые называют троянцами, хотя часть из них греки. Но самое главное, что Уран и Нептун влезли в то, что теперь мы называем поясом Койпера. На расстоянии 20, 30, 40 астрономических единиц от Солнца было огромное количество довольно крупных, но и мелких тоже ледяных тел. Масса всего этого дела составляла где-нибудь 10 масс Земли. Но поскольку это все далеко, там все медленно происходит, там и плотность такая пространственная этих кусочков была маленькая, ни в какую большую планету они не сложились. Но, повторюсь, там вещества было много, там было существенно больше массы Земли. Но вот когда туда придвинулись Уран и Нептун, у нас еще будет повод про это поговорить чуть позже, они начали выбрасывать эти тела, и в частности в этот момент дополнительно кометные ядра попадали в облако Оорта, о котором мы тоже поговорим. Часть из них попадала довольно давно, на раннем этапе формирования Солнечной системы, но заметная часть попадала именно тогда. А часть, естественно, объектов полетела внутрь. И вот примерно 600 миллионов лет спустя начала образования Солнечной системы произошла так называемая последняя тяжелая бомбардировка, когда уже сформировавшиеся объекты в Солнечной системе были подвержены очень мощному обстрелу кометами, астероидами самого разного размера. И поэтому там много кратеров на Луне, скажем. Луна к этому времени уже сформировалась, она сформировалась где-то вот где вот эта черная полоса. Очень хорошо у вас полос на экране. Вот ровно 100 тысяч лет, видите, я же не подбирал слайды, я их не могу тут подвигать. Вот примерно тут сформировалась Луна.
И, соответственно, к моменту последней тяжелой бомбардировки она уже была готова, ее можно было бомбардировать. Ну и на многих телах в Солнечной системе появились кратеры обильно. Именно в это время, когда много всего летало, много интересного произошло. Сатурн и Нептун нахватали себе спутников. Считается, что Тритон и Феба, Тритон у Нептуна, Феба у Сатурна, были объектами пояса Койпера. Но, соответственно, вот в результате этой пертурбации они стали спутниками этих планет. И поэтому вращаются на немножко странных орбитах. Я обещал про интересный эффект рассказать. В частности, из-за этого эффекта на ранней стадии там, какие-то объекты размером с камни могут выпадать на звезду. Это эффект Ярковского. Это тоже такой интересный вопрос. Всегда интересно, кто из ученых из какой-то страны является наиболее известным наружу. Да? Ну, вот, например, у нас самый известный поэт Пушкин, но вовсе не очевидно, что он является самым известным русским поэтом в мире глобально. И вы можете поспрашивать своих знакомых в разных странах, не знающих русского языка. Скорее всего, они будут какие-то другие имена называть. Так вот, с учеными тоже такая штука. Ярковский наш соотечественник, и он довольно давно, я точно дату не помню, 100 лет назад примерно, придумал очень красивый эффект, который вдруг понадобился несколько десятилетий назад вот в полный рост для объяснения многих деталей формирования планет. А эффект очень простой, и неудивительно, что его придумал Ярковский, если я не ошибаюсь, был инженер. Эффект очень простой. Смотрите, вот у вас есть какое-то каменное тело, любого, вообще говоря, размера, двигается по орбите, то есть звезда вот тут, и вот желтеньким показана более горячая часть. То есть, естественно, он повернут к звезде какой-то части. Эта часть более горячая, другая более холодная. Пока все понятно, ничего удивительного. Но почему это не могло быть придумано 150 лет назад, например? Потому что нужно представлять, что свет оказывает давление. И наоборот, у вас может быть фотонный двигатель. То есть такой первый фотонный двигатель в истории Вселенной, основан на эффекте Ярковского. Объект крутится. Допустим, он крутится так, как у меня показано стрелкой. И тогда получается, что он поворачивается своей горячей частью вот назад все время. Он нагрет до какой-то температуры, с этой стороны до большей, с этой до меньшей. И он излучает, но излучает несимметрично. С яркой стороны он излучает больше. И это работает как фотонный двигатель. Очень слабый, но так у объекта есть там миллионы лет, пока он вращается вокруг звезды, а у некоторых и миллиарды лет. Это становится заметным эффектом. И тогда, если все вот так устроено, то объект разгоняется и переходит на более высокую орбиту. Если он крутится в обратную сторону, то наоборот, у него двигатель разворачивается вперед, он тормозится, переходит на более низкую орбиту. Ну и, соответственно, если вот происходит второй случай, объект довольно быстро падает на звезду, если он не очень крупный. Очень красивый эффект, и он оказался очень важным и для стадии формирования, и для стадии уже после, потому что, давайте я отщелкнусь назад. С одной стороны, кажется, что вот где-то здесь, ну, современные данные не на 800 с лишним миллионов лет, последнюю большую бомбардировку ставят, а вот куда-то скорее на 600, не в этот момент окончательно закончилось формирование Солнечной системы, потому что для мелких тел продолжает работать эффект Ярковского, и за прошедшие почти что 4 миллиарда лет он, конечно, сильно поменял орбиты у многих мелких тел. Для больших тел этот эффект довольно маленький. Про стадию, соответствующую последней тяжелой бомбардировке. Это схематичное изображение Солнечной системы. Важны только планеты-гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Ну и какие-то мелкие объекты, которые здесь были. Соответственно, взаимодействуя с массивными телами, объекты могут приобретать скорость, приобретать энергию. У Юпитера хватает энергии, чтобы со своей орбиты выбросить тело навсегда из Солнечной системы. Тело может и задержаться в облаке Оорта, это не какая-то фиксированная энергия, он вот не порции фиксированные дает, но действительно больше 90, да больше там, чем 98, наверное, процентов тел выбрасывается из Солнечной системы. Поэтому Юпитер вносил какой-то вклад в формирование облака Оорта, но не основной, а вот основной вносили как раз Уран и Нептун, в первую очередь Нептун, который сильно вторгся
в то, что потом станет поясом Койпера, и вот в этот момент очень эффективно выбрасывал объекты в облако Оорта, ну и внешние части пояса Койпера, просто возмущая их, меняя их орбиты, делая орбиты, например, более наклоненными к плоскости эклиптики, то есть вот это распределение тел переставало быть очень плоским. И поэтому внешние орбиты ледяных тел выглядят примерно таким образом. Существует внутреннее облако Оорта, которое находится на расстоянии 5000 астрономических единиц от Солнца, 5, 10, 15 тысяч астрономических единиц от Солнца. Оно не совсем сферически симметричное все-таки. А если кометные ядра выкидывались на большее расстояние, то влияние пролетающих звезд, молекулярных облаков, потенциала галактики меняло потихонечку их орбиты, меняло их наклоны, и за прошедшие миллиарды лет их симметризовало. Поэтому сейчас кометы, которые прилетают издалека, могут прилетать из любой части неба, не только вот из знаков зодиака плюс несчастное созвездие Змееносца, а откуда угодно, и орбиты у них могут быть повернуты совсем в другую сторону. И, что интересно, в других планетных системах из-за другого интересного эффекта, ну, собственно, вот эффект, примерно о котором мы поговорили, просто имеет имя, наблюдаются планеты, сильно наклоненные к плоскости ихней эклиптики, и даже планеты, вращающиеся в другую сторону, как кометы у нас. Но мы пока продолжим про Солнечную систему и тяжелые судьбы планет. Когда несколько лет назад, на самом деле, активно начались разговоры о возможном существовании еще одной планеты в Солнечной системе, то теоретики активизировались, это вот 2014 год, активизировались на предмет, а как ее там сделать? Собственно, один из основных аргументов, почему не должно быть планет на расстоянии 300 астрономических единиц. Потому что откуда им там взяться? Все планеты действительно создаются внутри. Ну, за неким исключением, сейчас я тоже покажу. Создаются внутри, и выбросить планету довольно тяжело. Более того, оказалось, что даже удержать ее там достаточно тяжело, потому что если планета эффективно выбрасывается на какое-то расстояние, там крутится огромное количество тел вот в этом будущем поясе Койпера. И смотрите, что здесь показано. По горизонтальной оси время, по вертикальной оси расстояние от планеты до Солнца. Большая плоскость. Если мы выкидываем тяжелую планету, 30 масс Земли, ну не бог весть какая тяжелая, но выкинуть Юпитер тяжело, потому что кем его выкинуть? У нас и так есть Юпитер, он не может выкинуть другой. 30 масс Земли. Если мы выкидываем на 100 астрономических единиц, то за счет взаимодействия с этим огромным количеством мелких тел планета теряет энергию и сваливается ближе к звезде. То есть даже если вы ее закинули на 100 астрономических единиц, это далеко, все равно она сползет обратно. И 10 масс Солнца сползет. А вот масс Земли, пардон. А одна масса Земли не сползет. Поэтому вот в таком сценарии, если и есть какая-то там далекая за Нептуновая планета, то она не может быть очень тяжелой, просто потому что если бы она была тяжелой, то вот в этом древнем поясе Койпера, скажем так, она бы сильно обменивалась энергией с мелкими частицами и в итоге свалилась бы обратно. Почему меняются орбиты планет? Есть красивый эффект, называется эффект Лидова-Казая, но чаще говорят Казая, хотя вначале его придумал Михаил Лидов для спутников планет, а затем Казая описал его для астероидов, и именно это описание, оно, как сказать, не более правильное, с математической точки зрения они эквивалентны, но оказало некое большее влияние на сообщество. Идея состоит в том, что если у вас есть звезда, то есть самое главное массивное тело, вокруг него крутится что-то, планета, астероид, комета, все, что хотите, и есть еще одно массивное тело где-то далеко, то оно будет влиять в такой задаче трех тел. У вас орбита вашего пробного тела будет меняться, и орбита будет как бы обменивать, помните в мультфильме, там дедушка дудочку, дедушка кувшинчик. Тоже мне очень интересно возраст аудитории проверить. Окей. Обменивать эксцентриситет орбиты на наклон орбиты. И орбиту может поворачивать, одновременно меняя эксцентриситет, и опускать обратно. То есть
Я это называю, вот ее плющит и колбасит, потому что она становится более сжатой или, наоборот, более наклоненной. И вот этот эффект позволяет определить удивительные орбиты планет в других системах, которые мы видим. Что нарисовано на этом красивом графике? Это звезда, такая обобщенная идея, платоновская звезда. Точки соответствуют разным известным планетам. Отложены не расстояния, а орбитальные периоды. Так проще нанести все на одну картинку, потому что звезды имеют разную массу, поэтому там, при том же орбитальном периоде расстояния будут очень разные. Движение от горизонтальной оси — это наклонные орбиты. И, соответственно, когда мы переваливаем вертикальную линию, то с этой стороны планеты крутятся в ту же сторону, что и звезда. Это нормально. Они образовались из единого газопылевого облака, которое когда-то сжималось. Конечно, все должно крутиться в одну сторону. Но на самом деле мы видим, как вы видите, довольно такое заметное количество планет. Это не может быть никакой ошибкой. Планеты, которые крутятся не в ту сторону. И при этом они сидят на сильно наклоненных орбитах. То есть они почти под 90 градусов крутятся вокруг своих систем. Но больше, формально больше 90 градусов, если хотите, наклон орбиты. И получается, что они крутятся в другую сторону. Единственное здравое объяснение для такого поведения — это эффект Казая. То есть есть какое-то еще массивное тело, которое меняет орбиты этих планет. Ну вот мы потихоньку двигались, мы долго, естественно, говорили про образование планет, потому что их судьба сильно меняется в это время. Планета может вообще, так сказать, не дородиться и промигрировать и упасть на саму звезду еще до того, как диск расчистится и появится, собственно, планета. Поговорили, как орбиты могут меняться по ходу жизни за счет эффекта Казая. Ну и, наконец, подбираемся к финалу. В принципе, планета, конечно, такое почти абсолютно устойчивое образование. Ну что с планетой может произойти? Когда-то в далеком будущем могут начать распадаться, ну, в смысле, если они распадаются, они прямо сейчас распадаются, протоны, но когда-то это станет заметным процессом, и если это происходит, все протоны распадутся, все так станет пусто и неприглядно, но это какое-то совершенно безумное время вперед. С этой точки зрения планеты почти что вечные объекты. Вот у звезд закончилось термоядерное горючее, и все, или в белый карлик, или взрываться, другого пути нет. А планета, она может остаться существовать, но может и нет. Единственное, что может сильно повлиять на судьбу планеты, это звезда. И первое, что может произойти, планета может потихоньку упасть на звезду. Планета может упасть на звезду, потому что если планета подошла слишком близко, то приливное взаимодействие между звездой и планетой будет планету все время подтягивать к звезде. Это немножко похоже на вот это образование щели, но наоборот. Если планета подошла достаточно близко, она очень быстро летает. И звезда приливным горбом будет ее все время тормозить. А тормозит, значит, подходит еще ближе, еще быстрее летает и еще сильнее тормозится. Собственно, это тут и показано. Это время в миллиардах лет. Ну, вот эти замечательные параметры Q соответствуют разным свойствам звезд, неважно, что они обозначают, возьмем какую-нибудь. Вот мы запустили планету на орбиту в 0,02 астрономические единицы, она живет, но потихонечку прилив становится все заметней, и планета падает на звезду. С такого расстояния даже, ну, для очень упорной звезды время падения меньше миллиарда лет. То есть это означает, что если бы у Солнца вначале была планета вот на таком расстоянии, то эта планета упала бы на Солнце к тому времени, еще задолго до того, как появились там не только динозавры, но и какие-нибудь сине-зеленые водоросли. Так что таким способом планеты можно сбрасывать на звезды, но только очень близкие планеты. Далекие планеты, наоборот, будут удаляться от звезды под действием той же самой силы. Если планета находится настолько далеко, что она по орбите двигается медленнее, чем звезда делает оборот вокруг своей оси, то она, наоборот, будет удаляться. Зато если планета падает, это заметно. Это большое событие. Вы можете посчитать, все очень просто. Практически хорошую оценку вы получите по простой понятной формуле mv квадрат пополам. В m вы должны подставить массу планеты, а v квадрат — это скорость падения на звезду. Она довольно большая.
И поэтому энергии, правда, получается много. Но это, конечно, не такое прямое падение на твердую поверхность, как вот если метеорит падает на Землю какой-нибудь. Тем не менее, энергии может выделяться много, если планета твердая, если ее там сильно не ободрало, ее внешнюю газовую оболочку, и она начала взаимодействовать со звездой. Ну вот расчеты того, что может происходить по горизонтальной оси время, но время такое тут, время характерной переменности. Планета начинает чиркать по звезде, происходят такие периодические энерговыделения, и, наконец, вот тут происходит падение. Энергии выделяется много. Светимость, ну, 10^36 в секунду, что бы это ни значило, это в 250 раз примерно, в 300 раз почти что больше светимости Солнца. То есть на время порядка недель звезда станет гораздо ярче, потому что на нее падает массивная плотная планета. Процесс достаточно редкий. Ну, собственно, мы не знаем, насколько часто, и такого никогда не видели. Посчитать это довольно сложно, потому что трудно очень точно посчитать приливы для звезд, вот как для популяции. Вот в этой работе, о которой я рассказываю, там они получили оценку, что это происходит примерно раз в год в галактике. Да? Вот у меня сейчас студент посчитал, у него получилось пореже немножко, там раз в несколько сот лет в галактике. Но это означает, что видеть можно. Вы с помощью какого-нибудь крупного обзорного телескопа постоянно следите за сотней галактик, и раз в год можете наткнуться на такое событие. Это, конечно, было бы интересно увидеть. Планета падает на звезду, и мы прямо видим, как это вспыхивает. Очень красиво. Планета может начать терять вещество еще до падения на звезду, и это мы наблюдаем. Есть планета вот такая. HD 209-458b. B это означает, что это планета, да, первая открытая вокруг этой звезды. Вот само это обозначение, это обозначение звезды. Но планету называют Осирис по понятным причинам. Она потихоньку испаряется. Она очень близко подошла к звезде, у нее мощная атмосфера, она нагревается, за ней остается такой хвост. Выглядит примерно как комета, действительно. Ну и процесс похожий. У вас объект с твердым ядром и газообразной оболочкой подошел близко к звезде, и вот из него дует. Наконец, планета может начать перетекать на звезду. У нас есть аккреция в двойных системах, где одна из звезд заполняет так называемую полость Роша. Полость Роша — это очень просто. Если у вас есть двойная система, вокруг каждого компонента системы, что бы это ни было, звезда, там, черная дыра, нейтронная звезда, планета, есть область, где именно этот объект контролирует все. Вот его гравитация здесь доминирует. Это его полость Роша. А вот эта соседняя полость Роша, они соединяются во внутренней точке Лагранжа. И объект может или сам распухнуть и заполнить свою полость Роша, или его полость Роша может съежиться, и тоже окажется, что объект вдруг нечаянно ее заполнил. Как вот знаете, художника Левитан... Нет, ладно, сейчас я про художника не буду... А, да, Репина, собственно, что я, и Левитан. Да? В каком году умер Репин? Ну, как кажется, когда, насколько давно? Ну, это правильно, да. Да. Вот. Но обычно кажется, что давно, потому что вот 30-й год удивительно. Возникает, почему он там не был лауреатом Сталинской премии или, наоборот, его не репрессировали. Потому что он оказался в Финляндии. Человек сидел на даче, никого не трогал. Хопа, выходят наружу, говорят, теперь тут Финляндия. Повезло. Так вот и с полостью Роша. Сидел объект и вдруг заполнил полость Роша. Соответственно, планета, подходя к звезде, вдруг оказывается, что она заполнила свою полость Роша, и она может перетекать на звезду постепенно. Звезда постепенно ее поглощает, и, по всей видимости, это мы наблюдаем вот в такой системе. ВАСП в данном случае — это вот не то же самое, что в названии когда-то известной хэви-метал-группы, а это название проекта, в рамках которого была открыта планета. То есть это 12-я система, открыта этим проектом, и первая планета в этой системе. Отсюда вот это название проистекает. То есть там, видимо, планета перетекает на звезду. Наконец, может что-то произойти со звездой. Звезда может превратиться в красного гиганта. И вот там, что произойдет с Меркурием и Венерой, они будут тихонько сидеть на даче, окажется не в Финляндии, а окажется внутри распухшего Солнца. Вот он, красный гигант, и здесь в масштабе нарисовано Солнце, и вот отзумлен этот кусочек.
То есть Солнце может сильно распухнуть, продолжаются споры, насколько, окажется ли звезда внутри этой оболочки или нет. Может быть, окажется, но, скорее всего, нет, но будет очень близко. То есть формально даже Земля имеет шанс, в конце концов, упасть на красный гигант. Мы видим планеты вокруг красных гигантов. Это вот один из примеров системы Кеплер-91, а планета Кеплер-91b, по-моему. Она крутится вокруг красного гиганта. Да, там совершенно красиво. Звезда огромная. Ну, огромная, надо понимать, если у вас звезда занимает полнеба, значит, вы уже фактически упали на нее, уже все. Это долго не продлится. В данном случае 10% неба закрывает, но это все равно огромная такая штука в небе. И эта планета через вот меньше, чем через 55 миллионов лет упадет на звезду, даже если со звездой ничего не будет происходить, а именно из-за прилива. Но мы видим много планет вокруг красных гигантов. Здесь снова по горизонтальной оси, я надеюсь, вы уже привыкли, расстояние от звезды, по вертикальной оси масса планеты. Красные точки соответствуют красным гигантам, и видно, что звезды прямо сконцентрированы на расстоянии порядка астрономической единицы. Но это, во-первых, потому что тут красный гигант находится, ничего удивительного. А во-вторых, может быть, действительно приливы, существование приливов приводит к концентрации планет на определенных расстояниях от красных гигантов. Но планета может пережить стадию красного гиганта, и тогда красный гигант сбросит оболочку. Что это означает? Что он резко станет легче. Звезда сбрасывает несколько десятков процентов массы. То есть жила-была звезда с массой там, пара солнечных, а превратится в белый карлик с массой 0,7 солнечных. Ну, 0,7 тогда все развалится. Чуть побольше. Если больше половины массы сбросит, то, в общем, все может разлететься совсем. Но главное, что звезда сильно полегчает. И, значит, вот эта веревочка, резиночку лучше представлять, на которой там, Том Сойер крутит крысу, звезда крутит планету, она станет не такой упругой, она растянется. И поэтому в процессе сброса вещества планета будет двигаться по раскручивающейся спирали и, безусловно, может в конце концов совсем улететь от звезды, если вещества сброшено очень много, но может остаться и перейти на более широкую орбиту. И это действительно происходит, потому что мы знаем, что у белых карликов есть планеты. И вот здесь возникает очень интересный вопрос. Когда люди открыли первую экзопланету, знаете, примерно, плюс-минус? Да, в начале 90-х. Такой стандартный ответ. Да, там дальше можно спорить. Что считать, планету у пульсара, 92-й год или еще что-то. Но есть люди, которые считают, что задолго до люди совершенно надежно узнали, что вокруг других звезд бывают планеты. Потому что, наблюдая некоторые белые карлики, люди с удивлением увидели в их спектрах очень тяжелые элементы. Почему так не должно быть? Ну, потому что, опять-таки, вот снова, если вы построите огромную 100-километровую свинцовую гору на Земле, она просто опустится вниз. Она продавит кору под собой и уйдет. И это происходит везде. Если вы на белый карлик насыпете смесь всей таблицы Менделеева, то она очень быстро будет отстаиваться на слои, и сверху будет, конечно же, водород. А все остальное очень быстро осядет. Причем в случае белых карликов это правда произойдет быстро. То есть если вы делаете такие полосатые коктейли в баре, работать на белом карлике проще. Вообще на любой планете, где сильнее гравитация, работать проще. Опять-таки, если пишет научно-фантастический роман, придумать какой-нибудь усилитель гравитации, который вот именно будет бармен применять. Ну, так, хоп, это маленький усилитель гравитации, налил, и все, шик-шик-шик, выстроил из слои нужные. Очень удобно. Так вот, наблюдая белые карлики, люди увидели тяжелые элементы. Им там неоткуда взяться. Более того, если вы их туда добавите, они очень быстро уйдут вниз. Это означает, что недавно, на этот белый карлик были доставлены тяжелые элементы. Есть один единственный способ доставить тяжелые элементы. Это уронить на белый карлик планету. То есть десятилетия назад, ну, 100 лет для круглости назад, люди знали, что есть планета, но только ее уже нельзя открыть, она уже поломатая. Она уже размазанная по белому карлику, но наличие тяжелых элементов там однозначно свидетельствует в пользу этого. И совсем недавно люди увидели это в процессе. Был открыт белый карлик с очень странным затмением.
это кривая блеска. То есть вот это время, это минуты. А вот это блеск белого карлика. Нормирован на единичку, это его нормальный блеск. Хоп, он начал падать, а потом медленно восстановился. Если бы вокруг белого карлика просто летала какая-то планета, еще что-то, то это было бы очень быстрое, симметричное такое событие. Альтернативу вы знаете. Это, конечно, могут быть инопланетяне. Да? Они вот сделали такую странную штуку, а тут они хотят медленно. Это правда, объяснять все всегда. Но если мы все-таки захотим объяснить это, не знаю, другими причинами, не буду говорить более естественными, другими причинами, то это должно быть облако пыли. Потому что это должно быть что-то очень некомпактное и такое не сильно симметричное. Это результат компьютерного моделирования, что это может быть. Вот такая вот штука летит. Это означает, что планету приливной силой недавно разорвало над белым карликом. И действительно у него в спектре видны тяжелые элементы. На него выпадает это вещество потихонечку. То есть в дополнение ко всем-всем-всем обсужденным судьбам планет добавляется еще одна. Если она все пережила, осталась у белого карлика, но подошла слишком близко, то она может доставить радость земным астрономам еще до официального открытия экзопланет, рассказав о том, что бывают планеты даже у белых карликов и даже иногда на них выпадающие. Ну вот и все. Вот, наверное, основные идеи, которые я хотел сказать. Ну, не то, что основные идеи, многое вы знали и без меня, естественно. Но какие-то вещи, которые не знали или не задумывались, я на них хочу еще раз сконцентрироваться. Это вот существование снеговой линии и вообще вот этот слоистый коктейль. Вот, да, вот прям как сложены два. Когда снаружи у вас льды, внутри у вас твердые вещества, посерединке газ. И это приводит к тому, что планеты и вообще все тела, образующиеся в Солнечной системе, они прямо формируются. Их состав отражает место, где они сформировались. Начали формироваться здесь, будут твердые и, скорее всего, маленькие, потому что газа мало. Здесь будут большие газовые, здесь будут газовые ледяные. Будет большое ледяное ядро. Планеты мигрируют в диски и могут в диски открывать такие вот красивые щели, при этом продолжая набирать массу, будут двигаться в ту или другую сторону. Мы вот этого не касались, я рассмотрел только пример. Он более часто встречается, когда движется к звезде, но на самом деле в редких случаях может двигаться от звезды. Планеты могут взаимодействовать друг с другом, или, если это двойная система, вторая звезда может влиять на планеты и перестраивать их орбиты благодаря эффекту Казая-Лидова. Эволюция звезды может очень сильно сказаться со временем на жизни, собственно, даже планеты. Самый простой случай — это когда расширившаяся звезда, звезда, превратившаяся в красный гигант, просто захватывает планеты. И, наконец, планеты могут подойти очень близко к звезде, в конце концов выпасть на нее, или прямо упав и дав красивую яркую вспышку, или потихонечку начав испаряться и перетекать на нее. Вот такие могут быть разнообразные жизни у разных планет. Но, с другой стороны, важно помнить, что вот мы изучали нашу Солнечную систему, а оказалось, что самого обильного типа планет сверхземель в Солнечной системе нет, горячих Юпитеров у нас нет, то есть жизнь устроена гораздо интереснее, чем мы думаем в данный момент. Так что, возможно, и в судьбах планеты есть какие-то интересные повороты, которые мы просто пока не открыли. Спасибо. Да, вопросы, и вот будут приносить микрофон, чтобы все это было на записи слышно.

0: Да, спасибо за лекцию, очень интересно. У меня вот два вопроса. Первый вопрос. Есть ли на сегодняшний день какая-нибудь удобоваримая теория по поводу того, почему все экзопланетные системы не похожи на солнечную? Это первый вопрос.
1: Второй... Давайте я очень быстро сразу отвечу. Есть очень похожие.
0: Есть.
1: То есть на самом деле это не является такой проблемой. В начале как раз именно из-за того, что горячий Юпитер проще открывать, была ситуация, когда в основном первые открытые не похожи на нашу. Но чем больше мы открываем, когда, главное, мы считаем статистику, что должно быть в среднем, из какого общего населения мы надергали этих планет, то оказывается, что, в принципе, Солнечная система не такая уж необычная, а, в общем, довольно типичная.
0: И второй вопрос. А какая теоретически максимально возможная масса каменной планеты? Ну, плюс-минус.
1: Но здесь много всяких «но» может быть. Я бы сказал так. У планет-гигантов ядра имеют массу порядка 20 масс Земли. Соответственно, более или менее это кажется пределом. Сверхземли, ну вот из того, что я помню, они в основном, наверное, до 20 не дотягивают, или тогда уже считают, что у них большая газовая оболочка. Но если вы придумаете, как избавиться от внешнего, там, незадолго до падения, у вас может образоваться каменная планета 20 масс Солнца, потому что вы ободрали все остальное. Где-то вот так предел. Но если она спокойно одна сама образовалась, Солнце, я все время говорю, Земли, вы понимаете, это оговорка постоянно. Если она сама просто образовывалась, я думаю, в районе 10 масс Земли, если округлять предельную массу.
0: То есть, если она больше 10 масс, она уже будет превращаться в газовый гигант?
1: Ну или она может быть ледяной с самого начала. Льда там чуть подальше много, и может быть вот такая ледяная сверхземля, вот то, что называется водными мирами,

0: Насколько это действительно там наблюдается как-то, или это математические расчеты просто-напросто? И действительно ли это и вообще есть?
1: Ну, дожди из камня мне трудно представить, кроме какого-то очень раннего этапа, когда просто еще много летает мусора в планетной системе, и действительно много падает. Ну, то есть это все равно не похоже на дождь, но просто у вас там метеориты падают не раз в тысячу лет на какую-нибудь такую разумную территорию, да, а падают там пару раз в год. Но это все равно ненаблюдаемая вещь на таких расстояниях. То есть мы можем сказать, наверное, что мы видим какую-нибудь звезду, видим протоп или остаточный, вот мы видим остаточный диск, там наверняка образовались планеты, может быть, там есть маленькие планеты типа Земли, и, соответственно, может быть, сейчас на них там усиленно выпадают метеориты, но это все вот со многими может. То есть это кажется логичным. И опять-таки, вот там, если вы пишете научно-фантастический роман, это нормальная фабула. То есть вот в ней не к чему придраться. Все правильно, но примера наблюдаемого нет. А что касается планет из алмаза, все-таки это трудно, мне кажется, сделать. Опять-таки, все проблемы в том, что еще алмаз все сразу представляют себе как ограненный бриллиант. А при этом реальный алмаз там пройдете, пнете ногу и не заметите жить. Потом будете жалеть всю жизнь. Вот. И, наверное, можно придумать условия, когда там как-то очень много углерода, но все равно это результат моделирования. Прямых данных об этом нет. Когда люди знают массу и радиус планеты, начинают подбирать состав, у них может какой-то состав казаться более подходящим, но это всегда не единственная модель. Поэтому все такие штуки, они являются, ну, или преувеличением, или одним из возможных вариантов, не обязательно самым возможным.
0: Спасибо.
2: Добрый день, спасибо за рассказ. Вот хотел спросить, есть большой пласт звезд двойных, тройных систем, и какие есть данные по планетам для таких систем, угу. Есть ли статистика, и какие у них могут быть параметры орбит,
1: размеров? Ага, да, спасибо. Действительно, про это я не сказал. Много планет есть в двойных системах, причем там возможны два варианта. Вот у вас двойная, или планета крутится вокруг одной из звезд, очень близкий, про вторую почти ничего не знает. То есть ее орбита устойчива, или она крутится сразу вокруг всей двойной системы. Есть и такие. Наблюдаются и протопланетные диски в двойных системах. И статистика говорит, что планеты встречаются в двойных системах примерно так же часто, как и у одиночных звезд. То есть нельзя сказать, что там или там реже. Отличие невелико. Естественно, орбиты устойчивые должны быть или вот глубоко внутри этой полости Роша, о которой я упоминал, или быть, ну, достаточно далеко от всей системы, если это снаружи. Ну, есть критерии устойчивости, но я затруднюсь кратко их сформулировать. Они там много от чего зависят. Ну да, такие системы есть, и протопланетные диски есть, и там есть всякие, ну, не чудеса, но, например, наивно, казалось бы, если бы я рисовал, естественно, я сказал, что так лучше. Вот у вас есть двойная система, в среднем, конечно, звезды должны вращаться в ту же сторону, что и двойная система, кажется, что протопланетные диски должны лежать в той же плоскости. Вот сейчас есть уже несколько примеров, где диски наклонены, причем там в разные стороны по отношению друг к другу, то есть там может быть всякая интересная сложная динамика, которая будет приводить к существованию устойчивых планетных орбит, которые там крутятся на сильно наклоненных орбитах, например.
2: Спасибо.
3: Благодарю за рассказ. Не так давно было много сообщений по поводу планеты, у которой якобы есть, не планеты, а звезды, у которой якобы есть сфера Дайсона. Там такая была гипотетическое предположение. Вот есть ли сейчас какие-то надежные, здравые гипотезы, и рассматривалась ли гипотеза, что это вот, может быть, какая-то близкая планета, вот как раз, как вы говорили, угу. Чиркает по поверхности звезды?
1: Насколько я знаю, нет никаких новых идей по сравнению с тем, которые сразу вот год назад были высказаны. Это год назад примерно как-то все началось бурно обсуждаться. Там вот как раз я почему открыл этот слайд. Проблема в том, что кривая блеска заведомо исключает отдельную какую-то планету. То есть так с планетой не получится. она должна быть

0: Все-таки там ровная, круглая.
1: Ну, у вас вот ранее был слайд, когда там периодический такой, ну, квазипериодический процесс.
0: Ну, там уже падает. А, окей, нет, там все-таки прям взрывается, это видно, вот это, да?
1: Да-да.
0: Нет, но это взрывной процесс, он там заведомо не проходит, там не видно никакого дополнительного энерговыделения, это спектр звезды меняло бы, там все меняло бы, а звезда хорошо изученная, там никаких пертурбаций нет. То есть это правда, скорее всего, что-то летает снаружи. Сразу люди говорили, что можно подобрать, но не нравилось то, что там есть эффект натяжки. То есть вам прямо нужно какое-то кометное облако вот тут подобрать. Естественно, если вы можете их руками расставить там, на неустойчивых орбитах, они так и будут двигаться. Получается чуть лучше, чем сфера Дайсона, но, в общем, не сильно лучше. Все равно, значит, мы застали звезду в какой-то, ну, очень удивительный момент. Так бывает. Но, насколько я знаю, ничего нового принципиально не появилось. И люди до сих пор продолжают спорить о том, как эта звезда меняла свой блеск на протяжении длительного времени. Там переобрабатываются всякие старые пластинки. Так что ничего нового сказать нельзя. Ну, я, по крайней мере, не знаю. Я думаю, если бы было что-то очень яркое с ответом, это, наверное, было бы известно.
1: Спасибо.
2: Сергей Борисович, у меня несколько тоже вопросов. Первый. Наличие в атмосфере белых карликов тяжелых химических элементов. Нельзя ли это объяснить, скажем, не планеты, а просто обратной аккреции вещества сброшенного?
0: Нет, потому что это довольно старые белые карлики. Ну, там, да.
2: То есть разлетелся. Еще один вопрос. Можно ли с той же Альмы или там еще с какого-нибудь такого миллиметрового телескопа или там космического пробовать искать планеты, которые без звезд, то есть блуждающие экзопланеты?
0: Ну, для этого, видимо, не Альма нужна, но люди пробуют искать. То есть, по сути, как я понимаю, есть программа по поиску бурых карликов, да, ну или коричневых, кому больше нравится, бурых карликов, и, по сути, те же программы, ну, разница между легким и бурым карликом, тяжелой планетой, с точки зрения наблюдения, никакой. И, в принципе, такие программы должны позволить обнаружить планеты. Но в чем проблема? Бурый карлик-то еле светится, его трудно увидеть. Если у вас у планеты совсем никаких источников энергии, кроме того, что она может сжиматься, ее совсем очень трудно увидеть. Поэтому искать прямые изображения трудно. Можно, наверное, надеяться, что наблюдение какого-нибудь микролинзирования, включая Гайю, приведет к тому, что у вас лучше всего будет подходить линза там, с массой 10 масс Юпитера. Вот что-то такое может быть, но в принципе... Ну, и сразу можно сказать, что искать легкие блуждающие планеты абсолютно бесполезно, они совершенно... Их ничем не видно.
2: Еще маленький вопросик. Да. Вот на этом графике как раз сейчас у вас висит, вот 10^36 к секунду, это для какой массы?
0: Хороший вопрос, я не помню. Я, к сожалению, не помню. Хочется наивно сказать, что для Юпитера, ну, потому что все нормируется на Юпитер, но я
2: возьмем
0: не
2: среднюю в 10 масс Земли.
0: Ну, да. Вот в первом ряду был вопрос раньше, мне кажется.
3: Спасибо. Спасибо за лекцию. Интересную, очень яркую, самое главное. Такой вопрос. Вот мы сейчас все про звезды где-то далеко. Давайте чуть-чуть вернемся, может быть, к нашей Солнечной родной системе. Вы говорили как раз в лекции, что некоторые спутники, например, Феба, могла быть или захвачена из пояса Койпера. Вот у нас есть самая большая планета-гигант, Юпитер. У нее очень 4 интересных спутника, самые большие Галилеевы. Есть какая-то сейчас устоявшаяся научная теория, что они образовались вместе с ним, или были захвачены из Койпера, или, может быть, при миграции Юпитера могли быть захвачены, или нам нужно уже сейчас пока не заморачиваться этим и подождать, когда, может быть, к 30-му году слетают Европа Орбитер, Ганимед Орбитер и другие аппараты?
0: Хороший вопрос, я просто не знаю. То есть Солнечная система сильно не мой конек. Насколько я помню, но я не уверен в ответе, насколько я помню, все-таки большие галилеевые спутники должны были образовываться вместе с Юпитером. Ну или если были захвачены, то на очень ранних этапах существования, то есть не во время там, последней большой бомбардировки этой миграции. Но я не уверен в ответе. То есть они, в них вроде нет никаких аномалий, главное, орбитальных аномалий, по-моему, у них нет. Захваченные спутники, они на всяких причудливых орбитах в первую очередь должны крутиться, потому что захватывает совершенно случайным образом, а то, что хорошо упорядочено, оно, значит, было изначально хорошо упорядочено, скорее всего.
3: Спасибо. Ну, оставим интригу на ближайшие 12 лет.
0: Ну, или, может быть, можно погуглить и узнать. Может быть, ответ существует. Правда, я просто могу не знать.
4: А у меня вот вопрос по интерферометру Альма. Вы показывали изображение такое красивое с него. И я задумался, а как с помощью радиотелескопов получают такие изображения? То есть понятно, как оптический телескоп устроен. Там, ну, как фотоаппарат. Есть матрица, есть объектив или зеркало. И каждый пиксель на матрице соответствует пикселю на изображение. А здесь вся система антенн, получается, в роли одного пикселя работает? То есть...
0: Нет.
4: Или тоже есть матрица?
0: Уф, я боюсь, что я не смогу кратко ответить, тем более про миллиметровый диапазон. Потому что вот в миллиметровом диапазоне, ну, наверное, они скорее похожи на радио, но вот еще интерферометрическая обработка сигнала, все вместе, я не знаю, как это выглядит. Ну вот если, как говорят, какая-то помощь клубу похожа на радио, то ну, в неком смысле, да, вы по пикселам в основном, но это более сложный процесс. Это вот за счет работы нескольких инструментов, это немножко сложнее, чем восстановление по пикселам. Но пикселов там точно несколько вот в этом диапазоне, но не то, что каждый получает изображение там 10 тысяч на 10 тысяч пикселей. Там вот такая хитрая смесь, я не могу объяснить, к сожалению.
5: Извините, у меня их много, поэтому вы меня остановите, когда надоест.
0: Ага.
5: Ну а мне быстро. Так, вы говорили, что протопланетный диск быстро теряет массу.
0: Да.
5: Физически от чего совершенно? Ну, так, на горизонте там буквально миллионы лет.
0: Она в существенной степени может рассеиваться, может стекать на звезду.
5: Либо звезда вытягивает, либо выбрасывает.
0: Да.
5: Хорошо, тогда вторую. Так, от чего тяжелые планеты формируют? Вы сказали, то есть я просто цитирую, тяжелые планеты формируются посередине.
0: Да.
5: Это, опять физически.
0: Да. Это окей, смотрите, у вас есть два, ну, немножко конкурирующих процесса. У вас масса диска. Если мы двигаемся от звезды, это не значит, что она до бесконечности растет. Но изначально она растет. Диск становится толще, и там просто больше газа, внутри его нет, его там выдуло. Но если вы будете уходить еще дальше, то, во-первых, у вас уже будет меньше газа, он будет вымерзать. А во-вторых, почему далеко трудно сложить планету? Потому что у вас просто, даже если масса та же, она размазана по большому объему, и у вас эффективность взаимодействия вещества оказывается ниже. Поэтому возникает такая вот область, бублик, где максимальная доступная масса и эффективность взаимодействия.
5: Из этого тогда вытекает... Вы говорили, что устойчиво начинает вещество из миграционной щели начинает высасывать, когда ее толщина, ее ширина примерно равна толщине
0: планеты. Ну тогда формируется, собственно, видимая щель. То есть, если у вас планета может сформировать узенькую щель, которая меньше толщины диска, щели не возникает. Щель заполняется веществом сверху. Вам нужно распихнуть вещество так.
5: Что именно за физический процесс, что вот она, именно ее ширина примерно равна толщине диска?
0: Окей, ну это примерно хилловский радиус. Радиус Хилла, он должен быть во все стороны радиус Хилла. Окей?
5: Так, тогда совсем хитрый, кто не хитрый, но мне на редкость интересно, кто не... Я понимаю, что искать экзопланеты в молодых шаровых звездных скоплениях – это рано, они достаточно далеко. Но кто-нибудь считал в шаровых звездных скоплениях в молодых, считали, и у меня на глазах сейчас считают, у них пролеты звезд достаточно близко, причем ближе даже, чем характерные планетные расстояния. Кто-нибудь считал образование планетной системы в шаровых звездных скоплениях? Модель для шаровых звездных скоплений на десятки, на сотни есть. Просто тупо
0: считающий
5: классический механический.
0: Я не видел, но не могу утверждать, что никто не считал. Но мне неизвестна работа.
5: Так, я довольно сносно представляю, как работает эффект Лидова. Вы говорили, что наблюдается в экзопланетных системах. Нет, это не то, как у вас он описан.
0: Да.
5: не в связи с тем, что наблюдаются планеты, летящие, обращающиеся, сильно отклоняясь от плоскости их эклиптики.
0: Да.
5: Они должны быть неустойчивы. Я довольно сносно помню, как считается эффект Лидова для спутников. Они должны быстро либо выбрасываться, либо притягиваться к плоскости эклиптики.
0: Ну, окей. Но процесс у вас все равно осциллирующий. То есть если у вас постоянно действующее возмущение, у вас плоскость орбиты будет двигаться. Я не готов сказать, возможно, больше времени она будет проводить вблизи плоскости эклиптики, но если у вас есть большая выборка, какие-то планеты вы застаете
5: все равно. Мы наблюдаем неустойчивое состояние, скорее всего.
0: Ну или там более быстро проходимое состояние осциллирующей орбиты. Ну, может быть, и неустойчиво. Собственно, и так, и так может быть.
5: Так, вы когда говорили о сбросе вещества, когда звезда сбрасывает оболочку, да, там несколько десятых процента, что-то у меня с точки зрения классической механики не сходится. Она ведь не исчезает.
0: Да.
5: Она, не торопясь, начинает расширяться сначала внутри характерных орбит планет.
0: Да.
5: Планеты не должны никуда,
0: естественно,
5: серьезно улетать, да, не должны. Ну хорошо, несколько растет радиус, но все равно,
0: да,
5: он аппроксимируется на центр.
0: Да.
5: Потом она еще расширится, планеты попадут практически в новый протопланетный диск. Они не будут никуда улетать, они в нем начнут тормозиться для начала. Если он именно такой плотности, десятки процентов массы звезды.
0: Ну окей.
5: То есть ваша модель как мне убедительной не кажется, если ее чуть-чуть не присмотреться.
0: Сильно зависит от, то есть вот утверждение насчет такой же плотности, как протопланетный диск, что называется, легко взять и посчитать.
5: Это, да, это я сказал не подумав, что она летит через довольно плотную среду.
0: Вот, на самом деле там не будет довольно плотной среды, и главное, что эта среда такая сильно динамическая, все-таки миграция в диске, она занимает реально там, сотни тысяч лет. А время пролета оболочки легко посчитать. Но даже если мы возьмем маленькую скорость 10 км в секунду, то расстояние там от Земли до Солнца, да, это 10⁸ километр, 10⁷ секунд, за 3 месяца пролетает оболочка. То есть вот целиком вся проходит. За 3 месяца орбита планеты сильно не изменится. Ее нужно в какую-то, ну, уж очень плотную среду поместить. Такое будет только с очень близкими планетами. Для них это, возможно, правильно. Но на расстояниях, там, начиная с астрономических единиц, это практически мгновенно. То есть у вас орбитальный период планеты несколько лет. И буквально в течение нескольких месяцев она оказывается в плотном веществе, которое быстро проходит. Так что, да, вопрос количественный.
5: Тогда совсем последний, ага, тоже им об обнаружении спектрометрическом того, что можно считать планетой в спектре белого карлика при падении. То, что вы последнее говорили.
0: Да.
5: Он скорее должен обнаруживаться раньше, потому что планета падает достаточно быстро. Она находится рядом и обдирается ее оболочки, в том числе и кремниевой, наверное, ну, на несколько порядков больше лет. Тогда должен быть виден именно спектр излучения от обращающейся планеты.
0: Да. Ну, таких смотрите,
5: объектов,
0: да,
5: должно у меня, окей, смутно кажется, оказаться в несколько десятков раз больше, чем того, единственного объекта, когда вот мы обнаружили эффект шлёп.
0: Смотрите, здесь опять-таки вопрос количественный, именно чего больше. Планета должна приливным образом разрушаться до падения, как правило. То есть только очень плотный объект может упасть, не разрушившись, маленький и плотный. Планета разрушается приливным образом, но обнаружить прямое излучение самой вот этой штуки очень, ну, можно об этом забыть. Белый карлик недостаточно много светит. Если вещество не попало в него, то он осветить это как следует не может. Это вытянуть очень трудно. Вы можете обнаружить по затмениям. И вот он просто первый случай. То есть фотометрируя все эти тысячи белых карликов, люди там несколько лет, ну, формально статья год назад опубликована ровно, в октябре прошлого года, впервые нашли один единственный случай. По большей части мы просто не будем находиться в плоскости орбиты, мы смотрим на эту штуку сверху, и вот у нас есть белый карлик, тут крутится пыль, и увидеть прямое излучение пыли просто технически сложно. Если бы у нас были бесконечно чувствительные приборы, то тогда то, что вы говорите, было бы абсолютно правильно. Но при реальной чувствительности это заметить невозможно. Тут сектор сильно выигрывал вопросами. Активизируйте.
6: Спасибо за лекцию, прежде всего. Так, вот вопрос о местонахождении планет вблизи звезд. Вы сказали, что теоретически не должно быть планеты близко от звезды, потому что она ее просто разрушает в итоге. Или притягивает, в итоге, грубо говоря, съедает.
0: Uh-huh.
6: Вот, но вот многие экзопланеты все-таки близко, действительно близко от своих звезд. Вот они существуют там.
0: Да.
6: Тем не менее, почему это все-таки происходит?
0: Во-первых, частично ответ сводится к одному из предыдущих ответов, в том смысле, что это неустойчивое состояние. Мы видим, про одну из планет прямо было написано, можно посчитать, там через 55 миллионов лет она упадет. Подождите и увидите. Соответственно, многие, наверное, из планет, которые находятся вот где-то здесь, они через какое-то время, существенно меньшее времени жизни звезды, на звезду упадут. То есть так оно и должно быть. И вот разные оценки показывают, что мы такие события будем видеть там, раз в несколько лет или в несколько десятков лет в галактике типа нашей. С другой стороны, вот что пропадает на этом рисунке, здесь просто отложено расстояние, а звезды очень разные. То есть все-таки, если у вас звезда красный карлик с массой 0,1 массы Солнца, то к нему очень легко подойти на 1/100 астрономической единицы. Это к Солнцу тяжело подойти на 1 астрономическую единицу, а к нему можно. Поэтому и планеты около красных карликов искать легче, и красных карликов много. Поэтому, в принципе, часть планет может вот на таком графике попадать на очень близкие орбиты, но просто потому, что звезда маленькая.
6: Нет. Так, и вот вопрос об открытиях за планет. Вот понятно, что если планета близко от звезды, то ее, то есть, даже в сильные телескопы не видно. То есть, грубо говоря, как пылинка вот рядом, это одна из этих ламп. Вот, но это близкие планеты. Но вот уже вроде бы есть экзопланеты открытые, которые, ну, примерно как наша, находятся на расстоянии от своих звезд. То есть, теоретически, которые возможно было бы увидеть в очень сильные телескопы. Вот.
0: Но
6: есть ли такая возможность?
0: Пока нет. То есть сейчас видят...
6: Те же суперземли, скажем.
0: Окей, суперземли, да. Суперземли выделяют по спектру. То есть нельзя получить фотографию там pale какой-нибудь, я не знаю, red, yellow, green, blue dot. Но можно выделить спектр. И вот сейчас предел проходит по суперземлям. Для суперземель есть спектральные данные. Прямые изображения есть только для гигантов, причем по большей части это не отраженный свет звезды. Это молодые системы, где эти гиганты продолжают формироваться, и это обычное инфракрасное изображение, и это, правда, собственное изображение планеты. Там задача облегчается, потому что звезда не так много светит в инфракрасном, там уже спадает, а у планеты максимум. И сейчас есть, я боюсь соврать, например, на 50 прямых изображений планет, и подавляющее большинство – это гиганты вокруг молодых звезд на орбитах там, типа 10, 20, 30, 40 астрономических единиц.
6: Да, это я видел такой фотограф. Планета.
0: Да, а чтобы увидеть планеты типа Земли, это нужны космические проекты с коронографом, то есть вот этот TPF, Terrestrial Planet Finder, но пока их нет ни в одной одобренной программе, ни одного космического агентства, нет, к сожалению.
6: Так, и вот про известную тоже еще планету, по-моему, Кепрес-186D, по-моему, D.
0: F, вот, ну, которая самая земноподобная F.
6: Да, вот может ли это все-таки быть? Если необитаемая планета, то хотя бы с водой.
0: Ну, мы не знаем. То есть как, ответ короткий, не знаем. Считается, что запуском Джеймса Уэбба, может быть, мы для некоторых, но не для Кеплера-186f, для некоторых планет сможем получать спектры земноподобных. Но, опять же, видеть там какие-то линии, буквально какой-нибудь одного-двух биомаркеров, с вводом 40-метрового экстремально большого европейского телескопа тоже появится возможность там, находить кислород, например, в атмосферах земноподобных планет на расстоянии порядка там, Земли от Солнца. Но с помощью текущих инструментов ничего нельзя сделать.
6: Так, и последний вопрос уже.
0: Давайте самый последний.
6: На другую тему. Что вы думаете об этой звезде Немезиде, которая якобы летит и когда-нибудь все уничтожит?
0: Ну, в смысле, это, наверное, простой вопрос. В том смысле, что данные спутника ВАЙС накладывают, во-первых, фантастически сильные ограничения на любые массивные тела в Солнечной системе. Это спутник Вайс делал инфракрасный обзор неба в 2010 году, наверное. И он закрывает существование, ну, я там чуть-чуть преувеличу, объектов с массой типа Юпитера до края Солнечной системы. Ну, там, нескольких масс Юпитера. Поэтому крупного объекта быть не может по этой причине, раз. Б, все-таки, если бы он сильно... даже если мы сделаем его из абсолютно черного вещества, такого невидимого и вообще. Но тем не менее, если бы массивное тело так глубоко входило бы в Солнечную систему, наверное, в орбитах объектов пояса Койпера, астероидов, комет мы бы видели отпечатки, они куда-то, вот как сейчас ищут эту девятую планету. Там обнаружены для нескольких объектов аномалии орбит, и поэтому заподозрены. И люди постоянно делают эту работу. И пока нет, несмотря на поиски, повторюсь, никаких указаний на то, что есть какое-то там очень массивное тело, периодически прилетающее и как-то возмущающее, перемешивающее орбиты. Я думаю, что вот объекты пояса Койпера в этом смысле хорошие, такой эти, как гуси, которые спасают Рим. Если бы там были какие-то трепыхания излишние, мы бы знали, что что-то летает.
7: Ну что же, я хочу еще раз поблагодарить Сергея Борисовича за яркую, увлекательную лекцию.
0: Спасибо вам.
7: Надеюсь, что мы будем встречаться чаще и будем чаще вас видеть, слышать и много нового от вас узнавать. Спасибо вам еще раз большое.
0: Спасибо.
7: Ну, а я хочу, как всегда... анонсировать наше следующее мероприятие 2 ноября, через 2 недели. Приглашаю вас в путешествие по Южной Америке. Лики конкисты, герои, злодеи. Это географические лектории. Мы только-только начинаем этот проект. Прошу вас поддержать и прийти. А еще через 2 недели, 16 ноября, у нас будет столкновение галактик с Анатолием Владимировичем Засовым. Так, до новых встреч. До свидания.

0: не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья, в эфире передача данных. Меня зовут Баченина Мария. И гром и молния на ваши головы, или как там пираты говорят. Мы сегодня будем говорить о громе, о молнии, а точнее, конечно, о молнии. Потому что в моем сознании грома, точнее, молнии без грома не бывает. Я сейчас все спрошу, все выясню. И мы пригласили для этого в студию кандидата физико-математических наук, заместителя директора Московского института электроники и математики Высшей школы экономики Александр Костинский. Александр Юрьевич, здрасте.
2: Здрасте, спасибо, что пригласили.
1: Вам спасибо, что пришли. Я, когда готовилась, первый вопрос, который возник, неужели так реально важно изучать молнию? Вот вы недавно на конференцию в Японию аж летали. Вы говорите о том, вернее, даже не вы, а заголовки. Самая большая загадка, вызов у науки и так далее и тому подобное. Что в ней такого, что мы вокруг нее пляшем? Ну, точнее, вы, ученые.
2: Ну, давайте, у вас два вопроса, да?
1: Да, я
2: про
1: такая,
2: загадки,
1: да.
2: А первый вопрос, почему важно. Ну, я хочу сказать, что важность молнии осознают все, подумав 10 секунд. Почему? Потому что это просто защита твоей дачи, твоего дома, твоего самолета.
1: И жизни которым даже ты, иногда,
2: и жизни, да?
1: Да.
2: Молния – это самое частое опасное явление в мире, как ни странно. Обычно про молнии рассказывают, когда есть какая-то уж очень страшная история с ней случилась, с людьми там, или с животными. Но вот мы с вами разговариваем, каждую секунду 100 раз на Земле происходят молнии, да? То есть приблизительно 6 раз на расстояние километр бьет молния в среднем, да? В наших широтах. А это означает, что вообще говоря, все здания и сооружения потенциально, особенно высокие, подвержены опасности. Ну, тут опасность какая? Ну, для человека или животных это, вообще говоря, прямое попадание молнии – это смерть. Известны случаи, когда погибало до сотни животных от одной вспышки молнии. Это в основном овцы, потому что стадные животные, они во время грозы сбиваются вокруг вожака, и ну, животные, так же, как и люди, они хотят спрятаться под деревьями. Часто там в поле где-нибудь одинокое дерево. Вот такой случай был, когда ударила молния, довольно мощный разряд, и погибло 100 животных
1: вот я
2: за один раз.
1: Не очень понимаю, для меня молния, вот мое сознание как рисует, что-то точечное, ювелирное, бьющее во что-то, вот знаете, такое одно, тонкое и звонкое, а тут отара овец. Как их косит в стада?
2: Ну, понимаете, вопрос в том, что молния – это очень высоковольтный, то есть напряжение молнии оценивается 50-100 мегавольт. Да, 50-100 миллионов вольт. Токи молнии во время главного удара – это от 30 до 300 килоампер, до 300 тысяч ампер.
1: Поэтому
2: когда он бьет, вот, если еще Земля имеет большое сопротивление, то ток не уходит сразу в землю, он растекается.
1: Я слушателям скажу, чтобы они имели возможность сравнить. Друзья мои, в нашей с вами обычной розетке 4,5 ампера. А теперь сравните.
2: И 220
1: вольт. И 220 вольт, да? Почувствуйте разницу.
2: Которая тоже может убить и вообще совать туда пальцы.
1: Ой,
2: не
1: меня,
2: нужно.
1: Знаете, вот меня спрашивают, в какие передряги я чаще всего попадаю? Всю жизнь меня бьет током. Всю жизнь.
2: Ну, это, слава богу, не молния.
1: Меня било так, что мало не покажет, да, слава богу. Хорошо.
2: Да, вот смотрите, а для человека, это то же самое и для людей, да, поэтому не только для животных. Ток растекается, потенциал большой, и поэтому поражены, в принципе, особенно, я же говорю, если грунт имеет большое сопротивление, и ток не может сразу уйти.
1: Это каменная какая-нибудь почва?
2: Ну, специально для этого заземление глубоко делают. Это специальное дело. Ну, нельзя сказать, что это очень сложно, но это сложно, и вообще лучше, чтобы это делали ученые.
1: Вот на дачах лучше
2: или
1: к специалистам,
2: инженеры.
1: Да,
2: конечно,
1: обращаться?
2: Конечно. Ну, смотрите, если вы неправильно сделаете заземление, ага, то вы просто заведете молнии себе домой.
1: Ой, друзья мои, я завела однажды. Значит, поставила машинку стиральную без заземления. Старинная квартира. То ли денег у меня не было. Я не помню, в чем было дело. И однажды меня, ну, то есть я зашла между, внимание, рисуйте себе картинку, ванной, да, самим вот этим корытом, и машинкой стиральной. Как меня трясло, друзья мои! Я как сейчас вспомню, так вздрогну. Вот вам, пожалуйста, без заземления.
2: Это да, кошмар, это ужас. Правильно. Нет, к этому надо относиться очень серьезно, да. И поэтому, вообще говоря, очень многие люди, ну, одни этого не понимают, потому что это событие все-таки, чтобы дом сгорел от молнии, от удара молнии, это довольно редкое событие. Ну, и люди всегда полагаются на авось. Но если вы дорожите своим домом, то, во-первых, не ставьте над ним большую антенну, да, если у вас нет защиты, потому что ровно эта антенна и будет привлекать то место, куда, ну, с которой поднимется разряд. Потому что ведь как поражаются большие сооружения? Это очень важно. Например, Останкинская башня. Да? Грозовое облако подходит к высотному сооружению и своим электрическим зарядом наводит очень большой потенциал, достаточный для того, чтобы с Останкинской башни, допустим, родилась восходящая вверх маленькая молния, которая, попав в грозовое облако, порождает уже настоящую
1: Получается,
2: молнию.
1: Подходит, значит, облако напитывает, да, вот эту нашу иглу. Игла впитывает, впитывает, потом уже впитываться некуда. И как стрельнет, а ей в ответ «на!» И вот понеслось.
2: Да, да, именно, ну, можно, да, можно.
1: Но и это такое. Это я так, чтобы
2: да,
1: поняли.
2: Да, можно, да, и понеслось, и так несется 30 раз приблизительно в году.
1: А самолеты?
2: Вот это тоже очень важная вещь, вот, и это более опасно, потому что, ну, если вы в здании находитесь, то вы более или менее защищены во время дождя, все-таки этот ток, скорее всего, растечется. Может быть, и подожжет здание, но вы можете убежать. А если авария в самолете, то
1: куда бежать,
2: были такие крупные аварии в начале, когда молния поджигала бензобаки, и гибли все люди. Научились защищать это. Вообще, если взять пассажирский самолет, который в среднем летает 3000 часов в год, то в него один раз в год бьет молния. Это не точно, не точно, что в него бьет, потому что самолет, как и высотная башня, порождает молнию сам. Угу. Казалось бы, самолет, ну, средний самолет там 40-50 метров в длину, да, а башня 500. Почему так? Дело в том, что башня все-таки далеко от облака.
1: А самолет
2: прямо к облаку подлетает. И на нем наводится такой же большой потенциал, который может порождать, как говорят ученые, вот этот самый лидер, который порождает молнию.
1: А вот смотрите, почему машина, она защищена от молнии, говорят, во время грозы сидите, законопатьтесь в автомобиле и не высовывайте особенно ног, а самолет нет, вроде оба транспорта.
2: Нет, самолет тоже, смотрите, если вы внутри самолета, когда в него бьет молния, ничего не происходит. Почему? Потому что он, можно так сказать, там нет разности потенциалов, он получает большой потенциал от молнии. Разность потенциалов есть вообще, ну, конечно, я не точно сказал, вообще нет, но она небольшая, а внутри самолета почти нет, так же, как и внутри автомобиля, это так своеобразная клетка Фарадея получается, которая защищает, но приборы на самолете, стекла самолетов, ну, или, не дай бог, попадет в двигатель или в бензобак, вот они не защищены, и этот ток может, так сказать, породить аварию, более того, каждый удар в молнии, если он зафиксирован экипажем, самолет должен становиться и останавливаться внизу, его должны осматривать, что не причинены какие-то большой вред самолету не причинен.
1: Я не могу удержать, чтобы не спросить, а где взять второй потенциал? Не то чтобы я хочу какую-то катастрофу устроить, но просто вы говорите, машина с одним потенциалом, в розетке два, это знает, ну, вроде каждый, даже если не понимает, о чем речь, да, поэтому ток и бегает между двумя разницами, а у нас в самолете один, в машине один, а где взять второй?
2: Нет, ну, смотрите, когда у вас, например, та же молния, вот мы говорили, когда она поражала там животных, да?
1: Ага.
2: То когда у вас растекается ток, то у него есть сопротивление, да?
1: Да.
2: Сопротивление.
1: Земля, например.
2: Земля, да. И разность потенциалов, если у вас большое сопротивление земли, или вообще там достаточно, она возникает из-за того, что именно она толкает ток. Поэтому если вот между вашими двумя ногами,
1: так,
2: уже будет разность потенциалов, потому что вы не металл. Да, и эта разность потенциалов будет. Почему, например, говорят, это называется шаговое напряжение? Почему, например, в грозу, если вы попали где-нибудь в поле, ни в коем случае не надо прятаться под деревом?
1: Александр Юрьевич, вот почему нельзя туда прятаться? Мы продолжим в следующей части. Мы продолжаем. Это передача данных. Мария Баченина у микрофона. В студии кандидат физико-математических наук, заместитель директора Московского института электроники и математики Высшей школы экономики Александр Костинский. Александр Юрьевич, прервала вас на моменте таком для слушателей, которые только что присоединились к нашей компании, что если во время грозы вы находитесь в поле, да, ни машина, ни квартира, ни дача, как у меня, а то что надо сделать, чтобы в тебя молния не попала? Потому что поле гладкое, ты как Останкинская телебашня.
2: Ну, не совсем, понимаете, вот зависит, наведенный заряд зависит от высоты. Поэтому все-таки Останкинская башня 540 метров, а мы всего...
1: Метр 65.
2: Ну, да, ну не больше двух, да. Поэтому это не так страшно. А вот страшно прятаться под высокими деревьями, потому что если на поле есть дерево, то, вообще говоря, так же, как и на Останкинской башне, приближающийся разряд молнии, он заставит именно с высотного сооружения или с дерева, в данном случае, подняться вот так называемому восходящему лидеру, такую маленькому разряду, маленькой молнии. Есть очень высокая вероятность, что он перехватит молнию. И разряд ударит сюда. Но... Поэтому вам лучше вымокнуть, свернуться калачиком, полежать, но вы
1: на земле сусликой.
2: Да, и, боже упаси, купаться в море в грозу.
1: Так вот, было же ужас и кошмар, подростка убило, он не хотел выходить из воды, ведь в дождь так тепло купаться. Вот я сама купалась,
2: конечно,
1: много раз.
2: Конечно, конечно. Почему? Вода
1: главная.
2: Проводящая. Вода проводящая, и поэтому даже если не в вас попадет молния, а на расстоянии до 100 метров, то когда она растекается, там есть потенциал. Вода
1: тогда
2: еще
1: убьет
2: хуже.
1: Точно, даже если 100
2: метров?
1: Ну,
2: это на каком расстоянии, но тряханет-то точно.
1: Ох ты, боже мой. Смотрите, а вот что не совсем я понимаю. Стою под деревом во время грозы, но я его не трогаю, не обнимаю это дерево. А, то есть вот именно фишка в том, что электрический заряд растекается в этом глаголе,
2: конечно,
1: глаголе,
2: но
1: да?
2: Он же большой, понимаете, большой ток. Не может быть одно дело, когда ток, даже большой, течет по проводам.
1: Да, он там
2: провода,
1: запер.
2: А дерево... Дерево – это не провод, поэтому ток не может уйти прямо там в ствол. Он начинает растекаться. И как он растекается, зависит от того, как там вода. Ведь у вас в дождь, в дереве вода. Естественно, разряд идет по воде, идет по поверхности.
1: Кроны и ствола.
2: Конечно, ствола. И, там, именно, и, соответственно, тех людей, которые там, он может поразить. А, кстати, я на второй вас вопрос не ответил по поводу, что ж там чудесно. Вот смотрите, я рассказал, и вроде все понятно. Есть высотное сооружение вроде Останкинской башни, и оно как бы действует как такой молниеотвод.
1: Да, да.
2: Ха, но вот чудесность молнии и в том, и непредсказуемость, и почему ученые так долго разбираются, что бывает, когда молния сверху спускается, нисходящая молния, так называемая, из облака, нисходящий лидер молнии, и он может ударить в середину башни. То есть он идет над башней, но с башни все равно ему навстречу поднимается восходящий лидер, такая маленькая восходящая молния, а разряд бьет вплоть до середины башни. Вот известные разряды, по-моему, 340 или 360 метров от земли в Останкинскую башню, а она 540,
1: и то есть почти в середине. И что случается?
2: Ну, случаются всякие непредвиденные события, если там, не дай бог, есть люди работают, да, то это может быть вплоть до гибели. Поэтому там стоят специальные системы предупреждения.
1: А вот знаете, я вспомнила сейчас, вы стали говорить про башню, да, телевизор, у меня логическая цепочка начала виться в голове. Бабуль моя всегда говорила, терпеть этого не могла, гроза, выключаем все телевизоры. Он, правда, был один. И, в общем, она была права или это ерунда на постном масле?
2: Ну, вы знаете, не совсем ерунда. Вот смотрите, молния, кроме прямого поражения тока, у нее есть очень мощный электромагнитный сигнал.
1: Так.
2: То есть электромагнитная волна.
1: Мощнее, чем у СВЧ? Во сколько примерно раз? Ну, чтобы нам было с чем сравнивать.
2: Ну, это даже, понимаете, СВЧ, это такая слабая, или там телефон, басни рассказывают, вот не говорите в грозу по телефону, это полная ерунда. Мощность там телефона 0,3 ватта, это вообще ничего, да?
1: Так.
2: А, или там СВЧ, нет, мощность СВЧ не... Не маленькая, это киловатт, печка обычная, киловатт, но то, что из нее летит, это полная чепуха. И это...
1: Хорошо, вычеркиваем из протокола, телевизор,
2: не,
1: возвращаемся.
2: А вот телевизор, что, смотрите, вот электромагнитный сигнал, есть такая электромагнитная индукция того же Фарадея, которого мы упоминали. Если у вас изменяется поток магнитного поля через какой-то электрический контур, то в нем наводится довольно большой потенциал. Если у вас мощное изменение, вот это мощное изменение может произойти во время грозы. А что такое наш дом? Он, это же все, это контуры электрические.
1: И телек-контур.
2: И телек-контур. Поэтому, по крайней мере, телек может сгореть. И, я не знаю, ваша бабушка права. Это вообще задокументированный, довольно известный случай, что у вас сгорает. Он просто сгорал во время разрядов.
1: Да, бабуль-то у меня 7,5 во лбу было.
2: Да, надо вытаскивать, конечно, это первое. Но второе, лучше, конечно, заземлять. Надо, если у вас есть хорошее заземление, если у вас есть хорошая защита вашего здания, ну, вот ваше здание, я думаю, неплохо защищено. Поэтому это другой фактор. Тем более сейчас очень много электроники везде напихано.
1: Это правда.
2: Вот я вам могу сказать, что, например, сейчас существует такое наставление для парусных, больших парусных кораблей, которые в море плавают.
1: Ой, кстати, вот тоже
2: они
1: интересно.
2: Они же тоже попадают в грозу.
1: И вообще одиноки.
2: Да, это там? Некоторая особая задача защититься. Это как раз тут-то ты не уберешь мачты с корабля. Так вот, там есть специальные наставления. Они все сотовые телефоны и электронику засовывают в отключенную печку как раз СВЧ.
1: Ну, а чтобы потом ее не включили, забыв там внутри телефоны.
2: Да. Это правильно. Это правильная вещь, да, что это может быть.
1: Александр Юрьевич, а вот смотрите, вот вы сказали про корабли, и до этого было, если молния попадает в воду, вода отличный проводник, а до подлодки не достанет? Там же вообще беда!
2: Не, опять же, подлодка, она как бы как самолет, да, даже да. Если она вверху, ну, во-первых, до нее сильно не достанет, потому что они там на каких-то, уже там глубина 10 метров, у вас даже 10 метров, у вас растечется ток, и это не страшно. Но она, опять же, как самолет. В самолете тоже ведь ничего не происходит. Если подводная лодка всплыла и в нее стукнула, это может быть что-то такое.
1: Страх.
2: А если она под водой, ничего с ней.
1: А форма молнии, вот она, мы ее представляем классическим зигзагом, да, понятно. Но по красоте, конечно, неописуемое природное явление. И какой уж там зигзаг, там и полосочки. И вот когда вы говорите, в середину башню бьет, а башня сверху, да, и получаются какие-то неправильные овалы. Что там только не получается. А есть какой-то, ну, эталон, что ли, молнии? Какая она в представлении физика, да?
2: Нет, ну, вы знаете, эталона нет. Но я вам хочу сказать, что если вы или кто-то из слушателей возьмет и найдет фотографии, реальные фотографии молнии, не рисуночки, да, и посмотрит их внимательно, то он увидит, что разряд молнии очень часто может идти на возвращаться назад, идти по кругу. То есть вот эта картинка молнии, которая у нас в школе нарисована. Нет, она может идти, разворачиваться, причем несколько раз. Это как раз то, что изучают ученые. И это движется кто? Движение молнии – это движение лидера молнии. Вот как бы, если бы у нас было телевидение, я бы вам показал. Ученые научились фотографировать молнию и поняли. Это была первая такая разгаданная загадка молнии. Каким образом молния достигает Земли? Вот оказывается, то, что мы видим, мигание молнии, да, вот такой разряд и мигание.
1: Да,
2: во-первых,
1: да.
2: То, что мигание, это что означает? Что эта молния ударила несколько раз. Вообще говоря, бывает, что молния до 40 раз бьет. То есть один за одним следуют удары. То есть и мигание наш глаз, вообще говоря, разрешает время между разными ударами одной вспышки. По терминалу говорится, вот вспышка молнии может быть несколько ударов. В наших широтах обычно 3-4 удара. Но бывает и один удар молнии. Вот эти удары, и каждый удар – это большой ток.
1: Гром же всегда до молнии.
2: Нет.
1: После?
2: Смотрите. Нет, сейчас я вам скажу.
1: И с дождем это всегда или нет? Сразу спрошу.
2: Нет, смотрите, ну, дождь, смотрите. Дождь – это проявление грозового электричества. Это в грозу. Что такое гром? Когда у вас такой страшный ток, он очень нагревает, очень быстро нагревает тонкий канал. И от него идет ударная волна, которая превращается в звуковую. Гром всегда сопровождает молнию, всегда. То есть это свойство канала молнии быстро расширяться нагретого канала. Поэтому у любой молнии есть гром. Да, если вы даже искорку вот вы возьмете и возьмете шокер, да? Это
1: да,
2: маленькая искорка, он же шумит, конечно.
1: Да, он трещит.
2: Это и есть шум расширяющегося газа, он позволяет, вот поэтому все всегда есть, всегда есть гром, но гром всегда приходит к нам больше после молнии. Почему? Скорость звука 340 метров в секунду, а скорость света у нас 3/10^8 метров в секунду.
1: То есть быстрее.
2: Гораздо. Поэтому да, расстояние до молнии, как люди определяют, мигнуло и считают секунды, а потом умножают на 340.
1: Друзья мои, вернемся к вам, так что не отключайтесь. Это передача данных. Гром, молния, оказывается, не так уж все, с одной стороны, сложно, а с другой стороны, это на первый взгляд. Но, да, гости ж представить надо, я так увлеклась, особенно для тех, кто только что к нам подключился, кандидат физико-математических наук, заместитель директора Московского института электроники и математики Высшей школы экономики Александр Костинский. Александр Юрьевич, а знаете, о чем хочу спросить? Вот для кого молния... опасно. Смотрите, сейчас расшифрую. Вот было уже сказано, под деревом не стойте, не бегайте, вылезьте из воды, зайдите в квартиру, не открывайте машину. Но, может быть, есть какие-то четкие характеристики, знаете, в кого она бьет больше или сильнее? Женщин, мужчины, дети толще, шире, я не знаю, нет, там, нет, у кого, это... может, металлические детали в организме есть?
2: Нет, нет, это все нет. Ну, понимаете, опять же, для электрического поля важна величина. Поэтому нет, ну это все, это не займ, ну человек находится обычно где-то, да, поэтому нет, от того, в кого конкретно попадет молния, человек слишком мал для того, чтобы она его понимала. Вот высотные сооружения, которые выше там 150-200 метров, вот все вышки ретрансляционные, радио, телевизионные, они уже этому подвержены. Высотные сооружения. Вот Москва-Сити, каждое из домов Москва-Сити должно быть хорошо защищено.
1: То есть избирательности у этого...
2: Нет, нет, нет, это случайно.
1: Евальщины нет, проверено.
2: Да, а вот, например, сказать, что все понятно, я, наоборот, хотел бы немножко рассказать. Вот, понимаете, да, вот казалось бы, что такое разряд молнии, мы знаем. Но вы знаете, что до сих пор ученые бьются над вопросом, а как зарождается молния? Мы до сих пор не знаем, вот чем занимаются ученые, ведь это очень важно. Оказывается, молния зарождается в электрических полях очень слабых по сравнению с тем, как происходят разряды. Вот мы на Земле, вот мы говорили про шокеры, или помните, в школе крутили машинку, электрофорная машинка.
1: Эбонитовую палочку еще
2: делали. Да, ну, эбонитовую палочку, искорки маленькие, но вообще говоря, чтобы пробить воздух, очень хороший изолятор. Чтобы пробить 1 сантиметр воздуха, нужно 30 тысяч вольт напряжения. Почему, например, высоковольтные линии стоят на улице? А это...
1: защита, естественно, получается.
2: Естественно, защита воздуха, это самое дешевое. Угу. Воздух замечательный изолятор, да? И есть сейчас линии вот в России до 750 киловольт. 750 тысяч вольт они стоят, работают. Была когда-то в Советском Союзе сделана линия 1150 киловольт. Сейчас китайцы 1000 киловольт, то есть мегавольт, миллион вольт выдерживает воздух. Да? Но возникает вопрос, а как у нас же в воздухе здесь есть электроды, а в облаке их нет? В облаке нет никаких электродов. Как? На капельках очень небольшой заряд. Как появляется... молния, то есть как она развивается, ученые представляют. И то не все. Вот я вам говорил о чудесах, что вот стоит огромная 540-метровая Останкинская башня, но молния умудряется ударить ей в бок, да? То есть она сама себя не защищает, да? Казалось бы, вот идеальный молниеотвод, да? И это вопрос довольно сложный, ученые уже кое-что понимают, они понимают и засняли, и измерили токи очень многих разрядов. Более того, ученые запускают специально ракету с длинным проводом в облако, чтобы эту молнию инициировать, то есть породить, и чтобы ее изучать. Расставляют везде приборы, смотрят и так далее. Но это то, что до нас долетает, это большой... горячий, с большим током канал. Но его же нет изначально. Как он появляется в грозовом облаке? Это одна из удивительных задач, которую ученые не могут решить. А зачем она нужна? Может быть, мы бы научились бы разряжать облака?
1: Не, я бы сказала, наверное, по-другому. Научились бы использовать это дармовое электричество.
2: А вот это вот одно из больших заблуждений. Вы знаете, Вот все грозовое электричество Земли, вот все, ни одной грозы. Эта идея, кстати, которую вы говорите, была в
1: 19-м веке. То есть не я только одна на дармовщинку, да,
2: да, падкая? Нет, ну, люди думали, молния, оно очень эффектное явление, но энергия очень небольшая. В одном разряде молнии, ну, это, не знаю, чайник вскипятить. Поэтому вот вся электрическая машина Земли, это как одна, ну, может, две больших... блока какой-нибудь электростанции. Вот даже не вся электростанция, вот как там Саяно-Шушенская ГЭС, по-моему, 1-2 блока этой Саяно-Шушенской ГЭС вырабатывают электричество, которое вся машина Земли вот это электрическое выполняет. Поэтому эта идея, ну, и ненужная, и эту энергию утилизировать и сложно, и не нужно. А вот изучение для защиты – это один вопрос. Ну, кроме того, я хотел бы вам рассказать, что последние 25 лет гроза и молния подарили нам абсолютно новые, неизведанные явления, вот чудесные, как вы говорите, которые просто всех удивили. Оказывается, когда происходит мощный разряд молнии, ну, ученые уже знают, изучили, какой именно, да, он должен быть, то оказывается, над облаками вспыхивают огромные разряды. Их называют спрайты.
1: О, я про них, у меня есть вопрос.
2: Да, да, да, да.
1: Вот. Эльфы, духи,
2: да, или да,
1: духи.
2: Да. Духи, да. Спрайты, джеты, гигантские джеты.
1: А вот спрайты, потому что он как будто выплескивается, да, из бутылки. Потому что я смотрю фотографии.
2: Нет, это не с бутылкой. Спрайт — это как бы тут наоборот. Бутылку назвали по спрайту, но это дух такой.
1: А, все, поняла.
2: То есть это как бы такое вот какое-то волшебное существо.
1: Ага.
2: Ну, в каких-то мифах, там, сам спрайт, да. Тут как раз наоборот, назвали бутылку спрайта.
1: Я просто сейчас в стороне стараюсь остаться, чтобы на Зевса Громовержца не сползти.
2: Да,
1: программы.
2: Вот, дело в том, что вот они просто очень большие, эти спрайты. Это они могут несколько десятков километров в высоту и там десяток в ширину. То есть огромные разряды над грозовым облаком, даже сдвинуты иногда, то есть они не прямо над ударом грозы иногда появляются, то есть ударом молнии. И вот вспыхивает. И причем это довольно опасное явление. Почему? Во-первых, оно мешает там GPS, радиопередачи. А во-вторых, оно может быть как-то влиять на космический аппарат. Ну, не обязательно на космический, на летательный аппарат.
1: Да куда оно бьет? До стратосферы, что ли, добивают?
2: Ну, нет, выше гораздо стратосферы. Эти разряды в мезосфере, то есть на высотах 50-70 километров. Вот до 100 километров. Они поднимаются до 100 километров. Вот гигантские джеты поднимаются до высот 100 километров. А эльфы... Они происходят на высотах где-то 100-120 километров.
1: А это просто разные по форме такие грозовые выбросы, так назвали? Или у них разное какое-то качество?
2: Нет, ну это, смотрите, дело в том, что, опять же, та же молния, она порождает разные электрические явления. Например, эльфы – это в поле даже не разряда, а в электромагнитном излучении, которое от молнии.
1: Угу.
2: Оно поднимается на такую высоту, что это электрическое поле в состоянии возбудить свечение. И вот такой бублик растекается свечение, вот это эльф. А спрайты, там немножко другая природа, там подскакивает электрическое поле. Вот понимаете, помните, в школе мы учили, что такое конденсатор. Вот конденсатор, он плюс-минус заряжен, если вы от него отойдете, от заряженного плюс-минус конденсатора, то поля практически нет, они уничтожают друг друга, плюс уничтожает минус.
1: Ну,
2: но
1: допустим.
2: Но если вы одну обкладку конденсатора быстро разрядите, то у вас как бы на второй обкладке останется заряд, и поле резко подскочит.
1: Друзья мои, кто сейчас понял, о чем говорил Александр Юрьевич, я вас от всей души поздравляю. Искренне жму вам виртуально руку.
2: Нет, ну подождите, ну электрическое поле есть, вот оно взяло и подпрыгнуло.
1: Я верю на слово.
2: Из-за этого возникает сильный разряд в атмосфере. Вот это спрайт. Да, это были открыты вот эти гигантские разряды. Более того, некоторые люди специально гоняются.
1: А вообще, как их открыли? Кто-то поднялся над... С холма, с горы как-то это увидел все дело?
2: Ну, очень похоже. Знаете, это отдельная, очень красивая история. Это был такой отставной ученый, пожилой человек.

0: Эльф и Спрайт.
1: Нет, это другие назвали, он это открыл. Это 90, я вам скажу, это 90-й год. Всего лишь. Вот сколько существует молния, Спрайт и дух Эльф, 1990.
0: Вот мы сейчас притормозим и попробуем достучаться. Друзья мои, вы слышите? 90-й год. Это вот буквально вчера оглянулись. И вот буквально вчерашний день, когда открытия такие происходили. А хочу спросить...
1: И это обыкновенная, казалось бы, молния.
0: Да, да, да. А молния, она всегда смертельна для человека? А то, когда мы говорили, я не успела.
1: Нет, ну если прямое попадание, прямое, да. Но ну, если куда? Вы находились далеко... от нее, ну там, то вот разность, под... вы тоже получите, может, сильный удар, но не очень далеко, там 100 метров, 200, вы можете получить сильный удар, но не умереть. И это считается поражение молнии, которое там человека оставило в живых. Ну вот если через вас пройдет ток 100 килоампер, ну вы точно живы не останетесь. Ой. Не дай бог, не вылечить.
0: Не-не, я поняла, на себе не показывают, хотя я постоянно этим занимаюсь. А вот если я держу кого-то за руку, то через меня тоже пройдет.
1: Конечно,
0: да? Вот это техника безопасности, нельзя
1: вытаскивать. Конечно, был, между прочим, когда электричество открыли, в 18 веке был такой эксперимент. Становилась куча людей, человек 10-15, и из Лейденской банки, это конденсатор по-нашему сейчас. Так. Один прикасался и било всех, они все дергались. Да,
0: веселились,
1: вот. Веселились, ну как же, это же не электричество тогда было, непонятно.
0: Слушайте, вот поэтому надо с собой возить резиновые перчатки. Я, знаете, хочу, конечно же, еще уделить внимание такому явлению, как шаровая молния. Потому что буквально недавно, об этом я тоже прочитала, было опубликовано первое полноценное научное наблюдение шаровой молнии. Но и оно, как вот пишут ученые, вызывает вопросы. У меня есть свои вопросы. Мы, правда, сейчас подбираемся к финалу очередной части. А вопросы такие, сначала вот так накидаю. Она быстрая или медленная? Какого цвета, формы? Издает ли звук, как вот обычная? Откуда приходит, куда уходит? Потому что у меня понятие, я никогда ее не видела. Я ее помню все время из фильма... Михалкова «Утомленный солнцем». Там есть кадр такой, знаете, затишье, и молния тихонько проходит сквозь их дачную усадьбу. И вот это жуть, это предчувствие беды вот как раз. Поэтому мы в следующей части будем говорить о шаровой молнии. Мы продолжаем говорить про молнию. Я предложила сейчас перейти на тему «Шаровая молния», но накидала уже вопросов, повторюсь. Быстрая или медленная, какого цвета, издает ли звуки, какой формы, откуда... приходит, куда уходит. Ну, вот так, если коротко.
1: Ну, давайте так, сразу я оговорюсь, что, вы знаете, вот ученые, которые профессиональные, да, они, конечно, очень осторожно относятся к шаровой молнии. Более того, чтобы вы поняли, насколько это скользкая тема.
0: Крестится, что ли, когда ее видят?
1: Нет, сейчас я объясню, почему. Дело в том, что ученые привыкли изучать явления, которые повторяются или которые можно повторить. Шаровая молния долгое время была только в сведениях очевидцев. Вот какие-то люди описывали, и, кстати, в первой же книжке про молнию научной, которая была написана, был такой замечательный ученый в начале 19 века, в конце 18-го, Франсуа Араго, он написал книжку «Молния». В частности, в самой первой книжке про молнии был раздел, посвящен шаровой молнии. И там были записаны около трех десятков свидетельств, которые, кстати, удивительно похожи на то, что мы слышим сейчас. И надо сказать, что Араго очень хорошо их отобрал. Он выкинул часть таких фантастических, придуманных и так далее.
0: Молодец какой, прям журнал «Наука и жизнь».
1: Он выдающийся ученый был. Он, между прочим, был, вот если бы мы сейчас сказали, ну, главой Академии наук. Он академиком был, Французской Академии наук. И главой этой академии, он был секретарем, но это как глава по-нашему. Угу. История наблюдения шаровой молнии и история научной фиксации большая. То есть это уже почти 200 лет. Но это все видели какие-то необразованные люди. Ученые долго подвергали сомнению, существует ли она. В начале 20 века некоторые ученые считали, что нет шаровой молнии, что шаровая молния – это как бы артефакт в глазах после удара обычной молнии.
0: Вспышка засветила.
1: Ну вот
0: да?
1: Когда? Если вы случайно посмотрели на лампочку яркую или, например, на дискотеке вам попал зайчик в глаза,
0: да.
1: И вы глаза закроете, у вас все равно вот этот зайчик
0: белые,
1: бегает.
0: Белые, да, круги, правильно.
1: Да, и, например, довольно часть ученых говорила, да вообще нет никакой шаровой молнии, это вот такой зайчик. Это первое. Второе, это то, что это неповторяемое явление. Понимаете, ученые...
0: Ее не научились воспроизводить.
1: Ну, это сейчас я немножко скажу. Поэтому некоторые физически серьезные журналы...

0: например, журнал экспериментальной теоретической физики или Physical Review, там, ведущий журнал по физике в мировой, они просто, если вы написали «Шаровая молния», статью не берут.
1: Ох ты какие!
0: Объясню почему.
1: Серьезные.
0: Потому что считалось, что это некоторая такая вещь, про которую не стоит говорить.
1: Ну, мистика,
0: и,
1: да?
0: Ну и, то, и вокруг такой замечательной темы собиралось много таких, ну, людей сумасшедших, фриков, которые не критичны. И вот эта тема, ну, знаете, как вот есть такой жаргонный термин «испортили поляну». И многие ученые, в общем, как бы остерегаются про это говорить. Вот и я про это говорю, поэтому осторожно.
1: Подожди, ну а как Ломоносов? Он же описал, его друга убили.
0: Нет.
1: Убило.
0: Нет. Ну, его, скорее всего, никакой не шаровой молнией убил, а обыкновенной. Они запускали вот тот же самое явление, как Останкинская башня. Что они делали? Они запускали воздушный змей. Если у вас воздушный змей 300 метров, он также, а он был металлическим проводом, чтобы это самое, они просто на себя вызвали разряд. Может быть, разряд был такой яркий, но там был один человек, оставшийся в живых, Рихмана убило.
1: А Ломоносов остался.
0: Не, Ломоносов не принимал участия, слава богу.
1: Но он потом описал труп.
0: Не, он описал труп, да, это было электрическое поражение. То есть, они просто инициировали молнию. Только не ракетой, а как бы вот этим самым кайтом.
1: Змеи, да, я уловила.
0: Да. Угу. Они были просто неосторожные. Кстати, не повторяйте никак. Знаете, как говорят, не пытайтесь повторить.
1: Ошибки Ломоносова. Не ходите пешком.
0: Вот. Но если говорить, смотрите, но за эти 100 лет было несколько замечательных программ изучения шаров. Вот были ученые, которые на свою репутацию, ну, не то чтобы наплевали, но отнесли и сказали, ладно, вот есть такое явление. И вот в науке, в журнале «Наука и жизнь» в России такой замечательный ученый Стаханов, они опубликовали опросник «Расскажите нам». И оказалось, что многие люди, уже люди с высшим образованием, ученые, инженеры.
1: Ну, 20 век уже, да.
0: Да, видели. Был даже ученый, который взял воздух после прохождения шаровой молнии. Он просто какие-то химические эксперименты делал, и у него была возможность...
1: Случайно получилось так.
0: Да, по-моему, фамилия его Дмитриев, могу сейчас наврать.
1: Так.
0: Вот, и поэтому вот... уже были более или менее достоверные люди. И когда вот Стаханов обработал, и со своими коллегами обработал эти экспериментальные, они сделали второй запрос. Они тем же людям
1: еще почистили.
0: Прислали, не почистили, второй раз попросили, чтобы они это описали.
1: Ага.
0: Чтобы проверить, насколько
1: память.
0: Люди память, да, фантазия.
1: Да.
0: Ведь люди, ну, знаете, всегда, знаете...
1: У нас была программа про память и мозг, мы уже,
0: знаете, подходили. Ну, есть такая еще пословица, знаете, для красного словца не пожалеет и
1: отца. И у черта глаза велики, нет, у страха
0: глаза велики.
1: А у черта, я думаю,
0: да,
1: тоже
0: и
1: неплохо.
0: Вот после таких исследований, это не только у нас, в Америке было такое, в Италии такое исследование, где ученые занимались.
1: Что же выяснили-то?
0: И вот они выяснили, что все-таки сейчас, ну, можно сказать, что явление существует. Что можно сказать о типичных проявлениях этого явления? Давайте начнем с того, а почему ученые так волнуются про эту шаровую волну?
1: Вот да, что они?
0: Вот из-за чего, в чем ее самая главная загадка? Да. Не в том, что она шаровая. Дело в том, что получить шаровые разряды несложно, шаровой формы.
1: Ага.
0: Например, если вы даже в интернете посмотрите какое-нибудь короткое замыкание на линии электропередач, оно принимает шаровую форму очень часто, плазма принимает шаровую. Или там выключатели включаются на большой электростанции, они тоже принимают...
1: Так а почему?
0: Главная загадка в том, почему он так долго живет. Вот самая главная загадка шаровой молнии – это долго живет.
1: Вот она летит, это долго живет, да?
0: Конечно. Ученые знают про плазму. Вот молния – это тоже плазма. Это газ, в котором очень много электронов. И он может быть горячий, может быть холодный, но если электронов много, это уже не просто газ, а плазма. И вот в этой плазме известно время жизни. Для холодной столько-то, для горячей столько-то. И вот нету такой плазмы, который не подводится ток, которая бы долго жила бы.
1: А
0: к шаровой молнии не подводится ток.
1: Я вольщина, говорю вам, истинная. Слушайте, ну неужели ее никто поймать не может?
0: Нет, подождите, что значит поймать?
1: Вот не знаю.
0: Как поймать? Вот если надежных описанных случаев всего несколько тысяч, как вы ее поймаете? Ну вот даже вы ученый, да, мимо вас летит шаровая молния, что вы делаете? Вы можете только описать ее последствия, да? И вот иногда серьезные ученые занимались, например, Петр Леонидович Капица, Нобелевский лауреат, этим занимался. Многие ученые, многие ставят эту проблему. Вот последним самым может быть, хорошем обзоре про молнию Юмана и Двайера, это два таких крупных исследователя, Юман вообще всемирно известный ученый, они все равно поставили проблему шаровой молнии в одну из важных загадок. То есть, они рискнули в хорошем журнале про это написать. Поэтому вот главный вопрос, почему она долго живет. И из-за этого-то многие, даже инженеры и ученые из других областей, придумывают, что там какой-то ядерный реактор, какие-то торсионные поля, не объяснив других свойств молнии. Вот, грубо говоря, поляну испортили, опять же, в кавычках, да, непрофессионалы, которые приходят сюда.
1: А у меня вопрос, просто я за временем слежу. А что опаснее, шаровая или стандартная?
0: Нет, привычка? Ну, конечно, стандартная, мы все это описали. Но с шаровой молнией, если вы ее увидите, это тоже проявление электричества. Появляется шаровая молния очень часто во время, после удара линейной молнии, обычной молнии.
1: Так.
0: Это не во всех случаях, но в 80, по-моему, процентах случаях бывало. Некоторые люди касались этой молнии, да, и у них было поражение, как будто их ударили током. Вот были вот эти полосы, которые вот бывают от удара током и так далее. Хотя были люди, которые якобы, ну, опять же, по словам, чуть ли не погружали в нее руки и их не ударяло.
1: Ой, я вас умоляю.
0: Да, но так. В общем, если дело в том, что многие действия, вот Дмитриев, который был, ну, все-таки ученый, он, когда измерил воздух, который там есть, измерил состав, да, проверил, там оказались окислы азота. А это проявление электрических явлений. Если вы разряды в воздухе будете делать, появляются окислы азота. То есть азот,
1: и о чем N2, это говорит?
0: Это говорит о том, что это разряд.
1: А откуда он берется? Вот летит она себе?
0: Не, ну она там пощелкивает, она светится.
1: А она желтая?
0: Она разного цвета. Бывает голубая, бывает желтая, она потрескивает.
1: А последний вопрос. А какое поведение должно быть, если рядом со мной вдруг появилась шаровая молния?
0: Вот не двигайтесь, стойте спокойно, попытайтесь от нее уйти.
1: Ну, так уйти или стоять спокойно?
0: Не, не, не, не, уйти, но ни в коем случае не трогать.
1: Спасибо огромное. Кандидат физико-математических наук, заместитель директора Московского института электроники и математики Высшей школы экономики Александр Костинский. Александр Ильич, спасибо.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Ну вот, переменные звезды. Когда я был студентом, эта тема охватывала довольно маленькую группу звезд, которые имели большую амплитуду переменности. Их можно было глазом заметить на фотопластинке. Но время идет, приемники света становятся более чувствительными. Выясняется, что все звезды переменные, постоянных нет. Просто надо сказать, на каком уровне изменения блеска мы их можем наблюдать. Но тогда почему мы вообще выделяем их как класс? Раньше мы говорили, есть постоянного блеска звезды, есть переменные. Теперь же нет смысла говорить, что переменные – это отдельная каста, отдельная группа звезд. Они все переменные. Теперь нас интересует, а почему они переменные? Какие физические или нефизические процессы влияют на их блеск? И вот это как раз самое интересное. Вот перед вами книжка, которую написал замечательный немецкий астроном, кстати, выросший из любителей астрономии, Кун Хофмейстер, вот это он, уже в немолодые годы. Он был без университетского образования, жил под Потсдамом, сделал свою личную обсерваторию, но так активно работал, что его потом взяли в астрофизическую Потсдамскую обсерваторию. И он написал сначала один книгу «Переменные звезды» на немецком, потом его молодые сотрудники Рихтель и Венцель, так сказать, дополнили ее. И она есть на немецком, на английском, и мы ее перевели несколько лет назад на русский. Это лучшее, что есть на русском языке, а может быть даже и на английском, по переменным звездам. Очень компактное, очень конкретное, потому что человек сам наблюдал, сам исследовал. Удивительно, что его основной инструмент, 40-сантиметровый астрограф, попал к нам на южную станцию ГАИШ. После войны, вы знаете, была репарация, мы брали у немцев то, что было разрушено у нас, перевозили сюда, и то, что не было разрушено, тоже перевозили. И вот как раз астрограф Хофмейстера попал на нашу южную станцию в Крыму, и я на нем проходил практику, и все студенты и до меня, и после меня. Хофмейстер на этом инструменте открыл 10 тысяч переменных звезд. Один. Мы все коллективно около 4 тысяч еще добавили. Ну, это понятно. Первые открывать проще. У них более заметное изменение блеска. А потом все более и более сложно. Ну, в общем, мы добавили тоже несколько тысяч. И эту книгу я вам очень рекомендую, потому что она действительно очень деловая. Можете ее у нас найти и на английском, и на русском. По-моему, и на немецком есть. Редактором русского перевода был Николай Николаевич Самусь. Наверное, самый квалифицированный переменщик в нашей стране. Он в отделе переменных звезд, вот тут рядышком работает, руководит им. И это действительно хорошая книга. И вот обращаю ваше внимание на что. Когда физик говорит об амплитуде колебания чего-то, ну, а как правило, мы раскладываем любое колебание в ряд Фурье, это набор синусоид, косинусоид, то слово амплитуда имеет отношение к полу размаху этого колебания, ну, потому что перед синусом или перед косинусом стоит число, которое называют амплитудой, ну, а сам синус-косинус от минус до плюс единицы, поэтому на самом деле полный размах, он равен двум амплитудам, и физики так мыслят, и иногда ошибаются, когда читают наши работы. А у нас кривая блеска, то есть график изменения блеска звезды, он редко имеет никогда не имеет синусоидальную форму, он всегда очень сложный, и мы амплитудой называем полный размах. Это надо сразу запомнить, потому что физики, читая астрономические работы, ошибаются. И мы иногда тоже ошибаемся, читая физические, забываем, что это коэффициент при синусе, который имеет в плюсовую и в минусовую область размах. Так что это важно, это сразу надо запомнить. Первые переменные были, конечно, двойными звездами, у них очень большая амплитуда переменности. Вот Алголь стал классической переменной звездой, никакого отношения к физическому изменению самих звезд не имеет, факт переменности, а просто связан с тем, что мы случайно попали в плоскость орбиты или рядом с плоскостью орбиты наш луч зрения проходит, и звезды систематически закрывают друг друга, то одна, то другая. Две звезды, одна погорячее, другая похолоднее, а ясно, что размер закрытой области
фотосферу той и у другой звезды одинаковые, геометрия это простая. Поэтому какая звезда горячее, та и демонстрирует более глубокое затмение, ну, минус. А та, что похолоднее, не такое глубокое затмение. Но это очень простая геометрия, хотя если приглядеться кривой блеска, мы заметим на первый взгляд странные вещи. Одно затмение, главное его называют, второе затмение, ну, вторичное называют его, а между ними меняется блеск системы. Почему? Мы же их видим по отдельности. Ну, потому что горячая звезда нагревает своим светом полусферу более холодной. Почему-то это называется эффект отражения. Но это не имеет отношения к такому прямому отражению. Это эффект прогрева, конечно. Ну, можно назвать отражение, так уж мы привыкли говорить. На самом деле эффект прогрева. И у этой звезды более холодной два полушария с разной температурой. Бывают случаи, когда мы не попадаем в плоскость орбитальную и не наблюдаем затмений, а блеск все равно меняется. Это, как правило, эффект эллипсоидальности. То есть близость звезд, приливное влияние искажает их форму. И я часто пользуюсь рисунками профессора Липунова. В студенческие годы он был очень активным рисовальщиком. Он и сейчас хорошо рисует. Огурцоиды, вот такие, эллипсоиды. Мы видим в сечении то большее, затылок мешает, то большее сечение эллипсоида в первом приближении, да, то меньшее сечение вот это вот по малой оси. И уже одно это дает нам переменность блеска, хотя прямых затмений нет. И очень часто вот эта вот эллипсоидальность, эффект эллипсоидальности накладывается на эффект отражения. Они же близко друг к другу прогревают, каждый из них прогревает область к себе ориентированная. И эффект отражения, вот он тут, это не рисунок, это расчет, модель математическая, он тоже заметен. Так что одно на другое накладывается, часто немножечко компенсируя друг друга. Когда мы смотрим вдоль оси, мы видим эту горячую область, которая немножко скрадывает эффект эллипсоидальности, делает его не таким заметным. Но есть звезды, у которых все эти эффекты так наложены друг на друга, что их трудно разделить. Вот классическая бета Лиры, там все эффекты сразу наблюдаются. Тесная двойная система, два голубых гиганта, видно, что затмение главное, вторичное, опять главное, этот период изменение блеска, но там же и эффект эллипсоидальности очень сильный, и эффект отражения, поэтому мы вообще не видим периода стационарного блеска, он нигде не остается постоянным, он все время меняется, а еще они обмениваются веществом, а еще они окружены таким, оболочкой, общий, эта часть вещества не задерживается на звезде, а выходит на орбиту. И вот показана серия спектров, они совмещены точно по длине волны, и мы видим, как линии звезд колеблются немножко туда-сюда. Но это Доплеров эффект, связанный с орбитальным движением звезды. Это очень сложная система, ее уже десятки лет изучают, я все еще вижу работы, посвященные бета-Лире, потому что, и к тому же она все время немножечко меняет свои параметры. То сильнее истечение, то слабее. Очень интересная система, и ей посвящена масса работ таких корифеев, как Горбацкий, вот из Ленинградской школы астрофизической. А в книжке Хофмейстера есть очень хорошие картинки, которые вот так вот наглядно показывают, как внешний вид кривой блеска зависит от геометрии системы, от соотношения размеров звезд, от их относительной близости, ну и так далее. И каждая такая типичная кривая блеска, она имеет какого-то своего прародителя, да? Говорят, переменная типа такого-то. И вот как раз типы тут основные представленные по кривой блеска, вы можете сказать, какого типа, и сразу уже определить, более или менее определить геометрию, там, круговая орбита или не круговая. Ясно, что если вторичное затмение точно посередине между
двумя главными, то это, скорее всего, круговая. Хотя не факт, конечно. Может быть, она так ориентирована к нам, что... Вот. А восстановить точно параметры орбиты по кривой блеска обычно не удается. Надо все-таки наблюдать доплеровский эффект, то есть кривую лучевой скорости, и тогда уже по ней понятно. Круговая орбита, ну, тут синусоида, да, в лучевой скорости одной звезды, ну, если она главная, если она видна в спектре, хорошо, вот мы говорим о ней. Если это эллиптическая орбита, понятно, что тут ускоряется движение, тут замедляется, но долго мы ее наблюдаем здесь, поэтому медленная и быстрая короткая фаза движения. Ну, вот, скажем, а эллиптическая орбита, повернутая к нам большой осью, она другую форму кривой блеска имеет. Павел Николаевич Холопов, человек, которому мы обязаны, может быть, даже, ну, так сказать, известностью нашего института, потому что ГАИШ прежде всего известен исследованием переменных звезд. После Второй мировой войны Международный астрономический союз именно нам дал право, даже не право, а обязанность на нас наложил поддерживать Всемирный каталог переменных звезд. Это очень информативное и очень надежное издание. Вот его как раз делают в отделе переменных звезд. Павел Николаевич многие годы руководил этой работой. Мы его крайне уважаем, просто вот такой авторитет во всех отношениях, в том числе и в моральном. Он с детства, кстати, был больной человек, у него туберкулез был костный, он маленького роста на костылях ходил. Но морально он просто был гигант, а работоспособность была фантастическая. А когда его не стало, мы обнаружили, что он вообще не публикуя и не рассказывая никому, еще занимался переводами классической литературы с английского и с немецкого. Когда он это все успевал, я не знаю. У него была уникальная вычислительная машина. Вы таких никогда не видели и, наверное, уже не увидите. Это механический арифмометр. Там электромотор крутил всякие шестеренки, надо было набирать вот на этих кнопках числа, нажимать действие, там, умножить, разделить, отнять и так далее. Мы всегда завидовали Павлу Николаевичу, у него на столе прыгала эта машина со страшным грохотом, Rheinmetall такая немецкая, но она очень быстро считала. Вручную вообще это было невозможно сделать, на механическом ручном арифмометре, который все мы крутили за ручку, тоже было медленно, а эта штука быстро и очень точно, до 13 знаков после запятой. Фантастика. Первые электронные калькуляторы не могли этого делать. А у Павла Николаевича был такой механический калькулятор. Переменность. Ну вот наше Солнце, на первый взгляд, крайне стабильная звезда. Но вот если присмотреться, там тоже есть какие-то возникающие и пропадающие элементы на поверхности, которые меняют на самом деле полный поток, скажем так, полный поток света от Солнца, не сильно изменяя полный поток энергии, потому что когда появляется темная область на поверхности Солнца, пятно, да, оно темное, потому что там низкая температура, и оно будет у нас там показывать, как перемещается поверхность Солнца, будет нам говорить о том, что вот остыл кусочек, но на самом деле то тепло, которое не вышло отсюда, оно из близлежащих областей все равно просочится, ему же надо как-то выйти. Поэтому Солнце работает стабильно, но в разных диапазонах излучения оно все-таки переменное. В оптике не очень сильно, там на примерно сотую долю процента. Но это космические телескопы легко замечают, наземные не очень легко. Наземный телескоп, вернее, по причине атмосферной неустойчивости, турбулентности, он измеряет ну, до сотой доли звездной величины можно, да, в хороших условиях, до сотой доли. И мы как бы отсекаем. Вот все звезды, которые переменность блеска ниже сотой величины имеют, мы их называем постоянными, если наблюдаем с Земли. Солнце действительно при наблюдении с Земли не показывает вариации яркости. Но стоит вывести телескоп в космос, и там мы уже можем достичь точности, ну, десятитысячную, 10 минус 4, десятитысячную долю звездной величины, то есть на два порядка точнее, и смотришь, тогда все звезды становятся переменными. Солнце очень постоянно в оптике,
Ну вот пятна, вы представляете себе, это охлажденные области. Тут кипит нормально поверхность, а тут магнитное поле усилено, и в магнитном поле ионизованному газу трудно прорваться сквозь силовые линии. И он тут тормозит, остывает, опускается. Это яма на самом деле. Это довольно такая глубокая вмятина в фотосфере Солнца, куда устремляются потоки. Вот это вот водопады горячего вещества, полутень солнечная. Они туда сливаются, а там все равно остывают, потому что сквозь магнитное поле им трудно ниже пробраться. И снизу к ним не подходят горячие потоки газа. Но это все будущее рассказано. Но если посмотреть на Солнце в других, в кратковолновых диапазонах, в ультрафиолетовом, в рентгеновском, оно значительно светимости выпускает, но зато вариации, ну вот это так Солнце не бывает видно. Это вот так вот бывает, да, отдельные активные области есть, а это наложенные друг на друга фотографии, которые показывают.

менее спокойно, а вот на этих средних широтах, там от 15 до 35 примерно градусов широты, это самые беспокойные места на Солнце. И тут, если его в нужных, вот рентгеновский снимок Солнца, видите, какое оно переменное, ну давайте еще короткий слишком мулик, еще раз посмотрим. В рентгене Солнце на десятки

она светится в жестком рентгеновском диапазоне с температурой там, 3 миллиона градусов, то вообще очень тихая, спокойная. Корону мы редко видим, только в момент затмений, и понимаем, что от затмения к затмению корона меняется очень сильно, а значит, если судить только об атмосфере, верхних слоях атмосферы Солнца, об его короне, то это беспокойная, не просто переменная, а беспокойная звезда крайности становится уже очень Это модель, это не настоящая звезда, это гидродинамическая модель, но мы знаем, что красные гиганты бурлят и покрыты крупными темными и светлыми пятнами. Вот на Солнце пятна маленькие, а бурления, конвективные потоки, еще более мелкие. И они, складываясь, в общем, как-то уравновешивают друг друга. И в сумме мы не видим сильной переменности. А почему же на красных гигантах, давайте еще на модель посмотрим, модель действительно очень хорошая. А даже я вам сначала скажу, как эта модель строится. Сначала сферически симметричная модель звезды берется, равновесная, все. Но в начале счета накладывается маленькая-маленькая неоднородность. Вы ее в самом начале замечаете, мелкая пятница, такие пятнышки там по сферическим гармоникам раскладывают, и довольно высокого порядка гармоники чуть-чуть возмущают эту модель. А дальше модель живет своей жизнью. И мы, когда уже развивается вот эта конвекция, мы смотрим, к чему она приходит, какую форму она получает. И видим, что вот смотрите, сейчас мелкая будет, вот мелкая, а потом развитие конвекции приводит к тому, что крупные ячейки на фоне звезды возникают. Их размер каждой ячейки, пожалуйста, да, он сравним, порядка радиуса звезды. В чем дело? Почему на Солнце очень мелкая турбулентная ячейки в фотосфере или там жидкости, размер конвективных ячеек, он всегда порядка толщины того слоя, в котором конвекция происходит. Не может быть длинный.

0: красного гиганта, она сравнима с размером звезды. То есть атмосфера очень такая вытянутая, и там от центра до периферии плотность мало меняется. Поэтому и ячейки конвективные возникают такие крупные. И мы это наблюдаем, прямо фотографируя звезды. Вот Бетельгейз, я вам показывал снимок с интерферометров. Там здоровенные пятна. Вот это, как сказать, финальный этап этой гидродинамической модели. И такие большие гранулы обычно называются супергранулами. Вот супергрануляция, она характерна для красных гигантов. Интересно, что у Солнца тоже есть супергранулы, но мы их не видим просто так. Дело в том, что у Солнца очень быстро меняются параметры в самом верхнем слое. Ну, самый верхний остывает, и уже с глубиной быстро нарастает температура и плотность, поэтому самый верхний слой Солнца, фотосфера, там быстро меняются параметры на расстояниях порядка 1000 километров, поэтому и ячеечки конвективные очень маленькие. А в глубине Солнца, если нырнуть поглубже, там уже медленнее меняются параметры звезды, и ячейки, там тоже конвекция происходит, более крупные. И вот когда присмотрелись к Солнцу, ну, в таких вот спектральных линиях иногда, которые тонко чувствуют вариации температуры, оказалось, что на фоне этой мелкой грануляции фотосферной Солнца есть еще большие области, которые ее охватывают. И мы чувствуем, что они там, внизу. Так что на Солнце супергранулы в нижних слоях, их трудно просто так увидеть. А на красном гиганте они прямо выходят на поверхность, и мы их отчетливо видим. Я хочу эксперимент провести. Вот перед вами 5 фотографий одной и той же звезды. Она намечена тут стрелочкой. Вы, если бы я не говорил, что это переменная звезда, просто так, глядя на фотографии, вы бы заметили, что ее, ну, это негатив, естественно, что ее размер меняется. Обычно на негативе степень почернения мы не чувствуем. Когда звезда меняет свою яркость, просто меняется ее радио, ну, размер пятнышка. Заметили бы вы?
1: Да.
0: Да, заметно?
1: Да.
0: Ну-ка, ну, в общем, ну, с трудом, но заметно, да. Ну, вот смотрите, какая амплитуда. Вот ее кривая блеска. От 7,5 до 9,5. То есть две звездных величины. Ну да, ну вполне можно так, приглядевшись. Звезды сравнения не меняют свой блеск. Хотя немножечко тут выдержку, видимо, не совсем аккуратно сделали. Ну, в общем, да, с трудом, но заметно. Это две звездных величины. Это вот звезда Тета Орла, Аквила. А мой однокашник Сергей Юрьевич Шугаров, о котором я тут иногда упоминаю, глазом, глядя на негативы, на фотографии неба, 0,03 звездной величины отмечает. Фотометр электронный с трудом это может. А опытный переменщик, опытный исследователь переменных звезд, 0,03 звездной величины. Тут вот просто вот тут между двумя соседними точками где-то вот тут может заметить. Это, конечно, высокое искусство. Я не знаю, как он этого добился. Ну, просто очень 50 лет этим занимался. Вот. И научился. Пульсирующие переменные звезды, они не требуют двойственности, они сами по себе пульсирующие. Тут никаких затмений, никаких отражений, просто звезда меняет свою светимость. Иногда она не очень сильно меняет общий поток, но заметно меняет в каком-то спектральном диапазоне. Ну, вот пример, например, пульсирующая звезда, там, типа Дельта Цефея, сжимаясь, немножко нагревается, и вот в этот момент она в оптическом диапазоне становится наиболее яркой. Расширяясь, немножечко охлаждается поверхность, и как светимость не очень сильно меняется. Если взять в широком диапазоне спектральном, она почти неизменна. Но поверхность остыла, и в оптическом диапазоне стало меньше квантов. Они все в инфракрасный переместились. И вот такие пульсации, они, конечно, наиболее интересны для нас. Физическая переменность, конечно, ну, Геометрическое тоже интересно, позволяет орбитальный период, там массы измерять, все. Но физическая переменность гораздо интереснее.

потому что она характерна для самой звезды. И она связана с ее основными параметрами, с массой, со светимостью. А это дает нам ключ к тому, чтобы определять по одному параметру другой. Ну, например, Цефеиды. Дельта Цефеи была первой. Теперь мы их все называем Цефеидами. Вот характерная кривая блеска. Довольно быстрый подъем, как раз при сжатии вот в этот момент. И потом медленный, иногда со ступеньками такой спуск. Первым физику этого процесса объяснил Сергей Живакин. Тогда он в Горьком жил и работал в Институте радиофизики. Сейчас это опять Нижний Новгород. Он был радиофизик. Радиофизики очень хорошо знают колебательную физику колебаний, потому что у них все радиоустройства основаны на этом. И вот он, как-то увлекшись астрономией, так глубоко изучил Цефеиды и объяснил механизм их пульсации, почему внутри звезды энергия вырабатывается равномерно, а на поверхность выходит вот такими порциями. Это довольно, ну, может быть, я хотел сказать сложное, довольно простое явление. Есть слой под фотосферой такой звезды, это звезды-гиганты. Там уже довольно холодная у них поверхность. Есть слой частично ионизованного гелия. И вот он как раз играет роль клапана. Если нагревается этот слой, гелий начинает ионизоваться, электроны отщепляются, и на это идет энергия, на ионизацию, и ее меньше просачивается к поверхности. Звезда немножечко остывает. Остыв, начинается рекомбинация, электрон возвращается на атом гелия и выплескивает энергию. Ну, в общем, такая автоколебательная система. Туда-сюда гелий служит таким клапаном, который то открывается, то закрывается, то ионизуется, то возвращается в нейтральное состояние. И теперь мы, ну, вот примерно так, ну, это тоже моделька, вот работает этот слой. Отсюда идет постоянный поток энергии, но здесь он испытывает то поглощение, то наоборот, избыток выплескивается, когда рекомбинация происходит, и на поверхность это выходит в виде колебаний яркости и небольших колебаний, конечно, физических. Звезда дышит реально, расширяясь и сжимаясь. Посмотрите, как вдоль кривой блеска меняется, ну, температура меняется, да? Когда она максимальная? Ну, когда класс F достигается, вот начальные значения F-класса, это температура там порядка 8000 кельвинов. А потом она снижается до G0, даже там до G2, ну, вот солнечная температура, 5800. Потом снова температура, то есть в основном это колебания температуры на поверхности звезды, они... Мы их наблюдаем как колебания яркости. Но самое приятное у Цефеид, это было в начале 20 века обнаружено, Генриетта Левитт, американская астроном из Кембриджской обсерватории, она заметила почти линейную, ну, линейная она в логарифмическом масштабе, потому что у нас звездная величина – это же логарифм, значит, и тут тоже логарифм периода переменности, тогда она становится линейной. Зависимость между периодом переменности, то есть расстоянием между максимумом блеска, и яркостью звезды. Ну, вы бы сказали, что яркость, она же зависит не только от самой звезды, от ее расстояния от нас, а как она это узнала? Она этого не знала. Она изучала малое Магелланово облако и большое Магелланово облако. Поскольку это соседние галактики, там все Цефеиды удалены на одинаковое расстояние, но разное у этих двух разных галактик. Поэтому вы видите, немножечко шкалы не совмещаются. Малое Магелланово облако чуть подальше от нас, большое чуть поближе. Поэтому, когда совмещаешь с учетом их расстояния вот эти две шкалы, получается линейная зависимость. Она ее выявила, я бы сказал так, нашла, обнаружила. Но это же видимые звездные величины для тех галактик. Если бы удалось найти хотя бы одну Цефеиду рядом с нами,
и измерить ее параллакс геометрически, то есть очень надежно определить расстояние, то мы бы уже могли калибровать такую зависимость к абсолютным звездным величинам, то есть к реальной светимости звезд. И тогда это действительно становится очень надежным методом измерения расстояния. Видишь в соседней галактике Цефиду, измеряешь период ее там за полгода наблюдений и вычисляешь по такой зависимости реальную светимость. В конце концов, конечно, мы ее определили. Она так тут примитивно нарисована, но это уже не невидимые звездные величины, а реальные светимости звезд, имеющих тот или иной период изменения блеска. Но это было не так легко. Нам не повезло. Рядом с нами в ту эпоху не было ни одной близкой Цефиды, чтобы можно было прям параллаксом геометрически определить до нее расстояние. Но постепенно телескопы все дальше и дальше смотрели. Гайя сейчас летает вообще, замечательно меряет параллаксы, и уже такой проблемы нет. Даже у далеких Цефид нашей галактики, конечно, до Магелланова облака все равно трудно добраться с параллаксами, но в нашей галактике нашлись Цефиды. И, кстати говоря, в отделе, где я работаю, там, наверное, самый опытный и самый плодотворный исследователь Цефид Леонид Бердников. И к нему у него много учеников. И это такая школа изучения Цефид. Его параметры, выведенные вот для этой зависимости период светимости, в мире считаются каноном и таким стандартом. Он наиболее точен. Ну, просто он полвека занимается этим на всех телескопах мира. По-моему, он же везде побывал. Правда, есть группа пульсирующих звезд. Вот тут они так кучкой показаны. Они вроде бы тоже цефеиды. Правда, малометалличные, такие старого населения нашей галактики. Их называют звезды типа Эрлиры. Обнаружили их сначала в шаровых скоплениях. Но шаровые скопления – это древние объекты. Они, может быть, еще даже до формирования галактики родились. И они почему-то не показывают зависимости между периодом и яркостью. Они все примерно одинаковый блеск имеют, там с небольшими вариациями, но почему-то маленькие периоды колебаний, и вот нет никакой зависимости. Так что надо их, так сказать, отделять вот от этих очень полезных цефеид, которые... Их называли маяки Вселенной, но это такое вот лирическое название. На самом деле, да, они нам позволяют на больших расстояниях измерять, на больших удаленностях измерять расстояние. Вот тут, по-моему, 4 кадра сложены в эту гифку. Это четвертушка шарового скопления. И вы можете заметить, некоторые звезды там изменяют свой блеск. Это как раз цефеиды старого населения галактики, если правильно говорить, звезды типа Эрлиры, переменные звезды типа Эрлиры. Тоже гиганты, красные гиганты, но не такие крупные, как классические цефеиды. Они все-таки менее массивные. И мы по ним определяем расстояние до шаровых скоплений. Это вот надежный индикатор, но все-таки недальнобойный. Внутри нашей галактики их видно. А, скажем, в шаровых скоплениях других галактик их уже невозможно заметить и измерить периоды их блеска. Есть звезды пульсирующие, но не очень надежные, скажем так. Вот Эрлиры показывают очень четкую, как двигатель внутреннего сгорания. Обычные цефеиды тоже достаточно четкий период, всегда можно его измерить. Есть звезды такого же типа, то есть физические пульсации у них наблюдаются, но они не очень, их так и называют, полуправильные. Вот это правильные, а это полуправильные омикрон кита, а сверхгигант Мюцефея. Ну, посмотрите, вроде бы есть, да, какие-то колебания. Даже какой-то характерный период можно было бы указать, но он ненадежный, неустойчивый, да еще какие-то тренды есть такие вековые, и на них полагаться нельзя. Хотя иногда вот сверхгиганты типа омикрон-кита
иногда используют как индикатор расстояния, просто они очень яркие, видны даже дальше, чем на больших расстояниях, чем классические цефеиды. Но точность уже не очень хорошая, потому что сбивается иногда период. Это, конечно, рисунок, а так при настоящих наблюдениях, вот это вот настоящие точки, вы видите, что тут, конечно, большой точности в определении периода не добьешься, и связать их яркость с периодом тоже очень сложно. Этот самый механизм клапанный, он работает при характерных, вот клапан в смысле выхода энергии на поверхность звезды, он работает при температурах порядка там, от 7 до 11 тысяч кельвинов на поверхности. И можно даже на диаграмме Герцшпрунга выделить такую полосу нестабильности. На самом деле она даже ниже тянется, пересекая главную последовательность. Но вот попадая в это место диаграммы Герцшпрунга, звезда почти всегда становится переменной. Тут она нормальная, тут она нормальная. Вот пересекая в своих эволюционных движениях полосу нестабильности, она начинает, как правило, колебаться. И цефеиды, вот, попадая сюда, тоже начинают колебаться. И эрлиры, они вот тут менее яркие. Но звезды главной последовательности почти не демонстрируют переменности. Редко удается и с маленькой амплитудой заметить. Но иногда бывает. Вот главная последовательность, и тут типа эрлиры С, там такие редкие звезды тоже. Иногда на главной последовательности мы видим колебания. Связь между периодом и светимостью, абсолютной звездной величиной, это же светимость, она у разных звезд разная, к сожалению. И поэтому надо всегда очень внимательно изучать, какому именно типу переменности. Это там красные гиганты, это вот цефеиды, тут тоже вроде цефеиды типа большого пса и так далее, бета-большого пса. Видите, при одном и том же периоде колебаний можно довольно сильно ошибиться в предположениях своих относительно светимости звезды, относительно абсолютной звездной величины. Так что надо, опыт определенный иметь, чтобы отделить один тип переменности от другого. И если вы точно догадались, тогда вы точно выходите на светимость этой звезды и по видимой яркости определяете до нее расстояние. Типов колебаний звезд очень много. Наш Солнце тоже испытывает колебания. Но они скорее не глобальные, вот такие прямо расширения, сжатия, а типа акустических волн. Поскольку внутри Солнца довольно широкая область конвективная, ядро спокойное, а уже начиная от середины расстояния до центра, тут конвекция, причем конвекция крупномасштабная, потом среднемасштабная, в верхних слоях мелкомасштабная. А что такое конвекция? Это поток газа, который несется иногда со сверхзвуковой или околозвуковой скоростью. Конечно, диссипация кинетической энергии происходит, и движение этого газа, заметная доля его энергии переходит в звук. И звуковые волны гудит Солнце. И на поверхность это гудение тоже выходит. И тут мелкие колебания, более крупные колебания поверхности наблюдаются. Это очень полезно. По колебаниям поверхности звезды мы понимаем, как просачивается звук изнутри наружу. Сейсмология, обычная сейсмология. Как по колебаниям земной поверхности можно выяснить внутреннее строение Земли, так же по колебаниям поверхности звезды можно восстанавливать распределение, как правило, плотности. От температуры не очень сильно зависит, а распределение плотности мелкомасштабное бывает так. Это картинка, понятно, это математическая модель, тут просто сферические функции так нарисованы. Но вообще говоря, да, устанавливаются такие постоянные устойчивые колебания. Это называется гелиосейсмология, изучение внутреннего строения звезд по наблюдению поверхностных маленьких таких дрожаний. Характерное время на поверхности Солнца где-то от 5 до 20 минут. То есть довольно быстро там происходят колебания, но они мелкомасштабные. Если смотреть на Солнце, мы можем просто телескоп на отдельные части поверхности солнечной направить, и тогда мы их легко
по доплеровскому эффекту колебания в спектре наблюдаем. А если мы издалека смотрим на звезду, она вся проваливается в телескоп, тогда это все усредняется, и очень трудно заметить такие вот мелкомасштабные колебания. То есть с Земли невозможно. А вот со спутников можно. Поэтому Кеплер спутник, и до него там Каро летали. Вот мы говорили об экзопланетах. Эти все спутники, которые для поиска экзопланет, на самом деле у них второе назначение есть. Они, если даже звезда не имеет планетной системы, все равно эти мелкие колебания яркости, они будут очень полезными. И это уже астросейсмология, гелиосейсмология по отношению к Солнцу, астросейсмология по отношению к далеким звездам. Ну, а теперь давайте такую обсудим переменность, связанную со взрывами. Это уже катаклизмическое, то есть катаклизмы бывают иногда на отдельных звездах или на двойных звездных системах. Тоже переменные звезды, тоже меняется их блеск, но это катастрофически обычно происходит. И, как правило, связано с теснотой.

атомного гелия, который только при высокой температуре. Как вот, симбиоз двух несовместимых температур. Потом выясняется, что это действительно две звезды. Одна маленькая плотная горячая, либо там она горячая, либо аккреционный диск из падающего вещества горячий, а другая красный гигант какой-нибудь холодный, в атмосфере которого молекулы бывают. Вот такие симбиотические звезды. И, как правило, они же бывают эруптивными, то есть резко, таким неожиданным образом, как правило, непериодическим, непрогнозируемым, меняющие свою яркость. Но это связано, как правило, с тем, что поток газа перетекает на более горячий, более компактный компонент и по-разному вызывает вспышки яркости, по разным причинам. Ну, когда он перетекает? Когда область гравитационного контроля, вот полость Роша, то, что называют, звезды, заполняется ее веществом, и тогда через точку Лагранжа или через близкое к ней пространство начинает падать звездное вещество начинает падать на второй компонент. В ее полость Роша попадает, и часть может улететь, а часть остаться рядом и упасть на звезду. Наиболее интересные варианты – это когда одна звезда либо нормальная, либо уже в стадии красного гиганта расширяется, а вторая какая-то компактная. Вот белый карлик. Таких двойных систем очень много. Не все они обмениваются веществом. Ну, Сириус, для примера. Сириус А – нормальная звезда там спектрального класса А. Сириус Б – белый карлик. Они не очень близко друг к другу. Там орбитальный период 50 лет. Ну, тут расстояние примерно как от Солнца до Юпитера такое, чуть поменьше. И они не обмениваются сегодня веществом, живут сами по себе. Но когда Сириус А войдет в стадию красного гиганта, начнется, конечно, падение его атмосферы на соседа, на белый карлик. Что при этом? Да, вот пример, когда мы наблюдаем обмен. Это известная звезда Омикрон Кита. Ну, у нее такое, вы знаете, название есть «Мира». А в переводе что значит «Мира» с латинского? Почему ее называют «Мира»? У нее формальное обозначение «Омикрон Кита», «Омикрон Цети». А почему ее «Мирой» называют? Необычная, конечно, особенная «Мира», да. Она переменность блеска демонстрирует, красный гигант. Когда смотришь на нее в оптике, ну да, это вот интерферометр показывает какую-то не совсем сферическую форму, но вроде одна звезда, да? А потом в ультрафиолете уже какой-то поток газа намечается. А в рентгеновском диапазоне, это вот Чандра телескоп рентгеновский, мы видим горячий газ, который уже подлетает ко второму компоненту. Это рисунок художника, который просто геометрию показывает более четко, потому что более четкой фотографии у нас нет. Значит, это такая вот тесная двойная система, красный гигант, белый карлик, на который перетекает вещество. Очень много разных проявлений этого явления можно наблюдать и восстанавливать картину. Никогда мы не видели этого так четко, как нарисовано на художественных иллюстрациях. Никогда нет такой возможности. Но восстанавливаем довольно аккуратно детали этой системы. Ну, во-первых, раз тут горячий источник света, значит, красный гигант наверняка имеет, и это очень хорошо видно в наблюдениях, имеет горячее и более прохладное полушарие, эффект отражения виден очень четко. Во-вторых, перетекая на аккреционный диск, его вещество ударяется, ну, это несется по кругу, а это падает почти по радиусу. Тут место, где они встречаются с большой скоростью, пятно такое горячее, все время присутствует на аккреционном диске. Во-вторых, аккреция, что такое? Это медленное перемещение вещества туда, к центру тяготения. А почему оно происходит, это медленное перемещение? Ну, во-первых, а почему диск возникает? Почему вещество просто не падает отсюда туда, куда его притягивает? Ну, потому что система вращается, у нее есть орбитальное вращение, где-то тут центр, геометрический центр масс, и оба компонента движутся вокруг
центра масс. Значит, это вещество тоже имеет

имеет момент импульса, да? Если она начнет перемещаться к центру притяжения, за счет этого момента скорость угловая нарастает, и оно выходит на стационар, на уравновешивается центробежная сила и гравитация. Получается диск по z-координате сжимается, а по xy в плоскости диска равновесие. Тут понятно. А почему оно потом в диске медленно перемещается сюда? Ну, казалось бы, момент должен сохраняться. Нет, не сохраняется. Ведь Кеплерово движение такое. Тут быстро, тут с меньшей скоростью, а тут с еще более низкой скоростью, да, как единица на r, ну, на корень из r, как планетная система. Поэтому взаимное трение слоев, этот быстро движется, этот медленнее, происходит в месте контакта трение, и внешние слои увеличивают свой момент импульса, а внутренние из-за трения внешние уменьшают, внутренние сдвигаются внутрь, внешние, по идее, должны наружу перемещаться. Но тут сложная картина. Они действительно немножко перемещаются, но потом частично перемещаются. А в зависимости от того, насколько велико трение. Если нет совсем трения, то диск будет набирать вещество.

интенсивно происходить. И диск таким образом живет. Он наполняется, наполняется газом, а потом вдруг трение настолько сильным становится, что газ стремительно, ну, большая его часть, перемещается туда и падает на поверхность белого карлика. И вот мы что наблюдаем. Это так называемые карликовые новые звезды. Из-за неустойчивости аккреции в диске возникают периоды, когда диск, ну, как почти обрушивается на звезду, ударяет по ее поверхности, нагревается, естественно, белый карлик, и яркая, ну, как я, ну, яркая вспышка, 4 звездных величины, видите. После этого газа в диске почти не остается, и он набирает, набирает массу, и опять сброс вещества. И вот такая почти периодическая картина. Если приток равномерный, то мы видим периодическое интенсивное движение вещества к белому карлику. Это вот звезды. Много таких звезд. Данная кривая – это для SS Цигни, а вообще все эти звезды относятся к типу у гименорм, у близнецов. Потому, ну, одна была первая, так сказать, прародитель этого класса. Вот. Ну, собственно, вот это ее собственная кривая. Ну, она так очень схематически показана. Ну, тоже примерно 4 звездных величины. Тут никакого ядерного взрыва не происходит, а просто падение, аккреция газа, она неравномерно происходит. Порциями упала, подождала, накопилось вещество, опять упало в диске. Это, собственно, динамика аккреции такая неустойчивая. Но бывает и другое. Бывает, что, то есть регулярно бывает, из-за накопления нового вещества на поверхности белого карлика у него образуется слой, богатый водородом на поверхности. А сами-то белые карлики водорода уже не содержат. Это же ядра звезд, в которых водород сгорел. И белые карлики состоят в лучшем случае там, из гелия, а как правило, там много углерода, азота, кислорода, такие углеродные есть белые карлики. А гореть там нечем, водорода нет. И тут вот, пожалуйста, источник богатого, ну, чистого водорода практически. Накапливается слой водорода. На поверхности белого карлика огромная сила тяжести, он же компактный, но массивный, но маленький. И этот водород прижимается и уплотняется до такой степени, что становится вырожденным. То есть давление в нем уже не зависит от его температуры. Это квантово-механическое давление, связанное просто с тесным расположением, ну, в данном случае, электронов. Вырожденный электронный газ. Когда электроны уже не могут ближе друг к другу находиться из-за принципа неопределенности, там, Паули и так далее. И температура растет, плотность растет. Водород, вы помните, сам по себе очень медленно участвует в термоядерных реакциях. Ну, ПП цепочка, водородная цепочка. Там надо ждать, когда протон превратится в нейтрон. Это редкая очень реакция. И в недрах Солнца она миллиарды лет характерное время имеет. Но я вам показывал еще циклические ядерные реакции, когда при наличии более тяжелых атомов, что там, углерод, да, который превращается в азот, в кислород, потом снова в углерод. Эта реакция, ну вот химии говорят, это реакция каталитическая. Сам углерод не участвует в ней, а просто способствует тому, чтобы водород превращался в гелий. Она идет очень быстро, достаточно просто подходящих условий, и она моментально превращает водород в гелий. Там нет момента, где нужно слабое взаимодействие использовать. Поэтому, когда тут накапливается достаточно плотный и горячий слой водорода, в нем начинается термоядерная реакция. Температура повышается. Если бы это нормальная звезда была, температура повысилась, звезда расширилась, охладилась, и все, вышел бы на стационар. А это вырожденное вещество. Температура повышается, а давление не повышается. Давление не повышается, расширения нет, а температура стимулирует реакцию, и та идет в разнос.
И получается вспышка, ну, не взрыв в прямом смысле, а очень быстрое сгорание

0: А, собственно, любой взрыв – это тоже быстрое сгорание какой-то взрывчатки. Просто настолько быстрое, что вещество не успевает разлететься, а в нем уже все превратилось из одной химической формы в другое, сгорело. Ну и происходит взрыв. Такие взрывы не разрушают белый карлик. Они не очень мощные. Белый карлик – плотная звезда, гравитация на нем сильная. Взрыв происходит на поверхности, тем более. Но он очень ярко смотрится снаружи. На много порядков увеличивает суммарную светимость этой системы, сбрасывает часть накопившегося газа, не весь, как правило. Энергии не хватает. На поверхности белого карлика такой потенциал гравитационный, что сбросить оттуда что-то очень нелегко. Но на некоторое время повышается яркость, часть газа улетает, часть остается сгоревшего уже в форме гелия на поверхности белого карлика, а потом снова накапливается новый водород, новая вспышка. И так практически все звезды такого типа рекуррентные, то есть более или менее периодические вспышки показывают. У некоторых мы видели раз в 30 лет, раз в 50 лет. Есть новые звезды, у которых мы не видели повторных вспышек. Ну, просто там медленный темп аккреции, и расчеты показывают, что раз в 1000 лет может накопиться нужный слой газа. Наверное, когда-то они тоже покажут вторую вспышку. А почему, да, почему ново? Ну, это исторически так сложилось. Почему мы их новыми звездами называем? Вы знаете, да, Тихо Браге заметил появление новой звезды, написал работу на этот счет, назвал ее Стелла Нова. Понятно, новая звезда на небе. С тех пор мы все эти вспышки называем новыми звездами или вспышки новых звезд. Вот интересный исторический такой момент, когда в 1901 году была вспышка новой, первым ее заметил мальчик из киевский, любитель астрономии, он, по-моему, в гимназии учился, ну, тогда не было интернета, но по телеграфу как-то сообщили об этом. В общем, он считается первооткрывателем этой вспышки. Потом в Европе ее, в Европе, по-моему, независимо от него открыли, но в России он точно был первым, и в Пулковской обсерватории начали ее наблюдать. В общем, он прославился настолько, что государь-император отметил это научное открытие, подарил мальчику хороший цейсовский телескоп. Вот хороший пример для любого государя. Надо на любителей астрономии обращать внимание. Правда, из Борисяка ничего не... Ну, в общем, астрономом он не стал. Я не знаю его судьбу. Думаю, что она незавидная. Потом был 1917 год. И, в общем, такие гимназисты, как правило, потом в белой армии оказывались и погибали. Но это все детали. А вспышка была. И вот этот любитель астрономии, можно сказать, первый российский любитель астрономии, о котором люди широко узнали, и даже вот царь, император как-то это дело отметил. Милостиво, милостиво отметил. А значит, был более или менее заинтересован в научных открытиях. Сегодня мы видим результат этой вспышки. Теперь она просто попала в каталоги переменных звезд, потому что вспышка была, все, переменная звезда. Ей присвоили обычное обозначение, как это у переменщиков бывает, латинские буквы, Персей, значит, созвездие, где она вспыхнула. Когда в этом созвездии первые переменные открываются, там одиночная латинская буква, но потом их не хватает, потом двойные латинские буквы, а потом когда их не хватает. А бывают такие созвездия, где вообще там тысячи переменных звезд открыты. Ну, тогда по номерам просто. Буква В, Variable, и дальше номер звезды, там, где больше 200 звезд переменных. Ну, вот сегодня мы видим разлет этой оболочки белого карлика, взорвавшейся. Ну, масса ее суммарная невелика, поэтому ясно, что система сохранилась, и она еще не раз, наверное, продемонстрирует такие вспышки. Ну, другой снимок этой же самой переменной. Она не очень далеко от нас, поэтому яркая была. Ну и мальчик ее невооруженным глазом заметил. А вот эта переменная, вернее, эта новая звезда, она легендарная. Сейчас я опять буду про Шугарова вам рассказывать. Это замечательный человек, пример которого для всех наука. Значит, история была такая. В Лебеде в 1975 году летом вспыхнула новая. Ну, вот ДНЭП, она тут недалеко была. Вот ДНЭП, а тут была вспышечка. А это что такое? Мало, кто сказал? Молодец. Туман Северной Америки. А? Ну да. А видно, что Северная Америка, да? А, так вот, летом мы заканчивали, 75-й год был, мы заканчивали университет, я и одна кашеньки мои. Нас всех отправили на разные обсерватории проходить наблюдательную практику у телескопов. Сергей Шугаров был, конечно, самый крутой из нас наблюдатель. Его отправили на Южную станцию ГАИШ, там в Крым. И рядом большая обсерватория, Крымская астрофизическая академия наук. За забором наша маленькая станция наблюдательная, там не такие крупные телескопы, но тоже есть. Вот, а вечером хорошая погода, все наблюдатели выходят, идут к своим телескопам. И Сергей, ну и сразу покажу, вот он, Сергей Шугаров. А сегодня он почти такой же, 40 лет спустя, или уже 50. А Сережа выходит, смотрит на небо, он небо идеально знал, по-моему, до шестой величины он вообще все звезды на память помнил. Посмотрел, видит, новая звездочка. Говорит, ребята, новая. Сразу же началась активность, через 10 минут узнали в Крымской астрофизической обсерватории, разослали телеграммы, есть специальная, ну, сегодня, конечно, по интернету, а раньше по телеграфу, мы сообщали в бюро астрономических телеграмм США, общемировое такое, в Гарварде, а оттуда быстро по всем обсерваториям, в общем, через полчаса весь мир знал, что вспышка новой, она оказалась. Даже думали, что это сверхновое, что это взрыв массивной звезды. Невероятно большой амплитуды. Это вот мы потом собрали наблюдения разных людей в разных странах. Сережа ее заметил где-то в районе, ну, третьей, по-моему, звездной величины. Ну, тут редкие точки были. А потом от максимума и с падением блеска наблюдали уже многие люди. Посмотрите, ну, если вот отсюда брать, да, это какая-то там 15-я величина, а здесь первая. Это 14 звездных величин, это невероятная амплитуда. Ни до, ни после мы таких мощных новых звезд не замечали. Сверхновые есть, но сверхновые – это полный взрыв звезды, от нее ничего не остается. А потом выяснилось, потом ее наблюдали после того, как блеск упал. Обычная двойная система, белый карлик, красный гигант, субгигант, по-моему. И это уникально. Мощная вспышка новой звезды, которую до сих пор изучают, не могут понять, почему такой огромной амплитуды. Так почему это было интересно и для вас важно, может быть? Сергей заканчивал, как и мы все, астрономическое отделение, и нам надо было как-то на работу распределяться. Конечно, мечтой у всех было остаться в МГУ работать, в ГАИШе, это, в общем, самое, за границу-то никто не мог поехать, в советское время было. А это самое крутое место для астрономов. Но у Сережи была масса троек в дипломе. Он квантовую механику не любил, статы не любил. Ну, просто не его это дело было. Зато астрономию он знал лучше всех. Программировал великолепно. И его бы карьера не сложилась бы, потому что его бы не оставили в университете с этими тройками. Но тогда случайно на Крымской астрофизической обсерватории гостил, несколько дней провел знаменитый поэт Андрей Вознесенский. Не знаю, слышали вы это имя или нет, но тогда он был такой полуопальный, полувеликий, действительно очень хороший поэт. Ему сказали, что прошлой ночью вот масса профессионалов не увидела, а тут студент глянул на небо и увидел это самое. Ну, Вознесенский быстро настрочил стих, назвал ее «Новая лебедя 75». Вот, посвящение уже потом. Он даже не познакомился с Сережей. Ему важна была тема. Если вы прочитаете этот стих, вы увидите, что он даже о звездах там мало думал. Ему какие-то вот аллюзии такие казались. Что, ну, в общем, тема полулюбовная. Но главное, что он этот стих быстро опубликовал в очень популярном тогда журнале «Юность». И Когда 2 месяца прошла практика, и нам уже надо было вот выпускаться из МГУ и находить себе рабочую ставку, какое-то место, конечно, директор ГАИШ мечтал оставить Сережу у нас. Тогда был Дмитрий Яковлевич Мартынов, очень хороший сам наблюдатель. И, конечно, ему хотелось такого крутого наблюдателя, молодого, оставить на работу. Но как? Он взял журнальчик «Юность» под мышку и пошел к ректору туда, в главное здание. Тогда академик Петровский был очень хороший дядька, ректором. И говорит, вот у нас замечательный вырос студент, заканчивает астрономическое отделение, мы его хотим оставить на работу в университете. Ну, отлично, говорит Петровский, нам такие нужны. Ну, он троечник. А нет, нам такие не нужны. Тройка в дипломе. Ну, одна еще с горем пополам можно было бы. Ну, у Сережки половина была тройка по всем крутым предметам физическим. А, нет, нам такие не нужны. Ну, вот он сделал открытие. Ну и что? Но о нем Вознесенский написал стихи. Да? И опубликовал в очень популярном журнале. И показал ему журнал. Ну, ректор почесал затылки, сказал, ну, ладно, давайте попробуем. И не ошибся. Сергей вырос в великолепного астронома. Да, он по-прежнему квантовую механику не знает, но она ему и не нужна. Он знал, чем будет заниматься. Он великолепно наблюдает, прекрасно делает приборы, там, фотометры, знает в лицо все переменные звезды. Это большая интересная работа. Она никак не связана с квантовой механикой. И что я хочу сказать? Что с тех пор больше такой новой не было. Так что если вы нахватаете тройку в диплом, не мечтайте, что вам так же повезет, как Шугарова. Это просто какой-то невероятный случай был. Хорошо. Теперь рельтиистские звезды. То есть те, которые остаются после жизни массивных звезд. Мы уже знаем в общих чертах, как эволюционируют звезды на главной последовательности. Это значит Zero Age Main Sequence, главная последовательность нулевого возраста, когда начинается жизнь звезды. Потом она потихонечку переезжает поперек главной последовательности, медленно, медленно, а потом начинает быстро уходить в область гигантов и сверхгигантов. А что потом? Ну, потом она сбрасывает верхние слои, ядрышко ее постепенно сжимается, превращается в белый карлик, который остывает и становится невидимым, только на это нужны миллиарды лет, потому что белые карлики очень медленно остывают. Но когда-нибудь они станут черными карликами. Пока еще все они белые. В общих чертах мы это так себе представляем. Да, даже наблюдаемые белые карлики, которые мы изучаем, они реально показывают вот эту последовательность белых карликов. Это главная последовательность. Тут через гиганты белые карлики. Ну, это еще не карлики, это сжимающиеся ядра звезд, освободившиеся от внешних слоев. Ну, потом их сжатие прекращается, а остывание продолжается, и они движутся туда, в область низких температур. Ну, вот более четкая последовательность белых карликов. И помните, я говорил, что это полоса нестабильности, она там от гигантов через главную последовательность проходят и в область белых карликов. И действительно есть белые карлики, вот тут они стабильные, а пересекая полосу нестабильности, вот первая звезда ZZ Кита была, Цети такая, и теперь мы их все называем типа ZZ Цети, даже белый карлик, когда температура на его поверхности что-то около 10, это же А0, 10 тысяч кельвинов, достигает, там в поверхностных слоях начинает работать этот клапанный механизм, и они понемножечку дрожат, только с очень коротким периодом. Чем больше плотность тела, ну, звезды, тем короче период ее колебаний. Потому что, давайте подумаем, почему. Период колебаний всегда очень близок к орбитальному периоду спутника вокруг вашего массивного тела. Это же примерно тот же самый процесс, процесс свободного падения вещества. А орбитальный период – это, ну, там 2π, и радиус в квадрате, в кубе на gm. Видно, да? Свет можно не включать или надо включить. Давайте. это орбитальный период, ну, с первой космической скоростью, то примерно это и период колебаний звезды. А мы смотрим, что это такое. Масса, деленная на куб радиуса. Плотность. Значит, орбитальный период тела обратно пропорционально его средней плотности. И у звезды то же самое. Поэтому чем больше плотность тела, тем короче вот эти вот гидродинамические колебания. Чем они вызваны, какой механизм раскачивает, это десятое дело. Это спутник может летать, и там борется гравитация с центробежной силой, а может газовое давление выталкивать. Это все второстепенно. Главное, что любое тело имеет собственный период колебаний, резонансный, обратно пропорциональный его средней плотности. Поэтому белые карлики очень плотные, а значит, у них периоды колебаний буквально минуты. Иногда, ну, самых плотных вообще там порядка секунды. Ну, несколько секунд бывает. Не бывает. Вот. Типичные белые карлики. Их параметры, ну, даже координаты указаны. Массы, радиусы. Видите, массы у них, как правило, полмассы Солнца, одна масса Солнца. Больше полутора масс Солнца белый карлик не может иметь массу. Почему? А потому что расчеты показывают. Белый карлик, он относится... У него нет внутренних источников энергии. Он на собственном давлении вырожденного газа находит, так сказать, состояние равновесия. Так же, как любая планета. Только у планет это... Не вырожденный газ вот у планет земного типа, а какие силы противодействуют гравитации у планет типа Земли? Вот наша Земля. Гравитация хочет ее сжать. А что сопротивляется? Кто может сказать? Какая физическая сила сопротивляется сжатию, ну, твердой планеты? Вот такой вот Луна, Земля, там Марс и так далее. Да и больших тоже. Почему не сжимается гравитацией наша планета?
1: Не из-за
0: вращения? Нет, из-за вращения она чуть-чуть форму меняет. Не шарик, а эллипсоид. А Венера не вращается.
1: А электростатическая.
0: Правильно, электростатическая. Фактически те же самые электроны. Ее еще называют Вандервальсова сила. Ну, электростатическая, да. Но постепенно она уступает гравитации. Вот посмотрите, если мы будем добавлять... Это расчеты для разного состава. Чисто водородный, гелевый, ну и вплоть до железа. В общем, почти одно и то же. А если будем добавлять массу на какую-то планету, да, она будет становиться больше, больше, больше. Масса растет больше. Но вот уже в состоянии планет-гигантов, тут добавляй, не добавляй, если на Юпитер еще накидать там столько же вещества, сколько на нем, он чуть-чуть подрастет, а потом начнет... с увеличением массы сжиматься, уже уступает давление внутреннее, уступает гравитации, и начинается сжатие. Таким образом, белые карлики с массой порядка массы Солнца уже не могут быть такими большими, как Юпитер. Они имеют размер примерно Земли, а если еще добавлять массу, то уже становится меньше Земли. Вот, пожалуйста, ну, хотя точность измерений, конечно, не очень большая, но видна вот эта вот связь. Масса увеличивается, размер уменьшается у белых карликов. Ну, надо сказать, чуть-чуть устарела эта картинка, надо ее заменить. Сейчас чуть-чуть получше там, еще вот парочка тут есть белых карликов, и немножко поаккуратнее. А измерены их размеры и массы, так что общая тенденция понятна. Вот та самая парочка, которую впервые обнаружили, это белый карлик Сириус Б, это основной компонент Сириус А. И при примерно одинаковой массе, конечно, размер и светимость у них разные. Спектры белых карликов очень своеобразные, там широкие, приширокие линии, мы об этом говорили. Атмосфера плотная, поэтому спектральные линии широкие. И у них даже классы такие вот спектральные, которые в гарвардскую классификацию не укладываются. D – это дворф, карлик, ну а потом, как правило, химический элемент идет какой. Ну вот там на самом деле нет системы. Ну, вот O – это, по-моему, самые горячие, B – это немножко похолоднее, а есть еще белые карлики, где к букве D довешивают там углерод или азот в его атмосфере. В общем, разная номенклатура. А вот эта кривая, она более широкий диапазон масс демонстрирует вот эту связь, чем вот это вот, вот это предыдущее. Значит, тут была масса, размер для холодных тел, а на этой кривой оси перевернуты, масса по вертикали, размер по горизонтали, поэтому то, что мы видели на предыдущей кривой, вот оно, вот это вот. Маломассивные тела имеют небольшой размер, это Земля, это Юпитер, это супер-Юпитер, и дальше, добавляя массу, мы будем заставлять холодное тело сжиматься, и в какой-то момент оно уже вообще не сможет в равновесии. Оно станет маленьким, но потеряет равновесие. И куда ему? Ну, сжиматься начнет, будет падать внутрь себя, пока его сжатие не остановится другой эффект, то есть фактически эффект тот же, другое вещество вырожденное. Тут в белом карлике электроны вырожденные сопротивлялись гравитации, а здесь уже нейтроны вырожденные, они тяжелые, поэтому только при большой плотности они начинают быстро двигаться и сопротивляются сжатию. Это уже нейтронная звезда получается, но размер ее в сотни раз, в тысячи раз даже, меньше, чем размер белого карлика. Если это тысячи километров, то это единицы километров, десятки километров, а может быть даже единицы километров. Таким образом, у нас есть общая картина эволюции звезд. Образовалась из газа, если маломассивная, живет, в конце жизни расширяется, сбрасывает оболочку в виде планетарной туманности, остается белый карлик. Если массивная, на главной последовательности живет, потом превращается в красного гиганта, сверхгиганта. Фактически физика та же, просто размер и светимость побольше. Сверхгигант, суперджайант, и уже не мягко сбрасывает оболочку, а взрывообразно. Почему? Потому что в такой массивной звезде вырастает внутри сначала белый карлик, а он ничего не может поделать, звезда массивная, он не может бросить оболочку. Накапливается на нем масса, и белый карлик там коллапсирует, сжимается в нейтронную звезду. И вот когда он в нейтронную звезду сжимается, происходит взрыв. Ну, представьте себе, массивное тело от 1000-километрового размера сжимается до километров. Гигантская гравитационная энергия, просто тепло должно выделиться, даже если нет никаких термоядерных реакций. А на самом деле еще и термоядерная реакция добавляет к этому энергию. И происходит такой гравитационно-термоядерный взрыв внутри довольно плотной массивной звезды. Ну и разбрасывается ее внешняя часть, а ядрышко остается. А вот в какой форме? Если оно не очень массивное, оно остается в форме нейтронной звезды. Если более массивное, чем 3-3,5 массы Солнца, скорее всего, в черную дыру превращается. Ну, тут ее нарисовали с аккреционным диском, потому что без него черную дыру вообще трудно нарисовать, нечего изобразить. Ну, то же самое. Какие характерные массы? До 8 масс Солнца менее массивные звезды, то есть типа нашего Солнца. Это вот белый планетарная туманность, белый карлик. Более массивные 8, 10 масс Солнца, вот переходный такой момент. Это уже вспышка, взрыв ядра массивной звезды, сверхновая нейтронная звезда. Дальше все зависит от ситуации. Если белый карлик одиночный, с ним ничего не будет происходить. Если рядом есть источник вещества, то есть аккреция, то достаточно много вещества на него нападает. Где-то тут в процессе будут вспышки новых звезд, а потом, когда он станет массивным, он сколлапсирует, и вспышка сверхновой, которая либо разрушит его, либо нейтронную звезду даст. Ну, а тут тоже нейтронная звезда, если на нее что-то снаружи будет приходить, она может в черную дыру превратиться. А если очень массивная звезда, то сразу черная дыра проскакивает ситуацию белого карлика, проскакивает нейтронную звезду, сразу превращается в черную дыру. Строение нейтронных звезд – проблема сложная, потому что мы не знаем, как ведет себя вещество при таких высоких плотностях. У нас нет в лаборатории такой возможности изучить, как давление и плотность зависит от температуры этого тела, то есть уравнение состояния найти. с такими плотностями мы встречаемся только в ядрах атомов. Вот протоны, нейтроны упакованы на таких плотностях. Но они же микроскопические. Там гравитация вообще никак не сказывается. А тут с плотностью ядерного вещества макроскопическое тело. Поэтому расчеты не очень надежные. Ну, даже мы не знаем о в ядре нейтронной звезды. Тут вот еще более или менее понятно. Твердая кора, там немножко полужидкая кора сверхтекучая. А в недрах нейтронной звезды может быть совсем неожиданная ситуация, кварк. То есть протоны и нейтроны могут там терять индивидуальность, а размазываться до состояния кваркового моря. Поэтому модели внутреннего строения нейтронных звезд, они еще не очень однозначны. Вот три варианта для одной и той же массы тела, три разных варианта размера, ну и размера и внутреннего строения нейтронной звезды. Вот это не очень, так сказать, упругое вещество, и оно сильно сжалось тело. Это наиболее упругий вариант, и не такая компактная получается нейтронная звезда. То есть это открытая проблема. Над ней люди работают. В России, наверное, самый мощный коллектив, который этим занимается, он в Питере. Там есть институт, физический институт имени Йоффе. Там очень сильные теоретики, такие ядерщики, которые, там Цыганков и другие, которые занимаются вот теоретическими расчетами внутреннего строения нейтронных звезд, ориентируясь на какие-то лабораторные, конечно, вещи. Вот большой адронный коллайдер. Зачем сделали? Там протоны врезаются друг в друга, и на маленький момент времени уплотняют друг друга. Получается такая вот протонная, не знаю, лепешка в момент соударения. Смотрят, как она себя ведет. При этом плотность повышается даже больше, чем у самих протонов немножко. Вот. Но, сами понимаете, две элементарных частицы – это одно, а большая звезда – это совсем другое. Поэтому неоднозначность некоторая. Вот там конденсаты, спионов там, и прочих редких элементарных частиц. Каждый выбирает, что ему нравится, но пока непонятно. Но, слава богу, нейтронные звезды перед нами в виде радиопульсаров, мы их изучаем и более или менее постепенно понимаем, хотя бы глядя снаружи на них, как они себя ведут внутри. Итак, черные дыры. Последний вариант сжатия звезды. Ну, историю вы знаете. Долго, еще с 17 века витала идея о том, что могут быть невидимые звезды, потому что скорость света конечная, а массивные тела могут вторую космическую скорость у своей поверхности иметь больше скорости света. Значит, даже квант, ну, тогда не было таких понятий, частица света не улетит с их поверхности. Но это все забывалось, и когда общая теория относительности была развита, в начале 16-го года Эйнштейн опубликовал окончательный вариант общей теории относительности. Первым решение нашел сам Эйнштейн. Уравнение общей теории относительности сложное очень, там 6 уравнений, тензорная система. Но Эйнштейн решил только для одного случая. Движение легкой точки вокруг массивного тела, причем вдали от массивного тела. Ему надо было объяснить, почему у Меркурия орбита такая странная. Он объяснил. А второе решение нашел Карл Шварцшильд, немецкий астроном, директор, он тогда был, по-моему, уже директором Потсдамской обсерватории, потрясающий человек. Он был оптик, очень сильный математик, астроном, наблюдающий, астроном, администрирующий, там, директор обсерватории. Это были годы Первой мировой войны, 1916, там, с 14 по 18 год была Первая мировая война. Он, как и почти все немецкие мужчины, оказался в окопах на русском фронте, заболел, попал в лазарет и довольно быстро там умер. Но перед смертью успел он опубликовать три статьи. Одна из них была о новой конструкции телескопов. Настолько сложная, что тогда ее не смогли реализовать. Только сейчас начинают по этой оптической схеме делать телескопы, вот им рассчитанные, очень интересные, широкоугольные. Вторая была по звездной динамике, там потоки звезд. А третья, как раз он нашел самое простое сферически симметричное решение уравнения Эйнштейна. Ну, сферическая симметрия, поэтому многие переменные угловые вылетают, и их можно решить. И оказалось, что вокруг точечной массы, ну, сферически симметричное решение, точечная, бесконечно маленькая масса, существует два характерных расстояния. Внешняя фотонная сфера. Это то расстояние, на котором, если вы луч света перпендикулярно к радиус-вектору пустили, гравитация завернет его, и он будет летать вокруг этой массы. Ну, грубо говоря, это расстояние первой космической скорости, если она равна скорости света, да? А более внутреннее – это расстояние второй космической скорости, если она выбрана как скорость света. То есть, стартуя отсюда, квант еще может куда-то улететь, а изнутри уже не может, не хватит ему энергии. На самом деле удивительно, что в рамках ньютоновой физики получилось то же самое решение. Это случайность, конечно. Но вы можете записать кинетическое уравнение тела, кинетическую энергию тела, движущуюся со скоростью света. А mv квадрат пополам, v равна скорости света. И приравнять гравитационной энергии связи на этом расстоянии. Получай, ну, m сокращается, естественно. Отсюда r 2gm на c квадрат, где m – это масса внутренней вот этой массивной точки. И оказывается, в рамках общей теории относительности то же самое решение получается. Удивительно. Но это просто случайность, конечно. Теории-то разные, но результат один. При расстоянии, равном вот этому, от массы вот этой, ты не можешь отсюда ни с какой нормальной скоростью, даже скорость света, улететь. Но, конечно, теория относительности более, как сказать, более богатое решение нам демонстрирует. На самом деле, снаружи и внутри этой поверхности, ее называют горизонтом событий, и не зря, совершенно по-разному ведут себя время и расстояние. Там, грубо говоря, переменные меняются местами, и там уже расстояние, вот эта радиальная координата, ведет себя как время, то есть она непрерывно должна уменьшаться. Если вы туда попали, вы там уже путешествовать не можете, вы только можете по радиусу падать в центр, в эту сингулярность и так далее. Конечно, более богатое, чем просто по Ньютону решение. Хорошо, это решение было найдено, но еще даже не появилось представление о том, что такие тела в природе могут быть. Если вы подставите сюда массу Солнца, то получите тут 3 километра. Ну, кто может себе представить Солнце, сжатое до размеров 3 километра? Поэтому тоже в очередной раз забыли эту идею и думали, что это математический изыск. Даже Эйнштейн на это не обратил внимания. Такого быть не может, и точка. Ну, математика все может, а в природе нет. Оказалось, и в природе может. И само название «black hole», «черная дыра» появилось благодаря вот этому человеку. Вот их тут пятеро на переднем фоне. Как вы думаете, кто из них первым предложил термин для черных дыр на английском «black hole»? Вы, конечно, в лицо ни одного из них не знаете. Из них четверо наши, один американец. Этот? Нет. И справа тоже нет. А посередине идет самый уважаемый в этой компании человек, Леонид Абрамович Зельманов. Он нас, вот в этой аудитории, он нам читал курс общей теории относительности. Это самый крупный в те годы, его уже нет, самый крупный специалист по теории гравитации, по общей теории относительности. Из-под него вышли все наши гравитационные астрофизики. Очень интересный, сухенький, скромный человек, очень тихо говорил. Новый математический аппарат развил. Но не он придумал термин «black», ну, он не мог «black hole» сказать, он наш человек, отечественный, русскоязычный. Хотя, конечно, знал английский. А вот автор термина. Это Джон Арчибальд Уиллер, вот с портфельчиком. Знаменитый американский физик, универсал, каких мало. Вот Зельдович был универсал во всех областях физики, он наследил. Уиллер тоже. Как и Зельдович, Уиллер там атомную бомбу, водородную бомбу создавал. Ну, все физики-то на это работали. Его называют отцом водородной бомбы, а его и Тейлера. Но когда уже бомбы были сделаны, все большие физики пошли в астрофизику, ну, либо в ядерную физику. И он занимался астрофизикой, гравитационной физикой. читал курс общей теории относительности, рассказывал про вот эти странные решения математические Шварцшильда, и в аудитории сказал, тогда был термин коллапсары. Ну, сжимается, коллапсирует тело, говорили мертвая звезда или коллапсар. И кто-то из студенческой аудитории ему подбросил термин black hole. Говорят, даже это была Джилл Тартер, очень известная ныне, тогда она студентка была, сейчас она известный радиоастроном, такая очень известная женщина, внеземные цивилизации ищет в институте СЭТИ. Но студенты сказали, а он опубликовал, и он в своих учебниках и монографиях стал этот самый Black Hole рекламировать, ну просто так называть эти коллапсары. И вот пошло оттуда, это примерно 65-й год, 1965 года родился термин «черная дыра». Значит, мы теперь понимаем, что разными путями можно прийти и к нейтронным звездам, и к черным дырам. Можно, постепенно накапливая вещество на белом карлике, заставить его сжаться. А можно вырастить в недрах массивной звезды белый карлик, который сначала будет белым, ну, типа белого карлика, потом пролетит устойчивое состояние нейтронной звезды и закончит свое сжатие черной дырой. Могут быть и другие варианты. Ну, редкие, конечно, но все-таки мы их тоже наблюдаем. Слияние двух звезд, двух релятивистских звезд и превращение в следующий этап. Ну, например, два белых карлика на общей орбите бегают, гравитационные волны уносят энергию, и размер орбиты сокращается, потом они приходят в контакт, сливаются, и их суммарная масса превосходит критическую. И они быстро сжимаются до состояния хотя бы нейтронной звезды. А, глядишь, пролетят нейтроны. Если два карлика по полторы массы Солнца, то сливаясь, это будет три массы Солнца, это уже почти максимальная масса нейтронной звезды. Может быть, они даже и в черную дыру могут превратиться. Взрывы сверхновых, то есть разрушающие звезду целиком, они делятся, грубо говоря, на два типа. Первого типа сверхновой и второго типа сверхновой. Первый – это когда звезда, не имеющая водорода почти, взрывается, и мы в спектре этого взрыва не видим водородных линий, или почти не видим. То есть там взрывается реально углерод, азот, кислород, такие тяжелые элементы. А если взрыв происходит внутри массивной звезды, то выбрасывается горячая оболочка, а она-то почти из чистого водорода состоит. Значит, сверхновые второго типа – это те, в спектре которых видны линии водорода. И это говорит о механизме взрыва или хотя бы о предшественнике этой. Мы ожидаем в ближайшее время взрыва Бетельгейз. Вон она там, Альфа Ориона. Мы же видим, что это красный гигант, что она вот в состоянии... Так, это надо кнопочку нажать, наверное. Что она в состоянии предсмертном. Ну, собственно, это мы уже сегодня видели. Ладно, проедем тогда. Вот в таком состоянии красный гигант находится в преддверии взрыва. Это модель. Но примерно так же мы видим и Бетельгейзе. Значит, ожидаем, что вот-вот взорвется. Ну что значит вот-вот? В ближайшие тысячи лет. Потому что мы точно не можем сказать, на каком этапе там в ядре цепочка термоядерных реакций. Они уже подходят к концу, уже к железу, или еще некоторое время будут продолжаться. Но есть модели, как это происходит, математические, 3D, объемные гидродинамические модели, и можно этапы развития сжатия ядра, там запал термоядерных реакций, как они выплескивают свою энергию вне звезды. В моделях всегда только ядро, плотное ядро массивной звезды моделируется, потому что вокруг него обширная, но очень разреженная оболочка, которая инертна. Она не принимает участие во взрыве, ее просто сбрасывает этим взрывом. Вот можно посмотреть, это один из последних этапов взрыва в ядре массивной звезды. Видите, что модели показывают, что взрыв несимметричный. Вообще трудно добиться симметрии. Можно идеальную математическую модель, конечно, сделать, там все будет симметрично, но если чуть-чуть исходное тело было с какими-то вариациями плотности, потом развитие взрыва лишь усиливает контраст, усиливает различие плотности в разных частях взрывающегося ядра. И это выглядит вот так. Тут моделька, ну-ка, сейчас она сама поедет или нет. Это модель ядра белого карлика, который будет разрешение, ну, хорошее разрешение, 6 километров, а белый карлик размером с Землю примерно. Но точка, где начинается взрыв, чуть-чуть, вот офсет, чуть-чуть смещена относительно геометрического центра этой модели. Ну, специально, чтобы посмотреть, как будет развиваться взрыв, если не идеально в центре, а с небольшим смещением он происходит. Ну, понятно, энергия уходит туда, куда легче. Куда градиент плотности падает, туда и выплескивается энергия. То же самое у атомной бомбы. Она взрывается и уходит в стратосферу, потому что там меньше плотность. Ну, получается практически атомный гриб. Это мы просто поворачиваем модель, чтобы посмотреть ее со всех сторон. Сейчас дальше будет развитие этого процесса. Немножко остывает вещество, уже не такая большая температура и давление, поэтому оно приостанавливается. Гравитация его останавливает, и оно начинает обтекать, это плотное ядро. Более или менее симметрично, поэтому обтекая, затем в антиподной точке, вот тут вот, начнет собираться это горячее вещество и уплотняться, и там мы увидим, так сказать, область более, так, должна, а, вот она, вот, сюда пришла ударная волна, тут она схлопнулась и подогрела менее плотные слои звезды, тоже они стали видны, тут температурная шкала, шкала температуры, шкала плотности, цветом и то, и другое показано. Ну, понятно. Наверное, так это и происходит. Это довольно важно, потому что нам бы хотелось, чтобы сверхновые звезды симметрично взрывались. Тогда с какой стороны на нее не посмотришь, она будет иметь одинаковый блеск и может работать хорошим индикатором расстояния. Мы же не знаем, как она там ориентирована была. Но, судя по всему, это не совсем так. Наверное, сверхновая не совсем. Ну, крабовидную туманность вспомните. Она же не сферически симметричная, у нее очень сложная фигура. Как будет выглядеть взрыв Бетельгейзе? Я попытался это изобразить. Вот так мы видим Орион нормально, зимой. А, наверное, вот так будет выглядеть взрыв Бетельгейзе. Очень красиво будет. Ночей не будет. У нас примерно светимость, вернее, блеск будет, как у нескольких полных лун. Там порядка 10 полных лун. Где-то минус 14 величина, может, минус 15. А сможем ли мы точно предсказать момент взрыва? Пока нет. Пока еще термоядерные реакции там не на той стадии, чтобы мы заметили идущий оттуда поток нейтрино. Ничего другого-то оттуда не может выйти из звезды. Нейтрино могут, но пока еще поток нейтрино слабоват. Но за несколько часов до взрыва уже термоядерные реакции будут настолько мощными, что оттуда пойдет заметный поток нейтрино. И уже нынешние детекторы, вот тот, что на Южном полюсе у нас, Ice Cube, тот, что недавно в Байкале соорудили, знаете, подводный детектор, они уже это заметят. А когда взрыв произойдет, поток нейтрино будет такой мощный, что придется отключать некоторые детекторы наши нейтринные, иначе у них там зашкалит, перегорят ФЭУ, там, вот, сильных вспышек черенковских. Так что за несколько часов до взрыва мы можем предупредить космонавтов, что сейчас прилетит огромный поток гамма-квантов, и, в общем, радиация будет мощная. Но когда конкретно это будет, это может через год, а может через 1000 лет произойти. Вот порядка 10 тысяч лет мы можем точно сказать, что она взорвется. А в какой именно день этих 1000 лет, пока не можем. Вспышки сверхновых редко бывают видны глазом. Последняя была видна в 87 году, 23 февраля, как сейчас помню. Произошла она в Большом Магеллановом облаке. Заметил ее тогда чилийский астроном Шелтон невооруженным глазом, там четвертой величины, что ли, было. А вот Большое Магелланово облако, и там яркая такая, вот она, вот тут, Ну, перевернули кадр, вот тут она. А яркая туманность, 30-я Дорадус, или ее еще называют Тарантул, вот это вот. А, вот она, Тарантул. Ну и вот тут взорвалась звездочка. Самое приятное, что мы на старых снимках увидели ее еще до взрыва. Ну, когда она взорвалась, отметили место, а на старых снимках увидели предшественника этой сверхновой. И сразу же был конфликт с существовавшей тогда теорией. Теория что предсказывает? Перед взрывом сверхновая должна быть красным сверхгигантом. Вот как в Бетельгейзе. Вы смотрели, а этот предшественник был голубым. Надо было это как-то объяснять. Ну, выкрутились, нашли объяснение, что он сначала сбросил свою оболочку, а красную, холодную, превратился в голубого гиганта, а потом и взорвался. Ну, вообще говоря, это так, натяжка. Точная теория не предсказывает этого. Надо еще разбираться. Как выглядит поведение сверхновой? Ну, быстрое увеличение блеска и затем экспоненциальное спадание, потому что в момент взрыва синтезируется большое количество элементов радиоактивных. Вот никель радиоактивный распадается быстро, потом кобальт немножко медленнее, потом другие. Ну, в общем, вот несколько отрезков экспоненты. Тут все более или менее понятно. А, кстати, это сверхновая первого типа, то есть лишенная водородных линий в спектре, а значит взорвалось что-то компактное, не ядро массивной звезды, а что-то типа белого карлика или голенькой нейтронной звезды. Ну, это, видимо, белые карлики сливающиеся. Вот сверхновые типа 1А, это интерпретируется сегодня как слияние двух белых карликов на близкой орбите. Как выглядит вспышка сверхновой? Она иногда конкурирует по яркости с целой галактикой. Вот где тут сверхновая? Найдите. На каком? На правом или на левом снимке? И где она конкретно расположена?
2: На правом.
0: На правом. А где?
2: Там, по центру, через облака.
0: Вот она, да. Довольно заметная. Ну, галактика ярче, но все-таки одна звезда как-то заметна. Все остальные, вот это наши звезды, это звезды переднего фона, наши, собственные, галактические. В этой галактике видно, здесь вообще ни одной конкретной, одиночной звезды мы не видим, но при вспышке, конечно, видим. Очень странно, что в этой галактике в 5-м году вот это взорвалось, и в 11-м году в другой спиральной ветви взорвалось. Очень как-то часто там сверхновые взрываются. В нашей они раз, ну, примерно раз 50, раз 100 лет. А тут 10 лет прошло, и даже 10 не прошло. Но как вы думаете, какого типа это были взрывы? Массивных звезд или маломассивных белых карликов? Вот просто глядя на фотографии, что можно сказать? Почему массивных?

своего формирования. Ее жизненный цикл, ну, 3 миллиона, ну, 5 миллионов лет, это очень мало. Потому что орбитальный период там, 100 миллионов лет, а здесь 200 миллионов лет. Так что где родилась, там и взорвалась. И раз она в спиральном рукаве, то почти наверняка, ну не 100%, но почти наверняка это массивная, коротко живущая звезда. Вот мы совместили два снимка 2011 года до взрыва и после взрыва. Видно, как четко проявляет себя вспышка сверхновой. Сверхновые разного типа бывают, очень разнообразные. Сейчас уже подтипов разных по кривой блеска найдено много. Бывает иногда, смотрите, долго-долго тянется максимальный блеск, потом быстро спадает. Бывает быстрый подъем и экспоненциальное спадение. Бывает огромно, это абсолютная звездная величина, то есть светимость. Бывают слабо светимые звезды, а бывают в 100 раз более яркие. Далеко не все они находят хорошую, так сказать, физическую основу для своего объяснения, что именно там происходит, почему они такие разные. Но этим занимаются, кстати, вот самая сильная группа по изучению сверхновых звезд, вот за этой стеной, там комната, где работают Сергей Иванович Блинников, его аспиранты и студенты. Это очень крупный авторитет по теории внутреннего строения звезд вообще и по вспышкам сверхновых в частности. Но он почти все время то в Штатах, то в Японии, но иногда тут бывает. С ним очень интересно работать. Но некоторый класс сверхновых, вот эти вот 1А, он оказался довольно однообразным. Вот более или менее одинаково ведут себя эти вспышки. И понятно почему. Белые карлики взорвутся, если их масса перевалит через критическое значение. А оно одно и то же, значит, более или менее одинаковые вспышки происходят. Нейтронные звезды продемонстрировали себя первый раз в виде быстро вращающихся замагниченных тел, излучающих периодические радиоимпульсы, то есть радиопульсаров. Открыло это явление в 1967 году Джоселин Белл, аспирантка Кембриджского университета в Англии, и ей за это не дали Нобелевскую премию, дали ее руководителю научному, Хьюису, Нобелевскую премию, и его коллеге Райту. И астрономы сильно тогда обиделись на Нобелевский комитет. Открыла она, а премию получили руководители. Ну, можно сказать, что они создавали аппаратуру, они вырастили вот такую вот замечательную Джоселин Белл, но премию почему-то дали им. Хотя можно было на троих ее разделить. Но это, конечно, ошибка Нобелевского комитета. Потом ее... Она получила очень много разных премий. Она очень известный астроном сейчас в Англии, но вот мимо Нобеля прошла. Почему молодые нейтронные звезды так активно светятся в радиодиапазоне, до сих пор не очень понятно. Да, это быстро вращающееся тело, оно сжималось, поэтому набрало большую скорость, десятки, иногда сотни оборотов в секунду делает. Да, мощное магнитное поле, но как это магнитное поле формирует два мощных радиолуча, это все еще предмет исследований, то есть тут есть над чем поработать. Когда луч попадает на нас, мы видим яркий радиопоток. А вообще говоря, молодая нейтронная звезда, она не только радио. Она и оптический пульсар, и рентгеновский, и ультрафиолетовый. Вот молодой пульсар, 1000 лет назад взорвалась звезда в Крабе, в Тельце. А сегодня мы видим, что он вообще там своим вращением и магнитным полем такого накрутил. Давайте посмотрим в разных диапазонах. Это рентгеновский снимок, тут нейтронная звезда, а это очень горячий газ, и вот джеты, откуда там джеты, бог его знает, видны, как он их формирует, непонятно. А это ультрафиолетовый, тут уже виден окружающий газ, нагретый до высокой температуры. Это оптика. В оптике мы видим еще более холодный, ну какой-то, несколько тысяч кельвинов или градусов газ. Это фактически светятся атомы, частично возбужденные вокруг пульсара и нагретого им плотного горячего газа. Дальше идет инфракрасный диапазон. Ну, это уже пылинки фактически, молекулы и пылинки, еще более далекие от места жизни пульсара. Ну, а
в радио.

Радиодиапазоне. В радиодиапазоне мы видим своеобразный механизм излучения. У нейтронной звезды было магнитное поле мощное, и оно тянется довольно далеко. И электроны, двигаясь в магнитных наматываясь на магнитные силовые линии, синхротронное излучение испускают. Поэтому вот радиопортрет у нее такой. А синтетически, когда мы все складываем, все диапазоны сюда разными цветами изображая, очень красивый объект. И можно изучать нейтронную звезду и ее окрестности, глядя вот на такие картинки. Но на самом деле я говорю, что механизм излучения, он все еще недостаточно ясен. А это профессор Липунов вот так рисовал аккрецирующую нейтронную звезду. И в жизни нейтронной звезды, если на нее падает окружающий газ, бывает много разных этапов. Например, когда газа много, он создает такую капсулу вокруг нейтронной звезды, и мы часто не видим молодые пульсары, потому что их излучение не может выбраться сквозь горячую плазму. Это такой вот период аккреции, когда много газа падает, пульсар внутри там бешено вращается, а наружу ничего не выходит. Но когда уже он протыкает аккреционный диск, это тоже Липунов рисовал, он вам будет курс общей астрофизики читать, увидите, какой это замечательный человек. Он не только рисовать умеет, много чего умеет и знает. Ну и, наконец, взаимодействие магнитного поля с аккреционным диском тоже своеобразные эффекты демонстрирует. О, поторопился, сейчас скажу одну вещь, потом покажу картинку. Были обнаружены среди пульсаров странные. Вот мы как-то сначала выстраивали пульсары в эволюционную последовательность и вроде понимали. Родился молодой, быстро вращающийся, с мощным магнитным полем. Затем он ярко светит. А откуда энергия этого свечения, вот крабовидная туманность во всех диапазонах ярко светит? А источником энергии что является? Термоядерных реакций нет никаких. Остывание тоже, в общем, ерунда. Вращение. Вращение нейтронной звезды – это единственный источник и магнитного поля поддерживает динамоэффект, и испускание квантов. Значит, по мере старение, пульсар должен замедлять свое вращение, магнитное поле будет ослабевать, скорость вращения уменьшаться. И мы видели у старых нейтронных звезд длинные периоды, там десятки секунд, потом единицы секунд. Есть пульсары, которые одну вспышку дают там в течение 10 секунд. Все понятно. И вдруг были обнаружены нейтронные звезды с очень слабым магнитным полем. Видно, что оно уже давно затухало, но бешено вращающееся со скоростью, с периодом там, почти тысячная доля секунды, то есть в секунду около 1000 оборотов. Миллисекундные пульсары. Как они могли появиться? Быстро вращается, но видно, что он старый. Как же старая нейтронная звезда может не просто сохранить, а увеличить скорость своего вращения? Откуда она может взять уже давно потерянный ей механический момент? Просто, когда уже догадались. Когда рядом с ней есть источник вещества, нейтронная звезда, будет аккреционный поток на себя натягивать. Газ приближается и увеличивает свою скорость орбитального движения, и, касаясь поверхности нейтронной звезды, он с какой скоростью? С круговой движется. А там, вблизи поверхности нейтронной звезды, это очень большая скорость. Она близка к скорости света. И уже падая на поверхность нейтронной звезды, этот поток газа раскручивает ее. Вот она состарилась когда-то, замедлила свое вращение, это ось вращения, и почти остановилась, но когда началась аккреция, газ перекачивает, фактически орбитальный момент этой системы, перекачивает в спиновый, собственный момент вращения нейтронной звезды. Это довольно неожиданный был эффект, и мы теперь понимаем, как
омолаживаются нейтронные звезды. Действительно, омоложение, она опять раскручивается и начинает быть похожей на супермолодой пульсар, который вчера родился. На самом деле он уже один раз умер, и только потом аккреция соседа его заставила снова раскрутиться и стать миллисекундным пульсаром. Ну, не знаю, почему так получилось. Угу. И еще несколько слов в конце. С нейтронными звездами связано довольно странное явление гамма-всплесков. Они были обнаружены давно, еще в начале 60-х, довольно долго с ними разбирались. Вот это гамма-небо, причем всего неба, полоса Млечного Пути, и на ней, на этой карте, показана одна гамма-вспышка. Они настолько мощные бывают, что иногда просто зашкаливает счетчики на спутниках, а это только со спутников видно, через атмосферу не проходят такие. Долго не было понятно, что это за объекты, причем они разного типа. Иногда вспышки рекуррентно повторяются, и видно, что это какой-то твердый объект, вращающийся с постоянным периодом. Иногда они странную форму имеют. Ну и сегодня более или менее понятно, что это тоже связано с нейтронными звездами. Возможно, это, грубо говоря, вспышки, похожие на солнечные, то есть энергия магнитного поля превращается, выплескивается в виде горячей плазмы. Но как это происходит, не очень понятно. Сможем ли мы когда-нибудь надежно отделять черные дыры от нейтронных звезд? И то, и другое обычно окружены падающим, аккрецирующим газом, дисками аккреционными. Если бы у нас были телескопы с высоким угловым разрешением, в этом не было бы никакой проблемы. Смотрим, внутренняя часть аккреционного диска, он уже подходит к центру гравитации, красное смещение гравитационное начинает ослаблять яркость диска, а потом черная дыра. То есть туда вещество упало и пропало. Все это черная дыра. Если в центре нейтронная звезда, то красное смещение тоже заметно, но потом, падая на поверхность нейтронной звезды, нагревает газ эту поверхность, и она светится ярко. Значит, так бы хотелось, но таких телескопов, наверное, никогда не будет, которые могут... Вы уже помните, черные дыры – это размер там километры, нейтронные звезды – тоже километры. Ну, откуда у нас такая разрешающая способность, у каких это телескопов может быть? Поэтому только косвенно может как-то понимать, что перед нами. Ну, вот общая картина эволюции, она такая. Самые маломассивные объекты вообще не превращаются в звезды, проходят так через этап коричневого карлика, сжигая дейтерий. Массивные звезды уже нормальные термоядерные реакции демонстрируют, а их остатки либо гелевые, либо там углеродные, кислородные белые карлики, ну тоже понятно. Дальше идут нейтронные звезды, тоже при массе 10, может, около 10 масс Солнца, обычные нейтронные звезды, ну а если еще более массивная звезда, на ее месте остается черная дыра. И есть предположение, что самые-самые массивные звезды взрываются настолько мощно, что от них вообще ничего не остается, то есть ядро само себя и верхнюю часть звезды, оболочку, разрушает целиком, и там просто никакого остатка не будет. Но проверить это трудно. Если мы ничего не видим на месте взрыва сверхновой, это еще не значит, что там ничего нет. Может, просто мы не замечаем там черной дыры или не замечаем нейтронной звезды. Ничего нет, это еще не факт. Знаете, как академик Зельдович говорил, тот факт, что при раскопках Древнего Рима не были найдены телеграфные провода, ну, говорит о том, что, видимо, там была беспроводная радиосвязь Древнего Рима. Это отрицательный факт, он еще не факт. Ну, так выглядят гамма-вспышки, и иногда они кое-что о себе рассказывают. Ну, например, вот была как-то раз в 2011 году гамма-вспышка, которая вот так рекуррентно повторялась. Ясно было, что что-то там периодически подвспыхивает. Ну, навели туда Хаббл, увидели галактику, Хаббл ее сфотографировал. Так,
ну что ж такое. А увидели, что гамма-вспышка из центра галактики произошла, и поняли, что там сидит сверхмассивная черная дыра. А эта рекуррентность, она связана с тем, скорее всего, что рядом с черной дырой пролетала обычная звезда, и с нее срывала верхние слои приливным эффектом. Раз пролетела, разделась там на треть, второй раз, третий раз, ну и ничего от нее не осталось. Каждый раз это добавляло вещество в аккреционный диск, и он демонстрировал большой поток излучения, вспышку. В ядрах галактик такое происходит часто. Мы видим вот у соседних галактик Мессия 87. А в каком созвездии эта галактика, кстати, Мессия 87? А? В Деве, да. Но я как-то иногда хочу убедиться, что вы следите за астрономическими фактами. Да, в Деве, Дева-А радиогалактика, там в ядре большая эллиптическая галактика, оттуда вылетает джет, и мы давно подозревали, что там черная дыра. Но вот недавно ее увидели, в 2019 году увидели там черную дыру с помощью радиоинтерферометра межконтинентального, ну, точнее, не саму черную дыру, а ту тень, то место, откуда не выходят лучи света, а это аккреционный диск, причем мы и переднюю, и заднюю часть его видим, потому что лучи света огибают черную дыру. Масса ее 6 миллиардов масс Солнца. Вот как такая черная дыра может сформироваться, из чего? Это не звезды ее оставляют после себя, непонятно. Но они есть. И в окрестностях таких черных дыр, конечно, процессы. Ну, Липунов об этом расскажет подробнее. Все, на сегодня хватит. Спасибо.

что там за пределами материального мира, что означает само понятие пустота. Раскрывается бело-синее пятно, дырка, которая как будто то затягивает нас, то начинает совершать какие-то такие колыхания, то начинает светиться. Сенокос и зима, сбор хвороста – это, конечно, шедевры. Она поразительно пишет этих апостолов с такими русскими народными лицами, с большими окладистыми бородами. Париж сходил с ума, Париж говорил об опере, но говорил прежде всего о художнице Наталье Сергеевне Гончаровой. Оказалось, первая из художников русского авангарда, которая покорила широкую публику. Добрый день! Сегодня мы будем с вами говорить о самой яркой художнице русского авангарда Наталье Сергеевне Гончаровой на канале «Лекторий Достоевский». Наталья Сергеевна Гончарова. О ее творчестве 10-х годов Марина Ивановна Цветаева позже писала так. «Гончарова – это слово тогда звучало победой». А Бенедикт Лившиц, поэт, футурист, называл Гончарову первой амазонкой русского авангарда. Она необычайно яркий художник, сильный художник, смелый художник. Она верный друг и сподвижник Михаила Ларионова. Она та, которая вместе с Ларионовым открывала новые направления вот совершенно иного искусства по отношению к искусству классическому. Примитивизм, лучизм, необычайные театральные работы – это все Наталья Сергеевна Гончарова. Я хотела бы начать наш разговор с ее двух портретов. Один – ее собственный автопортрет 1907 или 1908 года. Он находится у нас в Третьяковской галерее. Второй портрет находится тоже у нас в Третьяковской галерее. Но это ее портрет, написанный Михаилом Ларионовым в 1915 году. А в 1913 году открылась большая, персональная, грандиозная выставка Натальи Сергеевны Гончаровой, на которой было представлено около 800 работ молодой художницы. Ей всего лишь навсего было 32 года. И на этой выставке зрителей поражало все. Поражала эмоциональность, яркость, стихийная радость, сила работ Натальи Гончаровой. Совершенно поражало количество работ. Иногда критики даже подсчитывали, сколько она должна была писать в неделю, в день, чтобы выдать такое количество работ на выставку, которое подытоживало десятилетний творческий путь художницы. Поражало также и то, что было так характерно для авангардного искусства, то, как Наталья Сергеевна умеет менять свой творческий путь. Почерк, то, как она обращается то к одной манере письма, то к другой манере письма, то, как видны в ее работах находки французских современных художников, то ее обращение к древнерусскому искусству. Все это поражало, все это впечатляло. И Наталья Гончарова действительно оказалась первая из художников русского авангарда, которая покорила широкую публику. Вот эти два портрета Ларионова 1911 и 1913 года выполнены в разной манере. Это примитивизм и лучизм. Союз Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой – необычайный союз, который вошел в историю искусства как легенда творческой дружбы двух художников. И действительно, этот союз длился всю их долгую жизнь. И, несомненно, лидером, ведущим в этой паре был Михаил Ларионов.
Он выдумщик, он изобретатель новых стилей и новых измов, он организатор, он устроитель всех выставок и проектов, которые они вместе сочиняют. А Гончарова, она та, которая включается, та, которая понимает его, та, которая перерабатывает и преображает его идеи, создавая огромное количество работ, что примитивистских, что лучистских. И сама она говорила, что Михаил Ларионов до конца жизни был для нее рабочей совестью. «Мой камертон», называла она его, «мой пробный камень на фальшь. Он тот, кто видит меня из меня, а не из себя, как и я его». И это очень важное тоже дополнение. Они действительно вместе сосуществовали в искусстве. Интересный момент еще и тот, что начинала Наталья Сергеевна со скульптуры. Она поступила на скульптурное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Именно знакомство на первом же курсе с Михаилом Ларионовым переключает ее на занятия живописью. Михаил Ларионов говорил ей так: «У вас глаза на цвет, а вы занимаетесь формой. Раскройте глаза на собственные глаза». Наталья Сергеевна любила еще рассказывать, как они даже повздорили с Михаилом Ларионовым на эту тему. Он уехал, а когда через несколько дней вернулся, вся комната, вся мастерская была заставлена яркими, мощными, сильными полотнами. «Я же говорил», – ответил ей Ларионов. Они на многих-многих фотографиях по жизни вместе. Первые фотографии – это фотографии 10-х годов, фотографии, когда они так активно участвуют в выставках «Бубновый валет», «Ослиный хвост», «Мишень», те самые выставки, которые и организовывал Михаил Ларионов, когда они ходят по улицам с раскрашенными лицами. Другие фотографии относятся к 20-м годам, они вместе в Париже. И одна из последних фотографий – это фотография конца 50-х годов. Они опять вместе, они держат в руках свои работы авангардного периода, и они вновь и вновь переживали вот тот потрясающий, совершенно авангардный, мощный, сильный, пожалуй, самый яркий период их творчества и их жизни – 1900-1910 годы. Наталья Сергеевна Гончарова родилась в дворянской семье 21 июня 1881 года. Это редкость для художников в целом, рождение в дворянской семье, а уж для авангардных художников тем более. Детство свое она вместе с семьей провела в Тульской губернии, в селе Ладыжино, в усадьбе Ольги Львовны Гончаровой, своей бабушки. И сама фамилия Гончарова, она не случайна. Наталья Сергеевна Гончарова происходит из рода той самой Натальи Николаевны Гончаровой, супруги Александра Сергеевича Пушкина, и она является правнучатой племянницей по отцу, знаменитой красавицы Петербурга. В 10 лет Наталья Сергеевна вместе со своей семьей переезжает в Москву. Они живут в доме в Трехпрудном переулке. И, кстати говоря, дом этот построен по проекту Сергея Михайловича Гончарова, отца художницы. А в 1900 году она поступает в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, поступает на отделение скульптуры к Паулу Трубецкому. И там же на первом курсе знакомится с Михаилом Ларионовым. Вот после этого они уже вдвоем. Новое французское искусство – это то первое потрясающее живописное открытие, которое они совершают, размышляя
о своих собственных путях в новом искусстве. Они вместе увлечены низовым, примитивным искусством, которое они называют лубок. И под их понятие лубок подходило все. Это и, собственно, лубочные картины, которые Ларионов и вместе с Кандинским, вместе с Гончаровой покупал на рынках. Это старинные иконы, которые тогда тоже считались низовым искусством. Это печати для просфир, печати для пряничных досков, вывески, столь любимые Ларионовым, раскрашенные сундуки и раскрашенные табакерки, подносы. Все это они воспринимают как совершенно особую область искусства, которая основана на каких-то совершенно иных принципах композиции, построения пространства, построения фигуры. И все это они пытаются притворить в своей собственной живописи, создавая тем самым совершенно новое искусство. Первые работы Гончаровой 900-х годов, пейзаж с красной землей, фруктовый сад, конечно, в них видны отзвуки французской живописи. Виден Ван Гог, виден Матисс, виден Сезанн. И интерес к французам проявлялся прежде всего в том, как Наталья Гончарова относится к цвету. Цвет у нее очень яркий, очень насыщенный. Она часто работает на дополнительных контрастных цветах. Сама живопись широкая, размашистая. И поначалу она так же, как и французские художники, ориентируется на традиционную систему жанров. Пейзаж, такой условный, часто в ее исполнении, портрет, натюрморт, обнаженная натура. В 1911 году и Ларионов, и Гончарова создают курильщиков своих, курящий солдат у Ларионова. Курильщик, подносная живопись, называет свою картину Наталья Гончарова. Но, мне кажется, любой зритель поймет, что и та, и другая вещь ориентированы, конечно же, на мужчину с курительной трубкой Поля Сезанна. Курильщик Натальи Гончаровой как-то выглядит значительнее. Да? Не случайно она именно в это время пишет и свои религиозные композиции. В ней меньше юмора по сравнению с ларионовским изображением, а по сравнению с Сезанном здесь менее проработанные детали. Живопись более широкая, более такая мощная и более светлая. Здесь прямо цветные пятна как бы оконтурены таким жестким темным контуром. И это тоже те черты, которые Наталья Гончарова берет часто из самой простой, простонародной живописи, подносов, табакерок или раскрашенных сундуков. Они вырабатывают новый принцип своей живописи. Они называют его принцип свободного копирования. Они не боятся того, что зрители будут узнавать в их картинах произведения других художников. Они говорят о самоценности взгляда каждого художника. Они говорят о том, что для художника живой натурой, основой искусства может быть отнюдь не только природа, человек, как это было в классическом искусстве, которое изображало природу, человека, архитектуру, какие-то события, но и, собственно, произведения искусства могут также инспирировать, рождать новые произведения. Вот это божество плодородия, которое вызывало большое удивление у русской публики, и ее соляные столбы или столпы, в которых она как бы переиначивает вот тот таитянский сюжет Гогена на библейскую почву. Она рассказывает библейский сюжет о семье Лота, о его жене, превратившейся в соляной столб, о Содоме и Гоморре, погибших в громе и молнии. И картина, казалось бы, ориентированная на французскую живопись, превращается в картину, в которой действуют совершенно иные корни, иные как бы такие основные пласты, которыми пользуются художники. Именно в это время, в 10-11 года, художники размышляют на темы соотношения Востока и Запада в современном искусстве, в русском искусстве. Они ищут истоки подлинного искусства, и все не классическое Ларионов и Гончарова называют
Востоком. Причем Восток они видят и в русском самобытном искусстве, и в египетском, и в искусстве Индии, Персии. Да, все для них чрезвычайно важно в создании того нового живописного языка, к которому они стремятся. Вот эти два натюрморта, фрукты и гравюры, и натюрморт с ананасом, это, конечно, программные натюрморты Натальи Гончаровой. Она усвоила французские композиционные схемы, и она их переиначивает на свой лад. И в том, и в другом натюрморте мы видим этот разговор, этот спор на тему Запада и Востока. Например, в натюрморте «Фрукты и гравюры» она на самый верх помещает русскую икону. Это такая темная, старинная икона, казанская икона Божией Матери. А под ней зеленая, тяжелая, распластанная на холсте кресло. И в этом тяжелом кресле мы узнаем и кресло из натюрмортов Гогена, и распластанную мебель из интерьеров Анри Матисса. А там правее, ближе к окну, мы видим гравюру со знаменитой примитивистской картины Михаила Ларионова «Франтиха», одна из самых, пожалуй, значительных его работ примитивистского периода. Более того, эта гравюра чуть сдвигает, как бы выдвигает к краю картины изящную статуэтку обнаженной женщины, такую античную статуэтку, и подобные статуэтки мы можем увидеть с вами, ну, например, на натюрмортах Анри Матисса. И тут, конечно, разговор Запада и Востока, несомненно, перемещается в сторону Востока. На натюрморте с ананасом происходит то же самое. Мы видели такие скульптуры, например, у Гогена, его такие небольшие статуэтки таитянских божеств. Но если для французской публики, для европейской публики это таитянское божество всегда было некоторой загадкой, некоторым мифом, то Гончарова ставит совершенно иную статуэтку. Они много с Ларионовым ходят в исторический музей. Они видят там скифские каменные изваяния, которые в конце 19-го, в начале 20 века массово привозились из донецких и других степей и изучались в это время очень активно. Они их называют русскими каменными бабами. И Наталья Гончарова делала по образцу тех больших каменных изваяний маленькие настольные изваяния из глины. Они не сохранились, она их не обжигала, не повторяла в гипсе, но благодаря вот этим натюрмортам мы их можем увидеть. Таким образом, вот эта скифская русская тема входит в натюрморты Натальи Сергеевны Гончаровой, которые, казалось бы, ориентированы на Матисса или Гогена. А «Ранняя весна» 1910 года – это триптих. И Гончарова как раз в десятые годы очень много работает над большими циклами. Крестьянские циклы – это такая основная тема этого времени. Что ее отличает от европейских художников? В чем, собственно, да, вот ее такое собственное начало? Она, как и многие русские художники, очень склонна к повествованию, к рассказу. Она сама явно тяготеет к монументальности. И ее не удовлетворяет та классическая система жанров, которой придерживались французские художники. Пейзаж, портрет, натюрморт, обнаженная натура. И Гончарова, и Ларионов пытаются перешагнуть эту традиционную систему жанров. Это и посадка картофеля, и рыбная ловля, это бесконечное мытье холстов, беление холстов, это стрижка овец, это просто прачки, которых она изображает. И каждый раз она ведет такое небольшое повествование с одной стороны, а с другой стороны мы видим, как
все фигуры на ее картинах, они как бы укоренены в этой земле. Они так плотно, мощно стоят на этой земле большими босыми ногами. Мы помним, что Гоген после первых своих примитивистских работ во Франции, в Британии, отправляется в Полинезию, на острова. Он ищет подлинный примитивный мир, свой рай. Или, например, Мартиросян, который не знал Армению, но едет в Армению и едет в Египет и тоже ищет свой Восток. А Наталья Сергеевна обретает свой Восток здесь, на русской почве. Часто лето она проводит в Тульской губернии, в Калужской губернии, в своих собственных имениях, и там очень-очень много пишет крестьянские темы, крестьянские мотивы. И вот эти две работы, «Сенокос» и «Зима», «Сбор хвороста», это, конечно, шедевры Гончаровой, они постоянно находятся у нас в экспозиции. Мы видим две самые большие фигуры, мужская и женская, они доминируют здесь. Те фигуры, которые как бы второстепенны, они намного меньше по размеру, они идут чередой по низу картины и складываются как будто друг в друга, как матрешки. Эти две фигуры больше коня с телегой и возом сена. Мы видим на картине одно лишь дерево, точно так же, как на лубках или на иконах. Одно дерево означает всю природу, все деревья. Это такое древо жизни. А поля, нарезанные небольшими наделами, превращаются в лоскутное одеяло, лоскутный ковер, который превращает всю плоскость картины в единую плоскую поверхность. Она, конечно, поразительна. И вторая вещь – «Зима», «Хворост» – это, ну вот тоже такой шедевр Гончаровой. Очень красивая, очень изысканная вещь, где мы видим эти три фигуры, женскую, две мужские фигуры, мужчины тащат на себе вязанки хвороста, женщина пытается поднять вязанку хвороста, и все превращается в некий такой ритуальный танец, вот какие-то как будто обрядовые такие испокон веку повторяющиеся движения. Точно так же, как на лубках и на иконах, фигуры могут наступать друг на друга, как одна из фигур, вы видите, в белых валенках, прямо идет, как бы ступает по стволу дерева. Цветы здесь превращаются в снежинки, или даже наоборот, снежинки, снег, поскольку зима. Вьюга, они превращаются вот в цветы на дереве. Зима, весна, да, все переплетается между собой в этом действительно потрясающем произведении Натальи Сергеевны. Мы говорим о самом разном низовом искусстве, которое называли лубком Наталья Гончарова и Михаил Ларионов, но на самом деле они интересовались всем искусством, которое не носит на себе печать авторства, печать яркой индивидуальности художника. Вот то, что привносит в искусство новое время, да, авторство как некая абсолютная данность в искусстве. Наоборот, их интересует искусство коллективное, анонимное. Именно поэтому их так интересует лубок, эти все расписные подносы и вывески. Но, с другой стороны, нам нельзя забывать, что это художники начала 20 века, и новые виды массового такого народного искусства, они тоже их очень-очень интересуют. Ну, например, они собирают открытки, собирают афиши, они очень интересуются фотографией. И когда сравниваешь вот эти крестьянские работы Натальи Гончаровой с сериями фотографий того времени, поражаешься, насколько, оказывается, Наталья Гончарова реалистична. Фотографы, они часто снимали крестьян в действии. Они снимали их повседневные труды, минуты отдыха, праздники –
И получалось примерно то же самое, что мы видим на картинах Гончаровой. Большие ноги, крестьяне в основном ходили босиком, и эти ноги действительно большие, грубые, большие руки, которые должны трудиться и которые являются таким инструментом у крестьянина. Характерные позы, как вот здесь на фотографии у Сергея Лобовикова, вот эта старуха, стоящая у печки, у нее такая уже согнутая по жизни спина, примерно так же, как согнута женщина на картине у Гончаровой «Сбор хвороста» и на многих-многих других ее картинах. Вот этот интерес ко всей такой массовой, да, художественной индустрии, он как раз тоже очень и очень характерен для искусства авангарда. 10-11 годы – это еще и годы создания знаменитых религиозных композиций Натальи Гончаровой. Они как раз созданы в контексте ее крестьянских циклов. «Евангелисты» – это тетраптих, то есть произведение из четырех самостоятельных полотен, изображающее четырех евангелистов или пророков, об этом много рассуждают исследователи. Это такие мощные, монументальные по своей сути работы, которые всегда вызывают огромный интерес и у зрителей, и у исследователей. Они так написаны, что рядом с ними вспоминаются очень и очень многое. Многие вспоминают, например, скульптуры на готических порталах. Многие вспоминают знаменитых четырех апостолов Альбрехта Дюрера. Многие вспоминают апостолов Эль Греко. Они как будто с усилием пробуждают нашу историческую память, и при этом невозможно точно сказать, к какому конкретно иконографическому образцу обращалась здесь Наталья Гончарова. Она поразительно пишет этих апостолов с такими русскими народными лицами, с большими окладистыми бородами, с длинными распущенными волосами. У них в руках большие белые свитки, эти свитки то ли закручиваются, то ли наоборот раскручиваются. Такая сила и мощь присутствует в этом полиптихе. Как ни странно, самый близкий иконографический источник для этих евангелистов Натальи Гончаровой – это фрески XII века «Спаса на Неретице». Надо сказать, что эти фрески, они были очень-очень известны в начале XX века. В XIX веке этот храм был обнаружен реставраторами как единственный храм, сохранившийся до XIX века, с полным ансамблем фресок XII века. И они никогда не записывались, не поновлялись, не реставрировались. Еще с середины XIX века их очень много копировали, а в 1910 году был выпущен альбом, где было больше 100 фотографий из этого храма. И вот та особая экспрессия, черно-белая почти гамма в этих евангелистах Натальи Гончаровой, она во многом связана еще и с впечатлением не просто от фресок, а от фотографий этих фресок. Вот как бы такая фотографическая экспрессия присутствует в этих евангелистах. Это с одной стороны. С другой стороны, прототипом для евангелистов Натальи Гончаровой могли быть изразцы. Изразцы XVII века. Их исполнял Степан Полубес, мастер XVII века, очень-очень известный, популярный в Москве средневековье. И его изразцовые евангелисты украшали многие-многие храмы в Москве. Сейчас в Москве сохранился только один такой храм Успения в Гончарах. Но Наталья Сергеевна их видела, и видела их в большом количестве. Вот это перемешивание, переиначивание, совмещение самых разных стилей – вот то, что так характерно для живописи Гончаровой. Не только принцип свободного копирования открывают они с Ларионовым, они еще и формулируют принцип «свободно трактованная традиционность».
Или когда их спрашивают и коллеги, художники, и зрители на выставках, откуда вот эта попытка, ну, как бы увидеть все, захватить все в своем искусстве, они ответили на эти вопросы термином «всечество». Современный художник имеет право, имеет возможность в свой арсенал включать самые разные виды искусства, техники искусства, брать то, что ему нужно, из самых разных стилей и направлений. Это новое открытие Ларионова и Гончаровой. Это живопись в стиле кубизма, в стиле футуризма и, наконец, открытие имя лучизма. Письмо 1913 года на первый взгляд совершенно абстрактная вещь из каких-то линий, круглых пятен, таких голубо-белых пустот, и только постепенно мы понимаем, что вся композиция складывается в письма, заклеенные сургучом, а из отдельно разбросанных букв складывается целое послание. А у нас в Москве деревья цветут, 1913 год, без буквы «Д». Вот такая абстрактная картина, футуристическая картина, вдруг превращающаяся в очень конкретное и определенное послание. И в этом весь характер Натальи Гончаровой. Пустота – еще более интересная вещь для размышления об искусстве этого времени и о том, как Гончарова входила в современные проблемы и вопросы, которые ставились другими художниками. Что там за пределами материального мира? Что означает само понятие «пустота»? И мы видим с вами, как она пластически решает эту задачу, как она пишет этот материальный мир в таких фиолетовых, зеленых, синих тонах. И на фоне этого материального мира перед нами расплывается, раскрывается бело-синее пятно, дырка, которая как будто то затягивает нас, то начинает совершать какие-то такие колыхания, то начинает светиться, это все прописывает Наталья Гончарова, а в итоге на этом ее размышление об абстрактности, о внеизобразительности заканчивается. Она больше к подобной теме и не возвращается. В 12-13 году она вслед за Ларионовым пишет множество лучистских работ, и здесь она тоже намного более конкретная, ясная, определенная по сравнению с Ларионовым. Это как раз картины подобного рода «Аэроплан» и «Поезд», «Велосипедист», «Гребцы», «Море». И даже когда она пишет лилии, они у нее начинают мерцать подобно звездам. И какая-то конкретика, определенность в этом мерцании, безусловно, присутствует. Последняя работа – это эскиз занавеса, эскиз декорации к опере-балету «Золотой петушок». В 1914 году, после столь шумной, успешной выставки Натальи Сергеевны Гончаровой, Сергей Дягилев приглашает ее в Париж для участия в своих знаменитых русских сезонах. И премьера «Золотого петушка» была необычайно успешной. Париж сходил с ума, Париж говорил об опере, но говорил прежде всего о художнице Наталье Сергеевне Гончаровой. Художественный критик князь Сергей Михайлович Волконский писал так, что если бы стены французской оперы могли бы говорить и звучать, они бы ахнули от удивления от того, что в них происходило 21 мая 1914 года. Собственно, эта театральная работа заканчивает русский период творчества Натальи Сергеевны Гончаровой. Подписывайтесь на канал Виктории Достоевской. Я сама его часто смотрю. Здесь интереснейшие лекции, интереснейшие лекторы. Желаю вам хороших, интересных просмотров.

0: Мы рады всех приветствовать на канале Культурно-просветительского центра «Архэ». Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только с Ярославом Поповым. Ярослав, прошу вас.
1: Всем привет. Всех. Хотел сказать, всех очень рад видеть. Ну, по крайней мере, очень рад, что все видят меня. Рад также, что всем, по крайней мере, здесь присутствующим, а также тем, кто будет потом смотреть трансляцию. До сих пор интересна тема древних животных. Событий в мире всяких много. Вот, они прям пытаются перетянуть внимание, но хорошо, что интерес к науке не пропадает. И в том числе интерес к морским и летающим рептилиям, о которых предстоит поговорить. Причем мы не просто будем говорить о морских и летающих рептилиях, а попытаемся развеять некоторые мифы, которые этих животных окружают. Ну, получится у нас это или нет, ну, давайте пробовать. Итак, мифы о морских и летающих рептилиях. Миф первый. В древности существовали морские и летающие динозавры. Ну, собственно говоря, многие удивятся, скажут, что это за миф такой. Ну, понятное дело, вот у вас на картинке тут показаны как раз морские и летающие динозавры. Да, на картинке показаны древние животные, да, они морские, да, они летающие, вот только ключевое слово, что они не динозавры. Итак, почему они не динозавры, за что их вот так вот лишили такого статуса, да и вообще был ли когда-то у них такой статус? Давайте посмотрим, как в принципе подразделяются различные живые организмы, но в первую очередь нас интересует такой класс, как рептилии. Ну, правда, сейчас систематика очень сильно меняется. Во многих системах уже нет такого понятия, как класс. Просто там есть всевозможные таксоны безымянные, но неважно. Короче говоря, хоть мы кладой назовем, хоть классом, суть от этого не меняется. В любом случае, рептилии – это очень большая, очень разнообразная группа, в которую входит множество самых разных звеньев. Это, ну, самое очевидное, да, всевозможные там черепахи и прочее, и прочее. Они, кстати говоря, как-то стоят тут особнячком, вообще не очень понятно, где они висят, но по последним данным, возможно, что их вот сюда стоит подвинуть поближе к нашим плезиозаврам. Есть отдельная группа тоже очень знакомых нам рептилий, это чешуйчатые, всевозможные ящерицы, змеи и прочее. Ну и, может быть, менее знакомые нам животные клювоголовые. Ну и неудивительно, что они нам не очень знакомы, потому что они практически вымерли в настоящее время. В принципе, остался один единственный вид гаттерия, и все. Поэтому те, кто знаком с гаттерией, они знают клювоголовых, те, кто не знаком, увы, не знают. В принципе, гаттерия похожа чем-то на ящерицу, но принципиально по своему строению она от ящерицы отличается очень серьезно. Поэтому, конечно же, ее выделяют в отдельную группу. Раньше она была гораздо разнообразнее, некоторые клювоголовые даже в воду лезли, но не будем вдаваться в подробности. Короче говоря, есть вот такие вот ребята. Их иногда объединяют еще в более общую группу лепидозавров. Есть и помимо черепах, помимо вот этих лепидозавров, еще крокодилы. И, как оказывается, крокодилы имеют особое положение. Крокодилы относятся к группе архозавров. Возможно, вам покажется, что архозавры – это значит какие-то древние ящеры. Ну, те, кто являются знатоками, ну, или почти что знатоками древнего языка, они слышали слово «архей», «архей». Это очень древний. Но все-таки архозавры – это не археизавры, это именно архозавры. Здесь скорее речь идет о чем-то таком верховном, правящем. Архозавры переводятся как «правящие ящеры». И к этой же группе архозавров, собственно, принадлежали и динозавры.

0: динозавры. Ну вот, настоящие динозавры, всякие разные, птицетазовые, ящеротазовые, всякие там тираннозавры, игуанодоны, это все динозавры. Ну и сюда же входят птицы. К архозаврам же действительно принадлежат птерозавры, те самые летающие рептилии. Но обратите внимание, они все-таки не динозавры. Они к ним очень близки, гораздо ближе, чем крокодилы. Относятся к одной веточке вот с птицами, динозаврами и крокодилами. Но все-таки это не динозавры. Поэтому летающими динозаврами их называть неправильно. А что же наши морские рептилии? А такого, собственно, таксона просто не существует. Нет, опять же, не то, чтобы нету морских рептилий. Они есть, но они не морские динозавры и вот даже не просто отдельная какая-то группа. Это куча разных веточек с самыми разными животными, которые жили в морях. Одна из веточек – это вот плезиозавры. Ну, тут не только плезиозавры, можно более глобально там сказать, завроптеригии. Тут будет еще много всяких интересных ребят. Там плакодонты всевозможные, плеозавры. Есть отдельная веточка с рыбообразными ихтиозаврами, и это вообще отдельная история. Честно говоря, до сих пор ученые не до конца поняли, ну, кому ближе всего по родству ихтиозавры. Вот видите, они здесь как бы вроде как нарисованы рядом с лепидозаврами, но на самом деле просто потому, что куда-то их надо было приткнуть. Ученые абсолютно не уверены, что они родственники настоящих лепидозавров, например, ящериц. И они вроде точно не родственники динозавров. Чьи они родственники, большая загадка на самом деле. То есть получается, что морские рептилии – это сборная группа из самых разных животных, но уж точно не динозавров. Есть еще такая группа мозазавры, вы их тоже наверняка знаете. Их тут почему-то нет, но все очень просто. Они у нас прячутся где-то среди чешуйчатых. Ведь мозазавры – это морские вараны. Ну, я еще не назвал только разве что пара рептилий, но это особая группа, очень древняя. Мы сегодня про них говорить не будем, поэтому просто обратите внимание, что они тоже есть. Ну и мы будем двигаться дальше. Ну, давайте еще раз посмотрим именно на этих разнообразных морских ящеров, чтобы немножечко как-то все это многообразие уложить в голове. Ну вот если хочется всех этих животных как-то назвать, лучше все-таки их называть морские ящеры, но точно не динозавры. Ну, относятся к ним мозазавры. Это, соответственно, группа древних морских варанов, мы выяснили. Они только в мелу появились. К ним относятся знаменитые плезиозавры, вот эти, так называемые лохнесские чудовища. Ну, точнее говоря, так называют якобы существующих современных плезиозавров. А, плезиозавры и куча их древних родственников, например, те же плакодонты, про которых я уже упомянул. Всех их вместе называют особым термином завроптеригии. Ну и вот они, ихтиозавры, относящиеся к еще более крупной ветке ихтиоптеригии. Их тут тоже очень много. Ну, думаю, можно двигаться дальше. Миф, по-моему, уже разрушен. Второй миф. Морские ящеры вылезали погреться на берег. Ну, у нас к этому мифу даже есть замечательная картинка, причем с Дэна Кабуриана, то есть такого известного художника, хорошая картинка. Ну, в чем-то все-таки... Наверное, прав был художник, да, не зря же он нарисовал все-таки, хорошие картины рисовал. Но проблема в том, что представления ученых просто меняются. И да, когда-то ученые прямо говорили, все плезиозавры, как минимум, вылезали на сушу, чтобы погреться. Причем настолько недавно об этом говорили, что даже в знаменитом фильме «Прогулки с динозаврами» криптоклиды, это такие английские замечательные родственники плезиозавров, тоже вылезали на бережок, и там лежали довольные как тюлени. Но фактически, если мы детально изучим строение плезиозавров, мы поймем, что такие трюки для них просто-напросто невыполнимы. Вылезать на берег они не могут, потому что у них слишком неудобно для этого расположены ласты, скажем так. Кроме того, у них достаточно хрупкие были ребра, то есть попросту-напросто, если бы они бы вылезли бы на берег, у них бы снизу уже ребра бы стали бы трещать буквально по швам под собственным весом. Ну, одним словом, на берегу они могли бы оказаться, ну, например, как и, собственно, дельфины оказываются на берегу, но на берегу бы они чувствовали себя так же, как дельфины. То есть, если бы не погибли бы сразу, то очень быстро бы начали бы задыхаться, и если бы в воду их кто-нибудь не столкнул бы, собственно, через некоторое время действительно бы погибли. Сами бы они туда точно не полезли. С другой стороны, не зря же ученые думали, что они вылезали на сушу. Ведь им же нужно было погреться. Ну а как иначе-то хладнокровному животному получить тепло? Но то-то и оно, что, опять же, по современным данным, им не нужно было вылезать на сушу, потому что им попросту не нужно было греться. Ведь они, скорее всего, были теплокровные. Давайте же посмотрим, какие у нас есть данные о теплокровности морских рептилий. Ну, вот, например, в качестве примера рассмотрим ихтиозавров. Ихтиозавры – это большая группа. Среди ихтиозавров было много разных родов животных, но конкретно этого зовут стеноптеридий. Вам может показаться, что перед вами какая-то очень разломанная, очень некрасивая и непонятная окаменелость. Ну, понятно, что вроде бы часть скелета, тут даже глаз какой-то прорисовывается, а вот кольца какие-то странные в глазу видны. Это так называемые склеротикальные кольца. Но непонятно, чего именно нам на этот образец так долго и упорно смотреть, когда, казалось бы, он далеко не целенький. Другое дело, вот такой, например, стеноптеридий. Большой, красивый. Вот какие они были. Но проблема этого образца, точнее не проблема, а скорее наоборот преимущество, в том, что здесь скелет-то, может, и не сохранился, зато сохранилось, собственно, тело. Вот это может показаться просто какой-то тенью, ну, отпечатком на худой конец. Но на самом деле это прямо-таки высушенное тело, то, что осталось от органики, от самого ихтиозавра. А это позволяет провести химические исследования и узнать, из чего, собственно, состоял наш ихтиозавр, и, может быть, сделать какие-то очень интересные научные выводы. Разумеется, так и сделали. Итак, когда было проведено детальное исследование, было обнаружено, что на спинке у него очень много таких вот черных точечек, меланофор, то есть клеток, содержащих черный цвет, а на животе, в сохранившихся тканях, ничего подобного нет. Это позволило определить его окраску. Оказывается, у него была темная спинка и светлая брюшка. Такая окраска помогает морским животным скрываться от опасности. Сверху их никто не видит, потому что на фоне дна они кажутся черными. Снизу же никто их не увидит, потому что на фоне неба они будут казаться белыми. Подобная окраска называется противотень, ну и мы можем ее увидеть у огромного количества самых разных рыб, у современных дельфинов, у касаток и много-много еще у кого. То есть, в принципе, неудивительно, что они окрашены именно так, и мы подозревали, что они окрашены так даже раньше, уже, когда эти исследования не были проведены. Ихтиозавров все время изображали с черной спинкой и белым брюшком. Но теперь мы просто знаем, что это действительно так. Кроме того, был взят химический анализ самого вещества, и среди прочих элементов обнаружили некоторые интересные элементы, продукты распада жира. Причем жира, похожего на жир млекопитающих. А это такой неплохой показатель того, что, скорее всего, эти животные были теплокровными. Но, конечно, одного исследования определенно недостаточно, чтобы сказать, что животное хладнокровное или теплокровное. Поэтому были проведены и другие. Например, вот перед вами схемка, которая была составлена по скорости роста разных животных. Можете вы опять удивиться, как понять, как растет животное, которое уже давно не растет, оно вымерло. Но это можно установить, распилив его кость и посмотрев на срез. На срезе можно увидеть так называемые годичные кольца, кольца роста. И эти кольца роста формируются действительно каждый год. Ну и, соответственно, чем они больше, тем, получается, быстрее животное росло по диаметру. Если они очень сильно увеличиваются, значит, животное прям очень быстро выросло. Буквально за несколько лет достигло там взрослого состояния. А если они очень частые, значит, очень медленно животное росло. Вот, посмотрев на эти кольца роста, померив примерно скорость роста, построили такую схемку. Ну, давайте посмотрим, кто тут у нас есть, потому что я подозреваю, что не все, особенно наши юные зрители, разбираются в латыни. Ну, значит, здесь у нас, например, вараны, но они, получается, такие зелененькие, то есть не очень быстро растут, не очень медленно. Это ящерицы, но они прям холоднокровные. Это вот черепахи, ну, понятное дело, холоднокровные ребята. Это крокодилы, такие средненькие. Это птицы. Ну, понятное дело, птицы у нас теплокровные, поэтому они такие яркие, красные. Но это мы и так знаем смысл, как бы. Ну, смысл только в том, чтобы понять, что метод работает, и он не ошибается. А теперь смотрим на древних животных. Какие-нибудь древнейшие полуводные животные, например, нотозавр, у которого еще были лапки и длинная шея, но он уже жил в воде. Он уже почти что теплокровный, А вот, например, криптоклит, эласмозавр, плезиозавр, эти все ребята уже точно теплокровные. Есть и множество других методов, доказывающих теплокровность морских рептилий. Например, по составу, собственно, опять же, не по жиру, а по составу костей, выяснили, изучая так называемые стабильные изотопы, но вдаваться в детали не буду, но выяснили тоже, что теплокровные наши морские рептилии. Посмотрели, опять же, на срез кости, увидели там множество отверстий от сосудов. Когда в костях много сосудов, опять же, это показывает, что кость довольно быстро росла, и много сосудов в костях быстро растущих животных очень быстрым обменом веществ, то есть теплокровных, по-настоящему теплокровных. В общем, много уже набралось разных свидетельств того, что морские рептилии теплокровные были. Ну, не все, конечно, черепахи-то были хладнокровные. Имеется в виду ихтиозавры, плезиозавры и, вот, правда, немножечко под вопросом, мозазавры. С мозазаврами еще не так однозначно, но оставим этот вопрос на потом. А сейчас переходим к третьему мифу. Лишь ихтиозаврам удалось обзавестись хвостовым плавником. Ну, вроде, судя по картинке, хвостовой плавник у них был. Да и не только по картинке. Вы же помните эти шикарные находки ихтиозавров с опечатками тела, где виден хвост. Я одну уж такую показывал, например. Да? То есть получается, что действительно у них был хвостовой плавник. Ну а как там плезиозавры, плеозавры, мозазавры? У них всегда рисуют тоненький хвостик. Ну, значит, у них не было хвостового плавника. Однако, новые находки, новые отпечатки позволили рассмотреть хвостовой плавник плезиозавра. Затем хвостовой плавник плезиозавра. И, наконец, хвостовой плавник мозазавра. То есть, неожиданным образом оказывается, что у всех этих рептилий были хвостовые плавники. Ну и, наверное, это не так удивительно, потому что, в принципе, подруливать хвостом, если ты постоянно живешь в воде, это просто отличное решение. Так что, почему бы долго эволюционировавшим в воде животным не обзавестись хвостовым плавником? Теперь это кажется предельно логичным, но когда их обнаружили впервые, это было просто настоящее невероятное открытие. Между прочим, есть и новые уточняющие данные. Например, оказалось, что у мозазавра и у плеозавра хвостовой плавник был вертикальный. Ну, так же, как и у ихтиозавра. И они им махали из стороны в сторону. А вот у плезиозавра он был горизонтальный. Так что плезиозавр хвостом махал так же, как дельфины. Вверх-вниз. Почему так получилось? Непонятно. Ну, эволюция штука иногда непредсказуемая. Однако мы, конечно, понимаем, что далеко не все эти животные использовали хвостовой плавник как основной движитель. Вот ихтиозавры, да, они так же, как рыбы устроены, и у них хвост – это движитель, а, собственно, ластами они только немножко подруливают. А вот для других животных все-таки именно ласты были основным органом передвижения, а вот уже плавник хвостовой лишь помогал подруливать. Ну и поэтому очень важно для морских рептилий было правильно построить ласту. И они это сделали, правда, сделали это на самом деле довольно разным путем. Ну, во-первых, для того, чтобы построить ласту, им надо было скрепить все пальцы, чтобы получилась надежная такая поверхность. Кроме того, надо было удлинить ласту, а может быть даже еще и расширить в случае необходимости. В этом плане дальше всего зашли ихтиозавры. Перед нами как раз эволюция ихтиозавров, разные ихтиозавры, миксозавры, утацозавры, стеноптеригии. И мы видим, что у них пальцы стали безумно длинные. Огромное количество костей в пальцах появилось, куча косточек, которые ученые называют фаланги. И у некоторых еще и увеличилось количество пальцев. Вот до такого больше никто не додумался, только ихтиозавры. Между прочим, некоторые из них ставят просто баснословные рекорды. 8 пальцев. Вот до такого точно никто больше не дошел. Для сравнения, ласты плезиозавра. У них тоже очень характерные ласты получились. Очень длинные, такие треугольненькие. Тоже все пальцы склеились. Тоже множество косточек дополнительных появилось. Но все-таки они сохранили примерно такое же строение, как наземные животные. То есть можно хотя бы те же кости найти. Плечевую, да, кости предплечья, вот две штучки, как у нас, например. Дальше маленькие косточки запястья, вот они, длинные косточки, пястья, и дальше фаланги пальцев. Все, в общем-то, примерно как у нас, хотя, конечно, уже сильно измененное. У ихтиозавров там вообще просто вообще такая мешанина, что среди этих кирпичиков уже ни одной кости не разберешься. Специалисты по ихтиозаврам просто каждый раз за голову хватаются. Ну а если мы посмотрим на мозазавра, у большинства мы увидим вообще самый примитивный вариант. Просто вот такая вот лапинь, на которой была натянута перепонка, пальцев больше не становилось особо, и вот они радостно с помощью такой ласты плавали. Ну, вообще, мозазавры по многим параметрам особо не заморачивались. Они и дыхание не перестраивали, все, не дыхание, а обоняние. Все продолжали чувствовать запахи при помощи раздвоенного языка, как на суше. Они и от чешуи отказываться не стали. Другие решили, что лучше голая кожа. Ихтиозавры были голенькие, красивенькие. А мозазавры так плавали. И так сойдет, решили. Ну вот и ласты они тоже долго не переделывали. Только самые-самые-самые последние мозазавриды уже все-таки построили что-то похожее прям на настоящую ласту. Например, плотозавр. Но, к сожалению, после этого они уже и вымерли. Не связано это с ластами, просто так получилось. Ну ладно, двигаемся дальше. И следующий миф. У ихтиозавров были глаза размером с блюдце. Ну, это уж точно все слышали. Везде это пишут, в каждой книжке. И неужели все книжки врут? Или же все-таки этот миф на самом деле вовсе и не миф? Вот здесь на самом деле сложно. То есть, как бы, и неправда, и правда одновременно. Давайте разбираться. Значит, давайте для этой цели присмотримся к ихтиозаврам. Вот здесь, кстати, ихтиозавр. Очень хорошенький, очень красивый, мне он очень нравится, но только с неправильными глазами. Абсолютно неправильными глазами он здесь изображен. Вот. Здесь как раз у него глаза размером с блюдца, а это не совсем так. Но давайте посмотрим на скелет. О, вот они, эти самые глаза. Очень большие. Ну, конечно, не у всех прям размером с блюдца, но есть такой суперглазастик, его даже назвали глазастый ящер, офтальмозавр. И вот у него глаза реально размером с блюдца, там, сколько получается, 14 сантиметров, если меня память не изменяет. Огромнейшие глазища. Ну, давайте приглядимся, может, нам чудится? Да нет, вот, вот прям такой вот огромный глаз. Но дело-то вот в чем. То есть глаз-то это глаз, но дело в том, что не вся часть этого глаза буквально была видна, когда бы мы смотрели на ихтиозавра снаружи. То есть, в принципе, сам по себе факт, что у них глаза были размером с блюдце, он правильный. Это правда, это не миф. Но вот немножечко такую мифологичность придают изображения ихтиозавров вот с такими глазищами. Причем чаще всего рисуют здесь посередине зрачок, а это вот такая радужка разноцветная, красивая. И глаз такой радостный смотрит. Но на самом деле все не так просто. Дело в том, что все-таки эта штука — это кости внутри глаза, так называемые склеротикальные кольца. Через кости, ну, как бы смотреть нельзя, и радужки там никакой не было. Радужка, зрачок, все было внутри. Радужка, скорее всего, была маленькая, зрачок большущий, а это все было просто затянуто кожей, и, соответственно, это был реально глаз, но он как бы был все время под веком. И в итоге смотрел он все-таки только вот этой центральной частью, и снаружи было видно, как глаз, только вот эту центральную часть. Может возникнуть вопрос вообще, зачем эти кольца в глазу? Во-первых, стоит вспомнить, что наши замечательные ихтиозавры все-таки погружались на достаточно большую глубину. Судя по некоторым особенностям костей, которые могли возникнуть только из-за того, что очень быстро животное погружалось на большую глубину, мы можем сделать вывод, что они погружались иногда на глубину более полукилометра, а иногда и более километра. А на такой глубине вода давит со страшной силой. И для того, чтобы глаза просто в мозг не вдавило, нужно было их как-то поддерживать. Да и даже если уж буквально бы их не вдавило, даже если бы их чуть-чуть бы, скажем так, вода бы поддавила, то глаза бы изменили форму. А ведь это же линза, через которую видно свет, которую видно объекты. Если форма глаза меняется, то видно становится плоховато. Поэтому надо было держать форму, и для этого очень важны были кости внутри глаза, склеротикальные кольца. Ну а зачем такие большие глаза? Для того, чтобы как раз погружаться на большую глубину и там все-таки видеть свою добычу. Следующий миф. Все морские рептилии были живородящими. Ну уж на этот миф многие могут, как говорится, возразить, возмутиться опять же. Ну, как же это миф, когда это просто истина последней инстанции? Ну, конечно, не черепахи. Понятное дело, черепахи тоже морские рептилии, но они вылезают на сушу. Но уж классические всякие ихтиозавры, плезиозавры, мозазавры точно должны были рожать детенышей под водой. Ну, вообще-то говоря, некоторые, конечно же, рожали. Да. У нас есть прямые доказательства в этом плане самые-самые лучшие на свете животные ихтиозавры. Там у нас известны скелеты с малышами, которые буквально рождались и погибли прямо вот в момент родов. Очень печальная на самом деле история, но просто невероятная находка для ученых. Ну, сами понимаете. Больше такого нет ни у кого, чтобы вот прям во время родов сохранилось животное. Ну, это же сказка. Мало того, что мы точно знаем, что они рожали, мы еще и видим, что они рожали хвостом вперед. И это прям вот отлично вписывается в наше представление о том, что они были полностью водными животными. Ведь если бы они рожали бы головой вперед, малыш бы просто захлебнулся бы под водой. Ведь эти животные, несмотря на то, что жили под водой, все-таки были рептилиями. А значит, дышали кислородом воздуха. И значит, им надо было подниматься к поверхности и делать вдох. Так же, как современным дельфинам, китам, ну или тюленям. Поэтому, ну и малыш был также устроен, и малышу было тоже важно сделать вдох, не захлебнуться. Поэтому до последнего он находился внутри мамки и получал кислород от нее, а потом уже, когда появлялся на свет, он быстрее плыл и делал вдох. Это очень здорово показано на кадрах из мною любимого фильма «Прогулки с динозаврами». Всем рекомендую. По-моему, вторая серия «Жестокое море». Так вот, значит, с ихтиозаврами более-менее понятно. Но, правда, даже здесь, в этой, казалось бы, понятной истории, появились некоторые интересные детали. Это стеноптеридий, ну, такой довольно-таки поздний уже ихтиозавр. А юрский, а вот это вот у нас хаохузавр. Это ихтиозавр триасовый, причем такой, ну, достаточно ранний. Если не ошибаюсь, это средний триас, но это достаточно рано для ихтиозавров. То есть они буквально недавно появились. И мы видим, что здесь тоже был обнаружен детеныш, зародыш, но только он был направлен головой вперед. То есть получается, что более древние ихтиозавры рожали детенышей головой вперед. Как? Они же тогда бы захлебнулись, мы же только что это обсуждали. Ну, видимо, они все еще могли вылезать на сушу. Вот эти животные еще могли вылезать на сушу и вылезали во время родов. А это, в свою очередь, обозначает, что получается, что ихтиозавры, скорее всего, изначально были живородящими. Какая была до этого идея у головах ученых? Были яйцекладущие рептилии, ну, типа ящерицы. Ушли они в воду. Стали там плавать, болтыхаться, рыбку ловить, ну и, как говорится, потихонечку плавники отращивать. Но постоянно приходилось вылезать на сушу, откладывать яйца. Это неудобно. Тогда они в конце концов перешли к яйцеживорождению. Яйцо сохранялось внутри, и уже потом рождался малыш. Причем сразу как бы хвостом вперед, очень удобно. Уже можно больше на сушу не вылезать. Класс. Но тут мы находим вот такого вот хаохузавра, живородящего, причем живородящего головой вперед. И как бы в воде такую способность приобрести, ну, это бессмысленно. То есть до этого ты выходил, вылезал на сушу, откладывал яйцо. А тут тебе надо теперь вылезать на сушу и как бы рожать. Ну, как бы странное решение. Такое решение возможно только в том случае, если он и до этого рожал живых детенышей. А это значит, что изначально предки ихтиозавров на суше уже были живородящими рептилиями. Почему они стали живородящими, почему перестали откладывать яйца, это уже другой вопрос. Но даже вот такие древнейшие животные, а это на данный момент самый древний из известных предков ихтиозавра, он еще на ихтиозавра совсем не похож, но вот такой вот он был. Небольшой, если я не ошибаюсь, по-моему, меньше метра длиной, картаринх или картаринхус. Он точно вылезал еще на сушу, но мог уже, так сказать, в воду тоже залезать и с помощью своих плавников быстро плавать, рыбку догонять. Вот. Но при этом он еще и на самом деле извивался весь как угорь, потому что все-таки плавники у него были недостаточно сильные, хвостового плавника не было. И вот он так не очень быстро переплывал, но ему хватало, как говорится. Вот. Да. Кстати, на самом деле картаринг вообще тут тоже это отдельная интересная история. Вот как раз насчет того, что он рыбок ловил, это тоже большой-большой вопрос, потому что У него долгое время не могли найти зубов, и предполагалось, что он, может быть, этих рыбок засасывал, или даже там каких-нибудь кальмарчиков, еще кого-то. А вот недавно у него нашли зубы, причем какие зубы, такие, как камушки, хорошенькие. И возникла мысль, что, возможно, он на самом деле все-таки не рыбок ловил, вот как раз там, не торопясь, шуршал где-нибудь там около дна, извиваясь всем телом, и выискивал каких-нибудь моллюсков, допустим. Вот. Но, с другой стороны, он мог и засасывать добычу, и моллюсков искать. Ему и то, и другое не мешало. Если мимо рыбка проплыла какая-нибудь небольшая и особо назойливая, ну, почему бы ее тоже не всосать? Но это я отвлекся. Короче говоря, получается, что живорождение было вот для ихтиозавров первично. Насчет плезиозавров мы не знаем, было ли оно первично, но мы знаем, что они были живородящими. И опять же, тут, как говорится, миф разрушить не получится. Есть тому доказательства. Перед вами поликотель. Это один из плезиозавров, который, видимо, рожал живых детенышей. Скелет не такой красивый и образцово-показательный, как скелет ихтиозавра, но тоже внутри вроде бы мамки нашли вроде бы детеныша. Хотя всегда остается маленькая доля вероятности, глядя на такую находку, что это был злобный каннибал, который съел малыша. Но все-таки мы надеемся, что это был действительно именно живородящий плезиозавр, и вот так вот, соответственно, мог выглядеть этот процесс, опять же, скорее всего, хвостом вперед. Ну и, наконец, кто же разрушит миф? Почему же я все-таки сказал, что это миф? А разрушить миф решили мозазавры. Очень долгое время были ученые абсолютно убеждены, что они тоже стали живородящими. Конечно же, нам известно, что вараны откладывают яйца, но, видимо, когда они ушли в воду, им пришлось как-то перестроиться. Потому что мозазавры, ну, как-то выглядят так, что они тоже не могут вылезти на сушу. То есть, по их строению, кажется, что на сушу они не вылезут, а значит, ну, как бы не вариант им откладывать яйца. Надо рожать живых детенышей. И вдруг в Антарктике, такое неожиданное место для находок, обнаруживают вот такую штуковину. Долгое время она будоражила умы ученых и вообще не могли понять, что бы это могло быть такое. И в итоге назвали это нечто из Антарктиды. Но позже оказалось, что это все-таки не просто какое-то нечто, а это не что иное, как яйцо. Яйцо, но очень необычное, кожистое яйцо. И так как в этих породах находили только скелеты мозазавров, пришла в голову абсолютно логичная мысль, что это яйцо мозазавра. Но дальше встает множество вопросов. А каким же образом тогда мозазавры, извините, собственно говоря, эти яйца откладывали? Отложишь яйцо под водой, малыш утонет. Ведь яйца есть поры, яйцо тоже дышит. Через поры проникает вода. Малыш не может дышать, как говорится, водой, у него нету жабр, он захлебывается. Поэтому ни одна рептилия, которая живет в воде, ни какая-нибудь змея, ни какая-нибудь черепаха яйца в воде не откладывает. А вылезти на сушу, ну, выставить хотя бы заднюю часть, как-то отложить яйцо, ну, может быть, конечно, но это очень сложно себе представить, особенно для какого-нибудь гиганта вроде мозазавра Гофмана. А к тому же, ну, если ты просто, допустим, как-то с корем пополам вывалился на берег и там отложил яйцо и быстрее и скорее уплыл обратно, ну, это яйцо тут же съедят. То есть, значит, надо все-таки как-то яму раскопать, его закопать, еще что-то. Для этого надо много на суше времени провести. Ну, очень сложно это представить для мозазавров. Тогда, значит, вот нарисовали такую картинку. И эта картинка, в принципе, соответствует тому, что мы видим у некоторых морских змей. Они откладывали яйца кожистые. И тут же из яиц вылуплялся уже малышок. И тут же, собственно говоря, по поверхности и делал вдох. Буквально там ничего не достигнув дна. То есть, получается, что это как будто бы яйца живорождения, но только вот уже не родился живой детеныш, а все-таки еще яйцо вывалилось, но тут же уже из него родился малыш. Ну, в принципе, такой сценарий возможен. Однако, многие ученые сомневаются, что это было так. Ну, во-первых, уже давно было рассуждение о том, как могли размножаться мозазавры, и были некоторые косвенные доказательства того, что они живородящие, я сейчас на них сосредотачиваться не буду. Ну и, кроме того, буквально вот в том же году, а это, по-моему, у нас 20-й год был, когда эту штуку наконец-то разгадали, ее тайну, в этот же год выяснили, что, оказывается, многие динозавры откладывали кожистые яйца. И в Антарктиде известны динозавры. Спрашивается, а не могло ли быть такое, что просто-напросто динозавры отложили кожистые яйца, и одно из этих яиц, укатилось, скатилось, что-то с ним не такое нехорошее приключилось, из-за чего, собственно говоря, оно попало на мелководье, там было засыпано песочком и, собственно говоря, это сохранилось. Понятное дело, что специально никто яйцо под водой не откладывал, но, может быть, просто вот так вот получилось неудачно. Может быть такое? Вполне. Динозавров мы находим в морских отложениях в большом количестве, чем, как говорится, яйца хуже. Так что вопрос остается открытым. То ли это яйцо динозавра, то ли это яйцо мозазавра. То ли мозазавры были яйцекладущими, то ли были живородящими. Ну, а нас ждет следующее животное, и нас встречает Лиоплевродон, самый большой хищник всех времен, длиною 30 метров. Я сейчас вот практически цитирую фразу из вот этого фильма, из фильма «Прогулки с динозаврами». Ну, давайте разбираться. Итак, Лиоплевродон был такой? Был, безусловно, был. Это морская рептилия, замечательная, с огромной головой, родственник плезиозавра, но относящийся немножко к другой ветви завроптеридий, плезиозавров, которые, скажем так, укоротили шею и очень сильно удлинили голову для того, чтобы перейти от питания рыбы к питанию, между прочим, уже другими рыбоядными животными, например, ихтиозаврами или теми же плезиозаврами. В общем, это представитель плиозаврид. Лиоплевродон. Очень хорошее животное, замечательный хищник, длиной примерно 6-6,5 метров. Стоп. Только что вроде бы речь шла про суперхищника длиной 30 метров. А тут какие-то 6 метров. Но это же мегалодоном насмех. Но где-то здесь явно что-то пошло не так, да, в каком-то месте. Пошло не так все в том самом месте, когда стали изучать вот этих самых лиоплевродонов и других прочих плеозаврит. Дело в том, что эти ребята, как правило, сохраняются в очень фрагментарном виде. И из-за этого иногда их очень сложно изучать, сложно определять и сложно устанавливать их размер. Но нашел ты какой-нибудь позвонок, и вот гадаешь, сколько там этих позвонков было, какой он был длины. Смотришь на аналоги, а потом оказывается, когда находишь целый скелет, что аналоги-то у него совсем и не те, и все ты перепутал. Бывает такое. Вот так примерно приключилось и с гигантским лиоплевродоном длиной 30 метров. Изначально были найдены некоторые находки в Англии, которые, судя по отдельным костям, приписывались роду лиоплевродон, и при этом были гигантские, такие здоровенные. Но позже было установлено, что это на самом деле не лиоплевродон, а род плеозавр. А достоверно известные лиоплевродоны настоящие, они вот не очень большие, всего лишь до 6 метров. Ну, тоже на самом деле ничего себе. Но, как говорится, не супергигант, который нам показан в фильме. Минуточку. Но в таком случае должен быть плеозавр длиной 30 метров, не так ли? А плеозавры большие были, это совершенно справедливо. Вот, например, у нас в России есть такой плеозаурус россикус, или можно перевести плеозавр русский, которого находят, ну, допустим, в Подмосковье. Вот, относительно недавно, там пару лет назад, из Домодедовского карьера к нам в Дарвиновский музей принесли огромную такую костяху, по-моему, это была плечевая кость как раз от этого самого плеозавра русского. В палеонтологическом музее в Москве торчит вот такой вот кусок морды, сохранившийся. И, судя по, опять же, реконструкциям, это животное уже было длиной где-то метров 12. Ну, это уже совсем другое дело. Но, опять же, как-то вот не то, о чем говорилось в фильме, не 30. Ну, если хочется еще побольше есть, то существо, которое во многие документалки попало, известно оно как хищник X, предатор X. Это животное нынче известно как плеозаурус фанки. Но и оно оказалось все-таки не таким большим. Собственно, именно его-то кости находили около Англии. Потом поняли, что это его кости, вот этого хищника X. Но размер его оценили неправильно. Более новые оценки показывают, что длины он достигал где-то метров 15, ну 17, это вот прям вот уже максимум. Увы, 30 метров не получилось. Но знаете ли, 17-метровый хищник с почти 2-метровой головой, это тоже неплохо. Ну и заканчивая историю гигантских хищников, я все-таки должен упомянуть и мозазавров, а то они на меня обидятся. Мозазавры тоже были ничего такие. Вот перед вами самый крупный мозазавр, мозазавр Гофмана. Он, между прочим, тоже оценивается длиной где-то в 17 метров. А плеозавры правили морями где-то в юрском периоде. Ну а порядка 100 миллионов лет назад они вымирают, и на их место приходят мозазавры и начинают править уже морями мелового периода. Так что юра и ранний мел плеозавры, поздний мел мозазавры. Вот здесь этот классный мозазавр охотится на акулу. Обратите внимание, какие у него шикарные зубы, особенно нёбные. Из таких уж точно не вырвешься. Так, ну вот еще одна замечательная картинка, но я думаю, что он нас должен все-таки отпустить. На этом мы заканчиваем мифы по морским ящерам. Сегодня у меня было заявлено, можно сказать, две темы. И вторая тема – мифы о летающих ящерах. И я уверен, что им мы тоже обязаны уделить хотя бы толику нашего внимания. Они того определенно заслуживают. Итак, миф 6. Некоторые птерозавры были слишком тяжелыми, чтобы летать. И тут же, собственно, изображение того самого птерозавра, который был слишком тяжелый, чтобы летать. Я уверен, что среди зрителей, которые сейчас присутствуют на прямом эфире, или же тех, кто будет смотреть записи, очень многие сразу же, как бы с закрытыми глазами, ну хорошо, или там, не знаю, закрыв часть экрана, смогут понять, кто это такой. Это, конечно же, знаменитый Кецалькоатль. Ну, кто же еще? Не, ну, в принципе, есть кто еще. Там, как там, Арабургайя, по-моему, такая есть. Или что-то вот как-то могу путать. Потом Хацегоптерикс. Ну, в общем, сейчас у него уже появились конкуренты. Но в любом случае, вот, Кецалькоатль из них самый известный. Значит, каков масштаб бедствия? Ну, рост вы видите, да, размер имеет значение. А размах крыльев долгое время оценивался в 12 метров, сейчас уже опять подсократился слегка до 10,5. Но все равно неплохой такой. Да? То есть автобус крыльями накрыл бы вообще без проблем. В итоге, получается, животное реально очень большое, и возникает большой вопрос, а вообще, ну как это может летать? Собственно говоря, ученые долгое время были убеждены, что никак. Это уж слишком большой птерозавр. И вообще, в принципе, у нас есть птицы, которые даже не очень-то большие. Например, пингвины. И они не летают, ничего. Или там киви, допустим, тоже не летает. Ну а почему бы птерозаврам тоже не перейти вот к такому нелетающему образу жизни? Вот такая разновидность появилась. Очень большие птерозавры, которые стали бегать, но не летать. Но все-таки для нелетающего животного у него слишком хорошо развиты крылья. Ну, мы, правда, не знаем справедливости ради крыльев самого Кецалькоатля, мы их не нашли. Но мы знаем очень близких родственников, которые тоже довольно большие, и у них крылья хорошо развиты. Кроме того, мы знаем вот по тем костям Кецалькоатля, которые видели, что у них кости-то эти очень легкие. Вот можно посмотреть, как выглядит кость, допустим, того же Кецалькоатля, и увидеть, что она просто вся дырявая, ажурная, во многом похожа по строению на такую Эйфелеву башенку. Это, между прочим, не что иное, как его шейные кости, посерединке тут спинной мозг проходил, и вы видите, какая классная конструкция, как колесо, как спица в колесе, да, то есть посерединке спинной мозг, со всех сторон он отлично поддерживается, гениальная конструкция, очень-очень легкая, но при этом очень прочная. Больше никто до такого не додумался. Итак, скелет у нас легкий, очень легкий. Если бы это животное бы как-то изменилось, бы стало бы уже постоянно бегать, оно бы тоже как-то изменилось, потому что скелет бы стал тяжелее. У страуса кости гораздо более монолитные, чем у большинства птиц. Так что, ну да, здесь, скорее всего, мы имеем летающее животное. Но сколько такое животное могло весить, чтобы оно взлететь могло? Некоторые думают, что он прям был очень легкий, ну где-то килограммов 70. Вот это, 70 килограмм. Вы серьезно? Ну, да, возникают некоторые сомнения, прямо скажем. В принципе, если сложить все кости, ну и даже там не окаменелые, а вот гипотетически представить себе, что они костяные, ну мы получим, наверное, я точно не считал, но килограммов 60. 10 килограмм всего остальное, там мозги, внутренние органы, все-таки как-никак, вряд ли. К тому же не стоит забывать, что вообще-то говоря, есть еще мышцы. И мышцы-то как раз у птиц весят больше всего. Особенно грудные мышцы, которыми надо крылья, собственно говоря, крыльями махать. Поэтому, добавив всю эту мускулатуру, получаем вес где-то 200-250 кг. Это более правдоподобная оценка Уиттона, написавшего замечательную книжку «Птерозавры». Всем, между прочим, рекомендую. Так вот, значит, получается, что это животное весило все-таки не так уж мало. Но в таком случае как оно могло взлетать? Да нормально, в принципе. Как бы самолеты и более тяжелые взлетают. У него, конечно, реактивной тяги не было, но силы крыльев и силы мышц более чем достаточно для его полета. Физически различные опыты доказали, что это действительно так. Так что эта штука все-таки летала. Миф 7. У птерозавра была тонкая мембрана крыла. А здесь опять показан кадр из все того же любимого мною фильма «Прогулки с динозаврами». Любимого, но, к сожалению, по некоторым параметрам устаревшего. И вот в этом плане, пожалуй, что он тоже устарел. Дело в том, что судьба Орнитохейра, а это именно он, судьба Орнитохейра из фильма «Прогулки с динозаврами» довольно печальна. Он попал там в шторм, ветер туда-сюда могучий его мотал, и у него крылышко порвалось, он рухнул и погиб. Ну, в принципе, конечно, если ураган, ветер и так далее, и птицы гибнут. То есть, ну, конкретно в таких условиях, да, ну, можно сказать, что нет тут в фильме ошибки. Но в фильме много раз упоминается о том, что у него очень тонкое крылышко, а у него там и тончайшая мембрана. То есть, намек на то, что действительно очень тоненькая такая, буквально такая полосочка кожи. Ну, и долгое время думали, что так оно и есть. Но оказалось, что все-таки это не так. Дело в том, что сейчас найдено много довольно таких мумий, этих самых птерозавров, и удалось в том числе детальнейшим образом изучить, как устроена мембрана. Оказалось, что она трехслойная. Снизу сосуды, дальше мускулатура, причем довольно-таки такая мощная, вот, и кожа, и еще, соответственно, у нас есть специальный слой актинофибр, актинофибрилы, которые делали более крепким крыло, как жилки в крыльях насекомых. И, ну, и сверху, снизу еще кожный покров, да. А в итоге, если все эти слои сложить, получится ничего такая, в принципе, перепоночка. Ну, где-то, наверное, у крупных птерозавров до сантиметра была вот такая вот толщиной. Ну, порвать такую штуку можно было бы, конечно, безусловно, но уже не так, чтобы просто. Миф 8. У птерозавров была голая кожа. Ну, действительно, птерозавров почти всегда изображают с голой кожей, покрытой чешуей. Ну, неужели, опять же, все ошибаются? А когда изображали, не ошибались. Если, конечно, не рисуют их прямо сейчас. Если сейчас, то уже ошибаются, извините. Но наука не стоит на месте, и с недавнего времени мы знаем, что птерозавры были покрыты перьями. Причем довольно разнообразными. Самые разнообразные перья на данный момент были найдены вот у этого китайского товарища. К сожалению, он безымянный, хотя я подозреваю, что это кто-то из анурагнатит, судя по строению черепа. Вот. У него были найдены отпечатки перьев, даже удалось установить их цвет. Такой рыжеватенький, симпатичный. И оказалось, что он был весь абсолютно покрыт этими перышками, для того, чтобы не мерзнуть, собственно, в воздухе. Они не помогали ему летать, но они его, собственно, согревали. У многих уже птерозавров обнаружены отпечатки перьев. Есть даже такое забавное животное, Sordes pilosus, нечисть волосатая переводится. Ну, так его назвали, потому что там тоже видно вот эти замечательные отпечатки перьев. Так что миф разрушен, что можно сказать. Пожалуй, что с этим мифом будем покороче. Кстати, довольно любопытно, что у птерозавров есть перья, и причем довольно разнообразные, как оказалось. Мы знаем, что еще у другой группы живых существ, вот птерозавровая веточка, а вот эта динозавровая веточка. И у многих динозавров сейчас тоже известны перья. Но в начале лекции мы выяснили, что птерозавры не динозавры. А значит, раз у птерозавров и динозавров были перья, то, возможно, их общий предок тоже был пернатый. И вот это, конечно, неожиданная гипотеза. Правда, скорее всего, неправильно. По крайней мере, в прошлом году вышла замечательная статья, в которой проанализировали все, что известно о кожных покровах всех динозавров, начиная с самых первых, и доказали, что все-таки первые динозавры были чешуйчатые, покрытые чешуей. Так что, видимо, просто где-то там в генах была скрыта способность формировать перья и у динозавров, и у птерозавров, может быть, и у крокодилов. Надо попроверить. Следующий миф. Птерозавры спали вниз головой. Ну, шикарные опять картиночки есть. Вот, много таких картиночек. Когда птерозавры спят вниз головой на веточках, красиво так вот висят, как фрукты такие огромные. Красота, да и только. И кому только в голову пришла такая гениальная мысль? Ну, вообще, автор этого на самом деле известен. Вот, в 20-е годы эта гипотеза возникла. И не то, чтобы эта версия была, ну, прям-таки совсем ни на чем не обоснована. Есть же у нас летучие мыши. И летучие мыши тоже так спят. Но чем птерозавры хуже? У них тоже перепончатые крылья. И чем-то они на летучих мышей, наверное, похожи. Но все-таки летучие мыши не птерозавры. А птерозавры намного тяжелее. Птерозавры намного больше. И у птерозавров совсем иначе устроена задняя конечность. Когда изучили конечности вдоль и поперек, посмотрели, какие там мышцы, оказались, что эти конечности просто не способны были удержать вес птерозавра. Больше того, они в принципе плохо вот так гнулись, у многих там перепонки еще на этих конечностях на задних были. И они этими конечностями даже хватать-то ничего не могли. Так что, опять же, когда увидите в каких-нибудь фильмах, например, какой-нибудь мир юрского периода, парк юрского периода 3, когда там летят птерозавры и как коршуны хватают своими лапами кого-нибудь, кто внизу бежит, это тоже неправильно. Хватали они клювами, не лапами. Задними лапами они хватать никого не могли, они слишком слабые. Хорошо, мы выяснили, как не спали птерозавры. Но все-таки возникает тогда интересный вопрос, а как в принципе они спали? Один из вариантов, и собственно самый доказанный вариант, это сон анурагнатов, ну и возможно многих других мелких птерозавров. Такие крошки-птерозаврешки, а анурагнат был где-то вот такой, сантиметров 10-15, вот, они могли спать спокойно на деревьях, допустим, только не снизу, а сверху. На веточке. Или же, допустим, спрятавшись в каком-нибудь там дупле, где-нибудь под корнями. Собственно, некоторых так вот находят прямо в такой позе, как будто бы они спят, из-за чего такая мысль и возникла. Но это мелкие. А крупные-то как? Может, так? Вряд ли. Я думаю, тут вы со мной согласитесь, что вряд ли. Но вопрос интересный. На самом деле у нас нет никаких, собственно говоря, оснований утверждать, как именно спали крупные птерозавры. Нету следа какого-нибудь спящего птерозавра, допустим, хотелось бы. Поэтому остается лишь гадать, но гадать мы можем, собственно, опираясь на современных животных. Ну и если нам не подошли летучие мыши, можно опереться на птиц. Птицы многие спят, например, на воде. Птерозавры, как выясняется, прекрасно плавали. Вот как раз следы плавающих птерозавров есть. Так что они тоже могли спать на воде. Они могли спать, допустим, где-нибудь на скалах. Вот эта классическая идея, что птерозавры где-то там на скале сидят. Она, в принципе, тоже вполне работает. Да, нормально, можно спать на скале без проблем. А там тебя никто не тронет. Ну и, наконец, если у нас птерозавры небольшие относительно, или да, если они большие, они могут еще на каких-нибудь островах сидеть, где им никто не страшен, они могут спать просто посреди поля. Например, какие-нибудь кицеркуаты, они жили на островах отдельных, также и хацикоптериксы, и там, собственно, они были крупнейшими хищниками, их никто не мог побеспокоить, они спали вообще без проблем просто на земле. Ну, а какие-нибудь бедные птеродактили, которые вот там вот в Зеленгофене найдены, тоже там был небольшой остров, но они сами-то крошки, там их, может быть, кто-нибудь мог бы схватить. Как же им, бедняжкам-то, спать? Скалы там рядом никакой не предвидится, пустыня только на острове. Видимо, так же, как чайкам, просто на берегу. Сидеть вот так вот кулечками спать, может быть, положив голову под крыло, кто знает. Но и, собственно говоря, так как они в основном, видимо, были стайными, спали они чутко, если какой-то шорох, кто-нибудь сразу же поднимется, взлетит, и птерозавры смогут скрыться от опасности. Ну, в самом крайнем случае, если кого-нибудь из птерозавров схватит, ну ладно, соседы съедят, а остальные улетят. И последний миф на сегодня. Гребни птерозавров помогали им в полете. Это, в принципе, не то чтобы миф, это, опять же, несостоявшаяся научная гипотеза. Почему несостоявшаяся? Ну, потому что гребни птерозавров разные. Мы видим, что они очень по-разному устроены, птерозавры очень разнообразная группа, и у некоторых из них они выглядят так, ну, как бы, как будто бы помогать в полете такая штука не сможет, скорее, разве что только мешать. У некоторых гребней нету, однако же они тоже летали. Значит, все-таки они как-то поворачивать с помощью этого гребня не поворачивали, иначе бы эти бы летать не смогли. Ну и, наконец, собственно, самое лучшее, наверное, доказательство – это то, что у нас есть некоторые птерозавры, для которых известен половой диморфизм. Когда у самца есть гребень, а у самок нет. Ну, например, дарвиноптера. У самцов есть, у самок нет. Или же, допустим, те же птернодоны, там и у тех, и у других есть гребень, но у самок он там в разы меньше, а у птернодона самца, ого, какой гребень. Это что же получается, самец классно так вот поворачивал, маневрировал, а самочки, ну так уж худо-бедно, лишь бы долететь, так уж только по прямой летали. Ну, нет, конечно. Значит, это все не для того, не для полета. А для чего тогда много гребней же? Видимо, для красоты. Для того же, для чего и птицам всякие разные хвосты невероятные, длинные, там, с тонких перьев, яркие, еще какие-нибудь. Вот. Ну, нам известно, что, вот, например, эта птичья братья, она очень любит демонстрировать свой богатый внутренний мир. И в этом плане птерозавры ничем не хуже. Тем более, что они, в общем-то, дальние, но все же родственники птиц. Так что, видимо, тоже это все было нужно для демонстрации, для того, чтобы удобнее было отличить особь своего вида, ну а также, конечно же, для всевозможных брачных игр. И на этом, дамы и господа, мы заканчиваем сегодняшнюю лекцию. Спасибо, что послушали, ну и, конечно же, я готов выслушать ваши вопросы.
1: Да, спасибо за лекцию, мы принимаем ваши вопросы, пишите в чате. Спасибо за ваши донаты. Мы снова набрали на новый эфир.
0: О, ура!
1: А у нас первый вопрос.
0: Прекрасно.
1: Были ли вторично водные рептилии, произошедшие от птерозавров, вроде современных пингвинов?
0: Ну, из того, что я знаю, нет. То есть, если они и были, то мы их еще пока не открыли. Говорить прямо категорически нет, там не могло быть такого, но не приходится. Потому что каждый раз находятся очень неожиданные эксперименты эволюции. И я не вижу никаких ограничений к тому, чтобы птерозаврам стать вторично водными. Но пока что такого не находили. Вот древние птицы, которые были вторично водными и полностью переставали летать, например, гесперорнисы, это ну, как бы никакого отношения ни к пингвинам не имеет, ни к кому. Такие, пожалуйста, были, такие известные уже давно. Птерозавров пока таких не находили.
1: Да, следующий вопрос. Вчера пересмотрел «Прогулки с морскими чудовищами». Ярослав, насколько фильм актуален в 23-м году и чем питался Архелон?
0: Так, «Прогулки с морскими чудовищами». Если мне память не изменяет, это там, где вместе с морскими чудовищами, по-моему, еще и Найджел Марвин плавал и тоже там что-то все изучал. Я, к сожалению, в отличие от «Прогулок с динозаврами», не идеально помню этот фильм. Я его смотрел буквально один раз. Вот. Поэтому не могу сказать, насколько много там биологических ошибок. Но подозреваю, что наверняка они тоже уже есть в некотором количестве, потому что все-таки фильм вышел, по-моему, в 2002 или 2003, ну и как бы за 20 лет палеонтология ушла очень далеко, и в том числе палеонтология морских рептилий. Но вот, к сожалению, конкретику сказать не могу, надо будет пересмотреть, честно говоря. А что касается Архелона, значит, как там вопрос звучал?
1: Чем питался?
0: Вот в плане Архелона никаких новых данных нету. Ну, судя по всему, хищник рыбой, видимо, какой-то питался. Ну, как бы скелет нашли, его один раз изучили, ничего нового про него сказать не смогу. Новых статей я по нему не видел. Каких-то сенсационных.
1: Следующий вопрос. Ярослав, как вы думаете, может ли гребнистый крокодил в случае глобального вымирания современных высших хищников океана стать чисто морским хищником, типа мозазавра?
0: Ну, знаете, эволюция штука очень непредсказуемая, поэтому гадать, честно говоря, бессмысленно, потому что допустим, находясь где-нибудь там в середине мезозоя, а уж тем более палеозоя, предсказать, чего будет там через десяток миллионов лет, что там какие-то появятся вначале динозавры, птерозавры, потом все это вымрет, появятся различные млекопитающие, а в конце еще и человек. Но это вообще было бы просто нереально. И ни один бы там супер-мега-мозг бы тогда бы это не предсказал. Это череда множества случайностей. Так-то теоретически, ну, как бы в том, чтобы крокодилом стать морскими животными, я никаких проблем не вижу. Потому что попросту крокодилы это уже делали, и делали даже неоднократно. В мезозое я вот сегодня как-то у меня так получилось, что не была затронута крокодилья тема, но в принципе для мезозоя крокодилы это прям нормальная составная часть морской фауны. То есть они уходили в воду, причем уходили несколько раз, одни из них уходили в воду, причем уходили несколько раз, одни из таких очень

0: сказать не могу. Теоретически возможно.
1: Ярослав, в каком родстве находятся лепревдоны и кронозавр, и тилозавр, и мозазавр?
0: Так, вот этот вопрос уже сложнее.
1: Плевродон и кронозавр. И тилозавр, и мозазавр.
0: Ну, я, к сожалению, не берусь ответить на этот вопрос, потому что, ну, могу сказать абсолютно точно, что и кронозавр, и леоплевродон – это плеозавриды, а, соответственно, тилозавр и мозазавр – это мозазавриды. Ну, могу лишь… вот по мозазавру я еще помню, что, значит, у них там, в принципе, такое подразделение идет даже дальше более дробное, но я прям не помню даже, как эти конкретные таксоны называются. Но если не ошибаюсь, есть мозазавримы, да, это, по-моему, подсемейство такое, и есть, собственно, тилозавримы. То есть они в какой-то момент, конечно, имели общего предка, но потом разошлись достаточно сильно, и на протяжении там пяточка, десятка миллионов лет у них был свой путь. А кронозавр, леоплевродон, вот этих ребят, ну, их там, насколько они далеко, на разных веточках сидят, этих плеозаврид, я вот прям совсем не помню, увы. Но мне кажется, самое простое, чтобы ответить на этот ваш вопрос, это просто взять, открыть филогению, допустим, даже в той же Википедии, там отлично рисуют эти деревья, их довольно актуальны. И посмотреть, если рядышком на соседних веточках, ну, значит, братья родные, если там далеко, значит, разошлись достаточно давно. Я обычно так и делаю. Ну, не обязательно Википедию, но вот именно филогения в этом плане лучшая помощница.
1: Были ли морские ящеры ядовитыми?
0: Так, ну, пытаюсь вспомнить, есть ли для кого-то прям вот такие вот доказанные случаи ядовитости. Теоретически-то, конечно же, никто им не мешал бы быть ядовитыми, но доказать это, как правило, довольно сложно. Мы можем доказать ядовитость только в том случае, если мы видим буквально в черепе какое-то странное углубление, объяснить которое мы не можем, которое не просто там для слюнной железы, а вот для какой-то необычной железы, или же вот... И даже это сложно сказать, потому что как бы, слюнные железы и ядовитые железы, как правило, в одном месте находятся. Их там можно перепутать. А идеальный случай – это когда вот есть там зубы, и в зубах канавки, по которым стекает яд, и это вот вообще прям красота, и тут все однозначно. Но я таких животных не помню. Так что, если и были, мне они неизвестны.
1: Зачем рукокрылые вообще начали спать вниз головой?
0: Никогда не задумывался на эту тему, это могу сказать честно. Вот. Ну, возможно. Тут, конечно, можно только гадать, потому что никто больше так не делает, и у нас нету, как говорится, никаких свидетельств о том, как спали древние рукокрылые, чтобы как-то проследить этот эволюционный путь вот этого их сна конкретного. Поэтому нам остается лишь гадать, в чем, собственно, преимущество такого сна и зачем они могли так начать делать. Преимущество довольно очевидно, потому что, как правило, рукокрылые благодаря этой способности могут закрепиться в тех местах, где их, собственно говоря, никакой хищник не достанет. Но как они дошли до жизни такой, вот это тоже вопрос большой. Ну, допустим, на деревьях там еще можно было бы сверху попробовать, но, опять же, это не то, чтобы очень удобно. Сверху там все-таки они, как правило, больше, чем некоторые веточки, на которые они умудряются зацепиться. Вот, и потом сверху на веточке тоже проще их зацепить, вот, если какой-нибудь хищник подкрадется, а вот снизу их, поди, еще там достань. И пока будешь к ним подкрадываться и пытаться как-то снизу свеситься, чтобы какое-нибудь рукокрылое поймать, там уже наверняка они все проснутся и улетят. Вот сверху гораздо проще напрыгнуть. Ну, а если мы вспомним, как они в скалах, какими-то там в пещерах висят, ну, там как бы вообще без вариантов. То есть, либо, если бы они бы так не спали, им бы пришлось бы просто на земле спать. Вот, а так они вот получили уникальную возможность спрятаться от всех хищников и оказаться в полной недосягаемости. Но как они до этого дошли? Вопрос хороший, на который ответа пока нет. Насколько мне известно, по крайней мере, первый парень из вот этих вот рукокрылых, Икороникторис, которого нашли в США, в Грин-Риве, уже обладал лапками примерно такого же строения, как и современные. То есть теоретически он тоже мог спать вниз головой, как бы у него была такая возможность. Спал или нет, это уже не проверишь. Вот. Кстати, пользуясь случаем, могу сказать, что Икороникторис есть у нас в приложении 3D-динопедия. Вот, так что если кто-нибудь его установит, сможет с ним познакомиться.

0: 3D-модельку покрутить.
1: Были ли перелет...
0: я готов слушать.
1: Были ли перелетные птерозавры как птицы?
0: Так.
1: То есть, которые мигрировали, наверное, да?
0: Из... Не-не-не, я понимаю, о чем вопрос, конечно же, да. Но здесь, опять же, очень сложно как-то это проверить. То есть, есть птерозавры, допустим, которые известны вообще только из одного местонахождения, и, кстати, таких большинство. То есть, очень мало каких-то птерозавров, которые во многих местах, причем еще и одного вида, желательно. Вот. Так что это, в свою очередь, скорее говорит о том, что они вряд ли были вот такими уж сильно дальними летунами. Но, в принципе, есть птерозавры, которые найдены в нескольких местах, вот если не ошибаюсь. Ну, как минимум, можем сказать, что они были способны к дальним перелетам. Это вот точно совершенно. Потому что, ну, во-первых, проводились эксперименты самые разные, проводились подсчеты, и оказалось, что некоторые из них очень даже приличную скорость развивали. Например, для того же Кецалькоатля, там где-то от 100 до 170 километров по-разному посчитали, в час мог преодолевать. И, кроме того, ну, считают, что они были достаточно сильными и выносливыми, и могли спокойно там совершать перелеты на несколько тысяч километров. То есть теоретическая возможность у них такая была, но чтобы были прям такие практические доказательства, ну, особо нету. То, что они расселялись на большие территории, да, потому что мы как бы видим их по всему миру, и больше того, на уровне, допустим, семейств или там родов каких-то даже отдельных, мы можем их наблюдать во многих местах. Вот так, чтобы один вид одновременно в нескольких местах, и это вот прям доказывало их перелетные способности, но я, опять же, такого, к сожалению, не помню.
1: Были ли...
0: У них, прошу прощения, могу еще маленькое добавить это замечание. Тут стоит еще отметить, что у них, в принципе, необходимости, наверное, большой не было, потому что все-таки стоит вспомнить, что у нас во время мезозоя климат был достаточно выровненный, поэтому как бы перелетать во время каких-то сезонов, ну, разве что во время сухого сезона надеяться где-то найти более удачное место, ну, довольно-таки бессмысленно. Может, какие-то миграции делали там на 100 километров, на 1000, но... Не факт. Ладно, слушаю.
1: Были ли у птерозавров воздушные мешки, как у птиц?
0: Да, да. Это как бы доказанный факт. У них там есть, собственно, это просто следы этих воздушных мешков в костях. Так что с этим у них полный порядочек. Тут могу ответить кратко. Кратко и по делу. Потому что здесь есть прям объективные доказательства.
1: Где искать ископаемых птерозавров в Российской Федерации?
0: Ну, в принципе, таких прям мест с супер идеальными птерозаврами на территории нынешней России нету. Вот на территории бывшего Советского Союза были, пожалуйста. Например, в Казахстане вот есть там озеро Каратау, где просто фантастические сохранности окаменелости. И там вот как раз нашли этого Сордоса пилозуса и, по-моему, даже еще какой-то вид птерозавров. То есть там было. На территории современной России нет. Нет вот прям таких мест с хорошими птерозаврами, но не то чтобы нет мест, где птерозавры жили. Птерозавры, безусловно, жили на территории, которую сейчас занимает наша страна, и во многих местах их кости находят. Но они, как правило, очень-очень фрагментированные. То есть, либо это кусочек челюсти, это прям супер хорошая находка, какой-нибудь кусочек кости, а чаще всего это просто зубки. Поэтому во многих местах у нас как бы зарегистрированы птерозавры, известны птерозавры, и там с нескольких местонахождений в Сибири, из Поволжья, во многих местах. Вот, и даже там, допустим, в Рязани недавно была находка, зуб орнитохейрового птерозавра. Ну вот как бы видно, что зуб, можно даже попробовать установить семейство, но на этом все, ой. Самые лучшие, пожалуй, птерозавры, это вот как раз птерозавры из Поволжья, потому что там хотя бы хоть какие-то вразумительные куски их нашли, и два рода птерозавров выделили. Один из них волга-драка, второй, к сожалению, не помню.
1: Почему древний континент назывался Лаврусия? Любимая Россия?
0: Хороший вопрос. Вот. Ну, я гадать не буду, я, честно говоря, просто не помню этимологию этого слова, но подозреваю, что да, что там как-то возможно, что как раз чего-то с русами там было связано, но я не помню просто, поэтому Ой, опять же могу вас сослать на любую энциклопедию, в которой вот такие вещи пишутся просто сразу. То есть буквально вам прогуглить быстрее, на самом деле, чем мне вопрос задать, и вы увидите происхождение, этимологию слова «Лаврусия». Можете в комментариях поделиться, мне даже самому будет интересно. Ну, хотя я и сам потом почитаю обязательно. Освежу воспоминания.
1: А какой самый древний ныне живущий вид птиц?
0: Самый древний ныне живущий вид птиц. Ну, прямо так вот, чтобы по виду, не скажу. Если говорить не по виду, а вот, скажем, на уровне, там, не знаю, отряда, скажем, да, то здесь уже можно подискутировать. В принципе, одни из самых древних живых существ, которые сейчас вот как бы среди нас в птичьем обличье находятся, это утки. Вот эта вот утино-гусиная ветвь, она прям супер древняя на самом деле. И больше того, что-то подобное утке известно даже из мелового периода. Например, тот же Вегавис, который изучен со всех сторон. Видно, что он похож на утку. У него даже нашли сиринкс. Это такое, можно сказать, хрящевая часть гортани, которая там отвечала за, помогала в формировании звуков. Вот, и выяснили таким образом, что он крякал как утка, то есть прям практически утка. Но, правда, современные систематики все-таки там подумали-подумали, поколдовали-поколдовали и выяснили, что Вегавис это все-таки древняя линия, это не совсем современные утки. Но в любом случае все равно утки это одни из самых древних птиц на планете, которые сейчас есть. Так что делаю ставку на уток.
1: Уточните, пожалуйста, как морские рептилии ощущали запахи?
0: Морские рептилии ощущали запахи по-разному, потому что морские рептилии в принципе разные. То есть у некоторых очевидным образом обоняние шло через ноздри, собственно говоря, так же, как и у наземных рептилий. Что-то подобное вот как раз изучено, допустим, у ихтиозавров, у плезиозавров. Вот есть даже там какие-то модели, как в ноздрю заходил, там выходил этот, выходили водные источники, и как они могли ощущать там запахи. Вот. К сожалению, сами органы, конечно, не сохраняются, обонятельные луковицы, но предположить, как это все функционировало, мы можем. Что касается мозазавров, вот у них как раз тоже гипотетически предполагают, что запахи они чувствовали при помощи раздвоенного языка. Опять же, так же, как и наземные вараны. Ну, основываясь на том, что, соответственно, в целом, в плане вот, строения ноздрей, в плане строения там, каких-нибудь там подъязычных костей, они устроены примерно так же, как у наземных варанов, и в этом плане мало изменились. И, скорее всего, значит, и восприятие запахов тоже мало изменилось. И, опять же, обонятельные доли развиты не больше, не меньше, чем у наземных. Так что тоже, видимо, запахи они чувствовали неплохо. Но, опять же, сам язык раздвоенный какого-нибудь окаменевшего мозазавра нам неизвестен.
1: Ярослав, пришлите, пожалуйста, ссылку на статью про покровы ранних динозавров. Вы о ней говорили в лекции. Вопрос. Что вы думаете о теории, что тераподы и птицетазовые динозавры ближе друг к другу, чем к завроподам?
0: Насчет статьи это пожалуйста. Тут, как говорится, не забыть и не забегаться. А так-то, в принципе... Ну, ссылочку найти не проблема, а в чат кинуть тоже. Не в чат, я думаю, уже в комментариях к видео, скорее всего, да. Не проблема. Постараюсь так и сделать. Единственное, что могу отметить, что это все-таки не про покровы самых древних динозавров, это, в принципе, статья такая сборная, практически монографическая, да, только и по одной узкой такой теме про покровы. То есть там вся информация о покровах динозавров, которая известна, она была собрана. Ну и, соответственно, о древних там тоже есть. Что касается вот этой вот гипотезы о том, что, соответственно, у нас завроподы идут особняком, и, может быть, даже не динозавры. Такие высказывались мнения. Честно говоря, для того, чтобы дискутировать на эту тему и вступать прям рьяно за или против, надо быть все-таки прям... узким специалистом по динозаврам, потому что вот с вершин моих познаний все-таки человек, который, ну, наверное, что-то в динозаврах понимает, хочется верить, но не являющегося узким специалистом все-таки именно по динозаврам, мне аргументы авторов, которые говорят о том, что завроподы, они отличаются от всех остальных, и аргументы последующих авторов, которые новые статьи выпустили о том, что нет, все-таки завроподы и тераподы, они очень близки. Вот, мне они кажутся абсолютно равнозначными. То есть и те вроде бы там хорошие дельные вещи говорят, там, опираясь на костный материал, там строят свои филогении, там вот эти матрицы, как сейчас там делают, на себя кучу параметров на компьютере все это анализируют. Ну, и те вроде бы дело говорят. Но кто прав, кто виноват, скорее всего, покажет время. Сейчас это просто была такая прям уж совсем неожиданная новость о том, что завроподы, они не такие, как все. Вот, что птицетазовые и тераподы гораздо ближе друг к другу. Но, я думаю, какое-то время, так сказать, еще поизучают, еще какие-то новые данные появятся, и тогда уже истина прорисуется в этом вопросе.
1: Как сон вверх ногами у рукокрылых не приводит к повреждению мозга от притока крови?
0: Ну, опять же, чтобы ответить прям детально на этот вопрос, надо детально вникать в морфологию рукокрылых, чего я, к сожалению, до сего момента еще ни разу не делал. Поэтому у меня есть тоже такое довольно общее представление. И насколько я представляю себе, у них довольно интересным образом функционирует, собственно говоря, кровеносная система, и они могут каким-то образом перенаправлять, собственно говоря, потоки, чтобы у них там в мозг просто, когда они переходят в сонный режим, чтобы у них там в мозг просто давление не зашкаливало, там сумасшедшее количество крови не текло, и мозги там через глаза не вылетали. То есть просто немножечко как-то там меняется конфигурация кровеносной системы, и на мозг течет очень мало крови, ну, как мало, столько, сколько необходимо для питания, не больше. Но вот как конкретно вся эта там система каких-то клапанов или еще чего-то устроена, вот это я, к сожалению, сейчас не скажу.
1: У кого, из морских... такое. Да, угу. У кого из морских ящеров был самый сильный укус?
0: Самый сильный укус из морских ящеров. Из морских. Так, надо подумать. В принципе, по морским поменьше, конечно, статей всяких насчет анализа их силы укуса, чем по наземным. Поэтому здесь не так много информации. Но я абсолютно не уверен, что это именно так. Могу я ошибаться. Но, по-моему, вот мозазавры. Мозазавры все-таки. Но, опять же, очень давно я на эту тему. Чего-то мне какие-то статьи попадались. Специально я тоже информацию не искал, поэтому могу что-то и перепутать. Так что уж извините, если что. Если потом увидите иную информацию.
1: А разве это правда или гипотеза, что у крупных динозавров было по два мозга? Стегозавр, тираннозавр и так далее.
0: Ой, я даже удивлен этому вопросу, потому что, по-моему, за последние лет, наверное, 5, все, кому не лень, вообще все лекторы, блогеры, которые с динозаврами связаны, вот эту тему обсосали со всех сторон. И в книжках уже там пишут по-другому. Короче говоря, эта тема как раз уже сейчас изучена детально. Нет, не было там никакого второго мозга. Откуда взялась вообще гипотеза про то, что второй мозг есть? Ну, смотришь на какого-нибудь диплодока. Видишь, здоровенная такая штуковина размером с подъемный кран. Да? При этом мозгов там, ну вот, как у собаки. Но при этом какого размера собака и какого размера диплодок? Ну, понятно, что, видимо, эта штука соображала не очень. А смотришь на стегозавра. Тоже здоровенный такой парень, там, ну, 7 метров, а то и 9 метров некоторые там оценки дают. При этом, опять же, мозг чуть покрупнее грецкого ореха. И вот такая вот штуковина, как-то он должен ее управлять. Думали, как это вообще возможно, и тут стали приглядываться к позвоночному столбу и к тазовой области. И оказалось, неожиданность-то какая, что в тазу есть расширение, как раз вот, собственно, там, где проходил спинной мозг. И возникла идея, то, что возможно, что они были крепки задним умом, и у них вот там был второй центр, который управлял задними конечностями, и, соответственно, был второй мозг, буквально. При этом самое интересное, что вот этот второй мозг даже по объему был больше, чем головной. Но это все было раньше, пока изучали только скелеты динозавров. Когда же выяснили, что динозавры и птицы – это практически одно и то же, И, соответственно, у нас можно ориентироваться на птиц при изучении динозавров. Решили посмотреть, как устроены птицы получше, и присмотреться к их тазовой области. И, о чудо, у них там тоже расширение. Но только тут птичка-то, как говорится, живая. Ну, как, скорее всего, конечно, то, которое вскрывают и мозг изучают, уже не живая, но неважно. По крайней мере, свеженькая, и там вот это все еще сохранилось, мясо-то. И можно посмотреть, что там находится. И посмотрели, и оказалось, что там находится так называемое гликогеновое тело, которое выделяет особые вещества, которые поддерживают деятельность мозга, но никоим образом думать они не могут. То есть самих нервных клеток там нет. То есть там был особый центр, который помогал, обеспечивал, скажем так, защиту, поддержку вот, спинного мозга, но никоим образом не думал. Думать им приходилось все-таки только головным мозгом. Видимо, как-то хватало.
1: И последние два вопроса.
0: Угу.
1: Почему у нас так мало копают? У нас, я так понимаю, в России динозавров и вообще древних позвоночных.
0: Знаете, у нас на самом деле не мало копают. У нас копают очень даже неплохо. Ну, каждый сезон в самых ключевых местах у нас копают. Так что грех жаловаться. Как раз вот лет 20 назад можно было бы пожаловаться, что что это у нас нигде не копают. Было дело. А сейчас экспедиции, несмотря на иногда не самое лучшее финансирование, все равно идут. Вот каждый год, допустим, те же там сотрудники Санкт-Петербургского университета там ездят в Якутию, допустим, копать динозавров или еще куда-то. Вот там есть, допустим, у нас прекрасные динозавры в Амурской области, и там просто сейчас музей есть, там есть сотрудники, которые каждый год вот копают и, собственно говоря, всю жизнь этому посвятили. Есть динозавры, допустим, в, как это называется, это у нас при Байкалье, наверное, да, Забайкалье. Вот в Забайкалье у нас есть динозавры, и, соответственно, там тоже, ну, я не знаю уж, правда, сейчас последние пару лет копали там или нет, но до этого все время копали, совершенно точно, были то международные экспедиции, то частные экспедиции, но мне кажется, что и сейчас из ближайших там геологических институтов приезжают, копают. Так что пытаемся, копаем. Ну, другой разговор, то, что можно было бы побольше, и всегда хочется побольше. Но для этого нужно побольше денежек, побольше палеонтологов. Ну, как бы, это все отчасти в наших силах, собственно. Вот. Кроме того, стоит еще сделать скидочку на то, что у нас не так, чтобы много мест, где можно покопать динозавров. Все-таки в этом плане нам меньше повезло, чем Китаю, поэтому по всей территории копать не получится. Там просто динозавров нет. Как-то так.
1: Ярослав, почему вымирали и сменяли друг друга морские ящеры в мезозойскую эру? Что по смене в других формах и классах морской фауны этих же периодов?
0: Я так понимаю, что здесь речь в первую очередь о самом глобальном процессе перестройки морских сообществ, которое произошло где-то на рубеже позднего мела и раннего мела и позднего мела. Ну, на самом деле, чуть-чуть попозже уже, даже на самом начале позднего мела. Вот. Ну, стоит отметить, что на самом деле это была не единственная перестройка. Например, очень такое сильное вымирание, про которое многие забывают, потому что многие просто этих животных не знают, которые вымерли. Всяких там плакодонтов, еще кого-то и куча других морских животных. Так вот, это вымирание было в конце триасового периода. И тоже там, на самом деле, была хорошая такая перестройка. Ну, и есть еще ряд более мелких вымираний. Значит, в чем причина, да, и что там по другим фаунам? Если говорить о триасово-юрском вымирании, которое я только что упомянул, это одно из, вообще-то говоря, большой пятерки великих массовых вымираний. Поэтому там огромное количество всякого разного вымерло. Там вымерли, допустим, и многие группы аммонитов, там вымерли все канодонты, такие странные существа, похожие на, ну, на миногу, допустим. Да. Там вымерло некоторое количество двустворчатых моллюсков. То есть там прям был конкретный кризис, и его связывают с деятельностью вулканов. Вот, кстати, опять же, в прошлом году была статья новая про вымирание триасовое, там англичане покопались, получше там все поизучали, эти всякие пограничные отложения, и доказали, что вулканы во всем виноваты тогда были. Там и потеплело, и бескислородные события были, вот бедные воды морские потеряли кучу кислорода. Кроме того, там еще и сероводород пошел тоже от подводных вулканов. Короче говоря, все было плохо. А гораздо любопытнее история вот с следующим вымиранием, которое вот где-то порядка там 90-95 миллионов лет назад. Вот. Вот с этим вымиранием все не так однозначно, хотя там тоже на самом деле перестройка была приличная, и многие акулы, костные рыбы тоже на это среагировали. Ну, возможно, и моллюски, но по моллюскам тут вот не скажу, просто не помню. Так что определенно там тоже что-то происходило, но вот что происходило, вот тут вот вопрос. То есть там есть некоторая перемена климата, но она не то чтобы прям грандиозная. То есть, ну да, там климат изменился, но как бы менялся он и до этого более сильно, а такого вымирания не было, и не вымирали целые группы вроде ихтиозавров, и там почти что всех плеозавров подкосило. То есть, на самом деле, вот с этим вымиранием все не так однозначно, но, отвечая все-таки на вопрос, могу сказать, что да, это вымирание фиксируется не только по морским рептилиям, но и по другим группам. А вот причина его пока что еще дискуссионна. И вот меня лично больше всего в этом вымирании удивляет исчезновение ихтиозавров. Потому что они, конечно, были, на мой взгляд, самые приспособленные к морской среде. Они прям идеально повторили рыбу. И почему вдруг вот настолько приспособленные животные исчезают, а, например, плезиозавры нет? Ну, это для меня большой вопрос. Я специально вот на эту тему я специально там много статей рыл. Есть некоторые рассуждения, но они какие-то такие неубедительные. Так что я пока ответ на этот вопрос не получил для себя.
1: Ярослав, большое спасибо за сегодняшнюю лекцию, за ответы на вопросы. Нашим слушателям, наших слушателей мы благодарим за донаты, ждем вас через неделю. До свидания.
0: Да. Ну и в конце могу еще сказать маленькое, да, заключительное слово. Я хочу сказать, что у нас, между прочим, ВКонтакте проходит голосовалочка, в которой мы выбираем темы следующих эфиров, так что, если что, присоединяйтесь. Но, судя по тому, по тем результатам, которые я видел сейчас, вот в последний момент, перед тем, как уже начать эту лекцию, выигрывает лекция про мифы о динозаврах, так что, возможно, мы как раз на следующей неделе эту мифологическую тему поднимем. Мне лично понравилась эта концепция голосовалки, так что я думаю, что мы будем ее продолжать. Так что заглядывайте в ВКонтакте, там много чего интересного группа происходит архе. В группе Архе. Да. Да, совершенно верно. Ну вот, ну да, и теперь можно уже и попрощаться. Всем хорошего настроения и, конечно же, никогда не теряйте интерес к науке. До свидания.

Дорогие друзья, дорогие любители русской истории, добрый день. Сегодня необычная лекция или необычный рассказ. Я записываю ее, выдаю секрет, 9 июня 2022 года. Именно в этот день, 350 лет назад, родился царевич Петр Алексеевич Романов. Запись у нас юбилейная. Петр родился неизвестно где, то есть в Москве, но точное место рождения, как мы в самой первой лекции вам рассказывали, неизвестно. Неизвестно, почему его назвали Петром, потому что это очень редкое имя среди князей, правителей, царской фамилии. По-моему, один раз встречалось до Петра среди всех известных нам московских Рюриковичей. Приход к власти Нарышкиных и Петра – это тоже совершенно необычная история, ведь в наших учебниках говорили советских о том, что прогрессивные Нарышкины пришли к власти в конфликте с консерваторами Милославскими. В действительности, скорее, Нарышкины были в большей степени консерваторами. Старое московское боярство во главе с патриархом Иоакимом, оно пугалось нововведения царя Федора Молодого, интеллигентного, умного, современного, болезненного, правда. Пугалось его бродобрития, пугалось его тяги к польскому платью и полагали, что Нарышкины будут как-то поспокойнее. Вырастет из Петруши старинный, московский, серьезный государь. Не нравился им мягкий западник Федор Алексеевич. Получили потом Петра Алексеевича, как говорится, по полной программе. Сегодня мы поговорим с вами о последних годах жизни государя-императора Петра I, об итогах его царствования. После главного военного триумфа, победы в Северной войне, провозглашения России империей, история отмерила совсем еще не старому Петру всего 4 года жизни. Но это были такие же насыщенные года, как и все предыдущие. Мы часто говорим про позднего Брежнева, позднюю Екатерину, подразумевая, что лидер уже мало участвует в делах, отдает их на откуп фаворитам, приближенным. В отношении Петра этого не сказать. До последнего дня Петр работал как раб на галерах. Это легко проследить по его документам, записям, указам. Петр вел дневники, ежедневники, занимался, как бы сейчас сказали, тайм-менеджментом. Рабочий день у него был очень насыщенный. Он писал: «Пятницу работаю в Сенате, суббота пишу историю Свейской войны, воскресенье адмиралтейский регламент», там и так далее, и так далее. Выходных у царя не было. Потом, каждый вечер он еще любил садиться за свои ежедневники и вычеркивать те дела, которые были им сделаны, соответственно, отмечая, что надо доделать на следующий день. Чтобы проиллюстрировать разносторонность решаемых Петром задач, я по традиции просто перечислю небольшое число знаковых указов, законов, изданных в эти годы. Ну, во-первых, это продолжение реформы городского управления. У Петра уже была реформа в 1699 году, когда появилась ратуша, появились правила выборов в земские избы. Городское население было тогда очень немногочисленное, всего где-то около 3% общей численности жителей Российской империи. Петр пытался по западному образцу ввести систему магистратов, местного городского самоуправления. Вводились обязательные выборы, независимые от губернского начальства. Не все получалось, но стремление использовать западноевропейский опыт, голландский в первую очередь, шведский. Шведская модель госуправления во многом для Петра была образцом. Попытки такие все-таки были. Тогда же, в последние годы, идет активное расширение империи в новых направлениях. С западом, с севером разобрались. Начинается движение на юг, персидские походы, Каспий, попытки движения в направлении Средней Азии, попытка завоевания Хивы, Бухары, движение на восток, освоение Камчатки, освоение Дальнего Востока. Вот именно тогда, в 1721 году, несколько геодезистов, не буду называть их имена, но вы запомните название корабля. Корабль назывался «Восток», как первый советский пилотируемый космический корабль. Они впервые обследовали тщательно границы Камчатки, нанесли это все на карту, а также обследовали и нанесли на карту впервые в истории 14 островов Курильской гряды. Все Курильские острова были тщательно описаны и записаны. Ни одного японца наши геодезисты на Курилах тогда не нашли. Жили там мирные, немногочисленные местные айны. С этого момента и начинается освоение
Курильских островов. Апрель 722 года – последний из череды указов, их было всего 5, по борьбе с бородами. Указ назывался «Взыскание особой подати с бородачей и ношение ими особого платья». Ну, под платьем, видимо, подразумевался жетон, который получали бородачи в обмен на уплату особой пошлины, особого налога. Петр прямо был человек. Борода – это просто идея фикс. Пристал, как он в первые же дни, вернувшись из Великого посольства в Москву, с бородобритием. И уже не отставал. Указ этот подтверждал. Хочешь сохранить бороду – плати пошлину 50 рублей в год. 50 рублей в год – это очень большие деньги. Так, для сравнения. Пуд мяса, пуд, 16 килограмм, стоил 30 копеек. То есть несложно посчитать, сколько стоит килограмм мяса. 2 с небольшим копейки. Пуд хлеба – 10 копеек. Средний размер оплаты работника в это время в среднем 10 копеек в день. 3 рубля в месяц. Наемный работник уж никак не мог себе на бороду в принципе заработать. Младший офицер-иностранец на русской службе получал 18 рублей в месяц, а младший русский офицер лишь 12. Каждый уплативший, повторюсь, получал что-то вроде жетона. Крестьяне пошли не облагались, бог с ними. Крестьянам бороду разрешалось отращивать бесплатно, но при въезде в город за свою неблагообразную по городским меркам физиономию крестьянин должен был заплатить разовую пошлину в размере 1 копейки с бороды. Кстати сказать, вот это антибородовое законодательство, не петровская новелла, это имеет долгую-долгую предысторию. Еще Александр Македонский в свое время распорядился накануне очередного боя с персами всей армии побриться. Приказ этот был, мягко говоря, неоднозначным, поскольку у греков в те времена безволосый подбородок у взрослого считался признаком нездоровья и деградации. Плутарх впоследствии полагал, что Александр исходил из военных соображений, ибо в бою противник мог за бороду грека легко схватить. Не верю Плутарху. Надуманное объяснение. В результате Великого церковного раскола 1054 года, которое разделило христианскую церковь на римско-католическую и византийскую православную, бороды достались православной. Римский папа Григорий VII с 1073 года одним из первых своих указов не только окончательно утвердил целибат для батюшек-священников, католические священники не могут завести с той поры семью, но и запретил бороды для духовенства. Аналогичные законы уже на светском уровне действовали в Англии. При Генрихе VIII размер налога, кстати, как у Петра, очень похожая система, но более, я бы сказал, англосаксонски циничная. Продуманное. При Генрихе VIII можно было отрастить бороду, но размер бороды и размер налога зависел как-то со статусом носителя этой бороды. Затем его дочь Елизавета, знаменитая королева-девственница, которая, как известно, неудачно предлагала руку и сердце наш государь Иван Васильевич Грозный, Елизавета внесла уточнение. Налогу подлежала все-таки не всякая борода, а только та борода, которая растет более 2 недель. В этом отношении Елизавета, она предвосхитила модность недельной щетины. Кстати сказать, у нас пошлину на бороды отменила только матушка Екатерина II. А до этого времени платили, хотя строгость наших законов компенсировалась необязательностью и нестрогостью контроля за их исполнением. 1723 год. Заработал Екатеринбургский казенный завод. Город был назван в честь святой Екатерины, но все понимали, о какой Екатерине идет речь. Все-таки любимая жена. Этот день рождения города Екатеринбурга, тоже основанного таким образом Петром I. 1724 год. Основана Академия наук и художеств. Фактически Академия наук открылась чуть-чуть попозже, уже после смерти Петра I, но по Петровскому указу. Академия художеств еще позже, благодаря стараниям Шувалова, только в 1757 году, но само решение – это идея Петра. В этом отношении я хотел бы рассказать вам еще об одном малоизвестном рескрипте Петра I, буквально за несколько недель до его кончины, направлен всем российским послам и консулам заграничным. Предписывалось искать повсюду за рубежом и приглашать на службу в Россию иностранных специалистов, мастеровых в художествах. Им обещалось жилье бесплатно, разного рода налоговые льготы,
государственный заказ, всяческая помощь, лишь бы приезжали к нам и свои способности, талант отдавали для благоукрашения русских городов. Я думаю, что Петр на самом деле задумал не только всерьез заняться архитектурой Петербурга и других крупных городов, но задумал и запустить новый виток реформ. У него планов-то было громадье. Кстати сказать о Петербурге. Петербург рос, Петербург строился, Петербург выпрямлялся. Нева, она сейчас такая прямая в центре Петербурга. Нева – это ведь улица, это проспект, по которому идет оживленное движение. Такой был замысел Петра. Поэтому Нева спрямлялась. Забивались столбы деревянные вдоль неровного берега, подсыпалась землей, и таким образом берег становился прямым. Делались деревянные настилы. Потом эти деревянные набережные постепенно становились каменными, и, наконец уже, при Екатерине II Нева была одета в замечательный, дорогой и очень красивый гранит. Уже на века. Петр как рассматривал Петербург? Петербург начинался от воды, от моря. Предполагалось, что иностранные гости не на самолете прилетают и не на поезде приезжают. Они приплывают. Поэтому самые красивые здания, самые красивые парадные фасады, все с Невы, от Балтики. В этом отношении Петр поймал идею Лондона. Когда он побывал в Лондоне, ему очень понравилось, что весь имперский Лондон раскрывает всю свою красу не от того места, где сейчас аэропорт Хитроу, это какие-то там сельские задворки, а с фасада, с Темзы. Вплываешь на фрегате, на яхте в Лондон и понимаешь, будущее империя. Так и Россия. Вплываешь в устье Невы, стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Эрмитаж. Посмотрите на Петербург с воды. Это еще более грандиозный вид, чем смотреть на него с уличной стороны, из автотранспорта. Самые значимые первые дворцы Петербурга. Дворец Меньшикова. Да и сам, собственно, летний домик, летний дворец Петра в Летнем саду. К ним тоже надо было добираться на яхтах, на лодках. Причал спускался к воде. Петр следил за единообразием и порядком. Именно поэтому и сегодня так разительно отличаются фасадные линии от уличных фасадов всех других российских городов. Они единообразны. Петр разделял все дома, которые строятся в Петербурге, каменные, на три разряда. Люди попроще могли построить себе одноэтажный дом. Чуть побогаче уже двухэтажный дом, второй этаж в форме мезонина. А если вельможа, если генерал, если человек обеспеченный, то двух. А на самом деле это получался трехэтажный дом с учетом скошенной крыши и мезонина. При этом каждый домовладелец Петербурга должен был вымостить перед своим домом за свой счет по всей длине фасада с небольшим заходом направо и налево тротуар камнем, булыжником. Это невиданная вещь по тем временам. Шириной тротуар должен был маститься не менее чем в сажень. Это получается, ну, сажень это вот столько, от одного пальца до другого, то есть примерно 1,80 м. Ну, это, конечно, если не Петр Первый руки разведет, тогда получится существенно больше. Конечно, лоскуточками, но образовывались удобные каменные тротуары в Петербурге, по которым можно было ходить и ездить, не сильно испачкавшись. Тогда же в Петербурге появляются и знаменитые линии Васильевского острова. Петру очень нравилось, вы знаете, как в Амстердаме. Каналы, по ним купцы возят товары. И вот на Васильевском острове спроектировали линию, разрыли каналы. Первый, второй, пятый, восьмой. И по этим линиям предполагалось организовать такого рода движение. Ну, правда, со временем выяснилось, что, во-первых, холод, каналы замерзают. Во-вторых, да и нечего особо возить, нет такого трафика, нет такого количества жителей. Такое количество товаров, да и с гондолами проблемы, гондольеров не хватает. Поэтому посмотрели, да со временем и засыпали. На память об этом остались линии Васильевского острова. Уникальные улицы, у которых нумерация идет первая, вторая, третья, четвертая линия. С одной стороны улицы первая линия, а с другой стороны дома напротив уже вторая линия. У Петра много какие вещи им замысливались изначально с одной целью. Обретали потом какую-то другую
сущность, другой функционал. Но вот Петропавловская крепость, вообще изначально это же фортеция главная, построенная по всей фортификационной науке того времени, которая должна была выдержать немало серьезных боев, грамотно очень спланировано, но ни разу никто не пытался, слава тебе, Господи, Петропавловскую крепость штурмовать в истории. Поэтому очень быстро военная крепость преобразовалась в тюрьму, в политическую. И кто там только не побывал. Начиная от царевича Алексея при Петре, и потом и княжна Тараканова, и Радищев, и всякие вольнодумцы, и декабристы, и народовольцы, и так далее. 1723 год. Строительство дороги. Она так и называлась. Дорога. Дорога к Невскому монастырю. А если официально, перспективная дорога к Невскому монастырю. От воды на корабле причалил у Зимнего дворца. И дальше поехал по дороге к Александро-Невскому монастырю, будущей Александро-Невской лавре. Перспективная дорога, или перспективная дорога, или проспективная дорога, как ее потом переначали, это и есть проспект. Это Невский проспект. Это была первая в России дорога, получившая уличное освещение. Были установлены масляные фонари, а потом появятся и скамейки для отдыха прохожих, и те самые красивые, очень по тем временам и удобные, и необычные для нашей страны каменные тротуары. Сентябрь 1724 года из Владимира по этой самой дороге в будущую Александро-Невскую лавру понесут мощи Александра Невского. Петр придавал очень большое значение культу Александра Невского, чей юбилей мы отмечали в прошлом году, потому что Невские, Нева, шведы, Балтика наша, все это в сознании Петра имело очень правильную и грамотную предысторию. Историческое обоснование русского приоритета на Балтике. Сам монастырь Петр I заложил, как считалось, что именно в этом месте произошла Невская битва. Последующие уточнения историков, археологов доказали, что не там, а в другом месте, в километрах в 10, но неподалеку. Январь 1725 года, буквально накануне своей болезни, Петр собственноручно написал инструкцию для первой камчатской экспедиции, экспедиции Витуса Беринга. Я не буду оглашать вам весь текст этой инструкции, этого замечательного документа, вот только пункт третий, послушайте. «И для того, чтобы искать, где оная сошлась с Америкой», речь идет о нашей земле, Евразии, «где оная сошлась с Америкой, и чтобы доехать до какого города европейских владений, и ежели увидеть, какой корабль европский, проведать от него, как он и куст, то есть берег современным языком, называют, и взять на письме и самим побывать на берегу, и взять подлинную ведомость, и, поставя на карту, приезжать сюда». А теперь петровский язык переведу на современный. Третий пункт не оставляет сомнений. Конечной целью экспедиции Беринга было не просто разведать, есть ли пролив будущий Берингов. Конечной целью была Америка. Петр прямо указывает на необходимость доехать до города европейских владений, то есть до какого-то колониального города, принадлежащего другой державе, обследовать ту часть Америки, которая будет нами первыми открыта, и получить определенное международное свидетельство этих открытий. Такое свидетельство давало или встреча с европейским кораблем, о чем здесь сейчас в этом письме прямо сказано, или особенно достижение уже других, как бы юридически заверенных экспедиций европейского владения в Америке. То есть колонизация Америки с нашей стороны, с Запада получается. Вот конечная цель Петра, вот его следующий план на ближайшие годы. И, кстати, что очень важно, эта же инструкция Петром прямо приписывалась. Самое ласковое обращение с племенами, с миндейскими племенами, которые будут поступать в подданство России. Получилась бы колонизация Америки с Запада по Петру тогда. Проживи он еще лет 10-20. Живы бы остались все индейцы, не было бы никаких резерваций. Заканчивается в те годы церковная реформа. Петр окончательно ликвидировал автономию церкви от государства. РПЦ – это огромное хозяйство, здания, земли, десятки тысяч священников, монахов, почти 800 тысяч церковных крестьян. Создание Петром Синода означало, по сути, полное подчинение церкви государству, поскольку члены Синода назначались императором. Глава Синода
светская фигура, высшее лицо в церкви для решения самых спорных вопросов – это, по сути, сам император. Единственное, что Петр не сделал, это уже сделает Екатерина, он не пошел на государствление церковно-монастырских владений. Может быть, просто не успел. Все это, еще раз подчеркну, совершенно не означает, что Петр был неверующим, был атеистом. Конечно же, не был. Петр был глубоко верующим человеком. В те времена атеизм просто не укладывался в голове. Он, если и существовал, то, как знаете, какой-то изыск, какая-то теоретическая конструкция, которая могла породиться в не совсем здоровой голове какого-то отдельно взятого философа. Речь не об атеизме, речь о том, что Петр просто отделял понятие веры и понятие церкви как института. Он вообще к обрядовой стороне, к формальной стороне церковного дела был достаточно равнодушен, если не сказать ироничен. А вот что касается веротерпимости, то тут у него есть чему поучиться. Царевна Софья, казалось бы, умная и довольно прогрессивно мыслящая женщина. Однако именно при ней был принят самый жестокий регламент, самое жестокое законодательство в отношении старообрядцев. Старообрядцы, не отрекающиеся от раскола, по закону Софьи подлежали сожжению на костре. При Петре же раскольникам было дозволено исповедовать свою веру свободно, но при условии уплаты налогов в двойном размере. Свобода вероисповедания для иностранных специалистов вообще была полной, она была Петру выгодна. Разрешены были многоконфессиональные браки. Пожалуйста, приезжай, хоть там ты 33 раза лютеранин или даже католик, можешь жениться на православной. Главное, оставайся в России и работай на ее благо. Так что Петр очень четко разделял Богу Богова, кесарю кесарева, а все, что в интересах государства, будет в интересах государства. Несколько слов о борьбе с коррупцией в последние годы. Ну, как мы помним, царь однажды повелел вешать всякого, кто украдет более стоимости веревки, на которой ему быть повешенным. Но тогда генеральный прокурор Павел Ягужинский Петра отговорил, ибо в этом случае государь останется вообще без подданных. Но, тем не менее, приходилось включать, как бы сейчас говорили, самого злого начальника, и кого он только не казнил, кого он только не вешал. Известное дело сибирского губернатора, князя Матвея Гагарина, близкого приближенного Петра. Доносили на Гагарина постоянно. У него был, как бы сейчас сказали, личный конфликт с главным оберфискалом Нестеровым, который постоянно писал царю доносы, что Гагарин допускает к торговле с Китаем только своих близких друзей, из которых получает превеликое богатство, берет взятки, злоупотребляет, сидя в Тобольске и прочее, прочее. Бесконечно Гагариным занимались разного рода контрольные и следственные комиссии. Вменялось ему и занижение реальных доходов губернии, и вымогательство, и присвоение казенных средств. Ну, в общем, чего только там не было. Гагарин был человеком широким, очень эффективным управленцем, наверняка не без греха. Есть версия, что главное обвинение тайное, собственно, и было последней каплей на весах петровского правосудия, это так называемый сепаратизм. Помимо лихоимства, князю инкриминировалось следующее – имел намерение поднять в Сибири бунт и провозгласить себя ее государем. Впрочем, это тоже доказано не было. Так либо иначе, в 1721 году Гагарин был принародно повешен прямо под окнами юстицколлегии. Юстицколлегия – это ближайший аналог нашего Верховного суда. При этом при Петре юстицколлегия занималась не только делами по апелляции, то есть пересматривала решения нижестоящих судов, но и работала как суд первой инстанции. При этом решение самой юстицколлегии тоже можно было пересмотреть, если подать апелляцию уже в Сенат. Я к чему-то так подробно рассказываю, к тому, что Петр, видите, пытался все-таки создать некую систему сдержек и противовесов, в том числе и в судебной системе. Ни одно решение суда не было окончательным. Гагарин был повешен в присутствии царя и придворных. Потом виселицу и труп его перевозили с места на место в назидание иным чиновникам. В конце концов, истлевший, изъеденный птицами Гагарин не предавался земле почти 3 года. Такие вполне себе османские обычаи. С трудом можно себе представить, что этот через 3 года труп из себя представлял. Не прошло и года, как был приговорен к смерти Шафиров. Тот самый дипломат, выдающийся Шафиров, который ухитрился